0: МВД.
1: Основным критерием будет то, какое количество выпускников школ будут попадать в ДТП в первое время, в первые два года после того, как они отучились, выпустились и получили права. И тогда будет понятно, а как автошкола готовит. И тогда тот, кто хочет учиться, он сможет сам посмотреть рейтинг.
0: Создание рейтинга эффективности автошкол, как ожидается, поможет решить задачу, поставленную президентом, а именно снижение смертности в результате дорожных аварий в полтора раза к 2030 году. В ночь на 22 июня у Музея Победы стартует всероссийская акция «Свеча памяти». Об этом сообщает пресс-служба учреждения. Мероприятие посвящено 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны. В полночь собравшиеся почтут память погибших минутой молчания, затем участники зажгут 1418 свечей по числу дней войны. Также зрители увидят масштабную видеоинсталляцию. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
2: Национальная радиостанция «Звезда ФМ».
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-7757-131 от 3 марта 2014 года.
2: Программа «Радио Звезда» рекомендована для слушателей старше 16 лет.
4: Николай Васильевич Гоголь. Повесть «Вий». Читает Владимир Самойлов.
5: Вий есть колоссальное создание простонародного воображения. Таким именем называется у малороссиян начальник гномов, у которого веки на глазах идут до самой земли. Вся эта повесть есть народное предание. Я не хотел ни в чем изменить его и рассказываю почти в такой же простоте, как слышал. Примечание Николая Васильевича Гоголя. Как только ударял в Киеве поутру довольно звонкий семинарский колокол, висевший у ворот братского монастыря, то уже со всего города спешили толпами школьники и бурсаки. Грамматики, риторы, философы и богословы с тетрадями под мышкой брели в класс. Грамматики были еще очень малы. Идя, толкали друг друга и бранились между собою самым тоненьким дисконтом. Они были все почти в изодранных или запачканных платьях, и карманы их вечно были наполнены всякою дрянью, как то бабками, свистелками, сделанными из перышек, недоеденным пирогом, а иногда даже и маленькими воробьенками, из которых один, вдруг чиликнув среди необыкновенной тишины в классе, доставлял своему патрону порядочные пали в обе руки, а иногда и вишневые розги. Риторы шли солиднее, платья у них были часто совершенно целы, но зато на лице всегда почти бывало какое-нибудь украшение в виде риторического тропа, или один глаз уходил под самый лоб, или вместо губы целый пузырь, или какая-нибудь другая примета. Эти говорили и божились между собою тенором. Философы целую октавую брали ниже. В карманах их, кроме крепких табачных корешков, ничего не было. Запасов они не делали никаких, и все, что попадалось, съедали тогда же. От них слышалась трубка и горелка иногда так далеко, что проходивший мимо ремесленник, долго еще остановившись, нюхал, как гончая собака, воздух. Рынок в это время обыкновенно только что начинал шевелиться, и торговки с бубликами, булками, арбузными семечками и маковниками дергали на подхват за полы тех, у которых полы были из тонкого сукна или какой-нибудь бумажной материи. «Паничи, паничи, сюды, сюды!» — говорили они со всех сторон. «Ось бублики, маковники, вертычки, буханцы хороши, ей-богу хороши, на меду сама пекла». Другая, подняв что-то длинное, скрученное из теста, кричала: «Ось, сусулька, паничи, купите сусульку! Не покупайте у этой ничего, смотрите, какая она скверная, и нос нехороший, и руки нечистые!» Но философов и богословов они боялись задевать, потому что философы и богословы всегда любили брать только на пробу, и притом целую горстью. По приходе в семинарию вся толпа размещалась по классам, находившимся в низеньких, довольно, однако же, просторных комнатах с небольшими окнами, широкими дверьми и запачканными скамьями. Класс наполнялся вдруг разноголосными жужжаниями, а аудиторы выслушивали своих учеников. Звонкий дискант «Грамматика» попадал как раз в звон стекла, вставленного в маленькие окна, и стекло отвечало почти тем же звуком. В углу гудел ритор, которого рот и толстые губы должны бы принадлежать, по крайней мере, философии. Он гудел басом, и только слышно было издали «бу-бу-бу-бу». Аудиторы, слушая урок, смотрели одним глазом под скамью, где из кармана подчиненного бурсака выглядывала булка или вареник, или семена из тыкв. Когда вся эта ученая толпа успевала приходить несколько ранее, или когда знали, что профессора будут позже обыкновенного, тогда со всеобщего согласия замышляли бой. И в этом бою должны были участвовать все, даже и цензора, обязанные смотреть за порядком и нравственностью всего учащегося сословия. Два богослова обыкновенно решали, как происходить битве. Каждый или класс должен стоять за себя особенно, или все должны разделиться на две половины, на бурсу и семинарию. Во всяком случае, грамматики начинали прежде всех. И как только вмешивались риторы, они уже бежали прочь и становились на возвышениях наблюдать битву. Потом вступала философия с черными длинными усами, а, наконец, и богословие в ужасных шароварах и с притолстыми шеями. Обыкновенно оканчивалось тем, что богословие побивало всех, и философия, почесывая бока, была теснима в класс и помещалась отдыхать на скамьях. Профессор, входивший в класс и участвовавший когда-то сам в подобных боях, в одну минуту по разгоревшимся лицам своих слушателей узнавал, что бой был недурен, и в то время, когда он сёк розгами по пальцам риторику, в другом классе другой профессор отделывал деревянными лопатками по рукам философию. С богословами же было поступаемо совершенно другим образом. Им, по выражению профессора богословии, отсыпалось по мерке крупного гороху, что состояло в коротеньких кожаных кончуках. В торжественные дни и праздники семинаристы и бурсаки отправлялись по домам с вертепами. Иногда разыгрывали комедию, и в таком случае всегда отличался какой-нибудь богослов, ростом мало чем пониже киевской колокольни, представлявший Иродиаду или Пентефрию, супругу египетского царедворца. В награду получали они кусок полотна или мешок проса или половину вареного гуся и тому подобное. Весь этот ученый народ, как семинария, так и бурса, которые питали какую-то наследственную неприязнь между собою, был чрезвычайно беден на средства к прокормлению и притом необыкновенно прожорлив. Так что сосчитать, сколько каждый из них уписывал за вечерию галушек, было бы совершенно невозможное дело, и потому доброхотные пожертвования зажиточных владельцев не могли быть достаточны. Тогда сенат, состоявший из философов и богословов, отправлял грамматиков и риторов под предводительством одного философа, а иногда присоединялся и сам, с мешками на плечах опустошать чужие огороды. И в бурсе появлялась каша из тыкв. Сенаторы столько объедались арбузов и дынь, что на другой день аудиторы слышали от них вместо одного два урока. Один происходил из уст, другой ворчал в сенаторском желудке. Бурса и семинария носили какие-то длинные подобия сюртуков, простиравшихся по сие время. Слово «техническое», означавшее «далее пяток». Самое торжественное для семинарии событие было в вакансии. Время с июня месяца, когда обыкновенно бурса распускалась по домам. Тогда всю большую дорогу усеивали грамматики, философы и богословы. Кто не имел своего приюта, тот отправлялся к кому-нибудь из товарищей. Философы и богословы отправлялись на кондиции, то есть брались учители приготовлять детей людей зажиточных и получали зато в год новые сапоги, а иногда и на сюртук. Вся ватага эта тянулась вместе целым табором, варила себе кашу и ночевала в поле, каждый тащил с собою мешок, в котором находилась одна рубашка и пара ануч. Богословы особенно были бережливы и аккуратны. Для того, чтобы не износить сапогов, они скидали их, вешали на палки и несли на плечах, особенно когда была грязь. Тогда они, засучив шаровары по колени, бесстрашно разбрызгивали своими ногами лужи. Как только завидовали в стороне хутор, тотчас сворачали с большой дороги и, приблизившись к хате, выстроенной поопрятнее других, становились перед окнами в ряд и во весь рот начинали петь кант. Хозяин хаты, какой-нибудь старый казак-поселянин, долго их слушал, подпершись обеими руками, потом рыдал пригорько и говорил, обращаясь к своей жене: «Жинко, то, что поют школяры, должно быть очень разумное. Вынеси им сало и чего-нибудь такого, что у нас есть». И целая миска вареников ввалилась в мешок. Порядочный кус сала, несколько поляниц, а иногда и связанная курица помещались вместе. Подкрепившись таким запасом, грамматики, риторы, философы и богословы опять продолжали путь. Чем далее, однако же, шли они, тем более уменьшалась толпа их. Все почти разбродились по домам, и оставались те, которые имели родительские гнезда далее других. Один раз во время подобного странствования три бурсака своротили с большой дороги в сторону с тем, чтобы в первом попавшемся хуторе запастись провиантом, потому что мешок у них давно уже был пуст. Это были богослов Халява, философ Хама Брут и ритор Тиберий Горобец. Богослов был рослый, плечистый мужчина и имел чрезвычайно странный нрав. Все, что не лежало, бывало возле него, он непременно украдет. В другом случае характер его был чрезвычайно мрачен, и когда напивался он пьян, то прятался в бурьяне, и семинарии стоило большого труда его сыскать там. Философ Хама Брут был нрава веселого, любил очень лежать и курить люльку. Если же пил, то непременно нанимал музыкантов и отплясывал тропака. Он часто пробовал крупного гороху, но совершенно с философическим равнодушием, говоря, что чему быть, того не миновать. Ритор Тиберий Горобец еще не имел права носить усов, пить горелки и курить люльки. Он носил только оселедец, и потому характер его в то время еще мало развился, но, судя по большим шишкам на лбу, с которыми он часто являлся в класс, можно было предположить, что из него будет хороший воин. Богослов Халява и философ Хама часто дирали его за чуб в знак своего покровительства и употребляли в качестве депутата.
3: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем повесть Николая Васильевича Гоголя «Вий».
5: Был уже вечер, когда они своротили с большой дороги. Солнце только что село, и дневная теплота оставалась еще в воздухе. Богослов и философ шли молча, куря люльки. Ритор Тиберий Горобец сбивал палкою головки с будяков, росших по краям дороги. Дорога шла между разбросанными группами дубов и орешника, покрывавшими луг. От логостей небольшие горы, зеленые и круглые, как куполы, иногда перемежевывали равнину. Показавшаяся в двух местах нива с вызревавшим житом давала знать, что скоро должна появиться какая-нибудь деревня. Но уже более часу, как они минули хлебные полосы, а между тем им не попадалось никакого жилья. Сумерки уже совсем омрачили небо, и только на западе бледнел остаток алого сияния.
6: «Что за черт?» — сказал философ Хама Брут. «Сдавалось совершенно, как будто сейчас будет хутор».
5: Богослов помолчал, поглядел по окрестностям, потом опять взял в рот свою люльку, и все продолжали путь.
6: «Ей-богу!» — сказал опять остановившись философ. «Ни чертова кулака не видно!» «А, может быть, далее и попадется какой-нибудь хутор», — сказал богослов, не выпуская люльки.
5: Но между тем уже была ночь, и ночь довольно темная. Небольшие тучи усилили мрачность, и, судя по всем приметам, нельзя было ожидать ни звезд, ни месяца. Бурсаки заметили, что они сбились с пути и давно шли не по дороге. Философ, пошаривший ногами во все стороны, сказал, наконец, отрывисто: «А где ж дорога?» Богослов помолчал и, надумавшись, примолвил: «Да, ночь темная».
6: Риттер отошел в сторону и старался ползком нащупать дорогу, но руки его попадали только в лисьи норы. Везде была одна степь, по которой, казалось, никто не ездил. Путешественники еще сделали усилие пройти несколько вперед, но везде была та же дичь. Философ попробовал перекликнуться, но голос его совершенно заглох по сторонам и не встретил никакого ответа. Несколько спустя только послышалось слабое стенание, похожее на волчий вой.
5: «Вишь, что тут делать?» — сказал философ. «А что? Оставаться и заночевать в поле», — сказал богослов и полез в карман достать огниво и закурить снова свою люльку. Но философ не мог согласиться на это. Он всегда имел обыкновение упрятать на ночь полпудовую краюху хлеба и 4 фунта сала. И чувствовал на этот раз в желудке своем какое-то несносное одиночество. Притом, несмотря на веселый нрав свой, философ боялся несколько волков.
6: «Нет, халява, не можно», — сказал он. «Как же, не подкрепив себя ничем, растянуться и лечь так, как собаки? Попробуем еще, может быть, набредем на какое-нибудь жилье, и хоть чарку горелки удастся выпить на ночь».
5: При слове «горелка» богослов сплюнул в сторону и примолвил: «Оно, конечно, в поле оставаться нечего».
6: Бурсаки пошли вперед, и к величайшей радости их в отдалении почудился лай. Прислушавшись, с которой стороны, они отправились бодрее и, немного пройдя, увидели огонек.
5: «Хутор! Ей-богу, хутор!» — сказал философ.
6: Предположение его не обманули. Через несколько времени они увидели точно небольшой хуторок, состоявший из 2 только хат, находившихся в одном и том же дворе. В окнах светился огонь. 10 сливных дерев торчало под тыном. Взглянувши в сквозные дощатые ворота, бурсаки увидели двор, установленный чумацкими вазами. Звезды кое-где глянули в это время на небе.
5: «Смотри ж, братцы, не отставать, во что бы ни было, а добыть ночлега».
6: 3 ученые мужа дружно ударили в ворота и закричали: «Отвори!» Дверь в одной хате заскрипела, и минуту спустя бурсаки увидели перед собою старуху в нагольном тулупе.
5: «Кто там?» — закричала она, глухо кашляя.
6: «Пусти, бабусь, переночевать! Сбились с дороги! Так в поле скверно, как в голодном брюхе!»
5: «А что вы за народ?»
6: «Да народ не обидчивый! Богослов — халява, философ — брут и риттер — грабец!»
5: «Не можно!» — проворчала старуха. «У меня народ полон двор, и все углы в хате заняты. Куды я вас дену? Да еще все какой рослый и здоровый народ! Да у меня и хата развалится, когда помещу таких. Я знаю этих философов и богословов. Если таких пьяниц начнешь принимать, то и двора скоро не будет. Пошли, пошли, тут вам нет места».
6: «Умилосердись, бабуся, как же можно, чтобы христианские души пропали ни за что, ни про что? Где хочешь помести нас? И если мы что-нибудь, как-нибудь того или какое другое что сделаем, то пусть нам и руки отсохнут. И такое будет, что Бог один знает. Вот что».
5: Старуха, казалось, немного смягчилась. «Хорошо», — сказала она, как бы размышляя, — «я впущу вас. Только положу всех в разных местах, а то у меня не будет спокойно на сердце, когда будете лежать вместе».
6: «На то твоя воля, не будем прикословить», — отвечали бурсаки.
5: Ворота заскрипели, и они вошли на двор.
6: «А что, бабуся?» — сказал философ, идя за старухой. «Если бы так, как говорят, ей-богу, в животе как будто кто колесами стал ездить. С самого утра вот хоть бы щепка была во рту».
7: «Вишь, чего захотел!» — сказала старуха. «Нет у меня, нет ничего такого, и печь не топилась сегодня».
6: «А мы бы уже за все это, — продолжал философ, — расплатились бы завтра как следует чистоганом». «Да, — продолжал он тихо, — черта с два получишь ты что-нибудь.
7: Ступайте, ступайте, и будьте довольны тем, что дают вам. Вот черт принес каких нежных паничей!»
6: Философ Хама пришел в совершенное уныние от таких слов. Но вдруг нос его почувствовал запах сушеной рыбы. Он глянул на шаровары богослова, шедшего с ним рядом, и увидел, что из кармана его торчал преогромный рыбий хвост. Богослов уже успел подтибрить с воза целого карася. И так как он это производил не с какой-нибудь корысти, но единственно по привычке, и, позабывши совершенно о своем карасе, уже разглядывал, чтобы такое стянуть другое, не имея намерения пропустить даже изломанного колеса, то философ Хама запустил руку в его карман, как в свой собственный, и вытащил карася. Старуха разместила бурсаков, Ритора положила в хате, богослова заперла в пустую комору, философу отвела тоже пустой овечий хлев. Философ, оставшись один, в одну минуту съел карася, осмотрел плетеные стены хлева, толкнул ногою в морду просунувшуюся из другого хлева любопытную свинью и повратился на другой бок, чтобы заснуть мертвецки. Вдруг низенькая дверь отворилась, и старуха, нагнувшись, вошла в хлев.
7: «А что, бабуся, чего тебе нужно?» — сказал философ.
6: Но старуха шла прямо к нему с распростертыми руками.
7: «Иги-ги», — подумал философ. «Только нет, голубушка, устарела».
6: Он отодвинулся немного подальше, но старуха без церемонии опять подошла к нему.
7: «Слушай, бабуся, — сказал философ, — теперь пост, а я такой человек, что и за 1000 золотых не захочу оскоромиться».
6: Но старуха раздвигала руки и ловила его, не говоря ни слова. Философу сделалось страшно, особливо, когда он заметил, что глаза ее сверкнули каким-то необыкновенным блеском.
7: «Бабусь, что ты? Ступай, ступай себе с Богом!» — закричал он. Но старуха не говорила ни слова и хватала его руками.
6: Он вскочил на ноги с намерением бежать, но старуха стала в дверях и вперила на него сверкающие глаза и снова начала подходить к нему. Философ хотел оттолкнуть ее руками, но, к удивлению, заметил, что руки его не могут приподняться, ноги не двигались. И он с ужасом увидел, что даже голос не звучал из уст его. Слова без звука шевелились на губах. Он слышал только, как билось его сердце. Он видел, как старуха подошла к нему, сложила ему руки, нагнула ему голову, вскочила с быстротой кошки к нему на спину, ударила его метлой по боку, и он, подпрыгивая, как верховой конь, понес ее на плечах своих. Все это случилось так быстро, что философ едва мог опомниться и схватил обеими руками себя за колени, желая удержать ноги, но они, к величайшему изумлению его, подымались против воли и производили скачки быстрее черкесского бегуна. Когда уже минули они хутор, и перед ними открылась ровная лощина, а в стороне потянулся черный, как уголь, лес, тогда только сказал он сам в себе: «Эге, да это ведьма!»
3: Радио «Звезда». Мы читаем повесть Николая Васильевича Гоголя «Вий».
6: Обращенный месячный серп светлел на небе. Робкое полночное сияние, как сквозное покрывало, ложилось легко и дымилось на земле. Леса, луга, небо, долины — все, казалось, как будто спало с открытыми глазами.
7: ветер хоть бы раз вспорхнул где-нибудь. В ночной свежести было что-то влажно-теплое. Тени от дерев и кустов, как кометы острыми клинами, падали на отлогую равнину. Такая была ночь, когда философ Хамабрут скакал с непонятным всадником на спине. Он чувствовал какое-то томительное, неприятное и вместе сладкое чувство, подступавшее к его сердцу. Он опустил голову вниз и видел, что трава, бывшая почти под ногами его, казалось, росла глубоко и далеко, и что сверх ее находилась прозрачная, как горный ключ, вода, и трава казалась дном какого-то светлого, прозрачного до самой глубины моря. По крайней мере, он видел ясно, как он отражался в нем вместе с сидевшую на спине старухою. Он видел, как вместо месяца светило там какое-то солнце. Он слышал, как голубые колокольчики, наклоняя свои головки, звенели. Он видел, как из-за осоки выплывала русалка. Мелькала спина и нога, выпуклая, упругая, вся созданная из блеска и трепета. Она обратилась к нему, и вот ее лицо с глазами светлыми, сверкающими, острыми, с пением, вторгавшимися в душу, уже приближалась к нему, уже было на поверхности и, задрожав сверкающим смехом, удалялась. И вот она опрокинулась на спину, и облачные перси ее, матовые, как фарфор, не покрытый глазурью, просвечивали пред солнцем по краям своей белой, эластично-нежной окружности. Вода в виде маленьких пузырьков, как бисер, обсыпала их. Она вся дрожит и смеется в воде. Видит ли он это или не видит? Наяву ли это или снится? Но там что? Ветер или музыка? Звенит, звенит и вьется, и подступает, и вонзается в душу какой-то нестерпимой трелью. Что это, думал философ Хамабрут, глядя вниз, несясь во всю прыть? Пот катился с него градом, он чувствовал бесовски сладкое чувство. Он чувствовал какое-то пронзающее, какое-то томительно страшное наслаждение. Ему часто казалось, как будто сердце уже вовсе не было у него, и он со страхом хватался за него рукою. Изнеможенный, растерянный, он начал припоминать все, какие только знал, молитвы. Он перебирал все заклятия против духов и вдруг почувствовал какое-то освежение. Чувствовал, что шаг его начинал становиться ленивее, ведьма как-то слабее держалась на спине его, густая трава касалась его, и уже он не видел в ней ничего необыкновенного. Светлый серп светил на небе. «Хорошо же», — подумал про себя философ Хама и начал почти вслух произносить заклятие. Наконец, с быстротою молнии выпрыгнул из-под старухи и вскочил, в свою очередь, к ней на спину. Старуха мелким дробным шагом побежала так быстро, что всадник едва мог переводить дух свой. Земля чуть мелькала под ним. Все было ясно при месячном, хотя и неполном свете. Долины были гладки, но все от быстроты мелькало неясно и сбивчиво в его глазах. Он схватил лежавшее на дороге полено и начал им со всех сил колотить старуху. Дикие вопли издала она. Сначала были они сердитые и угрожающие, потом становились слабее, приятнее, чище, и потом уже тихо, едва звенели, как тонкие серебряные колокольчики, и заронялись ему в душу. И невольно мелькнула в голове мысль, точно ли это старуха. «Ох, не могу больше!» — произнесла она в изнеможении и упала на землю. Он встал на ноги и посмотрел ей в очи. Рассвет загорался, и блестели золотые главы вдали киевских церквей. Перед ним лежала красавица с растрепанную роскошную косою, с длинными, как стрелы, ресницами. Бесчувственно отбросила она на обе стороны белые ноги и руки и стонала, возведя кверху очи, полные слез. Затрепетал, как древесный лист, Хама. Жалость и какое-то странное волнение и робость, неведомые ему самому, овладели им. Он пустился бежать во весь дух. Дорогой билось беспокойно его сердце, и никак не мог он истолковать себя, что за странное новое чувство им овладело. Он уже не хотел более идти на хутора и спешил в Киев, раздумывая всю дорогу о таком непонятном происшествии. Бурсаков почти никого не было в городе. Все разбрелись по хуторам или на кондиции, или просто без всяких кондиций, потому что по хуторам малороссийским можно есть галушки, сыр, сметану и вареники величиною в шляпу, не заплатив гроша денег. Большая разъехавшаяся хата, в которой помещалась Бурса, была решительно пуста, и сколько философ не шарил во всех углах и даже ощупал все дыры и западни в крыше, но нигде не отыскал ни куска сала или, по крайней мере, старого книша, что по обыкновению запрятываемо было бурсаками. Однако же философ скоро сыскался, как поправить своему горю. Он прошел, посвистывая раза три по рынку, перемигнулся на самом конце с какой-то молодою вдовою в желтом очипке, продававшую ленты, рыжейную дробь и колеса, и был того же дня накормлен пшеничными варениками, курицею... И, словом, перечесть нельзя, что у него было за столом, накрытым в маленьком глиняном домике среди вишневого садика. Того же самого вечера видели философа в корчме. Он лежал на лавке, покуривая по обыкновению своему люльку, и при всех бросил жиду к корчмарю ползолотой. Перед ним стояла кружка. Он глядел на приходивших и уходивших хладнокровно довольными глазами и вовсе уже не думал о своем необыкновенном происшествии. Между тем распространились везде слухи, что дочь одного из богатейших сотников, которого хутор находился в 50 верстах от Киева, возвратилась в один день с прогулки вся избитая, едва имевшая силы добрезть до отцовского дома, находится при смерти и перед смертным часом изъявила желание, чтобы отходную по ней и молитвы в продолжении 3 дней после смерти читал один из киевских семинаристов – Хама Брут. Об этом философ узнал от самого ректора, который нарочно призывал его в свою комнату и объявил, чтобы он без всякого отлагательства спешил в дорогу, и что именитый сотник прислал за ним нарочно людей и возок. Философ вздрогнул по какому-то безотчетному чувству, которого он сам не мог растолковать себе. Темное предчувствие говорило ему, что ждет его что-то недоброе. Сам, не зная почему, объявил он, наконец, что не поедет. «Послушай, домине Хама, — сказал ректор, — он в некоторых случаях объяснялся очень вежливо с своими подчиненными, — тебя никакой черт и не спрашивает о том, хочешь ли ты ехать или не хочешь. Я тебе скажу только то, что если ты еще будешь показывать свою рысь да мудрствовать, то прикажу тебя по спине и по-прочему так отстегать молодым березняком, что и в баню не нужно будет ходить». Философ, почесывая слегка за ухом, вышел, не говоря ни слова, располагая при первом удобном случае возложить надежду на свои ноги. В раздумье сходил он с крутой лестницы, приводившей на двор, обсаженный тополями, и на минуту остановился, услышавши довольно явственно голос ректора, дававшего приказание своему ключнику и еще кому-то, вероятно, одному из посланных за ним от сотника. «Благодари пана за крупу и яйца, — говорил ректор, — и скажи, что как только будут готовы те книги, о которых он пишет, то я тотчас пришлю. Я отдал их уже переписывать писцу. Да не забудь, мой голубе, прибавить пану, что на хуторе у них, я знаю, водится хорошая рыба, и особенно осетрина, то при случае прислал бы. Здесь на базарах и нехороша, и дорога. А ты, Евтух, дай молодцам по чарке горелки. Да философа привязать, а не то как раз удерет». «Вишь, чертов сын, — подумал про себя философ, — пронюхал длинноногий вьюн.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Николай Васильевич Гоголь. Повесть «Вий». Читает Владимир Самойлов.
2: Он сошел вниз и увидел кибитку, которую принял было сначала за хлебное вин на колесах. В самом деле она была так же глубока, как печь, в которой обжигают кирпичи. Это был обыкновенный краковский экипаж, в котором жиды полсотни отправляются вместе с товарами во все города, где только слышит их нос ярмарку. Его ожидало человек 6 здоровых и крепких казаков, уже несколько пожилых. Свитки из тонкого сукна с кистями показывали, что они принадлежали довольно значительному и богатому владельцу. Небольшие рубцы говорили, что они бывали когда-то на войне не без славы. «Что ж делать? Чему быть, тому не миновать», — подумал про себя философ и, обратившись к казакам, произнес громко: «Здравствуйте, братья-товарищи!» «Будь здоров, пан философ», — отвечали некоторые из казаков. «Так вот это мне приходится сидеть вместе с вами. А брика знатная», — продолжал он, влезая, — «тут бы только нанять музыкантов, да и танцевать можно».
3: «Да, соразмерный экипаж», — сказал один из казаков, садясь на облучок, сам друг с кучером, завязавшим голову тряпицу вместо шапки, которую он успел оставить в шинке. Другие 5 вместе с философом полезли в углубление и расположились на мешках, наполненных разную закупкой, сделанную в городе.
2: «Любопытно бы знать», — сказал философ, — «если бы, примером, эту брику нагрузить каким-нибудь товаром, положим, солью или железными клинами, сколько потребовалось бы тогда коней?»
3: «Да», — сказал, помолчав, сидевший на облучке казак, — «достаточное бы число потребовалось коней».
2: После такого удовлетворительного ответа казак почитал себя вправе молчать во всю дорогу. Философу чрезвычайно хотелось узнать обстоятельнее. Кто таков был этот сотник, каков его нрав, что слышно о его дочке, которая таким необыкновенным образом возвратилась домой и находилась при смерти, и которой история связалась теперь с его собственную. Как у них и что делается в доме? Он обращался к ним с вопросами, но казаки, верно, были тоже философы, потому что в ответ на это молчали и курили люльки, лежа на мешках. Один только из них обратился к сидевшему на козлах вознице с коротеньким приказанием:
3: «Смотри, Аверка, ты старый разиня, как будешь подъезжать к шинку, что на Чухрайловской дороге, ты не позабудь остановиться и разбудить меня и других молодцов, если кому случится заснуть».
2: После этого он заснул довольно громко. Впрочем, эти наставления были совершенно напрасны, потому что едва только приближилась исполинская брика к шинку на Чухрайловской дороге, как все в один голос закричали: «Стой!» Притом лошади Аверка были так уже приучены, что останавливались сами перед каждым шинком. Несмотря на жаркий июльский день, все вышли из брики, отправились в низенькую запачканную комнату, где жид корчмарь с знаками радости бросился принимать своих старых знакомых. Жид принес под полою несколько колбас из свинины и, положивши на стол, тотчас отворотился от этого запрещенного талмудом плода. Все уселись вокруг стола. Глиняные кружки показались перед каждым из гостей. Философ Хама должен был участвовать в общей пирушке. И так как малороссияне, когда подгуляют, непременно начнут целоваться или плакать, то скоро вся изба наполнилась лобызаниями.
3: «А ну, сперед, почеломкаемся. Иди сюда, дорожь, я обниму тебя».
2: Один казак, бывший постарее всех других, с седыми усами, подставивши руку под щеку, начал рыдать от души о том, что у него нет ни отца, ни матери, и что он остался одним-один на свете. Другой был большой резонер и беспрестанно утешал его, говоря: «Не плачь, ей-богу, не плачь. Что ж тут? Уж Бог знает, как и что такое». Один по имени Дорож сделался чрезвычайно любопытен и, обратившись к философу Хаме, беспрестанно спрашивал его: «Я хотел бы знать, чему у вас в Бурсе учат?
3: тому ли самому, что и дьяк читает в церкви, или чему другому? «Не спрашивай», — говорил протяжно резонер, — «пусть его там будет, как было. Бог уже знает, как нужно, Бог все знает». «Нет, я хочу знать», — говорил Дорож, — «что там написано в тех книжках. Может быть, совсем другое, чем у дьяка».
2: «О, Боже мой», — говорил этот почтенный наставник, — «и на что такое говорить? Так уж воля Божия положила, уже что Бог...»

0: свою голову на стол, потому что совершенно был не в силах держать ее долее на плечах. Прочие казаки толковали о панах и о том, от чего на небе светит месяц. Философ Хама, увидя такое расположение голов, решился воспользоваться и улизнуть. Он сначала обратился к седовласому казаку, грустившему об отце и матери. «Что ж ты, дядька, расплакался?» — сказал он. «Я сам сирота. Отпустите меня, ребят, на волю. На что я вам?»
1: «Пустим его на волю», — отозвались некоторые, — «ведь он сирота. Пусть себе идет, куда хочет». «О, боже ж мой, боже мой!» — произнес утешитель, подняв свою голову. «Отпустите его, пусть идет себе».
0: И казаки уже хотели сами вывести его в чистое поле, но тот, который показал свое любопытство, остановил их, сказавши:
1: «Не трогайте! Я хочу с ним поговорить о бурсе. Я сам пойду в бурсу».
0: Впрочем, вряд ли бы этот побег мог совершиться, потому что, когда философ вздумал подняться из-за стола, то ноги его сделались как будто деревянными, и дверей в комнате начало представляться ему такое множество, что вряд ли бы он отыскал настоящую. Только в вечеру вся эта компания вспомнила, что нужно отправляться далее в дорогу. Взмастившись в брику, они потянулись, погоняя лошадей и напевая песню, которой слова и смысл вряд ли бы кто разобрал. Проколесивши большую половину ночи, беспрестанно сбиваясь с дороги, выученной наизусть, они, наконец, спустились с крутой горы в долину, и философ заметил по сторонам тянувшийся чистокол или плетень с низенькими деревьями и выказывавшимися из-за них крышами. Это было большое селение, принадлежавшее сотнику. Уже было далеко за полночь, небеса были темны, и маленькие звездочки мелькали кое-где. Ни в одной хате не видно было огня. Они взъехали в сопровождении собачьего лая на двор. С обеих сторон были заметны крытые соломою сараи и домики. Один из них, находившийся как раз посередине против ворот, был более других и служил, как казалось, пребыванием сотника. Брика остановилась перед небольшим подобием сарая, и путешественники наши отправились спать. Философ хотел, однако же, несколько обсмотреть снаружи панские хоромы, но как он не пялил свои глаза, ничто не могло означиться в ясном виде. Вместо дома представлялся ему медведь, из трубы делался ректор. Философ махнул рукой и пошел спать. Когда проснулся философ, то весь дом был в движении. В ночь умерла панночка. Слуги бегали в попыхах взад и вперед, старухи некоторые плакали, толпа любопытных глядела сквозь забор на панский двор, как будто бы могла что-нибудь увидеть. Философ начал на досуге осматривать те места, которые он не мог разглядеть ночью. Панский дом был низенькое небольшое строение, какие обыкновенно строились в старину в Малороссии. Он был покрыт соломою. Маленький, острый и высокий фронтон с окошком, похожим на поднятый кверху глаз, был весь измалеван голубыми и желтыми цветами и красными полумесяцами. Он был утвержден на дубовых столбиках, до половины круглых, а снизу шестигранных, с вычерную обточкой вверху. Под этим фронтоном находилось небольшое крылечко со скамейками по обеим сторонам. С боков дома были навесы на таких же столбиках индивитых. Высокая груша с пирамидальной верхушкой и трепещущими листьями зеленела перед домом. Несколько амбаров в два ряда стояли среди двора, образуя род широкой улицы, ведшей к дому. За амбарами, к самым воротам, стояли треугольниками два погреба, один напротив другого, крытые также соломою. Треугольная стена каждого из них была снабжена низенькою дверью и размалевана разными изображениями. На одной из них нарисован был сидящий на бочке казак, державший над головою кружку с надписью «Все выпью». На другой — фляжка с улией и по сторонам для красоты лошадь, стоявшая вверх ногами, трубка, бубны
1: и надпись «Вино казацкое

0: потеха. Из чердака одного из сараев выглядывал сквозь огромное слуховое окно барабан и медные трубы. У ворот стояли две пушки. Все показывало, что хозяин дома любил повеселиться, и двор часто оглашали пиршественные клики. За воротами находились две ветряные мельницы. Позади дома шли сады, и сквозь верхушки дерев видны были одни только темные шляпки труб, скрывавшихся в зеленой гуще хат. Все селение помещалось на широком и ровном уступе горы. С северной стороны все заслоняла крутая гора, и подошвою своей оканчивалась у самого двора. При взгляде на нее снизу она казалась еще круче, и на высокой верхушке ее торчали кое-где неправильные стебли тощего бурьяна и чернели на светлом небе. Обнаженный глинистый вид ее навевал какое-то уныние. Она была вся изрыта дождевыми промоинами и проточинами. На крутом косогоре ее в двух местах торчали две хаты. Над одной из них раскидывала ветви широкая яблоня, подпертая у корня небольшими кольями с насыпной землей. Яблоки, сбиваемые ветром, скатывались в самый панский двор. С вершины велась по всей горе дорога и, опустившись, шла мимо двора в селенье. Когда философ измерил страшную круть ее и вспомнил вчерашнее путешествие, то решил, что или у пана были слишком умные лошади, или у казаков слишком крепкие головы, когда и в хмельном чаду умели не полететь вверх ногами вместе с неизмеримою брикою и багажом.
1: Мы читали повесть Николая Васильевича Гоголя «Вий». Продолжение завтра в это же время.

0: Вы слушаете «Радио Звезда».
1: Михаил Зощенко. Рассказ «История болезни». Читает Сергей Казаков.
2: Откровенно говоря, я предпочитаю хворать дома. Конечно, слов нет, в больнице может быть светлее и культурней. И калорийность пищи может быть у них более предусмотрена. Но, как говорится, дома и солома едома. А в больницу меня привезли с брюшным тифом. Домашние думали этим облегчить мои неимоверные страдания. Но только этим они не достигли цели, поскольку мне попалась какая-то особенная больница, где мне не все понравилось. Все-таки только больного привезли, записывают его в книгу, и вдруг он читает на стене плакат: «Выдача трупов от 3 до 4». Не знаю, как другие больные, но я прямо закачался на ногах, когда прочел это воззвание. Главное, у меня высокая температура, и вообще жизнь, может быть, еле теплится в моем организме. Может быть, она на волоске висит, и вдруг приходится читать такие слова. Я сказал мужчине, который меня записывал: «Что вы, говорю, товарищ фельдшер, такие пошлые надписи вывешиваете? Все-таки, говорю, больным не доставляет интереса это читать». Фельдшер, или как его там, лекпом, удивился, что я ему так сказал, и говорит: «Глядите, больной, еле он ходит, и чуть у него пар изо рту не идет от жара, а тоже, говорит, наводит на все самокритику. Если, говорит, вы поправитесь, что вряд ли, то тогда и критикуйте, а не то мы действительно от 3 до 4 выдадим вас в виде того, что тут написано, вот тогда будете знать». Хотел я с этим лекпомом схлестнуться, но поскольку у меня была высокая температура 39,8, то я с ним спорить не стал. Я только ему сказал: «Вот погоди, медицинская трубка, я поправлюсь, так ты мне ответишь же свое нахальство. Разве, говорю, можно больным такие речи слушать? Это, говорю, морально подкашивает их силы». Фельдшер удивился, что тяжелобольной так свободно с ним объясняется, и сразу замял разговор. И тут сестричка подскочила: «Пойдемте, — говорит больной, — на обмывочный пункт». Но от этих слов меня тоже передернуло. Лучше бы, говорю, называли не обмывочный пункт, а ванна. Это, говорю, и красивее, и возвышает больного. И я, говорю, не лошадь, чтобы меня обмывать. Медсестра говорит: «Даром, что больной, а тоже, — говорит, — замечает всякие тонкости. Наверное, — говорит, — вы не выздоровеете, что во все нос суете». Тут она привела меня в ванну и велела раздеваться. И вот я стал раздеваться, и вдруг вижу, что в ванне над водой уже торчит какая-то голова. И вдруг вижу, что это как будто старуха в ванне сидит, наверное, из больных. Я говорю сестре: «Куда же вы меня, собаки, привели? В дамскую ванну? Тут, говорю, уже кто-то купается». Сестра говорит: «Да это тут одна больная старуха сидит. Вы на нее не обращайте внимания. У нее высокая температура, и она ни на что не реагирует. Так что вы раздевайтесь без смущения. А тем временем мы старуху из ванны вынем и набуровим вам свежей воды». Я говорю: «Старуха не реагирует, но я, может быть, еще реагирую. И мне, говорю, определенно неприятно видеть то, что там у вас плавает в ванне». Вдруг снова приходит лекпом. «Я, — говорит, — первый раз вижу такого привередливого больного. И то ему нахалу не нравится, и это ему нехорошо. Умирающая старуха купается, и то он претензию выражает. А у нее, может быть, около 40 температуры, и она ничего в расчет не принимает и все видит, как сквозь сито. И уж во всяком случае, ваш вид не задержит ее в этом мире лишних 5 минут». «Нет, — говорит, — я больше люблю, когда к нам больные поступают в бессознательном состоянии. По крайней мере, тогда им все по вкусу, всем они довольны и не вступают с нами в научные пререкания». Тут купающаяся старуха подает голос: «Вынимайте, — говорит, — меня из воды, или, — говорит, — я сама сейчас выйду и всех тут вас распотроню». Тут они занялись старухой и мне велели раздеваться. И пока я раздевался, они моментально напустили горячей воды и велели мне туда сесть. И зная мой характер, они уже не стали спорить со мной и старались во всем поддакивать. Только после купания они дали мне огромное, не по моему росту, белье. Я думал, что они нарочно от злобы подбросили мне такой комплект, не по мерке. Но потом я увидел, что у них это нормальное явление. У них маленькие больные, как правило, были в больших рубахах, а большие в маленьких. И даже мой комплект оказался лучше, чем другие. На моей рубахе больничное клеймо стояло на рукаве и не портило общего вида. А на других больных клейма стояли у кого на спине, а у кого на груди. И это морально унижало человеческое достоинство. Но поскольку у меня температура все больше повышалась, то я и не стал об этих предметах спорить. А положили меня в небольшую палату, где лежало около 30 разного сорта больных. И некоторые, видать, были тяжело больные, а некоторые, наоборот, поправлялись. Некоторые свистели, другие играли в пешки, третьи шлялись по палатам и по слогам читали, чего написано над изголовьем. Я говорю: сестрица, может быть, я попал в больницу для душевнобольных? Так вы так и скажите. Я говорю, каждый год в больницах лежу и никогда ничего подобного не видел. Всюду тишина и порядок. А у вас что, базар?
3: Так говорит: может быть, вас прикажете положить в отдельную палату и приставить к вам часового, чтобы он от вас мух и блох отгонял?
2: Я поднял крик, чтоб пришел главный врач. Но вместо него вдруг пришел этот самый фельдшер. А я был в ослабленном состоянии. И при виде его я окончательно потерял свое сознание. Только очнулся я, наверное, так думаю, дня через 3. Сестричка говорит мне:
3: ну, говорит, у вас прямо двужильный организм. Вы, говорит, сквозь все испытания прошли. И даже мы вас случайно положили около открытого окна, и то вы неожиданно стали поправляться. И теперь, говорит, если вы не заразитесь от своих соседних больных, то, говорит, возможно будет чистосердечно поздравить с выздоровлением. Однако организм мой не поддался больше болезням, и только я единственно перед самым выходом захворал детским заболеванием, как люшем. Сестричка говорит: наверное, вы подхватили заразу из соседнего флигеля. Там у нас детское отделение. И вы, наверное, неосторожно покушали из прибора, на котором ел коклюшный ребенок. Вот через это вы и прихворнули. В общем, вскоре организм взял свое. Я снова стал поправляться. Но когда дело дошло до выписки, то я и тут, как говорится, настрадался и снова захворал, на этот раз нервным заболеванием. У меня на нервной почве, на коже пошли мелкие прыщики вроде сыпи. И врач сказал: перестаньте нервничать, это у вас со временем пройдет. А я нервничал просто потому, что они меня не выписывали. То они забывали, то у них чего-то не было, то кто-то не пришел и нельзя было отметить, то, наконец, у них началось движение жен больных, и весь персонал с ног сбился. Фельдшер говорит: а у нас такое переполнение, что мы прямо не поспеваем больных выписывать. Вдобавок у вас только 8 дней перебор, и то вы поднимаете тарарам. А у нас тут некоторые выздоровевшие по 3 недели не выписываются, и то они терпят. Но вскоре они меня выписали, и я вернулся домой.
2: Супруга говорит: знаешь, Петя, неделю назад мы думали, что ты отправился в загробный мир, поскольку из больницы пришло извещение, в котором говорится: по получении сего срочно явитесь за телом вашего мужа. Оказывается, моя супруга побежала в больницу, но там извинились за ошибку, которая у них произошла в бухгалтерии. Это у них скончался кто-то другой, а они почему-то подумали на меня. Хотя я к тому времени был здоров, и только меня на нервной почве закидало прыщами. В общем, мне почему-то стало неприятно от этого происшествия, и я хотел побежать в больницу, чтобы с кем-нибудь там поброниться. Но как вспомнил, что у них там бывает, так, знаете, и не пошел. И теперь хвораю дома.
1: Мы читали рассказ Михаила Зощенко «История болезни».
0: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Россия выиграла длившийся 10 лет спор о судоходстве в Керченском проливе, Азовском и Черном морях, а также водах вокруг Крыма. Гаагский арбитраж также отклонил требования Украины о демонтаже Крымского моста, признав претензии о препятствовании навигации необоснованными. Суд отказал Киеву в компенсациях за ресурсы в акватории полуострова. В нашем Министерстве иностранных дел назвали это решение чувствительным поражением Украины и Запада в их юридической войне, подчеркнув абсурдность и циничность подобных инициатив. Послы Британии, Германии и Франции, которые приезжали в наш МИД на прошлой неделе, ничего нового не сказали, а лишь навязчиво предлагали свои посреднические услуги. Об этом рассказал Сергей Лавров после переговоров с президентом Беларуси Александром Лукашенко в Минске.
2: Европейцы в нынешней ситуации делают ошибочные выводы о том, что вот Россия сейчас проигрывает, а Украина побеждает, поэтому можно выдвигать ультиматумы в надежде на то, что Россия эти ультиматумы примет. На этот счет президент Путин уже высказывался в ходе своих последних выступлений на разных мероприятиях. Эти, конечно, расчеты совершенно с негодными целями, и они иллюзорны, что было подтверждено и в ходе визита трех послов Британии, Франции и Германии в наше министерство. Ничего нового они не принесли.
1: Сергей Лавров также отметил, что Россия привержена договоренностям на Аляске и рассчитывает, что согласованная там позиция будет воплощаться в жизнь. Помощник президента Николай Патрушев заявил, что в российские порты регулярно заходят торговые суда с магнитными минами на днище, которые предположительно устанавливают еще в Европе. То есть танкеры превращаются в плавучие бомбы. Российские специалисты мины обнаруживают и обезвреживают. На фоне планов Запада нанести превентивные удары по базам военно-морского флота России Патрушев призвал обеспечить боевую готовность кораблей и самим перехватить инициативу у берегов предполагаемого противника. Ученые Токийского университета после проведенных исследований утверждают, что чтение с бумаги требует от мозга меньше усилий, чем с экранов гаджетов, а значит, полезнее для человека. В эксперименте две группы успешно усвоили сюжет, но у пользователей гаджетов мозг тратил больше ресурсов на связывание фрагментов повествования. Выяснилось, что бумажные носители дают тактильные и визуальные ориентиры, облегчая обработку информации. И о погоде. Во вторник в Москве продолжительные осадки и до 19 тепла. В среду кратковременный дождь и до 17 градусов. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда ФМ».
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 7757-131 от 3 марта 2014 года.
0: Программа «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей
3: старше 16 лет.
4: Николай Кун. Главы из книги «Легенды и мифы Древней Греции». Читает Алексей Шулин.
5: Семеро против Фиф. Когда слепой Эдип был изгнан из Фиф, то сыновья его с Креонтом разделили между собой власть. Каждый из них должен был править по очереди в течение года. Этеокл не захотел делиться властью со своим старшим братом Полиником. Он изгнал брата из семивратных Фиф и один завладел властью над Фивами. Полиник же удалился в Аргос, где правил царь Адраст. Царь Адраст происходил из рода Амифаонидов. Некогда два героя, великий прорицатель Мелампот и Биант, сыновья героя Амифаона, женились на дочерях царя Пройта. Это случилось так. Дочери Пройта прогневали богов и были наказаны тем, что боги наслали на них безумие. В припадке безумия вообразили дочери Пройта, что они коровы, и с мычанием бегали по окрестным полям и лесам. Мелампот, знавший тайну, как исцелить дочерей Пройта, вызвался их исцелить, но за это потребовал, чтобы Пройт отдал ему треть своих владений. Не согласился на это Пройт. Еще больше усилилось бедствие. Безумием заражались и другие женщины. Опять обратился к Меламподу Пройд. Мелампод потребовал уже не одну треть, а две трети. Одну себе, а другую брату Бианту. Должен был согласиться Пройд. Мелампод с отрядом юношей отправился в горы, захватил после долгого преследования всех безумных женщин и дочерей Пройда и исцелил их. Пройд отдал своих дочерей в жены Меламподу и Бианту. У Мелампода был сын Антифат, у Антифата — Оикл, у Оикла же — Амфиарай. У Бианта был сын Тал, а его детьми были Адраст и Эрифила. Когда потомки Мелампода и Бианта, Адраст и Амфиарай, возмужали, между ними разгорелась распря. Адрасту пришлось бежать в город Сикион к царю Полибу. Там женился он на царской дочери и получил власть над Сикионом. Но немного времени спустя вернулся в родной Аргос Адраст, примирился с Амфиараем и выдал за него сестру свою Эрифилу. Дали друг другу клятву Адраст и Амфиарай, что Эрифила всегда будет судьей в их спорах и что они должны будут беспрекословно следовать ее решениям. Не думал Амфиарай, что это решение послужит причиной гибели его и его рода. Ко дворцу царя Адраста и пришел поздно ночью Поленик, надеясь найти у него защиту и помощь. У дворца встретил Поленик сына Ойнея, героя Тидея, который, убив на родине своего дядю и двоюродных братьев, бежал тоже в Аргос. Между обоими героями возгорелся жесточайший спор. Неукротимый Тидей, не терпевший ничего возражения, схватился за оружие. Поленик тоже, прикрывшись щитом, обнажил меч. Бросились друг на друга герои. Громко загремели их мечи, обокованные медью щиты. Как два разъяренных льва во тьме бились герои. Услыхал Адраст шум поединка и вышел из дворца. Как удивлен был он, увидав двух юношей с ожесточением сражавшихся друг с другом. Один из них, Поленик, покрыт был сверху вооружение шкурой льва, другой же Тидей — шкурой громадного кабана. Вспомнил Адраст прорицание, данное ему оракулом, что он должен выдать дочерей своих за льва и кабана. Поспешно разнял он героев и ввел как гостей в свой дворец. Вскоре выдал царь Адраст своих дочерей, одну Деепилу за Поленика, другую Аргею за Тидея. Став зятьями Адраста, стали просить его Поленик и Тидей вернуть им власть на их родине. Согласился Адраст помочь им. Он поставил лишь условием, чтобы и Амфиарай, могучий воин и великий прорицатель, тоже принял участие в походе. Решено было двинуться прежде всего против семивратных фив. Амфиарай отказался принять участие в этом походе, так как он знал, что герои предпринимают этот поход против воли богов. Не хотел он, любимец Зевса и Аполлона, прогневать богов, нарушив их волю. Как ни уговаривал Тидей Амфиарая, он твердо стоял на своем решении. Воспылал неукротимым гневом Тидей. Навек бы стали врагами герои, если бы не примирил их Адраст. Чтобы все-таки заставить Амфиарая принять участие в походе, Поленик решил прибегнуть к хитрости. Он решил склонить на свою сторону Эрифилу, чтобы она своим решением принудила Амфиарая идти против фив. Зная корыстолюбие Эрифилы, Поленик обещал подарить ей драгоценное ожерелье Гармонии, жены первого царя фив Кадма. Соблазнилась драгоценным даром Эрифилы и решила, что муж ее должен участвовать в походе. Не мог отказаться Амфиарай, ведь он сам некогда дал клятву, что будет повиноваться всем решениям Эрифилы. Так послала Эрифила на верную смерть своего мужа, соблазнившись драгоценным ожерельем. Не ведала она, что великие беды приносят с собой ожерелье тому, кто владеет им. Много героев согласилось участвовать в этом походе. В нем участвовали могучие потомки Пройта, сильный как бог Капаней и Этеокл, сын знаменитой аркадской охотницы Аталанты, юный и прекрасный Партенопай, славный Гипомедонт и много других героев. Обращался и в Микены за помощью Поляник. Уже согласился правитель Микен принять участие в походе, но удержал его от этого великий громовержец Зевс своими грозными знамениями. Все же собралось большое войско. 7 вождей вело войско против Фив, а во главе всех стоял Адраст. На гибель шли герои. Не слушали они увещаний прорицателя Амфиарая, просившего их не начинать этого похода. Все они горели лишь одним желанием — сразиться под стенами Фив. Выступило в поход войско. Простился и Амфиарай со своей семьей. Обнял он своих дочерей, обнял сыновей, совсем юного Алкмиона и маленького Амфилоха, который был еще на руках у кормилицы. Перед отъездом Амфиарай заклинал своего сына Алкмиона отомстить матери, пославшей на гибель его отца. Взошел полный скорби на колесницу Амфиарай. Он знал, что последний раз видит он своих детей. Стоя на колеснице, Амфиарай, обратившись к жене своей Эрифиле, пригрозил ей обнаженным мечом и проклял ее за то, что она обрекла его на смерть. Благополучно достигло войско Немеи, город в Арголиде, на севере Пелопоннеса. Там стали искать воины, мучимые жаждой воды. Нигде не могли они найти ни одного источника, так как их засыпали нимфы по повелению Зевса, гневавшегося на героев, предпринявших поход против его воли. Наконец встретили они бывшую царицу Лемноса Гипсипилу с маленьким сыном царя Немеи Ликурга Афельтом на руках. Гипсипилу продали в рабство женщины Лемноса за то, что спасла она своего отца Фаонта, когда перебили они у себя всех мужчин. Теперь царица Лемноса была рабыней у Ликурга и нянчила его сына. Посадила Гипсипила маленького Офельта на траву и пошла указать воинам источник, скрытый в лесу. Лишь только отошли от Офельта Гипсипила и воины, как выползла из кустов громадная змея и обвелась своими кольцами вокруг ребенка. На крик его прибежали воины и Гипсипила. Поспешил на помощь и Ликург со своей женой Эвридикой, но змея уже задушила Офельта. С обнаженным мечом бросился Ликург к Гипсипиле. Он убил бы ее, но защитил ее Тидей. Он был готов вступить в бой с Ликургом, но удержали его Адраст и Амфиарай. Не дали они пролиться крови. Похоронили герои Офельта, и на его похоронах устроили военные игры, положившие начало немейским играм. По другому преданию, немейские игры учреждены были Гераклом после того, как он убил немейского льва. Понял Амфиарай, что смерть Офельта — грозное знамение для всего войска, что эта смерть предвещает гибель всем героям. Назвал Офельта Амфиарай Архемором, ведущим к смерти, и стал советовать всем героям прекратить поход против Фив. Но, как и раньше, не послушались они, упорно шли они навстречу своей гибели. Пройдя ущелье Мелисистого Кеферона, прибыло войско к берегам Осопа, к стенам семивратных Фив. Не сразу приступили вожди к осаде. Они решили послать Фивы для переговоров с осажденными Тидея. Придя в Фивы, Тидей застал знатнейших фиванцев за пиром у Этеокла. Не стали фиванцы слушать Тидея. Они, смеясь, приглашали его принять участие в пире. Разгневался Тидей и, несмотря на то, что был один в кругу врагов, вызвал их на единоборство и всех их одного за другим победил, так как помогла своему любимцу Афина Паллада. Гнев овладел фиванцами. Они решили погубить великого героя. Выслали они 50 юношей под предводительством Меонта и Ликофона, чтобы они напали из засады на Тидея, когда он будет возвращаться в лагерь осаждающих. И тут не погиб Тидей. Он перебил всех юношей. Лишь Меонта отпустил он по повелению богов, чтобы мог Меонт сообщить фиванцам о подвиге Тидея. После этого еще ожесточеннее разгорелась вражда между героями, пришедшими из Аргоса, и фиванцами. Все 7 вождей принесли жертвы богу Аресу, всем богам битвы и богу Танату. Омочив руки в жертвенной крови, поклялись они или разрушить стены Фив, или же напоить, пав в битве, фиванскую землю своей кровью.
3: Радиозвезда.
4: Мы читаем главы из книги Николая Куна «Легенды и мифы Древней Греции».
5: Аргосское войско приготовилось к штурму. Адраст распределил войска. Каждый из 7 вождей должен был идти на приступ одних из 7 ворот. Против пройтицких ворот стал со своим отрядом могучий Тидей, жаждущий крови, подобно свирепому дракону. 3 гребня развивались на его шлеме. На щите у него изображено было ночное небо, покрытое звездами, а посередине глаз ночи — полный месяц. Против ворот Электры разместил свой отряд громадный, словно великан, Капаней. Он грозил фиванцам, что возьмет город, хотя бы боги этому противились. Он говорил, что даже всесокрушающий гнев громовержца Зевса не остановит его. На щите у Капанея изображен был ногой герой с факелом в руках. Этеокл же, потомок Пройта, встал с отрядом против Нейских ворот. И на его щите была эмблема — человек, взбирающийся по лестнице на башню осажденного города. А внизу было написано: «Сам бог Арес не свергнет меня». Против ворот Афины стал Гипомедонт. На его сверкающем, как солнце, щите изображен был Тифон, извергающий пламя. Яростью звучал воинственный клич Гипомедонта, взгляд его очей грозил смертью каждому. Юный и прекрасный Партенопай повел свой отряд против Буриатских ворот. На щите его изображен был сфинкс с умирающим фиванцем в когтях. Прорицатель же Амфиарай осаждал Гамалаитские ворота. Он гневался на Тидея, зачинщика войны. Он бранил его, убийцу, разрушителя городов, вестника ярости, слугу убийства, советника всяких зол. Он ненавидел этот поход. Он укорял Полиника за то, что он привел войско иноземцев разрушить родные ему Фивы. Знал Амфиарай, что потомки проклянут участников этого похода. Знал также Амфиарай, что сам он падет в бою и поглотит его труп земля Фив. На щите Амфиарая не было никакой эмблемы. Уже один его вид был внушительнее всякой эмблемы. Последние же 7 ворота осаждал Полиник. На щите его изображена была богиня, ведущая вооруженного героя, а надпись на щите гласила: «Я введу этого мужа, как победителя, назад в его город и в дом его отцов». Все было готово к штурму несокрушимых стен Фив. Фиванцы тоже приготовились к битве. Этеокл у каждых ворот поставил отряд воинов во главе со знаменитым героем. Сам он взял на себя защиту тех ворот, против которых был его брат Полиник. Против Тидея выступил могучий сын Астаха Меланипп, потомок одного из воинов, выросших из зубов убитого Кадмом змея. Против Капанея послал Этеокл Полифонта, которого защищала сама Артемида. Сын Крионта Мегерей стал с отрядом у ворот, на которые должен был напасть Пройтит Этеокл. Сын Ойнора, Гипербий, был выслан против Гипомедонта. против Партинопая герой, Актор, а против Амфиарая Лейсфен, юноша по силам и старец по уму. Среди героев фиванских был и могучий сын Посейдона, непобедимый Периклимен. Прежде чем начать битву, Этеокл вопросил об исходе битвы прорицателя Тиресия. Обещал Тиресии победу лишь в том случае, если будет принесен в жертву Аресу, который еще гневался за убийство Кадмом, посвященного ему змея, сын Крионта Менойкей. Юноша Менойкей, узнав об этом прорицании, взошел на стену Фив и, встав против пещеры, где жил некогда змей, посвященный Аресу, сам пронзил себе грудь мечом. Так умер сын Крионта. Добровольно принес он себя в жертву, чтобы спасти родные Фивы. Все сулило победу фиванцам. Умилостивлен гневный Арес, боги на стороне фиванцев, соблюдающих волю и знамение богов. Но не сразу досталась фиванцам победа. Когда, выйдя из-под защиты стен, вступили они в бой с аргосским войском у святилища Аполлона, пришлось им отступить под натиском врагов и вновь укрыться за стены. Бросились аргосцы преследовать отступающих фиванцев и начали штурмовать стены. Надменный Капаней, гордый своей нечеловеческой силой, подставил лестницу к стене и уже ворвался было в город, но Зевс не потерпел, чтобы кто-нибудь против его воли проник в Фивы. Он бросил в Капанея, когда тот стоял уже на стене, свою сверкающую молнию. Насмерть поразил Зевс Капанея. Весь охвачен был он огнем, и его дымящийся труп упал со стены к ногам стоявших внизу аргосцев. Пал, осаждая Фивы, и юный Партинопай. Могучий Периклимен сбросил со стены ему на голову громадный камень величиной со скалу. Размозжил этот камень голову Партинопаю. Упал он мертвым на землю. Отступили от стен аргосцы. Они убедились, что им не взять штурмом Фив. Теперь могли ликовать фиванцы. Стены Фив стояли незыблемо. Решили тогда враги, что братья Полиник и Этеокл должны решить единоборством, кому из них будет принадлежать власть над Фивами. Приготовились сыновья Эдипа к поединку. Вышел из ворот Фив Этеокл, блистая вооружением. Навстречу ему из стана аргосцев вышел Полиник. Сейчас должен был начаться братоубийственный бой. Ненавистью горели друг другу братья. Один из них неминуемо должен был пасть. Но иное сулили великие неумолимые богини судьбы Мойры. Мстительницы Эвмениды не забыли проклятий Эдипа, не забыли они и преступления Лая, и проклятия Пелопса. Как два яростных льва, которые борются из-за добычи, так сшиблись в жестоком поединке братья. Прикрывшись щитами, бьются они, зорко следя, полными ненависти глазами, за движениями друг друга. Вот оступился Этеокл, тотчас бросил копье Полиник в брата и ранил его в бедро. Полилась из раны кровь, но при ударе открыл Полиник плечо и тотчас поразил его Этеокл копьем в плечо. Погнулось копье, ударив в доспехи Полиника, и сломалась у него древко. Остался с одним мечом Этеокл. Быстро нагнулся он, поднял громадный камень и бросил им в брата. Камень попал в копье Полиника и сломал его. Теперь братья оба остались только с мечами. Сомкнувшись щиты, бьются братья. Оба они ранены, кровь окрасила их доспехи. Быстро сделал шаг назад Этеокл. Не ожидал этого Полиник, поднял щит, а брат его в этот миг вонзил ему в живот меч. Упал Полиник на землю. Кровь рекой хлынула из ужасной раны. Очи его затуманились мраком смерти. Торжествовал победу Этеокл. Он подбежал к убитому им брату и хотел снять с него доспехи. Собрал последние силы Полиник. Приподнялся и ударил мечом брата в грудь. С этим ударом отлетела его душа в мрачное царство Аида. Как срубленный дуб рухнул Этеокл мертвым на труп брата. И смешалась их кровь, обогрея кругом землю. С ужасом смотрели фиванцы и аргосцы на ужасный исход поединка братьев. Недолго продолжалось перемирие между осажденными и осаждавшими. Опять загорелся между ними кровавый бой. В этом бою покровительствовали боги фиванцам. Пали Гипомедонт и Пройтит Этеокл. Непобедимый Тидей был ранен насмерть могучим Меланиппом. Хотя и смертельно ранен был Тидей, все же нашел он в себе силы отомстить Меланиппу и сразить его копьем. Увидав умирающего, залитого кровью Тидея, Афина Паллада умолила Зевса позволить ей спасти ее любимца и даже даровать ему бессмертие, поспешила Афина к Тидею. Но в это время Амфиарай отрубил голову Меланиппу и бросил ее умирающему Тидею. В безумной ярости схватил ее Тидей, разбил череп и, как дикий зверь, стал пить мозг своего врага. Содрогнулась Афина, увидев ярость и кровожадность Тидея. Покинула она его, а умирающий Тидей успел лишь прошептать вслед Афине последнюю свою мольбу — даровать его сыну Диомеду то бессмертие, которое не получил он сам. «Победили фиванцы аргосцев! Все войско их полегло под Фивами. Погиб и Амфиарай. Бегством спешил он спастись на своей колеснице, управляемой Батоном. Его преследовал могучий Периклемен. Уж настигал Периклемен великого прорицателя. Уже замахнулся он копьем, чтобы поразить его. Как вдруг сверкнула молния Зевса, и грянул гром, расступилась земля и поглотила Амфиарая с его боевой колесницей. Из всех героев спасся один лишь Адраст. Он умчался на быстром, как ветер, коне своем Арионе и укрылся в Афинах, откуда вернулся в Аргос. Ликовали фиванцы, спасены были Фивы. Торжественному погребению предали они своих павших героев, но героев и всех воинов, пришедших из Аргоса с Полиником, оставили они без погребения. Непогребенным лежал на поле битвы и Полиник, поднявший руку против своей родины. Узнали о том, что остались непогребенными герои Аргоса, их жены и матери. Полные печали пришли они с Адрастом в Аттику, чтобы молить царя Тесея помочь их горю и заставить фиванцев выдать им тела убитых. В Элевсине, у храма Деметры, встретили они мать Тесея и умолили ее упросить сына, чтобы он потребовал выдачи тел аргосских воинов. Долго колебался Тесей, наконец решил помочь аргосским женщинам и Адрасту. Как раз в это время пришел от царя Фив Крионта посол. Он потребовал от Тесея, чтобы он не оказывал помощи женщинам Аргоса и изгнал Адраста из Аттики. Разгневался Тесей. Как смеет Крионт требовать у него подчинения? Разве не властен он сам над своими решениями? Выступил Тесей с войском против Фив. Победил фиванцев и заставил их выдать трупы всех павших воинов. У Элефера сложено было 7 костров, и на них сожжены трупы воинов. Трупы же вождей перенесены были в Элевсин и сожжены там. А пепел их матери и жены отнесли на родину, в Аргос. Лишь прах Капанея, убитого молнией Зевса, остался в Элевсине. Священным был труп Капанея, так как убит был он самим громовержцем. Сложили афиняне громадный костер и положили на него труп Капанея. Когда огонь начинал уже разгораться и огненные языки касались уже трупа героя, пришла в Элевсин жена Капанея, прекрасная дочь Ифита Эвадна, Не могла перенести она смерти любимого мужа. Надев роскошные погребальные одежды, взошла она на скалу, которая нависла над самым костром, и бросилась оттуда в пламя. Так погибла Эвадна, и тень ее сошла вместе с тенью ее мужа в мрачное царство Аида.

0: Радиозвезда.
1: Николай Кун. Главы из книги «Легенды и мифы Древней Греции». Читает Алексей Шулин.
2: Антигона. После победы над аргосцами фиванцы устроили роскошные похороны Этеоклу и всем павшим воинам. А Полиника решили крионты-фиванцы лишить погребения, как приведшего иноземное войско против Фив. Труп его лежал у городских стен в поле, оставленный на растерзание хищных животных и птиц. Обречена была душа Полиника на вечное скитание. Не могла она найти успокоения в царстве душ умерших. Страдала благородная, готовая на всякое самопожертвование дочь Эдипа Антигона, видя то бесчестие, на которое обречен был ее брат. Несмотря ни на что, решила она сама предать земле тело Полиника. Смерть, которой грозил Крионт всякому, кто осмелится предать земле Полиника, совершив все погребальные обряды, не пугала ее. Антигона звала идти с собою и сестру Исмену, но робкая сестра не решилась помочь сестре, страшась гнева Крионта. Она даже старалась уговорить Антигону не идти наперекор воле царя Фив. Она напоминала ей о той участи, которая постигла мать их и братьев. Неужели Антигона хочет погубить себя и ее? Не послушалась Исмена Антигона. Она готова одна исполнить долг перед братом. Готова безропотно вынести все, лишь бы не остался непогребенным Полиник. И Антигона исполнила свое решение. Вскоре узнал Крионт, что нарушено его повеление. Один из стражей рассказал ему, что кто-то тайно пришел к трупу Полиника и, засыпав его сверху землей, совершил похоронный обряд. В страшный гнев пришел Крионт. Он грозил стражу страшными пытками, если он и его товарищи не найдут того, кто совершил похоронный обряд над трупом Полиника. Он клялся самим Зевсом исполнить свою угрозу. Ушел страж туда, где лежал труп Полиника. Стража сбросила с трупа землю и села невдалеке на холме, чтобы не долетал до нее смрад от разлагавшегося трупа. Вдруг в полдень поднялась буря. Вихрь закружил облака пыли по всему полю. Когда же промчалась буря, увидела стража склонившуюся над трупом девушку, которая оплакивала Полиника, и скорбный голос ее звучал, как скорбный крик птицы, увидевшей, что чья-то злая рука похитила ее птенцов. Девушка совершала уже возлияние в честь подземных богов, как стража схватила ее и повела к Крионту. Девушка эта была Антигона. Гневными словами встретил Крионт Антигону и потребовал у нее сознания в преступлении. Антигона и не думала отрицать своей вины. Она нарушила повеление Крионта, но зато выполнила закон и волю богов. Антигона исполнила долг свой перед братом, предав земле его труп. Смерть не страшит ее. Она жаждет смерти, так как жизнь ее полна лишь скорби. В страшном гневе грозит Крионт казнить не только Антигону, но и Исмену, которая, как он уверен, была помощницей Антигоны. Услыхав, что и Исмену хочет предать смерти Крионт, содрогнулась от ужаса Антигона. Неужели ей придется быть виновницей гибели сестры? Слуги пошли за Исменой. Вот показалась она на пороге дворца. Катятся из глаз Исмены слезы скорби по сестре. На вопрос Крионта всегда робкая Исмена, узнав, что смерть грозит ее сестре, нашла в себе мужество разделить с Антигоной ее участь. Твердо отвечает она Крионту, что тоже принимала участие в совершении погребальных обрядов над трупом Полиника. Не хочет Антигона, чтобы ни в чем не повинная Исмена пострадала вместе с ней. Напрасно молит ее Исмена. «О, сестра, не отвергай меня! Не говори, что я недостойна умереть с тобой! Разве имеет смысл для меня жизнь без тебя? Не оскорбляй меня! Но Антигона отвечает сестре: «Нет, ты не должна умереть со мной. Не должна называть своим тот поступок, который ты не совершала. Довольно будет и одной моей смерти. Ты избрала жизнь, а я избрала смерть». Исмена молит Креонта пощадить Антигону. Она молит его подумать о том, что он ведь обрекает на смерть невесту сына. Но Креонта не трогают мольбы Исмены. Он отвечает, что не позволит своему сыну Гемону взять в жены преступницу. Нет, Антигона должна умереть. Смерть разлучит ее с Гемоном. Креонт велит своим слугам увести Антигону и Исмену во дворец и там стеречь их, чтобы не попытались они спастись бегством. Увели дочерей Эдипа слуги. Молча стояли граждане. Они сочувствовали Антигоне. Они сознавали, что она совершила подвиг. Права была Антигона, сказав Креонту, что не обвинил бы ее народ за погребение Полиника, если бы не сковал ему уста страх пред властолюбивым Креонтом. Сын Креонта, юный Гемон, узнав, какая участь грозит его невесте, приходит к отцу и просит помиловать Антигону. Гемон знает, что весь народ жалеет невинную Антигону, что ропщет он на то, что за благочестивый подвиг грозит ей смерть. Гемон просит отца не упорствовать и признать свое заблуждение. «Невинны считают Антигону все в Фивах», — смело говорит Креонту Гемон. «Отец, я вижу, что ты склонен к неправде. Ты нарушил сам закон богов». Все больше разгорается Креонт гневом. Он думает, что лишь любовь к Антигоне заставляет Гемона так защищать ее. В гневе кричит он на сына: «Хо! Ты думаешь, как презренный раб женщин?» «Нет», — отвечает Гемон, — «но ты никогда не увидишь, чтобы я сочувствовал злому делу. За тебя заступался я». Но Креонт уж не слышит слов Гемона. Он говорит, что твердо решил казнить Антигону. Услыхав такое решение отца, Гемон говорит: «Если она умрет, то повлечет за собой смерть другого». Но Креонт не знает уже предела своему гневу. Он велит воинам привести Антигону и убить ее здесь, на глазах у Гемона. «Нет, не умрет она на моих глазах», — восклицает Гемон. «Никогда не увидишь ты меня больше, отец. Ты можешь один безумствовать среди твоих льстивых друзей». С этими словами ушел Гемон. Напрасно граждане предостерегали Креонта, что лишь беду сулит тот гнев, в котором ушел от него Гемон. Креонт непреклонен. Вот ведут уже Антигону на ужасную казнь. Креонт решил похоронить ее живой в гробнице Лабдакидов. Идет в последний свой путь Антигона, идет к берегам Ахеронта. Живой будет замурована она в гробнице. Не среди людей будет она, а среди мертвых. Не будет она принадлежать ни жизни, ни смерти. Не сопровождают ее друзья, не оплакав, уводят ее на смерть. Больше не увидит она ясного света. Только что увели Антигону, как ведомый мальчиком приходит к Креонту слепой прорицатель Тиресий. Зловещие знамения даны были ему богами во время жертвоприношений. «Боги разгневаны тем, что труп убитого не погребен, что птицы и псы всюду разносят куски разлагающегося трупа. Креонт в своем безумном упорстве не слушает даже Тиресия, который советует ему предать земле труп Полиника. Он говорит, что даже если орел самого Зевса занесет кусок тела к самому трону громовержца, то и тогда останется труп Полиника непогребенным. Креонт обвиняет Тиресия в том, что он подкуплен, что он из корысти дает ему советы. Разгневанный Тиресий грозно говорит Креонту, что во всем виноват лишь он сам. Он оскорбил богов тем, что заключил Антигону в живой в гробницу. обесчестил труп Полиника, нарушил законы богов. За это покарают его боги. Весь дом Крионта погрузится в печаль. Кара постигнет того, кто дороже всех Крионту. Отомстят Крионту незнающие пощады Эринии. Ничто не спасет его от ужасного мщения. Испугали Крионта слова вещего Тересия. Он отменил свой приказ не предавать погребению труп Полиника. Сам спешит в поле Крионт и совершает погребальные обряды и молит Аида и Гекату не гневаться на него и Фивы. Совершив погребение, идет Крионт со свитой к гробнице Лабдакидов, чтобы вывести оттуда Антигону. Поздно! Свив петлю из своей одежды, повесилась Антигона. Крионт застает в гробнице плачущего над трупом невесты Гемона. Напрасно молит Крионт своего сына выйти из гробницы. Гемон на глазах у отца пронзает себе грудь мечом. Мертвым падает он на труп невесты. В отчаянии Крионт, он потерял своего последнего сына. Горько плачет он над его трупом. Тем временем вестник принес и жене Крионта, Эвридике, весть о смерти Гемона. Молча выслушала его Эвридика и ушла во внутренние покои дворца. Там убила она себя, пронзив, как и Гемон, грудь свою мечом. Лишь только покончила самоубийством Эвридика, как ко дворцу приходит Крионт. На руках у него труп его сына. Здесь, у дворца, ждет его новое ужасное горе. Он узнает о смерти жены. Сломлен гордый, властолюбивый дух Крионта. В отчаянии зовет он смерть, чтобы хоть она прекратила его страдания. Всех, кого любил, потерял Крионт.
1: Радиозвезда. Мы читаем главы из книги Николая

сыновья павших под фивами героев. Решили они отомстить фиванцам за поражение отцов и предприняли новый поход. В этом походе приняли участие Айгиалей, сын Адраста, Алкмеон, сын Амфиарая, Диомед, сын Тидея, Ферсандр, сын Полиника, Промах, сын Партинопая, Сфенел, сын Капанея, Полидор, сын Гипомедонта и Эвриал, сын Менестея. В иных условиях совершался поход этот. Боги покровительствовали эпигонам. Так названы были вожди, предпринявшие новый поход против фив. Дельфийский оракул предсказал победу эпигонам, если примет участие в этом походе Алкмеон, сын Амфиарая. Ферсандр, сын Полиника, вызвался уговорить Алкмеона не отказываться от участия в походе. Долго колебался Алкмеон. Он не решался идти против фив, прежде чем не исполнит он последней воли отца своего и не отомстит своей матери за то, что послала она своего мужа на верную гибель. Подобно отцу своему Полинику, решился Ферсандр добиться содействия Эрифилы, матери Алкмеона. Он подкупил ее, подарив ей драгоценную одежду жены Кадма Гармонии, которую выткала для нее сама Афина Паллада. Прельстилась Эрифила одеждой, как некогда прельстилась ожерельем Гармонии, и настояла, чтобы Алкмеон и его брат Амфилох приняли участие в походе. Выступило войско эпигонов из Аргуса. Невелико было это войско, но должна была сопутствовать ему победа. Вождем войска избран был Диомед, сын Тидея, равный отцу своему силой и храбростью. Радостные шли в поход герои, горя желанием отомстить за своих отцов. В Потнии, у фив, вопросили они оракула Амфиарая об исходе похода. Ответил им оракул, что он видит Алкмеона, наследника славы Амфиарая, с победой входящего во врата фив. Победят эпигоны. Один лишь Айгиалей, сын спасшегося во время первого похода Адраста, должен пасть. Наконец достигло войско эпигонов семивратных фив. Опустошив все окрестности, приступили эпигоны к осаде. Вышли в поле под предводительством своего царя Лаодаманта, неистового сына Этеокла, фиванцы, чтобы отразить от стен осаждавших. Завязался кровопролитный бой. В этом бою пал, сраженный копьем Лаодаманта, Айгиалей. Но и Лаодамант был убит Алкмеоном. Побеждены были фиванцы и укрылись за несокрушимыми стенами фив. Начали побежденные фиванцы переговоры с осаждавшими, а сами ночью, по совету Тиресия, тайно от осаждавших, выселились из фив со всеми женами и детьми. Они двинулись на север, в Фессалию. По дороге туда умер у источника нимфы Тельпузы вещий Тиресий, так долго помогавший фиванцам и спасавший их не раз от гибели. После долгого пути достигли фиванцы Гестиотиды в Фессалии и поселились там. Фивы же, взятые эпигонами, были разрушены. Богатую добычу, доставшуюся им, поделили между собой эпигоны. Лучшую часть добычи, и среди нее дочь Тиресия, прорицательницу Манто, они принесли в дар дельфийскому оракулу. Счастливо вернулись эпигоны на родину. Ферсандр же, сын Полиника, стал править в фивах, восстановив их. Алкмеон. Вернувшись из похода против фив, Алкмеон исполнил волю отца своего Амфиарая и отомстил матери за гибель отца. Своей рукой убил мать Алкмеон. Умирая, прокляла мать сына убийцу и прокляла ту страну, которая даст ему приют.
Прогневались богини-мстители.

0: племяннице Эринии на Алкмеона и преследовали его всюду, где только не старался он укрыться. Долго скитался несчастный Алкмеон, всюду стараясь найти приют и очищение от скверной пролитой крови. Наконец пришел он в город Псафиду в Аркадии. Там очистил его от скверны убийства царь Фигей. Женился Алкмеон на дочери Фигея Арсиное и думал спокойно жить в Псафиде. Но не сулила ему этого судьба. Проклятие матери преследовало его. Страшный голод и моровая язва распространились в Псафиде. Всюду царила смерть. Обратился к дельфийскому оракулу Алкмеон и ответила ему прорицательница Пифия, что должен он покинуть Псафиду и идти к богу реки Ахиллою. Там только будет он очищен от убийства матери и найдет покой в стране, которая еще не существовала тогда, когда прокляла его мать. Покинув дом Фигея, свою жену Арсиною и сына Клития, Алкмеон отправился к Ахиллою. По дороге посетил он в Калидоне Ойнея, который гостеприимно принял его. Был Алкмеон и у фиспротов, но они изгнали его из страны своей, боясь гнева богов. Наконец пришел Алкмеон к потомкам Ахиллоя. Там очистил его бог реки Ахиллой от скверны, пролитой крови матери, и выдал за него дочь свою Калирою. Поселился в устьях реки Ахиллоя Алкмеон на острове, образовавшемся из нанесенного песка и ила. Это и была страна, которая еще не существовала тогда, когда прокляла Алкмеона мать. И здесь преследовал рок Алкмеона. Узнала Калироя о драгоценном ожерелье и вытканной самой Афиной Палладой одежде, которые подарили Полиник и его сын Ферсандр Эрифиле, и потребовала, чтобы муж ее принес эти сокровища ей. Не знала Калироя, что гибель приносили эти сокровища тому, кто владел ими. Отправился Алкмеон в Псафиду и потребовал у Фигея, чтобы он отдал ему ожерелье и одежду. Алкмеон сказал Фигею, что хочет посвятить эти сокровища дельфийскому оракулу, чтобы получить от бога-стреловерца прощение. Отдал Фигей Алкмеону сокровище, поверив его словам. Но раб Алкмеона сказал Фигею, кому предназначаются и ожерелье, и одежды. Разгневался Фигей, призвал своих сыновей Проноя и Агенора и велел им напасть из засады на Алкмеона, когда он будет возвращаться к устьям Ахиллоя. Исполнили они повеление отца и убили Алкмеона. Узнала о гибели своего мужа Арсиноя, первая жена Алкмеона. Она еще любила его. Прокляла в горе она своих братьев. Братья же отвезли ее к царю Агапинору в Аркадию и, обвинив ее в том, что она убила Алкмеона, предали смерти. Узнала и Калироя о смерти Алкмеона. Решила она отомстить сыновьям Фигея и ему самому за убийство мужа. Но кто же мог быть мстителем? Сыновья Калирои, Акарнан и Амфотер были еще младенцами и лежали в колыбели. Взмолилась Зевсу Калироя, чтобы он сделал сыновей ее тотчас могучими юношами. Внял мольбам Калирои Зевс. В одну ночь выросли и возмужали ее сыновья. Они отправились в Тегею к царю Агапинору и убили там сыновей Фигея. Затем в Псафиде убили они и самого Фигея. Так навлекли на Фигея и всю семью гибель дары, полученные некогда Эрифилой от Полиника и Ферсандра. Взяли драгоценное ожерелье и одежду, сотканную Афиной, Акарнан и Амфотер, и посвятили их с согласия матери дельфийскому Аполлону. Акарнан и Амфотер не остались жить на родине. Они выселились в страну, которая названа была по имени Акарнана Акарнанией, и основали там новое царство.
1: Мы читали главы из книги Николая Куна «Легенды и мифы Древней Греции».

0: слушаете «Радиозвезда». Юрий Коваль. Рассказ «Дождь». Читает Александр Курицын.
1: Шалаш был сделан из еловых веток и протекал. Если бы была здесь она... Но я прекрасно знал, что она не любит ни охоту, ни меня. Почему же не помечтать? Михалыч лежал на спине и ругался. На второй день было уже абсолютно безразлично, где сидеть, в шалаше или на открытом месте. Но мы почему-то сидели в шалаше, хотя были мокрыми, как дождь. Михалыч раздражался по любому поводу. Я молчал. Но и мое молчание, вероятно, раздражало его. На третий день мы пошли. Шли краем леса, зная, что все равно не выйдем к Черному ручью. Ведь компас мы потеряли еще на прошлой неделе и теперь просто не знали, куда идти. Но все же мы шли. Самое противное было то, что мы никак не могли высохнуть. Залезали в глубину леса под самые густые ели, но проклятый дождь проникал и туда. Михалыч шел сзади и ругался. Он ругал дождь, компас, Черный ручей и меня. Но ему было 56 лет, и у него болела раненная нога. Хотелось есть, но хлеб размок, и казалось, что во рту лягушка. На четвертый день Михалыч перестал ругаться, но я думал, что он еще ругается, и он был мне противен, как мокрый хлеб. Я уже не закрывал глаза, если в них попадали капли. Я мог запрокинуть голову и смотреть в воду, которая называлась небом. Вначале это было даже интересно, а потом я уже специально рассматривал дождь, чтобы изучить его. Мы шли до вечера, а вечером сели на пеньки ночевать. Я повернулся к Михалычу спиной и, опершись на ружье, продолжал изучать дождь. Вечер внес в него что-то новое. Днем капли, которые летели мне в глаза, я замечал издали, а теперь они появлялись неожиданно, и я не успевал хорошо их разглядеть. Это было странно и немного неприятно. Конечно, я уже не думал о ней. Мне просто некогда было думать о ней. Мне нужно было детально изучить вечерний дождь. Казалось, что я начинаю растворяться в дожде, что я уже растворился, и только ружье еще держится. Но это, наверное, был сон, хотя я не могу сказать, что спал, потому что дождь и отдельные капли все время стояли в глазах. Внезапно я почему-то посмотрел на Михалыча. Он по-прежнему сидел на пеньке, но в его позе было что-то новое. «Слушай». Я снял кепку и стал слушать. Плач измочаленных дождем листьев, и все. Нет, еще что-то. Что же это? Ах, это же стук капель по моей голове. Я надел кепку. Слышишь? Я снова снял кепку. Мне показалось. Нет. Я надел кепку, но тотчас же снова ее снял. Какой-то звук. Какой-то страшно знакомый звук. Что же это такое? Боже мой! Да ведь это музыка! Далекая, еле ясная, но музыка! Такая тихая, что, наверное, эти капли дождя били по клавишам. Я побежал, побежал сквозь лес, сквозь дождь, натыкаясь лицом на сучьи и ветки, побежал туда, на этот звук. Сзади бежал Михалыч, а музыка становилась все громче, и вот, наконец, мне стало казаться, что это уже не дождь, а я бью по клавишам своими ногами. Я бежал и попадал в такт, и меня возмущал бежавший сзади Михалыч, который не попадал в такт. Мне что-то сильно ударило в глаза, и я упал. Это был электрический свет. Настоящий электрический свет, которым освещалась веранда какого-то большого дома. По песчаной дорожке мы шли к веранде. Мы не ходили по дорожкам очень давно и чувствовали себя на ней совсем неуверенно. Вышли на свет и остановились, вдруг почувствовав, что мы мокрые, рваные и некрасивые. Долго стояли, Я зачем-то посмотрел Михалычу в глаза. Они были залиты слезами. Я точно знаю, что это были слезы. Я разглядывал дождь 4 дня и умею отличить слезы от дождя. Михалыч взял меня за плечо и повел обратно. И мы снова шли. Музыка постепенно пропадала, и казалось, что это дождь стучит по клавишам.
0: Мы читали рассказ Юрия Коваля «Дождь». Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Чиликов. Здравствуйте. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев назвал отказ двигателей предварительной причиной крушения Ту-22М3. Дальний бомбардировщик совершал учебно-тренировочный полет без боекомплекта. После аварии на борту он упал в безлюдном поле. Все 4 члена экипажа успели успешно катапультироваться и были доставлены в местную больницу. На месте падения работает комиссия воздушно-космических сил для установления всех обстоятельств и причин произошедшего. Владимир Путин обсудил на встрече с главой Министерства транспорта Андреем Никитиным основные проекты в отрасли. Президент затронул тему развития сети высокоскоростной магистрали Москва-Минск. В свою очередь, министр рассказал о работе над новой железной дорогой, которая свяжет столицу и Петербург. По его словам, уже сварены первые вагоны обновленного поезда.
2: Что очень важно, 150 предприятий находятся в промышленной кооперации, работают над созданием поезда. И два таких ключевых элемента взаимодействия поезда и так называемое колесо рельс – это колесная пара и тяговый привод. Они российские, они изготовлены, они успешно проходят испытания и готовятся к сертификации. То есть самые важные инженерные вопросы, которые стояли перед разработчиком, на сегодняшний день успешно решаются.
1: Запуск первой линии высокоскоростной магистрали Москва-Петербург запланирован на 2028 год. Проект предусматривает значительное сокращение времени в пути, а именно до 2 часов. Американский лидер Дональд Трамп подтвердил подготовку процесса подписания меморандума с Ираном, церемония которого пройдет 19 июня в Женеве. Сделка предусматривает полное открытие Ормузского пролива, экспорт иранской нефти и снятие американских санкций. Трамп не исключил своего личного присутствия на подписании меморандума, добавив, что там будет вице-президент Джей Ди Венс. Начал действовать приказ Министерства обороны о медицинских противопоказаниях. Теперь войска не возьмут граждан с 6 видами психических расстройств. Под запрет попали фобии и умственная отсталость. Как сообщает военное ведомство, такие меры предотвратят суициды. Ранее этот список расширили до 35 пунктов, добавив сахарный диабет. Аграрии в полном объеме обеспечены необходимыми объемами топлива для проведения сезонных полевых работ. Доступность отслеживается в том числе на уровне конечных поставщиков. Об этом сообщили представители Министерства энергетики. По информации ведомства, поставки моторного топлива осуществляются в штатном режиме. Объемы производства и отгрузки нефтепродуктов полностью удовлетворяют текущую потребность сельхозтоваропроизводителей. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Вы слушаете «Радио Звезда».
3: Эмиль Брагинский и Эльдар Рязанов. Фрагмент из повести «Берегись автомобиля». Читает Алексей Войтюк.
4: Читатель любит детективные романы. Приятно читать книгу, заранее зная, чем она кончится. Вообще, лестно чувствовать себя умнее автора. Итак, стояла темная ночь. Накрапывал дождь. Тускло светили редкие фонари. Зачем освещать город, когда все равно темно? По обе стороны улицы молча высились дома-близнецы с черными провалами окон. Оставалось загадкой, как счастливые новоселы находят свой дом, тем более ночью. Но одинокий прохожий с портфелем в руках шагал уверенно. Было совершенно очевидно, что он знал, куда и на что идет. Около ворот одного из домов прохожий остановился и огляделся по сторонам. Глаза его, как водится, горели лихорадочным блеском. Он прижался к стене, стараясь остаться незамеченным. Это ему удалось. Он вошел во двор. Огромная тень скользнула по белой плоскости дома. Неизвестный подкрался к стоящему в самой глубине двора типовому гаражу и снова огляделся. Здесь было так темно, тихо и пустынно, что невольно хотелось совершить преступление. Первым делом злоумышленник достал из портфеля бутылку с подсолнечным маслом и, аккуратно открыв пробку, полил им замок и петли ворот гаража. Потом он надел перчатки и, вынув из того же портфеля отмычку, вскрыл замок. Подсолнечное масло было высшего сорта, и ворота гаража распахнулись бесшумно. Неизвестный перевел дух. В это время на шестом этаже беспокойно ворочался в постели Филипп Картузов, неправдоподобно толстый человек. Ему снилось, что у него угоняют машину. Это был тот редкий случай, когда сон в руку. Услышав звук заведенного мотора, Филипп проснулся и, вскочив с кровати, побежал к раскрытому окну. Из его собственного гаража выезжала его собственная «Волга». «Угоняют машину!» — беспомощно закричал Филипп. Как был в одних трусах, он скатился вниз по лестнице и выбежал под дождь. Машина приветливо подмигнула своему бывшему хозяину красным огоньком и скрылась. В этот момент у места происшествия, конечно, совершенно случайно не оказалось ни одного милиционера. Зашлепав босыми ногами по лужам, потерпевший припустился к перекрестку. На углу в стеклянном стакане дежурил регулировщик. Не подозревая ничего дурного, он только что дал зеленый свет украденной машине. Увидев голову человека, милиционер с нескрываемым любопытством высунулся из своего стакана и сочувственно спросил: «Вас раздели?»
5: «У меня угнали машину!»
4: «И раздели?»
5: «Нет, я сам!»
4: В настоящем детективе регулировщик, как тарзан, выпрыгнул бы из стеклянной будки и, с размаху угодив в седло мотоцикла, устремился бы в погоню. «А ну, дыхните!» — привычно велел милиционер. Картузов покорно дыхнул. Он не в первый раз дышал в лицо милиции. Не учуяв алкоголя, регулировщик стал звонить куда надо. На милицейские посты всех шоссе, убегающих из Москвы, был сообщен номер украденной «Волги». А виновница торжества мчалась в южном направлении. Пары редких встречных машин на мгновение освещали мужчину, прильнувшего к рулю. Эти мгновения были столь коротки, что разглядеть лица похитителя не представлялось возможным. Стрелка спидометра замерла на цифре 110. Машина глотала километры. Погони пока еще не было, но преступник не сомневался — погоня будет. И вот коварный крутой поворот. Уважаемый читатель, когда ты угоняешь машину, соблюдай правила уличного движения. Не снижая скорости, «Волга» пошла на поворот. Визг тормозов, но поздно. Машина перевернулась. Задранные кверху колеса продолжали стремительно вращаться, но сейчас машина обходилась без них. Царапая крыши асфальт, «Волга» продолжала нестись по шоссе с угрожающей быстротой. И это ее спасло. Машина снова перевернулась и, приняв нормальную стойку, как бешеная, поскакала дальше. На следующее утро на столе у следователя Подберезовикова появилась новая папка. «Дело об угоне автомобиля «Волга» у владельца Картузова Ф.Ф.» Бесконечно разнообразен мир городского пассажирского транспорта. В алфавитном порядке. Автобусы, велосипеды, верблюды, грузовики, дороги канатные, коляски детские, коляски инвалидные, лифты, лошади, метро, мопеды, мотороллеры, мотоциклы, мотоциклы с коляской, олени северные, ослы, собаки ездовые, такси, трамваи, троллейбусы, фуникулеры, хождение пешком. Но человеку всего этого мало. Он, как никто из живых существ, любит создавать себе дополнительные трудности. Очевидно, это свойственно только мыслящим организмам. Ничем другим не объяснить желание каждого индивидуума иметь собственный автомобиль. Разговоры, что машина экономит время, ссылки на классиков, что автомобиль не роскошь, а средство передвижения, только разговоры и ссылки. Каждый, у кого нет автомобиля, мечтает его купить. Но зато каждый, у кого есть автомобиль, мечтает его продать. Удерживает от этого только то, что, продав, останешься без автомобиля. Видя эти колебания автовладельцев, можно подумать, что сделано еще не все, чтобы отравить радость собственника. А между тем и в этой области достигнуты немалые успехи. Гаражей нет. Помыть машину негде, а ездить на грязной машине дорого. «Скажите», — вежливо осведомился сержант милиции у автолюбителя, рискнувшего уехать утром на неумытой машине, «вы сами по утрам умываетесь?»
5: «Я опаздываю на работу»,
4: — голос у любителя умоляющий. Он действительно опаздывает. «И зубы вы чистите?» — спокойно расспрашивает сержант. Он-то никуда не торопится.
5: «Мне некогда».
4: «Да вам некогда помыть машину. Ваши права».
5: «Но оштрафуйте меня, я же опаздываю», — конючит нарушитель.
4: Противно просить, чтобы тебя оштрафовали, но сержант милиции сделает одолжение и удовлетворит просьбу. Шофер, а любитель тоже шофер, всегда виноват, даже тогда, когда он прав. На любом перекрестке можно наблюдать, как регулировщик отчитывает водителя, но никто никогда не видел обратной картины. Любитель не может быть культурным, если не стал им до того, как приобрел свой транспорт. У владельца нет свободного времени. Когда он не чинит машину, не полирует ее, не заправляет бензином, не накачивает шины, не рыскает по городу в поисках запасных деталей, не развозит по домам знакомых или знакомых своих знакомых, он испытывает страх. Обыкновенный животный страх, что машину уведут. Каждый собственник убежден, что вору приглянулось именно его движимое имущество. Поразительное самомнение. Каких только замков не увидишь на личной машине. В этой области техническая мысль находится на уровне нашего кибернетического века. Тут и тайные реле, и прерыватели, и замки с алгебраическим шифром, и фантастические запоры на руле, похожие на ракетные установки. И только некоторые любители-консерваторы ставят на дверцы машин дедовские амбарные замки. Существует и такое приспособление. От машины на четвертый этаж прямо в окно тянется электрический провод. Когда вор лезет в автомобиль, в квартире хозяина пронзительно воет сирена. Хозяин просыпается, высовывается в окно и лично наблюдает, как угоняют его машину. Ровно в 9 утра невыспавшийся мятый Картузов волочил свое измученное тело по коридору следственного отдела районной прокуратуры. У двери с табличкой «Подберезовиков МП» высокий костлявый субъект, выбросив как шлагбаум длинную руку, преградил Картузову путь. «Ините, мне ожа обходимо в этот бинет», — загадочно и нежно проблеял Пеночкин, ибо фамилия костлявого шлагбаума была такова.
6: Филипп оторопел. Ему почудилось, что Пеночкин говорит по-заграничному, а по-заграничному Филипп не понимал. «Идется отерпеть», — в своей экономной манере предложил Пеночкин. Он проглатывал начало слов и крепко поднаторел в этом деле.
5: «Но у меня угнали машину», — выпалил Картузов и изумился, что понимает не по-русски. «Поразительное впадение», — ехидно заметил Пеночкин. «У меня ожа угнали. Я вас ошу, а имите ереть».
4: Картузов только сейчас увидел, что на стуле, прижатом к стене, понуро сидит еще один тип и неодобрительно смотрит на новичка.
5: «Ну, у него ведь не угнали машину!» — вскричал Филипп.
4: «Али!» — эхом отозвался Пеночкин.
5: «Этого не может быть! А чему это у вас ожит, а у других нет?» — обиделся Пеночкин. «У меня угнали сегодня ночью!»
4: Шлагбаум снисходительно погладил Картузова по голове. «Вот у него крали шину 8 месяцев назад, а у меня 4 месяца. Так что у вас асса ремени ереди, алста». И Пеночкин указал Филиппу на стул. Картузов послушно сел. А по ту сторону двери за письменным столом возвышался атлетического вида чубатый блондин с пронзительными, как у следователя, глазами. Совсем недавно Максим Подберезовиков отправил на небезызвестную скамью группу матерых валютчиков. И вчера, как молодого и подающего надежды, его бросили на безнадежный участок работы вместо несправившегося Чуланова. Дело об угоне двух машин было непопулярным в следственном отделе, как всякое дело, которое не удается раскрыть. Теперь, словно в честь назначения Подберезовикова, ночью была украдена еще одна «Волга», по счету третья. Подберезовиков резво взял старт. На рассвете он примчался на место преступления, нагнал страху на управдома и допросил потерпевшего Картузова. Тщательно собрав с петель ворот гаража остатки подсолнечного масла, Подберезовиков отправил их на срочные исследования. Помощница Максима Таня сняла отпечатки пальцев преступника. К сожалению, не удалось сфотографировать отпечатки следов его ног. Они были затоптаны босыми ступнями Филиппа. В 9:00 утра следователь снова был в своем кабинете. Только что доставили результаты исследований. Масло оказалось рафинированным. Также удалось установить, что вор действовал в хлопчатобумажных перчатках. Такие перчатки безуспешно продаются во всех галантерейных магазинах. Следователь усиленно размышлял над обстоятельствами ночной кражи. Ему было ясно, что здесь, как и в предыдущих случаях, орудует одна и та же рука, опытная и умелая. «Таня, сведений с шоссе не поступало?» — спросил Максим. «Пока ничего нет», — ответила его помощница. В детективном произведении у следователя непременно должен быть друг, помощник или подчиненный. У Шерлока Холмса им состоял доктор Ватсон. Такой человек необходим следователю. Не для помощи. Следователь и сам найдет преступника на последней странице. Но перед кем он раскроет свой выдающийся талант криминалиста? Вряд ли его олимпийским спокойствием и несравненной храбростью станет восхищаться сам преступник. Последние годы на роли ближайших друзей следователя стали претендовать юные девушки. У современных Холмсов прихорошенькие помощницы, часто из числа студенток-практиканток. Это удобнее, чем держать в доверенных лицах мужчину. Ведь совместное раскрытие преступления как нельзя больше способствует зарождению чувства, именуемого любовью. Чем тяжелее преступление, тем сильнее и ярче любовь. Было бы грубым нарушением традиции, если бы Таня не любила Подберезовикова. Поэтому она и любила его молчаливой любовью, о чем он, естественно, не догадывался. «Я верю в вас», — нарушила молчание Таня. «Вы найдете преступника». Подберезовиков в который раз не заметил сквозившего в словах девушки всепоглощающего чувства. «Вы обратили внимание, Таня, — сказал ушедший в себя следователь, — что во дворе, где произошла кража, и рядом на улице ночует много безгаражных машин?» «Да», — с недоумением произнесла Таня, — «помощник следователя должен быть немного глуповат. А ведь украсть машину, стоящую на улице, было легче, нежели из гаража». «Верно», — радостно сказала Таня, пораженная тонким ходом мысли любимого начальника. «Но преступник почему-то пошел по пути наибольшего сопротивления. Мне кажется, именно в этом надо искать ключ».
3: Мы читали фрагмент из повести Эмиля Брагинского и Эльдара Рязанова «Берегись автомобиля».

0: Радио «Звезда».
1: Михаил Лоскутов. Рассказ «Тень инженера Панюкина». Читает Андрей Бархударов.
2: История необыкновенных похождений Сени Панюкина будет понятнее, если заглянуть в папку секретаря комитета автопробега Москва-Каракума Москва, в папку, которая содержит в себе многочисленные заявки и просьбы на участие в пробеге. Перед пробегом эта папка пухла по часам. В нее летели заявления из Коломны и Ленинграда, из Винницы, из острова Сахалин. Старые и молодые люди писали просьбы, предложения и проекты. Все хотели ехать, независимо от своих сил и возраста. Говорят, что Панюкин, молодой инженер, который назван здесь вымышленной фамилией, фигурировал в папке секретаря сразу в нескольких вариантах. Он предлагал себя пробегу в качестве контролера, специалиста, экспедиционного повара и фотографа. Он выступал с бумажками от имени местной секции «Автодора», от латышского клуба и от редакции журнала «Охотник». Его упорство оправдывается горячим и бескорыстным желанием во что бы то ни стало увидеть своими глазами каракумы. Если бы он был на 8 лет моложе, он удрал бы от родителей и побежал за колонной пешком. Но здесь случилось иначе. Близ города Горького в Коломне был обнаружен заяц. Молодой застенчивый человек в очках и с длинной шевелюрой, зачесанной вверх, сидел в автомобиле и близоруко смотрел по сторонам. Когда его спросили, какую функцию он выполняет в пробеге, он скромно назвал себя представителем. Это подействовало на его соседей, и этого хватило до следующей остановки колонны. Но нельзя непрерывно сидеть в автомобиле. И когда различные участники пробега поинтересовались подробностями, он погубил себя универсальностью. С точки зрения искусства самозванства, он совершил необдуманный, незрелый шаг. Одному он назвал себя представителем «Автодора», другому — контролером. По третьей же версии он оказался механиком по ремонту. В Горьком контролера, механика и представителя позвали к командору.
3: «В Москве накануне старта я вам последний раз отказал вместе»,
2: — вежливо, но убедительно сказал командор. «А я поехал», — ограничился Панюкин скромным констатированием факта и покраснел.
3: «Прощайте», — сказал командор.
2: И они разошлись в разные стороны. Но в Казани им пришлось опять встретиться. На одной из машин был обнаружен человек, который называл себя чуть ли не вице-командором, хотя эта вакансия была уже занята с избытком, в колонне было 3 вице-командора.
3: «Вы на свои деньги вернетесь в Москву?» — спросил командор. «Или вам дать на билет с плацкартой?»
2: «У меня нет денег. Вот все, что у меня есть». Панюкин показал узел, сделанный из 2 носовых платков и заключающий в себе книгу, кружку и рубашку. Нужно ли говорить, что в Чебоксарах и в Самаре, и в Оренбурге эта история повторялась почти дословно? В Чебоксарах Панюкину удалось получить у завхоза комбинезон, ватник, котелок и синие очки. Он надел их с гордостью, точно рыцарь, наряжающийся в кольчугу и панцирь. Он стал уже своим человеком в колонии и перестал стесняться. Он лазил под автомобили, мазал себя машинным маслом и с особенным удовольствием давал населению сел и городов объяснения по поводу колонны. «Это импортные машины, это вот наши опытные трехоски», — говорил он. «А вот гордость нашей колонны, шина сверхбаллон, смотрите, какая она толстая». Население смотрело на Панюкина с большим восхищением, чем на толстую шину. Сеня был доволен. Все дело в том, что в колонне было 23 автомобиля, в которых сидело 100 человек, и это было вроде небольшого леса, в котором легко мог прятаться Сеня Панюкин. То ли забывали о нем сообщить всем 100 человекам, то ли были какие-то другие неувязки на ходу, но, во всяком случае, скоро к Сене Панюкину все привыкли, как привыкли к проселочной дороге, к сигнальным гудкам, к доктору Нечаеву, к обгорелому на солнце носу вице-командора Катушкина. Как-то случилось, что Сене стали даже поручать дежурство по колонне, по охране и по хозяйству. Сеня цвел. Он выполнял свои обязанности строже, чем все остальные дежурные. Лихо резал колбасу, сурово будил по утрам каракумцев и делал им жесткие и внушительные выговоры. Однажды вице-командора вдруг посетили какие-то неясные воспоминания о Сене, и он спросил его, что он, собственно, делает в колонне.
0: «Я? Я?» — изумился Панюкин. «Я заведую оформлением колонны».
2: Здесь же вдруг оказалось, что в колонне присутствует еще один заведующий оформлением. Но так как тот тоже оказался зайцем, то его немедленно и с позором выгнали. Оформление осталось за Сеней. И чтобы как-нибудь оправдать эту обязанность, Сеня начал рисовать плакаты с лозунгами и развешивать их на автомобиле. Плакаты были отменно плохие. Всем надоели, и все были довольны, когда Сеня незаметно свел вывешивание их на нет. В Оренбурге судьба резко повернулась спиной к Панюкину. Командор поймал Сеню и строго спросил:
3: «Вы еще здесь? Зачем вы едете?»
0: «Как так?» — удивился было Сеня. «Я агитработник и заведую...»
3: «Положение с грузом в колонне очень тяжелое. Мы списываем с пробега ряд участников, чтобы на машинах поуменьшить вес», — сказал командор. «Вы тоже немедленно отправитесь обратно».
0: «Я хочу ехать в пустыню», — ответил Сеня.
2: До самого Ташкента молодой человек в очках и с шевелюрой вращался вокруг колонны, как некая туманность, как спутник планеты. В городах он первый встречал колонну, стоя среди толпы, у арки в комбинезоне, с воодушевлением размахивая фуражкой и узелком с книгой и кружкой. При стартах по колонне отдавался приказ осмотреть все машины, нет ли где-нибудь Сени Панюкина. Колонна бежала от него в ужасе, все-таки зная, что он опять обнаружится среди каракумцев. В Актюбинске он еще раз получил деньги на железнодорожный билет до Москвы. И когда колонна покидала город, один из трех вице-командоров отвел Сеню за руку в противоположную сторону и, дав сигнал колонне трогаться, вскочил в свою машину и умчался. Сеня сел на поезд и тоже поехал в Ташкент. Свидание командора с Панюкиным в Ташкенте кончилось так.
3: «Если вы еще раз покажетесь в колонне, вы будете арестованы. Соответствующие органы предупреждены о вас.
0: Я?
3: Если вы еще раз придете упрашивать меня, вы будете также арестованы. Прощайте».
2: Где-то близ Чарджоу было получено письмо от среднеазиатского филиала комитета пробега, в котором сообщалось, что некий молодой человек угрожает покончить жизнь самоубийством, если его не возьмут в колонну. Он худеет на глазах членов комитета, он мучает всех. Нельзя ли помочь ему и комитету? Командор ответил телеграммой, которая была кратка и сурова. Все это я вспомнил для того, чтобы показать небольшую частичку энтузиазма, окружавшего колонну. В нем есть смешное и трогательное. Тут ничего не преувеличено. Я не бросаю камень в Сеню Панюкина и даже жалею, что мы вошли без него в пустыню. Я ходил между рыжих холмов, окружавших колодец Дохлы в середине пустыни, и вспоминал роговые очки Панюкина. Он был энергичен и работоспособен. Такие люди нужны там, где природа упряма, зла и сопротивляется человеку. Мы с товарищем погружали свои сапоги в песок, поднимались на песчаные сопки, опускались в молчаливые котловины. И вдруг мы невольно вздрогнули. Перед нами появились темные очки Сени Панюкина и сам Сеня с узелком и шевелюрой, с загорелым лицом и широченнейшей улыбкой.
0: «Послушайте, Сеня», — произнес один из нас, «если вы тень инженера Панюкина, тогда вы, конечно, ничего не весите, и вас возьмут поэтому в колонну. Но если вы не тень, тогда мы ничего не понимаем».
4: «Я не тень. Я приехал в автомобиле уполномоченного туркменцев-наркома навстречу вам!» — захлебываясь и сия, кричал Панюкин. «Я не тень. 6 дней ехали. Нас 10 человек. Я организовал встречу. Инженер Амелин. Автомобиль. Красноводск!»
2: И он убежал за машиной, крикнув еще напоследок.
4: «Командор ничего не скажет! Все равно меня здесь некуда девать! Пустыня!»
1: Мы читали рассказ Михаила Лоскутова «Тень инженера Панюкина».

0: Радиозвезда. Эрих Мария Ремарк. Рассказ «Билли». Читает Сергей Алексяк.
1: История Билли Смита абсолютно проста и тривиальна. От этого она кажется почти трагичной. Только люди, ничего не смыслящие в страданиях, полагают, что трагедию могут повлечь за собой только необычные обстоятельства. Наоборот, будничные конфликты, повседневные пошлости гораздо вредоносней, опасней и заразней. Они происходят много чаще, и, что самое ужасное, совсем рядом с нами. Они могут случиться с каждым в любой момент. События, благодаря которым владелец птицефермы в Кентукки превратился в специалиста по приготовлению спагетти, были самыми рядовыми. Простая сила обстоятельств неодолимо и не без иронии повлекла его по новому пути. Все это случилось из-за автомобилей и женщин. Самое неудачное и неизбежное сочетание, какое только можно себе представить. Птицеферма Билли Смита достигла поразительного благосостояния благодаря неожиданному взлету цен на яйца серебристо-белых виандотских кур. Серебристо-белые виандоты были тогда в Кентукки примерно тем же, чем в дебрях немецкой литературы является Герхард Гауптман, практичный Гёте для хозяйственных нужд. У каждого было по несколько штук. Билли уговорили купить автомобиль. Он поразмыслил о преимуществах, посоветовался с женой и на следующий день заказал автомобиль, соответствующий его состоянию. Со встроенным радио, паркетным полом и новомодным водяным насосом, который позволял использовать радиатор также в качестве фонтанчика. Хитроумное изобретение американской индустрии для жарких уикендов. Во время третьей поездки жена попросила Билли, чтобы он наконец-то пустил ее за руль. Всего на 100 ярдов, ведь дорога совершенно прямая. Билли отказался. Его жена ничего не сказала, но вечером уронила корзину, в которой было 70 виандотских яиц знаменитого дорогого крупнопористого сорта. Через 2 дня она завоевала право сесть на водительское место. В течение последующих недель Билли заплатил $800 в качестве возмещения ущерба и дважды отдавал машину в капитальный ремонт. Крылья пришлось чинить 12 раз. В день рождения Билли его жене удалось остановить автомобиль, ехавший со скоростью 110 км в час, в 10 метрах от мебельного фургона. У автомобиля были действительно феноменальные тормоза. Правда, голова Билли во время этого маневра пробила лобовое стекло и потом торчала над патентованным фонтанчиком из радиатора в венчике из осколков, сильно кровоточащая и с несколько удивленным выражением. 6 недель интенсивного лечения в больнице настолько восстановили его силы, что он смог подать на развод. Он был признан виновным, уплатил отступные и с облегчением продал свой автомобиль. Билли был чувствительным человеком и не мог жить без женщины. Умудренный опытом общения с энергичной независимой дамочкой в течение последних месяцев, он выбрал одно из тех нежных, прелестных существ, с виду чрезвычайно чувствительных, какие Нью-Йорк производит в изрядном количестве. Их очень много на Бродвее и на киноэкране. Прежде чем подписать брачный контракт, он спросил ее, что она думает о вождении автомобиля. Она затряслась так, что с лица посыпалась пудра. О нет, никогда! Она даже рядом с водителем сидеть не любит. В такой ужас приводит ее мотор. Билли радостно подписал бумаги. Само собой разумеется, снова был куплен автомобиль, потому что как же иначе жить при таких-то расстояниях? И Мейбл всегда сидела сзади, ей было страшно впереди. Билли ликовал. Несчастный радовался слишком рано. Через неделю Мейбл привыкла. Она по-прежнему оставалась на заднем сиденье, но начала руководить. Если Билли, будучи в хорошем настроении, вдруг прибавлял скорость, она в ужасе так трясла его за плечо, что он чудом избегал столкновения с другим автомобилем и вопила. «Помедленнее! Ты что, убить меня хочешь?» Если Билли ехал медленно, она жаловалась, что он специально едва тащится, чтобы ее позлить. Почему бы ему не поехать немного быстрее? Если он делал резкий поворот, она кричала так, что он вздрагивал. Если он поворачивал осторожно, она называла его неуклюжим. Если он делал ошибку, жена возмущалась. Если не делал, тоже возмущалась. Из-за этого голоса за спиной Билли стал нервным и неуверенным. Случалось, что он задевал борт тротуара, наезжал на повозку с овощами, не замечал знака. На него градом посыпались штрафы, пока однажды он не оставил автомобиль с очаровательным существом на заднем сиденье прямо перед светофором, убежал прочь и поручил все остальное Джону Ф. Майерсу, самому ответственному адвокату по ту сторону Гудзона, который все и уладил к полному удовлетворению Билли. 3 месяца он продержался. Потом судьба снова подловила его. Результатом психологических изысканий Билли стала красавица с марципановой кожей и голливудской улыбкой. Он думал, что она настолько безразлична ко всему, кроме цвета лица, что сквозняк при скорости выше 50 км в час – будет для нее трагедией. Здесь история Билли начинает приобретать форму баллады. Марципановая душечка вначале была от всего в восторге. Потом она стала придираться к шляпе Билли. Да и костюм ей показался недостаточно спортивным, а уж о цвете она и говорить не хотела. Билли тоже ничего не сказал, но на следующий день появился в бриджах цвета резиды и галстуке цвета голубиной крови с персидским рисунком. Итак, с ним теперь все было all right. Но автомобиль началось с цвета. Естественно, пришлось поменять и бриджи, но покупкой нового автомобиля дело не ограничилось. Сегодня автомобиль казался ей спортивным, завтра – слишком буржуазным. С утра не годилось пальто, вечером – костюм. Лимузины скучны, в открытом автомобиле дуют, кабриолеты банальны. Друзья, к чему перечислять страдания Билли? Это ведь страдания каждого из нас. Это страшная трагедия мужчин-автовладельцев. Чужой автомобиль всегда удобнее, элегантнее и лучше. Другой водитель всегда смелее, ловчее, опытнее. Но между нами от этого есть только одно средство. Никогда не ездить с одной и той же женщиной больше одного раза. Уже во второй поездке начинаются сравнения. Ведь согласитесь, мужчина за рулем всегда в проигрыше. Во время поездки в горы от Билли категорически потребовали обогнать едущий впереди автомобиль. При этом у него загорелась электропроводка, машина заглохла, ее занесло, она оказалась прямо над обрывом. И тут отказал стартер. Сконфуженный Билли вышел из машины и начал заводить мотор ручкой, но он забыл, что в последний момент включил задний ход. И теперь прямо перед ним, у него волосы встали дыбом, автомобиль покатился назад, вниз, по склону и упал в 30-метровую пропасть. Билли услышал глухой грохот падения. Он опустился на колени и вознес немую молитву об усопшей марципановой красавице. Он еще не закончил молитвы, как она, совершенно невредимая, вскарабкалась вверх по склону. В руке у нее был отломившийся руль, и она без слов обрушила его мужу на затылок. Билли придумал кое-что новое. Избегать женщин ему не удавалось, поэтому он решил избегать автомобилей. На борту Энн-Лейн он отплыл в направлении мрачной Новой Гвинеи, мечтая об идиллии среди зеленых кокосовых пальм и каннибалов. Он прибыл как раз вовремя, к началу гонок на чемпионате пляжа, который выиграл вождь Киаухеха. При виде тростниковых гаражей и взглядов, какими молодые каннибалки пожирали автомобили Киаухехи, Билли поплелся обратно на корабль. Билли побывал и в других местах. На огненной земле, на Тибете, в Целлендорфе, в Гренландии. Но ничего не вышло. Всюду были автомобили. Он впал в отчаяние, он читал книги Карен Микаэлис и был близок к смерти. И тут, наконец, подвернулся случай, обеспечивший ему достойное место среди изготовителей спагетти. Билли обрел Венецию, город без автомобилей. Здесь нет мучительных звуков клаксона. Однотонная гондола, сладчайшая музыка для его изготовления.

0: мемуары. Они будут заканчиваться фразой: «Водители всех стран, объединяйтесь в домах отдыха Билли Смита». Билли полон оптимизма. Он полагает, что вскоре ему придется расширять дело.
1: Мы читали рассказ Эриха Марии Ремарка «Билли».

Радиозвезда. Эдвард Радзинский. Фрагмент из книги «Несколько встреч с покойным господином Моцартом». Читает Сергей Чинишвили.

из дневника. 1781-1782 годы. Записано в Зальцбурге. Леопольд Моцарт. Ему было 4 года, барон, когда я понял, он сочиняет музыку. Однажды я застал его с пером. «Что ты делаешь?» И 4-летний ребенок ответил: «Я сочиняю концерт для клавира». Я расхохотался. Это была почкотня из клякс, поверх которых были написаны ноты. По детскому неразумению он макал перо в чернильницу до дна, и как только подносил перо к бумаге, падала клякса. И тогда он решительно размазывал ее и уже по ней писал музыку. Но когда я рассмотрел этот узор из клякс, я понял: ноты 4-летнего мальчика составили сложнейшую музыку. Из глаз моих полились слезы. Я возблагодарил Творца и сказал себе: «Ты должен посвятить жизнь этому Божьему чуду». Он и вправду был Божье чудо. Все ему легко давалось, и всем он готов был пылко увлекаться. Это его главная черта. Но пылкость способна увлечь на ложный путь. Леопольд. Именно, барон. Если бы не строгое воспитание. Я рано научил его упорно и систематически трудиться, обуздывать свою пылкость. Я заставлял его быть скромным, несмотря на все его великие ранние успехи. В детстве он плакал, когда его чересчур хвалили. В 7 лет он уже был автором нескольких

0: никаких музыкальных сочинений. Тогда я решил представить его миру. Я взял дозволение у нашего доброго архиепископа, и мы втроем, крошечный Вольфганг, моя дочь и я, отправились по Европе. 2 недели мы провели в императорском дворце в Шонбруне. Добрейшая императрица Мария Терезия, восхищенная игрой моего мальчика, подарила ему костюм маленького эрцгерцога. Добавлю от себя, это был старый поношенный камзол. Леопольд. Мой маленький Моцарт был в нем так забавен. Игрушечный человечек в напудренном парике и в красном камзоле со шпагой. Он играл на скрипке, на клавире, который закрывали платком, и на органе. Играл, пока этого хотела публика. Концерты длились по 4 часа, и он часто болел. Я иногда думаю, может быть, поэтому он так плохо рос. Но это был единственный путь. Я не хотел, чтобы он повторил мою жалкую судьбу. Но уже во время этого путешествия я понял, барон, как он опасно пылок. В 7 лет он умудрился страстно влюбиться. И в кого бы вы думали? В Марию Антуанетту, нынешнюю королеву французов. Я. Браво. Леопольд. Она была прелестной девочкой, чуть постарше Моцарта. И что придумал маленький негодяй? После очередного концерта, награжденный аплодисментами, он вышел из зала и, увидев очаровательную Марию Антуанетту, нарочно грохнулся на паркете. Девочка тотчас бросается к нему, поднимает, и он, будто в благодарность, осыпает ее поцелуями. И тотчас объявляет, что непременно женится на ней, опять же, в благодарность за помощь. Но я разгадал его хитрость, заставил покаяться и прибольно выпорол. А потом был триумф в Париже. В Париже я велел награвировать 4 его сонаты. И это в возрасте 8 лет. Как сейчас вижу, он стоит у королевского стола, и королева передает ему лакомые кусочки. Но больше всего ему понравились королевские дочери. Они охотно его целовали. 8 лет он обожал, когда его целовали женщины. И когда всесильная мадам Помпадур, высокая, видная блондинка, не захотела его поцеловать, он с возмущением воскликнул: «Да кто она такая, и как она смеет не захотеть меня целовать, если меня целовала сама королева?» И мне опять пришлось его выпороть за дерзость и пылкость. Когда мы вернулись в Зальцбург, покорив Европу, архиепископ предложил ему написать музыку к первой части оратории «Долг первой заповеди». Он не верил, что мой мальчик все сочиняет сам. Мальчик начал сочинять. Он произнес слова первой заповеди: «И возлюби Господа Бога твоего всем сердцем и всей душою твоею, и всем разумением твоим, и всей крепостью твоею», и понял, что он с ним. Вольфганг блестяще справился с заданием. Я воспитывал его в беспредельной любви к Творцу, и это много раз спасало и еще спасет его. Когда ему было 12 лет, наш новый монарх, император Йозеф, заказал ему оперу. Мальчик был счастлив. Опера — это вершина музыкального искусства, и он написал ее, но премьеры не случилось. Он рыдал, он не мог понять, что произошло. Так в 12 лет он столкнулся впервые с человеческой завистью. Господа музыканты испугались конкурента. Невидимая музыкальная преисподняя распространила о его опере зловредные слухи, и великий Глюк, имевший такое влияние на императора, не захотел даже взглянуть на партитуру и объявил издевательством саму идею заказывать оперу мальчику. Мальчику? Да он в 7 лет умел делать то, что другие композиторы, заканчивая жизнь. Я часто ему объяснял: полагайся только на Бога. Все люди сволочи. Чем старше станешь, тем яснее это будет для тебя. Добавлю, он рано научил мальчика видеть всегда и во всем интриги. Леопольд. Но все эти поездки по Европе были лишь подготовкой к одной великой поездке. Именно Италия. Земля, обетованная музыки. Если немецкий музыкант хочет занять должность при дворе, он должен получить признание в Италии. И мы поехали. Уже в Мантуе газеты написали: «Этот мальчик затмит всех». В Милане нам дали удобное пристанище в монастыре. Была зима. У моего мальчика чувствительнейшее тело, и он был счастлив, когда по возвращении из концерта находил нагретый постель. Это мелочи для другого, но они важны для деликатных натур. В Милане послушать мальчика собралась вся знать Ломбардии. Были исполнены 3 арии, сочиненные Вольфгангом. Одна потрясла даже меня. Эту большую арию он написал на знаменитый текст великого Метастазио «Несчастный мальчишка». Замечу, старик прав. Многие обращались к этому знаменитому тексту. Но никто никогда не достиг такой возвышенности. «Несчастный мальчишка». Неужели уже тогда он сам это почувствовал? Да, он так никогда и не стал взрослым. Прежде я думал, что в этом виноват его отец, столь долго его опекавший. Теперь думаю иначе. Это его суть. С рождения до смерти он несчастный мальчишка. Леопольд. Чтобы не томить вас, барон, я описываю лишь некоторые его триумфы. Мы поспешили в Рим. Как вы знаете, на Страстной неделе в Сикстинской капелле исполняют великое Мизерере. Я помню, как мой мальчик пришел в капеллу. Нет, нет, он не заметил восхитительных фресок Микеланджело. Он весь был в сладчайшей музыке. Когда мы вышли, я сказал ему: «Под страхом отлучения от церкви никто не смеет вынести из капеллы партитуру Мизерере, чтобы никто и нигде не смог исполнить эту вершину папской музыки». Мой мальчик расхохотался и, придя домой, без единой ошибки, с одного прослушивания записал всю партитуру.
1: Добавлю, об этой истории много рассказывали в Риме. Я же отмечу, в одной из его квартир в кабинете был великолепный потолок. Я спросил его, чья это живопись. Он удивился. Он вообще ее не заметил.
0: Леопольд. А потом в Риме ему вручили высший папский орден. К сожалению, он редко надевал эти регалии. Золотой крест, шпагу и шпоры. Он сказал, мне почему-то смешно. Он всегда был очень смешлив.
1: Я, о да, я это знаю.
0: Леопольд, теперь он стал кавалер Моцарт, рыцарь Моцарт. Только великий Глюк был удостоен подобного. А потом мальчика избрали в академию в Болонье. Кто знал такое в 15 лет? И тогда я заметил перемену. Он полюбил, чтобы им восхищались. Восхищались женщины. И я сказал, здесь твоя западня. Помню, молодая госпожа де Асте позвала нас на чудные фрикадельки из печени и великолепную квашеную капусту. Но он не восхитился этими яствами. Его глаза неотрывно были устремлены на госпожу де Асте. Мне пришлось опять сурово вмешаться. А потом наш благодетель, старый архиепископ, умер.
1: Добавлю, уже тогда меня увлек этот гениальный мальчик. Поток солнечного света, легкое, трепещущее. Как странно, что он не родился в Италии. Я наслаждался его искусством, но исповедовал тогда иное.
0: Будучи послом в Берлине, я познакомился с музыкой полузабытого тогда Иоганна Себастьяна Баха. С тех пор строгое искусство Баха и Генделя владело мной. И вот тогда мне стала приходить в голову дерзкая мысль ввести солнечного мальчика в этот полузабытый мир. Какой удивительный цветок мог произрасти, и какое наслаждение ожидало нас, немногих жрецов истинной музыки. Но для понимания строгой музыки потребна строгая жизнь. Слишком много удач принесла ему судьба. Вот почему я весьма оживился, когда узнал, что новым архиепископом в Зальцбурге стал
1: сказал граф Иероним Колорадо. «Я хорошо с ним знаком. Непреклонная складка вокруг рта, надменный неподвижный взгляд. И мне нетрудно было уже тогда вообразить, как они встретятся. Избалованный славой юный гений и деспот». Сказка закончилась.
2: Мы читали фрагмент из книги Эдварда Радзинского «Несколько встреч с покойным господином Моцартом».

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 6 утра в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. На Кубани, в станице Полтавской, вспыхнул пожар на нефтебазе. Причина падения обломков беспилотника, об этом сообщает оперативный штаб региона. В результате инцидента никто не пострадал. Кроме того, после атаки временно перекрыта трасса между станицей Полтавской и хутором Трудобеляковским. На месте работают специальные и экстренные службы. Дональд Трамп заявил, что его разговоры с президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским прошли очень хорошо. Об этом американский лидер рассказал в ходе беседы с журналистами на полях саммита G7. По его словам, Штаты сфокусируются на украинском урегулировании после разрешения конфликта с Ираном. Также глава Белого дома, говоря о перспективе достижения договоренностей по Украине, указал, что, возможно, что-то удастся сделать. Россия победила Украину в постоянной палате Третейского суда в Гааге по делу о правах на прибрежные воды Черного моря рядом с Крымом, на Керченский пролив и Азовское море. По данным Министерства иностранных дел нашей страны, судом было отклонено требование Украины по демонтажу Крымского моста, утверждение Киева о якобы препятствовании переправы навигации судов в данных акваториях признаны необоснованными. Также провалилась и попытка Украины при поддержке стран Запада объявить Керченский пролив международным с правом прохода судов любых государств, включая военные корабли. В дипведомстве отметили, что суд признал полностью несостоятельными и бездоказательными обвинения Киева в нарушении Москвой обязательств в сфере сохранения подводного культурного наследия. В Соединенных Штатах потерпел крушение стратегический бомбардировщик Б-52. Трагедия произошла вскоре после взлета с авиабазы Эдвардса в Калифорнии. В результате 8 человек погибли, сообщает CNN. Самолет выполнял плановый испытательный полет в рамках программы модернизации радиолокационного оборудования. Экипаж включал военнослужащих, гражданских сотрудников и подрядчиков. Устанавливаются все обстоятельства авиакатастрофы. Крупный пожар вспыхнул в многоквартирном двухэтажном доме в Ялте. В результате возгорания пострадали двое жильцов, сообщает региональный МЧС. Сначала площадь пожара составляла 300 квадратных метров, однако затем она увеличилась до 560 квадратов. Произошло частичное обрушение кровли. Количество выпускников, которые набрали 80 и более баллов на едином государственном экзамене, увеличилось по всем предметам. При этом в некоторых дисциплинах отмечен рост числа 100-бальников. Об этом сообщил глава Рособорнадзора Анзор Музаев. По его словам, результаты обнадеживают. Добавим, основной период единого госэкзамена завершается 19 июня.

0: радио «Звезда».
1: Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного. Мыс Дежнева. Парк Горького. Площадь Гагарина. Поселок Лев Толстой. Море Лаптевы. Имя на карте.
2: Тольятти. Памятник преданности. На пересечении Южного шоссе и улицы Льва Яшина застыл на обочине бронзовый пес. Он сидит на гранитном постаменте высотой 1.5 метра и пристально смотрит на дорогу. У всех, кто проезжает мимо, создается впечатление, что собака поворачивает голову им вслед. Это памятник настоящему другу человека, сохранившему верность хозяевам до самой своей смерти. На картах монумент обозначен как памятник преданности.
1: Имя на карте.
2: В середине 90-х горожане впервые заметили у обочины дороги печальную собаку. Всегда на одном и том же месте. Уже несколько месяцев она либо спокойно лежала в сторонке, либо кидалась и лаяла на проезжающие мимо машины. Это была немецкая овчарка. Люди приметили собаку и стали интересоваться, откуда взялась такая. Из местной газеты прислали корреспондента и фотографа. Конечно, о том, чья это собака, кто ее бросил, никто не знал. Пришлось довольствоваться слухами. Как оказалось, летом на этом участке дороги произошла страшная авария, в которой столкнулись две легковые машины. В одной из них находилась овчарка и ее хозяева. Женщина погибла на месте, а мужчина скончался уже в больнице. Говорили, что молодые люди недавно поженились. В живых остался только их пес, который остался ждать своих хозяев. На этом самом месте. Что оставалось журналисту? Записал историю, придумал псу кличку Константин, что в переводе с греческого означает «верный» или «постоянный». После публикации заметки с фотографиями легенда о верной собаке получила статус признанного факта. Верный пес Константин, Костик, стал настоящим достоянием города Тольятти.
1: Имя на карте.
2: 7 лет. И в снег, и в дождь Костик неизменно находился на своем посту. Его жалели, строили конуру, пытались забрать домой, но пес неизменно возвращался обратно и ждал, ждал своих хозяев. От сочувствующих граждан он принимал только еду, и то близко к себе не подпускал. 7 лет. В любую погоду, в жару и холод. Он подбегал ко всем проезжающим рядом автомобилям и заглядывал в окна. Но однажды Костик пропал. Пес просто ушел в лес, чтобы там умереть. Собаки часто так поступают, почуяв приближение смерти. Константин ждал своего хозяина до последней секунды. Не дождался.
1: Имя на карте.
2: Через год после гибели Костика ему поставили памятник, средства на который собирали дружно, всем миром, убитые общим горем. С тех самых пор в Тольятти сложилась традиция. Все пары молодоженов должны после ЗАГСа обязательно приехать к Костику с цветами и потереть ему кончик носа. Тогда они будут верными друг другу и проживут в браке долго и счастливо. Тольятти. Памятник преданности.
1: Имя на карте.
0: Премьера на радио «Звезда». Дай 5. 5 удивительных фактов о...
3: О предметах и явлениях вокруг нас.
0: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радиозвезда. Дай пять. Пять удивительных фактов о пряниках.
1: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
0: Факт первый.
2: Пряники использовали как сладкую азбуку. 300 лет назад пекли пряники в форме букв алфавита. Дети с удовольствием их ели и одновременно запоминали грамоту.
0: Факт второй.
2: В 17 веке существовали разгонные пряники. Хозяева вручали засидевшимся гостям специальные пряники как вежливый намек «пора расходиться по домам». Это была древняя форма социального сигнала в русском застольном этикете.
0: Факт третий.
2: Пряничные домики родились в Германии в средние века, но стали невероятно популярны после выхода сказки братьев Гримм «Гензель и Гретель».
0: Факт четвертый.
2: В 19 веке пряник служил рекламным носителем. На печатных пряниках можно было увидеть анонсы цирковых и театральных выступлений, рекламу товаров и даже патриотические лозунги.
0: Факт пятый.
2: Самая большая пряничная деревня состоит из 1251 здания. На ее создание ушло около полутонны пряничного теста, тонны глазури и конфет.
0: Дай пять. Пять удивительных фактов о пряниках.
1: Радиозвезда.
3: Все деньги мира. Собрать сложно, рассказать можно.
4: Только в 1947, через два года после победы над фашистской Германией, в Советском Союзе прекратили выдачу продовольственных карточек, а заодно провели очередную денежную реформу. Новые бумажные купюры получились очень большими. Стандартный размер банкноты номиналом в 1 рубль 82 на 125 миллиметров. Это примерно половина современного печатного листа формата А4. Крайне неудобно. Целиком в кошелек не помещается, во внутренний карман пиджака убрать только в свернутом виде, и в народе такие деньги назвали «сталинскими портянками». В ходу они были долгие 14 лет, до реформы 1961 года. «Коробок спичек будет стоить не 10 копеек, а одну», утверждал Никита Сергеевич и слово свое сдержал. Правда, была одна хитрость. Если до реформы за 1 доллар давали 4 сталинских рубля, то теперь предлагали всего 90 хрущевских копеек. По размеру новые советские деньги были в два раза меньше прежних портянок. Аккуратные, красивые, яркие. Больше всего они напоминали конфетные обертки, за что и получили в народе название «хрущевские фантики».
3: Все деньги мира.
0: Область знаний. Лекции на «Радиозвезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
3: Сложно.
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. «Область знаний». Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.

0: Радиозвезда.
1: Мы всегда куда-то мчимся, всегда в пути. Для нас сегодняшних нет дороги, нет жизни. Но постойте, задумайтесь. Кто-то ведь протоптал первую тропинку, отмерил первую версту. Кто-то построил первое шоссе, положил первый рельс. Пути сообщения.
2: Будущим строителям слава! Ура!
3: 70-е и 80-е годы прошлого века. Каждый день в программе «Время» репортажи о героических буднях строителей Байкала-Амурской магистрали. Беззаботные парни с гитарами в спецовках стройотрядов на экранах телевизоров преображались в бородатых, уверенных в себе путейцев, проходчиков, водителей. Даже дети чувствовали свою причастность к чему-то великому. В журналах «Мурзилка» и «Веселые картинки» печатались настольные игры «Постройте БАМ», «Двигайтесь навстречу друг другу», «Сомкните участки».
1: Пути сообщения. Байкало-Амурская магистраль.
3: Впервые такую дорогу задумали построить еще в 1888 году. Не получилось. Реализовать проект взялись уже советы. В 1930 году о строительстве второй железной дороги с выходом к Тихому океану задумались серьезно. Именно тогда будущую магистраль впервые окрестили Байкало-Амурской. Говорят, сатирик Задорнов как-то изрек: с одной стороны БАМ строили военные, с другой стороны зэки, а когда построили, то комсомол отпраздновал победу. Забавно. Но не смешно. Современный БАМ строили воины-железнодорожники и комсомольцы. А вот начинали действительно зэки. До 1937 года заключенные БАМ-лага прокладывали вспомогательные железнодорожные ветки и дороги военного назначения. К постройке первого участка непосредственно самой магистрали приступили только в 1938. Условия жесточайшие. Зимой морозы ниже 50, летом почти тропическая жара, дикие звери, мошка. Труд рабский. Паёк 400 граммов хлеба на человека в сутки. Люди гибли. Говорят, в 40-м на участке между Кичерой и Янчуканом случился бунт. Доведенные до крайности строители-зэки перебили конвоиров и захватили паровоз. Бунтовщиков не просто расстреляли, а жестоко разбомбили с воздуха. Заключенные работали на строительстве БАМа до смерти Сталина. В 1953-м вождь умер, и дело встало. К тому времени построили треть магистрали – 1132 километра.
1: Пути сообщения. Дороги и люди.
3: В 1974-м БАМ объявили комсомольской стройкой, и молодежь в едином порыве хлынула на восток. Людям надоело жить в застое. Хотелось перемен и масштабного созидания, романтики и, конечно, денег. Средняя зарплата в Советском Союзе в 1974 году – 138 рублей. Заработок строителя БАМа – 700, а иногда и выше. Снабжение и питание по высшему разряду – апельсины, ананасы, сухие колбасы, сгущенка – короче, весь дефицит, включая импортную одежду и бытовую технику, вертолетом. В тайгу. За 3 года работы полугодовой отпуск с оплачиваемой дорогой. Сертификат на получение автомобиля без очереди в любом автомагазине страны. Снабжение и оплата изменились. Природа нет. Халявщики и рвачи сдавались и уезжали. Не выдерживали. Люди с гнильцой на БАМе вообще не приживались. Сквозное движение по БАМу открыли в октябре 1984 года. Это была настоящая победа. 4300 километров потрясающе красивой, но жестокой природы. 11 полноводных рек, 7 горных хребтов, более 1000 километров в зоне вечной мерзлоты, термальных вод и повышенной сейсмической активности. 10 тоннелей, 142 больших моста, 200 железнодорожных станций и разъездов, 60 городов и поселков. Но еще ничего не закончено. Страшный Северо-Муйский тоннель строили 26 лет и открыли только в 2003 году. Дорога постоянно совершенствуется, и работы еще много. Веселей, ребята! Выпало нам строить путь железный. А короче, бам!
1: Байкало-Амурская магистраль. Пути сообщения. История в письмах и воспоминаниях.
0: Из воспоминаний жены декабриста Полины Егоровны Анненковой об условиях проживания на каторге. Осень 1827 года. Читинский острог. Дамы часто приходили ко мне посмотреть, как я готовлю обед из ничего. Просили научить то суп сварить, то пирог состряпать. Когда мне приходилось чистить худющую курицу, многие плакали, сознавая, что завидуют моему умению делать абсолютно все, и горько жаловались на себя, потому как не умели ничего такого. Полина Анненкова.
1: Радио «Звезда».

0: Радио «Звезда». Армия и флот. Новости.
1: 6:30 в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Заместитель министра обороны Александр Санчик накануне поздравил офицеров и прапорщиков учебных заведений системы материально-технического обеспечения с окончанием обучения. В церемонии приняли участие почти 1000 военнослужащих из военной академии имени Хрулева, военного института железнодорожных войск и военных сообщений, а также военного инженерно-технического института. Генерал-полковник передал слова поздравления от министра обороны и пожелал выпускникам успехов в служении Отечеству. Также Александр Санчик вручил государственные и ведомственные награды особо отличившимся военнослужащим. Расчет пушки М-46 группировки войск «Центр» уничтожил вражеское артиллерийское орудие на Добропольском направлении спецоперации. Боевики замаскировали его в лесополосе, но наши операторы разведывательных беспилотников обнаружили ее. Огонь вели осколочно-фугасными снарядами с расстояния более 25 километров. Подробнее о боевой работе рассказал старший наводчик Сергей Головин.
2: Орудие пушка М-46, 130 калибр, стреляет полными, уменьшенными. Дальность на уменьшенных максимально 19 километров, на полных 24-26, бывает и более, смотря какой угол стрельбы. Работаем по засечке, по живой силе засекли, работаем по посадке. По движущим машинам тоже работаем. Дроноводы передают на ПУ, а с ПУ уже нашему командиру. Командир передает мне информацию, я навожусь и работаю по цели. Когда работаем по целям, из 10 снарядов 7-8 ложатся в цель.
1: Уничтожение вражеского орудия позволило нашим штурмовым подразделениям продвинуться вперед с минимальными потерями. Холдинг «Швабы» госкорпорации «Ростех» показал на международном военно-морском салоне «Флот» передовые разработки в области всепогодного и круглосуточного визуального контроля обстановки. В частности, эксперты отметили систему видеотепловизионного мониторинга и аналитики. Она позволяет контролировать обширные прибрежные районы, осуществляя эффективный мониторинг за проникновением в охраняемые зоны. Новинки могут обнаруживать малоразмерные суда на дальности до 10 км днем и до 5,5 ночью, а комплекс «Астрон-3В» на дальности 12 км днем и до 6 ночью. Международный военно-морской салон «Флот-2026» проходил в Кронштадте с 10 по 14 июня. В Ростове-на-Дону состоялся чемпионат Южного военного округа по военно-спортивному многоборью. Состязались в дисциплине «Летнее офицерское троеборье». Участники прошли 3 испытания – стрельба из пистолета Макарова, плавание и бег. В отдельном зачете соревновались военнослужащие, получившие ранения при выполнении задачи в зоне проведения спецоперации. Победители и призеры соревнований завоевали право представлять Южный военный округ на чемпионате вооруженных сил.
0: Премьера на радио «Звезда».
3: За эту книгу в 1958 году Пастернак был удостоен Нобелевской премии.
4: За значительные достижения в современной лирической поэзии, а также за продолжение традиции великого русского...
3: Но заплатил за свой успех непомерно высокую цену.
5: И считал, но осуждаю.
3: Писателя подвергли жестокой травле, угрожали, заставили отказаться от почетной награды. На родине книга была опубликована лишь 30 лет спустя. Издательство «Вимбо» и «Радио Звезда» представляют. Роман Бориса Пастернака «Доктор Живаго». Слушайте сегодня за час до полуночи на «Радио Звезда».

0: «Радиозвезда». Очень важные вопросы.
1: Каждую осень синицы рвут москитные сетки на окнах моего дома. Зачем они это делают?
2: Отвечает орнитолог Елена Чернова.
3: Синица – это такая специальная птица, которая имеет очень развитое исследовательское поведение. Вы можете сами понаблюдать за ними. Они ни единой секунды не сидят на месте, постоянно бегают по веткам, чего-то клюют, чего-то разыскивают в щелях коры, смотрят по сторонам. Они обычно первыми замечают доступную пищу и немедленно собирают там всю свою компанию. Это их способ питания. Если они проявляют интерес к москитным сеткам, то, скорее всего, все-таки находят на них что-то достаточно интересное для себя. Либо тех самых мошек, либо какие-то крошки, которые надувают ветром, и они тоже могут оказаться довольно вкусными. В любом случае, понятно, что мытье сетки будет давать только временный эффект или не будет давать никакого, потому что если птицы уже привыкли, что данную территорию имеет смысл обследовать и что-то там поискать, то они это будут делать вне зависимости от того, найдут ли они там это что-то, тем более, что со временем оно там снова появится. Таким образом, решение проблемы – просто-напросто заменить сетку на металлическую, которая клювом синицы окажется более или менее не под силу. Другого решения у этой задачи практически нет.
0: Очень важные вопросы. Радиозвезда.
4: Кто так строит?
5: Энциклопедия домов мира.
4: Программа о том, кто, где, как и почему живет. Кто?
6: Африканское племя Масаи. Большая часть этих скотоводов-полукочевников живет сегодня в окрестностях горы Килиманджаро.
4: Что?
6: Традиционная масайская хижина. Масайская хижина – это круглый домик, который напоминает юрту. Площадь жилища – около 15 квадратных метров. На этом крохотном пространстве люди племени Масаи умудряются существовать вместе со своими животными – овцами, козами, а иногда и коровами.
4: Как?
6: Согласно обычаю племени, дома здесь строят женщины. После свадебного обряда каждая супруга обязана соорудить для мужа и семьи хижину. Здесь масаи готовят, едят, греются, спят, общаются, а еще хранят еду, топливо и другие предметы обихода. Обычно в деревне Масаи несколько десятков хижин, которые возводят очень близко друг к другу. Дома расположены по кругу и огорожены изгородью из колючего кустарника и сухих листьев. Такой забор защищает людей и их животных от нападений многочисленных хищников. В центре деревни небольшое пространство-двор, который называется Крааль. Это место ночевки мелкого домашнего скота. В случае опасности или непогоды масаи забирают животных к себе в хижины. С козами в холода теплее.
4: Из чего?
6: Каркас жилища образуют деревянные столбы, которые закрепляют в земле. Эти столбы соединяют мелкими ветвями, а затем плетенные стенки будущего дома обмазывают смесью из подручных материалов. В составе масайской штукатурки грязь, палки, трава, коровий навоз и зола. Вместо крыши короб из навоза, который надежно защищает от дождей. Сверху на короб укладывают солому. Если деревня кочует, каркас хижины разбирают и несут с собой, а на новом месте вновь обмазывают навозом. Чтобы войти в хижину, даже самый низкорослый масай должен сильно нагнуться. Да и внутри жилища трудно распрямиться. Высота дома приблизительно 1.5 метра, а средний рост масаев около 2. Днем в центре хижины прямо на земляном полу разжигают костер. Рядом с очагом разложены шкуры животных, на которых обитатели дома спят. Дым от костра уходит в небольшое отверстие в крыше. Эта вентиляционная щель служит также источником света. Окна масаи делают редко, а если и делают, то очень узкие, чтобы в жилище не смогли залезть львы или леопарды.
4: А что теперь?
6: Масаи не любят прогресс. Их уклад и образ жизни не меняется веками. Этот народ не признает технических новшеств, документов, государственных границ и свободно перемещается по территориям Кении, Танзании и Уганды. К Как и раньше, любимая еда Масаи – традиционная похлебка из коровьей крови с молоком. А любимый дом скотоводов-полукочевников – маленькие хижины из коровьего навоза, которые веками сооружают их жены и матери. Масайская хижина.
7: Кто так строит

0: Радиозвезда. История в звуке. История награды.
1: Награды «Варяга». 9 февраля 1904 года во время русско-японской войны корабли Тихоокеанского флота крейсер «Варяг» и канонерская лодка «Кореец» вступили в бой с японской эскадрой. Два боевых судна против 14. Произошло это в заливе корейского порта Чимульпо. Силы были неравны. В ходе сражения русские моряки решили затопить свои корабли, чтобы они не достались врагу.
2: Открыть, кингстоны! Флаг не спускать! Крейсер «Варяг» затопить! Канонерскую лодку «Кореец» взорвать!
1: Храбрость в бою и героическая гибель русских кораблей восхитили даже противника. В России члены экипажа «Варяга» и «Корейца» были представлены к наградам. Матросы получили георгиевские кресты, а офицеры – ордена Святого Георгия 4-й степени. Впервые в российской истории все участники боя, около 500 русских моряков, были удостоены высшей воинской награды. Даже корабельный священник «Варяга» иеромонах Михаил Иванович Руднев получил золотой наперстный крест на георгиевской ленте, что являлось особым знаком боевого отличия. В 1954 году в нашей стране отмечалось 50-летие героической гибели русских кораблей в заливе корейского порта Чимульпо. На тот момент в живых осталось всего 45 участников знаменитого сражения. 45 матросов и офицеров крейсера «Варяг» и канонерской лодки «Кореец». В знак признания их героического подвига морякам была вручена высшая медаль Советского Союза – медаль за отвагу.
0: Радиозвезда. Тайная война. История мирового шпионажа.
3: 7 ноября 1942 года советский танкер «Донбасс» был потоплен в Норвежском море гитлеровским эсминцем. Через пару дней в Москву придет срочное донесение.
4: Выжили несколько человек, взяты в плен. Стефана среди них нет.
3: На Лубянке поняли тогда. Во время очередного секретного задания погиб один из лучших разведчиков-нелегалов 20 века.
0: Арнольд Дейч.
3: Он родился в Австрии, знал 6 языков, окончил Венский университет, стал доктором философии. Мало кто подозревал тогда, что этот человек фанатично предан идеям коммунизма. А он, Арнольд Дейч, неожиданно стал тайным агентом Коминтерна. Переехал в 1932 в Москву и поступил на работу в иностранный отдел НКВД, внешнюю политическую разведку Советского Союза. Франция. Его первая служебная командировка. Стефан Ланг, так его теперь зовут, обрабатывает секретную информацию. Выполняет спецзадания в Бельгии и Голландии, а после прихода к власти Гитлера и в Германии. Дальше переезд в Англию, где он становится вначале студентом, а затем и преподавателем Лондонского университета. Основная задача – формирование агентурной сети из числа студентов престижных британских вузов. Так была создана знаменитая «Кембриджская пятерка». Стефан Ланг вербовал нужных ему людей не только в Кембридже. Позже один английский историк скажет.
5: Оксфордские кроты Сталина, должно быть, прорыли невероятные ходы в британское правительство. Большинство из них унесло в могилу тайну своей подпольной работы. Но можно только представить, до каких служебных высот они доросли и к каким тайнам английских секретных ведомств имели доступ.
3: И действительно, после университета большинство агентов Стефана Ланга стали в Лондоне высокопоставленными чиновниками. К примеру, начальник управления стратегических операций, руководитель разведывательно-диверсионной службы. И совсем скоро в Москву начала поступать особо важная секретная информация.

0: тайная война.
1: Агенты Стефана работали как дорогие хорошие часы. Точно, безотказно, четко. В сентябре 41-го на Лубянке получили копию доклада Черчилля о проекте создания атомного оружия. Дальше больше. Из Лондона поступили самые полные списки английских и немецких шпионов на территории СССР. Вскоре на Лубянке внимательно ознакомились с планом гитлеровского наступления на Курской дуге. Но он, Стефан Ланг, об этом уже не узнает. Его отзовут в Москву для нового задания. Как выяснилось позже, последнего. Осенью 1942 года танкер «Донбасс» шел по маршруту Мурманск-Рейкьявик. На его борту был и Стефан Ланг. Разведчик с пересадками должен был добраться до Аргентины. 7 ноября в Норвежском море советское судно было атаковано немецким эсминцем. Вражеская торпеда расколола танкер пополам. Экипаж и пассажиров объявили погибшими. Затем выяснилось, часть команды «Донбасса» все же спаслась и находится в плену. Капитан советского корабля рассказал после возвращения на родину.
2: «Я хорошо помню того парня. Взрывом ему перебило обе ноги. Но он до последнего, через боль, весь в крови подносил артиллеристам боеприпасы, помогал пассажирам, многих спас, а сам погиб».
1: Гибель Стефана Ланга не характерна для разведчика-нелегала. Геройская смерть в открытом бою. Но так распорядилась судьба. И только спустя многие годы наконец-то была рассекречена настоящая фамилия этого отважного человека.
0: Арнольд Дейч. Тайная война.
3: 1833 год. Петербург. Репетиция военного парада на Марсовом поле в самом центре города. Царь Николай I делает смотр войскам.
4: Так. Отличная выправка, господа генералы. Просто отличная. Постойте-ка, а это что такое? Ничего себе! Да это ж великан! Настоящий русский богатырь! Как звать величать? Отвечай, не робей.
5: Казак Лучкин, государь!
4: Так, хорошо. Да, ей-богу, великан. И сколько же в тебе росту будет?
5: 3 аршина с вершком, ваше императорское величество.
4: Да, рост немалый. Ты, братец, стоишь тут как длинное высокое дерево, а весь гвардейский корпус пред тобой просто низкий кустарник какой-то. Это не дело, совсем не дело. Адъютанты, где вы там? Пишите приказ. Определить казака Лучкина в Преображенский полк тамбур-мажором.
6: По случаю присвоения. История воинских званий. Тамбур-мажор.
3: Слово это французское, составное. Тамбур значит барабан. Мажор значит старший. Складываем, получается главный барабанщик. Или барабанный староста. Тамбур-мажор возглавлял специальную полковую команду гарнистов и управлял большими оркестрами на марше или во время парадов. Говоря современным языком, тамбур-мажор – это военный дирижер.
6: История воинских званий.
3: Главные полковые барабанщики набирали, как правило, высоких, красивых, статных воинов. Кстати, история на Марсовом поле вполне себе реальная, а не выдуманная. Лихой казак Лучкин и впрямь был гигантом. Рост 3 аршина с вершком. Проще говоря, приблизительно 2 метра 17 сантиметров. Настоящий баскетболист. И это при том, что средний рост мужчин в середине 19-го столетия едва дотягивал до 1,60 м.
6: По случаю присвоения.
3: Красавец-мужчина. Тамбур-мажору полагался парадный мундир с эполетами генеральского образца с бахромой из толстой витой канители и красный султан, то есть пучок перьев, на каске. В правой руке Главный барабанщик носил великолепную трость с золоченым набалдашником, перевитую тесьмой с двумя большими кистями. Эта трость была своеобразной дирижерской палочкой, а глядя на ее движение, барабанщики либо начинали, либо прекращали бой.
6: По случаю присвоения. История воинских званий. Тамбур-мажор.
3: Рассказывают, что в былые времена, когда военный оркестр появлялся на улицах Петербурга, то некоторые, слишком впечатлительные дамы, завидев великана тамбур-мажора, нередко падали в обморок. Правда или нет, не знаем. Но не зря же один поэт сочинил вот такие стихи.
7: Отправлен взвод в ночной дозор приказом короля. Выводит взвод тамбур-мажор, тра-ля-ля-ля-ля-ля. Эй, горожане, прячьте жен, не лезьте с дуру на рожон. Выводит взвод тамбур-мажор, тра-ля-ля-ля-ля-ля.
6: Тамбур-мажор. По случаю присвоения.
8: Как же я люблю всякие древности. Ну, показывайте.
9: Здесь мы храним вещи, которые считались выдуманными.
8: Борода чья-то. Почему синяя?
9: Я же говорил.
8: Череп.
9: Это Йорик.
8: А чей конь? Вон там, в углу. Хотя, погодите, я сам догадаюсь.
9: Вещи Олег.
10: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
11: Были времена, когда сливочное масло делалось только из молока, колбаса из мяса, пиво из солода без консервантов. Советские ГОСТы. А всегда ли они соблюдались? Слушайте беседу с экономистом Олегом Абелевым.
10: Архивные тайны. Слушайте сегодня в 2 часа дня на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 7 утра в Москве. В студии Андрей Богданов. Здравствуйте. В Донецкой Народной Республике в результате атак вражеских ударных беспилотников накануне погиб один мирный житель, трое получили ранения, сообщил глава региона Денис Пушилин. Так, на трассе Донецка-Мариуполь в городском округе Докучаевск скончался мужчина. На этой же автодороге крайне тяжелые ранения получил еще один мирный житель. На трассе Новороссия в Новоазовском муниципальном округе пострадали двое мужчин. Также в результате удара повреждены 5 объектов гражданской инфраструктуры, один грузовой и два легковых автомобиля. Абсолютно недопустимо, чтобы конфликт между Украиной и Россией перебросился на территорию Беларуси. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко в интервью телеканалу «Аль-Арабия Инглиш».
2: Мы с Путиным обсуждали эту проблему в связи с тем, что эта проблема всегда существовала в средствах массовой информации. И я вам искренне говорю, дословно могу сказать, что мне сказал президент России. Мы понимаем, что вступление Беларуси в каком-то качестве в войну, в конфликт, неприемлемо. Я вам скажу так, что вы, средства массовой информации, несколько накрутили эту тему. Ну, а Зеленский подыграл.
1: Белорусский лидер упомянул и о недавней встрече представителей Великобритании, Франции, Германии и Украины, по итогам которой были озвучены неприемлемые для России требования. По мнению Лукашенко, они специально установили высокую планку, чтобы в ходе переговоров можно было ее опустить. Власти Ирана согласились на требования штатов никогда не создавать ядерное оружие. Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп. Глава Белого дома также опроверг сообщение о якобы планах Вашингтона выплатить Тегерану $300 миллионов. Вице-президент Джей Ди Венс в интервью NBC News заявил, что штаты и МАГАТЭ окажут помощь Тегерану в уничтожении запасов обогащенного урана. Он добавил, что мирное соглашение предусматривает возвращение в Исламскую Республику экспертов атомного агентства. Пресс-ТВ, ссылаясь на источник, передает, что 5 иранских кораблей прошли через международные воды на фоне снятия американской морской блокады. Речь идет о 3 нефтяных танкерах и 2 кораблях с иранскими товарами первой необходимости. Режим чрезвычайной ситуации ввели на территории Крымского района Краснодарского края. Причина – разлив реки и подтопление территории. В районе хутора Западного вода продолжает заливать поля и подходить к населенным пунктам. Общая площадь подтопления земель сельхозназначения в Крымском районе превышает 5000 гектаров. Специалисты проводят земляные работы и перекачивают воду насосами для минимизации последствий. Режим ЧС также вводили в Славянском районе в связи с прорывом дамбы.
0: Автонавигатор.
1: До 26 августа на 82-м километре Московской кольцевой в районе пересечения с Дмитровским шоссе будет недоступна для движения одна полоса в каждом направлении. Это связано с проведением ремонтных работ, предупреждает Департамент транспорта. И о пробках к этому часу информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. К этой минуте обстановка на дорогах оценивается в 1 балл. Полчаса можно потерять на Щелковском шоссе, 3 Пехорка до поворота на поселок Восточный. Столько же займет путь по Новорижскому шоссе от поворота на Павловскую Слободу до Пирамиды. Пробка на 20 минут на Носовихинском шоссе от проспекта Жуковского до шоссе Ильича. Следующий выпуск новостей слушайте через 15 минут. Эфир на «Радио Звезда» продолжит мой коллега Максим Челиков.

0: утро на радио «Звезда».
1: С вами Максим Челиков. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, как в России справляются с последствиями мощных ливней. Почему современному человеку сложно читать бумажные карты? Кто из отечественных мастеров конного спорта дважды побеждал на Олимпийских играх? Мощная гроза в начале недели прибавила работы к коммунальщикам Челябинска. Город еще не оправился после ливней в выходные, а дороги во многих районах снова ушли под воду. Ранее сильные ливни подтопили Москву и Краснодар. Далеко не везде городская система отвода воды справляется со своей задачей. Почему это происходит и как она устроена, объясняет председатель Жилищного союза Москвы, юрист, член комитета ЖКХ Торгово-промышленной палаты России Константин Крохин.
2: Все эти водостоки, они уходят в канализацию, которая расширяется и увеличивается по мере ее выхода ближе к местам приема. И основные места приема ливневые, вот это, конечно, реки. Если при строительстве каким-то образом нарушены уклоны, тогда появляются у нас зоны затопления. Это вот на местах нового строительства может быть. Второе, это несоблюдение объема, размера водосточной системы. Если она не рассчитана для большого количества приема дождевых вод, то она переполняется. Третья причина – при наличии развитой системы водостока. Если ее не прочищать, то эта система может быть засорена элементарно простым бытовым мусором. И в этом случае она не справляется и создает подтопление там, где их, в принципе, быть не должно.
3: Почему они перестали справляться или, в принципе, это было всегда?
2: Нет, раньше такого не было, потому что не было такого большого объема нового строительства. Построено очень много объектов улично-дорожной сети. Нагрузка на дороге возросла, сложнее стало соблюдать уклоны. Необходимо было создавать дополнительные мощности в системе водостоков. И не каждый муниципалитет имел такие финансовые возможности. Ну, экономия определенная. Действительно дорого, потому что это подземное строительство.
1: Эксперт считает, что для улучшения ситуации в столичном регионе в проекты комплексного развития территории нужно обязательно включать вопросы расширения мощности систем водоотведения. Также требуется усилить строительный надзор.
0: Утро на радио «Звезда».
1: В Петербурге туристам начнут выдавать бумажные карты и путеводители на фоне перебоев со связью и мобильным интернетом. По словам губернатора Александра Беглова, получить помощь можно будет в павильонах городского туристско-информационного бюро. Ким Андреев узнал, как создаются современные бумажные карты и выяснил, способен ли неподготовленный человек в них разобраться.
4: Анаксимандр из Милета. Так звали одного из первых картографов в истории. Он изобразил мир в виде трех участков суши – Европа, Азия и Ближний Восток. Другой грек, Птолемей, стал систематически использовать широту и долготу, знакомые нам и сегодня. В дальнейшем карты становились более точными и подробными, помогли в том числе астрономические наблюдения. Современные картографы тоже за помощью иногда обращаются к небу, рассказывает завкафедрой географии и картографии Волгоградского государственного университета Денис Солодовников.
5: Если раньше основным источником была там топографическая, геодезическая съемка, то сейчас это различные спутниковые данные в основном, спутниковые снимки. Они бывают привязаны в разных системах координат, в разных проекциях. И вот картограф должен собрать это все воедино, привести к единому формату и выдать карту с каким-то содержимым, специальным или общим.
4: Для аналоговых карт важна не точность, а обзорность, то есть возможность представить картину на большом участке. Для их печати в России утвержден особый государственный стандарт. Городские карты обновляют в среднем каждые 2 года. А если была масштабная реконструкция улиц, то еще чаще. При этом человек в процессе создания атласов играет уже роль не художника или чертежника, а скорее дизайнера и оператора ЭВМ, продолжает Денис Солодовников.
5: Задачи сами решаются математическими методами формальными. В основном для картографии пока что хватает еще стандартных решений. Просто, конечно, компьютер гораздо быстрее это делает. Сейчас не нужно вычислять там косинусы и синусы углов различных, там горизонтальные проложения. Но вот с этим справляется компьютер в автоматическом режиме.
4: Для чтения бумажной карты первым делом нужно понять ее масштаб. Обычно он обозначен в углу, например, 1 к 100 тысячам. Если убрать последние два нуля, то получится количество метров ландшафта на 1 квадратный сантиметр карты. Если вычесть 5 нулей, то можно узнать, сколько километров дорог в одном бумажном сантиметре. Но для ориентации на такой карте необходим еще один инструмент, говорит инструктор-проводник и гид Павел Руденко.
6: К бумажной карте компас. Этого достаточно, это вот база, они друг без друга порой живут плохо, поэтому зачастую карте все-таки компас нужен, чтобы определить, где вы находитесь, в какую сторону вообще смотрите, где какая сторона света. Сперва человеку нужно понять ему, для чего это нужно. Если у него задачи такие же, например, как у меня для туристического похода, то вот нужно изучать горизонтали. Это на топографической карте линии, которые показывают перепад высот.
4: Даже в наш цифровой век бумажные карты никуда не денутся, уверен эксперт. Как и во времена Птолемея, они все еще востребованы. Ими пользуются геологи и военные, спасатели и дальнобойщики, туристы и спортсмены, бегающие по пересеченной местности. А когда ломаются телефоны или пропадает интернет, то способны выручить и каждого из нас. Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда.
1: Россияне выступят на чемпионате мира по конному спорту впервые за последние 7 лет. В августе на турнире в немецком Ахене они будут участвовать только в конкуре, сообщил главный тренер сборной Владимир Белецкий. Конные скачки проводятся в нашей стране с середины 18 века. Их популярность заметно выросла на рубеже следующих столетий и даже повлияла на развитие отечественного коневодства. А когда мы заявили о себе на международных турнирах, и кто оставил яркий след в истории Олимпийских игр и чемпионатов мира? О легендах русского конного спорта Анна Елисеева.
7: Наши всадники показывали класс еще со времен царской России. Кавалерийские офицеры Дмитрий фон Эксе, Павел Радзянко, Михаил Плешков трижды выигрывали золотой кубок короля Эдуарда на соревнованиях в Лондоне. Кавалеристы, бывшие фронтовики, вошли в состав и советской олимпийской сборной. На играх 48-го года они вполне могли завоевать медали, уверен Александр Любимов, президент клуба истории и статистики, член исполкома Федерации спортивных журналистов России. Но тогда в Кремле решили взять паузу и дали зеленый свет только на Олимпиаду в Хельсинки. Увы, дебютное выступление наших конников в 52-м году обернулось неудачей, и скорее технической. Тогда еще не было понимания международных стандартов. Кроме того, следовало подтянуть некоторые дисциплины. Прежде всего, выездку, главное искусство которой – показать единство всадника и лошади. Вот здесь-то и преуспел советский наездник, ставший первым олимпийским чемпионом в конном спорте Сергей Филатов. Выпускник Тамбовской кавалерийской школы, он произвел фурор на играх в Риме, рассказывает Александр Любимов.
8: Он прекрасно выступал на соревнованиях социалистических стран в 57-м году, повторно в 58-м году. И надо вспомнить такой интересный случай, что он встретил коня Абсент, они посмотрели друг на друга, это была любовь с первого взгляда. И вот благодаря этой встрече на Олимпиаде в Риме в 1960 году удалось завоевать золото в выездке.
7: После Рима два неразлучных партнера участвовали на Олимпиаде в Токио. Но так сложилось, что в дороге конь простудился, и выступление могло не состояться, не придя на помощь внучка японского императора. Абсенту назначили курс иглоукалывания, и он быстро встал на ноги. И все же вместо ожидаемого золота вместе с Филатовым они выступили на бронзу. После этого на Абсенте начал побеждать всадник Иван Калита. Но следующим на золотой пьедестал Олимпиады зашел его тезка Кизимов. Выпускник Деркульской школы жокеев, Иван занимался всеми видами конного спорта и вошел в историю как единственный русский всадник, двукратный олимпийский чемпион. Причем выступление Кизимова на играх в Мехико в 68-м году не обошлось без драмы. По иронии судьбы, неприятность снова произошла в дороге. Ноги коня и хора туго забинтовали, и в самолете он начал буянить. Но, к счастью, все обошлось хорошо, продолжает Александр Любимов.
8: Ему сделали укол, он более-менее успокоился, а когда его вывели из самолета, то он стал хромать. Врач все осмотрел и пришел к выводу, что это потому, что делали очень жесткую повязку. Короче, удалось это все исправить, и к моменту соревнований Ихор был в форме, и благодаря этому Иван Кизимов сумел завоевать золотую медаль в личном зачете.
7: Свое второе золото Иван Кизимов выиграл в команде на Олимпиаде 72-го года. Вместе с Иваном Калитой и Еленой Петушковой они одержали победу над германской сборной на ее же поле. Кстати, Петушкова стала первой советской женщиной в конном спорте с золотой олимпийской медалью. Кроме того, она двукратный чемпион мира по выездке и двукратный олимпийский серебряный призер. После Мюнхена наши всадники триумфально выступили на Олимпиаде в Москве. Золото выиграли во всех дисциплинах. Но достигнув зенита славы, отечественный конный спорт оказался в тени 90-х. Возрождение началось в нулевые. Сейчас молодежь тренирует заслуженные мастера спорта, в том числе вчерашние олимпийские чемпионы. И наши всадники успешно выступают на Кубках мира. Анна Елисеева, Наталья Савина, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
1: Через 15 минут мы расскажем, что делать во время лесного пожара, как Артек стал центром детской дипломатии в Советском Союзе, кто из династии Романовых увлекался фотографией.
0: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
9: 7.15 в Москве. Главное к этой минуте. Возгорание произошло на нефтебазе в станице Полтавской. По причине падения обломков украинских дронов сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. Погибших и пострадавших нет. На месте работают экстренные службы. Соединенные Штаты не будут выплачивать Ирану $300 миллионов, сообщил Дональд Трамп, подчеркнув, что подобные новости – это фейк, распространяемый демократами. Британская газета Financial Times также опубликовала материал, где утверждается, что фонд, к которому Иран может получить доступ, будет финансироваться компаниями, а не государствами. Ранее о том, что Тегеран получит доступ к Международному фонду восстановления страны, заявил американский вице-президент Джей Ди Венс. В подмосковных Мытищах и Ступино объявили эпизоотический очаг по бешенству. На территориях введен карантин, сообщили в правительстве региона. Очаг установлен в деревне Ивантеево и в деревне Чеверево. Карантин запрещает лечение больных восприимчивых животных, посещение территории посторонними лицами, ввоз и вывоз животных, а также охоту на них и снятие с них шкур. Облачная погода с кратковременным дождем и местами грозой прогнозируется в Москве сегодня. Температура воздуха днем в столице будет в пределах от 15 до 17 градусов тепла. В Подмосковье от 14 до 19 градусов, рассказали в гидрометцентре. Больше новостей на Радио «Звезда» слушайте менее чем через 15 минут.
10: Это история маленького Мирона, которому всего один год. Он родился в большой дружной семье, окруженной любовью и заботой близких. Казалось, впереди его ждет счастливое детство, но все изменил страшный диагноз – острый лимфобластный лейкоз – рак крови. Течение заболевания осложнилось корью и респираторной инфекцией, что привело к тяжелым последствиям. Несмотря на все испытания, Мирон продолжает бороться. Сегодня ему необходимо продолжить лечение стоимостью 7 220 247 рублей. Именно эта терапия может дать мальчику шанс победить болезнь и вернуться к обычному детству. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Тарасову Мирону. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела, наше будущее.
11: Реклама. В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО – это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
12: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
0: Век и время.
13: Конец 19 века. Калифорния. Жаркий спор двух друзей. Бывший губернатор Лиланд Стэнфорд
14: утверждает, что скачущая лошадь в какой-то момент полностью отрывает все четыре копыта от земли. Фотограф Эдвард Мейбридж с этим не согласен. Чтобы разрешить спор, нужны не слова, а доказательства. Так начался один из самых знаменитых научных экспериментов в истории. Мейбридж расставил вдоль беговой дорожки 24 фотокамеры. К их затворам привязали тонкие нити. Скаковая лошадь мчалась по дорожке, рвала нити одну за другой, и камеры щелкали. Результат ошеломил всех. Когда Мейбридж собрал снимки в серию, мир впервые увидел правду. Лошадь действительно летела. Все четыре копыта одновременно поджимались под живот. Стэнфорд выиграл пари. Но важнее был сам метод – хронофотография или запись времени с помощью снимков.
15: Человек и время.
14: Мейбридж не остановился на лошадях. Он снимал идущих людей, прыгающих кошек, летящих птиц. Ученые получили бесценный инструмент для изучения движения. Художники, которые веками рисовали галоп по наитию, теперь видели его анатомию. Так Мейбридж изобрел зупраксископ – волшебный фонарь, который проецировал кадры один за другим. И на экране замершие изображения оживали. Застывшая лошадь с фотографией вдруг начинала плавно мчаться вперед. Это была не просто иллюзия, а магия, ставшая технологией. Из спора о лошадиных копытах выросло искусство. Хронофотография стала мостом между фотографией и кинематографом.
15: Человек и время. Радиозвезда. Наука на чердаке.
16: Несколько моих знакомых уже в более чем взрослом возрасте столкнулись с проблемой вдруг появившихся у них аллергий и начали грешить, как водится, на все подряд, от всякой типа химии в еде до медицины. Мол, из-за прививок все, вот они-то нас и травят.
15: Научный журналист Егор Быковский.
16: Так давайте попробуем разобраться с научной точки зрения, существует ли связь между аллергиями и прививками. Этот вопрос волнует многих, особенно на фоне общего роста аллергических заболеваний. За последние лет 20 аллергиков стало больше процентов на 30. Однако ученые уверены, вакцинация не провоцирует развитие аллергии или аутоиммунных заболеваний. Наоборот, она играет важную роль в защите организма от тяжелых инфекций. Так откуда же берутся мифы? И что говорит наука? Для начала стоит отметить, что современные вакцины создаются с использованием убитых или ослабленных патогенов, либо их отдельных белков-антигенов. Это делает их безопасными для организма. Однако снижает так называемую иммуногенность, способность вызывать сильный иммунный ответ. Для компенсации этого эффекта в вакцины добавляют адъюванты, такие как соединение алюминия. Эти вещества применяются уже более 70 лет, и их безопасность подтверждена многочисленными исследованиями. Тем не менее, противники вакцинации продолжают распространять мифы о том, что адъюванты вызывают аутизм или неврологические осложнения. На самом деле, доза алюминия, которую получает ребенок с вакциной, гораздо меньше той, что содержится, например, в грудном молоке или детских смесях. Другой очень популярный миф связан с так называемой антигенной мимикрией. Это явление, при котором иммунная система путает собственные клетки с чужеродными из-за схожести белков. Однако это не так. Компоненты вакцин быстро выводятся из организма и не могут вызвать долгосрочных аутоиммунных процессов. Наоборот, прививки защищают от инфекций, которые способны спровоцировать подобные осложнения.
15: Наука
17: на чердаке.
16: Так, есть еще одна теория, часто обсуждаемая в контексте аллергии. Это так называемая гигиеническая гипотеза. Она возникла в 80-х годах прошлого века, когда ученые заметили, что дети из многодетных семей реже страдают аллергией. Предполагается, что контакт с разнообразными микробами в раннем возрасте как бы тренирует иммунную систему, снижая риск аллергических реакций. Однако современные исследования показывают, что эта гипотеза устарела. Сегодня ученые говорят о гипотезе микробной депривации. Мол, современные дети, особенно в городах, меньше контактируют с патогенами из-за улучшения санитарных условий, что может влиять на развитие иммунитета. Но прививки не играют существенной роли в этом процессе, так как защищают только от ограниченного числа опасных инфекций. Научные исследования подтверждают, что вакцинация не увеличивает риск аллергии. Например, в одном из крупных западных исследований проанализировали данные более 18 тысяч детей, рожденных в 90-х годах прошлого столетия. Это большая группа и хорошая статистика. Любые тренды на таких числах были бы видны. Но ученые не обнаружили связи между прививками и развитием астмы или других аллергических заболеваний. Аналогичные результаты были получены в Швеции, где изучали влияние вакцины против коклюша. Привитые дети не имели повышенного риска аллергии, а вот у непривитых, переболевших коклюшем, риск аллергических реакций был как раз сильно выше. Таким образом, друзья, страхи о связи прививок и аллергии не имеют научного обоснования. Вакцинация не только безопасна, но и предотвращает серьезные заболевания, которые как раз и могут вызывать осложнения, включая аллергические реакции. Важно помнить, отказ от прививок не снижает риск аллергии, но зато повышает вероятность столкнуться с опасными инфекциями.
17: Наука на чердаке. А вот была история.
18: Как-то раз одному чиновнику за поездку на Кавказ была пожалована табакерка с портретом императора. Все находили неприличным, что портрет императора будет находиться в кармане брюк. На что князь Александр Сергеевич Меньшиков, правнук сподвижника Петра, больше известный как придворный острослов, чем как государственный деятель, заметил, что же тут неприличного? Император желает видеть, что находится в кармане его подданного.
17: Да уж, была история.
19: Радио «Звезда».
20: Где ж ты?

0: вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 7.30 в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. За минувшую неделю от ударов вооруженных формирований Украины погибли порядка 30 мирных россиян, в том числе ребенок. Более 220 человек получили ранения. Об этом сообщил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Родион Мирошник. Наибольшее число пострадавших зафиксировано в Белгородской области, Донецкой Народной Республике, Запорожской, Херсонской, Брянской областях. По его словам, украинские боевики, игнорируя нормы и принципы международного гуманитарного права, наносили удары по медицинскому транспорту и медучреждениям. А атакой по пассажирскому поезду сообщением «Москва-Симферополь» в ночь на 8 июня Киев показал, что перешел к тактике открытого террора против транспортной инфраструктуры. Таким образом, украинские власти пытаются запугать жителей, дезорганизовать мирную жизнь, отметил Мирошник. Великобритания планирует включить танкеры для перевозки сжиженного природного газа в новый пакет антироссийских санкций. Такие данные приводятся в заявлении на сайте канцелярии премьера Соединенного Королевства. Предполагается, что меры объявят сегодня в ходе саммита G7 во французском Эвиане. Кроме того, ограничения предлагается наложить на так называемый теневой флот России и финансовые сети, которые помогают в обходе западных санкций против нашей страны. Общее число судов, которые Лондон связывает с Москвой, превышает 600 единиц. Люди старшего поколения часто становятся жертвами дистанционных мошенничеств и краж. Об этом в интервью ТАСС сообщил начальник пресс-службы столичного главка Министерства внутренних дел России Владимир Васенин.
2: Если мы напомним о том, что порядка 9 тысяч преступлений совершено именно в этой области за прошедший период, то из 9 тысяч это 2 тысячи ровно, это пенсионеры, которые превышают возраст 65+. Остальная категория – это так называемое взрослое население преимущественно. И очень маленькая категория, которая на сегодняшний момент является проблемной и становится проблемной – это дети-подростки, которые фактически не предупреждены и начинают попадаться на удочки мошенников.
1: В Москве за 3 месяца этого года количество регистрируемых IT-преступлений снизилось на 30%, добавил Васенин. Носители вируса Эбола из Африки в течение 30 дней с высокой долей вероятности окажутся в крупнейших авиахабах Европы и Азии. Так показало математическое моделирование японских ученых, пишут «Известия». Риски проникновения инфекции в Бельгию, Францию, Объединенные Арабские Эмираты и Турцию достигают 90%. Согласно другим расчетам, более половины инфицированных пассажиров международных рейсов из Конго и Уганды, где продолжается вспышка лихорадки, не выявляются на пунктах контроля, так как у них еще не проявились симптомы. Эксперты отмечают, что подобные модели позволяют выявлять наиболее уязвимые направления для распространения инфекции. При этом вероятность завоза патогена в Россию оценивается как невысокая.
3: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала. От ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции, служивые люди, воинские династии, верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».
4: Утро на радио «Звезда».
5: С вами Максим Челиков. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, как нужно вести себя, если оказался в центре лесного пожара. Какие профессии можно освоить сегодня в лагере «Артек»? Что любил фотографировать последний русский император? Лесные пожары охватили сразу несколько регионов России. Десятки тысяч гектаров горят в Красноярском крае, где введен режим ЧС. Возгорание зафиксировано в 4 районах Ханты-Мансийского автономного округа. Из-за таежных пожаров накрыло дымом Усть-Илимск на севере Иркутской области. Местные власти просят жителей реже выходить на улицу и завесить окна влажной тканью. А что делать, если вы застали бушующую стихию в лесу? Главное правило напомнил директор добровольной системы сертификации «Лесной эталон», член общественного совета Рослесхоза Николай Шматков.
6: Если вы почувствовали в лесу запах гари, если вы увидели огонь, самое главное – правильно оценить свои силы и в большинстве случаев не стараться тушить этот огонь. Если только это не там, какой-то горящий пень, не оставленный в лесу костер. Дело в том, что факторов опасных на пожаре – это не только огонь, это дым. Можно очень легко потерять сознание. Второе – при лесном пожаре иногда образуются такие полости выгорания органических веществ подземные, можно провалиться фактически в горящую яму. На пожаре очень часто падают деревья, поэтому вот не надо переоценивать свои силы. И увидев лесной пожар, надо стараться уйти от него. Если рядом водоем и пожар сильный, можно забраться в этот водоем или лечь на землю, укрыть себя мокрой одеждой, переждать пожар. Ну и, безусловно, если есть связь, необходимо звонить в экстренные службы. Не только для того, чтобы вас спасли, но для того, чтобы оповестить органы управления лесами, власти о лесном пожаре. Это очень важно. И будет очень полезно, если вы дадите четкие ориентиры, либо географические координаты, либо ближайший населенный пункт.
5: А жители леса Сибирска, Красноярского края, теперь выходят на улицу в противогазах. Люди задыхаются от дыма, сквозь пелену не видно даже солнца, а в квартирах трудно дышать, пишут в местных пабликах. В регионе объявлен режим чрезвычайной ситуации, там действуют 97 лесных пожаров. Основная причина возгорания – сухие грозы и неосторожное обращение с огнем.
0: Утро на радио «Звезда».
5: 16 июня Международный детский центр «Артек» празднует свой день рождения. Основанный как лагерь-санаторий, со временем он превратился в масштабный комплекс со школами, киностудией и площадками для концертов и фестивалей. О том, как создавался главный лагерь страны и за что получил международное признание, расскажет Анна Елисеева.
7: Название лагеря от урочища у подножия Аюдак на южном побережье Крыма. Именно здесь 16 июня 1925 года приняли первую смену из 80 пионеров. Условия спартанские – брезентовые палатки, грубо сколоченная мебель и столовая под тентом. Зато форменная одежда, белые скатерти, полноценное питание и правильный режим. Все это разработал и организовал заместитель наркома здравоохранения РСФСР и основатель «Артека» Зиновий Соловьев. Лагерь изначально задумывался как детская здравница, куда привозили больных туберкулезом, рассказывает Надежда Пронина, доцент Московского педагогического университета и автор книги «Артеку-100. История каждой артековской смены».
8: Дети, как взрослые, участвовали в партийной работе. Они жили все в неблагополучных условиях. И пионерская вот эта вот их нагрузка делала этих детей больными. И Зиновий Петрович, он как большевик понимал, что надо заботиться о наследниках революции, а туберкулез лечится всего на южном берегу Крыма.
7: Международным лагерем «Артек» стал уже в следующем 26-м году. Сначала принял пионеров из Германии, затем делегации из Норвегии, Польши, Франции, Швеции. Представители профсоюзов специально приезжали посмотреть, как в коммунистическом лагере организован детский отдых, отмечает Надежда Пронина. Самая длинная смена началась в Великую Отечественную, когда артековцев из Прибалтики, Украины и Белоруссии эвакуировали сначала в Сталинград, затем на Алтай. А после войны, когда лагерь перешел в ведение Всесоюзного коммунистического союза молодежи, был официально утвержден его международный статус. «Артек» из детского лагеря стал центром детской дипломатии. Он держит планку, хотя в жизни его, конечно, многое поменялось, продолжает Надежда Пронина.
8: Трудовое воспитание, оно, скажем так, отсутствует. А вот экологическое воспитание в «Артеке» есть. Вот раздельный сбор мусора. И ребят обучают тому, как это делается и почему это делается. В «Артеке» внимательно очень относятся к растительности. Есть на территории огромный парк, сделанный человеком, который потом был директором и Никитского ботанического сада. Детей учат, как надо оформить территорию. Показывают, как используется вода в «Артеке». Есть специальные озера над «Артеком», такие каптажи, где скапливается вода с гор, которую потом используют.
7: К моменту возвращения Крыма в состав России «Артек» переживал не лучшие времена. Тогда же началась его масштабная реконструкция, и лагерь превзошел самого себя советской эпохи. Теперь это гигантский комплекс из 9 лагерей с обновленными корпусами. Тут есть спортивные площадки, профессиональные корты, скалодром и многое другое. Кроме того, «Артек» – это площадка образовательная. Можно записаться в школу «Росатома», поучаствовать в конкурсе «Юный дипломат МГИМО» или попробовать себя в качестве режиссера, рассказывает Ирина Громова, генеральный продюсер и директор Международного детского кинофестиваля «Алые паруса Артека» имени Ланового.
9: Каждый лагерь создает свою команду продюсерского кино. С этими детьми работают известные актеры. Мы снимаем детьми кино, 3-4-минутные ролики, обязательно с какой-то темой. И детки это снимают. И потом все смотрят весь лагерь и оценивают.
7: А еще артековцы вместе с киноактерами соревнуются в веселой Спортландии. Здесь по-прежнему о наступлении полудня возвещает горн, а летом по вечерам все собираются у костра на теплые душевные разговоры. Анна Елисеева, Светлана Яковлева, Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда.
5: Фотографическая летопись царской сельской жизни. Конец 19-го, начало 20-го веков. Выставка с таким названием открылась в Царском селе. Там собраны уникальные кадры семьи Николая II, портреты горожан и сцены праздников. Экспозиция показывает, насколько члены императорской фамилии были увлечены фотосъемкой. Максим Петренко узнал, на что тогда фотографировали, где печатали снимки и какие моменты попадали в кадр.
10: Фотоаппарат у Николая II появился в 1896-м. Снимал он обычно сцены семейной жизни. К примеру императора вскоре последовали его супруга Александра Федоровна и дети, которые тоже очень полюбили фотографировать. Часто на кадрах, особенно детских, заваленный горизонт, расфокусировка, но ведь цели создавать произведение искусства и не было. Как мы сегодня, члены императорской фамилии фотографировали все вокруг, чтобы потом восстановить определенные моменты в памяти, перелистывая альбом. Отмечает хранитель фонда «Фотонеготека», куратор выставки «Фотографическая летопись царско-сельской жизни. Конец 19-го, начало 20 веков» Мария Растегина.
11: Например, Николай II с дочерьми и со своей сестрой, великой княгиней Ольгой Александровной, стоит в Александровском парке после лыжной прогулки. Фотографии черно-белые, но по лицам видно, что у людей румянец под ногами. Лыжи, которые они с себя сняли, была веселая прогулка, решили запечатлеть на память. Или, например, катание на велосипедах, где цесаревич на своем велосипеде катается по дорожкам парка, а остальные сопровождают его в экипаже.
10: А еще кадры уютных вечерних посиделок и путешествий. Император обожал собственноручно клеить фотографии в семейные альбомы. Его дочь Мария порой раскрашивала в них черно-белые кадры акварелью. Что касается техники, то у Николая II был американский кодек, как мы бы сказали, лимитированный фотоаппарат, позволявший делать панорамные снимки, подарок компании-производителя. А проявляли и печатали пленки, снятые царской семьей, тут же в Александровском парке. Там работала своя фотолаборатория. Чем ценятся все эти домашние кадры, объясняет писатель-историк Александр Васькин.
12: Когда смотришь на эти старые фото, сделанные членами царской семьи, самим Николаем II, складывается впечатление, что это были совершенно обычные люди, такие же, как мы. Даже когда семья находилась под арестом, да, в 1918 году это было, даже тогда Николай II не отказывался фотографироваться. Вот благодаря этому мы видим, чем он был занят, чему посвящал свои дни. Пожалуй, лучших свидетельств о жизни царской семьи сегодня и нет.
10: Конечно же, во время официальных мероприятий царскую семью фотографировали профессионалы. Больше всего таких снимков сделал совладелец знаменитого в то время в царском селе фотоателье «Фон Ган и Ко» Александр Егельский. Он носил звание фотографа его императорского высочества. Кстати, его фирма работала и с простыми горожанами. Они фотографировались для личных нужд. И те сохранившиеся кадры тоже своеобразный отпечаток эпохи, продолжает Мария Растегина.
11: Фотографии для пропусков сотрудников, которые работали, например, на обслуживании дворца, как и сейчас, да, у нас есть пропуска, на которых есть наши фотографии. Так вот, такие фотографии для служебных пропусков начала 20 века тоже изготавливались в ателье Егельского.
10: Еще одни царскоселы, попадавшие в объектив, это слоны. Экзотические животные – подарки дипломатов. До нас дошел, например, снимок «Выгул слона в Александровском парке». Автор неизвестен, но, вполне возможно, фотограф – кто-то из членов семьи императора. Максим Петренко, Сергей Жуков, Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда.
5: Через 15 минут мы расскажем, как устроены городские ливневки. Часто ли обновляют бумажные карты? Кто главная звезда в истории отечественного конного спорта?

0: границе. Также в результате удара пострадал автомобиль. Парламент Венгрии ограничил период пребывания премьера на должности. Он составляет 2 срока, заявил действующий глава правительства республики Петер Мадьяр. Он пояснил, что новый закон запрещает премьеру занимать пост более 8 лет. Действие законопроекта распространяется на лиц, занимавших должность руководителя кабинета министров, начиная с 1990 года, в том числе на Виктора Орбана. Стратегический бомбардировщик B-52 потерпел крушение вскоре после взлета с авиабазы «Эдвардс» в Калифорнии, сообщает Fox News. На борту находились 8 человек, выживших, по предварительным данным, нет. Подрастающие лисята проявляют повышенную активность в Москве и исследуют территории города, заявили в отделе мониторинга биоразнообразия Департамента природопользования и охраны окружающей среды. В последние годы лисиц в Москве можно встретить не только в лесных массивах, но и в парках, во дворах и на окраинах жилых районов. Заметив животное, следует сохранять дистанцию и наблюдать за животным издалека. Больше новостей на Радио Звезда слушайте менее чем через 15 минут.
1: Ломоносов дошел до Москвы
2: пешком. Спортанцы вообще сбрасывали деньги.
3: Шлемы с рогами носили.
4: Аляс продали, а денег не заплатили.
5: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
6: Вот любил же Хрущев ярко выступать.
7: Ага, например, показательно стучал ботинком по трибуне ООН.
5: А вот и нет.
8: Хрущев на заседании Генеральной Ассамблеи ботинком-то постукивал, но не по трибуне, а сидя за своим столом. Советский лидер так выражал протест провокационному выступлению делегата от Филиппин. Тот критиковал политику Москвы в Восточной Европе. До использования обуви Никита Сергеевич тоже возмущался. Опять же, по столу бил кулаком.
5: Исторические мифы и заблуждения.
8: Представить политика из СССР в неприглядном виде западные журналисты были не против. Он, мол, как ведет себя неотесанный, грубый руководитель. Образ стучащего башмаком по трибуне генсека очень для этого подходил. А так как действительно прошел слух, что у Хрущева что-то произошло на мероприятии с ботинком, недостающие детали этой истории в умах обывателя быстро заняла эта эффектная легенда.
7: Так все-таки что там случилось на самом деле?
8: Как писал сын Хрущева Сергей, а он сам присутствовал на Генассамблее, кто-то из журналистов в суматохе случайно наступил отцу на пятку, и ботинок слетел. Его потом вернули, просто положив на стол. Кстати, есть фотография лежащего перед политиком башмака. Однако все снимки, где именно по трибуне Хрущев бьет ботинком, подделка.
5: А вот и да.
9: История в письмах и воспоминаниях.
10: Из письма Викентия Викентьевича Вересаева Максимилиану Александровичу Волошину. 8 апреля 1925 года, Москва. Мое мнение о Мише Булгакове? Извольте. Его вещи – перлы, обещающие из него художника первого ранга. Но цензура режет его беспощадно. Недавно зарезала чудесную вещь – собачье сердце. Он совсем пал духом. Ваш Вересаев.
9: Радио «Звезда». Всемирная энциклопедия еды.
11: Название этого невероятно популярного десерта переводится с английского как «сырный торт» – «чизкейк». Его можно найти практически в любой кофейне мира. И хотя к такой известности приложили руку повара из США, история происхождения чизкейка гораздо старше самой Америки. Все началось аж в Древней Греции. Еще до нашей эры врач Эйгимус так описывал состав этого пирога. Сыр, козий или овечий, перетертый с мукой и медом. Затем все это предстояло запечь. Блюда подавали на пирах любого уровня. И даже вручали отличившимся на соревнованиях олимпийцам. Позднее выпечка перекочевала в меню римлян.

0: а потом и бриттов. Там, на островах на северо-западе Европы, пирог несколько изменился. В тесто стали добавлять яйца и ваниль. За океан чизкейк попадет с первыми переселенцами. Несложный в приготовлении, он пришелся американцам по душе. В Штатах же его довели до наиболее известного нам варианта. Сначала, в 19 веке, в результате попыток воспроизвести французский сыр у молочника из Честера, неожиданно родится нечто новое – вкусное сливочное варево. А затем этот нежный продукт уже в начале прошлого столетия назовут Филадельфией и будут использовать в чизкейках. Отныне это классика. Основа из кремового сыра и тонкий коржик песочного теста. Чизкейки сегодня имеют множество вариаций. С ягодами, орехами, шоколадом. Кстати, любимую бабушкину творожную запеканку с клубничным вареньем за схожесть рецепта отчасти тоже можно считать чизкейком.
1: Всемирная энциклопедия еды.
2: Год 1884. Житель Чикаго Левант Ричардсон запатентовал роликовые коньки. Через пару лет в его родном городе откроют роллердром на 7000 человек. В том же году уроженец Таганрога Антон Чехов публикует одну из ранних повестей «Драма на охоте». Рукопись он подпишет псевдонимом А. Чехонте. А в Англии все в том же 1884-м один еврейский эмигрант познакомится с одним британским предпринимателем, после чего они решат объединить свои дела в общий бизнес. Спустя 100 лет фамилии компаньонов украсят логотип самого крупного британского производителя одежды.
3: Соратники. Маркс и Спенсер.
2: Майкл Маркс родился в Российской империи в городке Слонин. Сегодня это территория Белоруссии. После эмиграции в Англию открыл небольшую лавку с различными товарами, все по одному пенсу. Но для расширения бизнеса не хватало денег. Тогда он предложил вложиться в общее дело своему знакомому Томасу Спенсеру. Инвестиции составили 300 фунтов. На эти деньги партнеры купили еще больше товара и арендовали новое помещение. Заботы поделили пополам. Спенсер взял на себя офис и склад, Маркс продолжил заниматься прямыми продажами. Развитию бизнеса очень помогли контакты Спенсера, которыми тот обзавелся, много лет работая кассиром.
3: Соратники.
2: Кроме демократичных цен, в магазине Маркса и Спенсера, именно так и будет выглядеть первая вывеска, было и еще одно очевидное преимущество. Они одними из первых в Британии сделали бесплатный возврат неподошедших товаров. Оказалось, такой приветливый шопинг очень нравится людям. И к концу 19 века бизнес Маркса и Спенсера уже превышал 30 магазинов по всей Британии. И даже сегодня, спустя много лет, принципы работы Маркс и Спенсер неизменны. Товар должен быть дешевым, его должно быть много и непременно достойного качества.
3: Маркс и Спенсер. Соратники.
1: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
4: Сложно.
1: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
5: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
6: Стоило
4: стоило Коле появиться на свет, дом наполнился звонким смехом. Мальчик рос общительным, активно изучал окружающий мир. Родители с улыбкой наблюдали за открытиями сына, радовались первым успехам. Однако внезапно озорной огонек в глазах угас. Теперь даже голову ребенок держит с трудом. Виной всему страшная генетическая мутация. Когда Коле исполнился год, он простудился, а после лишился сил. Мальчик не играл, утратил аппетит и перестал ходить. Причина этого крылась в заболевании мышц. Из-за клеточной поломки организм малыша не может вырабатывать энергию самостоятельно. Ребенок слабеет с каждой минутой и теряет основные навыки. Вернуть жизненный тонус позволит специальное питание. Его стоимость почти 7 миллионов рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям «Волдвита» для Демидова Николая. Вместе мы справимся.
5: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «Волдвита».
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 8 утра в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. На Кубани, в станице Полтавской, произошел пожар на нефтебазе. Причина падения обломков беспилотника, об этом сообщает оперативный штаб региона. В результате инцидента никто не пострадал. К этой минуте главный очаг возгорания успешно ликвидирован, сообщил глава Красноармейского района Александр Харитонов. Сотрудники МЧС продолжают тушение. После атаки временно перекрывали трассу между станицей Полтавской и хутором Трудобеляковским. Сейчас движение открыто. Россия победила Украину в постоянной палате Третейского суда в Гааге по правам прибрежного государства в Черном и Азовском морях и Керченском проливе. Арбитраж в составе 5 независимых арбитров из Алжира, Великобритании, Мексики, России и Республики Корея вынес единогласное решение. Таким образом, многочисленные требования Киева, обвинившего Москву в нарушении Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву, были отвергнуты. Арбитраж отказал Украине в возврате контроля над углеводородными, рыбными и иными ресурсами в акватории у Крыма и Приазовья, а также в компенсациях со стороны Москвы. Также провалилась попытка объявить Керченский пролив международным с правом прохода по нему судов любых государств, включая военные корабли. Впервые в истории был признан статус не только пролива, но и Азовского моря как внутренних вод России. Министерство финансов намерено сократить долю госпрограмм в ипотеке. Показатели могут снизить до 25-30%. Ожидается, что такого уровня удастся достичь к 2030 году, рассказал «Известиям» заместитель главы ведомства Иван Чебесков. На начало года доля льготных займов в выдачах ипотеки на новостройки достигла около 90%. Однако власти не хотят строить госполитику на массовой поддержке рынка жилья. Если льготы перестают быть адресными, то это снижает доступность недвижимости для россиян. К июлю власти должны объявить новые условия по семейной ипотеке. Благодаря обновлению флота водный туризм становится популярнее, а пассажирский поток растет ежегодно, заявил министр транспорта Андрей Никитин. По его словам, новые портовые мощности уже созданы в Татарстане и Якутии.
2: Москва сегодня запустила пассажирские перевозки по реке. Даже целый верх, коллеги, построили. Мы активно их в этом поддерживаем. Метеоры строятся в Нижнем Новгороде, в Ленинградской области есть верх. Поэтому пассажирский речной транспорт развивается еще более динамично, чем грузовые перевозки.
3: А средний возраст этих судов пассажирских
2: количеств? С учетом того, что мы сейчас обновляем, это 38 лет, но он будет меняться вот прямо на глазах. То есть Москва выпускать будет не более 40 судов планирует выпустить. То есть этот возраст будет очень сильно снижаться, и круизные лайнеры тоже строятся.
1: Министр транспорта обратился к главе государства с просьбой поддержать разработку новой концепции развития водного транспорта.
0: Автонавигатор.
1: В Москве идет дождь. Водителям рекомендуется перед выездом проверить уровень омывателя в бачке и соблюдать скоростной режим на трассах, напоминает департамент транспорта. И о пробках к этому часу информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. Обстановка на дорогах оценивается в 3 балла. 40 минут можно потерять на внешней стороне Московской кольцевой от Дмитровского до Путилковского шоссе. Столько же займет путь по Пятницкому шоссе от деревни Федоровка до поселка Светлые Горы. Пробка на полчаса на Щелковском шоссе от реки Пехорка до поворота на поселок Восточный. Следующий выпуск новостей слушайте через 15 минут. Эфир на радио «Звезда» продолжит мой коллега Максим Челиков.

0: утро на радио «Звезда».
1: С вами Максим Челиков. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, как в России справляются с последствиями мощных ливней. Почему современному человеку сложно читать бумажные карты? Кто из отечественных мастеров конного спорта дважды побеждал на Олимпийских играх? Мощная гроза в начале недели прибавила работы к коммунальщикам Челябинска. Город еще не оправился после ливней в выходные, а дороги во многих районах снова ушли под воду. Ранее сильные ливни подтопили Москву и Краснодар. Далеко не везде городская система отвода воды справляется со своей задачей. Почему это происходит и как она устроена, объясняет председатель Жилищного союза Москвы, юрист, член комитета ЖКХ Торгово-промышленной палаты России Константин Крохин.
2: Все эти водостоки, они уходят в канализацию, которая расширяется и увеличивается по мере ее выхода ближе к местам приема и основные места приема ливневые. Вот это, конечно, реки. Если при строительстве каким-то образом нарушены уклоны, тогда появляются у нас зоны затопления. Это вот на местах нового строительства может быть. Второе, это несоблюдение объема, размера водосточной системы. Если она не рассчитана для большого количества приема дождевых вод, то она переполняется. Третья причина – при наличии развитой системы водостока. Если ее не прочищать, то эта система может быть засорена элементарно простым бытовым мусором. И в этом случае она не справляется и создает подтопление там, где их, в принципе, быть не должно.
3: Почему они перестали справляться или, в принципе, это было всегда?
2: Нет, раньше такого не было, потому что не было такого большого объема нового строительства. Построено очень много объектов улично-дорожной сети. Нагрузка на дороге возросла, сложнее стало соблюдать уклоны. Необходимо было создавать дополнительные мощности в системе водостоков. И не каждый муниципалитет имел такие финансовые возможности. Ну, экономия определенная. Действительно дорого, потому что это подземное строительство.
1: Эксперт считает, что для улучшения ситуации в столичном регионе в проекты комплексного развития территории нужно обязательно включать вопросы расширения мощности систем водоотведения. Также требуется усилить строительный надзор.
0: Утро на радио «Звезда».
1: В Петербурге туристам начнут выдавать бумажные карты и путеводители на фоне перебоев со связью и мобильным интернетом. По словам губернатора Александра Беглова, получить помощь можно будет в павильонах городского туристско-информационного бюро. Ким Андреев узнал, как создаются современные бумажные карты и выяснил, способен ли неподготовленный человек в них разобраться.
4: Анаксимандр из Милета. Так звали одного из первых картографов в истории. Он изобразил мир в виде трех участков суши – Европа, Азия и Ближний Восток. Другой грек, Птолемей, стал систематически использовать широту и долготу, знакомые нам и сегодня. В дальнейшем карты становились более точными и подробными, помогли в том числе астрономические наблюдения. Современные картографы тоже за помощью иногда обращаются к небу, рассказывает завкафедрой географии и картографии Волгоградского государственного университета Денис Солодовников.
5: Если раньше основным источником была там топографическая, геодезическая съемка, то сейчас это различные спутниковые данные в основном, спутниковые снимки. Они бывают привязаны в разных системах координат, в разных проекциях. И вот картограф должен собрать это все воедино, привести к единому формату и выдать карту с каким-то содержимым, специальным или общим.
4: Для аналоговых карт важна не точность, а обзорность, то есть возможность представить картину на большом участке. Для их печати в России утвержден особый государственный стандарт. Городские карты обновляют в среднем каждые 2 года. А если была масштабная реконструкция улиц, то еще чаще. При этом человек в процессе создания атласов играет уже роль не художника или чертежника, а скорее дизайнера и оператора ЭВМ, продолжает Денис Солодовников.
5: Задачи сами решаются математическими методами формальными. В основном для картографии пока что хватает еще стандартных решений. Просто, конечно, компьютер гораздо быстрее это делает. Сейчас не нужно вычислять там косинусы и синусы углов различных, там горизонтальные проложения. Но вот с этим справляется компьютер в автоматическом режиме.
4: Для чтения бумажной карты первым делом нужно понять ее масштаб. Обычно он обозначен в углу, например, 1 к 100 тысячам. Если убрать последние два нуля, то получится количество метров ландшафта на 1 квадратный сантиметр карты. Если вычесть 5 нулей, то можно узнать, сколько километров дорог в одном бумажном сантиметре. Но для ориентации на такой карте необходим еще один инструмент, говорит инструктор-проводник и гид Павел Руденко.
6: В бумажной карте компас. Этого достаточно, это вот база. Они друг без друга порой живут плохо, поэтому зачастую карте все-таки компас нужен, чтобы определить, где вы находитесь, в какую сторону вообще смотрите, где какая сторона света. Сперва человеку нужно понять ему, для чего это нужно. Если у него задачи такие же, например, как у меня для туристического похода, то вот нужно изучать горизонтали. Это на топографической карте линии, которые показывают перепад высот.
4: Даже в наш цифровой век бумажные карты никуда не денутся, уверен эксперт. Как и во времена Птолемея, они все еще востребованы. Ими пользуются геологи и военные, спасатели и дальнобойщики, туристы и спортсмены, бегающие по пересеченной местности. А когда ломаются телефоны или пропадает интернет, то способны выручить и каждого из нас. Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда.
1: Россияне выступят на чемпионате мира по конному спорту впервые за последние 7 лет. В августе на турнире в немецком Ахене они будут участвовать только в конкуре, сообщил главный тренер сборной Владимир Белецкий. Конные скачки проводятся в нашей стране с середины 18 века. Их популярность заметно выросла на рубеже следующих столетий и даже повлияла на развитие отечественного коневодства. А когда мы заявили о себе на международных турнирах, и кто оставил яркий след в истории Олимпийских игр и чемпионатов мира? О легендах русского конного спорта Анна Елисеева.
7: Наши всадники показывали класс еще со времен царской России. Кавалерийские офицеры Дмитрий фон Эксе, Павел Родзянко, Михаил Плешков трижды выигрывали золотой кубок короля Эдуарда на соревнованиях в Лондоне. Кавалеристы, бывшие фронтовики, вошли в состав и советской олимпийской сборной. На играх 48-го года они вполне могли завоевать медали, уверен Александр Любимов, президент клуба истории и статистики, член исполкома Федерации спортивных журналистов России. Но тогда в Кремле решили взять паузу и дали зеленый свет только на Олимпиаду в Хельсинки. Увы, дебютное выступление наших конников в 52-м году обернулось неудачей, и скорее технической. Тогда еще не было понимания международных стандартов. Кроме того, следовало подтянуть некоторые дисциплины. Прежде всего, выездку, главное искусство которой – показать единство всадника и лошади. Вот здесь-то и преуспел советский наездник, ставший первым олимпийским чемпионом в конном спорте Сергей Филатов. Выпускник Тамбовской кавалерийской школы, он произвел фурор на играх в Риме, рассказывает Александр Любимов.
8: Он прекрасно выступал на соревнованиях социалистических стран в 57-м году, повторно в 58-м году. И надо вспомнить такой интересный случай, что он встретил коня Абсент. Они посмотрели друг на друга, это была любовь с первого взгляда. И вот благодаря этой встрече на Олимпиаде в Риме в 1960 году удалось завоевать золото в выездке.
7: После Рима два неразлучных партнера участвовали на Олимпиаде в Токио. Но так сложилось, что в дороге конь простудился, и выступление могло не состояться, не придя на помощь внучка японского императора. Абсенту назначили курс иглоукалывания, и он быстро встал на ноги. И все же вместо ожидаемого золота вместе с Филатовым они выступили на бронзу. После этого на Абсенте начал побеждать всадник Иван Калита. Но следующим на золотой пьедестал Олимпиады зашел его тезка Кизимов. Выпускник Деркульской школы жокеев, Иван занимался всеми видами конного спорта и вошел в историю как единственный русский всадник, двукратный олимпийский чемпион. Причем выступление Кизимова на играх в Мехико в 68-м году не обошлось без драмы. По иронии судьбы, неприятность снова произошла в дороге. Ноги коня и хора туго забинтовали, и в самолете он начал буянить. Но, к счастью, все обошлось хорошо, продолжает Александр Любимов.
8: Ему сделали укол, он более-менее успокоился, а когда его вывели из самолета, то он стал хромать. Врач все осмотрел и пришел к выводу, что это потому, что делали очень жесткую повязку. Короче, удалось это все исправить, и к моменту соревнований и хор был в форме, и благодаря этому Иван Кизимов сумел завоевать золотую медаль в личном зачете.
7: Свое второе золото Иван Кизимов выиграл в команде на Олимпиаде 72-го года. Вместе с Иваном Калитой и Еленой Петушковой они одержали победу над германской сборной на ее же поле. Кстати, Петушкова стала первой советской женщиной в конном спорте с золотой олимпийской медалью. Кроме того, она двукратный чемпион мира по выездке и двукратный олимпийский серебряный призер. После Мюнхена наши всадники триумфально выступили на Олимпиаде в Москве. Золото выиграли во всех дисциплинах. Но достигнув зенита славы, отечественный конный спорт оказался в тени 90-х. Возрождение началось в нулевые. Сейчас молодежь тренирует заслуженные мастера спорта, в том числе вчерашние олимпийские чемпионы. И наши всадники успешно выступают на Кубках мира. Анна Елисеева, Наталья Савина, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
1: Через 15 минут мы расскажем, что делать во время лесного пожара, как Артек стал центром детской дипломатии в Советском Союзе, кто из династии Романовых увлекался фотографией.
0: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
9: 8:15 в Москве. Главное к этой минуте. Россия строго придерживается обязательств по Гаагской конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта. Об этом заявили в постоянном представительстве России при ЮНЕСКО, комментируя обвинения западных лидеров в якобы атаке на комплекс зданий Киево-Печерской лавры. Армения, Соединенные Штаты, Франция и Греция проведут совместные военные учения на армянской территории, сообщили в Министерстве обороны Республики. Маневры в четырехстороннем формате проводятся впервые, а между Арменией и Штатами они в первый раз прошли в сентябре 2023 года. Владимир Путин продлил до октября разрешение зарубежным покупателям российского газа платить за поставки рублями не только через «Газпромбанк», но и через другие российские финансовые учреждения. Порядок платежей за российский газ иностранными покупателями обновлялся на фоне введения санкций штатов против «Газпромбанка». Международная федерация футбола допустит российскую команду на новый турнир для игроков не старше 15 лет, сообщил генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов. Принципиальная позиция ФИФА состоит в том, что на данное соревнование не распространяются никакие ранее принятые ограничения, подчеркнул он. Больше новостей на Радио «Звезда» слушайте менее чем через 15 минут.
10: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
11: Костя всегда был активным и выносливым, поэтому своим главным увлечением выбрал спорт. Уже много лет он занимает позицию вратаря футбольной команды. Постоянные игры, победы, крики болельщиков, жизнь ребенка била ключом. Никто и не думал, что вскоре здоровый с виду мальчик окажется в больнице. Обычная температура стала первым симптомом рака крови. Из-за генетической поломки Костю отнесли к группе высокого риска. Борьба с онкологией длится больше года. За плечами ребенка интенсивная химия, пункции костного мозга и бессонные ночи в реанимации. Стойкости мальчика может позавидовать даже взрослый. Однако теперь Косте как никогда нужна поддержка. Для продолжения лечения требуется курс иммунотерапии. Стоимость препарата превышает 3 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Коршунова Константина. Вместе мы справимся.
10: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
0: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
12: «Дай пять». Пять удивительных фактов о пряниках.
13: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
12: Факт первый.
14: Пряники использовали как сладкую азбуку. 300 лет назад пекли пряники в форме букв алфавита. Дети с удовольствием их ели и одновременно запоминали грамоту.
12: Факт второй.
14: В 17 веке существовали разгонные пряники. Хозяева вручали засидевшимся гостям специальные пряники как вежливый намек «пора расходиться по домам». Это была древняя форма социального сигнала в русском застольном этикете.
12: Факт третий.
14: Пряничные домики родились в Германии в средние века, но стали невероятно популярны после выхода сказки братьев Гримм «Гензель и Гретель».
12: Факт четвертый.
14: В XIX веке пряник служил рекламным носителем. На печатных пряниках можно было увидеть анонсы цирковых и театральных выступлений, рекламу товаров и даже патриотические лозунги.
12: Факт пятый.
14: Самая большая пряничная деревня состоит из 1251 здания. На ее создание ушло около полутонны пряничного теста, тонны глазури и конфет.
12: Дай пять. Пять удивительных фактов о пряниках. Радиозвезда. История с географией. Американка.
15: У этого слова много значений. Во-первых, разновидность футбола. Но в одни ворота. Первая команда ворота защищает, вторая стремится забить. Гол, конечно. Но не простой, похитрее. От штанги или от крестовины. Чем хитрее, тем больше очков. Почему игру называли «американкой»? Точно неизвестно. Но, говорят, в Америке похожим образом дети играли в баскетбол. В одну корзину.
12: История с географией. Американка.
15: Вторая американка – это тигельная печатная машина в типографиях. А еще до сих пор так называют накидную гайку. Соединительный элемент для труб в сантехнике. И дальше. Разновидность бильярда. Особенная игра в настольном теннисе. Есть и поинтереснее. В 1889 году на московский ипподром приехала группа американских наездников. Они привезли с собой новую модель двухколесной повозки. Ух ты! На пневматических шинах. Москвичам она приглянулась, скопировали, стали ездить, назвали «американкой».
12: История с географией.
15: А еще был трамвай. В начале 30-х годов прошлого века ленинградские инженеры привезли из Америки чертежи четырехосного трамвая фирмы «Питер Витт». Большой вместимости. Немного их доработали и наладили производство уже отечественного трамвая ЛМ-33. Надежная техника прослужила на ленинградских маршрутах до 1979 года. И называли этот трамвай правильно.
12: Американка. История с географией.
16: 7 марта 1960 года самолеты американского авианосца «Кирсардж» в 1000 километров от атолла Мидуэй обнаружили небольшой корабль, похожий на баржу, с 4 советскими солдатами на борту. Вертолетом их доставили на авианосец. После 49-дневного дрейфа в Тихом океане полуживые от голода солдаты заявили американцам: «Дайте только топливо, продукты и карту, а до дома мы доплывем сами».
12: Экипаж.
16: С помощью подобных малых танкодесантных барж на Курильском острове и Туруп разгружали большие суда, которые не могли подойти близко к берегу. Утром 17 января 1960 года на Курилы налетел шторм. Баржу Т-36 сорвало со швартовых и унесло в океан.
17: Техническая справка. Баржа танкодесантная самоходная Т-36. Длина 17,3 метра. Ширина 3 метра 60 сантиметров. Осадка 1,20 м. Водоизмещение 100 тонн. Трюм открытый с носовой откидной аппарелью. Силовая установка, 2 дизельных двигателя. Скорость 9 узлов. Экипаж 4 человека.
16: Асхат Зиганшин, Филипп Поплавский, Анатолий Крючковский и Иван Федотов. Это потом про них узнает весь мир. напишут песни Высоцкий и Пахмутова, снимут кино, с телеги запоют «Зиганшин-буги». Это потом ими будут восхищаться Тур Хейердал и Хемингуэй. А пока их унесло в открытое море. На барже Кубрик на четверых, печка-буржуйка и радиостанция. Еды на трое суток. Буханка хлеба, два ведра картошки, две банки тушенки, немного свиного жира, две пачки крупы.
18: Экипаж.
19: Золотые слова вовремя сказаны.
18: Командная работа.
16: Шторм залил рацию, опрокинул бак с пресной водой. Солярка кончилась. Но никто и не думал сдаваться. Распределили пищу. Ели один раз в сутки. Каждому по кружке супа из пары картофелин и ложки жира. Воду брали из системы охлаждения дизелей и пили трижды в день по крохотному стаканчику из набора для бритья. Когда кончилась еда, варили брючные ремни, ремешки от часов, разрезали голенище сапог. Съели кожу из-под клавиш гармони, что была на борту. 49 дней, одни в океане, без еды. В Америке героев откормили, нарядили в модные костюмы и дали по $100. Ненавязчиво предлагали остаться. Спрашивали, как вы не съели друг друга? А то у нас были случаи. Почти год до полета Гагарина четверка советских ребят из стройбата по популярности соперничала с «Битлз». Потом говорили, эти четверо прославились не тем, что гармошку съели, а что в Штатах не остались. Зиганшин пожимал плечами. «Странно рассуждаете. Зачем мне все это? Родина одна, и другой мне не надо».
18: Экипаж.
20: Как же я люблю всякие древности. Ну, показывайте.
21: Здесь мы храним вещи, которые считались выдуманными.
20: Борода чья-то. Почему синяя?
21: Я же говорил.
20: Череп.
21: Это Йорик.
20: А чей конь? Вон там, в углу. Хотя, погодите, я сам догадаюсь.
21: Вещи Олег?
22: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
20: Были времена, когда сливочное масло делалось только из молока, колбаса из мяса, пиво из солода без консервантов. Советские ГОСТы. А всегда ли они соблюдались? Слушайте беседу с экономистом Олегом Абелевым.
22: Архивные тайны. Слушайте сегодня в 2 часа дня на радио «Звезда».
23: Мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного. Но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома.

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира.
1: Военнослужащие, инженер-трапанцы, страны Евросоюза.
0: Радио «Звезда» — это исторические и познавательные программы.
2: 1340.
3: Время отправления поезда.
4: 5 ударов.
5: Какие тайны скрываются?
0: Радио «Звезда» — это аудиокниги.
6: Важно отметить.
0: Научно-популярная и художественная литература.
7: Событий, происходивших в
8: наших.
9: Прими собрание пестрых глав.
0: Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
10: Вы слушаете «Радио «Звезда». Армия и флот. Новости.
11: 8:30 в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Расчет реактивной системы залпового огня «Ураган» группировки войска «Запад» сорвал ротацию украинских боевиков. Действовали на краснолиманском направлении спецоперации. Подробнее о работе рассказал командир боевой машины с позывным «Медведь».
12: Машина это хороша, чем она накрывает большую площадь и очень помогает нашим штурмовикам при большом объеме площади поражения. Есть расчет прикрытия. Мы работаем в любое время дня и ночь. Есть приборы, БУЛАТ, обнаружение FPV, диджей, ударников. Перед работой запрашивают в разведке, нету налета на нашем направлении. Если все хорошо, мы выезжаем работать. Ну, естественно, чем быстрее мы отработаем, как бы уже все обученные люди по-быстрому отработали и быстренько уехали.
11: В этот раз 220-миллиметровыми реактивными снарядами били с дистанции более 30 километров. Министерство обороны рассказывает о героях спецоперации. Сержант Владислав Горелочкин выполнял задачу по эвакуации поврежденной техники. Во время движения автомобиль перед ним оказался атакован ударным беспилотником. Сержант бросился на помощь и вытащил из горящей машины двух военнослужащих, а после эвакуировал их для оказания медпомощи. Также в военном ведомстве отметили высокий профессионализм рядового Руслана Абалова. Он выполнял задачи в составе артиллерийского расчета. Во время боевой работы он заметил приближающийся к орудию FPV дрон противника. Военнослужащий незамедлительно уничтожил беспилотник из личного стрелкового оружия. Рособоронэкспорт готовится организовать единую российскую экспозицию на третьей международной выставке «Национальная безопасность. Беларусь-2026». Компания госкорпорации «Ростех» представит российские разработки в области обеспечения безопасности государства и общества. Основные акценты сделают на достижениях оборонно-промышленного комплекса страны в области беспилотных технологий, средств оснащения, экипировки сотрудников спецподразделений, а также систем кибербезопасности. В составе единой российской экспозиции выставки также примут участие входящие в госкорпорацию «Ростех» холдинги, в том числе «Росэл», концерн «Калашников» и другие. Выставка пройдет с 17 по 19 июня в Минске. Военнослужащие Тихоокеанского флота приняли участие во встрече мощей святителя Иннокентия Московского в главном соборе Владивостока. Ковчег с частицей великого просветителя, ученого и дипломата, которого историки называют апостолом Сибири и Америки, доставили в столицу Приморья из Благовещенска. Пребывание святыни во Владивостоке проходит в рамках масштабного миссионерского крестного хода по епархиям Сибири и Дальнего Востока. Верующие, в том числе военные моряки, члены их семей, могут приложиться к мощам в Кафедральном соборе ежедневно до 25 июня. Следующий выпуск новостей армии и флота на радио «Звезда» слушайте в 14 часов.
13: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История. Культура. Тайны Земли и Вселенной. Технологии и медицина.
14: Сложно...
13: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
10: Утро на радио «Звезда».
15: С вами Максим Челиков. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете... Как нужно вести себя, если оказался в центре лесного пожара? Какие профессии можно освоить сегодня в лагере «Артек»? Что любил фотографировать последний русский император? Лесные пожары охватили сразу несколько регионов России. Десятки тысяч гектаров горят в Красноярском крае, где введен режим ЧС. Возгорание зафиксировано в 4 районах Ханты-Мансийского автономного округа. Из-за таежных пожаров накрыло дымом Усть-Илимск на севере Иркутской области. Местные власти просят жителей реже выходить на улицу и завесить окна влажной тканью. А что делать, если вы застали бушующую стихию в лесу? Главное правило напомнил директор добровольной системы сертификации «Лесной эталон», член общественного совета Рослесхоза Николай Шматков.
2: Если вы почувствовали в лесу запах гари, если вы увидели огонь, самое главное – правильно оценить свои силы и в большинстве случаев не стараться тушить этот огонь. Если только это не там, какой-то горящий пень, не оставленный в лесу костер. Дело в том, что факторов опасных на пожаре – это не только огонь, это дым. Можно очень легко потерять сознание. Второе – при лесном пожаре иногда образуются такие полости выгорания органических веществ подземные, можно провалиться фактически в горящую яму. На пожаре очень часто падают деревья, поэтому вот не надо переоценивать свои силы. И увидев лесной пожар, надо стараться уйти от него. Если рядом водоем и пожар сильный, можно забраться в этот водоем или лечь на землю, укрыть себя мокрой одеждой, переждать пожар. Ну и, безусловно, если есть связь, необходимо звонить в экстренные службы. Не только для того, чтобы вас спасли, но для того, чтобы оповестить органы управления лесами, власти о лесном пожаре, это очень важно. И будет очень полезно, если вы дадите четкие ориентиры, либо географические координаты, либо ближайший населенный пункт.
15: А жители леса Сибирска, Красноярского края, теперь выходят на улицу в противогазах. Люди задыхаются от дыма, сквозь пелену не видно даже солнца, а в квартирах трудно дышать, пишут в местных пабликах. В регионе объявлен режим чрезвычайной ситуации, там действуют 97 лесных пожаров. Основная причина возгорания – сухие грозы и неосторожное обращение с огнем.
10: Утро на радио «Звезда».
15: 16 июня Международный детский центр «Артек» празднует свой день рождения. Основанный как лагерь-санаторий, со временем он превратился в масштабный комплекс со школами, киностудией и площадками для концертов и фестивалей. О том, как создавался главный лагерь страны и за что получил международное признание, расскажет Анна Елисеева.
3: Название лагеря от урочища у подножия Аюдак на южном побережье Крыма. Именно здесь 16 июня 1925 года приняли первую смену из 80 пионеров. Условия спартанские – брезентовые палатки, грубо сколоченная мебель и столовая под тентом. Зато форменная одежда, белые скатерти, полноценное питание и правильный режим. Все это разработал и организовал заместитель наркома здравоохранения РСФСР и основатель «Артека» Зиновий Соловьев. Лагерь изначально задумывался как детская здравница, куда привозили больных туберкулезом, рассказывает Надежда Пронина, доцент Московского педагогического университета и автор книги «Артеку 100. История каждой артековской смены».
4: Дети, как и взрослые, участвовали в партийной работе. Они жили все в неблагополучных условиях. И пионерская вот эта вот их нагрузка делала этих детей больными. И Зиновий Петрович, он как большевик понимал, что надо заботиться о наследниках революции, а туберкулез лечится всего на южном берегу Крыма.
3: Международным лагерем «Артек» стал уже в следующем 26-м году. Сначала принял пионеров из Германии, затем делегации из Норвегии, Польши, Франции, Швеции. Представители профсоюзов специально приезжали посмотреть, как в коммунистическом лагере организован детский отдых, отмечает Надежда Пронина. Самая длинная смена началась в Великую Отечественную, когда артековцев из Прибалтики, Украины и Белоруссии эвакуировали сначала в Сталинград, затем на Алтай. А после войны, когда лагерь перешел в ведение Всесоюзного коммунистического союза молодежи, был официально утвержден его международный статус. «Артек» из детского лагеря стал центром детской дипломатии. Он держит планку, хотя в жизни его, конечно, многое поменялось, продолжает Надежда Пронина.
4: Трудовое воспитание, оно, скажем так, отсутствует. А вот экологическое воспитание в «Артеке» есть. Вот раздельный сбор мусора. Ребят обучают тому, как это делается и почему это делается. В «Артеке» внимательно очень относятся к растительности. Есть на территории огромный парк, сделанный человеком, который потом был директором и Никитского ботанического сада. Детей учат, как надо оформить территорию. Показывают, как используется вода в «Артеке». Есть специальные озера над «Артеком», такие каптажи, где скапливается вода с гор, которую потом используют.
3: К моменту возвращения Крыма в состав России «Артек» переживал не лучшие времена. Тогда же началась его масштабная реконструкция, и лагерь превзошел самого себя советской эпохи. Теперь это гигантский комплекс из 9 лагерей с обновленными корпусами. Тут есть спортивные площадки, профессиональные корты, скалодром и многое другое. Кроме того, «Артек» – это площадка образовательная. Можно записаться в школу «Росатома», поучаствовать в конкурсе «Юный дипломат МГИМО» или попробовать себя в качестве режиссера, рассказывает Ирина Громова, генеральный продюсер и директор международного детского кинофестиваля «Алые паруса Артека» имени Ланового.
6: Каждый лагерь создает свою команду продюсерского кино. С этими детьми работают известные актеры. Мы снимаем с детьми кино, 3-4-минутные ролики, обязательно с какой-то темой. И детки это снимают. И потом все смотрят весь лагерь и оценивают.
3: А еще артековцы вместе с киноактерами соревнуются в веселой Спортландии. Здесь по-прежнему о наступлении полудня возвещает горн. А летом по вечерам все собираются у костра на теплые душевные разговоры. Анна Елисеева, Светлана Яковлева, Радио «Звезда».
10: Утро на Радио «Звезда».
15: Фотографическая летопись царской сельской жизни. Конец 19-го, начало 20-го веков. Выставка с таким названием открылась в Царском селе. Там собраны уникальные кадры семьи Николая II, портреты горожан и сцены праздников. Экспозиция показывает, насколько члены императорской фамилии были увлечены фотосъемкой. Максим Петренко узнал, на что тогда фотографировали, где печатали снимки и какие моменты попадали в кадр.
8: Фотоаппарат у Николая II появился в 1896-м. Снимал он обычно сцены семейной жизни. К примеру императора вскоре последовали его супруга Александра Федоровна и дети, которые тоже очень полюбили фотографировать. Часто на кадрах, особенно детских, заваленный горизонт, расфокусировка, но ведь цели создавать произведение искусства и не было. Как мы сегодня, члены императорской фамилии фотографировали все вокруг, чтобы потом восстановить определенные моменты в памяти, перелистывая альбомы. Отмечает хранитель фонда «Фотонеготека», куратор выставки «Фотографическая летопись царско-сельской жизни. Конец 19-го, начало 20-го веков» Мария Растегина.
14: Например, Николай II с дочерьми и со своей сестрой, великой княгиней Ольгой Александровной, стоит в Александровском парке после лыжной прогулки. Фотографии черно-белые, но по лицам видно, что у людей румянец под ногами. Лыжи, которые они с себя сняли, была веселая прогулка, решили запечатлеть на память. Или, например, катание на велосипедах, где цесаревич на своем велосипеде катается по дорожкам парка, а остальные сопровождают его в экипаже.
8: А еще кадры уютных вечерних посиделок и путешествий. Император обожал собственноручно клеить фотографии в семейные альбомы. Его дочь Мария порой раскрашивала в них черно-белые кадры акварелью. Что касается техники, то у Николая II был американский кодек, как мы бы сказали, лимитированный фотоаппарат, позволявший делать панорамные снимки, подарок компании-производителя. А проявляли и печатали пленки, снятые царской семьей, тут же в Александровском парке. Там работала своя фотолаборатория. Чем ценятся все эти домашние кадры, объясняет писатель-историк Александр Васькин.
16: Когда смотришь на эти старые фото, сделанные членами царской семьи, самим Николаем II, складывается впечатление, что это были совершенно обычные люди, такие же, как мы. Даже когда семья находилась под арестом, да, в 1918 году это было, даже тогда Николай II не отказывался фотографироваться. Вот благодаря этому мы видим, чем он был занят, чему посвящал свои дни. Пожалуй, лучших свидетельств о жизни царской семьи сегодня и нет.
8: Конечно же, во время официальных мероприятий царскую семью фотографировали профессионалы. Больше всего таких снимков сделал совладелец знаменитого в то время в царском селе фотоателье «Фон Ган и Ко» Александр Егельский. Он носил звание фотографа его императорского высочества. Кстати, его фирма работала и с простыми горожанами. Они фотографировались для личных нужд. И те сохранившиеся кадры тоже своеобразный отпечаток эпохи, продолжает Мария Растегина.
14: Фотографии для пропусков сотрудников, которые работали, например, на обслуживании дворца, как и сейчас, да, у нас есть пропуска, на которых есть наши фотографии. Так вот, такие фотографии для служебных пропусков начала 20 века тоже изготавливались в ателье Егельского.
8: Еще одни царскоселы, попадавшие в объектив, это слоны. Экзотические животные – подарки дипломатов. До нас дошел, например, снимок «Выгул слона в Александровском парке». Автор неизвестен, но, вполне возможно, фотограф – кто-то из членов семьи императора. Максим Петренко, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
10: «Утро» на радио «Звезда».
15: Через 15 минут мы расскажем, как устроены городские ливневки. Часто ли обновляют бумажные карты? Кто главная звезда в истории отечественного конного спорта?
10: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
11: 8:44 в Москве. Главное к этой минуте. Московский нефтеперерабатывающий завод получил повреждения по причине попадания украинского беспилотника. Пострадавших нет, сообщил Сергей Собянин. На подлете к столице за сутки сбито 60 дронов противника, добавил мэр. Британия поставит Украине обогащенный уран на 280 миллионов долларов для обеспечения работы АЭС, говорится в сообщении канцелярии премьера Соединенного Королевства Кира Стармера. Пакет поддержки рассчитан на следующие два года. Такое соглашение.

0: вагоны обеспечивают более высокий уровень комфорта, надежности и качества обслуживания пассажиров. Больше новостей на радио «Звезда» слушайте менее чем через 15 минут.
1: Очень важные вопросы.
2: Каждую осень синицы рвут москитные сетки на окнах моего дома. Зачем они это делают?
3: Отвечает орнитолог Елена Чернова.
4: Синица – это такая специальная птица, которая имеет очень развитое исследовательское поведение. Вы можете сами понаблюдать за ними. Они ни единой секунды не сидят на месте, постоянно бегают по веткам, чего-то клюют, чего-то разыскивают в щелях коры, смотрят по сторонам. Они обычно первыми замечают доступную пищу и немедленно собирают там всю свою компанию. Это их способ питания. Если они проявляют интерес к москитным сеткам, то, скорее всего, все-таки находят на них что-то достаточно интересное для себя. Либо тех самых мошек, либо какие-то крошки, которые надувают ветром, и они тоже могут оказаться довольно вкусными. В любом случае, понятно, что мытье сетки будет давать только временный эффект или не будет давать никакого, потому что если птицы уже привыкли, что данную территорию имеет смысл обследовать и что-то там поискать, то они это будут делать вне зависимости от того, найдут ли они там это что-то, тем более, что со временем оно там снова появится. Таким образом, решение проблемы – просто-напросто заменить сетку на металлическую, которая клювом синицы окажется более или менее не под силу. Другого решения у этой задачи практически нет.
1: Очень важные вопросы. Радио «Звезда». Современного города.
5: П. Площадь. В Германии – плац. Во Франции – эспонада. В Испании – плаза. В Сербии – торг. В Древнем Риме ее именовали форум, а в Греции – агора. Площадь – это центр любого города. В разные времена здесь проводились военные смотры и рыцарские турниры. Казни и пытки, городские собрания и торги. Кстати, Красная площадь в Москве когда-то была торговой. Впрочем, какие ей только названия не придумывали. Пожар, Великий торг, Троицкая. Когда в 15 веке деревянные дома около Кремля сгорели, то освободившееся место застраивать запретили, а ярмарки сместили подальше от стен крепости. Так сформировалась огромная территория, пространство для народных гуляний и крестных ходов. Вокруг начали появляться новые здания, корпуса Монетного двора, три квартала торговых рядов и храмы Покровский и Казанский. Красивая получилась площадь, как тогда говорили, красная. Только уж очень грязная, никакого покрытия. Во время дождя площадь превращалась в одно большое болото. Первую мостовую у кремлевских стен выложили не так давно, в 18 столетии. Неудачно. Из-за сырой погоды булыжник проваливался. Брусчатка, которую знает весь мир, появилась только в 1930 году. Камень взяли особенный – диабаз. Его везли из Карелии. Этот минерал отличается удивительной прочностью. Считается, что брусчатка на Красной площади способна выдерживать нагрузку до 30 тонн, а срок ее службы – 1000 лет.
1: Словарь современного города.
6: Нас окружает столько же предметов, сколько звезд в небе. Половину из них стоит признать ненужными. Но есть такие, что хочется воскликнуть: «Вот это вещь! Вот это вещь!» История предметов, полезных и не очень.

0: Первая машина, которой научилась управлять.
1: Бабушкин расписной Зингер. Кстати, еще рабочий.
0: Только недавно сшила себе юбку.
2: Вот это вещь.
3: Механизмы для создания сплетения нитей были известны еще до нашей эры. А вот шитье еще многие века оставалось ручным занятием. И дело не в отсутствии блестящих инженерных умов. Они были. На пути прогресса стояли обычные портные, не желавшие отдавать свое ремесло и свой хлеб. Швейная машинка. По легенде, впервые на ней изготовили не костюм или платье, а парус. В XIV веке колесный механизм для скрепления больших отрезов ткани придумали голландцы. Но ни машин, ни чертежей не сохранилось. Возможно, судостроители держали их в тайне, чтобы никто не оспорил первенство морской нации. А возможно, чудо технологий попросту не существовало. В XV веке мастер на все руки Леонардо да Винчи сделал эскиз механизма для шитья. Но проект так и не воплотил в жизнь. В начале XIX века австрийский портной Йозеф Модесбергер пытается переделать ткацкий станок под швейный механизм. Проект обернется провалом, зато в историю Йозеф войдет как изобретатель современной швейной иглы с ушком у острия. Приспособление австрийца берет на вооружение французский механик Бартоломи Тиманье. Он не только создает первый работающий механизм, но и открывает фабрику под Парижем. Предприятие даже получит контракт на пошив армейской формы. Но все закончится тем, что портные, увидев в Бартоломи успешного конкурента, разгромят его фабрику и уничтожат машины. В 40-х годах инициативу европейцев подхватывают американцы. Механик Элиас Хоу разрабатывает устройство, которое выполняет 300 стежков в минуту. Игла в его механизме двигается горизонтально, что создает маленькое неудобство. Портные забракуют идею несчастного Хоу, и тот, в конце концов, разорится.
2: Вот это вещь!
3: В этот самый момент на верхнюю ступень нашей истории поднимается выходец из семьи немецких эмигрантов Исаак Зингер. В прошлом бродячий артист и подмастерье механика, он устраивается в ателье, в том числе по ремонту машинок Хоу. Мастер внимательно их изучает и предлагает улучшенную версию. Челнок машинки он располагает горизонтально. Теперь нитки перестают путаться. Для удобства размещает столик, доску и специальную лапку, прижимать материал. Модель Зингера мгновенно обретает популярность. В 1851 году он получает патент, запускает производство и вскоре становится богатым человеком. Богатым, но не жадным. В честь Зингера он делится процентами с автором идеи Элиасом Хоу. В 20 веке по следам компании Зингер пойдут новые фирмы-производители. Швейная машинка утратит художественный дизайн, зато получит лаконичную форму и огромный перечень функций. Возможности современного аппарата невозможно изучить даже за неделю. Настолько усложнились технологии. С другой стороны, бабушкин Зингер с вековой историей по-прежнему работает безотказно. Бери и делай.
2: Вот это вещь. История предметов. Полезных и не очень.
4: «Благие дела» — совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
5: Стоило Коле появиться на свет, дом наполнился звонким смехом. Мальчик рос общительным, активно изучал окружающий мир. Родители с улыбкой наблюдали за открытиями сына, радовались первым успехам. Однако внезапно озорной огонек в глазах угас. Теперь даже голову ребенок держит с трудом. Виной всему страшная генетическая мутация. Когда Коле исполнился год, он простудился, а после лишился сил. Мальчик не играл, утратил аппетит и перестал ходить. Причина этого крылась в заболевании мышц. Из-за клеточной поломки организм малыша не может вырабатывать энергию самостоятельно. Ребенок слабеет с каждой минутой и теряет основные навыки. Вернуть жизненный тонус позволит специальное питание. Его стоимость почти 7 миллионов рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям «Волдвита» для Демидова Николая. Вместе мы справимся.
4: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «Волдвита».
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 9 утра в Москве. В студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Объект московского нефтеперерабатывающего завода оказался поврежден одним из украинских беспилотников. Об этом сообщил Сергей Собянин. В результате случившегося никто не пострадал. Экстренные службы работают на месте происшествия. Градоначальник предупредил, что в течение суток противник продолжает атаковать столицу с помощью дронов. На данный момент в московском регионе сбито 60 аппаратов. На Запорожской АЭС устранили все критические повреждения после украинских обстрелов. Об этом сообщил ТАСС директор станции Юрий Черничук.
2: У нас есть там элементы, которые, скажем так, в результате обстрелов, атак врага выведены из строя. Но есть альтернативные элементы, либо дублирующие системы, а эти находятся в состоянии относительно долгосрочного периода там либо замены, либо реконструкции, либо там проведения капитальных ремонтов.
1: По словам директора станции, вся поврежденная инфраструктура ремонтируется незамедлительно, поскольку оборудование, которое есть на станции, является критически важным для работоспособности всей системы в целом. Евросоюз на саммите G7 во Франции поставит вопрос о выделении Киеву еще порядка 45 миллиардов евро. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, уже согласованный кредит Европы в 90 миллиардов евро покрывает 2/3 потребностей Киева на текущие и следующие годы. Она также рассказала, что первый транш в 9 миллиардов отправят Украине до конца этого года. Кроме того, в Брюсселе начали обсуждать меры по обеспечению энергобезопасности республики в период предстоящей зимы. В Красноярском крае растет площадь лесных пожаров. За сутки она увеличилась на 5 тысяч гектаров и составила 41 тысячу. Сейчас в регионе действует 96 очагов, сообщает лесопожарный центр региона. Пожары зафиксированы в 6 округах, в основном на севере края. Угрозы населенным пунктам нет. Отметим, на фоне пожаров в регионе введен режим ЧС в лесах. Мошенники стали предлагать россиянам устроиться на легкую подработку. При этом аферисты просят оплатить форму, бейдж, медкнижку, страховку, обучение, пропуск, регистрационный сбор или возвратный депозит за оборудование. Об этом пишут РИА Новости, ссылаясь на юристов. Также под предлогом трудоустройства злоумышленники могут потребовать персональные данные гражданина и данные банковской карты, якобы для выплаты гонорара. А затем преступники используют их для оформления микрозаймов, регистрации аккаунтов или вовлечения в дроперские схемы. По словам экспертов, признаки легальной подработки – это письменный договор, официальный сайт, проверяемые реквизиты и отсутствие любых платежей со стороны работника за само право выйти на смену.
0: Автонавигатор.
1: Движение транспорта по ряду набережных и улиц в центре Москвы будет временно ограничено в ночь с 20 на 21 июня в связи с проведением ночного забега. Водителям рекомендуется ознакомиться с подробной информацией на портале правительства Москвы, сообщает столичный департамент транспорта. И о пробках к этому часу. Информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. Обстановка на дорогах оценивается в 6 баллов. 2,5 часа можно потерять на Можайском шоссе от Московской кольцевой до Аминьевского шоссе. Час уйдет на проезд по внешней стороне Московской кольцевой от Дмитровского до Путилковского шоссе. Следующий выпуск новостей слушайте через 15 минут. Эфир на «Радио Звезда» продолжит мой коллега Максим Челиков.

0: утро на радио «Звезда».
1: С вами Максим Челиков. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, как в России справляются с последствиями мощных ливней. Почему современному человеку сложно читать бумажные карты? Кто из отечественных мастеров конного спорта дважды побеждал на Олимпийских играх? Мощная гроза в начале недели прибавила работы к коммунальщикам Челябинска. Город еще не оправился после ливней в выходные, а дороги во многих районах снова ушли под воду. Ранее сильные ливни подтопили Москву и Краснодар. Далеко не везде городская система отвода воды справляется со своей задачей. Почему это происходит и как она устроена, объясняет председатель Жилищного союза Москвы, юрист, член комитета ЖКХ Торгово-промышленной палаты России Константин Крохин.
2: Все эти водостоки, они уходят в канализацию, которая расширяется, увеличивается по мере ее выхода ближе к местам приема, и основные места приема ливневые, вот это, конечно, реки. Если при строительстве каким-то образом нарушены уклоны, тогда появляются у нас зоны затопления, это вот на местах нового строительства может быть. Второе, это несоблюдение объема, размера водосточной системы. Если она не рассчитана для большого количества приема дождевых вод, то она переполняется. Третья причина – при наличии развитой системы водостока. Если ее не прочищать, то эта система может быть засорена элементарно, простым бытовым мусором. И в этом случае она не справляется и создает подтопление там, где их, в принципе, быть не должно.
3: Почему они перестали справляться или, в принципе, это было всегда?
2: Нет, раньше такого не было, потому что не было такого большого объема нового строительства. Построено очень много объектов улично-дорожной сети. Нагрузка на дороге возросла, сложнее стало соблюдать уклоны, необходимо было создавать дополнительные мощности в системе водостоков. И не каждый муниципалитет имел такие финансовые возможности. Ну, экономия определенная. Действительно дорого, потому что это подземное строительство.
1: Эксперт считает, что для улучшения ситуации в столичном регионе в проекты комплексного развития территории нужно обязательно включать вопросы расширения мощности систем водоотведения. Также требуется усилить строительный надзор.
0: Утро на радио «Звезда».
1: В Петербурге туристам начнут выдавать бумажные карты и путеводители на фоне перебоев со связью и мобильным интернетом. По словам губернатора Александра Беглова, получить помощь можно будет в павильонах городского туристско-информационного бюро. Ким Андреев узнал, как создаются современные бумажные карты и выяснил, способен ли неподготовленный человек в них разобраться.
4: Анаксимандр из Милета. Так звали одного из первых картографов в истории. Он изобразил мир в виде трех участков суши – Европа, Азия и Ближний Восток. Другой грек, Птолемей, стал систематически использовать широту и долготу, знакомые нам и сегодня. В дальнейшем карты становились более точными и подробными, помогли в том числе астрономические наблюдения. Современные картографы тоже за помощью иногда обращаются к небу, рассказывает завкафедрой географии и картографии Волгоградского государственного университета Денис Солодовников.
5: Если раньше основным источником была там топографическая геодезическая съемка, то сейчас это различные спутниковые данные, в основном спутниковые снимки. Они бывают привязаны в разных системах координат, в разных проекциях. И вот картограф должен собрать это все воедино, привести к единому формату и выдать карту с каким-то содержимым, специальным или общим.
4: Для аналоговых карт важна не точность, а обзорность, то есть возможность представить картину на большом участке. Для их печати в России утвержден особый государственный стандарт. Городские карты обновляют в среднем каждые 2 года, а если была масштабная реконструкция улиц, то еще чаще. При этом человек в процессе создания атласов играет уже роль не художника или чертежника, а скорее дизайнера и оператора ЭВМ, продолжает Денис Солодовников.
5: Задачи сами решаются математическими методами, формальными. В основном для картографии пока что хватает еще стандартных решений. Просто, конечно, компьютер гораздо быстрее это делает. Сейчас не нужно вычислять там косинусы и синусы углов различных, там горизонтальные проложения. Но вот с этим справляется компьютер в автоматическом режиме.
4: Для чтения бумажной карты первым делом нужно понять ее масштаб. Обычно он обозначен в углу, например, 1 к 100 тысячам. Если убрать последние два нуля, то получится количество метров ландшафта на 1 квадратный сантиметр карты. Если вычесть 5 нулей, то можно узнать, сколько километров дорог в одном бумажном сантиметре. Но для ориентации на такой карте необходим еще один инструмент, говорит инструктор-проводник и гид Павел Руденко.
6: К бумажной карте компас. Этого достаточно, это вот база. Они друг без друга порой живут плохо, поэтому зачастую карте все-таки компас нужен, чтобы определить, где вы находитесь, в какую сторону вообще смотрите, где какая сторона света. Сперва человеку нужно понять ему, для чего это нужно. Если у него задачи такие же, например, как у меня для туристического похода, то вот нужно изучать горизонтали. Это на топографической карте линии, которые показывают перепад высот.
4: Даже в наш цифровой век бумажные карты никуда не денутся, уверен эксперт. Как и во времена Птолемея, они все еще востребованы. Ими пользуются геологи и военные, спасатели и дальнобойщики, туристы и спортсмены, бегающие по пересеченной местности. А когда ломаются телефоны или пропадает интернет, то способны выручить и каждого из нас. Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда.
1: Россияне выступят на чемпионате мира по конному спорту впервые за последние 7 лет. В августе на турнире в немецком Ахене они будут участвовать только в конкуре, сообщил главный тренер сборной Владимир Белецкий. Конные скачки проводятся в нашей стране с середины 18 века. Их популярность заметно выросла на рубеже следующих столетий и даже повлияла на развитие отечественного коневодства. А когда мы заявили о себе на международных турнирах, и кто оставил яркий след в истории Олимпийских игр и чемпионатов мира? О легендах русского конного спорта Анна Елисеева.
7: Наши всадники показывали класс еще со времен царской России. Кавалерийские офицеры Дмитрий фон Эксе, Павел Родзянко, Михаил Плешков трижды выигрывали золотой кубок короля Эдуарда на соревнованиях в Лондоне. Кавалеристы, бывшие фронтовики, вошли в состав и советской олимпийской сборной. На играх 48-го года они вполне могли завоевать медали, уверен Александр Любимов, президент клуба истории и статистики, член исполкома Федерации спортивных журналистов России. Но тогда в Кремле решили взять паузу и дали зеленый свет только на Олимпиаду в Хельсинки. Увы, дебютное выступление наших конников в 52-м году обернулось неудачей, и скорее технической. Тогда еще не было понимания международных стандартов. Кроме того, следовало подтянуть некоторые дисциплины. Прежде всего, выездку, главное искусство которой – показать единство всадника и лошади. Вот здесь-то и преуспел советский наездник, ставший первым олимпийским чемпионом в конном спорте Сергей Филатов. Выпускник Тамбовской кавалерийской школы, он произвел фурор на играх в Риме, рассказывает Александр Любимов.
8: Он прекрасно выступал на соревнованиях социалистических стран в 57-м году, повторно в 58-м году. И надо вспомнить такой интересный случай, что он встретил коня Абсент, они посмотрели друг на друга, это была любовь с первого взгляда. И вот благодаря этой встрече на Олимпиаде в Риме в 1960 году удалось завоевать золото в выездке.
7: После Рима два неразлучных партнера участвовали на Олимпиаде в Токио. Но так сложилось, что в дороге конь простудился и выступление могло не состояться, не придя на помощь внучка японского императора. Абсенту назначили курс иглоукалывания, и он быстро встал на ноги. И все же вместо ожидаемого золота вместе с Филатовым они выступили на бронзу. После этого на Абсенте начал побеждать всадник Иван Калита. Но следующим на золотой пьедестал Олимпиады зашел его тезка Кизимов. Выпускник Деркульской школы жокеев, Иван занимался всеми видами конного спорта и вошел в историю как единственный русский всадник, двукратный олимпийский чемпион. Причем выступление Кизимова на играх в Мехико в 68-м году не обошлось без драмы. По иронии судьбы, неприятность снова произошла в дороге. Ноги коня и хора туго забинтовали, и в самолете он начал буянить. Но, к счастью, все обошлось хорошо, продолжает Александр Любимов.
8: Ему сделали укол, он более-менее успокоился, а когда его вывели из самолета, то он стал хромать. Врач все осмотрел и пришел к выводу, что это потому, что делали очень жесткую повязку. Короче, удалось это все исправить, и к моменту соревнований Ихор был в форме, и благодаря этому Иван Кизимов сумел завоевать золотую медаль в личном зачете.
7: Свое второе золото Иван Кизимов выиграл в команде на Олимпиаде 72-го года. Вместе с Иваном Калитой и Еленой Петушковой они одержали победу над германской сборной на ее же поле. Кстати, Петушкова стала первой советской женщиной в конном спорте с золотой олимпийской медалью. Кроме того, она двукратный чемпион мира по выездке и двукратный олимпийский серебряный призер. После Мюнхена наши всадники триумфально выступили на Олимпиаде в Москве. Золото выиграли во всех дисциплинах. Но достигнув зенита славы, отечественный конный спорт оказался в тени 90-х. Возрождение началось в нулевые. Сейчас молодежь тренирует заслуженные мастера спорта, в том числе вчерашние олимпийские чемпионы. И наши всадники успешно выступают на Кубках мира. Анна Елисеева, Наталья Савина, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
1: Через 15 минут мы расскажем, что делать во время лесного пожара. Как Артек стал центром детской дипломатии в Советском Союзе. Кто из династии Романовых увлекался фотографией.
0: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
9: 9:15 в Москве. Главное к этой минуте. Пожар на московском нефтеперерабатывающем заводе локализован. Угрозы распространения огня нет, сообщили в столичном управлении МЧС. Ранее власти сообщили, что причиной возгорания на объекте стало попадание украинского дрона. Евросоюз официально запустил переговоры о вступлении Молдавии в объединение, сообщила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос. Переговорный кластер основ включает 5 глав: правосудие, свобода и безопасность, юридические и фундаментальные права, финансовый контроль, государственные закупки, статистика. Кандидаты должны привести свое законодательство в полное соответствие с нормами блока. Количество выпускников, набравших 80 и более баллов на едином госэкзамене, увеличилось по всем предметам, сообщил ТАСС руководитель Рособорнадзора Анзор Музаев. Напомним, основной период испытаний завершается 19 июня, а с 22 по 25 июня – это резервные дни для сдачи всех предметов. Организаторы раскрыли концепцию праздника «Алые паруса-2026». В программу войдут поздравления выпускникам от героев нашего времени, а также массовые интерактивные эпизоды, включая народные караоке. Финалом станет символическое строительство корабля от детского рисунка до масштабного парусника, готового отправиться в большое плавание. Праздник пройдет 27 июня на Дворцовой площади Петербурга. Больше новостей на «Радио «Звезда» слушайте менее чем через 15 минут.
10: Это история о маленькой, но очень храброй девочке Милане. Милана была долгожданным ребенком, настоящим счастьем для своей семьи. Она росла улыбчивой и здоровой девочкой. Но в 7 месяцев случилось страшное. Внезапно голова начала стремительно увеличиваться. Счет шел на минуты. Экстренно установленный шунт спас Милане жизнь. Это оказался страшный диагноз – опухоль головного мозга. Милана прошла тяжелое лечение и в 2025 году победила рак. Сейчас девочке жизненно необходима восстановительная терапия стоимостью 2 миллиона 520 тысяч рублей. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Жигульской Милане. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
11: Реклама. Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: а что ты можешь сделать для своей родины? Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
12: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
0: Человек и время.
13: Конец 19 века. Калифорния. Жаркий спор двух друзей. бывший губернатор Лиланд Стэнфорд, утверждает, что скачущая лошадь в какой-то момент полностью отрывает все четыре копыта от земли. Фотограф Эдвард Мейбридж с этим не согласен. Чтобы разрешить спор, нужны не слова, а доказательства. Так начался один из самых знаменитых научных экспериментов в истории. Мейбридж расставил вдоль беговой дорожки 24 фотокамеры. К их затворам привязали тонкие нити. Скаковая лошадь мчалась по дорожке, рвала нити одну за другой, и камеры щелкали. Результат ошеломил всех. Когда Мейбридж собрал снимки в серию, мир впервые увидел правду. Лошадь действительно летела. Все четыре копыта одновременно поджимались под живот. Стэнфорд выиграл пари. Но важнее был сам метод – хронофотография или запись времени с помощью снимков.
0: Человек и время.
13: Мейбридж не остановился на лошадях. Он снимал идущих людей, прыгающих кошек, летящих птиц. Ученые получили бесценный инструмент для изучения движения. Художники, которые веками рисовали галоп по наитию, теперь видели его анатомию. Так Мейбридж изобрел зупраксископ – волшебный фонарь, который проецировал кадры один за другим. И на экране замершие изображения оживали. Застывшая лошадь с фотографией вдруг начинала плавно мчаться вперед. Это была не просто иллюзия, а магия, ставшая технологией. Из спора о лошадиных копытах выросло искусство. Хронофотография стала мостом между фотографией и кинематографом.
0: Человек и время.
14: Радиозвезда.
15: Ну ты кулибин. Удивительное изобретение гениев-самоучек.
16: Вы когда-нибудь задумывались над тем, как именно звучат колокола? Мы привыкли к их гулкому звону, но ведь за ним стоит целая наука. Звонарь 19 века, протоиерей Аристарх Александрович Израилев, знал толк в звуках, как никто другой в России. Он самостоятельно изучал акустику, измерял частоту колебаний колоколов Ростовского Кремля. При этом отец Аристарх был не просто теоретиком, а изобретателем-самоучкой. Израилев настраивал куранты, целые наборы колоколов. Их голоса разносились над Петербургом, Москвой, Нижним Новгородом. В 1870-х он принялся конструировать акустические приборы для точного определения частоты колебаний. Его коллекция насчитывала 56 созданных вручную камертонов, настроенных с невероятной точностью. Они позволяли не только анализировать, но и записывать колокольные звоны музыкальным языком.
15: Ну ты кулибин.
16: Работы отца Аристарха получили международное признание. Он выставлял свои камертоны в Москве на политехнической выставке, на которой получил почетный адрес, а также на всемирных выставках в Вене и Париже, где его наградили медалями. Израилев любил говорить, что звук – это живая математика. Он верил, правильный тон рождает не просто музыку, а настроение, внутренний покой. Его труды помогли понять, что колокольный звон – не случайная вибрация металла, а тонко выверенная наука.
15: Ну ты кулибин. Удивительное изобретение гениев-самоучек. –

0: чердаке.
1: Прочитал я тут любопытную статью о том, что клонирование одного живого объекта нельзя тянуть до бесконечности. Накапливаются ошибки, и потом все заканчивается довольно грустно.
0: Научный журналист Егор Быковский.
1: История такая, друзья. Японские ученые в течение почти 20 лет проверяли, можно ли клонировать животных практически бесконечно, если каждый раз брать для этого клон предыдущего поколения. Эксперимент начался в 2005 году с одной мыши и со временем превратился в длинную цепочку последовательного клонирования. Поскольку первые результаты выглядели очень обнадеживающими, они продолжали получать клонов из каждого следующего поколения. И за годы работы исследователи получили 1206 мышей. Прошло 58 поколений, и было выполнено более 30 тысяч попыток клонирования. На ранних этапах все выглядело довольно успешно. Первое поколение животных развивались нормально, и казалось, что серьезных ограничений у такого подхода может и не быть. Однако со временем начали проявляться проблемы. После 27-го поколения у мышей стали накапливаться мутации и хромосомные нарушения. Эффективность клонирования постепенно снижалась, а к 57-му поколению упала до 0,5%. Все мыши 58-го поколения умерли вскоре после рождения.
0: Наука на чердаке.
1: Авторы работы пришли к выводу, что клонирование не создает идеально стабильные биологические копии, которые можно воспроизводить бесконечно. Напротив, при многократном повторении в системе постепенно накапливаются ошибки, и в какой-то момент это приводит к резкому ухудшению результатов. Один из исследователей сравнил этот процесс с бесконечным копированием одного и того же изображения. Сначала различия почти незаметны, но затем появляются шум, всякие артефакты, постепенно накапливается потеря качества. По сути, эксперимент показал, что даже если клонирование работает, у него есть фундаментальные биологические пределы. Обидно, конечно. Замечу, что генетические аномалии не появляются у последовательных поколений клонированных растений, у немлекопитающих позвоночных, клонирующихся через партеногенез, и у менее сложных животных, способных к клонированию, таких как гидры, скажем. А вот у млекопитающих такие проблемы есть. То есть клонирование не сгодится для спасения редких видов, например. Но в целом это важный результат не только для биологии развития, но и для будущих технологий воспроизводства животных. Он напоминает нам, что живые организмы нельзя копировать так же просто и надежно, как цифровые файлы. В биологии даже очень точное повторение со временем начинает давать сбой.
0: Наука на чердаке.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 9:30 в Москве. В студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Пожар, который возник на территории московского нефтеперерабатывающего завода, локализован. Об этом сообщает столичное управление МЧС. На данный момент специалисты продолжают тушить возгорание. Угрозы распространения огня нет. Напомним, ранее Сергей Собянин сообщил, что объект московского нефтеперерабатывающего завода оказался поврежден одним из дронов. В результате произошедшего никто не пострадал. В Чите по подозрению в госизмене задержан местный житель. Он был завербован украинскими спецслужбами для участия в диверсионной деятельности, сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Забайкальскому краю. Злоумышленник прошел спецподготовку. Основной его задачей являлся сбор и передача противнику сведений в отношении критически важных объектов, расположенных вблизи места его пребывания. На сегодняшний день вероятность лесных пожаров отмечена в 86 регионах. Об этом известием сообщили в Рослесхозе. В 50 установлен особый режим, а в 4 объявлен режим ЧС. Среди главных причин – сухие грозы, палы травы и нарушение правил пожарной безопасности. С начала года огонь охватил уже более 1 000 000 гектаров лесов. При этом основной очаг напряженности сместился в Сибирь, где ситуацию осложняет аномальная жара и грозовая активность. Число выпускников, которые набрали максимальные 100 баллов на едином госэкзамене по истории, по сравнению с прошлым годом, выросло. Показатель увеличился почти в 1.5 раза, а доля участников с высокими результатами возросла на 4%. Об этом сообщил глава Рособорнадзора Анзор Музаев. Он рассказал, что не менее 20% заданий по истории посвящено Великой Отечественной войне. Выпускники демонстрируют заметный прогресс в этой теме, а вопросы, связанные с событиями войны, входят в число наиболее успешно выполняемых. В Москве проходит 5-й международный конкурс молодых пианистов до 16 лет «Grand Piano Competition». В нем участвуют юные дарования из разных стран. География впечатляет: Китай, Корея, Хорватия, Белоруссия и даже Австралия. Подробности в эфире телеканала «Россия-1» рассказал художественный руководитель конкурса Денис Мацуев.
2: Если сейчас мы взглянем на афишу наших самых знаменитых залов и самых известных залов в мире, мы видим, что русские имена – это гран-пьяновцы, если мы говорим вот это поколение, которым сейчас 25-26 лет, когда они были 10 лет назад. Они остаются на сцене, они растут, и они помнят, что их большой творческий путь, большая карьера началась на гран-пьяно.
1: Все пианисты, прошедшие предварительный отбор по видеозаписям, выступают с сольной программой и в сопровождении оркестра. По итогам жюри определит 5 лауреатов, один из которых получит гран-при – рояль. Также будут вручены премии дипломантам и педагогам лауреатов и специальные призы от партнеров.
3: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».
4: Утро на радио «Звезда».
5: С вами Максим Челиков. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, как нужно вести себя, если оказался в центре лесного пожара. Какие профессии можно освоить сегодня в лагере «Артек»? Что любил фотографировать последний русский император? Лесные пожары охватили сразу несколько регионов России. Десятки тысяч гектаров горят в Красноярском крае, где введен режим ЧС. Возгорание зафиксировано в 4 районах Ханты-Мансийского автономного округа. Из-за таежных пожаров накрыло дымом Усть-Илимск на севере Иркутской области. Местные власти просят жителей реже выходить на улицу и завесить окна влажной тканью. А что делать, если вы застали бушующую стихию в лесу? Главное правило напомнил директор добровольной системы сертификации «Лесной эталон», член общественного совета Рослесхоза Николай Шматков.
6: Если вы почувствовали в лесу запах гари, если вы увидели огонь, самое главное – правильно оценить свои силы и в большинстве случаев не стараться тушить этот огонь. Если только это не там, какой-то горящий пень, не оставленный в лесу костер. Дело в том, что факторов опасных на пожаре – это не только огонь, это дым. Можно очень легко потерять сознание. Второе – при лесном пожаре иногда образуются такие полости выгорания органических веществ подземные. Можно провалиться фактически в горящую яму. На пожаре очень часто падают деревья, поэтому вот не надо переоценивать свои силы. И увидев лесной пожар, надо стараться уйти от него. Если рядом водоем и пожар сильный, можно забраться в этот водоем или лечь на землю, укрыть себя мокрой одеждой, переждать пожар. Ну и, безусловно, если есть связь, необходимо звонить в экстренные службы. Не только для того, чтобы вас спасли, но для того, чтобы оповестить органы управления лесами, власти о лесном пожаре. Это очень важно. И будет очень полезно, если вы дадите четкие ориентиры, либо географические координаты, либо ближайший населенный пункт.
5: А жители леса Сибирска, Красноярского края, теперь выходят на улицу в противогазах. Люди задыхаются от дыма, сквозь пелену не видно даже солнца, а в квартирах трудно дышать, пишут в местных пабликах. В регионе объявлен режим чрезвычайной ситуации, там действуют 97 лесных пожаров. Основная причина возгорания – сухие грозы и неосторожное обращение с огнем.
0: Утро на радио «Звезда».
5: 16 июня Международный детский центр «Артек» празднует свой день рождения. Основанный как лагерь-санаторий, со временем он превратился в масштабный комплекс со школами, киностудией и площадками для концертов и фестивалей. О том, как создавался главный лагерь страны и за что получил международное признание, расскажет Анна Елисеева.
7: Название лагеря от урочища у подножия Аюдак на южном побережье Крыма. Именно здесь 16 июня 1925 года приняли первую смену из 80 пионеров. Условия спартанские – брезентовые палатки, грубо сколоченная мебель и столовая под тентом. Зато форменная одежда, белые скатерти, полноценное питание и правильный режим. Все это разработал и организовал заместитель наркома здравоохранения РСФСР и основатель «Артека» Зиновий Соловьев. Лагерь изначально задумывался как детская здравница, куда привозили больных туберкулезом, рассказывает Надежда Пронина, доцент Московского педагогического университета и автор книги «Артеку 100. История каждой артековской смены».
8: Дети, как и взрослые, участвовали в партийной работе. Они жили все в неблагополучных условиях. И пионерская вот эта вот их нагрузка делала этих детей больными. И Зиновий Петрович, он как большевик, понимал, что надо заботиться о наследниках революции, а туберкулез лечится всего на южном берегу Крыма.
7: Международным лагерем «Артек» стал уже в следующем 26-м году. Сначала принял пионеров из Германии, затем делегации из Норвегии, Польши, Франции, Швеции. Представители профсоюзов специально приезжали посмотреть, как в коммунистическом лагере организован детский отдых, отмечает Надежда Пронина. Самая длинная смена началась в Великую Отечественную, когда артековцев из Прибалтики, Украины и Белоруссии эвакуировали сначала в Сталинград, затем на Алтай. А после войны, когда лагерь перешел в ведение Всесоюзного коммунистического союза молодежи, был официально утвержден его международный статус. «Артек» из детского лагеря стал центром детской дипломатии. Он держит планку, хотя в жизни его, конечно, многое поменялось, продолжает Надежда Пронина.
8: Трудовое воспитание, оно, скажем так, отсутствует. А вот экологическое воспитание в «Артеке» есть. Вот раздельный сбор мусора. И ребят обучают тому, как это делается и почему это делается. В «Артеке» внимательно очень относятся к растительности. Есть на территории огромный парк, сделанный человеком, который потом был директором и Никитского ботанического сада. Детей учат, как надо оформить территорию. Показывают, как используется вода в «Артеке». Есть специальные озера над «Артеком», такие каптажи, где скапливается вода с гор, которую потом используют.
7: К моменту возвращения Крыма в состав России «Артек» переживал не лучшие времена. Тогда же началась его масштабная реконструкция, и лагерь превзошел самого себя советской эпохи. Теперь это гигантский комплекс из 9 лагерей с обновленными корпусами. Тут есть спортивные площадки, профессиональные корты, скалодром и многое другое. Кроме того, «Артек» – это площадка образовательная. Можно записаться в школу «Росатома», поучаствовать в конкурсе «Юный дипломат МГИМО» или попробовать себя в качестве режиссера, рассказывает Ирина Громова, генеральный продюсер и директор Международного детского кинофестиваля «Алые паруса Артека» имени Ланового.
9: Каждый лагерь создает свою команду продюсерского кино. С этими детьми работают известные актеры. Мы снимаем с детьми кино, 3-4-минутные ролики, обязательно с какой-то темой. И детки это снимают. И потом все смотрят весь лагерь и оценивают.
7: А еще артековцы вместе с киноактерами соревнуются в веселой Спортландии. Здесь по-прежнему о наступлении полудня возвещает горн, а летом по вечерам все собираются у костра на теплые душевные разговоры. Анна Елисеева, Светлана Яковлева, Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда.
5: Фотографическая летопись царской сельской жизни. Конец 19-го, начало 20-го веков. Выставка с таким названием открылась в Царском селе. Там собраны уникальные кадры семьи Николая II, портреты горожан и сцены праздников. Экспозиция показывает, насколько члены императорской фамилии были увлечены фотосъемкой. Максим Петренко узнал, на что тогда фотографировали, где печатали снимки и какие моменты попадали в кадр.
10: Фотоаппарат у Николая II появился в 1896-м. Снимал он обычно сцены семейной жизни. К примеру императора вскоре последовали его супруга Александра Федоровна и дети, которые тоже очень полюбили фотографировать. Часто на кадрах, особенно детских, заваленный горизонт, расфокусировка, но ведь цели создавать произведение искусства и не было. Как мы сегодня, члены императорской фамилии фотографировали все вокруг, чтобы потом восстановить определенные моменты в памяти, перелистывая альбомы. Отмечает хранитель фонда «Фотонеготека», куратор выставки «Фотографическая летопись царско-сельской жизни. Конец 19-го, начало 20-го веков» Мария Растегина.
11: Например, Николай II с дочерьми и со своей сестрой, великой княгиней Ольгой Александровной, стоит в Александровском парке после лыжной прогулки. Фотографии черно-белые, но по лицам видно, что у людей румянец под ногами. Лыжи, которые они с себя сняли, была веселая прогулка, решили запечатлеть на память. Или, например, катание на велосипедах, где цесаревич на своем велосипеде катается по дорожкам парка, а остальные сопровождают его в экипаже.
10: А еще кадры уютных вечерних посиделок и путешествий. Император обожал собственноручно клеить фотографии в семейные альбомы. Его дочь Мария порой раскрашивала в них черно-белые кадры акварелью. Что касается техники, то у Николая II был американский кодек, как мы бы сказали, лимитированный фотоаппарат, позволявший делать панорамные снимки, подарок компании-производителя. А проявляли и печатали пленки, снятые царской семьей, тут же в Александровском парке. Там работала своя фотолаборатория. Чем ценятся все эти домашние кадры, объясняет писатель, историк Александр Васькин.
12: Когда смотришь на эти старые фото, сделанные членами царской семьи, самим Николаем II, складывается впечатление, что это были совершенно обычные люди, такие же, как мы. Даже когда семья находилась под арестом, в 1918 году это было, даже тогда Николай II не отказывался фотографироваться. Вот благодаря этому мы видим, чем он был занят, чему посвящал свои дни. Пожалуй, лучших свидетельств о жизни царской семьи сегодня и нет.
10: Конечно же, во время официальных мероприятий царскую семью фотографировали профессионалы. Больше всего таких снимков сделал совладелец знаменитого в то время в царском селе фотоателье «Фон Ган и Ко» Александр Егельский. Он носил звание фотографа его императорского высочества. Кстати, его фирма работала и с простыми горожанами. Они фотографировались для личных нужд. И те сохранившиеся кадры тоже своеобразный отпечаток эпохи, продолжает Мария Растегина.
11: Фотографии для пропусков сотрудников, которые работали, например, на обслуживании дворца, как и сейчас, у нас есть пропуска, на которых есть наши фотографии. Так вот, такие фотографии для служебных пропусков начала 20 века тоже изготавливались в ателье Егельского.
10: Еще одни царскоселы, попадавшие в объектив, это слоны. Экзотические животные – подарки дипломатов. До нас дошел, например, снимок «Выгул слона в Александровском парке». Автор неизвестен, но, вполне возможно, фотограф – кто-то из членов семьи императора. Максим Петренко, Сергей Жуков, Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда.
5: Через 15 минут мы расскажем, как устроены городские ливневки. Часто ли обновляют бумажные карты? Кто главная звезда в истории отечественного конного спорта?
0: Вы слушаете радио.
4: Радио «Звезда». Новости.
1: 9:45 в Москве. Главное к этой минуте. 3 человека погибли в Ялте при пожаре в многоквартирном доме, сообщает региональный МЧС. Пожарные тушат возгорание на площади 560 квадратных метров. Частично обрушилась кровля. Объемы нефти в стратегическом резерве Соединенных Штатов упали до минимума с 1983 года, сообщает CNN. Это происходит на фоне продолжающегося использования запасов для смягчения последствий конфликта с Ираном. Объем упал до 340 миллионов баррелей. В последний раз такое было при администрации Рейгана, которая только формировала эти запасы. Пенсионерка устроила массовую аварию на велогонке в Германии. Пожилая женщина, пытаясь получше разглядеть соревнования, выехала на трассу, а в нее на полной скорости врезался велогонщик, после чего с ними столкнулись еще 6 спортсменов. Кадры столкновения опубликовали очевидцы. Сборная Кабо-Верде установила рекорд чемпионатов мира по футболу по наименьшему количеству совершенных нарушений за матч, сообщает платформа Opta. В первом туре группового этапа сборная Кабо-Верде сыграла в ничью с командой Испании. Кабо-Верцы нарушили правила один раз. Это является рекордным показателем с 1966 года. Больше новостей на радио.

0: Вот любил же Хрущев ярко выступать.
1: Ага, например, показательно стучал ботинком по трибуне ООН.
2: А вот и нет.
3: Хрущев на заседании Генеральной Ассамблеи ботинком-то постукивал, но не по трибуне, а сидя за своим столом. Советский лидер так выражал протест провокационному выступлению делегата от Филиппин. Тот критиковал политику Москвы в Восточной Европе. До использования обуви Никита Сергеевич тоже возмущался. Опять же, по столу. Бил кулаком.
2: Исторические мифы и заблуждения.
3: Представить политика из СССР в неприглядном виде западные журналисты были не против. Он, мол, как ведет себя неотесанный, грубый руководитель. Образ стучащего башмаком по трибуне генсека очень для этого подходил. А так как действительно прошел слух, что у Хрущева что-то произошло на мероприятии с ботинком, недостающие детали этой истории в умах обывателя быстро заняла эта эффектная легенда.
1: Так все-таки что там случилось на самом деле?
3: Как писал сын Хрущева Сергей, а он сам присутствовал на Генассамблее, кто-то из журналистов в суматохе случайно наступил отцу на пятку, и ботинок слетел. Его потом вернули, просто положив на стол. Кстати, есть фотография лежащего перед политиком башмака. Однако все снимки, где именно по трибуне Хрущев бьет ботинком, подделка.
2: А вот и да.
4: Радио «Звезда». Всемирная энциклопедия еды. В Центральной и Восточной Европе можно встретить огромное количество выпечки с маком. Чешский маковый торт. Румынский хлеб с начинкой из темной маковой пасты. Венгерский десерт – макош-губа, щедро посыпанный маком. И это лишь часть блюд. Их обилие объясняется просто. Травянистое растение семейства маковых хорошо себя чувствует на берегах Дуная, который течет через всю Европу. Цветущих полей там много. Кстати, их стремятся сфотографировать толпы туристов со всего мира. О темных семечках-крупинках знали еще в Древнем Египте. Мак там служил в качестве обезболивающего средства. Со времен Римской империи семена добавляли в еду уже для вкуса, а не только в терапевтических целях. На Руси мак растет с XI века. Славяне его почитали. В середине июля отмечали маков день с хороводами и пирожками с маком. Иногда делали особое маковое масло, которое ели с хлебом. При сборе урожая важно поймать оптимальный момент – дождаться, как высохнут семенные коробочки. Если при их потряхивании мак внутри звенит, значит, семена можно доставать. Они готовы. Их тонкая горечь и ореховый привкус подходят как для десертов, так и основных блюд. Кондитерский мак богат белками, в нем много минералов, витамина Е и витаминов группы В. Удивительно, но в Индии мак белый. Там его используют как загуститель для карри, но кладут и в привычные нам десерты. Всемирная энциклопедия еды.
5: ...1807 год. На реке Неман встречаются Александр I и Наполеон Бонапарт. Стороны договариваются о прекращении войны и подписывают Тильзитский мир. В Соединенных Штатах в том же году инженер Роберт Фултон получает патент на первый в мире пароход. В газетах тогда писали: когда судно двигалось по реке, то лодочники закрывали от страха глаза. А в Европе, в землях Вестфалии,

0: И в том же 1807-м два брата отправляются в путешествие и начинают по дороге собирать разные легенды и предания. Кто знает, не запряги они тогда лошадей, возможно, мы бы никогда с вами не узнали про бременских музыкантов, Рапунцель и Белоснежку.
1: Соратники. Братья Гримм.
0: Якоб Людвиг Гримм и Вильгельм Гримм родились в немецком городке Ханау в семье адвоката. Поначалу братья пошли по стопам отца и поступили на юридический факультет. Но со временем тяга к писательскому труду оказалась сильнее. Энергичный Якоб становится секретарем самого короля Вестфалии, а слабый здоровьем Вильгельм определился на службу в библиотеку. Свою первую сказочную историю братья Гримм напишут после знакомства с дочерьми одного аптекаря по фамилии Вильд. Так родится сюжет знаменитой сказки «Гензель и Гретель». А одна из рассказчиц в итоге станет супругой Вильгельма.
1: Соратники.
0: В поисках сюжетов и уникальных фольклорных историй братья Гримм объездят почти все немецкие земли. Они будут обращаться и к дворянам, и к горожанам, и особенно к крестьянам. В итоге за несколько лет они составят первый сборник, в котором будет 49 сказок. Книга братьев Гримм станет хитом продаж. Во втором издании будет уже 170 историй. Впрочем, для самих авторов сказки станут не целью, а скорее средством. Записывая все эти сюжеты, Якоб и Вильгельм обращали внимание на речевые диалекты и лексикон своих собеседников. Много лет спустя все эти наблюдения лягут в основу большого немецкого словаря «Братьев Гримм».
1: Братья Гримм. Соратники.
2: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
3: Сложно.
2: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
4: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
5: Костя всегда был активным и выносливым, поэтому своим главным увлечением выбрал спорт. Уже много лет он занимает позицию вратаря футбольной команды. Постоянные игры, победы, крики болельщиков, жизнь ребенка била ключом. Никто и не думал, что вскоре здоровый с виду мальчик окажется в больнице. Обычная температура стала первым симптомом рака крови. Из-за генетической поломки Костю отнесли к группе высокого риска. Борьба с онкологией длится больше года. За плечами ребенка интенсивная химия, пункции костного мозга и бессонные ночи в реанимации. Стойкости мальчика может позавидовать даже взрослый. Однако теперь Косте как никогда нужна поддержка. Для продолжения лечения требуется курс иммунотерапии. Стоимость препарата превышает 3 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Коршунова Константина. Вместе мы справимся.
4: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 10 утра в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Сотрудники ФСБ России по Ярославской области задержали мужчину, причастного к подготовке террористического акта. Оперативниками было установлено, что житель Рыбинска действует в интересах спецслужб противника. По заданию украинских кураторов, молодой мужчина подготовил преступление на объекте железнодорожного транспорта. Правоохранители задержали его с поличным при попытке закладки самодельного взрывного устройства. В Ялте минувшей ночью произошел пожар в многоквартирном жилом доме. На месте обнаружены тела трех человек. Их личности сейчас устанавливаются, сообщает прокуратура Крыма. В результате возгорания произошло частичное обрушение кровли. На место выехал прокурор города. Надзорное ведомство контролирует расследование причин инцидента. В 65 регионах выявлены нарушения в установлении тарифов на воду и тепло. По данным Федеральной антимонопольной службы, в общей сложности 4 миллиарда рублей в тарифах оказались экономически необоснованы. Эти средства до октября регионам предписано направить на модернизацию объектов жилищно-коммунального хозяйства. В противном случае лишние суммы необходимо исключить из тарифов. Кроме того, 801 тарифное решение принято с нарушениями. Так, ресурсоснабжающим и управляющим компаниям передано госимущество без проведения торгов. Это привело к тому, что они не вкладывали средства в модернизацию коммунальной инфраструктуры, что могло привести к ее износу и к снижению качества поставляемых потребителям услуг. Мошенники стали предлагать абитуриентам обучение в европейских или азиатских университетах. Злоумышленники обещают двойной диплом, пишут РИА Новости, ссылаясь на юристов. Эксперты подчеркивают, что на самом деле такие вузы могут вовсе не существовать или не иметь аккредитации. В агентстве стратегических инициатив назвали самые популярные направления стартапов у молодежи. Особой популярностью пользуются проекты с низким порогом входа, рассказал ТАСС, директор направления «Молодые профессионалы» агентства Александр Вайна.
2: Удивительно, наверное, но популярно не только IT, она популярна в том числе и строительный бизнес. Большой интерес у молодежи вызывает все, что связано с биологией и фармацевтикой. Биофарм-стартапы достаточно активно развиваются. Мы видим достаточно высокую продолжительность жизни этих стартапов, не только рост выручки, но и такие стартапы существуют от 3 лет и более, что для среднего по стране достаточно высокий показатель.
1: В конкурсе «Создай наше» можно наблюдать множество проектов, реализующих такой подход, где доступные технологии становятся основой для генерации новой ценности через идеи и творческий потенциал участников, подчеркнул Вайна.
0: Автонавигатор.
1: На юге Москвы в районе Капотни временно перекрытый ряд трасс, предупреждает департамент транспорта столицы. Водителям рекомендуется ознакомиться с перечнем ограничений на сайте ведомства. И о пробках к этому часу информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. Обстановка на дорогах оценивается в 6 баллов. 2,5 часа можно потерять на Минском шоссе от Внуковского до Буденновского шоссе. 2 часа займет путь по Можайскому шоссе от Вяземской улицы до метро Славянский бульвар. Пробка на 1 час 40 минут на внешней стороне Московской кольцевой от библиотечного проезда до Волоколамского шоссе. Следующий выпуск новостей слушайте через 15 минут. Эфир на радио «Звезда» продолжит мой коллега Максим Челиков.

0: утро на радио «Звезда».
1: С вами Максим Челиков. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, как в России справляются с последствиями мощных ливней. Почему современному человеку сложно читать бумажные карты? Кто из отечественных мастеров конного спорта дважды побеждал на Олимпийских играх? Мощная гроза в начале недели прибавила работы к коммунальщикам Челябинска. Город еще не оправился после ливней в выходные, а дороги во многих районах снова ушли под воду. Ранее сильные ливни подтопили Москву и Краснодар. Далеко не везде городская система отвода воды справляется со своей задачей. Почему это происходит и как она устроена, объясняет председатель Жилищного союза Москвы, юрист, член комитета ЖКХ Торгово-промышленной палаты России Константин Крохин.
2: Все эти водостоки, они уходят в канализацию, которая расширяется и увеличивается по мере ее выхода ближе к местам приема и основные места приема ливневые. Вот это, конечно, реки. Если при строительстве каким-то образом нарушены уклоны, тогда появляются у нас зоны затопления. Это вот на местах нового строительства может быть. Второе, это несоблюдение объема, размера водосточной системы. Если она не рассчитана для большого количества приема дождевых вод, то она переполняется. Третья причина – при наличии развитой системы водостока. Если ее не прочищать, то эта система может быть засорена элементарно простым бытовым мусором. И в этом случае она не справляется и создает подтопление там, где их, в принципе, быть не должно.
3: Почему они перестали справляться или, в принципе, это было всегда?
2: Нет, раньше такого не было, потому что не было такого большого объема нового строительства. Построено очень много объектов улично-дорожной сети. Нагрузка на дороге возросла, сложнее стало соблюдать уклоны. Необходимо было создавать дополнительные мощности в системе водостоков. И не каждый муниципалитет имел такие финансовые возможности. Ну, экономия определенная. Действительно дорого, потому что это подземное строительство.
1: Эксперт считает, что для улучшения ситуации в столичном регионе в проекты комплексного развития территории нужно обязательно включать вопросы расширения мощности систем водоотведения. Также требуется усилить строительный надзор.
0: Утро на радио «Звезда».
1: В Петербурге туристам начнут выдавать бумажные карты и путеводители на фоне перебоев со связью и мобильным интернетом. По словам губернатора Александра Беглова, получить помощь можно будет в павильонах городского туристско-информационного бюро. Ким Андреев узнал, как создаются современные бумажные карты и выяснил, способен ли неподготовленный человек в них разобраться.
4: Анаксимандр из Милета. Так звали одного из первых картографов в истории. Он изобразил мир в виде трех участков суши – Европа, Азия и Ближний Восток. Другой грек, Птолемей, стал систематически использовать широту и долготу, знакомые нам и сегодня. В дальнейшем карты становились более точными и подробными, помогли в том числе астрономические наблюдения. Современные картографы тоже за помощью иногда обращаются к небу, рассказывает завкафедрой географии и картографии Волгоградского государственного университета Денис Солодовников.
5: Если раньше основным источником была там топографическая, геодезическая съемка, то сейчас это различные спутниковые данные в основном, спутниковые снимки. Они бывают привязаны в разных системах координат, в разных проекциях. И вот картограф должен собрать это все воедино, привести к единому формату и выдать карту с каким-то содержимым, специальным или общим.
4: Для аналоговых карт важна не точность, а обзорность, то есть возможность представить картину на большом участке. Для их печати в России утвержден особый государственный стандарт. Городские карты обновляют в среднем каждые 2 года. А если была масштабная реконструкция улиц, то еще чаще. При этом человек в процессе создания атласов играет уже роль не художника или чертежника, а скорее дизайнера и оператора ЭВМ, продолжает Денис Солодовников.
5: Задачи сами решаются математическими методами формальными. В основном для картографии пока что хватает еще стандартных решений. Просто, конечно, компьютер гораздо быстрее это делает. Сейчас не нужно вычислять там косинусы и синусы углов различных, там горизонтальные проложения. Но вот с этим справляется компьютер в автоматическом режиме.
4: Для чтения бумажной карты первым делом нужно понять ее масштаб. Обычно он обозначен в углу, например, 1 к 100 тысячам. Если убрать последние два нуля, то получится количество метров ландшафта на 1 квадратный сантиметр карты. Если вычесть 5 нулей, то можно узнать, сколько километров дорог в одном бумажном сантиметре. Но для ориентации на такой карте необходим еще один инструмент, говорит инструктор-проводник и гид Павел Руденко.
6: К бумажной карте компас. Этого достаточно, это вот база. Они друг без друга порой живут плохо, поэтому зачастую карте все-таки компас нужен, чтобы определить, где вы находитесь, в какую сторону вообще смотрите, где какая сторона света. Сперва человеку нужно понять ему, для чего это нужно. Если у него задачи такие же, например, как у меня для туристического похода, то вот нужно изучать горизонтали. Это на топографической карте линии, которые показывают перепад высот.
4: Даже в наш цифровой век бумажные карты никуда не денутся, уверен эксперт. Как и во времена Птолемея, они все еще востребованы. Ими пользуются геологи и военные, спасатели и дальнобойщики, туристы и спортсмены, бегающие по пересеченной местности. А когда ломаются телефоны или пропадает интернет, то способны выручить и каждого из нас. Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда.
1: Россияне выступят на чемпионате мира по конному спорту впервые за последние 7 лет. В августе на турнире в немецком Ахене они будут участвовать только в конкуре, сообщил главный тренер сборной Владимир Белецкий. Конные скачки проводятся в нашей стране с середины 18 века. Их популярность заметно выросла на рубеже следующих столетий и даже повлияла на развитие отечественного коневодства. А когда мы заявили о себе на международных турнирах, и кто оставил яркий след в истории Олимпийских игр и чемпионатов мира? О легендах русского конного спорта Анна Елисеева.
7: Наши всадники показывали класс еще со времен царской России. Кавалерийские офицеры Дмитрий фон Эксе, Павел Родзянко, Михаил Плешков трижды выигрывали золотой кубок короля Эдуарда на соревнованиях в Лондоне. Кавалеристы, бывшие фронтовики, вошли в состав и советской олимпийской сборной. На играх 48-го года они вполне могли завоевать медали, уверен Александр Любимов, президент клуба истории и статистики, член исполкома Федерации спортивных журналистов России. Но тогда в Кремле решили взять паузу и дали зеленый свет только на Олимпиаду в Хельсинки. Увы, дебютное выступление наших конников в 52-м году обернулось неудачей, и скорее технической. Тогда еще не было понимания международных стандартов. Кроме того, следовало подтянуть некоторые дисциплины. Прежде всего, выездку, главное искусство которой – показать единство всадника и лошади. Вот здесь-то и преуспел советский наездник, ставший первым олимпийским чемпионом в конном спорте Сергей Филатов. Выпускник Тамбовской кавалерийской школы, он произвел фурор на играх в Риме, рассказывает Александр Любимов.
8: Он прекрасно выступал на соревнованиях социалистических стран в 57-м году, повторно в 58-м году. И надо вспомнить такой интересный случай, что он встретил коня Абсент. Они посмотрели друг на друга, это была любовь с первого взгляда. И вот благодаря этой встрече на Олимпиаде в Риме в 1960 году удалось завоевать золото в выездке.
7: После Рима два неразлучных партнера участвовали на Олимпиаде в Токио. Но так сложилось, что в дороге конь простудился, и выступление могло не состояться, не придя на помощь внучка японского императора. Абсенту назначили курс иглоукалывания, и он быстро встал на ноги. И все же вместо ожидаемого золота вместе с Филатовым они выступили на бронзу. После этого на Абсенте начал побеждать всадник Иван Калита. Но следующим на золотой пьедестал Олимпиады зашел его тезка Кизимов. Выпускник Деркульской школы жокеев, Иван занимался всеми видами конного спорта и вошел в историю как единственный русский всадник, двукратный олимпийский чемпион. Причем выступление Кизимова на играх в Мехико в 68-м году не обошлось без драмы. По иронии судьбы, неприятность снова произошла в дороге. Ноги коня и хора туго забинтовали, и в самолете он начал буянить. Но, к счастью, все обошлось хорошо, продолжает Александр Любимов.
8: Ему сделали укол, он более-менее успокоился, а когда его вывели из самолета, то он стал хромать. Врач все осмотрел и пришел к выводу, что это потому, что делали очень жесткую повязку. Короче, удалось это все исправить, и к моменту соревнований и хор был в форме, и благодаря этому Иван Кизимов сумел завоевать золотую медаль в личном зачете.
7: Свое второе золото Иван Кизимов выиграл в команде на Олимпиаде 72-го года. Вместе с Иваном Калитой и Еленой Петушковой они одержали победу над германской сборной на ее же поле. Кстати, Петушкова стала первой советской женщиной в конном спорте с золотой олимпийской медалью. Кроме того, она двукратный чемпион мира по выездке и двукратный олимпийский серебряный призер. После Мюнхена наши всадники триумфально выступили на Олимпиаде в Москве. Золото выиграли во всех дисциплинах. Но достигнув зенита славы, отечественный конный спорт оказался в тени 90-х. Возрождение началось в нулевые. Сейчас молодежь тренирует заслуженные мастера спорта, в том числе вчерашние олимпийские чемпионы. И наши всадники успешно выступают на Кубках мира. Анна Елисеева, Наталья Савина, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
1: Через 15 минут мы расскажем, что делать во время лесного пожара. Как Артек стал центром детской дипломатии в Советском Союзе. Кто из династии Романовых увлекался фотографией.
0: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
9: 10:15 в Москве. Главное к этой минуте. Россиянин 2008 года рождения арестован в Оренбургской области за пособничество военной разведке Украины, сообщили в ФСБ. Мужчина собирал сведения о критически важной инфраструктуре для нанесения по ней ударов украинскими дронами. Европейцы боятся визита Стивена Уиткофа и Джареда Кушнера в Москву, так как это может означать, что Штаты хотят вести переговоры с Россией по Украине без их участия, пишет «Политика». Европейские чиновники, которые хотели бы склонить Вашингтон к своей стратегии, пытаются избежать раздора с Трампом на саммите G7, отмечает издание. В 65 регионах выявлены нарушения в установлении тарифов на воду и тепло. По данным Федеральной антимонопольной службы, в общей сложности 4 миллиарда рублей в тарифах оказались экономически необоснованы. Эти средства до октября регионам предписано направить на модернизацию объектов жилищно-коммунального хозяйства. Болельщики иранской сборной на чемпионате мира по футболу развернули баннер в память о жертвах удара по начальной школе для девочек в Минабе. Иран в своем первом матче на турнире сыграл в ничью с Новой Зеландией. Напомним, атака на школу на юге Ирана произошла 28 февраля, в первый день совместной операции Штатов и Израиля. Больше новостей на радио «Звезда» слушайте менее чем через 15 минут.
10: Это история маленького Мирона.

0: которому всего один год. Он родился в большой и дружной семье, окруженной любовью и заботой близких. Казалось, впереди его ждет счастливое детство, но все изменил страшный диагноз – острый лимфобластный лейкоз – рак крови. Течение заболевания осложнилось корью и респираторной инфекцией, что привело к тяжелым последствиям. Несмотря на все испытания, Мирон продолжает бороться. Сегодня ему необходимо продолжить лечение стоимостью 7 миллионов 220 247 рублей. Именно эта терапия может дать мальчику шанс победить болезнь и вернуться к обычному детству. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Тарасову Мирону. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
1: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
2: Дай 5. 5 удивительных фактов о пряниках.
3: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
2: Факт первый.
4: Пряники использовали как сладкую азбуку. 300 лет назад пекли пряники в форме букв алфавита. Дети с удовольствием их ели и одновременно запоминали грамоту.
2: Факт второй.
4: В 17 веке существовали разгонные пряники. Хозяева вручали засидевшимся гостям специальные пряники как вежливый намек «пора расходиться по домам». Это была древняя форма социального сигнала в русском застольном этикете.
2: Факт третий.
4: Пряничные домики родились в Германии в средние века, но стали невероятно популярны после выхода сказки братьев Гримм «Гензель и Гретель».
2: Факт четвертый.
4: В 19 веке пряник служил рекламным носителем. На печатных пряниках можно было увидеть анонсы цирковых и театральных выступлений, рекламу товаров и даже патриотические лозунги.
2: Факт пятый.
4: Самая большая пряничная деревня состоит из 1251 здания. На ее создание ушло около полутонны пряничного теста, тонны глазури и конфет.
2: Дай 5. 5 удивительных фактов о пряниках.
3: Радиозвезда.
5: Река истории. История реки. Печора. Бесконечные леса, что протянулись вдоль реки Печора, издревле манили русских людей своей неизведанностью. Здесь жили лесные племена, которых часто именовали дикими людьми, а еще их называли самоедами, полагая, что они едят человеческое мясо. Об этом рассказывает знаменитое сказание о человецах незнаемых конца 15-го столетия.
6: Живут там люди самоеди, а едят мясо оленье да рыбу, да между собою друг друга едят. А гость к ним придет, и они дети свои заколают на гостей, да тем кормят. А который у них умрет, и они снедают, а в землю не хоронят.
5: Первопроходцами по реке Печоре были новгородцы. Они собирали здесь дань и вели бойкую торговлю, скупая за копейки дорогие меха.
6: На пусто озере, близ устья Печоры, встречаются и торгуют самоеды с русскими. Русские выменивают у самоедов соболей на сукно, котлы, сало, масло, кольчуги и толокно.
5: Торговали, да, но чтобы кто-то кого-то ел, письменных подтверждений тому нет. Современные ученые защищают лесных людей от обвинений в людоедстве. Многие народы Севера до сих пор, как и много веков назад, употребляют в пищу сырое мясо, рыбу и кровь животных. Для новгородцев набор странный, оттого и легенды. Но только таким способом охотники получают недостающие их организму соль, витамины и минеральные вещества. Иначе им не выжить.
3: Печора.
5: Река
7: истории. История реки.
8: Таинственные клады. Раскопать можно, найти сложно. Золото Колчака.
9: Холодный ноябрь 1919-го. Красные наступают. Последний белый адмирал Александр Колчак вместе с армией спешно на поезде покидает Омск. По легенде, в тех вагонах были не только приближенные Колчака, верные ему солдаты и офицеры, а еще и огромная сумма денег. Часть золотого запаса Российской империи. Но ни сам адмирал, ни преследовавшие его большевики воспользоваться этим грузом не успеют.
7: Цена вопроса.
9: Накануне Октябрьской революции в Российском Госбанке хранилось более 1500 тонн золота в виде монет и слитков. Белогвардейцам удалось захватить около трети этого объема. Почти 500 тонн драгоценного металла. Часть золота Колчак и его соратники потратили на закупку американских винтовок. Что-то украли иностранные интервенты. Но судьба нескольких сотен тонн так и осталась загадкой.
7: Кладоискатели.
9: Версий о местонахождении золота Колчака великое множество. Одни говорят, адмирал мог припрятать слитки в городе Златоуст под Челябинском. Там когда-то служил артиллерийским приемщиком его отец. Другие осторожно напоминают, что Колчак в те лихие годы часто посещал Иркутск. А потому золотишко может покоиться на дне Байкала. А третьи кивают в сторону союзников, намекая, что ценный груз могли тайком вывести к себе на родину чехословацкие солдаты, сопровождавшие поезд белого адмирала. В последние годы появилось еще несколько версий. Первая гласит, что Колчак мог спрятать золото на Алтае, в частности, на Семинском перевале или в Денисовской пещере. А вторая, совсем конспирологическая, утверждает, будто бы золото вывезли англичане и переправили через Атлантику в некий канадский банк города Оттава. Но, как советуют бывалые кладоискатели, логичнее всего начинать поиски с окрестностей Казани, где легендарное золото Колчака якобы видели в последний раз.
8: Таинственные клады. Раскопать можно, найти сложно.
10: Как же я люблю всякие древности. Ну, показывайте.
11: Здесь мы храним вещи, которые считались выдуманными.
10: Борода чья-то. Почему синяя?
11: Я же говорил.
10: Череп.
11: Это Йорик.
10: А чей конь? Вон там, в углу. Хотя, погодите, я сам догадаюсь.
11: Вещи Олег.
2: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
10: Были времена, когда сливочное масло делалось только из молока, колбаса из мяса, пиво из солода без консервантов. Советские ГОСТы. А всегда ли они соблюдались? Слушайте беседу с экономистом Олегом Абелевым.
2: Архивные тайны. Слушайте сегодня в 2 часа дня на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 10:30 в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Власти Украины незадолго до пожара в Киево-Печерской лавре собирались покупать просроченные ракеты для систем «Патриот». Это было в начале июня, пишет итальянское издание «L'Antidiplomatico». Там напомнили, что в дипведомстве республики заявляли о надежде получить ракеты-перехватчики для «Патриот» с истекающим сроком годности. В результате ракета пропустила свою цель и попала туда, куда не должна была попасть, отмечают журналисты. Напомним, накануне в одном из зданий Киево-Печерской лавры произошел пожар. В Министерстве обороны России заявили, что в лавру попала ракета «Патриот». Одной из причин некорректной работы комплекса стало то, что вооруженным формированием Украины передали ракеты, срок годности которых истекли. Корабли будут бесплатно проходить через Ормузский пролив в течение 60 дней переговоров между Штатами и Ираном после подписания меморандума. Об этом заявил американский вице-президент Джей Ди Венс. Вашингтон рассчитывает, что после окончания переговоров проход через пролив останется бесплатным. В свою очередь, Financial Times пишет, что восстановление полноценного судоходства через водную артерию после заключения соглашения может занять от нескольких недель до месяца. Судоходные компании не спешат возвращаться к обычному режиму работы и будут ждать подтверждение безопасности прохода через пролив. Россиян предупредили о популярных схемах мошенников. Методов много, и они постоянно меняются, сообщила ТАСС руководитель проекта «Перезвони сам» Валентина Шилина.
2: Это и курьер привез вам посылку, оплатите комиссию, взлом вашего аккаунта на госуслугах или на другом любом портале городском. Это сообщите код из СМС, проведите обыск, их еще очень много. Для нас каждая схема в какой-то степени сложная. И то, что сегодня было хитростью и чем-то невероятным, с моментом происходит и становится уже классикой.
1: По словам Шилина, эксперты проекта занимаются разбором этих схем, изучают конкретные диалоги, какие слова были сказаны во время взаимодействия с мошенником, и предоставляют жителям информацию, как защитить себя в таких ситуациях. Единый день открытых дверей состоится более чем в 50 столичных колледжах. Мероприятие состоится в субботу, 20 июня, рассказала заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Учебные заведения подготовили насыщенную программу, свыше 250 мастер-классов, встречи с преподавателями, успешными выпускниками и будущими работодателями. Дни открытых дверей позволяют учащимся посетить настоящие лаборатории и мастерские, в которых они смогут проходить практику при поступлении в колледж.
0: Область знаний. Лекции на Радио Звезда. История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
3: Сложно.
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
4: Реклама.
0: Звезды телевидения. У подножия Останкинской башни в их честь загораются памятные знаки. Галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни и в эфире телеканала «Звезда».
5: 6+.
0: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
6: Утро на Радио Звезда.
7: С вами Максим Челиков. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, как нужно вести себя, если оказался в центре лесного пожара. Какие профессии можно освоить сегодня в лагере Артек? Что любил фотографировать последний русский император? Лесные пожары охватили сразу несколько регионов России. Десятки тысяч гектаров горят в Красноярском крае, где введен режим ЧС. Возгорание зафиксировано в 4 районах Ханты-Мансийского автономного округа. Из-за таежных пожаров накрыло дымом Усть-Илимск на севере Иркутской области. Местные власти просят жителей реже выходить на улицу и завесить окна влажной тканью. А что делать, если вы застали бушующую стихию в лесу? Главное правило напомнил директор добровольной системы сертификации «Лесной эталон», член общественного совета Рослесхоза Николай Шматков.
3: Если вы почувствовали в лесу запах гари, если вы увидели огонь, самое главное – правильно оценить свои силы и в большинстве случаев не стараться тушить этот огонь. Если только это не там, какой-то горящий пень, не оставленный в лесу костер. Дело в том, что факторов опасных на пожаре – это не только огонь, это дым. Можно очень легко потерять сознание. Второе – при лесном пожаре иногда образуются такие полости выгорания органических веществ подземные, можно провалиться фактически в горящую яму. На пожаре очень часто падают деревья, поэтому вот не надо переоценивать свои силы. И увидев лесной пожар, надо стараться уйти от него. Если рядом водоем и пожар сильный, можно забраться в этот водоем или лечь на землю, укрыть себя мокрой одеждой, переждать пожар. Ну и, безусловно, если есть связь, необходимо звонить в экстренные службы. Не только для того, чтобы вас спасли, но для того, чтобы оповестить органы управления лесами, власти о лесном пожаре, это очень важно. И будет очень полезно, если вы дадите четкие ориентиры, либо географические координаты, либо ближайший населенный пункт.
7: А жители леса Сибирска, Красноярского края, теперь выходят на улицу в противогазах. Люди задыхаются от дыма, сквозь пелену не видно даже солнца, а в квартирах трудно дышать, пишут в местных пабликах. В регионе объявлен режим чрезвычайной ситуации, там действуют 97 лесных пожаров. Основная причина возгорания

0: сухие грозы и неосторожное обращение с огнем.
1: Утро на радио «Звезда».
0: 16 июня Международный детский центр «Артек» празднует свой день рождения. Основанный как лагерь-санаторий, со временем он превратился в масштабный комплекс со школами, киностудией и площадками для концертов и фестивалей. О том, как создавался главный лагерь страны и за что получил международное признание, расскажет Анна Елисеева.
2: Название лагеря от урочища у подножия Аюдак на южном побережье Крыма. Именно здесь 16 июня 1925 года приняли первую смену из 80 пионеров. Условия спартанские – брезентовые палатки, грубо сколоченная мебель и столовая под тентом. Зато форменная одежда, белые скатерти, полноценное питание и правильный режим. Все это разработал и организовал заместитель наркома здравоохранения РСФСР и основатель «Артека» Зиновий Соловьев. Лагерь изначально задумывался как детская здравница, куда привозили больных туберкулезом, рассказывает Надежда Пронина, доцент Московского педагогического университета и автор книги «Артеку-100. История каждой артековской смены».
3: Дети, как и взрослые, участвовали в партийной работе. Они жили все в неблагополучных условиях. И пионерская вот эта вот их нагрузка делала этих детей больными. И Зиновий Петрович, он как большевик понимал, что надо заботиться о наследниках революции, а туберкулез лечится всего на южном берегу Крыма.
2: Международным лагерем «Артек» стал уже в следующем 26-м году. Сначала принял пионеров из Германии, затем делегации из Норвегии, Польши, Франции, Швеции. Представители профсоюзов специально приезжали посмотреть, как в коммунистическом лагере организован детский отдых, отмечает Надежда Пронина. Самая длинная смена началась в Великую Отечественную, когда артековцев из Прибалтики, Украины и Белоруссии эвакуировали сначала в Сталинград, затем на Алтай. А после войны, когда лагерь перешел в ведение Всесоюзного коммунистического союза молодежи, был официально утвержден его международный статус. «Артек» из детского лагеря стал центром детской дипломатии. Он держит планку, хотя в жизни его, конечно, многое поменялось, продолжает Надежда Пронина.
3: Трудовое воспитание, оно, скажем так, отсутствует. А вот экологическое воспитание в «Артеке» есть. Вот раздельный сбор мусора. И ребят обучают тому, как это делается и почему это делается. В «Артеке» внимательно очень относятся к растительности. Есть на территории огромный парк, сделанный человеком, который потом был директором и Никитского ботанического сада. Детей учат, как надо оформить территорию. Показывают, как используется вода в «Артеке». Есть специальные озера над «Артеком», такие каптажи, где скапливается вода с гор, которую потом используют.
2: К моменту возвращения Крыма в состав России «Артек» переживал не лучшие времена. Тогда же началась его масштабная реконструкция, и лагерь превзошел самого себя советской эпохи. Теперь это гигантский комплекс из 9 лагерей с обновленными корпусами. Тут есть спортивные площадки, профессиональные корты, скалодром и многое другое. Кроме того, «Артек» – это площадка образовательная. Можно записаться в школу «Росатома», поучаствовать в конкурсе «Юный дипломат МГИМО» или попробовать себя в качестве режиссера, рассказывает Ирина Громова, генеральный продюсер и директор Международного детского кинофестиваля «Алые паруса Артека» имени Ланового.
4: Каждый лагерь создает свою команду продюсерского кино. С этими детьми работают известные актеры. Мы снимаем детьми кино, 3-4-минутные ролики, обязательно с какой-то темой. И детки это снимают. И потом все смотрят весь лагерь и оценивают.
2: А еще артековцы вместе с киноактерами соревнуются в веселой Спортландии. Здесь по-прежнему о наступлении полудня возвещает горн. А летом по вечерам все собираются у костра на теплые душевные разговоры. Анна Елисеева, Светлана Яковлева, Радио «Звезда».
1: Утро на радио «Звезда».
0: Фотографическая летопись царской сельской жизни. Конец 19-го, начало 20-го веков. Выставка с таким названием открылась в Царском селе. Там собраны уникальные кадры семьи Николая II, портреты горожан и сцены праздников. Экспозиция показывает, насколько члены императорской фамилии были увлечены фотосъемкой. Максим Петренко узнал, на что тогда фотографировали, где печатали снимки и какие моменты попадали в кадр.
5: Фотоаппарат у Николая II появился в 1896-м. Снимал он обычно сцены семейной жизни. К примеру императора вскоре последовали его супруга Александра Федоровна и дети, которые тоже очень полюбили фотографировать. Часто на кадрах, особенно детских, заваленный горизонт, расфокусировка, но ведь цели создавать произведение искусства и не было. Как мы сегодня, члены

0: На императорской фамилии фотографировали все вокруг, чтобы потом восстановить определенные моменты в памяти, перелистывая альбомы. Отмечает хранитель фонда «Фотонеготека», куратор выставки «Фотографическая летопись царско-сельской жизни. Конец 19-го, начало 20 веков» Мария Растюгина.
1: Например, Николай II с дочерьми и со своей сестрой, великой княгиней Ольгой Александровной, стоит в Александровском парке после лыжной прогулки. Фотографии черно-белые, но по лицам видно, что у людей румянец под ногами. Лыжи, которые они с себя сняли, была веселая прогулка, решили запечатлеть ее на память. Или, например, катание на велосипедах, где цесаревич на своем велосипеде катается по дорожкам парка, а остальные сопровождают его в экипаже.
0: А еще кадры уютных вечерних посиделок и путешествий. Император обожал, собственно, ручно клеить фотографии в семейные альбомы. Его дочь Мария порой раскрашивала в них черно-белые кадры акварелью. Что касается техники, то у Николая II был американский кодек, как мы бы сказали, лимитированный фотоаппарат, позволявший делать панорамные снимки, подарок компании-производителя. А проявляли и печатали пленки, снятые царской семьей, тут же в Александровском парке. Там работала своя фотолаборатория. Чем ценятся все эти домашние кадры, объясняет писатель, историк Александр Васькин.
2: Когда смотришь на эти старые фото, сделанные членами царской семьи, самим Николаем II, складывается впечатление, что это были совершенно обычные люди, такие же, как мы. Даже когда семья находилась под арестом, в 1918 году это было, даже тогда Николай II не отказывался фотографироваться. Вот благодаря этому мы видим, чем он был занят, чему посвящал свои дни. Пожалуй, лучших свидетельств о жизни царской семьи сегодня и нет.
0: Конечно же, во время официальных мероприятий царскую семью фотографировали профессионалы. Больше всего таких снимков сделал совладелец знаменитого в то время в царском селе фотоателье «Фон Ган и Ко» Александр Егельский. Он носил звание фотографа его императорского высочества. Кстати, его фирма работала и с простыми горожанами. Они фотографировались для личных нужд. И те сохранившиеся кадры тоже своеобразный отпечаток эпохи, продолжает Мария Растюгина.
1: Фотографии для пропусков сотрудников, которые работали, например, на обслуживании дворца, как и сейчас, у нас есть пропуска, на которых есть наши фотографии. Так вот, такие фотографии для служебных пропусков начала 20 века тоже изготавливались в ателье Егельского.
0: Еще одни царскоселы, попадавшие в объектив, это слоны. Экзотические животные – подарки дипломатов. До нас дошел, например, снимок «Выгул слона» в Александровском парке. Автор неизвестен, но вполне возможно, фотограф – кто-то из членов семьи императора. Максим Битренко, Сергей Жуков, Радио Звезда.
3: Вот таким сегодня было утро на Радио Звезда. Завтра будет новое с 7 до 11. Через 15 минут эфир продолжит очередной выпуск лекции «Область знаний». Хорошего дня!

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 10:45 в Москве. Главное к этой минуте. Выборы в Госдуму состоятся 20 сентября. Такой указ подписал Владимир Путин. В единый день голосования предполагается провести более 2000 избирательных кампаний разного уровня. По их итогам планируется заместить около 20 тысяч депутатских кресел и выборных должностей. Пожар на территории московского нефтеперерабатывающего завода оперативно локализован, сообщает столичное управление МЧС. Продолжается работа по ликвидации последствий возгорания. Угрозы распространения огня нет. В России вырос спрос на рыночные жилищные займы. Газета «Ведомости» пишет, что это связано с изменениями условий программы семейной ипотеки и снижение ставок по базовым программам кредитования. Вечером 17 июня жители столицы смогут наблюдать на небе сразу три ярких небесных объекта – тонкий серп Луны, Венеру и Юпитер, которые окажутся рядом друг с другом. Для наблюдения не потребуется специальное оборудование. При ясной погоде Венеру, Юпитер и лунный серп можно будет увидеть невооруженным глазом, сообщает «Москва-24», ссылаясь на экспертов. Больше новостей на «Радио Звезда» слушайте менее чем через 15 минут.
0: Очень важные вопросы.
2: Каждую осень синицы рвут москитные сетки на окнах моего дома. Зачем они это делают?
3: Отвечает орнитолог Елена Чернова.
4: Синица – это такая специальная птица, которая имеет очень развитое исследовательское поведение. Вы можете

0: они проявляют интерес к москитным сеткам, то, скорее всего, все-таки находят на них что-то достаточно интересное для себя. Либо тех самых мошек, либо какие-то крошки, которые надувают ветром, и они тоже могут оказаться довольно вкусными. В любом случае, понятно, что мытье сетки будет давать только временный эффект или не будет давать никакого, потому что если птицы уже привыкли, что данную территорию имеет смысл обследовать и что-то там поискать, то они это будут делать вне зависимости от того, найдут ли они там это что-то, тем более, что со временем оно там снова появится. Таким образом, решение проблемы просто-напросто заменить сетку на металлическую, которая клювом синицы окажется более или менее не под силу. Другого решения у этой задачи практически нет.
1: Очень важные вопросы. Радиозвезда. Игры человечества.
2: По легенде, ее придумал философ Конфуций во время своих скитаний в 500 году до нашей эры. По другой версии, эту игру изобрел китайский рыбак Цзэ, чтобы хоть как-то отвлечь друзей от морской болезни. Есть, правда, еще одна гипотеза. Популярная настольная головоломка родилась якобы на палубе Ноева ковчега от скуки. На самом деле, маджонгу от силы всего-то лет 150. Но подтвердить это документально невозможно.
1: Игры человечества.
2: Воробей. Так переводится слово маджонг. Говорят, что именно эту птицу ценил и уважал все тот же Конфуций. Воробей в Поднебесной – символ сообразительности. Для классического маджонга требуется 4 участника. На руки им выдаются заранее перетасованные игральные кости. Водящий кладет или ставит на кон первую костяшку, а трое остальных должны перекрыть ее костью с таким же изображением. За каждый удачный ход начисляются баллы. Чем больше очков, тем ближе победа. Вот только не надо путать живой маджонг с одноименным электронным пасьянсом. Правила виртуальной головоломки совсем другие. На экран вываливаются сразу все костяшки. Внешне они напоминают сфотографированную сверху пирамиду. Задача – полностью очистить игровое поле, поочередно убирая пары одинаковых фишек. Интересно, что в некоторых вариантах китайского пасьянса победитель получает еще и некий бонус. На дисплее высвечивается известная цитата или афоризм. Что-то вроде
3: «Не тот велик, кто никогда не падал, а тот велик, кто падал и вставал».
2: И это, между прочим, Конфуций.

0: как развивалась связь.
1: Послание в бутылке – один из самых древних способов отправки сообщения адресату. На листе бумаги пишут нужный текст, сворачивают его, получается свиток, и помещают в некий сосуд, как правило, в стеклянную бутылку. Затем бутылку запечатывают и бросают в море океан. По легенде, подобный вид связи изобрел еще в 310 веке до нашей эры древнегреческий философ Теофраст. Однажды он решил доказать, что вода в Средиземное море поступает именно из Атлантического океана. Для этого ученый взял несколько запечатанных сосудов, к слову, в них хранились несколько его рукописных трудов, и бросил в воду где-то в районе Гибралтара. Спустя пару месяцев послание Теофраста обнаружили возле Сицилии. Ученый оказался прав. В 1852 году капитан американского судна подобрал в Гибралтарском проливе старинный запечатанный сосуд, в котором оказалось донесение Колумба испанской королеве Изабелле о своем путешествии в Индию. Этому письму на тот момент исполнилось 360 лет. Да уж, морская почта не всегда доходила вовремя и по адресу. Причин тому масса. Бутылка с письмом могла застрять в брошенных рыбаках.

0: пиратских сетях. Во время шторма разбиться о рифы бутылку могла запросто проглотить акула. Помните роман Жюля Верна «Дети капитана Гранта»? Поэтому для верности в воду бросали сразу несколько посланий. Хотя бы одно точно доплывет по назначению. И ведь получалось. Хотя послание в бутылке – вещь ненадежная. Кто знает, кому оно попадет в руки, если вообще попадет. А если информация секретная? Трудно себе представить, что кто-нибудь на другом материке стоит себе на берегу и каждый день ждет. А что же сегодня принесет океан? А ведь были такие люди, были. Например, в Англии, начиная с 1590 года и до конца 18 столетия, существовал закон, согласно которому каждого, кто осмелится самостоятельно разбить выловленную в море или найденную на берегу запечатанную бутылку, ожидает смертная казнь. Вот так. Для чтения подобного рода морских посланий в Лондоне даже была придумана особая должность – откупорщик океанских бутылок. Что ж, в наши дни письма в бутылках уже не так актуальны, как раньше. И все же есть еще романтики, которые не страшатся доверить волнам свои, пусть даже самые сокровенные мысли и тайны. Делов-то. Листок бумаги в подходящую стекляшку, и да поможет случай или воля самого Нептуна.
1: Как развивалась связь?
2: Реклама.
3: Ты каждый день даешь своему телу нагрузку. На работе, в спортзале, просто по жизни. Но суставы и позвоночник не вечны. Годы берут свое. И рано или поздно могут появиться боль в коленях, локтях, спине, скованность движений. Лучший способ отсрочить эти проблемы – давать суставам и хрящам то, что им действительно нужно для нормальной работы. Мы собрали все самое важное в одном продукте – концентрат «Актиар». Он создан, чтобы поддерживать состояние суставов, позвоночника и костей. Что внутри? Пептид рыбного коллагена, более 15 аминокислот, включая пролин, может способствовать восстановлению хрящевой ткани. 5 экстрактов лекарственных трав могут быть полезны для общего укрепления опорно-двигательного аппарата. Гиалуроновая кислота может помогать поддерживать эластичность суставов. Комплекс витаминов и микроэлементов для питания костной и хрящевой системы. Состав сбалансирован так, чтобы организм получал необходимые вещества для поддержания подвижности и активности. Хочешь дольше оставаться в строю, без ограничений и дискомфорта? Актиар может стать частью твоей ежедневной профилактики. За подробной информацией звоните 8 800 333 47 79. Будь на ногах, оставайся активным. Пусть суставы работают так, как ты от них требуешь. 8 800 333 47 79. Не является лекарственным средством. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
4: ООО «Макробиолайн». ОГРН 11-777-466-79-439. Город Москва, улица Шоссейная, дом 1, корпус 2, кабинет 29.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 11 часов в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Владимир Путин подписал указ о назначении выборов депутатов Государственной Думы. Они состоятся 20 сентября этого года. Напомним, выборы в Нижнюю Палату проводятся раз в 5 лет. Глава Центра избиркома Элла Памфилова объявила о старте избирательных действий по подготовке и проведению голосования. Сотрудники ФСБ задержали 18-летнего жителя Оренбургской области. Он подозревается в госизмене. Молодой россиянин сам установил контакт с военной разведкой Киева в мессенджере Telegram. По их заданию злоумышленник собирал данные об объектах критически важной инфраструктуры, чтобы в дальнейшем нанести по ним удар беспилотниками. Великобритания расширила антироссийский санкционный список. В перечень внесены 11 физических и 32 юридических лиц. Кроме того, под ограничение попали 27 якобы связанных с нашей страной судов, среди которых 3 газовоза для транспортировки сжиженного природного газа. Правительство расширило перечень крупных инфраструктурных проектов с государственным участием. Он дополнен 25 новыми позициями. Речь идет о проектах, которые уже реализуются в сфере здравоохранения, образования и науки, дорожного и жилищно-коммунального хозяйства, городском благоустройстве. Среди них межвузовский кампус мирового уровня «Байкал» и кампус мирового уровня «Меркурий», сообщила пресс-служба Кабинета министров. Зарубежные партнеры попросили Россию увеличить поставки азотных и фосфорных удобрений. Причина — ситуация на Ближнем Востоке. Об этом известием рассказала министр сельского хозяйства Оксана Лут. По ее словам, к нашей стране обратилась в частности Эфиопия с просьбой поставить большой объем продукции. Однако сделать это сразу сложно, поэтому было предложено перейти к среднесрочным контрактам. Напомним, в мае стало известно, что страны Европейского Союза в марте этого года почти вдвое увеличили закупки удобрений из России. Прямо из опорных пунктов Донбасса в Сибири на Урал протянули уникальный телемост. Будущие бойцы войска беспилотных систем, проходящие обучение в зоне спецоперации, связались с аудиториями университетов, чтобы вчерашние студенты могли лично ответить на вопросы однокурсников и преподавателей о своей службе. О важности таких онлайн-встреч телеканалу «Звезда» рассказал герой России Тельман Уралбаев.
2: Взаимодействие для нас – это очень важно, в первую очередь, что люди могут напрямую задать вопрос: а как там? А что происходит? А правда ли это? И ребята с той стороны готовы ответить на все вопросы, не скрывая ничего.
1: Отмечается, что большинство военнослужащих после окончания срока контракта планируют завершить получение высшего образования. И коротко о погоде. В столице сейчас около 14 градусов тепла.
0: Автонавигатор.
1: В Москве в течение дня обещают ливень с грозой, а также сильный ветер. Водителям рекомендуется заранее тормозить перед пешеходными переходами, избегать резких маневров и не оставлять автомобиль под шаткими конструкциями и деревьями, напоминает департамент транспорта столицы. И о пробках к этому часу информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. Обстановка на дорогах оценивается в 6 баллов. 3 часа 40 минут можно потерять на Можайском шоссе от Московской кольцевой до метро Славянский бульвар. Полтора часа уйдет на проезд по Новорижскому шоссе от поворота на Нахабино до западного портала тоннеля. Андрей Богданов, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История. Культура. Тайны Земли и Вселенной. Технологии и медицина.
3: Сложно.
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
2: Самая дорогая античная монета. Рассказывает старший научный сотрудник отдела нумизматики Государственного исторического музея Евгений Захаров.
1: Область знаний.
3: Самая дорогая античная монета – золотой статер боспорского города Пантикопея 4 века до нашей эры, была продана весной 2023 года на европейском аукционе нумизматика Ars Classica за 4 миллиона 400 тысяч швейцарских франков. Это гигантская сумма, и по оценкам нумизматов, историков, представителей антикварного рынка, это действительно самая высокая сумма, за которую была продана античная монета в последнее время. Неудивительно, что ей стал статер Пантикопея 4 века до нашей эры, потому что, по общему признанию, эта монета входит в число самых красивых памятников древнегреческого искусства вообще. Монета весит около 8,5 грамм, имеет размер около 2 сантиметров в диаметре, и на ее лицевой стороне изображена голова сатира, мифического существа с человеческим телом и лошадиными ушами, с длинными растрепанными волосами и клочковатой, длинной, не очень ухоженной бородой. Лицо сатира расположено в три четверти, то есть в фас с небольшим поворотом влево со стороны смотрящего. Изображение является одним из выдающихся памятников древнегреческого искусства. Лицо сатира очень экспрессивно, прекрасно передан мастером-резчиком характер этого мифического существа. Волосы как будто развиваются. То есть, действительно, это совершенно потрясающий памятник, ну, не портретного еще искусства, но изображение мифического существа точно. На оборотной стороне размещено изображение грифона, другого мифического существа, льва с крыльями и головой орла. Этот грифон шагает по хлебному колосу, и вокруг него расположены три греческие буквы «Пи, Альфа, Ню», начальные буквы города, названия города Пантикопея, где эта монета была выпущена в третьей четверти IV века до нашей эры, то есть где-то между 375-350 годами до нашей эры. Грифон здесь символичен, поскольку на Боспоре, в государстве, главным городом которого был Пантикопей, а это современная Керчь в Восточном Крыму на берегу Керченского пролива, на Боспоре чеканка монеты началась в конце VI, начало V века до нашей эры. Монеты изготавливались из серебра и чеканились преимущественно небольшие номиналы, дробные части драхмы, которые весили от грамма полутора до десятых долей грамма. То есть это были мелкие фракции, мелкие номиналы, призванные обеспечить нужды местного денежного обращения, снабдить людей деньгами для того, чтобы они могли купить на рынке продукты повседневного спроса. Для обеспечения крупных денежных сделок использовались иноземные монеты, и очень быстро ими стали электровые статеры города Кизика, который находился в Малой Азии и чеканил монеты из разновидности золота, которые очень быстро стали популярны у торговцев, путешествовавших, тех, кто вел дела и в Греции, и в Причерноморье. И вот в боспорской торговле эти самые кизикины, электровые монеты Кизика, обеспечивали высший уровень товарно-денежных отношений и позволяли государству чеканить только мелкое серебро для собственных нужд. Но в IV веке до нашей эры вдруг возникла возможность отчеканить свое золото. И связано это было вот с тем самым хлебным колосом, который расположен на оборотной стороне монеты. он свидетельствует о том, что эти монеты отчеканены на средства, которые получили боспорские правители за хлеб, который они отправляли в Грецию. Вообще, Балканская Греция, острова, полуостров Малая Азия, как мы сейчас хорошо можем себе представить, это регион, неудобный для выращивания хлеба.
2: Самая дорогая античная монета.
1: Область знаний.
3: Средиземноморская триада, основные продукты питания в древности, это оливковое масло, оливки, какие-то продукты, которые давал мелкий рогатый скот, который мог находить себе пропитание на скалистой территории Греции. Ну, вот и вино, виноград. Вода тоже там, ну, не то, что большая редкость, но большая ценность. Хлеба нет. Поэтому греческие полисы всегда зависели от трех главных источника выращивания хлеба. В первую очередь от Египта. Долина Нила предлагала прекрасные возможности для выращивания этого важного продукта. Причерноморье. Наши южные области давали огромное количество хлеба Греции. И Великой Греции, так называемой, югу Италии и острову Сицилии. И вот в разные периоды греческой истории эти регионы имели важную роль, но показательно то, что в второй половине V века до нашей эры в ходе Пелопоннесской войны, могущественного противостояния Афин и Спарты, двух самых главных городов того времени, спартанцы сумели сломить натиск афинян, захватив проливы. Босфор и Дарданеллы нынешние, Гелеспонт и Боспор Фракийский древние, и закрыть афинянам доступ к боспорскому хлебу. Настолько важен был причерноморский импорт этого продукта для жителей Балканской Греции. И вот в начале 4 века до нашей эры, вот после этого страшного поражения в Пелопоннесской войне, афиняне сумели мобилизоваться, восстановиться, торговля продолжилась, и многие боспорские правители даже получали почести от афинского народа, известны почетные надписи в их честь, им ставили статуи, позволяли беспошлинно торговать в афинском порту, а для греков это были довольно-таки важные милости со стороны народа. И, конечно же, жители Боспора имели большой доход от этой хлебной торговли, получали, видимо, золото и серебро в качестве платы и нашли возможность отчеканить свои золотые монеты. Это вообще первые золотые монеты, которые были отчеканены в государстве в Северном Причерноморье. То есть, это первые золотые монеты, которые отчеканены на территории Российской Федерации 2500 лет назад. И вот этот самый пантикопейский золотой статер с изображением головы сатира в три четверти влево, который был продан на аукционе нумизматика Ars Classica, является первой монетой этой серии. Вот грифон шагает по хлебному колосу, отсылка к тому, что монета выпущена на средства, полученные от хлебной торговли. А грифон тут тоже своего рода отсылка к мифической истории, связанной с Северным Причерноморьем, которая могла показывать потребителям внутри Боспора, а также за его пределами, потому что золото Пантикопея хоть активно и не обращалось, но, тем не менее, находили его в разных регионах античного мира, преимущественно, конечно, Причерноморье. Вот крупный клад был найден в Принкипо, на острове Принкипо, в Мраморном море нынешнем. Грифон был защитником золота, которое находилось в Репейских горах, по мысли античных авторов. И это золото пытались заполучить мифические существа Аримаспы. И вот изображение сцен битв, сражений между Аримаспами и Грифонами часто украшает разные памятники античного искусства, связанные с Северным Причерноморьем. И Грифон, как такое яркое, витальное, наполненное природной силой мифическое существо, пользовалось большой популярностью у северо-причерноморских греков. И неудивительно, что оно нашло свое место на боспорских монетах, на золотых сатирах в частности.
1: Область знаний.
2: Реклама.
0: Ты каждый день даешь своему телу нагрузку. На работе, в спортзале, просто по жизни. Но суставы и позвоночник не вечны. Годы берут свое. И рано или поздно могут появиться боль в коленях, локтях, спине, скованность движений. Лучший способ отсрочить эти проблемы – давать суставам и хрящам то, что им действительно нужно для нормальной работы. Мы собрали все самое важное в одном продукте – концентрат «Актиар». Он создан, чтобы поддерживать состояние суставов, позвоночника и костей. Что внутри? Пептид рыбного коллагена, более 15 аминокислот.

0: включая пролин, может способствовать восстановлению хрящевой ткани. 5 экстрактов лекарственных трав могут быть полезны для общего укрепления опорно-двигательного аппарата. Гиалуроновая кислота может помогать поддерживать эластичность суставов. Комплекс витаминов и микроэлементов для питания костной и хрящевой системы. Состав сбалансирован так, чтобы организм получал необходимые вещества для поддержания подвижности и активности. Хочешь дольше оставаться в строю, без ограничений и дискомфорта? Актиар может стать частью твоей ежедневной профилактики. За подробной информацией звоните 8 800 333 47 79. Будь на ногах, оставайся активным. Пусть суставы работают так, как ты от них требуешь. 8 800 333 47 79. Не является лекарственным средством. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом. ООО «Макробиолайн». ОГРН 11-777-466-79-439. Город Москва, улица Шоссейная, дом 1, корпус 2, кабинет 29.
1: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
2: Радио «Звезда». Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
3: Самая дорогая античная монета. Рассказывает старший научный сотрудник отдела нумизматики Государственного исторического музея Евгений Захаров.
2: Область знаний.
4: На лицевой стороне находится изображение сатира. Вот это тоже очень интересная история, которая имеет некий эмблематический характер. В отношении греческой практики, греческих монет, о геральдике мы еще не можем говорить, поскольку эта практика появляется в средние века, в средневековой Европе. Но эмблемы у греков существовали. Воины украшали ими свои щиты для того, чтобы на поле боя можно было ориентироваться, кто свой, кто чужой, либо найти какого-то знакомца предков, как нам сообщает Гомер в «Илиаде», и побеседовать во время боя, а потом прикончить противника. Эмблемы встречаются на предметах, связанных с полисными городскими мерами и весами, на эталонах, и монеты тоже, как предмет, связанный с эталоном веса, с квантом веса, в этом отношении были не исключением. Монеты не всех городов, конечно же, украшались эмблемами, но вот в случае Пантикопеи, наверное, мы можем об этом говорить, и голова сатира, вероятно, была такой эмблемой. Ну, вообще, сатир – это, как я уже сказал, мифическое существо с телом человека, лошадиными ушами и хвостом. Это спутник Диониса, участник его вакхических шествий, празднества, связанных с урожаем, с выращиванием винограда, с употреблением вина. Все это было связано с культами плодородия. И, естественно, было широко распространено в древних государствах. Греки были тому не исключением. Но сатиры часто, хоть и изображались в греческом искусстве в связи с Дионисом, но на монетах их изображения не так часто встречаются. А Пантикопей, Боспор – редкое исключение. Это связано с тем, что одного из боспорских правителей звали Сатир. Последние четверти V века до нашей эры боспорское государство формируется. Многие греческие города Керченского и Таманского полуостровов оказываются в военном союзе ввиду угрозы кочевников-скифов, видимо, объединены. Они оказываются под эгидой правителей Пантикопея, династии, одним из старей которых был правитель по имени Сатир. И вот, видимо, это имя, непонятно почему данное этому человеку, но вот было у него такое имя, было и было. Но оно оказалось выгодным, интересным инструментом для формирования вот такой государственной эмблематики. И с начала IV века до нашей эры изображение головы сатира в разных видах, не только в виде мифического существа средних лет с длинными растрепанными волосами и бородой, но и юного сатира, как

0: мы его называем, без бороды, с более приличными чертами лица, так сказать, оно становится неотъемлемым элементом оформления монет Боспора. Более того, о том, что эта эмблема, скорее всего, говорит еще и то, что есть ряд надписей. В частности, одна найденная была в районе города Кизика на южном берегу современного Мраморного моря, где текст был связан с боспорскими царями. Они там упоминаются. И текст увенчан изображением головы сатира. То есть тут, возможно, эта эмблема использовалась для создания вот такой вот отсылки к образам боспорских правителей. Из таких элементов создано оформление вот этой самой дорогой монеты античного мира. И, конечно, за изображение головы сатира оно исполнено на очень высоком художественном уровне, что обеспечило ее высокую ценность. И необычные для античных монет сюжет использован в ее оформлении, что также привлекает европейских коллекционеров античных монет. Но история этой монеты уходит глубоко корнями в историю коллекционирования древности в нашей стране.
1: Самая дорогая античная монета.
2: Область знаний.
0: Конкретно эта, проданная на аукционе в Европе монета, происходит из коллекции российского собирателя древностей Платона Осиповича Бурачкова, бывшего малороссийского чиновника, потом помещика, который в второй половине XIX века, уйдя в отставку со службы, начал собирать древности, античные, северо-причерноморские. Он собрал гигантскую коллекцию надписей, скульптуры, керамики, монет. Он сумел опубликовать каталог своих монет, который имеет долгое, велеречавое название. Он был опубликован в 84 году XIX века в Одессе. И вот как-то у Платона Осиповича вся его научная деятельность не очень успешно развивалась. Он проводил раскопки на свои средства на разных памятниках античных Северного Причерноморья, но коллеги, ученые профессиональные, считая его дилетантом, не очень признавали. И вот тут еще с этим каталогом случилась неприятность. Тираж находился на складе в Одесском пассаже, произошел пожар, и большая часть этого тиража, которая готовилась к отправке, к продаже, погибла. Сохранилось лишь пара сотен экземпляров этого каталога. Конечно же, Бурачков был очень расстроен, но судьба ему улыбнулась, ему удалось продать свою коллекцию древностей в середине 80-х годов XIX века в молодой, созданный недавно в Москве, Российский исторический музей. Эта коллекция была с большим удовольствием и интересом воспринята московской ученой публикой. Таким образом, монеты из коллекции Бурачкова оказались в собрании Российского исторического музея, ныне Государственного исторического музея. В 20-е годы 20-го столетия коллекция античных монет Государственного исторического музея была систематизирована, разложена по государствам и правителям, и, к сожалению, многие монеты были депаспортизированы, то есть их происхождение было потеряно. И благодаря сопоставлению монет из коллекции с опубликованным, сохранившимся каталогом Бурачкова, мы имеем возможность определить, какие монеты из коллекции Бурачкова у нас есть, и атрибутировать их. Вот этот пантикопейский золотой статер, благодаря своему высокому качеству и особенностям изображение очень хорошо сопоставляется с изображением на таблицах каталога Бурачкова. Но, к сожалению, в начале 30-х годов 20 века многие коллекции российских музеев распродавались за рубеж для нужд индустриализации. Молодому советскому государству не хватало денег для активного развития своей промышленности, поэтому больше всего пострадала коллекция Государственного Эрмитажа, когда многие памятники европейского преимущественного искусства, востребованного на Западе, были проданы. Но вот исключением не стал и наш музей. В 1933 году из Наркомпроса в дирекцию музея поступило письмо с просьбой предоставить определенные монеты по списку на продажу. Сотрудники сектора нумизматики боролись как могли, пытаясь объяснить необходимость оставить многие монеты для экспозиционных целей, для научной работы. Но, тем не менее, к лету-осени 1933 года многие монеты, несколько сотен монет, большая часть, конечно, из коллекции Бурачкова, потому что они были дублетными, то есть вторыми экземплярами в коллекции. В таком случае отстоять их необходимость оставить в коллекции не было. Они были проданы через специальную организацию «Антиквариат». И в 1935 году эти монеты начали свое триумфальное шествие по аукционам Европы. И вот впервые монеты с коллекции Бурачкова, упомянутый Статер, продавались в Мюнхене на одном из немецких аукционов. И вот стали достоянием уже европейских коллекционеров, покинув нашу страну. Но все-таки такая потрясающая монета не может пропасть в туне, и благодаря тому, что она в свое время была опубликована, мы знаем, что она происходит откуда-то, скорее всего, из нашего Северного Причерноморья, с одного из памятников этого региона, и продолжает свой путь как такая привлекательная древность, дорогостоящая, самая дорогая монета эпохи античности. Но вот она еще и является важным источником по истории монетного дела и денежного обращения Боспора 4 века до нашей эры.
1: Рассказывал старший научный сотрудник отдела нумизматики Государственного исторического музея Евгений Захаров.
2: Область знаний. Премьера на радио «Звезда». Ур, Синет и Читуранга. Сенцы, Дальдоза и Шатранж. Это вам не в бирюльки играть. История настольных игр. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».

0: Алиса, включи радио «Звезда».
1: Салют, включи радио «Звезда».
2: Маруся, включи радио «Звезда».
3: Слушайте радио «Звезда» в умных колонках.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 11:30 в Москве, в студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Владимир Путин подписал указ о назначении выборов депутатов Государственной Думы. Они состоятся 20 сентября текущего года. Напомню, выборы в Нижнюю Палату проводятся раз в 5 лет. Глава Центра избиркома Элла Памфилова объявила о старте избирательных действий по подготовке и проведению голосования. Впервые в думских выборах примут участие жители Донбасса и Новороссии. Помимо выборов депутатов Госдумы, в единый день голосования предполагается провести более 2000 избирательных кампаний разного уровня. Власти Украины незадолго до пожара в Киево-Печорской лавре собирались покупать просроченные ракеты для систем «Патриот». Это было в начале июня, пишет итальянское издание «Дипломатико». Там напомнили, что в дипведомстве республики заявляли о надежде получить ракеты-перехватчики для «Патриот» с истекающим сроком годности. В результате ракета пропустила свою цель и попала, цитата, «туда, куда не должна была попасть», отмечают журналисты. Напомню, накануне в одном из зданий Киево-Печорской лавры произошел пожар. В Министерстве обороны России заявили, что в лавру попала ракета «Патриот». Одной из причин некорректной работы стало то, что вооруженным формированием Украины передали ракеты, срок годности которых истек. Многие столичные автолюбители столкнулись с проблемами после мощных осадков в регионе. Как восстановить автомобиль после попадания в него воды, рассказал телеканалу «Звезда» автоэксперт Дмитрий Попов.
2: Если попадет вода в воздухозабор, то она потом попадает во впускную группу, и это приводит к катастрофическим последствиям для двигателя. Надо машине дать простояться, просохнуть, чтобы вода куда-то ушла. Хуже всего это, когда через воду осуществляется коррозия на платах, как следствие перемыкания дорожек и дальше потери работоспособности. Единственным средством является либо хранить автомобиль там, где он не потонет, либо подождать, пока он просохнет сам естественным образом, и потом пытаться его восстановить.
1: В столице в минувшие выходные выпала почти половина месячной нормы осадков. Некоторые улицы оказались практически затоплены. Уровень воды поднимался выше колес машин. Не выдержали удары стихии даже и в метрополитене некоторые торговые центры. Дождливая погода в столице сохранится до конца недели, сообщают синоптики. Единый день открытых дверей состоится более чем в 50 столичных колледжах в субботу 20 июня, рассказала заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Учебные заведения подготовили насыщенную программу, свыше 250 мастер-классов, встречи с преподавателями, успешными выпускниками и будущими работодателями. Дни открытых дверей позволяют учащимся посетить настоящие лаборатории и мастерские, в которых они смогут проходить практику при поступлении в колледж.
0: Премьера на радио «Звезда».
3: К литературе мы обращаемся за пищей духовной. Но и про пищу насущную в книгах написано немало. Помните, например, у Булгакова.
4: На разрисованных райскими цветами тарелках с черной широкой каймою лежала тонкими ломтиками нарезанная семга, маринованные угри. На тяжелой доске кусок сыру в слезах, и в серебряной кадушке, обложенной снегом, икра. Меж тарелками несколько тоненьких рюмочек и 3 хрустальных графинчика с разноцветными водками.
3: О застольях и еде. Вкусное чтение. Специальный проект «Приятного аппетита». Слушайте сегодня в 9 вечера на радио «Звезда».
0: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
5: Электрические рыбы. Рассказывает палеонтолог, биомеханик, младший научный сотрудник Палеонтологического института РАН Дмитрий Пащенко.
0: Область знаний.
6: Феномен электрических рыб издавна привлекал внимание человека. Ну, собственно, электрические скаты, они были знакомы еще древним грекам и древним римлянам. На латыни электрический скат назывался, ну, самими римлянами назывался торпедо. Это от глагола торпере – оцепеневать, рядом с которым вот ты оцепеневаешь. А по-гречески электрический скат назывался нарке. То же самое корень в слове наркотик. Рыба, которая омрачает разум. хотя грекам было известно электричество само по себе, ну вот статическое электричество, что если там мелкие частички притягиваются, так, к чему там, если там расчесаться, скажем, расческой. Но они не связывали это, конечно, там, с тем, что вот у электрического ската, например, есть. Тем не менее, когда в новое время начали исследовать электрических рыб, именно с них началось масштабное исследование электричества. То есть сначала электрических рыб начали это исследовать, обнаружили, как это формируется. Потом обнаружили, что это, вообще говоря, есть у всех животных в том или ином виде. Ну, то есть сигнал по нашим нервам бежит именно электрический сигнал как раз. То есть вот опыты Гальвани и Вольта на лягушках потом, да, вот эти что там, мышцы дергаются, да, вот это если током ударить. Сначала был так называемый феномен животного электричества, а тут уже начали пытаться делать электричество, ну, как бы не животное, а вот как-то так. То есть сейчас думают, что вот сначала изобрели там, не знаю, батарейки, а потом начали исследовать, да, эти всякие физиологические исследования проводить. Нет, наоборот. Сначала человек обнаружил электричество у животных, а потом, по образу и подобию животных, начал делать свои какие-то устройства электрические. И надо сказать, что первое устройство электрическое, вольтов столб так называемый, он был сконструирован как раз, как устроен электрический орган у электрического угря. Откуда же берется, собственно, этот удар током у электрических рыб? Ну, начать придется немножко издалека. Дело в том, что, как я уже сказал, электричество есть у всех животных. Ну, у всех живых существ, вообще говоря, да. Вот, ну, у животных в первую очередь наиболее заметно. Это так называемый мембранный потенциал клеток. Дело в том, что в живых существах электричество – это поток не электронов, как в наших проводах, а ионов. Ну, электричество – это, в любом случае, всегда поток заряженных частиц. Но, опять же, в жидкостях это проще наладить именно поток ионов, а в металлах это поток электронов. В мембране живой клетки присутствуют специальные насосы белковые, которые качают ионы с затратой энергии наружу и внутрь постоянно. Причем качают против градиента концентрации, то есть оттуда, где иона мало, туда, где его много. Потому что наоборот, это просто, ну, откроешь дырку, оно само потечет, чтобы выровнялись, чтобы весы уравновесились, да. А эти насосы, наоборот, качают оттуда, где мало, то где много, чтобы увеличить разность, чтобы чаши весов были совсем разные. Качают они конкретно ионы калия и натрия. Этот насос так называется натрий-калиевый насос. Это очень важный насос. Больше трети всей энергии своей клетка тратит на обслуживание натрий-калиевого насоса, на вот перекачивание вот этих вот ионов против градиента концентрации. И в итоге, если мы возьмем вольтметр, прибор электротехнический с двумя электродами, один электрод воткнем в клетку, ну так, чтобы он в цитоплазму попал, а другой оставим снаружи клетки, то увидим, что он показывает определенное напряжение. Просто вот в вольтах там порядка 70 милливольт обычно присутствует у большинства клеток. Это называется мембранный потенциал, то есть напряжение по обе стороны от мембраны. Оно нужно для транспорта других веществ, там всякое. Ну, у живых клеток есть мембранный потенциал, и есть некоторые яды, которые как раз останавливают этот натрий-калиевый насос, и убивают клетку в итоге. Ну, это важно для некоторых физиологических исследований, да, конкретно. Но некоторые яды, которые прям растительные, которые, почему растения ядовитые, да, некоторые, что мы вот съедаем, у нас просто натрий-калий насос останавливается, клетки начинают погибать, и все, и отравление получаем. При этом у большинства клеток этот мембранный потенциал постоянен, но некоторые клетки способны его менять скачкообразно. Этот процесс называется возбуждение. И такие клетки называются возбудимыми. Это наши нейроны, и это наши мышечные клетки. То есть как раз, когда по нейрону бежит сигнал от мозга там, к мышцам, скажем, по мере продвижения сигнала и меняется вот это напряжение. Все клетки способны иметь напряжение на своей мембране, некоторые клетки способны это напряжение скачкообразно менять. И меняется оно там до 150 милливольт, это, похоже, физиологический предел, то есть больше 150 милливольт одна клетка сделать не может. Отсюда выходит практический вывод для животных, питающихся другими животными, что если каждая клетка производит электричество, а некоторые клетки его производят скачкообразно, то если заиметь органы, которые воспринимают это электричество, то может таким образом искать свою добычу. Это называется пассивная электрорецепция. У многих водных животных, у акул, например, или у осетров, длинный нос, он нужен в том числе, потому что там сидят электрорецепторы. Акула плавает вдоль дна, ищет какую-нибудь рыбку. Рыбка ее заметила, зарылась в грунт. Но у рыбы же бьется сердце, возбудимые ткани сердца, они генерируют скачки напряжения, и получается у рыбы постоянно мигает фонарик для живота, у которого есть электрорецепция. И акула прекрасно видит сквозь толщу песка, где мигают эти фонарики, она раз, ага, вот, значит, можно порыться в этом песке, отрыть эту рыбку и проглотить. Все, не спрячешься, да, сердце свое. Ну, некоторые рыбы, правда, умеют останавливать сердце на то время, пока их ищет акула, да, у них есть такой рефлекс, безусловно, соответственно, основа сердцебиения. Ну, им не нужно так часто бить сердце, как нам, у них метаболизм меньше, поэтому могут остановить без вреда для себя. Но, тем не менее, есть такой механизм.
5: Электрические рыбы.
0: Область знаний.
6: Многие водные животные способны к электрорецепции. Даже некоторые млекопитающие, например, утконосы, у них тоже вот этот клюв, он усеян электрорецепторами, они тоже ищут там всяких личинок насекомых под водой, да, вот зарывшихся в грунт. Или у некоторых дельфинов даже, на морде есть электрорецепторы. У дельфинов-то удивительным образом преобразованные вибриссы, то есть усы. У кошек это для осязания, а у дельфинов для электрорецепции. Они же не торчат наружу, они как бы остаются под кожей, но способны воспринимать изменения электрических полей. Отсюда происходит следующий шаг. От пассивной электрорецепции, ну вот как мы просто смотрим вокруг, кто генерирует электрические поля, к активной электрорецепции. А что если самому постоянно генерировать электрическое поле вокруг себя и ощупывать им пространство? Это, в первую очередь, появляется у многих рыб, которые живут в мутных водах. Есть рыбы такие, которые живут в верховьях Нила и в Амазонке, например. Вода – это речная мутная, там реки размывают кучу почвы, да, и поэтому глаза, ну, слабо спасаются. Вот, например, электрический угорь, он как раз из Амазонки. Такие рыбы постоянно генерируют вокруг себя электрическое поле. У них линии проходят как раз от головы к хвосту, вот так опояс, ну, как представьте себе, такой прямоугольный магнитик. Поэтому такие рыбы часто длинные, собственно, электрический уголь, все родственники такие, ну, реально, как колбаса, чтобы вот сохранять вот этот вот диполь магнита, что называется, вокруг себя. Природная вода не дистиллированная, она проводник электричества, вот формируется это. Магнитные линии проходят, но если встречается какой-то предмет, попадает в это электрическое поле, он же его будет искажать. Ну, то есть какие-то предметы лучше пропускают электричество, чем вода, они будут сгущать линии поля. Какие-то предметы, наоборот, диэлектрики не пропускают электрическое поле, они будут их как бы раздвигать. Рыба, плывя в мутной воде, она ощупывает вокруг себя все это пространство, отслеживает вот эти вот сгущения, расхождение линий электромагнитного поля и понимает, как вообще, ну вот как выглядит этот мир. То есть, как мы глазами видим, она вот электромагнитным полем вокруг себя все это видит. В опытах было показано, что различают до миллиметра. Учили различать шарики всякие из разных материалов. И вот было показано, что с одной стороны они способны различать сам материал, железный шарик и там пластиковый шарик. Пластик, понятное дело, он абсолютно отдельный по форме, по размеру, но вот они однозначно делают выбор в сторону. Там, например, учили, что если правильный шарик выбрать, ну, пищу им дают, понятное дело, открывается кормушка, все, выдается пища. Вот они однозначно, с одной стороны, определяли там, что вот железный шарик, да, вот пластиковый не выбирали, а с другой стороны, вот этот шарик уменьшали до размера там, миллиметра, вот миллиметр они все еще видят, там меньше миллиметра уже не видят. Он попадает как бы между линиями, получается, электромагнитного поля. Но, тем не менее, есть вот такое дело. Это уже первые электрические органы настоящие. Они обычно делаются из мышц. Ну, потому что мышцы – это возбудимые ткани. Они умеют скачкообразно изменять свой мембранный потенциал. И, соответственно, здесь что они делают? Эти мышцы как будто бы постоянно сокращаются вот так. Да? И при сокращении они же генерируют этот самый мембранный потенциал, но только у них все сократимые элементы из этой мышцы вынуты. И все, то есть она как бы физически она не сокращается, но делает те же самые действия, которые делала бы при сокращении, генерируя скачкообразный мембранный потенциал. Мышца большая, она генерирует его достаточно много, чтобы формировать вот это постоянное магнитное поле вокруг рыбы, которым она и ощупывает все вокруг. Только у одной единственной рыбы из Амазонки этот электрический орган сделан не из мышц, а из нервов, из спинномозговых нервов. Ну тоже, потому что нервы тоже умеют делать, но обычно делают все-таки из мышц.
0: Область знаний.
4: Радиозвезда.
0: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на Радиозвезда.
5: Электрические рыбы. Рассказывает палеонтолог, биомеханик, младший научный сотрудник Палеонтологического института РАН Дмитрий Пащенко.
0: Область знаний.
6: Если у нас есть активная электрорецепция, то есть орган, который способен генерировать электрическое поле, а что если нам его просто усилить? Так, чтобы электричество было таким сильным, чтобы оно, ну, травмировало других животных вокруг. Ну, давайте просто усилим этот орган. И все, как бы, то есть больше туда этих клеток насуем. Все такое. Здесь, кстати, очень хорошо видно, как отличаются по строению электрические органы морских электрических рыб и пресноводных. Ну, вот пресноводные рыбы электрические – это электрический угорь и, например, электрический сом. Электрический угорь, он не родственник настоящих угрей, просто, ну, тело вот это колбасовидное, да, поэтому так похож на угрей, его так назвали. Вот он живет в Амазонке, электрический сом живет в Ниле. По-арабски электрический сом так и называется Раат Аль-Ниль, то есть дословно гром Нила, потому что он бьется, он очень больно бьется током. А среди морских рыб это нультический скат, в первую очередь. И еще есть звездочет, такая рыба донная, которая зарывается в песок. Вот она живет на Атлантическом побережье США. У нее глаза вверх, она хищник такая, вот, и как раз тоже этим электрическим ударом охотится из дна прям, да, на проплывающую сверху рыбу. И у пресноводных электрических рыб очень большое напряжение, они генерируют там сотни вольт, 600 вольт, по-моему, у электрического угря, но маленькая сила тока. А у морских рыб наоборот, у электрического ската, по-моему, что-то 25 вольт, кажется, такое вот, да, как бы напряжение, но большая сила тока. Почему так? Для понимания электричества используют такую, как это, гидродинамическую метафору. Сила тока, ну, которая в амперах измеряется, да, это то, сколько воды протекает, ну, через вот трубу, скажем, да, вот у вас есть труба, и вот как бы чем шире труба ваша, чем больше воды, чем будет протекать, вот тем больше как бы сила тока. А напряжение это то, ну, вот если вы трубу наклоните, да, и вот чем на более разной высоте будет находиться верхняя и нижняя точка трубы, да, тем больше будет как бы напряжение вот это. Тем сильнее, тем быстрее будет течь вода. Морская вода, она хороший проводник, и поэтому там не нужно создавать большое напряжение. Через нее ток течет легко уже изначально, да, потому что много солей, много ионов. Но есть угроза, что можно ударить мимо добычи, что как бы, ну, он растечется по всей воде, и в каждой точке будет как бы маленькая сила тока. Поэтому нужно большую силу тока, а напряжение достаточно маленькое. В пресной воде наоборот. В пресной воде мало солей, поэтому у нее гораздо больше электрическое сопротивление, поэтому нужно сделать большое напряжение, которое прям вот ударит сильно сквозь эту самую воду пресную, потери будут все равно большие. Но сила тока не обязательно большая, потому что то, что дойдет, оно дойдет точечно и все ударит по самой добыче. Из-за этого по-разному и организованы, соответственно, называются электроциты, ну, то есть электрические клетки, ну, вот потомки мышечных клеток в электрических органах у рыб. У пресноводных электроциты соединены последовательно, чтобы увеличивать как бы напряжение, а сила тока не сильно увеличивается. Поэтому каждая клетка, например, 150 милливольт, ну вот раз-раз-раз, прям много, да, получается, набирается большое напряжение. И поэтому пресноводные электрические рыбы, они как колбаска, длинные, чтобы последовательно соединить все электроциты. У морских рыб, у них наоборот, у них они соединены параллельно. Вот, выстроены, чтобы, опять же, увеличить силу тока, а не напряжение.
5: Электрические рыбы.
0: Область знаний.
6: В итоге электрический скат, у него в электрический орган превращены мышцы грудных плавников. Поэтому он такой толстенький. Вот обычные скаты, они как блинчики. Электрические скаты, они как, ну, как оладушки, да, такие более толстые.

0: мышц грудных плавников. А у звездочета это мышцы глазные, ну, которые у нас двигают глазами, а у него они разрастаются и становятся электрическими органами. То есть он буквально мечет молнии из глаз. И вот он сидит, зарывшись в дно, собственно, в чем звездочет, у него глаза наверх смотрят, да, чтобы из дна вот так, и рот тоже вверх, вот так. И вот на нем рыба проплывает, он ее бьет вверх, и рыба ему прямо в открытую пасть падает. Не очень понятно, как электрические рыбы себя не бьют током. Вот это до сих пор вопрос очень сильно дискуссионный, но в общих чертах, потому что сами они изолируют себя от своих вот этих вот электрических органов. Например, у них есть жирная обкладка большинства жизненно важных органов, в числе, в первую очередь, мозга. А жир – это как раз диэлектрик, он очень плохо проводит электрический ток. Понятное дело, что электричество всегда выбирает течь куда удобнее. И как раз электрический орган находится как бы снаружи всего этого, получается, этой обкладки. И то есть, как бы, если электричество есть выбор течь сквозь высокопроводящую воду или низкопроводящий жир, то, конечно же, электричество пойдет наружу, как в окружающую воду, а внутрь самого животного не пойдет. То есть, конечно, у них есть система предохранения, но как они до конца функционируют, не очень понятно. Но, тем не менее, на практике это хорошо видно, что, например, электрический сом не подвержен влиянию электроудочки. То есть, вот когда вы кидаете электроудочку, такой, ну, варварский способ ловли рыбы, да, браконьерский, вот тот же самый Нил, да, все рыбы всплывают кверху брюхом, а электрический сом, ну, как бы все равно, через электричество не проходит, он изолирован. Вот такие электрические рыбы.
1: Рассказывал палеонтолог, биомеханик, младший научный сотрудник Палеонтологического института РАН Дмитрий Пащенко.
2: Область знаний.
1: Новые выпуски программы «Область знаний» слушайте завтра в это же время на Радио Звезда, а также на канале Радио Звезда в Рутьюб и в нашей группе ВКонтакте.
2: Человек и время.
3: Конец 19 века. Калифорния. Жаркий спор двух друзей. Бывший губернатор Лиланд Стэнфорд утверждает, что скачущая лошадь в какой-то момент полностью отрывает все четыре копыта от земли. Фотограф Эдвард Мейбридж с этим не согласен. Чтобы разрешить спор, нужны не слова, а доказательства. Так начался один из самых знаменитых научных экспериментов в истории. Мейбридж расставил вдоль беговой дорожки 24 фотокамеры. К их затворам привязали тонкие нити. Скаковая лошадь мчалась по дорожке, рвала нити одну за другой, и камеры щелкали. Результат ошеломил всех. Когда Мейбридж собрал снимки в серию, мир впервые увидел правду. Лошадь действительно летела. Все четыре копыта одновременно поджимались под живот. Стэнфорд выиграл пари. Но важнее был сам метод – хронофотография или запись времени с помощью снимков.
2: Человек и время.
3: Мейбридж не остановился на лошадях. Он снимал идущих людей, прыгающих кошек, летящих птиц. Ученые получили бесценный инструмент для изучения движения. Художники, которые веками рисовали галоп по наитию, теперь видели его анатомию. Так Мейбридж изобрел зупраксископ, волшебный фонарь, который проецировал кадры один за другим. И на экране замершие изображения оживали. Застывшая лошадь с фотографией вдруг начинала плавно мчаться вперед. Это была не просто иллюзия, а магия, ставшая технологией. Из спора о лошадиных копытах выросло искусство. Хронофотография стала мостом между фотографией и кинематографом.
2: «Человек-человек».

0: Галик. Запачканный Галик попал в большую честь. Уж он полов не будет в кухнях месть. Ему поручены господские кафтаны. Как видно, слуги были пьяны. Вот развозился мой Галик. По платью барскому без устали колотит, и на кафтанах он как будто рожь молотит, и подлинно, что труд его велик. Беда лишь в том, что сам он грязен, неопрятен. Что ж, пользы от его труда. Чем больше чистит он, тем только больше пятен. Бывает столько же вреда, когда невежда не в свои дела вплетется и поправлять труды ученого возьмется.
1: Максимы. Иван Андреевич Крылов. Галик. Читал Владимир Солдатов.
2: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии, верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».
3: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
4: Стоило Коле появиться на свет, дом наполнился звонким смехом. Мальчик рос общительным, активно изучал окружающий мир. Родители с улыбкой наблюдали за открытиями сына, радовались первым успехам. Однако внезапно озорной огонек в глазах угас. Теперь даже голову ребенок держит с трудом. Виной всему страшная генетическая мутация. Когда Коле исполнился год, он простудился, а после лишился сил. Мальчик не играл, утратил аппетит и перестал ходить. Причина этого крылась в заболевании мышц. Из-за клеточной поломки организм малыша не может вырабатывать энергию самостоятельно. Ребенок слабеет с каждой минутой и теряет основные навыки. Вернуть жизненный тонус позволит специальное питание. Его стоимость почти 7 миллионов рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Демидова Николая. Вместе мы справимся.
3: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
5: Реклама.
6: В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО – это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
7: Телефон для размещения рекламы 645 92 89. Код Москвы 495.

Максимы. Иван Андреевич Крылов.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: Полдень в Москве. В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Сотрудники ФСБ задержали 18-летнего жителя Оренбургской области. Он подозревается в государственной измене. Молодой россиянин сам установил контакт с военной разведкой Киева в мессенджере Telegram. По их заданию злоумышленник собирал данные об объектах критически важной инфраструктуры, чтобы в дальнейшем нанести по ним удар беспилотниками. В изъятых у задержанного средствах связи обнаружена переписка с куратором из ГУР Украины, которая подтверждает его вину. Следственный отдел возбудил уголовное дело. Максимальное наказание по статье «Госизмена» – пожизненное лишение свободы. Суд уже заключил мужчину под стражу. Все больше иностранцев, переезжающих в Россию в статусе импатриантов, рассматривают переезд с семьями. Об этом в интервью ТАСС рассказал директор направления «Молодые профессионалы» в агентстве стратегических инициатив Александр Вайна.
2: Мы здесь видим запрос на переезд с детьми, переезд семей. Среднее количество – это 2 человека на семью. Часть мотивации – это привлекательность работы в крупных государственных и негосударственных компаниях Российской Федерации. В первую очередь, это связано с достаточно понятным направлением деятельности, которое мы предлагаем иностранным специалистам.
1: Еще одной весомой мотивацией для переезда в Россию для иностранцев является идеология, подчеркнул эксперт. Молодежь в возрасте 15-16 лет в западных странах может подвергаться влиянию деструктивных ценностей, что вызывает беспокойство у их родителей. Великобритания расширила антироссийский санкционный список на 43 позиции, следует из документа. В список внесены некоторые российские банки. Всего под новые санкции попали 32 компании и 11 физических лиц. Кроме того, под ограничения попали 27 якобы связанных с нашей страной судов, среди которых 3 газовоза для транспортировки сжиженного природного газа. Среди иностранных юрлиц 4 компании из Китая, 3 из Таиланда, по одной из Турции, Нигерии и Лаоса. Вирус Эбола перекинется из Африки в Европу и Азию в ближайшие 30 дней. К этому пришли японские ученые по итогам математического моделирования. Заболевшие с вероятностью 90% окажутся в крупнейших международных транспортных узлах – Бельгии, Франции, Арабских Эмиратов и Турции. Исследователи проанализировали маршруты авиаперевозок, потенциально доступные переносчикам инфекции из Демократической Республики Конго и Уганды. Они оценили риски прибытия хотя бы одного зараженного в ту или иную страну за месяц. Вероятность завоза вируса в Россию оценивается как низкая. Для передачи Эболы необходим тесный контакт с зараженными, а это существенно снижает риск масштабного распространения заболевания. Евгений Шматко, служба.

0: информации медиагруппы «Звезда».
1: Как же я люблю всякие древности. Ну, показывайте.
2: Здесь мы храним вещи, которые считались выдуманными.
1: Борода чья-то. Почему синяя?
2: Я же говорил.
1: Череп.
2: Это Йорик.
1: А чей конь? Вон там, в углу. Хотя, погодите, я сам догадаюсь.
2: Вещи Олег?
3: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
1: Были времена, когда сливочное масло делалось только из молока, колбаса из мяса, пиво из солода без консервантов. Советские ГОСТы. А всегда ли они соблюдались? Слушайте беседу с экономистом Олегом Абелевым.
3: Архивные тайны. Слушайте сегодня в 2 часа дня на радио «Звезда».

0: Программа, которую вы сейчас услышите, размещается в эфире «Радио Звезда» на правах рекламы.
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Многие ошибочно считают, что артроз не болезнь, а вполне естественный процесс старения. Значит, и лечить его бессмысленно. Мол, а что тут сделаешь, возраст? Эту фразу часто можно услышать, причем даже от врачей. Но на самом деле артроз куда опаснее, чем вы думаете. Об этом мы сегодня и поговорим с нашим постоянным гостем, экспертом Кузнецовой Ольгой Николаевной. Добрый день, Ольга Николаевна.
2: Добрый день, дорогие радиослушатели. К сожалению, артроз – это коварная болезнь, проникающая в суставы незаметно, постепенно их разрушая и вызывая воспалительные процессы. Это как термиты, которые медленно, но вероломно разъедают дерево, пока оно не обрушится в самый неожиданный момент. На первых порах симптомы могут быть едва заметными. Вы чувствуете боль при движении, появляется утренняя скованность. Но со временем болезнь прогрессирует, и боль уже становится постоянной и мучительной. Вам становится больно стоять, сидеть и даже просто лежать. Про спокойный сон можно вообще забыть.
1: В наши дни современная медицина чего только не предлагает от боли в суставах. В аптеках вы можете найти множество обезболивающих таблеток и мазей.
2: К сожалению, не все так просто. Если мы говорим об обезболивающих, то основная их суть – это облегчить симптомы, они не предназначены для лечения. То есть они способны только на недолгое время унять боль. Но само прогрессирование болезни они остановить не могут, ведь артроз разрушает суставы. Что касается мазей, то, к сожалению, в суставы им проникнуть невозможно. Их назначают при травмах и заболеваниях суставов в качестве местного обезболивающего средства. В их состав входят разогревающие компоненты, которые обладают отвлекающим действием. И это что касается снятия болевого симптома. Если мы говорим именно о лечении, то, конечно, надо подбирать другие способы. Сейчас, к счастью, медицина не стоит на месте.
1: Ольга Николаевна, если мы все же говорим не просто о снятии боли, а именно о лечении, что современная медицина сегодня может предложить?
2: Наши российские специалисты озаботились этой проблемой и придумали гениальное решение. Они создали физиотерапевтический аппарат «Аврора» – шедевр современной российской науки, который способен оказать помощь в снятии боли, а также подарить шанс вернуть вашим суставам подвижность.
1: Думаю, нашим слушателям очень интересно узнать об аппарате «Аврора».
2: Физиотерапевтический аппарат «Аврора» – это удивительное открытие в области медицины. В нем сочетаются сразу три метода воздействия – ультразвук, красная фототерапия и инфракрасная фототерапия. И каждый из факторов усиливает действие другого. Значит, вы можете получить максимум пользы. Кроме того, использование аппарата в комплексе с другими лечебными методами в острой фазе заболевания или при обострении хронических процессов может обеспечить стойкий положительный эффект и сократить сроки лечения. А теперь приятный сюрприз для наших радиослушателей. Сейчас вы можете приобрести медицинский аппарат «Аврора» особенно выгодно. Ведь именно сейчас на аппарат «Аврора» действует специальная скидка 5000 рублей для всех радиослушателей, дозвонившихся в течение часа по номеру 8 800 777 36 73. И доставка по всей России бесплатно. 8 800 777 36 73. 8 800 777 36 73. Данные акции предоставляет компания ООО «Продекс». Реквизиты ОГРН 122-730-00-36-55. Юридический адрес: город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
1: Давайте подробно расскажем нашим слушателям о том, как работает «Аврора».
2: Очень важно, что аппарат «Аврора» прост в использовании и не требует специальной подготовки. Просто устроитесь поудобнее и включите аппарат, а дальше он начнет лечение. Как это происходит? Ультразвуковая терапия. Лечение ультразвуком – это один из наиболее уникальных способов физиотерапии при артрозе. Он был разработан для того, чтобы дать возможность снять воспалительные процессы и забыть о боли. А также действие ультразвука направлено на ускорение процессов регенерации. То есть хрящевая ткань может начать постепенно восстанавливаться и становиться эластичнее. А суставы могут стать более гибкими и подвижными. Но это еще не все. С помощью ультразвука вы можете проводить фонофорез. То есть, если вы пользуетесь мазями, то с помощью ультразвука они могут глубоко проникать сквозь кожу, а значит, их лечебное действие усилится. Красная фототерапия. Красная фототерапия направлена на улучшение кровообращения в суставах. Для чего это нужно? Кровь доносит до суставов полезные вещества и кислород. Благодаря этому ваши суставы получают питание, а значит, начинают работать лучше. И вы можете двигаться свободно и легко. Инфракрасная фототерапия. Такая терапия оказывает противовоспалительные и противоотечные эффекты, что может помочь вам снять боль, отеки, скованность в суставах, сохраняя их от дальнейшего разрушения. Вы сможете почувствовать долгожданное облегчение. Словно с вас сняли оковы.
1: Уважаемые радиослушатели, напомню, сейчас на аппарат «Аврора» действует специальная скидка 5000 рублей для всех радиослушателей. Звоните. Номер 800-777-3673. 8-800-777-3673. Ольга Николаевна, расскажите, пожалуйста, в каких случаях может помочь «Аврора»?
2: Аппарат «Аврора» направлен на лечение не только артроза, но и других заболеваний. Вы только посмотрите. Заболевания сердечно-сосудистой системы, заболевания травмы костно-мышечной системы, заболевания желудочно-кишечного тракта, воспалительные дегенеративно-дистрофические заболевания суставов с выраженным болевым синдромом, заболевания лор-органов, глаза, полости рта, склеродермии и трофические язвы. Как видите, список приличный, а ведь это еще далеко не все, что он может лечить. Именно поэтому, если у вас есть эти или другие хронические заболевания, то «Аврора» может стать для вас подходящим и доступным решением. Уважаемые радиослушатели, сейчас на аппарат «Аврора» действует специальная скидка 5000 рублей для всех радиослушателей, дозвонившихся в течение часа по номеру 8 800 777 3673. И доставка по всей России бесплатно. Но поспешите, количество товара сильно ограничено. 8 800 777 36 73. 8 800 777 36 73.
1: Давайте подводить итоги нашей программы. Почему стоит выбрать аппарат «Аврора»?
2: Аргументов в пользу «Авроры» множество, но назову ключевые. Первый – это возможность снизить прием обезболивающих таблеток, так как аппарат «Аврора» сам обладает обезболивающим действием. Физиотерапевтический аппарат «Аврора» – это удивительное открытие в области медицины. В нем сочетаются сразу три метода воздействия – ультразвук, красная фототерапия и инфракрасная фототерапия. И каждый из факторов усиливает действие другого – экономия. Приобретя один раз аппарат «Аврора», вы будете им пользоваться долгие годы. Кроме этого, им могут пользоваться все ваши члены семьи. Кто-то ушиб получил, у кого колено больное, у другого спину скрутило. А ознакомившись со всем списком показаний, вы будете приятно удивлены. А теперь посчитайте, сколько денег у вас уходит на лекарства, запас которых надо постоянно пополнять. С помощью ультразвука вы можете проводить фонофорез. То есть, если вы пользуетесь мазями, то с помощью ультразвука они могут глубоко проникать сквозь кожу, а значит, их лечебное действие усилится. Прост в использовании. Аппарат «Аврора» имеет очень простой и понятный дизайн. Вы можете им пользоваться самостоятельно. К тому же он не занимает много места. Вы можете брать его с собой куда угодно. Награды. Аппарат «Аврора» признан лауреатом конкурса «100 лучших товаров России». Такие призы получают только лучшие из лучших.
1: Действительно, после таких аргументов становится ясно, что «Аврора» может стать полезной покупкой для семьи. Уважаемые радиослушатели, напомню, сейчас на аппарат «Аврора» действует специальная скидка 5000 рублей для всех радиослушателей. Звоните. Номер 800-777-3673. 8-800-777-3673.
2: Начните лечение с «Авророй». «Аврора» может сделать вашу жизнь намного лучше. Поэтому начните действовать прямо сейчас. Возьмите телефон, наберите номер и сделайте первый шаг к своему здоровью. Тем более, когда есть возможность купить аппарат «Аврора» со скидкой 5000 рублей. Это специальная скидка для всех радиослушателей, дозвонившихся в течение часа по номеру 8 800 777 3673. 8 800 777 3673. И, конечно, доставка по всей России бесплатно. Номер 8 800 777 3673. 8 800 777 3673. Внимание! Теперь выбрать нужный вам аппарат – стало легче. В Москве на Малой Филевской, 18, открылся первый фирменный магазин «Продекс». Здесь вы найдете аппарат «Аврора». Персональный подбор, выгодные цены и консультации специалистов о работе аппаратов.
1: Благодарю нашего постоянного гостя Ольгу Николаевну. До скорых встреч!
3: Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
0: Программа размещена в эфире «Радио Звезда» на правах рекламы.
4: Ломоносов дошел до Москвы
5: Бартанцы
4: пешком.
5: Вообще сбрасывались.
6: Отравился Америка.
7: А Ленинге шлемы с рогами носили.
8: Аляску продали, а денег не заплатили.
9: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения. Слушайте через несколько минут на «Радио Звезда».
10: А я смотрю на облака, они с тех пор меня зовут. Когда-то поюстал закат, и вот они к тебе плывут. Она не верит и не ждет, они найдут ее вдали. Так продолжают птиц полет, так уплывают корабли. Один, одна,

смотрю на облака, они с тех пор меня зовут. Когда тобою стал закат,

0: Радиозвезда.
1: Ломоносов дошел до Москвы пешком.
2: Шлемы с рогами носили.
3: Аляску продали, а денег не заплатили.
4: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
5: Вот любил же Хрущев ярко выступать.
6: Ага, например, показательно стучал ботинком по трибуне ООН.
4: А вот и нет.
7: Хрущев на заседании Генеральной Ассамблеи ботинком-то постукивал, но не по трибуне, а сидя за своим столом. Советский лидер так выражал протест провокационному выступлению делегата от Филиппин. Тот критиковал политику Москвы в Восточной Европе. До использования обуви Никита Сергеевич тоже возмущался. Опять же, по столу. Бил кулаком.
4: Исторические мифы и заблуждения.
7: Представить политика из СССР в неприглядном виде западные журналисты были не против. Он, мол, как ведет себя неотесанный, грубый руководитель. Образ стучащего башмаком по трибуне генсека очень для этого подходил. А так как действительно прошел слух, что у Хрущева что-то произошло на мероприятии с ботинком, недостающие детали этой истории в умах обывателя быстро заняла эта эффектная легенда.
6: Так все-таки что там случилось на самом деле?
7: Как писал сын Хрущева Сергей, а он сам присутствовал на Генассамблее, кто-то из журналистов в суматохе случайно наступил отцу на пятку, и ботинок слетел. Его потом вернули, просто положив на стол. Кстати, есть фотография лежащего перед политиком башмака. Однако все снимки, где именно по трибуне Хрущев бьет ботинком, подделка.
4: А вот и да.
8: Всемирная энциклопедия еды. Живые организмы, замеченные под микроскопом лишь в 17 веке и позднее устроившие промышленную революцию. Речь о дрожжах. Их история насчитывает тысячелетия. Еще в Древнем Египте использовали закваску для выпечки хлеба и изготовления напитка, похожего на пиво. Для закваски муку заливали водой и оставляли на несколько дней. Но тогда и не подозревали, что процессы брожения происходят за счет живых существ, которые питаются сахарами и выделяют углекислый газ. Именно за счет этого газа тесто увеличивается в объеме, как говорят, поднимается. И только в 1857 году микробиолог Луи Пастер определил, наконец, что дрожжи – это живые одноклеточные существа. В дальнейшем ученые их определят в царство грибов. С развитием промышленности остро встал вопрос, как кормить большое количество рабочих. Проблема в том, что тесто на закваске было капризным и долго поднималось. Поэтому требовался вариант более стабильный и быстрый. В 20 веке выведут новый вид дрожжей – сухие активные дрожжи, которых в природе не существовало. Они поднимали тесто всего за пару часов. Получался пышный хлеб, да еще и дешевый. Задача заполнения желудков трудящихся была решена. В дальнейшем изобретут и быстрорастворимые дрожжи, и дрожжи для ускоренной выпечки. Все это направлено на экономию времени и увеличение объемов продукции. Кстати, сегодня маркетологи вводят потребителей в заблуждение, утверждая, что хлеб на закваске бездрожжевой. Это не так. Просто в нем дрожжи природные, натуральные, а не сухие. При этом доказано, что в натуральных дрожжах много витаминов группы В, и хлеб на закваске действительно полезный. Всемирная энциклопедия еды.
9: Эпохи камня, бронзы и железа. Веками человечество осваивало разные материалы. как это повлияло на развитие нашей цивилизации и культуры. Расскажет сотрудник Государственного исторического музея Виктория Черненко в программе «Область знаний». Слушайте ежедневно в 5 часов вечера на радио «Звезда», а также на канале «Радио Звезда» в YouTube и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте. И не забудьте поставить лайк.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Сейчас новости медицины. Команда российских ученых из ЮРГУ и Екатеринбурга обнаружила, что блокирование серотониновых рецепторов значительно снижает тяжесть острого панкреатита на ранних стадиях. Это уменьшает риск некроза и системных осложнений. Анализ 541 публикации и 9 исследований на грызунах показали, что препараты, блокирующие серотониновые рецепторы, снижают уровень амилазы и липазы в крови, уменьшают отек и гибель клеток поджелудочной железы. Вещество тиодиазин-L17 снизило 7-дневную летальность после операции на поджелудочной железе с 50-70% до 30%, изменяя состав иммунных клеток, утверждают ученые. 46 тысяч врачей сейчас работают в регионах Донбасса и Новороссии. Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова. При этом, по ее словам, кадровый вопрос пока остается острым. Голикова также сообщила о поддержке новых регионов в оснащении оборудованием для комплексной реабилитации.
2: За прошедшие 3 года в регионах выстроена, как и по всей Российской Федерации, трехуровневая система оказания медицинской помощи. Исторические регионы полностью интегрированы в систему обязательного медицинского страхования. За прошедший период времени мы создали 11 региональных сосудистых центров и первичных отделений, и почти в 3 раза увеличилась доступность высокотехнологичной медицинской помощи.
1: Татьяна Голикова добавила, что в 4 регионах профосмотры и диспансеризации проходят около 2 миллионов взрослых и более 500 тысяч детей. Канадские кардиологи выяснили, что средний уровень загрязнения воздуха аэрозолями и оксидом азота превышает риск развития атеросклероза и коронарной болезни сердца. В исследовании, проведенном с участием 11 тысяч пациентов предпенсионного и пенсионного возраста в Торонто с 2012 по 2023 годы, обнаружено, что даже низкие концентрации аэрозолей и оксида азота увеличивают риск атеросклероза, кальцификации артерий и обструктивной коронарной болезни на 23%. Мужчин аналогичные уровни повышали риск осложнений на 4%. Исследование подчеркивает, что даже считающиеся безопасными уровни загрязнения могут негативно влиять на здоровье сердца, особенно у уязвимых групп. Российские нейрохирурги Владимир Крылов, Дмитрий Усачев и Николай Коновалов удостоены Государственной премии России за 2025 год за разработку инновационных методов хирургии заболеваний центральной нервной системы. Эти методы значительно улучшили лечение опухолей головного и спинного мозга, инсульта и эпилепсии. Это были новости медицины. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Премьера на радио «Звезда». Свое настоящее имя писатель долго сохранял в тайне. Публиковал фантастические произведения исключительно под псевдонимом.
3: Я представил себе, что приду в институт, когда будет напечатан рассказ, и мне скажут: «Вот вы на овощную базу не пришли, к товарищу Ивановой не по-товарищески отнеслись, опоздали на собрание и еще пишете фантастику». Мне стало так страшно, что я решил скрыться за псевдонимом.
0: Знакомьтесь, Кир Булычев. Издательство «Вимбо» и «Радио Звезда» представляют фантастическую повесть «Агент КФ». Слушайте сегодня в 10 вечера на «Радио Звезда».

0: радиозвезда.
1: Очень важные вопросы.
2: Каждую осень синицы рвут москитные сетки на окнах моего дома. Зачем они это делают?
3: Отвечает орнитолог Елена Чернова.
4: Синица – это такая специальная птица, которая имеет очень развитое исследовательское поведение. Вы можете сами понаблюдать за ними. Они ни единой секунды не сидят на месте, постоянно бегают по веткам, чего-то клюют, чего-то разыскивают в щелях коры, смотрят по сторонам. Они обычно первыми замечают доступную пищу и немедленно собирают там всю свою компанию. Это их способ питания. Если они проявляют интерес к москитным сеткам, то, скорее всего, все-таки находят на них что-то достаточно интересное для себя. Либо тех самых мошек, либо какие-то крошки, которые надувают ветром, и они тоже могут оказаться довольно вкусными. В любом случае, понятно, что мытье сетки будет давать только временный эффект или не будет давать никакого, потому что если птицы уже привыкли, что данную территорию имеет смысл обследовать и что-то там поискать, то они это будут делать вне зависимости от того, найдут ли они там это что-то, тем более, что со временем оно там снова появится. Таким образом, решение проблемы просто-напросто заменить сетку на металлическую, которая клювом синицы окажется более или менее не под силу. Другого решения у этой задачи практически нет.
1: Очень важные вопросы.
0: Радиозвезда.
5: Все сущее, всю многоярусную вселенную, состоящую из трех частей, создали два бога. В верхней части живет главный бог Пон, или Хойл, или великий бог Хойтеге. У него несколько имен. В средней земле живут духи-хозяева и люди. А в нижней части вселенной обитают предки, злые духи, черти и старик, острая голова, создавший людей. Его-то впоследствии и назвали сатаной.
6: Юкагиры – малые коренные народы России.
5: Современные юкагиры живут в Якутии, в Нижнеколымском и Верхнеколымском районах и в Магаданской области. Осталось их совсем немного, около 1500 человек. А когда-то, еще в 17 веке, их многочисленные племена селились от реки Лены до устья реки Анадырь на Чукотке. Ученые говорят, юкагиры пришли в эти земли задолго до якутов, эвенов или ивенков, 6000 лет назад. И было их так много, что, по легендам, белые птицы становились черными, когда пролетали над кострами юкагиров. Существуют лесные и тундровые юкагиры. В верховьях Колымы проживают лесные. Они называют себя адулами, охотятся на лосей и зайцев. В селе Андрюшкино в Нижнеколымском районе живут потомки тундровых юкагиров – вадулы. Они охотятся на диких оленей и разводят домашних. Но вот что удивительно – народ один, а диалекты языка абсолютно разные. Таежный юкагир тундрового не понимает.
6: Не теряя корни, юкагиры –
5: задолго до письма на основе кириллицы у юкагиров была собственная древняя письменность, которую сравнивают с письменностью американских индейцев. Они вычерчивали определенные символы на берестяных листах. Такие пиктограммы делились на два вида – охотничьи карты-схемы, где сообщалось о местах рыбалки и охоты, и любовные письма, которые писали только девушки. Делалось это потому, что юным юкагиркам по закону запрещалось общаться с молодыми людьми. Единственным способом сообщить о своих чувствах были подобные письма. При этом в древности у юкагиров был принят матриархат. Они жили небольшими материнско-родовыми общинами, в которых счет родства велся по женской линии. И женщина была главной в семье.
6: Малые коренные народы России.
5: А главным по хозяйственным вопросам в племени был старейшина, самый старый, самый авторитетный человек. Он же решал споры, отвечал за соблюдение обрядов и хранил обычаи. Это звание передавалось по наследству, по женской линии. От злых духов племя защищал шаман. Причем даже после своей смерти его череп водружали на деревянного идола и фактически превращали в бога. И еще обязательно был богатырь, самый сильный в племени человек. Его задача – защищать род от врагов. А вот главный охотник был и такой. Отвечал за снабжение сородичей шкурами и мясом. Все племена, жившие вдоль одной реки, считали друг друга родственниками. Ежегодно они собирались вместе на большой праздник, играли, плясали, развлекались и просто общались. Это было чрезвычайно важное мероприятие. На таких праздниках заключали оборонные союзы и союзы взаимопомощи.
6: Не теряя корни, юкагиры.
5: Сегодня юкагиры почти не говорят на своем языке. Язык сложный, учить его трудно. Не всем, говорят, дано, даже после окончания единственной в России полиэтнической школы в селе Андрюшкино. Юкагиры с удовольствием принимают участие в районном празднике, для которого необходимо сшить традиционный костюм, но сведения о том, как это делать, они черпают уже из интернета. А откуда еще? Знающих, мудрых стариков год от года становится все меньше.
6: Юкагиры. Малые коренные народы России.
0: А вот была история.
7: Однажды в ресторане отеля немецкого музыканта и дирижера Макса Реггера целый вечер осыпал похвалами и комплиментами один назойливый поклонник его таланта. Усталый музыкант едва отбился, поднялся в свой номер и отвел душу, несколько часов играя на фортепиано. На следующий день за завтраком тот же поклонник пожаловался Реггеру. «Представьте себе, маэстро! В соседнем номере всю ночь какой-то болван играл на рояле. Я стучал ему в стену, стучал, но бесполезно!» Реггер с невинным видом ответил. «Вчера вы так меня хвалили, что я решил немного поиграть специально для вас. А стук я рассматривал как вызов на бис».
0: Да уж, была история.
8: Премьера на радио «Звезда».
9: Ур, Синет и Читуранга. Сенцы, Дальдоза и Шатранж. Это вам не в бирюльке играть.
8: История настольных игр. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».
10: Программа, которую вы сейчас услышите, размещается в эфире радио «Звезда» на правах рекламы.
11: По недавно опубликованной официальной статистике, диагноз «простатит» в России актуален для 16% всего взрослого мужского населения. Впрочем, большинство врачей считают эту цифру сильно заниженной. По мнению медиков и ученых, реальная доля мужчин, страдающих от простатита в России, не менее 35%. А некоторые специалисты озвучивают цифру 85% и возраст после 35 лет. Вот об этом сегодня и поговорим. Какое влияние оказывает при предстательная железа на мужскую состоятельность. Как мужчине справиться с этим недугом, вести полноценную половую жизнь и неважно в каком возрасте? Сегодня у нас в гостях Елена Александровна Гришина. Здравствуйте.
12: Здравствуйте. Да, конечно, статистика внушающая. Все в основном, конечно, из-за халатного отношения к своему мужскому здоровью. Ну, кто может признаться в своей несостоятельности, да, или признать ее? Для мужчины, конечно, это катастрофа.

0: с молоду. Даже если в предстательной железе есть небольшое воспаление, наступает иногда такое состояние, как «не хочу» или «вдруг неожиданно не могу». А дальше, соответственно, все больше и чаще. Поэтому нужно воздействовать на саму причину, и все будет работать как надо и даже больше. И результат станет стойким и качественным. Я хочу предложить нашим мужчинам феникс. Его можно использовать без опасений в любых ситуациях, связанных с мужской невозможностью. Феникс действует точно в цель, на причину возникновения неудач. Его можно использовать как для профилактики. Это про то, что не всегда получается. И также я хочу сказать, что феникс медицинского назначения, поэтому можно использовать на ранних стадиях заболеваний и даже при хронических формах. И повторю, что феникс – это не стимулятор и никакой химии. Всю подробную информацию вы сможете узнать по телефону горячей линии 8 800 3 5 70 10. Кроме того, в рамках программы «Мужское здоровье» мужчинам старше 50 лет предоставляются определенные льготы. 8 800 3 5 70 10. 8 800 3 5 70 10.
1: А почему без химии? Эффект вообще сразу? Я думаю, наверное, как и большинство, что без стимуляторов тут не обойтись. Что это за феникс?
0: Вы поймите, что вы губите себя сами, принимая стимуляторы, которые не только вызывают привыкание, но и заставляют предстательную железу не работать без этих препаратов. Но есть другой способ. Феникс воздействует непосредственно на проблему, то есть на предстательную железу, то есть точно в цель. Ведь здоровье и мощь мужчины зависит именно от ее состояния. Если есть небольшие изменения, неважно даже, чем это вызвано, возможно, возрастом или малейшими отклонениями в здоровье, сразу сказывается и на могу, и на хочу, и на эмоции, и в том числе на нервной системе. Феникс решает эту проблему. Феникс – это беспроигрышный вариант, и еще раз повторю, без химии. Используя феникс, длительный, стойкий результат вам точно обеспечен. Вы сможете неоднократно, с новыми, яркими ощущениями, длительным удовольствием удовлетворять все свои желания. Без осечек. Звоните на горячую линию, вам все подробно расскажут. 8 800 3 5 70 10. 8 800 3 5 70 10.
1: А каким образом действует феникс?
0: Ну, в первую очередь, восстанавливает функциональность предстательной железы. Способствует снятию отека, воспаления в простате, если оно есть. Увеличивает микроциркуляцию крови в малом тазу. Разгоняет кровь, уходит застойные явления. Восстанавливается эрекция, повышается половое влечение. Феникс стимулирует выработку основного мужского гормона. Ну а далее уже сам результат, который не заставит вас долго ждать. Стойкий результат, выносливость, новые яркие эмоции. Мужчина себя почувствует буквально помолодевшим, как лет в 20-25. Я еще раз повторю, вам все подробно расскажут по телефону горячей линии 8 800 3 5 70 10, 8 800 3 5 70 10. И в рамках программы «Мужское здоровье» мужчинам старше 50 лет предоставляются льготы. 8 800 3 5 70 10.
1: Заинтриговали. Такого еще не было?
0: Феникс работает непосредственно с самой проблемой возникновения мужских неудач. Я еще раз это повторю. Феникс медицинского назначения. Его можно использовать как на ранних стадиях, когда появляются первые осечки, так и при хронических формах заболевания. Феникс оказывает лечебное воздействие на организм мужчины. Он поддерживает способность сокращения мышц при сниженном тонусе. Но в любом случае нужна консультация, у всех свои особенности. Гарантируется исключительно конфиденциальная информация. Передача личных данных третьим лицам принципиально невозможна. Контакты ваши используются только для связи с вами. Феникс усиливает эрекцию, повышает тестостерон, при этом не влияет на сосуды. Вы будете, наконец, наслаждаться более продолжительным, ярким сексом. Не вызывает зависимости. А при регулярном воздействии на простату простату. Она, во-первых, приходит в тонус. И если сигнал идет из головы, происходит моментальная реакция, как и должно быть, как в молодости. А в силу мощнейшего тестостеронового выброса в кровь происходит заметный анаболический эффект в дополнение к возрастанию сексуального потенциала. Увеличивается процент мышечной ткани, уровень выносливости и физической силы. Ну а про эмоции это уже отдельно, поверьте, они вам точно гарантированы. Звоните, пожалуйста,

0: то узнавайте всю подробную информацию о «Феникс». 8-800-3-5-70-10. Я повторю, что все звонки анонимны. Передача данных третьим лицам невозможна. Все конфиденциально. 8-800-3-5-70-10. 8-800-3-5-70-10.
1: Вы знаете, многим, наверное, было бы интересно про ощущения узнать.
0: Ну, конечно, безусловно. Феникс усиливает чувствительность, сексуальное желание, эрекцию, продлевает время полового акта, продолжительность оргазма. Благоприятствует улучшенному кровотоку в органах малого таза и снижает до минимальной вероятность мужских проблем. Стимулирует повышение иммунитета, работоспособности, избавляет от усталости и улучшает самочувствие в общем. Насыщенная половая жизнь способствует вашему избавлению от застойных явлений в области органов малого таза и минимизирует риск таких частых мужских болезней, как простатит, уретрит, бесплодие, аденома предстательной железы. Звоните, пожалуйста, узнавайте все подробно о «Феникс» по телефону горячей линии 8-800-3-5-70-10, 8-800-3-5-70-10. И в рамках программы «Мужское здоровье», чтобы все мужчины в нашей стране хотели и могли, мужчинам старше 50 лет предоставляются льготы. 8-800-3-5-70-10. 8-800-3-5-70-10.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: ООО «Росбио». Город Москва. Духовской переулок. Дом 17. ОГРН 116-774-621-1434.
3: Программа размещена в эфире «Радио Звезда» на правах рекламы.
4: Уровень воды в реке Урал,
5: Центральный банк сохранил
4: на Крымском мосту.
5: Российские космонавты совершили государственную дому после проекта о возможном продлении.
3: Каждое утро все сообщают, что происходит. Радио «Звезда» разбирается, почему это произошло. Каждое утро с 7 до 11. В актуальной повестке мы находим историю, рассказываем ее, объясняем причины случившегося.
6: 1950 название города Пермь.
7: Балаковский, Константин Симонов.
3: Утро на радио «Звезда». История страны, люди, наука и культура. Каждый час 6 репортажей, 4 выпуска новостей. Познавательные программы и рубрики. Все это «Утро на радио «Звезда». Пробуждает интерес и вооружает знаниями.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: Час дня в Москве, в студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Уроженку Луганской области арестовали в Крыму по обвинению в передаче украинским спецслужбам данных о научных и образовательных учреждениях региона, сообщает Центр общественных связей Федеральной службы безопасности. По данным спецслужбы, женщину завербовала СБУ при пересечении украинско-польской границы. Владимир Путин подписал указ о назначении выборов депутатов Государственной Думы. Они состоятся 20 сентября этого года. Напомню, выборы в Нижнюю Палату проводятся раз в 5 лет. Глава Центра избиркома Элла Памфилова объявила о старте избирательных действий по подготовке и проведению голосования. Впервые в думских выборах примут участие жители Донбасса и Новороссии. Помимо выборов депутатов Госдумы, в единый день голосования предполагается провести более 2000 избирательных кампаний разного уровня, добавила Памфилова. Сотни людей застряли на контрольно-пропускном пункте со стороны Эстонии в Россию из-за новых правил на границе, сообщает издание «Балтньюз». Они создают графики дежурств, чтобы не лишиться своих мест в очереди. Власти Прибалтийской республики на 4 часа сократили время работы пункта пропуска в городе Нарва до 7 вечера. Ранее пересечь границу можно было до 23 часов. Глава эстонского министерства внутренних дел Игорь Таро заявил, что это позволит эффективнее распределять охрану границы с Россией. Здесь пожилые люди, маленькие дети, больные люди под палящим солнцем. Это просто бесчеловечно, приводит издание слова очевидцев. Прямо из опорных пунктов Донбасса в Сибирь и на Урал протянули уникальный телемост. Будущие бойцы войск беспилотных систем, проходящие обучение в зоне специальной военной операции, связались с аудиториями университетов, чтобы вчерашние студенты могли лично ответить на вопросы однокурсников и преподавателей о своей службе. О важности таких онлайн-встреч телеканалу «Звезда» рассказал герой России Тельман Уралбаев.
2: Взаимодействие для нас – это очень важно, в первую очередь, что люди могут напрямую задать вопрос, а как там, а что происходит, а правда ли это. И ребята с той стороны готовы ответить на все вопросы, не скрывая ничего.
1: Отмечается, что большинство военнослужащих после окончания срока контракта планируют завершить получение высшего образования. Восстановление судоходства в Ормузском проливе займет недели, от пары недель до месяца, по оценке директора крупного оператора танкеров. Как выяснила Financial Times, многие операторы подождут, прежде чем возобновить транзит из-за недостаточности заявлений о мире или общего меморандума. Также судовладельцы указывают, что необходимо организовать выход из Персидского залива около 500 судов, которые прямо сейчас там находятся.
3: Стратегия нашего завтра. Стратегия нашей безопасности. Задачи, вызовы, цели, вопросы актуальной повестки и готовые решения. В программе Анны Шафран «Стратегия национальной безопасности». Слушайте через несколько минут на Радио «Звезда».

0: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Здравствуйте, друзья, это Радио Звезда. Сегодня с нами Павел Данилин, политолог, доцент финансового университета и генеральный директор Центра политического анализа. Павел, приветствуем вас.
2: Здравствуйте.
1: Ну, в первых строках хотелось бы начать неделю с того, что происходит на полях специальной военной операции, а у нас есть существенные успехи очередные. Мы за неделю освободили 4 населенных пункта в зоне спецоперации, освобождены 3 населенных пункта в Донецкой Народной Республике, 1 в Харьковской области. Сообщили в Министерстве обороны, что подразделения южной группировки войск решительными действиями освободили населенный пункт Химик в ДНР. Позднее 11 июня, то было 8 июня, позднее 11 июня военнослужащие вооруженных сил Российской Федерации взяли под свой контроль населенные пункты Охримовка в Харьковской области и Роскошная в ДНР. И в пятницу, 12 июня, в республике также был освобожден населенный пункт Приют. К слову сказать, в День России президент подписал указ, который устанавливает увеличение штатной численности вооруженных сил на уровне 2 399 тысяч человек, включая 1 510 тысяч военнослужащих. Но в целом ситуация в сухом остатке как выглядит? Мы уверенно последовательно двигаемся вперед. Президент подписывает основополагающий документ, который

0: говорит о том, что мы подтверждаем делами свои слова на предмет того, что заявленные цели будут достигнуты, увеличивается численность российских военнослужащих. Ну и в целом сигналы продолжают поступать в мировое пространство вполне однозначные на этот счет.
1: Здесь надо напомнить, как развивались события в 1944 году, когда фашистская клика, используя предшественников беспилотников, направляла чудо-оружие в конце 44-го, начале 45-го года на города Великобритании. Я имею в виду, конечно, ФАУ, ФАУ-1, ФАУ-2. Это, ну, предшественники современных БПЛА. Безусловно, эти ФАУ не могли ничего изменить на фронтах войны, но они были предназначены не для этого. Они были предназначены для террора, для того, чтобы запугивать население Великобритании. В какой-то мере, конечно, свою роль они сыграли, потому что население Великобритании немножко было напугано этими ФАУ, но на фронтах войны они не изменили ничего совершенно, потому что гитлеровская армия истончалась, откатывалась, уничтожалась, и не было никаких вариантов для того, чтобы переломить ход конфликта. И эти ФАУ, они были использованы, безусловно, как тренировка, как испытание, но для Рейха они ничего не дали. Это я к тому, что современные удары беспилотниками украинскими по далеким российским регионам точно так же нацелены не на то, чтобы переломить ход войны. Они нацелены на террор, на то, чтобы напугать мирное население. Напугать мирное население, заставить его напрячься, заставить его стать дезориентированными в конфликте и претензии предъявлять к властям по поводу того, что давайте поскорее завершать конфликт. Не понимают, не понимают. В том числе, кстати, на примере тех же ФАУ, которые летели по Великобритании. Британцы тоже требовали поскорее завершить конфликт. Но они требовали его поскорее завершить в логове фашистской гадины, уничтожив ее. Ровно то же самое будут требовать наши граждане. Они ровно этого будут требовать. И, повторюсь, на фронтах это не изменит ничего. Потому что поражение украинских ВС, они очевидны. Сейчас происходящее в Константиновке намного более значимо, чем все попытки хунты огрызаться, бить по нашим НПЗ, бить по АЗС, бить по панораме в Севастополе. Окружение этих 10 тысяч нацистов и уничтожение их или сдача их в плен окажет намного большее влияние на ход конфликта, чем любые попытки запугать наше население. Не выйдет. Запугать не выйдет, не получится. При этом нет сомнения, что за этим попыткой запугивания стоят не только украинцы, даже не столько украинцы, сколько их хозяева на Западе. Причем мы видели даже фамилии этих хозяев. Они встречались буквально на днях с Зеленским. Это Страмер.
0: Страмер, да.
1: Мерц и Макрон. Вот они втроем стоят за организацией вот этих вот налетов на наши дальние регионы. Именно они. Ну, конечно же, с наведением через Starlink, через наведением посредством натовских товарищей. Так что и американцы здесь тоже некоторую роль играли, конечно же, потому что, ну, они предоставляют же данные разведки и потом данные объективного контроля. Так что это тоже не надо забывать.
0: Но более того, Марко Рубио недавно сам сказал, что они не могут считаться нейтральными в этом конфликте,
1: конечно,
0: поскольку Украину поддерживают.
1: Да. А Палантир прямо заявлял, что он предоставляет, собственно, вот формат для беспилотников, использования беспилотников. Это тоже американская контора, да, конечно, она относительно частная, но только относительно. Мы все понимаем, что такие конторы, как Palantir, они не могут быть просто частными. И вот все это, да, все это делалось исключительно с одними задачами. С задачами запугивания и дезориентации нашего населения, мирного населения. То есть они просчитали, что вот здесь вот сейчас может быть там, может быть, начнет гнуться. Нет, не начнет. Не начнут, наоборот, будут требования бить как можно сильнее, уничтожать врага в его логове.

0: И удары по Киеву, они в том числе стали не просто ответом, мы же обещали систематический ответ, да, поэтому это удары будут систематически наноситься. Потому что мы, когда говорим, что-то мы делаем, да, может быть, не сразу, русские вообще очень долго запрягают, да, очень хочется, чтобы тут завтра все. Чаще всего так не получается. Но украинцам стоит быть готовыми к тому, что горящая студия Довженко будет, скажем так, копироваться и становиться нормой для жителей киевской столицы. Ну, а нечего собирать беспилотники на киностудии. А то, знаете, вот эти заламы, у них в руках сгорели наши украинские щирые костюмы. Ну что? Ну, сгорели, правильно, да.
1: Наконец-то вздохнет спокойно народ, который живет на этой территории.
0: Конечно, да. Зато вы не будете собирать беспилотники, которые будут летать к нам и нас убивать. Это нормально. А знаете, мне очень понравилась вот эта история с якобы, которую начали разгонять, в ту же ночь начали разгонять, что, мол, русские ударили по Киевско-Печорской. Оказалось, что ложь. Никто по Киевско-Печорской лавре не бил. Зато сколько картинок сделали с якобы горящим куполом церкви, которая не горела. И вот сегодня с утра они показывают, как они поливают купол, а он золотой. Там ни одного нету черного пятнышка. То есть они это придумали и сделали специально, чтобы посмотреть, ну, фон, потому что на фоне идет пожар, на фоне пожара отблески идут через золотой купол ночью. Мы не видим, горит он, не горит, потому что горит за ним, там это автостоянка вот эта, или что-то еще, не знаю, они говорят автостоянка, но что там может быть, сарай, может быть автостоянка, а может быть склад беспилотников, опять же, мы же не знаем точно. Тем более, что мы же понимаем, что это был там процентов 99,9 это был Патриот. Ну, или другое ПВО, которое косорукие товарищи сбить не могут, наши Искандеры и другие ударные средства. Но зато очень удобно, они летят в разные стороны, попадают в жилые дома часто. Поэтому здесь то же самое мы. Но нам незачем было бить по автостоянке перед Киевско-Печорской лаврой. Просто незачем. И говорить о том, что мы можем наносить удары неизбирательно, это тоже неправильно, потому что, ну, если посмотреть на данные тех же самых украинских СМИ, да, что они пишут? Ужасная атака. Двое убитых.
1: Вспомним Старобельск, например.
0: Двое убитых, да. То есть мы били четко по военным целям, так что, ну, двое случайно погибших, ну, плохо, конечно, что, наверное, погибли, но, может быть, это вообще были какие-нибудь мерзавцы в погонах, да, которые сидели, эти беспилотники кропали. Так что, может быть, и хорошо, что это двое погибших. Вот, поэтому эти удары, конечно же, они стали составной частью нашей операции по принуждению к миру.
1: С вашего позволения, пауза небольшая, мы продолжим. Это «Радио Звезда».
2: Стратегия национальной безопасности. К ней стремятся, за нее борются, ее боятся. Власть. Феномен власти в исторических аспектах и современном контексте. Структуры, лица и организации. Элиты и их цели. Как функционирует эта глобальная система? Глубинные механизмы тайной и явной власти исследует Олег Яновский в программе «Методология власти». Сегодня в 8 вечера на радио «Звезда».
3: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
4: Костя всегда был активным и выносливым, поэтому своим главным увлечением выбрал спорт. Уже много лет он занимает позицию вратаря футбольной команды. Постоянные игры, победы, крики болельщиков, жизнь ребенка била ключом. Никто и не думал, что вскоре здоровый с виду мальчик окажется в больнице. Обычная температура стала первым симптомом рака крови. Из-за генетической поломки Костю отнесли к группе высокого риска. Борьба с онкологией длится больше года. За плечами ребенка интенсивная химия, пункции костного мозга и бессонные ночи в реанимации. Стойкости мальчика может позавидовать даже взрослый. Однако теперь Косте как никогда нужна поддержка. Для продолжения лечения требуется курс иммунотерапии. Стоимость препарата превышает 3 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям «Волдвита» для Коршунова Константина. Вместе мы справимся.

0: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
1: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
2: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
3: Ну и в этом контексте, конечно же, хотелось бы упомянуть еще и телефонный разговор Путина и Трампа. Продлился он 55 минут, как сообщил помощник нашего президента Ушаков.
4: Ушаков достаточно четко рассказал о том, о чем говорили два лидера, и судя по тому, что он говорил, это коммюнике резюме было согласовано между Белым домом и Кремлем. И мы стали свидетелями того, что Трамп берет на себя обязательство, между прочим, поговорить и надавить на европейских лидеров и на Зеленского в контексте происходящих событий. То есть Владимир Владимирович поставил перед Трампом вопрос, а что вообще происходит? Вот у нас договоренности дух Анкориджа. Вместо этого вы занимаетесь наведением беспилотников на наши мирные города, а эти беспилотники активно поставляются со стороны других членов НАТО. Да, вы в этом не участвуете, но в этом активно участвуют Великобритания, Франция и Германия. Давайте разберемся, да, ведь мы же тоже можем некоторые вещи делать, которые выходят за рамки того самого духа Анкориджа, о котором мы говорили. Предполагаю, что примерно так, наверное, и было сказано. Вот давайте посмотрим, сказал Владимир Владимирович, что будет сегодня ночью, да, потому что мы терпеть это не собираемся. То нарушение духа Анкориджа, о котором мы говорили. Если вы хотите, чтобы дух Анкориджа все же как-то реализовывался, то с вашей стороны тоже нужно как-то что-то для этого делать. И, судя по всему, Трамп это понял. И в ходе встречи «Большой семерки» он будет разговаривать со своими коллегами в контексте того, что, ребята, вы меня утомили, меня кидать.
3: Пауза и продолжим. Это «Радио Звезда».
2: Стратегия национальной безопасности. Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
3: Ну, то есть, иными словами, есть некоторая усталость у Трампа в отношении европейских коллег на предмет их поведения.
4: Ну, не только европейских. Ведь если мы почитаем вот то самое открытое письмо Зеленского Путину, там же процентов 60 – это инвективы в отношении Владимира Владимировича, а процентов 40 – завуалированные инвективы в отношении Трампа. «Плевал я на вас, Дональд Батькович Трамп, потому что у меня есть более значимые защитники, спонсоры и партнеры, я без ваших денег с этими русскими справлюсь». Ну, так фактически между строк читалось именно такое. Земляным червяком он его называл точно. И я думаю, что, кстати, этот вопрос тоже обсуждался в ходе разговора между двумя лидерами. Потому что, по сути дела, письмо-то адресовано было им обоим. Хамское письмо. И довольно-таки, скажем так, безрассудное. Ну, это нормально, ведь его же писали коллективное творчество, те самые вот эти трио товарищей. А озвучивал его комик, да. Три сценариста и один комик. Вот. Печально только, что все эти вот сценаристы и комики, да, пишут, делают, а жизни все равно уносятся. И вот для Трампа это вообще проблема. Потому что его, фактически, вот эти три лидера, ну, англичане в первую очередь, но и Германия тоже в том числе, они его, по сути дела, выставляют в дураках. То есть он не способен не то что настоять там на тех мирных условиях, которые он согласовывал, но он вообще прогнуть не может какого-то вшивого. Понятно, что за этим фюрером стоят Великобритания, король, который его принимал, между прочим, недавно совсем. Стоят определенные круги в глобалистских корпорациях, которые стоят за Мерцем, за тем же самым. Стоит нереализованные амбиции и эго Макрона. Но Трампу-то от этого ни горячо, ни холодно. Его и так в день рождения не очень-то сильно поздравляли. Ну, хорошо удалось с Ираном заключить вроде бы сделку. Вроде бы.
3: Вот вы упомянули сейчас Иран. Но складывается ощущение, что постепенно как-то увязают наши заокеанские непартнеры по целому ряду направлений. Собственно, только что мы обсудили, а с европейцами не все ладится, а если взять Иран, так тут вообще, честно говоря, удивительным образом развиваются события. Вот если последние новости посмотреть. США и Иран достигли соглашения о прекращении огня и открытии Ормузского пролива. Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф заявил, что соглашение будет подписано 19 июня в Швейцарии. Уточнил пакистанский премьер, что сторонам после напряженных переговоров удалось прийти к общим договоренностям. Что за договоренность? Это интересно. Боевые действия должны быть закончены полностью на всех участках противостояния, в том числе в Ливане. Президент США Трамп поблагодарил президента России Владимира Путина за помощь в урегулировании иранского конфликта. В интервью New York Times Трамп назвал Нетаньяху сложным человеком, раскритиковал его действия, заявил, что они едва не сорвали подготовку окончательного соглашения между Вашингтоном и Тегераном. Проект мирного соглашения состоит из 14 пунктов. Содержание документа, еще раз, постоянное немедленное прекращение боевых действий на всех фронтах, включая Ливан, как мы сказали. США обязуются не вмешиваться во внутренние дела Ирана и уважать суверенитет Ирана. Полное снятие морской блокады в течение 30 дней. США обязуются вывести свои войска из районов вокруг Ирана. Возобновление работы Ормузского пролива в течение 30 дней с согласия Ирана. Приостановление санкций на продажу нефти, нефтехимической продукции, ее производных и полный доступ Ирана к его финансовым активам. Предоставление США и их союзниками планов восстановления Ирана на сумму не менее 300 миллиардов долларов и так далее, и так далее, и так далее. Более того, там речь идет в частности о разморозке половина замороженных иранских активов. То есть это звучит фантастически на самом деле.
4: По сути дела, это капитуляция Соединенных Штатов. Ну, немножечко обернутая в некие обещания Ирана поделиться отработанным ядерным топливом и так далее и тому подобное.
3: Более того, сам Трамп, американские власти говорят о том, что процветание на Ближнем Востоке будет способствовать, в частности, благосостоянию американцев, потому что цены на нефть и так далее, и так далее. То есть это уже, оказывается, все очень сильно надо самим США.
4: Ну, действительно, для Трампа сейчас это важно, потому что цены на бензин напрямую сказываются на перспективах республиканцев на выборах в Конгресс. И эти цены, они не только же в Европе или в Азии, они и в Соединенных Штатах растут, с одной стороны. С другой стороны, высокие цены на нефть для США тоже очень важны. То есть для них низкие цены – это смертельно опасно, потому что тут же у них встают все заводы по добыче сланцевой нефти и газа. А ведь это себестоимость очень высокая. Там себестоимость выходит за $50 уже. Это серьезно. То есть все, что выше $50, все добывается хорошо. Все, что ниже $50, это уже убытки. И заморозка. Тут же идет заморозка всех этих вот проектов. И для США это проблема. Поэтому для них падение, сильное падение нефти тоже не очень хорошо. Но, с другой стороны, нефть не будет очень сильно падать, судя по всему, потому что перекрытие Ормузского пролива было слишком долгим. И нормализация на рынке нефти и газа вряд ли произойдет в самое ближайшее время. Да и вообще до конца года, честно говоря, вряд ли стоит ожидать существенной нормализации. Другое дело, что на примере Ирана мы увидели, что может сделать суверенное. Это очень важно. Суверенное государство, которое загоняет в угол. Не украинская марионетка, да, которая даже в угол не загнана была. Ей предлагали с самого начала очень выгодные условия, о которых она отказалась в Стамбуле в 22-м году. Потом, ну, понятно, под воздействием англичан, но все равно отказалась. Потом условия стали жестче. Потом было заявлено, что если она не согласится на более жесткие условия в 25-м году, то в следующий раз условия будут еще жестче. И сегодня, когда вот вы говорили, в самом начале вы говорили слова, освобождение населенных пунктов в Харьковской области, да, это очень правильно. Те же самые слова говорит и Министерство обороны. Это официальная позиция Российской Федерации. Освобождение населенных пунктов в Харьковской области. Если мы освобождаем населенные пункты в Харьковской области, будет странно ожидать, что мы их потом отдадим обратно. освобожденный нами пункт. Поэтому отказ Украины год назад от мирных условий, от мирных переговоров, конечно же, скажется намного хуже на том, что будет с Украиной потом.
3: Еще одна пауза, и мы продолжим. Это «Радио Звезда». Напомню, друзья, в Максе подписывайтесь на каналы «Звезда Аналитика» и «Шафран».
5: Новый канал Министерства обороны «Доброинформ» рассказывает обо всех гражданах и организациях, которые оказывают поддержку нашим военнослужащим в зоне проведения специальной военной операции. Истории неравнодушных людей и их добрые дела. Вся информация размещена на официальном сайте Министерства обороны, а также в телеграм-канале «Доброинформ». Там же указана контактная информация о способах передачи помощи и слов поддержки. Адрес электронной почты dobrosobakamil.ru. Единый телефонный номер для связи 117.
6: Продолжим после новостей.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Сейчас новости потребительского рынка. Всероссийская ассоциация рыбопромышленников обратилась к Минсельхозу с предложением изменить порядок государственных закупок, выделив рыбную продукцию в отдельную категорию. Сейчас 23% ассортимента рыбы социальные учреждения приобретают через комплексные закупки, где рыба продается вместе с другими продуктами. Такой формат не позволяет участвовать в торгах непосредственно производителям. В ассоциации

0: череп?
1: Это Йорик.
0: А чей конь? Вон там, в углу. Хотя, погодите, я сам догадаюсь. Вещий Олег?
2: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
3: Были времена, когда сливочное масло делалось только из молока, колбаса из мяса, пиво из солода без консервантов. Советские ГОСТы. А всегда ли они соблюдались? Слушайте беседу с экономистом Олегом Абелевым.
2: Архивные тайны. Слушайте сегодня в 2 часа дня на радио «Звезда».
4: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
5: Мы продолжаем беседу. С нами сегодня Павел Данилин, политолог, доцент финансового университета и генеральный директор Центра политического анализа. Подписывайтесь на его канал «Что-то знаю» Павел Данилин в Максе и в Телеграме, друзья. Там всегда очень интересная и актуальная аналитика. Ну, хотелось бы продолжить тогда траекторию нашей мысли, вернувшись к теме Ирана. Вот тут интересно что? Интересно, что обсуждение иранской ракетной программы и поддержки группы сопротивления окончательно исключены из повестки дня. Вот что сообщается. Вице-президент американский Джей Ди Венс озвучил мнение, что сделка США и Ирана при условии ее соблюдения может радикально изменить Ближний Восток на следующие 50 лет. Процветание, вот это Венс сказал на Ближнем Востоке, будет означать более низкие цены на энергоносители для американского народа. То есть они теперь еще такие красавчики, они, оказывается, все это во имя процветания Ближнего Востока делали.
6: Да, да, да. Мне очень нравится эта концепция, то есть вот вести год переговоров с лидерами Ирана, параллельно отслеживать этих лидеров, в один день прекрасный взять их всех убить. И это все во имя Ближнего Востока. Интересный, на самом деле, подход очень. Очень интересный подход. Но факт в том, что капитуляция Соединенных Штатов Америки означает передачу Ормузского пролива в зону ответственности Ирана целиком и полностью. Вывод войск Соединенных Штатов Америки из стран-соседей с
5: Ираном. Это очень важный момент.
6: Это
5: да.
6: Что? Это что? Это вывод войск из стран типа ОАЭ.
5: Персидского залива.
6: Саудовская Аравия. Ну, Саудовская Аравия вряд ли. Вряд ли. Безусловно, этого не будет, потому что ну, это все же антагонисты.
5: Вот вывод войск это что? Вывод баз, что ли?
6: Да. Именно так. И получается. То есть Кувейт и Объединенные Арабские Эмираты остаются без американских баз. И, соответственно, получается, что они передаются в зону ответственности Ирана. Потому что ни одного государства с сопоставимыми возможностями на этой территории больше нет.
5: То есть нормально заливники потусовались с американцами?
6: Хорошо, именно так. Но это вопрос, на самом деле, как будет происходить. Просто рядышком есть Турция. У Турции с Ираном не все хорошо, хотя не так плохо, как теперь у Турции с Израилем, потому что Израиль умудрился поссориться со всеми. И с Египтом, и с Турцией, и тем более с Ираном. А ведь когда-то именно Иран подставлял плечо Израилю. Об этом никто не помнит сейчас, но ведь даже после революции Айетолл отношения между Ираном и Израилем были довольно-таки неплохими несколько лет. Но евреи, конечно, все испортили и в этих взаимоотношениях. И теперь там ненависть абсолютно. Это факт. Это факт. И персы их теперь тоже так же ненавидят. В общем, это взаимная ненависть. Это очень печально, потому что она может привести к не самым хорошим последствиям. Тем не менее, Нетаньяху уже заявил так завуалированно, что он не собирается соблюдать условия перемирия, которые будут заключены между Трампом и Ираном, потому что этот мир якобы без участия Израиля. Ну, то есть, войну можно было начать, а мир, оказывается, нет. Да? Очень оригинальный подход со стороны Нетаньяху, но подход, он, знаете, на мой взгляд, бесперспективный совершенно. Да, США не оставят Израиль.
5: Это тонкий момент, как раз хотелось бы уточнить.
6: Не оставят. Но они могут отказать Израилю в военной поддержке.

0: в любых действиях за пределами границ. И это будет означать для Израиля серьезный фиаско. В том числе и касательно Палестины.
1: Вот как раз вопрос геноцида палестинского народа. Это был действительно геноцид палестинского народа.
0: Почему был? Он продолжается.
1: И продолжается. Угу. То же самое можно сказать и про Ливан. Абсолютно откровенное, более того, уничтожение христианских святынь.
0: Да.
1: Тут трактовать двояко невозможно.
0: Не только христианские святыни, журналисты, деятели НКО. Они же уничтожаются целенаправленно. И мы теперь знаем, как, кстати говоря. Мы знаем, как они это делают. Тот самый Палантир, ну, у Израиля он немножко по-другому называется, но спасибо вот некоторым журналистам, которые провели расследование, выяснили, почему настолько четко идет уничтожение вот, людей, которых, казалось бы, нельзя уничтожать. Ну, журналисты, да. Там, целая группа журналистов убивают специально. Летят беспилотники, их убивают специально. Отслеживание. То же самое, что происходило с палестинцами. Вот есть данные, что, опять же, вот эти расследования, которые были проведены, что на начальном этапе военного конфликта за 2 месяца было убито 6 тысяч палестинцев. И из этих 6 тысяч, 1300 семей целиком и полностью уничтоженных. Программа называется «Папа дома». То есть человек, который, по мнению израильских ВС, заслуживает уничтожения, заходит в дом летит ракета.
1: Уничтожается полностью.
0: Полностью.
1: Семья
0: и соседи. Потому что дом-то это обычно многоквартирный дом. Побочные жертвы, допустимые для рядового боевика 20 человек, для более-менее командира до 300 человек. Побочные жертвы. Сопутствующий ущерб, так называемый. Это шок, на самом деле. Такого никогда раньше не было. Это, ну, действительно, вы правильно сказали, это геноцид. И то же самое происходило и в Ливане. Там тоже наносились удары, четкие удары по объектам, по людям, которые являются нежелательными для государства Израиля. И вот эти вот там женщина-журналистка, убитая вместе со всей съемочной группой, сожженная в машине заживо, это тоже было целенаправленное убийство. То есть Израиль знает, что он делает. Точно знает, по кому он бьет. Так же было и с Ираном, когда в Иране уничтожались военные руководители. Наведение... Starlink, Palantir, ну, программа «Папа дома», работающая тоже на ИИ, скорее всего, связанным с этим, с Atropic. И вот результат.
1: Но мы понимаем, что это абсолютно человеконенавистническая парадигма, в которой действует сегодня Израиль, учитывая факт того, кого они и как уничтожают.
0: А думаете, по Старобельску били по-другому?
1: Совершенно так же.
0: Это же то же самое. Это такая же бесчеловечная логика. То есть зафиксировали, да, что здесь можно нанести серьезный ущерб. Дети, студенты легли спать, прилетела первая волна, студенты начали выбегать, и они начали бить прямо по людям, которые выбегали. Они же не только по дому били, а прямо по людям били, которые выбегали. Это же специально делалось. Там же не было ничего военного. Они знали, что они делают. И со школой то же самое. Со школы, я имею в виду, в Иране, была та же самая история. Они знали, что это детская школа. Это решение, которое было принято искусственным интеллектом и потом отработано, оно никак не могло быть принято за военный объект. Ну, не бывает военный объект, по которому там массово ходят сотни детей. И здесь то же самое. Не бывает военного объекта, в котором живут сотня студентов.
1: Ну, то есть, иными словами, наши противники открыли ящик Пандоры на предмет того, что есть сегодня война в философском смысле этого слова, что допустимо, что недопустимо, и это требует, конечно же, серьезных решений со стороны всего, ну, так вот я пафосно скажу, ни много ни мало, человечества, людей здравого
0: просто
1: смысла, глобального большинства.
0: Вспомните, Анна Борисовна. Мы сейчас забыли, да, но когда убили аятоллу Хомейни, вместе с ним убили его родственников.
1: Семью.
0: и маленькую девочку годовалую. Они знали, что там будет семья, что там будут дети, они специально били туда.
1: То есть это новый принцип, который они исповедуют?
0: Ну, новый, старый принцип Талиона, принцип кровной мести, принцип уничтожения всех там. Хотя, знаете, вот даже в древности был принцип колеса, да? То есть детей, которые ниже колеса, не убивали. А сейчас вот даже принцип колеса отброшен этими нелюдьми.
1: Все это о том, что, еще раз, на международном уровне в какой-то момент с высоких трибун не может быть не поставлен этот вопрос относительно новых методов ведения войны. Понятно, что ответить на него будет сложно, поскольку одни обладают технологиями с полностью отпавшей планкой на предмет морали и нравственности, а другие не могут себе позволить отменить мораль и нравственность. Это такой новый вызов.
0: Не можем. Не можем позволить. Вы знаете, вот меня сын часто очень спрашивает: папа, а почему мы, вот, там, например, фашистов не уничтожили всех под корень, не вырезали всех в свое время? Я говорю: сын, а чем мы тогда будем отличаться от фашистов? Ну, реально. Мы не можем. И это нужно понимать. С этим нужно не то, что смириться, это нужно принять, что мы не должны быть такими, как они. В этом наше отличие от них.
1: Поскольку, когда борешься с драконом, важно не превратиться самому в дракона, как сказано было.
0: Ну, дракон – это не самое плохое. Тут же хуже, чем дракон, тут просто мразь человеческая.
1: Международные институты, которые, очевидно, не могут не претерпевать преобразований на этом фоне, который мы с вами обсуждаем. Мы много говорим про ООН в последнее время, что это за площадка и каким образом там проводится или не проводится решение. Тут очередной эпизод, связанный с Генассамблеей ООН, наметился. Давайте пару слов об этом скажем.
0: Ну да, Генассамблея несколько дней назад сменилась руководство. Формально оно сменится в сентябре, но выборы прошли как раз несколько дней назад. И Анналену Бербок сменит бывший глава МИД Бангладеш. Честно говоря, Бербок – это такое, знаете, существо, которое обладает отрицательным интеллектом. Я думал, что таких не бывает, но вот Бербок может опровергнуть даже любые стереотипы.
1: Это она про 360
0: Конечно,
1: градусов?
0: Конечно, да, она поворачивается на 360 градусов, да, вот сейчас говорит, и причем неоднократно она поворачивалась на 360 градусов. То есть вокруг оси, из одной точки в другую. Ей говорили, ну, что надо на 180,
1: может быть, 180,
0: может быть, 90. Но она все равно несколько раз поворачивалась потом на 360. И вот такой человек, он, который взял, там, например, поехал и сказал, что вот я считаю, что Тайвань – это государство. МИД – официальная позиция Германии. Тайвань – не государство. Тайвань – это часть Китая. А Бербок говорит, а вот МИД – это часть... Вернее, Тайвань – это часть, это государство, а не часть Китая. Причем, повторюсь, официальная позиция Германии совершенно другая. Вот. И шок. Она становится главой Генассамблеи ООН. Ну, должность, конечно, такая третьестепенная. Что она сделала на этой позиции? Ну, первое там инаугурационное заявление, и потом бац, она пропала с радаров. Вообще пропала, тотально пропала, куда-то делась. Куда она делась? Я искал информацию, куда она делась. Оказывается, ей запретили говорить. Ну, просто прямо запретили говорить. Ну, знаете, Анналена, дело такое, что у нас есть регламенты, да? Вот в соответствии с регламентами вы не имеете права разговаривать. И она очень сетовала по этому поводу. Говорит, вот эти регламенты не дают мне возможность выражать мое мнение. Она сетовала, причем сетовала в кулуарах, сетовала. В результате Германия лишилась членства в Совбезе. Ну, она не имела постоянное членство, но временное членство у нее было практически всегда гарантировано. И вот она лишилась голосов глобального юга и вылетела из Совбеза, благодаря Анналене Бербок. Между прочим, это вот очень симптоматично. Мерц, он идет ровно по тем же стопам, что и Анналена Бербок. Только Мерц, он хитрый, да, и очень такой, знаете, исполнительный. Исполнительный, он же как бы ставленник глобалистов, да, а Анналена Бербок, она дура, да, поэтому у нее все на языке.
1: Все-таки вот эта система отрицательного отбора кадров, она дает сбои, получается, иногда.
0: Ну, вы имеете в виду, что Мерц, да, я бы не сказал, что он отдает...
1: Я про Бербок, нападение Германии из ряда институтов.
0: Ну, почему же нет? Это, наоборот, как раз система отрицательного отбора во всем ее великолепии. Вы знаете, самое интересное, что у Германии был довольно-таки интересный глава Генассамблеи предшественник Каналена. Он, правда, был очень давно и был не из ФРГ, а из ГДР. Звали его Питер Флорин. Для нас это не чужой человек, он жил у нас в Советском Союзе.

0: так понимаю, что, скорее всего, этот был человек с такой непростой биографией и со связями со спецслужбами. А потом он встроил независимую Германию, лояльную Советскому Союзу, Германию, ГДР. И вот он в 80-х годах был как раз главой Генассамблеи. Вот это был настоящий глава Генассамблеи, который настоящий немец. А вот это все то, что сейчас пошло в Германии на фоне вот этих Меркель, Шольц, Мерц, посмотришь, потрешь их, да, там, папа эсэсовец, дедушка вермахт, бабушка гауляйтер. Все это, конечно, очень печально. Это попытка переиграть то, что не доделали их родители, деды и прадеды. Вот эти танки с крестами, которые ездят сейчас по территории Украины, Донбассу, танки с крестами, это, конечно, позор немцев. Немцы это понимают. Немцы это понимают, очень многие немцы это понимают. И поэтому, кстати, сейчас поддержка ХДС, она намного ниже, чем поддержка альтернативы для Германии.
1: Пастор Шлаг вспоминается.
0: Ну да, да, тот же самый Петр Флорин. Он же, да, он был немцем, он рожден был в Германии, но они бежали от нацистов и сражались против нацистов в Советском Союзе. Вот это настоящие немцы.
1: Ну все это о чем? О том, что в системе общей турбулентности начинает все трещать по швам, и вот эти институты международные, да, они тоже, да, конечно, не могут не претерпеть каких-то серьезных глубинных преобразований.
0: Конечно, конечно. Вот сейчас будут выборы в конце года главы Генсека ООН. Кто будет Генсеком ООН? Там, знаете, говорят, что, скорее всего, отдадут это представителям латиноамериканского сообщества. Два представителя. Гросси и Бачелет. Если Гросси, это нормально. Мы точно будем за Гросси. За Бачелет мы не будем ни в коем случае, потому что это женщина, которая Мишель Бачелет, которая обвиняет нас в диких каких-то преступлениях, которых никогда не было совершено на Украине нашими войсками. И она знает об этом, но она продолжает все равно это делать. То есть это русофобка, которая куплена глобалистами. В отличие от Гросси, который, конечно, тоже немножко глобалист, но более-менее готов работать мостом между Востоком и Западом и не готов брать на себя роль адвоката дьявола.
1: Павел, огромное вам спасибо за эту, как всегда, очень интересную беседу. Павел Данилин был сегодня с нами, политолог, доцент финансового университета и генеральный директор Центра политического анализа. До новых встреч.
0: Всего хорошего.
2: Стратегия национальной безопасности. Сегодня в программе «Область знаний». Материалы прошлого. Эпоха бронзы. Рассказывает сотрудник Государственного исторического музея Виктория Черненко. Область знаний. Слушайте после 17 часов на радио «Звезда». Дай 5. 5 удивительных фактов о пряниках.
3: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
2: Факт первый.
4: Пряники использовали как сладкую азбуку. 300 лет назад пекли пряники в форме букв алфавита. Дети с удовольствием их ели и одновременно запоминали грамоту.
2: Факт второй.
4: В 17 веке существовали разгонные пряники. Хозяева вручали засидевшимся гостям специальные пряники как вежливый намек «пора расходиться по домам». Это была древняя форма социального сигнала в русском застольном этикете.
2: Факт третий.
4: Пряничные домики родились в Германии в средние века, но стали невероятно популярны после выхода сказки братьев Гримм «Гензель и Гретель».
2: Факт четвертый.
4: В 19 веке пряник служил рекламным носителем. На печатных пряниках можно было увидеть анонсы цирковых и театральных выступлений, рекламу товаров и даже патриотические лозунги.
2: Факт пятый.
4: Самая большая пряничная деревня состоит из 1251 здания. На ее создание ушло около полутонны пряничного теста, тонны глазури и конфет.
2: Дай 5. 5 удивительных фактов о пряниках. Есть что рассказать. Программа об открытиях и изобретениях.
5: Закон Копа. Эдуард Дринкер Коп. Запоминаем.

0: Дринкер – это имя, фамилия – это Коб. Коб – американец. Зоолог и палеонтолог, рыб древних изучал, динозавров классифицировал. А однажды в конце 19 века нашел челюсть древнего предка американского опоссума. Вы находили когда-нибудь челюсть предка американского опоссума? Вот то-то. А уж как он радовался, как подпрыгивал кверху, копом, когда находил динозавров. Любил он их, узнавал не только в лицо, но даже по костям. Вот, например, другой палеонтолог Марш нашел какие-то кости и заявил: это бронтозавр, неизвестный доселе зверь. А Коб ему: нет, мол, дорогой Марш, никакой это не бронтозавр, это обычный апатозавр. Ошибся ты, уж я-то знаю. Кстати, на самом деле бронтозавр – это ошибочно идентифицированный апатозавр. Но сейчас не об этом.
1: А вот отсюда поподробнее.
0: Наглядевшись на динозавров, Эдуард Дринкер Коб, Дринкер, как мы помним это имя, решил, что в процессе эволюции размер тела увеличивается. Закон Коба.
1: Голова. Голова?
0: Нет-нет, не вспоминайте себя молодым и стройным, это другое. Эволюция – дело серьезное. Хотя теперь говорят, что не все увеличиваются. Нашли, мол, какого-то иглокожего, то ли звезду морскую, то ли ежа, которые, по свидетельству очевидцев, за последние сотни тысяч лет совсем не изменились. Но Коб все равно молодец. Закон есть закон, и если для кого-то он не писан, а тем более для какого-то иглокожего, ну, ничего страшного. С нормальной кожей все развивается по закону Коба. Чем совершеннее, тем толще. Ну, вот как-то так.
2: Да, есть что рассказать. Премьера на радио «Звезда».
3: Ур, Синет и Чатуранга. Синцы, Дальдоза и Шатранж. Это вам не в бирюльки играть.
2: История настольных игр. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».

0: радио «Звезда». Армия и флот. Новости.
1: 2 часа дня в Москве. В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Новый Донбасс в ДНР. Об этом сообщили в Министерстве обороны. Там добавили также, что в северо-западной части Красного Лимана штурмовики группировки войск «Запад» овладели за сутки 5 опорными пунктами противника и очистили их от украинских боевиков. Также 31 здание было освобождено, в том числе церковь Иверской иконы Божьей Матери. А штурмовые группы южной группировки войск за сутки освободили от украинских боевиков 120 зданий в Константиновке. В юго-западной части города они уничтожают окруженные подразделения 28-й и 100-й механизированных бригад вооруженных формирований Украины. Министерство обороны рассказывает о героях спецоперации. Лейтенант Евгений Мошкин при выполнении боевой задачи по смене огневых позиций батареи заметил, как двигающийся впереди автомобиль был атакован ударным беспилотником. В транспортном средстве сдетонировал перевозимый там боекомплект. Офицер мгновенно среагировал, организовал оборону для предотвращения повторных атак, а сам достал раненых военнослужащих из горящей машины. Он оказал им первую помощь, затем отвел колонну на безопасное расстояние. Военнослужащие группировки войск «Центр» распространили над позициями украинских формирований агитационные листовки. Использовали для этого FPV-дроны. К такой тактике прибегают после того, как понимают, что у противника уже нет шансов, рассказал оператор беспилотника Виктор Смирнов.
2: Нет, у нас не всегда задачи. У нас, если противника видим, и если он уже не может работать, то мы ему предлагаем сдаться в плен. Скидываем ему вот такие листовки. Сдаются, поднимают листовки. Как рассказывали наши товарищи, штурмовики выходят с этими листовками в руках и сдаются в плен.
1: Применение FPV-дронов с системами для сброса листовок позволяет точечно доставлять агитационные материалы в самые труднодоступные районы, в том числе в лесополосы и укрепленные блиндажи, где скрывается противник, добавили в Министерстве обороны. Во Владивостоке на территории отдельного морского инженерного полка Тихоокеанского флота накануне состоялось открытие мемориала в память военнослужащих, погибшим при выполнении задач специальной военной операции. После выноса боевого знамени и построения личного состава полка выступили представители командования Тихоокеанского флота. Отличившимся военнослужащим вручили ведомственные награды, а общественным организациям, принимавшим непосредственное участие при оказании помощи в реализации проекта, передали благодарственные письма. В завершении к мемориалу возложили венки и цветы, а военнослужащие полка прошли торжественным маршем. Следующий выпуск новостей армии и флота на радио «Звезда» слушайте в 17:00.
3: Как же я люблю всякие древности. Ну, показывайте.
4: Здесь мы храним вещи, которые считались выдуманными.
3: Борода чья-то. Почему синяя?
4: Я же говорил...
3: Череп.
4: Это Йорик.
3: А чей конь? Вон там, в углу. Хотя, погодите, я сам догадаюсь.
4: Вещи Олег.
5: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
6: Были времена, когда сливочное масло делалось только из молока, колбаса из мяса, пиво из солода без консервантов. Советские ГОСТы. А всегда ли они соблюдались? Слушайте беседу с экономистом Олегом Абелевым.
5: Архивные тайны. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: радио «Звезда».
1: Архивные тайны.
2: Здравствуйте, с вами Владимир Туз. В студии кандидат экономических наук, декан факультета международных финансов Всероссийской академии внешней торговли, начальник аналитического отдела инвестиционной компании «Рекомтраст» Олег Абелев. Здравствуйте, Олег Александрович.
3: Здравствуйте, Владимир. Рад присутствовать у вас тут.
2: Позвольте в качестве увертюры такое воспоминание. Начало 90-х. Россия открылась миру и получила все. Спирт-рояль, которым травились, китайский сверлок, который не сверлили, а датский сервелат, на который боялись садиться мухи. И вдруг огромная очередь на оптовом продуктовом рынке и шепот. Тушенку дают. Советскую, брежневскую. По ГОСТу сделано. Я встал в эту очередь и не пожалел. Товар был великолепный. ГОСТы, вот наша тема сегодня. Что такое ГОСТ?
3: Если говорить в общем и целом, начинать, наверное, надо с расшифровки этой самой аббревиатуры. Да. Это государственный общесоюзный стандарт. Именно так его стоит называть, потому что когда в 1925 году в СССР появился Государственный комитет по стандартизации, впервые этот термин прозвучал именно так. Но потом были модификации, буква «О» расшифровывалась по-разному, сейчас она расшифровывается как общероссийский в силу известных геополитических причин, а иногда она расшифровывается как отраслевой. Но думаю, что об этом мы чуть позже еще поговорим. Поэтому ГОСТ – это некий стандарт, который был введен, если говорить конкретно про нашу страну, в 1925 году. В мире процессы стандартизации на самом деле стартовали примерно в эти же годы. Это сразу же после окончания Первой мировой войны. Конец 10-х, начало 20-х годов 20 века, когда разрушенная после Первой мировой войны экономика Европы нуждалась в как можно большем количестве качественных товаров, и говоря проще, качественных благ. И вот тут-то на авансцену выходит история со стандартизацией.
2: Олег, я никогда не видел ГОСТа в развернутом виде. Вот ГОСТ на какой-то предмет, продукт, товар. Это такой массивный документ, страниц на 800, или на 10, или на 8, или на полстранички. Что это такое?
3: Ну, думаю, что полстранички это, наверное, уж чересчур короткий вариант. На самом деле, единого какого-то стандарта для стандарта, извините уже за тавтологию, да, по объему не существует. Я видел стандарты и на несколько десятков страниц, видел стандарты на несколько сотен страниц. Если мы говорим про, например, военную приемку и говорим о товарах даже не конечного, а промежуточного использования и потребления в оборонно-промышленном комплексе, там ГОСТы могут доходить и до нескольких тысяч страниц. А если мы говорим о товарах легкой промышленности или, например, пищевой промышленности, там все может ограничиться и там 10, 15, 20 страниц.
2: Ну вот если взять вот эту вот бутылочку мою, да, в ГОСТе было бы описано высота, ширина основания, вот тут она сужается, тут вот ребристость, тут вот товарный знак, крышечка синяя, винтовая, на крышечке написано то-то, то-то и то-то. Все, весь ГОСТ.
3: Нет, это не все. Это вы только один раздел ГОСТа упомянули, требования к упаковке. А есть еще требования к содержанию, есть еще требования к составу и, если мы говорим о бутылке воды, к химическому составу воды, есть еще требования к производителю, есть еще требования к каналам дистрибуции, и есть еще требования к розничным оптовым точкам, которые его распространяют.
2: Это не одна страница.
3: Конечно, конечно.
2: Это полное собрание сочинений Льва Николаевича Толстого.
3: Близко, знаете, краткая версия, я бы так сказал.
2: Это «Радио Звезда», вы слушаете программу «Архивные тайны». Вот мы разобрались, что ГОСТ может быть подробным документом и очень подробным, может быть достаточно лаконичным. Молоток. Возьмем простейшую вещь, жаль, что я с собой не принес. ГОСТ на сталь, первый ГОСТ, это характеристики, очень подробные характеристики того сплава, из которого сделан сам предмет. ГОСТ на рукоятку, предположим, она должна быть буковая и без сучков. Отдельный ГОСТ на лак, которым покрыта эта рукоятка, лак не должен стираться. Ну, наверное, что-то и еще. То есть, смотрите, один предмет, казалось бы, да, функциональный, три ГОСТа как минимум, а на самом деле с десяток, потому что там сложной какой-то конструкции радиоприемник. Да там будут тысячи ГОСТов. На каждый диод, катод, триод и анод, простите. Я прав?
3: Вы отчасти правы. Дело в том, что есть понимание того, что есть благо, которое, как правило, из небольшого количества товаров и материалов производится. И тогда мы можем говорить о так называемых моногостах, когда у нас, например, если, ну, например, целиком продукция деревянная, да, там, киянка. Вот давайте пример с молотком, я его немножко модифицирую. Деревянный молоток. Здесь требования ГОСТов на сталь не нужны, ибо стали нет, но есть требования к, абсолютно справедливо вы заметили, к лаку, к составу дерева, из какого дерева должна быть рукоятка, из какого дерева должна быть ударная часть, данные о испытаниях этой киянки на прочность и так далее, и так далее. Как только мы говорим о благах, товарах, опять же, пример с телевизором или радиоприемником, где соседствует большое количество материалов, мы говорим не о моногосте, а о так называемом интегрированном госте, который содержит в себе уже ранее выходившие, публиковавшиеся ГОСТы на каждый из состав того материала, из которого общее благо сделано. Но если мы хотим увидеть общий ГОСТ, скажем, на телевизор, мы, конечно, не будем там читать ГОСТы на каждый катод, на нот или там что-то другое. Там просто будут ссылки в этом ГОСТе на телевизор на нужный ГОСТ, по которому можно пройти и посмотреть ГОСТ на каждый монотовар, да, ну, можно сказать так, по принципу матрешки, от интегрированного блага до конкретного материала, из которого какая-то часть этого блага
2: сделана. Составные части, узлы, детали.
3: Да.
2: Вот в самом начале беседы вы меня удивили, вы сказали, что ГОСТ, понимаете, я воспринимал ГОСТ всегда как нечто родное, советское и уникальное. В Европе тоже ГОСТы, послевоенные, после вот этой вот разрухи Первой мировой войны, когда надо было стандартизировать производство. ГОСТы в СССР, давайте будем говорить только об этом, насколько это строгая вещь?
3: На старте появления и Комитета по стандартизации, и вообще ГОСТов в период с середины 20-х до середины 60-х годов это действительно была строгая вещь. И дело в том, что мы прекрасно с вами понимаем, что одно из предназначений введения ГОСТов заключалось не только в повышении качества продукции на внутреннем рынке. Когда Советский Союз начал активно пропагандировать и в том числе социалистическую идеологию на Западе, в том числе стал активно выступать в качестве экспортера на мировых рынках, стала появляться необходимость в усилении качества и повышении стандартизации товаров, которые Советский Союз экспортировал. И я вам напомню, в 1967 году появился знаменитый такой значок, знак качество. Я думаю, что вы его видели на многих товарах.
2: Похоже на эмблему от Мерседеса. Шутил народ.
3: Ну, похоже.
2: Это же символ качества. Вот вам чуть-чуть искаженная эмблема звездочка.
3: Да. Я к чему про него вспомнил? К тому, что как раз он ведь появился не просто так, не потому, что нужно было резко повышать качество продукции на внутреннем рынке, а именно с целью повышение стандартов производства и требования к товарам внутренними производителями для того, чтобы эти товары экспортировались. Был ряд так называемых экспортных товаров а-ля визитная карточка, по которым можно было судить о качестве советских товаров. Но, правда, к сожалению, таких товаров было немного, и к концу Брежневской эры мы добрались до того, что один и тот же товар, который Советский Союз экспортировал и который предназначался для внутреннего потребления, они, в общем, были очень далеки часто друг от друга по своим потребительским качествам.
2: Такие товары я помню, особенно когда был такой процесс развалючивания березки, и вдруг этот товар, который предназначался для туристов, поступал в торговлю. Вспоминаю, московская особая двойной очистки «Союз плод импорт». Это водка, которая, в принципе, в продаже быть не могла. Но иногда она появлялась, к удивлению любителей вот этого исторического национального напитка. Итак, друзья, ГОСТ – это государственный стандарт. Люди старшего поколения делятся на две категории. Первая утверждает, что в Советском Союзе выпускались товары исключительно очень высокого и высочайшего качества. Другие считают, что было ровно наоборот. Разберемся и с этим вскоре.
0: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
4: С Стоило Коле появиться на свет, дом наполнился звонким смехом. Мальчик рос общительным, активно изучал окружающий мир. Родители с улыбкой наблюдали за открытиями сына, радовались первым успехам. Однако внезапно озорной огонек в глазах угас. Теперь даже голову ребенок держит с трудом. Виной всему страшная генетическая мутация. Когда Коле исполнился год, он простудился, а после лишился сил. Мальчик не играл, утратил аппетит и перестал ходить. Причина этого крылась в заболевании мышц. Из-за клеточной поломки организм малыша не может вырабатывать энергию самостоятельно. Ребенок слабеет с каждой минутой и теряет основные навыки. Вернуть жизненный тонус позволит специальное питание. Его стоимость почти 7 миллионов рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям «Волдвита» для Демидова Николая. Вместе мы справимся.
0: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «Волдвита».
5: Телефон для размещения рекламы. 645-92-89. Код Москвы 495.
1: Архивные тайны на радио «Звезда».
2: Экономист Олег Абелев с нами. ГОСТы в СССР и качество советских товаров. Вот наша сегодняшняя тема. И очень часто происходит, Олег, путаница этих понятий. Предполагается, что ГОСТ – это качество, а качество предполагает ГОСТ. Это ведь далеко не так?
3: Да, ну, во-первых, давайте начнем с того, что качество, как это ни странно, понятие отнюдь не объективное. Вот мы как-то часто считаем, чаще всего, когда слышим слово «этот товар сделан по ГОСТу», что он априори качественный. На самом деле ГОСТ – это некий набор параметров, которые стандартизируют производство продукции. В советское время, начиная с конца 50-х и первой половины 60-х годов, очень активно, и я бы сказал, прямо настойчиво пропагандировалась история с увеличением объема выпуска. Это увеличение объема выпуска часто шло в ущерб качеству. Но при этом вся эта продукция была сделана по ГОСТу. То есть формально на стадии выпуска товар ГОСТу соответствовал. Другое дело, что контролировался и проверялся этот ГОСТ крайне-крайне неоднородно, в отличие, например, от оборонной продукции, где проверялся и контролировался каждая единица. Ну, например, холодильник мог проверяться 1 на 100 или там 1 на 60.
2: Выборочно.
3: Да. И он и первый, и второй, и 30-й, и 60-й были сделаны по ГОСТу. Но говорить о том, что первый и второй были одинакового качества, конечно, мы не можем.
2: Смотрите, а правда ли, я это слышал не раз, что ГОСТы злонамеренно меняли в сторону ухудшения качества товара? Что ГОСТ на микояновскую докторскую колбасу, там, я не знаю, 37-го года, при товарище Иосифе Виссарионовиче, это великолепный товар. А ГОСТ на ту же самую колбасу брежневских времен был уже иным. Он разрешал те добавки, которые были невозможны в 30-е годы. Это все так?
3: Это все так. Я бы сравнил два ГОСТа. Один ГОСТ той самой микояновской колбасы 1936 года и второй ГОСТ 1974 года, который появился уже в брежневские годы. Три основные причины, почему так произошло, почему был изменен ГОСТ. Первое – дефицит сырья. Дефицит мяса в СССР, особенно после 1960-х годов, особенно остро и ощутимо стал прям-таки краеугольно проблемой для многих отраслей в пищепроме. Вторая причина – это удешевление производства. Я уже говорил про то, что плановая экономика всегда требует увеличения роста объемов. Мы помним истории про социалистические соревнования, мы помним историю про необходимость увеличения объема, и многие в решении задачи увеличения объема, к сожалению, так уж получалось, вынужденно делали это в ущерб качеству. И третья причина – это политическое решение. Мы с вами прекрасно помним кукурузную кампанию Никиты Сергеевича Хрущева, и многие земли, которые отводились, причем довольно часто резко волевым решением под выращивание кукурузы, абсолютно в разных климатических поясах, они, естественно, сокращали посевы, которые были нужны для развитию и лечению животноводства. Просто банально крупный рогатый скот не получал в том объеме ту кормовую базу, которую он должен был получать. Имеется в виду тот рогатый скот, который шел на убой. Получилась следующая картина. После 40 лет действия ГОСТа, если мы говорим конкретно о докторской колбасе, говядина в 36 году по ГОСТу должна была составлять не менее 70% в колбасе, по ГОСТу 74 года уже 25%. А если мы говорим про, например, яйца, они в докторской колбасе по ГОСТу 36 года обязательно должны были быть цельными, а в 74 году мы уже видим порошок, мы видим меланж, мы видим всякие добавки типа казеина, а с 82 года там еще стали добавляться и фосфаты. Знаменитая история про то, что самый устойчивый цвет – это не тот цвет, который вы видите в глазах у себя или там на небе, или на одежде. Это цвет, который вы видите на колбасе после того, как в начале 80-х стали по новым ГОСТам, тем самым брежневским, да, туда добавляться фосфаты. Отсюда-то и...
2: Это консерванты.
3: Да, конечно. И знаменитая история про резиновый вкус. Мне не хватает жевательной резинки, я не могу ее купить, я лучше пожую докторскую. Это история про добавление сои. Как раз ГОСТа 74-го года. Есть несколько причин того, почему далеко не всегда эта система ГОСТов работала для всех производителей. Первое. План и качество. Если для выполнения нормы по, например, тоннам колбасы или декалитров водки, берем пример с колбасой, туда надо добавлять воду, то это делали. Была история, не помню имен и фамилии, когда в середине 80-х начальник какого-то ростовского мясокомбината получил за это 7 лет тюрьмы. Но это история разовая. Не повезло человеку, наверное. А если говорить в целом, то добавляли довольно часто. Второй момент. Круговая порука. Очень часто, чтобы не подвести коллектив, брак скрывался. Или качество товара могло скрываться, потому что премии... поощрение и так далее и тому подобное в советское время осуществлялось коллективно. И поэтому многие в составе коллектива могли прекрасно понимать, что продукция фактически ГОСТу не соответствует, но при этом ее производили. И третье. Двойные стандарты, как у нас любили говорить, для номенклатуры и для народа. Это разная история.
2: Ну да, но это отдельная песня. Вы слушаете «Радио Звезда», это программа «Архивные тайны». Олег, один госпоновский работник, старенький такой пенсионер, сказал мне, ГОСТ в позднем СССР – это было благое пожелание, как моральный кодекс строителя коммунизма. А нарушался он настолько часто, и взять за руку мы могли настолько редко, что можно считать, что на московских заводах было хорошее качество. Прибалтика давала хорошее качество традиционно. В Закавказье и Средней Азии мы не понимали, что творилось. Но, видимо, ГОСТ – это еще и психология человеческая, да? Это что?
3: Я еще раз вернусь к ответу на предыдущий вопрос, потому что надо понимать, вот эта фраза, она ведь говорит о чем? Она говорит о том, что строгие стандарты, они были, но были они не везде, но часто были... только на бумаге. Мы говорим сейчас о гражданской продукции, конечно, мы не говорим о ОПК или продукции двойного назначения, там все было даже на закате советского времени достаточно строго. Но если мы говорим про гражданскую продукцию, три причины. Дефицит, необходимость выполнять план и та самая круговая порука, когда коллектив прекрасно понимал, что в случае, если кто-то пойдет и пожалуется, и вскроет тот факт, что по факту продукция не соответствует ГОСТу, это приведет там к выговорам, лишениям премии и так далее и тому подобное. То есть это был парадокс. С одной стороны, у нас есть очень строгие стандарты. Действительно, на бумаге советские ГОСТы были одни из самых строгих в мире. А фактически были другие причины, которые я только что назвал, которые не позволяли эти строгие стандарты, которые были прописаны на бумаге, соблюдать. Получалась такая действительно ситуация, что это не закон, а благое пожелание. Вот об этом и
2: речь. Олег, качество понятия настолько емкое, настолько многоплановое, что и личностное на самом-то деле, да, вот вы можете считать свой пиджак и галстук очень красивыми, я могу считать иначе. Вот тайна производства советской обуви меня тревожит. Женские сапоги, обратите внимание, я их видел, были прочные, долговечные, из натуральной кожи, с мощной рифленой подушвой. И вот эти вот зимние сапоги, но они были совершенно дубовые, уродливые. головы, а ведь целый НИИ трудился, чтобы украсить женские ноги вот этими сапогами. Понятие красоты, эстетики не входило в ГОСТ? То есть об этом не думали тогда?
3: К сожалению, если мы говорим о товарах народного широкого потребления, назовем их так, какого-то отдельного ГОСТа, который бы каким-то образом устанавливал, узаконивал, либо утверждал необходимость нанесения каких-либо эстетических вещей, объектов, элементов на предмет потребления, ну, с теми же сапогами, не было. И в этом, конечно, была очень большая беда и боль некоторых категорий наших граждан, в частности женщин, которые вот вынуждены были таким образом...
2: Покупать втридорога австрийские сапоги. Ай-яй-яй, танк 72 красив, истребитель МиГ-29 красив. А вот женские сапоги не очень. С нами экономист Олег Абелев. Мы говорим о ГОСТах и качестве советских товаров. Автомат Калашникова выдерживает 1400 выстрелов безостановочно и остается в рабочем состоянии. Это абсолютный мировой рекорд. А автомобиль «Москвич» 2140 массово выпускался с заводским браком и сгнивал за 3-4 года. Вот такая пропасть в качестве товаров была в СССР. А почему? Будем разбираться.
1: Архивные тайны на радио «Звезда». Продолжим после новостей.

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира. Это исторические и познавательные программы. Это аудиокниги. Научно-популярная и художественная литература. Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
1: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
2: 14:30 в Москве, в студии Евгений Шматко. Здравствуйте. 6 человек, в том числе 13-летняя девочка, пострадали в Подмосковье в результате ночной атаки украинских беспилотников, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. В Электростали ранения получили 4 мужчин, 2 из них госпитализированы. Также обломки повредили остекление многоквартирного и строящегося домов. В Котельниках пострадал 57-летний мужчина, а в деревне Цыбино под Воскресенском 13-летняя девочка получила колото-резанную рану бедра. Кроме того, в деревне Григорово Раменского округа загорелась кровля 2-этажного жилого дома. В Солнечногорске осколками были повреждены частный дом, а в Черноголовке – фасад административного здания. Всего за ночь и утро над Москвой и областью силами ПВО сбито 86 вражеских беспилотников. Вооруженные силы России освободили населенный пункт Новый Донбасс в ДНР, сообщили в Министерстве обороны. В Красном Лимане штурмовики продолжают продвижение в западном направлении и уничтожение разрозненных формирований киевского режима. В северо-западной части города бойцы овладели 5 опорными пунктами и очистили 31 здание, в том числе церковь Иверской иконы Божьей Матери. В Константиновке штурмовые группы ведут активные наступательные действия и освободили от украинских боевиков 120 зданий. Средствами ПВО сбиты 12 управляемых авиабомб, 2 крылатые ракеты «Фламинго» и 491 украинский беспилотник. Если Зеленский готов говорить ответственно и серьезно, он всегда может приехать в Москву, где его примут, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, официальных каналов связи между Москвой и Киевом сейчас нет. Предложение Зеленского встретиться с Владимиром Путиным на саммите Большой Семерки во Франции не передавалось России по официальным каналам, сообщил Дмитрий Песков. Он также отметил, что точных дат приезда Стива Уиткофа и Джареда Кушнера в Россию пока нет. Сейчас Соединенные Штаты заняты подготовкой к подписанию меморандума с Ираном и Швейцарией. Дистанционные мошенники намеренно разоблачают себя в схемах обмана с целью вовлечения человека в совершение преступления. Как это работает, в интервью ТАСС рассказал начальник пресс-службы столичного МВД России Владимир Васенин.
3: К сожалению, такие вещи не останавливаются только на переводе денег. Потом жертвы могут сказать очень простую фразу. Мы тебя обманули, если хочешь, мы тебе вернем деньги. Но за это нужно совершить более тяжкое преступление. Конечно, ей так по телефону не говорят, ей объясняют под каким-то предлогом, что, например, нужно бросить бутылку с зажигательной смесью в любое административное здание, либо что-то совершить.
2: Все делается очень завуалированно, человек, находясь в достаточно сильном стрессе, поддается влиянию и идет на преступление, подчеркнул эксперт.
0: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда». Реклама.
4: Их знают и любят в каждом доме. Самые близкие и родные нам звезды. Звезды телевидения. В их честь в галерее звезд у подножия Останкинской башни загораются памятные знаки. Стоит навести камеру телефона на QR-код, как станет доступна информация о легендарных дикторах и телеведущих. Интерактивная галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни. 6+.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
1: Архивные тайны.
6: У нас в гостях экономист Олег Абелев. Тема «ГОСТы и качество товаров в СССР». Смотрите, Олег, был автомобиль, на который сейчас смотрят несколько свысока. Это такой полувнедорожник «Нива». Он продавался порядка, сейчас скажу, 40-50 стран мира. И покупали его не только потому, что он был дешев. Он, в принципе, не шел по демпинговой цене. Он успешно конкурировал с западными внедорожниками. А в отдельных случаях отличался и большей проходимостью, и большей надежностью. Машина «Нива». Можно сколько угодно нареканий на нее перечислить. Но и, безусловно, и достоинства у этого автомобиля были. Товары высокого, практически мирового качества, которые шли не на оборонку, не на измерительные приборы, а создавались для людей. Эти товары тоже были, и справедливо будет, если мы их вспомним. Пожалуйста.
7: Безусловно, Владимир, я очень не хочу, чтобы у слушателя к тому моменту, вот до этой секунды, когда он дослушал нашу передачу, сформировалось ощущение, что ничего качественного в Советском Союзе из гражданской продукции не производилось. Это не так. Другое дело, что большая часть такого рода товаров, они были некого рода визитной карточкой советского режима, советского времени, и они шли на экспорт. Кстати говоря, вы сказали про «Ниву» в прошедшем времени. На самом деле, время настоящее, «Нива» до сих пор производится.
6: Но она так модернизирована, что имеет очень слабое отношение к первому.
7: Да, но классические модели «Нивы», они до сих пор, их можно встретить за рубежом. Я лично даже несколько лет назад, будучи в Европе и в среднеазиатских странах, я их встречал. Так что, слава богу, этот бренд «Нивы», который подтверждается качеством, он остался. Давайте о конкретных товарах. Начнем с техники и электроники. Фотоаппарат «Зенит-Е». Легендарная абсолютно вещь. Прочный, ремонтопригодный, с очень резкой оптикой, системой «Гелиос».

0: конечно, не в таких объемах часы, как он производил в советские годы, но работают они десятилетиями. И до сих пор государственные заказы, в том числе первых лиц государства, завод «Ракета» активно поставляет и обслуживает эти заказы. Когда Михаил Сергеевич Горбачев встречался с мировыми лидерами в конце 80-х, на его руках всегда была модель ракеты «Петродворцовый завод». Я когда был на этом заводе, я видел фотографии. А часы делают вручную, бренд «Ракета» никуда не делся, и это действительно одни из лучших часов в мире. Магнитофон «Вега 106». Я думаю, не надо людям, которые увлекались разного рода музыкой, музыкальными направлениями, в годах так 80-х говорить, что это. Это абсолютно культовый кассетный магнитофон. Это была мечта моих родителей, которые просто мечтали такой магнитофон иметь.
1: Двухкассетник.
0: Двухкассетник.
1: Да, для перезаписи.
0: Ну, и, наверное, еще стоит вспомнить про телевизор «Рубин 714». Я не знаю телевизора, который бы работал 25-30
1: Извините,
0: лет.
1: Извините, злые языки говорят, что он часто взрывался. Работал, потом пых, и разлетелся кинескоп.
0: Если он разлетался через 25 лет после того, как его купили, это еще простительно. Потому что сейчас, мы прекрасно с вами понимаем, средний срок службы телевизора, который мы покупаем, 5-7, ну, может быть, при очень хорошем и бережном отношении, ну, 10-12 лет.
1: А ведь у нас были хорошие магнитофоны. Вот действительно хорошие. Во-первых, огромная линейка. Они были совершенно разные и выпускались и в Прибалтике, где только не выпускались. Проигрывали японцам. Смотрите, в чем проигрывали. Внешний вид. Японский дизайн.
0: Есть одно очень умное слово, Владимир, которое в себе агрегирует все, что вы сейчас хотите сказать, называется эргономика.
1: Эргономика
0: продукта. Вот здесь, к сожалению, да, советские товары проигрывали, ну, потому что мы уже с вами говорили, в советских ГОСТах, в принципе, такого понятия, как эргономика, не существовало. Существовало понятие общих требований, состава, требований к безопасности, требований к дистрибуции, но понятия эргономики не было. Если позволите, Владимир, я еще дополню список легендарных советских товаров, потому что нельзя не пройти мимо автомобилей. Мы начали говорить.
1: Сейчас вы скажете ГАЗ-21.
0: Нет, я скажу ГАЗ-24. Машина чиновников 90-х годов. Вот вы говорили про то, что сгнивал кузов, так вот, у ГАЗ-24 кузов как раз не ржавел, и он десятилетиями, в отличие от там ряда современных аналогов, можно было его использовать, а толщина стали была такой, даже была такая шутка, мне захотелось позаниматься спортом, я залез на крышу и попрыгал на крыше ГАЗ-24, ничего с ней не произошло, ни одной вмятины. И завершая список этих товаров, не могу не пройти мимо легкой промышленности, а то мы все про женские сапоги, которые не гнутся. А как вам «Красная Москва»? Знаменитый аромат.
1: Я не пользовался женскими духами никогда.
0: Любовь Орловой, есть, между прочим.
1: Кстати, это дореволюционные духи.
0: 1925 год, если бы точно.
1: 1925 год, да. Выпуск.
0: Угу. Да. Так вот, это история, которая связана с определенным стандартом. Более того, это был некий эталон женских духов в советское время. И надо сказать, что очень долгое время вот этот стойкий запах, стойкий в хорошем смысле слова, его не удалось повторить даже сейчас никаким современным производителем.
1: Но, тем не менее, наши женщины 30 и выше почему-то гонялись за Шанелью номер 5. Но Запад, ну, привлекательно, ну, Франция. А программа «Архивные тайны» на радио «Звезда». Давайте вернемся к знаку качества, который похож на эмблему «Мерседеса». Вы сказали, когда он введен, зачем? Вы не ответили на вопрос, да я его, собственно, еще и не задавал. Какие выгоды получали производители товаров со знаком качества? Потому что за него сражались. За знак качества давали взятки официальным чиновникам высокого ранга.
0: Все верно вы говорите, Владимир, но я бы, наверное, начал бы вот с чего. Я бы начал с того, что здесь надо поделить эти выгоды на две большие группы, на материальные выгоды и нематериальные. Если мы говорим про материальные выгоды, это, конечно, надбавка к цене, как минимум от 20 до 25% к стоимости товара. Б, премии для сотрудников. Те, кто производил товары со знаком качества, могли рассчитывать на премии до 15, может быть, даже 25% от суммы зарплаты прибавки.

0: В. Приоритет в снабжении. Это, может быть, даже был стимул материальный похлеще первых двух. Мы прекрасно с вами понимаем, что в 70-е, конец 70-х, начале 80-х дефицитные материалы и оборудование могли быть поставлены далеко не все производителям. Но тем, кто производили товары со знаком качества, они поставлялись в приоритетном порядке. И если мы говорим про нематериальные бонусы, нематериальные стимулы, я бы тоже тут несколько выделил. Во-первых, это право экспорта без дополнительных проверок. Если производитель однажды выходил на экспортный рынок с товаром, значком, похожим на «Мерседес», то он мог рассчитывать на как минимум 5-7-летний экспортный контракт без дополнительной проверки.
1: Ну и вы знаете, еще одно такое эфемерное чувство, но важное для советского человека и для любого человека. Я хорошо работаю. Я делаю товар высочайшего качества. И мне это приятно.
0: Безусловно.
1: Это гордость.
0: Безусловно. И, кстати говоря, эта гордость имела некоторое вполне себе ощутимое формальное выражение. Для директоров заводов, которые делали продукцию под знаком качества, карьерный рост открывался гораздо быстрее, гораздо шире, чем для всех остальных. Потому что при назначениях этот факт не мог не учитываться.
1: Печенье юбилейное, знак качества, вполне заслуженный. Торт «Птичье молоко», знак качества. Телевизор «Темп», знак качества, хороший телек. Карьерный самосвал «БелАЗ», один из мощнейших в мире, делали в Беларуси. Знак качества, шел на экспорт. Часы «Слава», знак качества. Я перечислил лишь, ну, вот часть товаров, которые удостаивались небольшой такой эмблемки.
0: Всем родом из детства, Владимир, не могу не добавить ваш список самым любимым товаром детей и меня, я думаю, и вас. Это шоколад «Аленка». Тоже важнейшая вещь, которая шла на экспорт, от которой тоже имела знак качества.
1: Был шоколад и получше. А шоколад «Слава» пористый, если помните. Он буквально таял во рту. У меня такой вопрос. Вообще, в вашей семье сохранились какие-нибудь советские вещи? Если живы родители, то у них есть какие-то советские вещи? Потому что у нас стоит машинка «Подольск». А «Подольск» — это, в принципе-то, копия «Зингера». А ей больше 50 лет, и она отказывается ломаться. Она работает.
0: Вот я упоминал про часы.
1: Часы.
0: Моего деда модели «Полет», и они точно так же отказываются ломаться, причем они с автоматическим подзаводом, и этот автоматический подзавод все эти, я хотел сказать, годы, да чего уж там годы, десятилетия работает. «Полет», кстати, марка часов, которая тоже имела знак качества. Но тут, знаете что, Владимир, я бы все-таки хотел еще одну вещь важную сказать, чтобы у слушателей, опять же, не возникло ощущение, что до 1991 года, когда, собственно, этот знак качества советский был отменен, все, что производилось под этим знаком, стопроцентно было супер. Были и не самые приятные примеры. Например, тот самый знаменитый «Москвич-2140», ага, которому присвоили знак качества. Ну, в общем, на экспорте он провалился и провалился с треском.
1: Да его сняли с производства очень быстро.
0: Хотя он имел знак качества, но это просто пример того, что далеко не все прямо уж было.
1: Да там ставили пластмассу там, где надо было ставить железо. Я просто знаком с этим автомобилем. Он не имел права вообще появиться на свет и пойти в серию. Значит, распад СССР, 91-й год. Что произошло с ГОСТами? Их отменили, они остались? Если остались, то в какой форме?
0: Они видоизменились, они стали уже не общесоюзными, каждая республика на пространстве СНГ получила свой собственный стандарт. Если мы говорим про знак качества, кстати, про который мы говорили, да, в 91-м году он был отменен в связи с развалом СССР, и этот вакуум существовал довольно долго, только в 2019 году, то есть почти спустя 30 лет ввели аналог, называется это РЗК, российский знак качества, но он не обязательный, а добровольный. То есть это добровольная сертификация, таких льгот, как в СССР, о которых мы с вами только что говорили, он, конечно, не дает. А более того, я бы сказал, что с введением этого российского знака качества спрос на товары с советским знаком качества существенно вырос, потому что это теперь не просто знак качества времен советского времени, это теперь коллекционный бренд.
1: Да,
0: например, те же часы «Полет» или часы «Ракета» с этим символом продают как антиквариат, или можно еще одно очень модное слово, такое приятное и красивое употребить, винтаж, за очень-очень большие деньги. То есть сложилась система именно так. Возвращаясь к вашему вопросу в целом о ГОСТах, сейчас в практически каждой республике на бывшем советском пространстве эти ГОСТы существуют, они были модифицированы. Костяк или скелет того советского ГОСТа остался, но каждая республика уже стала добавлять какие-то свои особенности, связанные с природными климатическими особенностями. Например, ГОСТы по шпротам в Узбекистане вряд ли могли бы быть.
1: Спасибо, Олег. Мы вспоминали былые времена с нежностью, с легкой критикой. Они это тоже заслуживают.
0: И с юмором.
1: И с юмором. Друзья, с нами был Олег Абелев, кандидат экономических наук, декан факультета международных финансов Всероссийской академии внешней торговли, а также начальник аналитического отдела инвестиционной компании Риком Траст. А я бросил клич среди своих подписчиков в соцсети. Легендарные товары СССР. Вот что они мне выдали. Холодильник ЗИЛ. Он был вечный. Он занимает номер один в этой линейке. Часы Победа. Вообще часы. Фотоаппараты Феда Зенит. Мороженое Пломбир из Губа. Хлеб. Шоколад Слава. Пиво Рижское и Московское оригинальное. Пылесос Тайфун. Зверь машина. Он был вечный. Радиоприемник Спидола. Простокваша Мечниковская. Вкуснейшая водка Золотой.

0: Архивные тайны.
1: Новые выпуски программы «Архивные тайны» слушайте в подкастах на всех стриминговых платформах и в группе «Радио Звезда» ВКонтакте.
0: Премьера на «Радио Звезда».
2: Ур, Синет и Чатуранга, Сенцы, Дальдоза и Шатранж. Это вам не в бирюльки играть.
0: История настольных игр. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на «Радио Звезда».
3: Человек и время.
4: Конец 19 века. Калифорния. Жаркий спор двух друзей. Бывший губернатор Лиланд Стэнфорд утверждает, что скачущая лошадь в какой-то момент полностью отрывает все четыре копыта от земли. Фотограф Эдвард Мейбридж с этим не согласен. Чтобы разрешить спор, нужны не слова, а доказательства. Так начался один из самых знаменитых научных экспериментов в истории. Мейбридж расставил вдоль беговой дорожки 24 фотокамеры. К их затворам привязали тонкие нити. Скаковая лошадь мчалась по дорожке, рвала нити одну за другой, и камеры щелкали. Результат ошеломил всех. Когда Мейбридж собрал снимки в серию, мир впервые увидел правду. Лошадь действительно летела. Все четыре копыта одновременно поджимались под живот. Стэнфорд выиграл пари. Но важнее был сам метод – хронофотография или запись времени с помощью снимков.
3: Человек и время.
4: Мейбридж не остановился на лошадях. Он снимал идущих людей, прыгающих кошек, летящих птиц. Ученые получили бесценный инструмент для изучения движения. Художники, которые веками рисовали галоп по наитию, теперь видели его анатомию. Так Мейбридж изобрел зупраксископ – волшебный фонарь, который проецировал кадры один за другим. И на экране замершие изображения оживали. Застывшая лошадь с фотографией вдруг начинала плавно мчаться вперед. Это была не просто иллюзия, а магия, ставшая технологией. Из спора о лошадиных копытах выросло искусство. Хронофотография стала мостом между фотографией и кинематографом.
3: Человек и время.
0: Звезда.
1: Река истории. История реки. Волга.
5: Летом 1942 года, когда немецкие войска вплотную подступили к Волге и перерезали связь с центральной частью страны, река для героических защитников Сталинграда стала настоящей дорогой жизни. По реке поступали снаряды и техника, по реке вывозили раненых. Однажды санинструкторы 13-й гвардейской дивизии увидели, как к пристани на самодельной тележке подвозит раненых какой-то мальчишка. Это был Олег Бурковский. Его отец – военный летчик, мать – врач-хирург. Оба ушли на фронт в 41-м. Олег остался в Сталинграде с бабушкой. В 42-м, когда фашисты пришли в город, мальчику было 14 лет. Как-то пошел он за водой на Волгу, а когда вернулся, увидел, что бабушкин дом разбомбили, а сама она погибла под завалами. Мальчик остался совсем один. Вместе с другом Валькой Соловьевым он начал помогать раненым, а когда и Валька погиб при артобстреле, Олег впрягся в тележку один. Так его и заметили.

0: санитары и отвели к командиру дивизии.
1: Товарищ Родимцев, Александр Ильич, давно этого пацана наблюдаю. Он больше 20 человек к переправе вывез. Родителей нет, ходит явно голодный, но работает как черт.
0: Уже через 15 минут после встречи с Родимцевым Олега одели по-военному. Правда, брюки подрезать пришлось, длинноватые оказались. Так Олег стал сыном 34-го стрелкового полка 13-й гвардейской дивизии. И не просто сыном, настоящим солдатом.
2: Волга. Река истории. История реки.
3: Эпохи камня, бронзы и железа. Веками человечество осваивало разные материалы. Как это повлияло на развитие нашей цивилизации и культуры? Расскажет сотрудник Государственного исторического музея Виктория Черненко в программе «Область знаний». Слушайте ежедневно в 5 часов вечера на радио «Звезда», а также на канале «Радио Звезда» в Рутюб и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте. И не забудьте поставить лайк.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 3 часа дня в Москве. В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Евросоюз может просто развалиться в случае, если туда вступит Украина, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Сегодня он говорил об этом на пресс-конференции с турецким коллегой Хаканом Фиданом.
2: Евросоюз все свои конструкции в сфере укрепления безопасности выстраивает против Российской Федерации. И это вот с точки зрения наших интересов. Включение Украины в Евросоюз будет, безусловно, использоваться теми, кто хочет его милитаризировать. Тем более сам Зеленский неоднократно говорил, что он готов возглавить европейские вооруженные силы. Что-то близкое к этому он произносил. Ну, а с точки зрения внутренних проблем Евросоюза, ну, может, и неплохо, чтобы туда Украина вступила, они тогда просто развалятся.
1: Сергей Лавров также отметил безразличие генсека НАТО Марка Рютте ко мнению Соединенных Штатов о неприемлемости вступления Украины в Североатлантический альянс. По его словам, Москва готова к переговорам по Украине, но не наблюдает такой готовности на другой стороне. Вооруженные силы России освободили населенный пункт Новый Донбасс в ДНР, сообщили в Министерстве обороны. В Красном Лимане штурмовики продолжают продвижение в западном направлении и уничтожение разрозненных формирований киевского режима. В северо-западной части города бойцы овладели 5 опорными пунктами и очистили 31 здание, в том числе церковь Иверской иконы Божией Матери. В Константиновке штурмовые группы ведут активные наступательные действия и освободили от украинских боевиков 120 зданий. Средствами ПВО сбиты 12 управляемых авиабомб, 2 крылатые ракеты «Фламинго» и 491 украинский беспилотник, добавили в нашем военном ведомстве. Дональд Трамп объявил о переходе ко второму этапу сделки с Ираном. Этот этап будет проще первого, ожидает американский президент. Соединенные Штаты и Иран подпишут меморандум о взаимопонимании до конца недели. Напомню, вчера ночью стороны согласовали текст меморандума, призванного завершить горячую фазу конфликта. Он предполагает беспошлинное открытие Армузского пролива со стороны Соединенных Штатов и требования о прекращении израильских атак на Ливан со стороны Ирана. Памятник Алексею Балабанову открыли в Екатеринбурге на площади у Дворца молодежи. Он установлен рядом с домом, где жил режиссер. Монумент изображает молодого Балабанова, который сидит в пустом трамвае. Вагон, на котором герой фильма «Брат» Данила Багров уходил от преследователей на Васильевском острове, отлит из бронзы. На нем множество отсылок к фильмам и биографии Балабанова. На церемонию открытия приехали помощник президента Владимир Мединский, режиссер Никита Михалков и сотни горожан.
0: Премьера на радио «Звезда».
3: Ур, Синет и Читуранга. Сенцы, Дальдоза и Шатранж. Это вам не в бирюльке играть.
0: История настольных игр. Новые исторические заметки. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: пройдут столетия, и наши праздники.
1: И каждому дано яблоко.
2: Если звезды замигают, значит, кому-нибудь тут.
3: Перед нами огромные разнообразные работы.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Здравствуйте! Это программа «Исторические заметки» на радио «Звезда».
6: Множество всяческих игр помогают нам убивать самую бесценную вещь – время. Древнеримский поэт Овидий.
5: Что ж, очень точно сказано. Сегодня мы будем говорить об истории настольных игр. Начнем с Древнего Египта. Ведь именно там появилось первое на нашей планете настольное развлечение – сенет. Это, возможно, старейшая известная игра с передвижением фишек на доске. Выглядело все очень даже примитивно. Поле, расчерченное на квадраты, и фигурки, они же куклы и катушки. Ход определялся самой первой версией современных кубиков – деревянными разноцветными палочками. Цвет указывал количество очков. Выпал тебе белый цвет – получи одно очко, черный – сразу 5 очков твои. Дальше все просто. Бросил палочки, сосчитал очки, сделал шаг вперед. Кто быстрее дотопает до противоположной стороны доски, тот и выиграл. Ничьей быть не могло. А вот тут стоп. Возможно, это и есть то самое единственное правило, которое отличает древнеегипетский сенет от классических шахмат.
7: Игры человечества.
8: Квадратная доска, 4 соперника, фигуры, 4 рода войск, расставлены по 4 углам. Это индийская игра «Чатуранга», придуманная 1500 лет назад. Мы же сегодня используем ее персидское название – «Шахматы». В переводе на русский – «Смерть шаха». По старым правилам, помимо фигур, шахматистам требовались кости. Ход доставался тому, кто выбросит большее число. Ну а где кости, там азарт – дьявол. И едва шахматы попали в Европу, как их тут же запретила церковь. Правила, конечно, изменили, но игроки еще долго старались не афишировать свое увлечение. Говорят, некий пастор еще в 13 веке сделал для себя складывающуюся доску. Ее оказалось очень удобно держать среди книг. Вроде и под рукой, а вроде и незаметно.
7: Игры человечества.
8: Пушкин, Лермонтов, Герцен, Некрасов – все они были заядлыми шахматистами. Тургенева за хитроумные комбинации современники называли «рыцарем слона», а Толстого считали очень сильным для любителя. Сам же Лев Николаевич писал:
9: «Я люблю шахматы, потому что это хороший отдых. Они заставляют работать головой, но как-то очень своеобразно».
8: Бывало и своеобразно. В середине прошлого века на всех советских антарктических станциях шахматы внезапно запретили. С чего бы? Пара уважаемых ученых однажды так повздорила за шахматной партией, что дело дошло до драки. Закончилось совсем нехорошо. Один интеллектуал ударил другого. Ледорубом.

0: Исторические заметки на радио «Звезда».
1: Продолжаем наш разговор. Современный шахматный ферзь или королева – сильнейшая фигура, которая может ходить на любое количество клеток во всех направлениях. Но так было не всегда. В классических средневековых шахматах, заимствованных европейцами у арабов, ферзь был слабейшим персонажем в игре и перемещался только на одно поле по диагонали. Совсем уж не камильфо, слишком долго и занудно. Поэтому приблизительно 1500 лет назад, чтобы хоть как-то разнообразить игру, ферзю добавили возможность первым же ходом прыгнуть на два поля по диагонали, горизонтали и вертикали. На выбор. Получилась этакая бешеная версия пешки, но все равно не сильно полезная. Шло время. Королева стала крутой фигурой только в 15 веке, после очередной реформы правил. Не зря ведь говорят, если нет правил, то нет игры.
2: Остап скользнул взглядом по шеренгам черных, которые окружали его со всех сторон, по закрытой двери и неустрашимо принялся за работу. Он подошел к одноглазому, сидевшему за первой доской, и передвинул королевскую пешку с клетки Е2 на клетку Е4. Одноглазый сейчас же схватил свои уши руками и стал напряженно думать. По рядам любителей прошелестело. Гроссмейстер сыграл Е2, Е4. Остап не баловал своих противников разнообразием дебютов. На остальных 29 досках он проделал ту же операцию. Перетащил королевскую пешку с Е2 на Е4. Один за другим любители хватались за волосы и погружались в лихорадочные рассуждения. Неиграющие переводили взоры за гроссмейстером. Единственный в городе фотолюбитель уже взгромоздился было на стул и собирался поджечь магний, но Остап сердито замахал руками и, прервав свое течение вдоль досок, громко закричал: «Уберите фотографа! Он мешает моей шахматной мысли!» «С какой стати оставлять свою фотографию в этом жалком городишке? Я не люблю им...» «Уберите фотографа! Он мешает моей шахматной мысли!» «С какой стати оставлять свою фотографию в этом жалком городишке? Я не люблю иметь дело с милицией», — решил он про себя. На третьем ходу выяснилось, что гроссмейстер играет 18 испанских партий. В остальных 12 черные применили, хотя и устаревшую, но довольно верную защиту Филидора. Если бы Остап узнал, что он играет такие мудреные партии и сталкивается с такой испытанной защитой, он крайне бы удивился. Дело в том, что великий комбинатор играл в шахматы второй раз в жизни. Сперва любители и первые среди них одноглазый пришли в ужас. Коварство гроссмейстера было несомненно. С необычайной легкостью, безусловно, ехидничая в душе над отсталыми любителями города Васюки, гроссмейстер жертвовал пешки, тяжелые и легкие фигуры направо и налево. Обхайному на лекции брюнету он пожертвовал даже ферзя. Брюнет пришел в ужас и хотел было немедленно сдаться, но только страшным усилием воли заставил себя продолжать игру. Гром среди ясного неба раздался через 5 минут. «Мат!» — пролепетал насмерть перепуганный брюнет. «Вам мат, товарищ гроссмейстер!» Остап проанализировал положение, позорно назвал

0: ферзя королевой и высокопарно поздравил брюнета с выигрышем. Гул пробежал по рядам любителей. «Пора удирать», — подумал Остап, спокойно расхаживая среди столов и небрежно переставляя фигуры.
1: «Вы неправильно коня поставили, товарищ гроссмейстер», — залебезил одноглазый. «Конь так не ходит».
0: «Пардон, пардон, извиняюсь», — ответил гроссмейстер. «После лекции я несколько устал». В течение ближайших 10 минут гроссмейстер проиграл еще 10 партий. Удивленные крики раздавались в помещении клуба «Картонажник». Назревал конфликт. Остап проиграл подряд 15 партий, а вскоре еще 3. Оставался один одноглазый. В начале партии он от страха наделал множество ошибок и теперь с трудом вел игру к победному концу. Остап незаметно для окружающих украл с доски черную ладью и спрятал ее в карман. Толпа тесно сомкнулась вокруг играющих.
2: «Только что на этом месте стояла моя ладья!»
0: — закричал одноглазый, осмотревшись.
2: «А теперь ее уже нет!»
0: «Нет, значит, и не было!» — грубовато ответил Остап.
2: «Как же не было? Я ясно помню!»
0: «Конечно, не было!»
2: «Куда же она девалась? Вы ее выиграли?»
0: «Выиграл!»
2: «Когда? На каком ходу?»
0: «Что вы мне морочите голову с вашей ладьей? Если сдаетесь, то так и говорите!»
2: «Позвольте, товарищи, у меня же все ходы записаны!»
0: «Контора пишет!» — сказал Остап.
2: «Это возмутительно!» — заорал одноглазый. «Отдайте мою ладью!»
0: «Сдавайтесь, сдавайтесь! Что это за кошки-мышки такие?»
2: «Отдайте ладью!»
0: С этими словами гроссмейстер, поняв, что промедление смерти подобно, зачерпнул в горсть несколько фигур и швырнул их в голову одноглазого противника.
3: «Товарищи!»
0: — заверещал одноглазый.
3: «Смотрите все! Любителя бьют!»
0: Шахматисты города Васюки опешили. Не теряя драгоценного времени, Остап швырнул шахматной доской в лампу и, ударяя в наступившей темноте по чьим-то челюстям и лбам, выбежал на улицу.
4: «Благие дела» — совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
5: Костя всегда был активным и выносливым, поэтому своим главным увлечением выбрал спорт. Уже много лет он занимает позицию вратаря футбольной команды. Постоянные игры, победы, крики болельщиков, жизнь ребенка била ключом. Никто и не думал, что вскоре здоровый с виду мальчик окажется в больнице. Обычная температура стала первым симптомом рака крови. Из-за генетической поломки Костю отнесли к группе высокого риска. Борьба с онкологией длится больше года. За плечами ребенка интенсивная химия, пункции кожи, костного мозга и бессонные ночи в реанимации. Стойкости мальчика может позавидовать даже взрослый. Однако теперь Косте как никогда нужна поддержка. Для продолжения лечения требуется курс иммунотерапии. Стоимость препарата превышает 3 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Коршунова Константина. Вместе мы справимся.
4: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
6: Реклама. Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: «А что ты можешь сделать для своей родины?» Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
7: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
8: Вы слушаете «Исторические заметки» на радио «Звезда».
9: Продолжаем наш разговор.
10: Все игрушки – приспособления, придуманные взрослыми, чтобы дети не мешали взрослым играть в свои игры.
9: Что ж, с этим нельзя не согласиться. Вот смотрите, когда человек занимается ерундой и тратит время впустую, про него могут сказать: «Играет в бирюльки». А это что такое? Старинная настольная забава. Где и когда она появилась, неизвестно. Говорят, что на Востоке, возможно, в Китае. В Европе в нее играли еще в 16 веке. В России бирюльки появились чуть позже. Крохотные деревянные, проволочные или соломенные палочки. Их высыпали на любую ровную поверхность. Смысл игры в том, чтобы пальцами или специальным крючком зацепить и вытащить бирюльку из общей кучи, не задев остальных. Если пирамидка сдвигалась, ход передавался следующему участнику. Побеждал тот, кто собрал больше всего палочек, либо первым набрал их заранее оговоренное количество. Во второй половине 19-го столетия в нашей стране начался самый настоящий бирюлечный бум. Простая и вроде бы совсем уж детская забава превратилась в любимую игру высшего общества. Дворяне и чиновники, купцы и офицеры, и даже члены императорской семьи часами вытаскивали бирюльки. Но только не соломенные палочки, а специально изготовленные для этого предметы. Миниатюрные чайные чашки, шляпки, зонтики, фигурки животных. Их делали из папье-маше, дорогих пород дерева или слоновой кости. В те времена бирюльки продавали во всех кондитерских, аккуратно раскладывая их в коробки с конфетами или шоколадом. Такие праздничные ассорти дарили на Рождество. А в одной подмосковной деревушке народные умельцы вырезали бирюльки размером с крупинку. Так что весь набор миниатюр умещался в скорлупу от грецкого ореха.
8: Исторические заметки.
9: Продолжаем говорить об истории настольных игр.
10: Все, баста, отдуплились, знай наших.
9: Когда-то эту фразу можно было услышать в любом городе Советского Союза и практически в любое время суток. Она звучала буквально из каждого двора. Она гремела на стадионах и в заводских цехах во время перерыва, в парках и бульварах, и даже на боевых кораблях. Так, по крайней мере, утверждал Валентин Пикуль в своем романе «Океанский патруль».
11: Сережка спустился в матросский кубрик. Высились ряды коек, блестел лагун с водой, в иллюминаторы врывался влажный ветер. Боцман оглядел его с ног до головы и коротко приказал: «Раздевайся». Сережка, значит, так нужно, разделся, в одних трусах присел на железный рундук. Боцман, забрав его одежду, ушел. Матросы резались в козла, удерживая костяшки домино при крене и делая вид, что ничего не замечают. Скоро боцман вернулся, неся под мышкой какой-то сверток. «Твою одежду я сдал в баталерку. Получишь ее, когда пойдешь на берег. А сейчас я дам тебе робу. Ты, конечно, знаешь, что роба — это пышное нарядное платье». Он бросил ему на колени сверток, оказавшийся грубой, насквозь промасленной одеждой, которая состояла из порванных штанов и голландки с широким вырезом на груди. «Одевайся. Что, не веришь? Посмотришь в энциклопедию, там сказано ясно: роба есть пышное нарядное платье». Сережка, содрогаясь от холода, натянул на себя дерущую кожу липкую одежду, и они вышли на палубу. Дядя Сафрон неожиданно мягко и нежно спросил: «Верхнего-то у тебя ничего нет?» «Нету? Ну ладно, я пороюсь в баталерке, чего-нибудь найду». По люку надо было спуститься в кочегарку. С каждой ступенькой трапа поручни становились горячее, в шахте люка было душно от разогретых стенок, снизу поднимался тошнотворный запах перегретого масла. В высоком отсеке горели матовые плафоны, а дневной свет проникал сверху через открытые на палубе решетчатые окна. Несколько котлов, дрожа от напряжения, ровно гудели топками. На палубе дымился шлак, а над головами людей мотался подвешенный к потолку пузатый чайник. Один кочегар, с грохотом толкнув заслонку топки, поймал качавшийся чайник, напился воды и подошел к боцману. «На чернослив?» — весело спросил он, придирчиво оглядев Сергея. Для начала пусть хлебнет моряцкой беды», — ответил боцман и ушел. Кочегар провел Сережку в бортовой бункер, засыпанный углем, дал ему лопату и тачку. «Будешь подвозить к топкам», — сказал он и тоже ушел. Дрожала горячая палуба, поднимая кверху угольную пыль, сквозь которую с трудом пробивался свет лампы. Угольная труха попадала в ботинки, между пальцев, в глаза. Сережка нагрузил углем первую тачку и, скользя по стальным листам, залитым маслом, повез ее в кочегарку. Там он сбросил уголь возле топок, и ему крикнули: «Быстрее!» Он бегом вернулся в бункер, насыпал тачку доверху и снова отвез уголь в кочегарку. Потом еще и еще, и возил до вечера. Так сделался моряком Сережка Рябинин.
8: Исторические заметки на радио «Звезда».
9: Продолжаем наш разговор. На Востоке известно 47 разновидностей этой игры, а их названия чрезвычайно красивы и поэтичны. «Гвоздики в тумане», «Войти в погоду», «Прыжок газели». О чем идет речь, узнаем прямо сейчас. Хотя на самом деле все очень просто. Мы даже подсказки вам оставили.
12: Игры человечества.
13: В эпоху развитого социализма в нашей стране особенной популярностью пользовался козел, которого с удовольствием забивали днями, вечерами, в любое свободное от работы время. Речь о домино, по-настоящему народном развлечении, которое еще не так давно было популярно во всех слоях социалистического общества. В 18 веке купцы привезли игру из Китая в Италию, где она и обрела знакомый нам вид и название. По одной из версий, домино переводится с латыни как «господин, который выиграл». По второй, название связано с черно-белой одеждой монахов-доминиканцев. Где истина, точно неизвестно.
12: Игры человечества.
13: В России в домино начали играть на заре 20 века. И с тех пор никогда не прекращали. В Советском Союзе это была игра пролетариев и пенсионеров. Так считалось. Впрочем, интеллигенция, хоть в большинстве своем и предпочитала преферанс, но забить козла тоже не брезговала. Смекалка, расчет и хитрость нужны и здесь. Постучать костяшками любил даже Леонид Ильич Брежнев. При любом удобном случае. После каждого перелета стол в основном салоне самолета генерального секретаря приходилось полировать. Так сильно он был поцарапан после доминошных баталий. Рассказывают, как-то Брежневу не повезло, и он дважды остался козлом. Помолчал, а потом спросил у компетентного товарища, который у него так неосторожно выиграл:
14: «Ну, и как у нас в стране обстоят дела с козоводством?»
13: И распорядился увеличить бюджеты на козлиную отрасль. Генсек и проигрывать не любил, но и злился недолго.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Сейчас новости медицины. В Томске студенты медицинского университета создали веб-приложение для управления диагностической лабораторией. Программа автоматизирует учет реактивов, обслуживание анализаторов и планирование загрузки оборудования, заменяя бумажные журналы и Excel-таблицы. Система поддерживает штрих-коды, разграничение прав доступа и формирование отчетов. Руководитель получает полный контроль над процессами, включая остатки материалов и загрузку оборудования. Проект реализуется на медико-биологическом факультете в рамках программы «Приоритет-2030». «Росатом» совместно с Федеральным медико-биологическим агентством России помогает развивать медицину в атомных городах по всей стране. В их числе Снежинск в Челябинской области, куда с 2021 года переехали более 50 специалистов. Директор Российского федерального ядерного центра имени Забабахина Михаил Железнов в эфире телеканала «Россия-24» рассказал, что для улучшения качества медицинских услуг в регионе важна подготовка необходимого персонала.
2: Мы подписали соглашение между Федеральным медико-биологическим агентством, Росатомом, администрацией города и ядерным центром. И после этого начались кардинальные изменения. Был смонтирован и введен в эксплуатацию новый модуль, ремонт детской поликлиники. Была отремонтирована и взрослая поликлиника. Были отремонтированы и введены в эксплуатацию целый ряд помещений и в хирургическом отделении, в частности, отделение онкологии.
1: Сообщается, что за последние 4 года в атомные города России приехали работать более 1300 врачей. Медикам скорой помощи Подмосковья вручили новые планшеты. Закуплено 750 электронных компьютеров российского производства для оснащения бригад скорой помощи, рассказал заместитель председателя правительства Московской области, министр здравоохранения Максим Забелин. Новые устройства пришли на смену устаревшим. Они позволяют медикам оперативно получать информацию о вызове, поддерживать связь с диспетчерской службой и быстрее принимать решения в экстренных ситуациях, поскольку интегрированы с системой 103, что обеспечивает оперативный обмен данными между диспетчером и бригадой, а также позволяет отслеживать статус вызова в режиме реального времени. Российские нейрохирурги Владимир Крылов, Дмитрий Усачев и Николай Коновалов удостоены Государственной премии России за 2025 год за разработку инновационных методов хирургии заболеваний центральной нервной системы. Эти методы значительно улучшили лечение опухолей головного

0: информации медиагруппы «Звезда».
1: Сегодня в программе «Область знаний». Материалы прошлого. Эпоха бронзы. Рассказывает сотрудник Государственного исторического музея Виктория Черненко. «Область знаний». Слушайте после 17 часов на радио «Звезда».
2: Вы слушаете исторические заметки на радио «Звезда».
3: Продолжаем наш разговор. Современные настолки, настольные игры, можно разделить на три основные группы: тактические, печатные и коллекционно-карточные. Первые, они же тактические, придумал Герберт Уэллс. Да-да-да, у него было особое хобби – оловянные солдатики. Он их собирал годами. И вот однажды писатель-фантаст решил превратить свою коллекцию в игру. Книги его авторства «Маленькие войны» и «Войны на полу» поступили в продажу в далеком 1912 году.
4: Самые веселые комнатные игры, как для мальчиков, так и для девочек, прежде всего требуют пола. И дом, где его не могут предоставить детям, тем самым уже лишен счастья. Хорошо, если пол покрыт линолеумом, чтобы солдатики и другие фигурки могли устойчиво держаться на нем. Цвет и поверхность пола должны давать возможность делать отчетливые пометки мелом. Комната должна быть не проходная, а светлая, обильная воздухом. Но время от времени, увы, ее приходится убирать, и тогда прощайте веселые игры. Ведь на таком полу можно проделать бесчисленное количество самых замысловатых игр, не только собирая вместе мальчиков и девочек на долгие счастливые часы, но закладывая в них основу для более обширных и вдохновенных замыслов в их дальнейшей жизни. Когда-нибудь, быть может, я и возьмусь за пространную книгу о военных играх, буду говорить о сражениях и походах, о тактике и стратегии. Но сейчас я намеревался лишь рассказать об обычных радостях игры. Если кому-либо из родителей или родственников удастся благодаря мне купить более умную игрушку, то жизнь моя не пройдет совсем бесследно.
3: Кстати, правила по Герберту Уэллсу очень даже простые. Крохотные фигурки-миниатюры расписывают особыми красками. Затем участники собирают ярко раскрашенные поля и устраивают целые поединки противостояния, в которых шансы на победу определяются способностью игрока к стратегическому мышлению. Дальше идем. В отдельный вид развлечений можно выделить кооперативные игры. Это когда участники сражаются не друг против друга, а объединяются вместе против игры. Весьма, кстати, удачный способ сплотить между собой малознакомых людей. А вот тематические игры — это совсем другая история. Их делают по мотивам известных литературных произведений и даже популярных телевизионных сериалов. Так существуют увлекательные игры по вымышленным мирам Александра Дюма, Шекспира, Толкина. Есть также разнообразные варианты настолок по вселенной «Игры престолов».
2: Исторические заметки на радио «Звезда».
3: Продолжаем наш рассказ. Любой гражданин Советского Союза знакомился с этой игрой еще в детском саду. А потом она сопровождала его всю жизнь. Доска на 64 клетки и фишки, 12 черных и 12 белых. Многие в нее с удовольствием играют и сегодня. Шашки. Русские шашки. Когда и где они появились, однозначного ответа нет. Историки предполагают, что родина игры алькерк, подобной шашкам, это древний Египет. Только доска поменьше, всего-то 5 на 5. Интересно, что поклонники шахмат всегда ставили свою игру выше, считая шашки слишком простыми. Ну, откуда в них логика, стратегия, глубокий анализ? Откуда? Американский писатель Эдгар По, известный любитель шашек, с этим категорически не соглашался.

0: Непритязательная игра в шашки требует куда более высокого умения размышлять и задает уму больше полезных задач, чем мнимая изощренность шахмат.
1: А вот еще один заядлый игрок в шашки – Наполеон Бонапарт. Он считал шахматы очень медленными, жаждал быстрой и яркой победы. Дошел до Москвы, как в дамки прыгнул. Но партия все равно осталась за Кутузовым. Кстати, в шашки некогда играли даже мадагаскарские пираты. Да-да, называлось такое развлечение «Фараон». Главное правило – захватить в плен как можно больше фишек противника. Что тут скажешь? Шашки, они и в Африке шашки.
2: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
3: Если тебя убеждают, что играешь ты, то, скорее всего, играют тобой.
1: Эта фраза идеально подходит к очень популярной во всем мире игре. Многие считают ее едва ли не лучшей за всю историю. Утверждение, конечно, спорное, но с фактами не поспоришь.
4: Игры человечества.
5: В этой игре побеждает самый хитрый, самый предприимчивый и самый расчетливый. Стартовые условия одинаковы для всех. Но одному суждено использовать выпавший шанс, а другой его упускает. Монополия. Настольная модель жестокого мира капитала. В этой игре обычно участвуют четверо. Сначала все покупают улицы и предприятия, потом отчаянно торгуются между собой, создавая собственные монополии. На третьем этапе ставят на своих улицах дома и отели. И в конце концов долго ждут, когда кто-то заплатит налог на свою недвижимость или попадет в сектор с дорогущим отелем. И все. Неудачник обанкротился.
4: Игры человечества.
5: Игра, в которой каждый может почувствовать себя миллионером, появилась в 1935 году, в самый разгар Великой депрессии. Ее изобретатель – нет, не финансовый консультант, а самый обычный безработный по имени Чарльз Дэрроу. Он личным примером доказал, что Америка – это действительно страна возможностей. Нарисовав игровое поле и придумав правила, вскоре он продал идею монополии крупному издательству. Всего через год игра стала самой популярной стратегией в Америке, а после войны и в Европе. В Советском Союзе буржуазная забава была под запретом. В страну через дипломатов и моряков попадали только единичные экземпляры. Но так было до перестройки. Как только границы приоткрылись, монополии и ее многочисленные клоны появились чуть ли не в каждом доме. И граждане, привыкшие к распределительной системе, взялись осваивать рыночные отношения. Тогда они еще не знали, что в будущем все это им ох как пригодится. Монополия действительно учит принимать важные решения и отвечать за свои поступки. Но самое главное – это прекрасная возможность разорить своего лучшего друга и при этом не причинить ему вреда.

0: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
1: Продолжаем наш рассказ. Еще одно культовое развлечение в СССР – лото. В него играли всей страной благодаря телевизионным эфирам одноименной передачи. А набор из карточек и мешочка с бочонками был дома практически у каждого. Но, конечно, сама игра появилась намного раньше. В Генуе в лото играли еще в 17 столетии, а в России она появилась только век спустя. На этом наш рассказ завершен. Говорили мы сегодня об истории настольных игр. Всего вам доброго и до следующей встречи в программе «Исторические заметки» на радио «Звезда».
2: Пройдут столетия, и наши праздники.
3: И каждому дано яблоко.
2: Если звезды зажигают, значит, кому-нибудь тут.
4: Пред нами огромные, разнообразные работы.
0: «Исторические заметки» на радио «Звезда».
5: Кто никогда не совершал ошибок, тот никогда не пробовал что-то новое.
1: Случайные открытия в науке и в жизни. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 6 часов вечера на радио «Звезда».

уходящего дня. И думал, неужто почудилось мне? Мой Бог, а ведь это был

0: где-то был.
1: Радиозвезда.
2: Знаменитые и могущественные, когда-то блиставшие, а теперь исчезнувшие с лица земли. Города, память о которых сохранилась лишь в преданиях, летописях, легендах. Старый город.
3: Долгое время этот город считался лишь красивой легендой, как многие другие древнегреческие мифы. Но благодаря упорству археолога-самоучки Генриха Шлимана все-таки удалось найти остатки Трои. Расположены они на холме Гессарлык в Малой Азии, на территории современной Турции. Шлиман верил каждому слову гомеровской поэмы «Илиада», в которой описывалось великое государство – Троада, и его главный город – Илион, он же Троя. По преданию, могучие стены города построили сами боги – Посейдон и Аполлон. 10 лет вели осаду Трои ахейские герои, и только благодаря хитрости Одиссея, построившего гигантского деревянного коня, грекам удалось захватить город. Конечно, в поэме Гомера много фантастических преувеличений. Например, в ней описывается флот греков из 1185 кораблей. Столько судов просто не поместилось бы ни в одну бухту пролива Геллеспонт. Так в древности называли Дарданеллы. Но Шлимана это не смущало. Он добился у правительства Турции разрешения на раскопки, выкупил большие участки земли и на протяжении почти 20 лет искал легендарный Илион. В 1873 году ему повезло. Он обнаружил богатейший клад, множество золотых и серебряных украшений. Шлиман поспешил назвать находку «кладом Приама», чтобы ни у кого уже не осталось сомнений, что именно здесь покоится гомеровская Троя. Шлиману не раз случалось искажать факты и допускать грубые научные ошибки. Поэтому к его заявлению отнеслись настороженно. Подозревали даже, что все это вообще изделие парижских ювелиров. Однако более поздние экспертизы доказали, что сокровища подлинные. Вот только они старше событий, описанных Гомером, лет эдак на 1000. Сейчас, после множества раскопок на холме Гессарлык, ученым удалось найти остатки аж 9 городов, существовавших здесь в разное время. Каждому присвоили порядковый номер. Троя 1, Троя 2 и так далее. История Трои, по мнению историков, началась с небольшого поселка диаметром всего 100 метров. Затем в городе появились большие здания, укрепления из кирпича и камня. Еще позже возникли мощные стены высотой 8 метров и толщиной 5. Похоже, что именно этот город, Трою-7, упоминал Гомер. В те времена она занимала территорию в 270 тысяч квадратных метров и была домом для 6 или даже 10 тысяч жителей.

0: СССР. И сейчас хранится в Пушкинском музее. Легендарная Троя, оказывается, намного ближе, чем мы ожидали. Троя.
1: Старый город. Всемирная история.
2: Уровень воды в реке Урал,
3: центральный банк
2: области,
3: сохранил
2: на Крымском мосту.
3: Российские космонавты совершили
4: государство открытый проект о возможном продлении.
1: Каждое утро все сообщают, что происходит. Радио «Звезда» разбирается, почему это произошло. Каждое утро с 7 до 11. В актуальной повестке мы находим историю, рассказываем ее, объясняем причины случившегося.
5: 1950 название города Пермь.
6: Александр Фатовский, Константин Симонов.
1: Утро на радио «Звезда». История страны, люди, наука и культура. Каждый час 6 репортажей, 4 выпуска новостей. Познавательные программы и рубрики. Все это «Утро на радио «Звезда». Пробуждает интерес и вооружает знаниями.
7: Ломоносов дошел до Москвы пешком.
8: Спортанцы вообще
9: Викинги шлемы с рогами носили.
10: Аляску продали, а денег не заплатили.
1: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
11: Вот любил же Хрущев ярко выступать.
12: Ага, например, показательно стучал ботинком по трибуне ООН.
1: А вот и нет.
13: Хрущев на заседании Генеральной Ассамблеи ботинком-то постукивал. Но не по трибуне, а сидя за своим столом. Советский лидер так выражал протест провокационному выступлению делегата от Филиппин. Тот критиковал политику Москвы в Восточной Европе. До использования обуви Никита Сергеевич тоже возмущался. Опять же, по столу. Бил кулаком.
1: Исторические мифы и заблуждения.
13: Представить политика из СССР в неприглядном виде западные журналисты были не против. Он, мол, как ведет себя неотесанный, грубый руководитель. Образ стучащего башмаком по трибуне генсека очень для этого подходил. А так как действительно прошел слух, что у Хрущева что-то произошло на мероприятии с ботинком, недостающие детали этой истории в умах обывателя быстро заняла эта эффектная легенда.
12: Так все-таки что там случилось на самом деле?
13: Как писал сын Хрущева Сергей, а он сам присутствовал на Генассамблее, кто-то из журналистов в суматохе случайно наступил отцу на пятку, и ботинок слетел. Его потом вернули, просто положив на стол. Кстати, есть фотография лежащего перед политиком башмака. Однако все снимки, где именно по трибуне Хрущев бьет ботинком, подделка.
1: А вот и да.
14: Все деньги мира собрать сложно. Рассказать можно.
15: В 1696 году Тауэрский монетный двор возглавил Исаак Ньютон. Ученому предстояло решить непростую задачу. К тому времени больше 10% всех британских монет были фальшивками. Преступники отпиливали золотые гинеи по краям, а из обрезков делали новые деньги. Именно тогда Ньютон и придумал гурт. В переводе со староанглийского языка – подпоясывать. Отныне на ребро каждой монеты вручную стали наносить особое рифление – узоры, насечки или надписи. Любая попытка обрезать такие деньги моментально повреждала гурт, что было заметно даже невооруженным глазом. Поэтому испорченные монеты перестали принимать где бы то ни было. Кстати, первую машину по гуртовке придумал вовсе не Исаак Ньютон. Сделал это французский изобретатель Пьер Бландо приблизительно во второй половине 17-го столетия. Устройство работало двумя способами. На мелкие деньги наносились аккуратные, равномерно расположенные насечки. Крупные деньги

0: деньги гуртовались красивой надписью на латинском языке «Decusa tutament» – «Украшение и защита». Прошло время. Сегодня почти у каждой монеты есть гурт. Только теперь он выполняет чисто декоративную функцию.
1: Все деньги мира.
2: К ней стремятся, за нее борются, ее боятся. Власть. Феномен власти в исторических аспектах и современном контексте. Структуры, лица и организации. Элиты и их цели. Как функционирует эта глобальная система? Глубинные механизмы тайной и явной власти исследует Олег Яновский в программе «Методология власти». Сегодня в 8 вечера на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 16 часов в Москве, в студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Владимир Путин подписал указ о назначении выборов депутатов Государственной Думы. Они состоятся 20 сентября этого года. Напомню, выборы в Нижнюю палату проводятся раз в 5 лет. Глава Центризбиркома Элла Памфилова.

0: Глава объявила о старте избирательных действий по подготовке и проведению голосования. Впервые в думских выборах примут участие жители Донбасса и Новороссии. Помимо выборов депутатов Госдумы, в единый день голосования предполагается провести более 2000 избирательных кампаний разного уровня, добавила Панфилова. Запад пытается вернуть себе роль гегемона, решать все и за всех, и в этом видна тенденция к возрождению нацизма. Об этом заявил Сергей Лавров. Министр иностранных дел выступил на пресс-конференции по итогам переговоров с турецким коллегой.
1: В Европе уже на все лады говорят о том, что нужно вернуть Германии былую военную мощь, чтобы она снова стала иметь сильнейшую армию в Европе. Нацистские вот эти тенденции, они, конечно, особенно активизируются и с тем, что режим Зеленского, не стесняясь, без всяких экивоков, проводит открытую политику реабилитации преступников нацистских, реабилитацию нацистской идеологии. Европа под эти его конкретные действия, возмутительные, с аплодисментами заявляет, что Зеленский защищает европейские ценности. Все это явка с повинной, саморазоблачение.
0: Сергей Лавров также говорил о том, что Евросоюз стремится стать отдельным военным блоком и выстраивает все свои конструкции по укреплению безопасности против России. Если Зеленский готов говорить ответственно и серьезно, он всегда может приехать в Москву, где его примут, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, официальных каналов связи между Москвой и Киевом сейчас нет. Предложение Зеленского встретиться с Владимиром Путиным на саммите Большой Семерки во Франции не передавалось России по официальным каналам, сообщил Дмитрий Песков. Он также отметил, что точных дат приезда Стива Уиткофа и Джареда Кушнера в Россию пока нет. Соединенные Штаты заняты подготовкой к подписанию меморандума с Ираном в Швейцарии, добавил Песков. Памятник Алексею Балабанову открыли в Екатеринбурге на площади у Дворца молодежи. Он установлен рядом с домом, где жил режиссер. Монумент изображает молодого Балабанова, который сидит в пустом трамвае. Вагон, на котором герой фильма «Брат» Данила Багров уходит от преследователей на Васильевском острове, отлит из бронзы. На нем множество отсылок к фильмам и биографии Балабанова. На церемонию открытия приехали помощник президента Владимир Мединский, режиссер Никита Михалков и сотни горожан. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
2: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии, верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Армия. Страницы истории. Для тех, кто служил, служит и будет служить.
1: Служивые люди. Воинские династии России.
2: Степан Осипович Макаров. Едва ли не единственный русский адмирал, который не был дворянином по рождению. Его отец, отставной штабс-капитан, получил титул за выслугу, когда Степану было 8 лет. В том, что его сыновья, а их было трое, станут офицерами, Макаров-старший не сомневался. Мальчиков с детства интересовало все, что было связано с военным делом. Первенец, Иван, поступил в мореходное училище в Петербурге. Младшие, Степан и Яков, отправились в Николаевск-на-Амуре, где были зачислены в местную навигацкую школу. К науке будущий адмирал проявлял самый живой интерес и даже расстраивался, когда преподаватели отменяли уроки. В дневнике кадета Степана Макарова есть такая запись. «Главное зло в нашем училище – то, что учителя, выбранные из офицеров, оставшихся зимовать в Николаевске, никогда не приходят в класс». Гардемарин, мичман, лейтенант. Макаров быстро движется по карьерной лестнице и в 48 лет надевает погоны вице-адмирала. За плечами кругосветное плавание и русско-турецкая война, где впервые в истории российский флот применил самоходные мины, торпеды. Группа небольших катеров атаковала неприятельские корабли в районе Батума. Операцией командовал Степан Макаров. В мирное время деятельный адмирал тоже не давал себе покоя. В 1901 году в качестве капитана первого российского ледокола он совершил путешествие к земле Франца Иосифа на Северном полюсе. Именно ему принадлежала идея оборудовать корабли герметичными переборками, чтобы при повреждении одного или даже нескольких отсеков судно сохраняло плавучесть. Семафорная азбука, создание новых бронебойных снарядов, оснащение кораблей радиосвязью – все это заслуги Макарова. Адмирал спешил. Он понимал, что императорский флот недостаточно подготовлен к будущей войне, а в том, что она случится в самое ближайшее время, Степан Осипович не сомневался. 9 февраля 1904 года японцы атаковали нашу эскадру на рейде Порт-Артура. Макарова переводят из Кронштадта на Дальний Восток. Адмирал активно принимается за дело. Оборону крепости усилить. В море нападения не ждать, бить первыми. Главное – это разведка и точный расчет. Трагедия случилась 31 марта. Броненосец Петропавловск, на котором находился Макаров, подорвался на мине. Командующий Тихоокеанским флотом погиб. Сын Степана Осиповича, Вадим, тоже стал моряком. В годы гражданской войны воевал на стороне Колчака. В 20-х эмигрировал в Соединенные Штаты. Там он создал общество офицеров российского императорского флота в Америке. При этом уникальные документы и письма отправил в Ленинскую библиотеку, где они хранятся и по сей день.
1: Служивые люди. Макаровы. Воинские династии России.
3: Радиозвезда.
1: Полевая кухня. Программа о вкусной и надежной пище.
4: 2012 год. 23 февраля. Москва. Район Новые Черемушки. Жилой комплекс. Домой возвращается подполковник Вооруженных сил России. Он заходит в подъезд, поднимается на лифте на 15 этаж, открывает ключом дверь и... У порога офицера встречает жена. В руках армейский альбом мужа. Среди фотографий она обнаружила необычный кулинарный рецепт, но приготовить незнакомое блюдо так и не смогла. «У меня получилось какое-то месиво. На солнце все растаяло». Подполковник заходит на кухню, смотрит на тарелку и от души смеется. «Ладно, ладно», — говорит он супруге, «я научу тебя делать дембельскую кашу». В нашей стране вплоть до 1793 года служба в армии была бессрочной. Затем воинскую повинность постепенно сократили до 25, а в конце 19-го столетия до 7 лет. Когда срок службы заканчивался, солдата, предварительно снабдив его суточным рационом, отправляли домой. Интересно, ты к чем дембель, к примеру, времен Петра Великого, на прощание мог угостить своих боевых товарищей? По воинскому уставу 1716 года одному бойцу в сутки полагались 400 граммов мяса, 800 граммов хлеба, 30 граммов соли, 300 граммов крупы, 2 чарки или четвертинка водки, 1 гарнец или 3 литра пива. Как правило, бойцы забирали с собой на гражданку мясо, крупы, хлеб да соль. А вот часть водки, пива и махорки оставляли сослуживцам. Как тогда говорили, на добрую память. Воевали-то вместе много лет. В 1967 году в СССР был принят новый закон о всеобщей воинской обязанности. Срок службы в сухопутных войсках и в авиации составил 2 года, на флоте – 3. И вот тогда-то, по легенде, и появился на свет рецепт знаменитой дембельской каши. Готовили ее за 100 дней до приказа об увольнении. 2 килограмма печенья мелко крошили до состояния песка. Заливали его сгущенкой, добавляли масло и тщательно перемешивали до однородной массы. Из нее можно было вылепить торт или рулет. Рулет сверху поливали йогуртом и вареньем. Затем посыпали крошками шоколада, майонезом, кетчупом и даже горчицей. После чего дембельскую кашу обязательно помещали в холодильник на 2-3 часа, потому что в тепле она таяла и растекалась. А тогда, в 2012 году, подполковник Вооруженных сил России вспомнил молодые солдатские годы и приготовил на глазах изумленной супруги настоящую дембельскую кашу. Перед едой блюдо предусмотрительно охладили. А как же иначе? Уж кто-кто, а жена офицера точно должна знать, что...
1: Война войной, а обед по распорядку.
3: «Благие дела» — совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда.

0: До помощи детям. World Vita.
1: Стоило Коле появиться на свет, дом наполнился звонким смехом. Мальчик рос общительным, активно изучал окружающий мир. Родители с улыбкой наблюдали за открытиями сына, радовались первым успехам. Однако внезапно озорной огонек в глазах угас. Теперь даже голову ребенок держит с трудом. Виной всему страшная генетическая мутация. Когда Коле исполнился год, он простудился, а после лишился сил. Мальчик не играл, утратил аппетит и перестал ходить. Причина этого крылась в заболевании мышц. Из-за клеточной поломки организм малыша не может вырабатывать энергию самостоятельно. Ребенок слабеет с каждой минутой и теряет основные навыки. Вернуть жизненный тонус позволит специальное питание. Его стоимость почти 7 миллионов рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Демидова Николая. Вместе мы справимся.
0: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
2: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
3: Стратегия нашего завтра. Стратегия нашей безопасности. Задачи, вызовы, цели, вопросы актуальной повестки и готовые решения. В программе Анны Шафран «Стратегия национальной безопасности». Сегодня после 7 вечера на радио «Звезда».

0: Армия. Страницы истории. На радио «Звезда».
1: История награды.
2: Медаль Жукова. Известно, что маршал Победы был четырежды Героем Советского Союза. Вот и на этой медали, на военной форме Георгия Константиновича, отчетливо видны четыре золотые звезды. Но это ошибка. Мундир, в котором изображен Жуков, однобортный со стоячим воротником, отменили еще в апреле 1945-го. На тот момент прославленный полководец был только дважды героем. Еще две звезды он получил намного позже. Досадное несоответствие, но оно нисколько не умаляет значимости боевой награды.
3: Медаль вручается от имени и по поручению президента Российской Федерации за проявленные в боевых действиях при защите Родины и государственных интересов страны мужество и отвагу.
2: В 2022 году, во время проведения специальной операции, военнослужащий из Осетии Мурат Лохов получил тяжелое ранение. Спасли бойца военные медики, которые перелили ему несколько литров крови.
4: Наверное, я еще многое должен сделать на этой земле за себя, за своего командира, который пал смертью храбрых, и за тех ребят, что не вернулись к своим матерям.
2: За храбрость и героизм, проявленные в ходе боевых действий, военнослужащий Мурат Лохов был награжден медалью Жукова.
0: От слов к делу. Военные училища России.
5: Где мы, там победа. Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище. Кто-то спросит, а при чем здесь сухопутчики, если только что прозвучал девиз морской пехоты? Так в том-то и дело, что в армейском вузе Благовещенска и готовят как раз-таки профессиональных морпехов, которые проходят дальнейшую службу на Тихоокеанском флоте.
0: От слов к делу.
5: А еще в Дальневосточном училище, единственном, кстати, в России, выпускают горных стрелков. Их готовят на специальном скалодроме. Его площадь составляет около 70 квадратных метров, а высота самого тренажера – 7 метров. Но вернемся к морпехам. Они проходят стажировку на всех флотах России, включая Каспийскую флотилию. Такая практика, ох, какая непростая. Так, например, в 2010 году курсанты в составе отдельных антитеррористических групп вместе с экипажем корабля «Адмирал Виноградов» обеспечивали безопасность гражданских судов от сомалийских пиратов.
0: От слов к делу.
5: Где мы, там победа.
0: Дальневосточное высшее общевойсковое командное ордена Жукова, училище имени маршала Рокоссовского.
1: Радио «Звезда».
6: Слова особого назначения.
7: Кокарда. Откуда взялась кокарда? От французского слова «кокард», то есть петушиные перья. Впрочем, перья — это так, для пестрого словца. Первые кокарды делали из бумаги или ткани. Разноцветные лоскутки переплетали друг с другом и крепили на шляпу в виде банта. Для чего? Чтобы отличать своего от чужого. Ну, например, бежит по Парижу человек с красно-синей-белой кокардой. Ну, сразу понятно, революционер. Беги, свободный гражданин, да пребудет с тобой равенство и братство. Но если только с белой, то не иначе роялист. Пардон, моншер, не извольте обижаться, в расход. В России кокарда появилась при Екатерине I. Право носить банты на шляпах получили кавалергарды, личная охрана императрицы. Потом дошла очередь и до остальных. Господам офицерам выдали банты из шелка, военнослужащим попроще – из шерсти. К середине 19 века добрались и до металла. На кожаных касках, которые пришли на смену киверам, появилась медная кокарда в форме двуглавого орла. В лапах птица держала щит, на котором был указан номер войсковой части. Опять же, чтобы ничего не перепутать и чужому подчиненному взыскание не назначить. Со временем кокарды перестали быть исключительно армейским атрибутом. На треуголках гражданских чиновников появился вышитый шелком знак принадлежности к той или иной службе. Тем же, кто по незначительности ранга носил фуражки, полагалась круглая кокарда все с тем же двуглавым орлом. После Октябрьской революции старые символы были отменены. На смену орлу пришла пятиконечная звезда с плугом и молотом. Да-да, именно с плугом, а не серпом. Именно такие звезды носили на своих буденовках первые красноармейцы. Знакомое нам сочетание орудий труда появилось только летом 1918 года. Позже звезда получила обрамление из лавровых листьев и превратилась в полноценную кокарду. Общевойсковые и видовые, полевые и парадные, каких только кокард придумано не было. Но цель, как мы помним, одна – отличать и отличаться. Кокарда – слово особого назначения.
1: Радио «Звезда».
8: Новая жизнь, перейдем только поле, где тебя носит.

0: Алиса, включи радио «Звезда».
1: Салют, включи радио «Звезда».
2: Маруся, включи радио «Звезда».
3: Слушайте радио «Звезда» в умных колонках.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Ближайшие 3 минуты новости общества и потребительского рынка. Рост цен на российские новостройки замедлился до показателя в 0,3% в мае, тогда как вторичное жилье подорожало на 1%. Аналитики «Домклик» фиксируют завершение разогрева первичного рынка и прогнозируют его стагнацию. Давление на девелоперов усилилось из-за рекордного объема непроданных квартир и максимальной долговой нагрузки. Эксперты ожидают, что в ближайшие месяцы вторичка продолжит дорожать значительно быстрее строящегося жилья. При этом половина российских девелоперов, вероятно, останется без прибыли по итогам 2026-го. Шоколад может подорожать из-за кризиса на Ближнем Востоке. Как сообщают аналитики, если рост цен на какао сохранится в течение нескольких месяцев, то это неизбежно скажется также и на стоимости кондитерской продукции на мировых рынках. Что должно быть в составе качественного шоколада, об этом в эфире «Радио Звезда» рассказал историк кулинария Антон Прокофьев.
2: В состав натурального шоколада входят сахар, какао-порошок, какао-масло, вода или молоко, ванильный экстракт или ванилин. Ну и дальше идут допустим наличие соевого лецитина как стабилизатора и эмульгатора. Ну а остальное от лукавого.
1: При этом продавцы могут прибегнуть к методу ширингфляции, то есть уменьшение веса продукта при сохранении его качества, считает эксперт в сфере маркетинга Дмитрий Гловацкий.
3: Ну, хитрость здесь в том, что для пользователя, потребителя, для покупателя цена не меняется, но при этом он получает за ту же цену в той же упаковке меньший объем продукта. В классических, привычных упаковках конфет их теперь по весу меньше, потому что сами конфетки стали меньше. То есть там больше пластика и свободного места в упаковке, а сами конфетки меньше по размеру, а количество их осталось то же самое. Ну и да, расстояние между вот этими квадратиками в плитке шоколада тоже можно изменять. За счет этого плитка сама привычная вроде бы по виду, но весит меньше не 100 грамм, а 90.
1: Увеличение экспортных цен на какао связано не только с сокращением предложений со стороны крупных производителей, но и с ростом расходов на перевозку, страхование и топливо после закрытия Армузского пролива, отмечают аналитики. Состояние 500 богатейших людей мира выросло на рекордные $336 миллиардов до 13 триллионов, сообщает агентство Bloomberg. Американский предприниматель Илон Маск, ставший первым триллионером после размещения акций компании SpaceX, увеличил капитал более чем на 10%. Это были новости общества и потребительского рынка. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Сегодня в программе «Область знаний». Материалы прошлого. Эпоха бронзы. Рассказывает сотрудник Государственного исторического музея Виктория Черненко. «Область знаний». Слушайте после 17 часов на «Радио Звезда».

Армия. Страницы истории. Для тех, кто служил, служит и будет служить.

0: Адмиралы русского флота. Николай Кузнецов.
1: Осенью 1919 года парнишка из глухой деревни Медведки, примостившийся на берегу Ухтомки речушки, ехал искать работу. По пути познакомился с моряками и уже не отставал от них. И вот я сделался добровольцем Северодвинской флотилии. Воевать много не пришлось. Весной советские войска освободили Архангельск. Часть расформировали, но нас, молодых матросов, оставили продолжать службу.
2: Так началась карьера будущего адмирала флота. Николай Кузнецов прошел 6-месячный курс по строевой подготовке, после чего его отправили в Петроград, в подготовительную школу для поступающих в военно-морское училище. В конце 1922 года он стал курсантом бывшего императорского морского корпуса. Правда, назывался он теперь иначе – Академия.
1: Это было словно путешествие в прошлое. Только представьте, в спальнях на спинках кроватей еще красовались аккуратно выведенные белой краской титулы графов и баронов. И вот вместо потомка родовитых дворян сюда пришел простой крестьянин. Даже учебники сохранили имена бывших владельцев. Кому-то попался сборник по навигации с надписью «Колчака». Помнится, мы все гадали тогда. А не адмирал ли это Колчак, который в дни февральской революции командовал Черноморским флотом?
2: В академии преподавали опытные офицеры. По воспоминаниям Николая Кузнецова, многие учителя откровенно жалели своих подопечных. Мол, какой с них спрос? Разве это образование? Три класса церковно-приходской школы.
1: Помню, был у нас такой Михаил Беспятов. Читал нам астрономию и навигацию. Вот он очень строгий. Соберет, бывало, учебный совет и начинает выговаривать своим коллегам за невысокую требовательность. «Господа!» – так обращался он к коллективу даже в 1924 году. «Что значит 40 с 40 минусами?» Все недоуменно посмотрели на него. «Вот и я тоже не понимаю, что такое 3 с 3 минусами». Оказалось, что наш математик поставил кому-то тройку, сопроводив ее тремя знаками минус. Даже при всей мягкотелости учителя курсант, видимо, заслуживал только двойку. Но у преподавателя просто не хватило духу поставить эту оценку. Вот он и вынес Соломоново решение.
2: Мечта Коли Кузнецова связать всю свою жизнь с флотом сбылась.
1: Мне не пришлось менять профессии в поисках дела, которое оказалось бы больше по душе. Я сделал выбор однажды в совсем юные годы и никогда не жалел об этом.
0: Николай Кузнецов. Адмиралы русского флота.
3: Радиозвезда.
4: Арсенал 1812. Оружие, которое защитило Россию. Раздел.
5: Огнестрельное оружие.
4: Классификация.
5: Короткоствольное ружье.
4: Название.
5: Мушкетон образца 1775 года.
6: К 1812 году мушкетоны поставлялись в гусарские полки из расчета 16 единиц на эскадрон. Вес оружия 2 килограмма 800 граммов. Калибр 20,3 миллиметра. Прицельная дальность 30 шагов. От других видов огнестрельного оружия мушкетон отличался необычной формой ствола. Его дульная часть была значительно шире казенной и представляла собой воронку. Это облегчало заряжание и повышало скорострельность. Долгое время мушкетоны соперничали с карабинами, укороченным вариантом пехотного ружья. В отличие от карабина, который заряжался одиночной пулей, мушкетон стрелял картечью. Это увеличивало зону поражения, а значит и вероятность попадания. К ноябрю 1812 года карабины были сняты с вооружения по причине низкой эффективности. Штатным кавалерийским ружьем стал мушкетон.
4: Арсенал 1812.
3: Премьера на радио «Звезда».
7: За эту книгу
3: 1958 году Пастернак был удостоен Нобелевской премии.
7: За значительные достижения в современной лирической поэзии, а также за продолжение традиции великого русского...
3: Но заплатил за свой успех непомерно высокую цену.
8: И считал, но осуждаю.
3: Писателя подвергли жестокой травле, угрожали, заставили отказаться от почетной награды. На родине книга была опубликована лишь 30 лет спустя. Издательство «Вимбо» и «Радио Звезда» представляют. Роман Бориса Пастернака «Доктор Живаго». Слушайте сегодня за час до полуночи на «Радио Звезда».

0: Армия. Страницы истории. На радио «Звезда». Оружейка.
1: Стрелковое оружие.
0: Автомат с повышенной огневой мощью Коробова.
2: Он родился в семье почтового служащего. Работал на заводе и одновременно учился на курсе вечернего отделения РАБФАКа при Свердловском институте стали. В 1937-м Герман Коробов был призван в ряды Красной армии. Служил в одной из авиационных частей Забайкальского военного округа. Готовился стать летчиком-наблюдателем скоростного бомбардировщика. Но от судьбы, видимо, не уйдешь. Вскоре его направили в Тульское центральное конструкторское бюро номер 14. Должность – инженер-конструктор. И уже совсем скоро молодой специалист изобретет такое, что даже самые опытные оружейники ахнут.
0: Оружейка.
1: Стрелковое оружие.
0: Автомат с повышенной огневой мощью Коробова.
2: Три горизонтально расположенных ствола. Три, не один. Под ними сразу три магазина в ряд. Патроны поступали в каждый ствол по своим направляющим. Убойная огневая мощь. Но самое главное, во время стрельбы все три ствола не отклонялись от линии прицеливания после отдачи. Скорострельность нового оружия Коробова составляла около 1800 выстрелов в минуту. Для сравнения, легендарный автомат Калашникова за то же время успевал сделать только 600 выстрелов максимум.
0: Автомат с повышенной огневой мощью Коробова.
2: Герман Александрович был очень талантливым изобретателем. В своей работе он всегда использовал передовые материалы, создавал удивительные и оригинальные конструкции. Одна беда – все его новаторские модели оказались слишком сложными для массового производства. Как результат, ни один образец Коробова так и не был, увы, принят на вооружение.
0: Автомат с повышенной огневой мощью Коробова. Оружейка.
3: Личный состав. История подразделений частей русской армии.
4: Колонна вожатые. В 1811 году император Александр I подписал особый указ по военному ведомству России. Для генерального штаба нашего необходимо найти особое помещение, чтобы все его разрозненные части соединились, а расположить в всем помещении не только одни канцелярии и чиновников, но и большую чертежную, и составить также инструментальную мастерскую. Так началась история русских колонновожатых. В начале 19 века колонновожатыми называли армейских проводников, ведущих на марше колонну войск. Как правило, колонновожатыми были молодые юнкера, унтер-офицеры из дворян, претендующие на должность в свите его императорского величества. Однако в регулярных частях опытных проводников катастрофически не хватало. В 1811 году генеральный штаб Российской империи переехал в здание на юго-восточной границе Дворцовой площади Санкт-Петербурга. Там же было создано училище колонновожатых. Основные требования для кандидатов в курсанты – знание русского и одного иностранных языков, хорошие познания в арифметике, геометрии, алгебре, географии, а также в отечественной и мировой истории в объеме гимназического курса. Кроме того, необходимо было иметь талант к рисованию или уметь чертить планы. Большинство колонновожатых зачислялись в училище в возрасте от 16 до 18 лет, но были и 15, и даже 12-летние юноши. Всего

0: два дня и военным наукам один раз в неделю. После занятий курсанты отправлялись на Царицын луг с 1818 года Марсово поле, где присутствовали на учениях регулярных войск, а по выходным участвовали в разводе караула. Раз в год курсанты училища колонновожатых сдавали экзамены, в том числе по тактике и фортификации, после чего их производили в поручики. А с 1812 года выпускники получали уже звание прапорщиков и почти сразу же направлялись в действующие войска. Впереди были Отечественная война с наполеоновской Францией и заграничный поход русской армии в Европу. А кто, как неопытный колонновожатый, должен был знать самый короткий и верный путь к столице врага?
1: Личный состав. Полное погружение. Или пять историй о подводных лодках.
2: Без еды далеко не уплывешь. Лодка, да, она может оставаться под водой хоть 30 лет. Топлива хватит. А вот еды на борту максимум на 3 месяца. Экипаж должен быть сыт. На людях экономить нельзя. Завтрак на подводной лодке. Натуральный вареный кофе, сгущенка, сыр, сырокопченая колбаса, печеночный паштет, яйца, масло. На обед и ужин суп, второе блюдо – компот, две закуски на выбор. Красная икра, сетровый балык, шпроты, фруктовый сок. К чаю обязательно мед и выпечка. Раз в сутки – шоколад и вобла. А еще между ужином и чаем можно заскочить на полдник, съесть сметаны или выпить кефира с баранками. И вот так каждый день нужно накормить 150 человек. Представьте, сколько продуктов потребуется в походе. Тонны, десятки тонн. А на их погрузку отводится максимум сутки-двое. Работа идет и днем, и ночью. Трудятся все члены экипажа, не различая званий. Главное – успеть к выходу в море. Один за другим на пирс приходят грузовики. Подводники выстраиваются цепочкой и передают друг другу вниз тяжеленные коробки с бакалеей и консервами, герметичные упаковки с хлебом, жестянки с сухарями. Сложнее грузить свежие овощи и фрукты. А самое трудное и неприятное – мясные туши. Тяжелые, негабаритные, скользкие. Они часто застревают в люках. Так и норовят вырваться из рук. А дотащить их до морозилки уже внизу, через отсеки – то еще приключение.
1: Полное погружение.
2: Первые 10-15 дней экипаж питается свежими продуктами. А когда они кончаются, в ход идут консервы. Причем многие из них непривычного вида. Например, консервированный полувареный картофель. Такие же – свекла и морковь. Для удобства приготовления и ради экономии времени. Поди-ка накорми не вовремя или невкусно сотню человек. Повара, лепофлотские коки, на подводной лодке люди уникальные. Это тебе и шеф, и кондитер, и технолог, и мясник, и даже бухгалтер. На все руки мастера. А на день рождения еще и торт успеют испечь.
1: Пять историй о подводных лодках на радио «Звезда».
3: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте завтра в это же время на радио «Звезда».
4: Кто никогда не совершал ошибок, тот никогда не пробовал что-то новое. Случай.

Случайные открытия в науке и в жизни. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 6 часов вечера на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Подразделения группировки войск Центра освободили населенный пункт Новый Донбасс в ДНР. Об этом сообщили в Министерстве обороны. Там добавили, что в северо-западной части Красного Лимана штурмовики группировки войск Запад овладели за сутки 5 опорными пунктами противника и очистили от украинских боевиков 31 здание, в том числе церковь Иверской иконы Божьей Матери. А штурмовые группы южной группировки войск за сутки освободили от украинских боевиков 120 зданий в Константиновке. В юго-западной части города они уничтожают окруженные подразделения 28-й и 100-й механизированных бригад ВСУ. Расчет пушки М-46 группировки войск Центра уничтожил вражеское артиллерийское орудие на Добропольском направлении специальной военной операции. Боевики замаскировали его в лесополосе, но наши операторы разведывательных беспилотников обнаружили ее. Огонь вели осколочно-фугасными снарядами с расстояния более 25 километров. Подробнее о боевой работе рассказал старший наводчик Сергей Головин.
2: Орудие пушка М-46 130 калибр стреляет полными, уменьшенными. Дальность на уменьшенных максимально 19 километров, на полных 24-26. Бывает и более, смотря какой угол стрельбы. Работаем по засечке, по живой силе засекли, работаем по посадке. По движущим машинам тоже работаем. Дроноводы передают на ПУ, а с ПУ уже нашему командиру, командиром передает мне информацию. Я навожусь и работаю по цели. Когда работаем по целям, из 10 снарядов 7-8 ложатся в цель.
1: Уничтожение вражеского орудия позволило нашим штурмовым подразделениям продвинуться вперед с минимальными потерями. Министерство обороны рассказывает о героях спецоперации. Сержант Владислав Горелочкин выполнял задачу по эвакуации поврежденной техники. Во время движения автомобиль перед ним оказался атакован ударным беспилотником. Сержант бросился на помощь и вытащил из горящей машины двух военнослужащих, а после эвакуировал их для оказания медицинской помощи. Также в Министерстве обороны отметили высокий профессионализм рядового Руслана Абалова. Он выполнял задачи в составе артиллерийского расчета. Во время боевой работы он заметил приближающийся к орудию FPV-дрон противника. Военнослужащий незамедлительно уничтожил беспилотник из личного стрелкового оружия. С белорусского вокзала накануне отправился специальный поезд Министерства обороны «Единство в памяти. Сила в подвиге». Мероприятие приурочили к 85-летию начала Великой Отечественной войны. Она пройдет на территории нашей страны, и акция также затронет Белоруссию. В составе 7 тематических вагонов, посвященных истории борьбы с нацизмом и фашизмом. Выпуски новостей армии и флота на радио «Звезда» слушайте с 6.30 утра.
3: Эпохи камня, бронзы и железа. Веками человечество осваивало разные материалы. Как это повлияло на развитие нашей цивилизации и культуры? Расскажет сотрудник Государственного исторического музея Виктория Черненко в программе «Область знаний». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
4: Ну вот исчезла дрожь в руках, теперь наверх. Ну вот сорвался в пропасть страх, навек, навек. Для остановки нет причин, иду. Скользя, и в мире нет таких вершин, что взять нельзя. Среди нехоженых путей один путь мой, среди невзятых рубежей.

среди нехоженых дорог одна моя. Здесь голубым сиянием льдов весь склон облит, и тайну чьих-нибудь следов гранит хранит. И я гляжу в свою мечту.

0: «Радиозвезда».
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на «Радио Звезда».
2: Материалы прошлого. Эпоха бронзы. Рассказывает сотрудник Государственного исторического музея Виктория Черненко.
1: Область знаний.
3: Сегодня мы говорим об одной из эпохи древности. И, конечно же, мы должны всегда помнить, что традиция нас обязывает делить древность на три основных эпохи. Это эпоха каменного века, эпоха бронзового века и железного. Часто многие еще пытаются вспомнить эпоху серебряного века, да, золотой век. Но, конечно же, драгоценные металлы – это очень интересно, это целая отдельная тема. Но драгоценные металлы никогда не подходили для определяющего эпоху, для того, чтобы стать орудием, орудием труда, либо оружием. Потому что серебро и железо, они, конечно, легко поддаются обработке, они очень мягкие. В принципе, самородное золото, скорее всего, когда-то было даже первым металлом, который человек начал именно обрабатывать, придавать ему форму. Но они мягкие. И, конечно же, с помощью золотого топора дерево вы едва ли срубите. Поэтому, как я и сказала, были эпохи металла, и вот мы будем сегодня говорить о первой металлической эпохе, мы будем говорить об эпохе бронзы. Но я должна напомнить, что перед бронзовым веком и после каменного века был такой непродолжительный на самом деле период, ну, в наших мерках, непродолжительный период так называемого медного века или эпохи меди и камня, потому что, конечно же, не бывает такого, что человек отказался от одной технологии и моментально перешел к другой. Камень использовался очень долго. Безусловно, каменные рубила, каменные наконечники стрел за миллионы лет они оправдали себя, они показали свою надежность. Но как только человек открывает медь, он плавно начинает переходить к ее осваиванию. И медь – это металл природный, который встречается, на самом деле, во многих регионах. Действительно, он довольно-таки широко распространен. Но медь довольно-таки тяжело подвергается обработке. А мы понимаем, что медь нужно отделить от руды, медь нужно обработать, то есть придать ей форму. Способ может быть разный. То есть если у вас есть уже медная руда, вы можете по аналогии с каменным орудием, да, как-то ударами придать ей форму, то есть ковать. А можете, если у вас уже есть такой навык, что тоже важно помнить, вы можете ее расплавить, залить форму и получить серп, нож, какой-то крюк изготовить и так далее. Но это был очень медленный процесс. Момент вот тот самого перехода к медному веку, он происходил не единомоментно, да, вот во всех регионах. То есть в каких-то регионах осваивалась медь быстрее, в каких-то медленнее, а в каких-то очень нескоро человек к ней придет. Но после того, как с медью, в принципе, человек уже познакомился, научился с ней более-менее работать, появился уже не природный металл, а сплав на основе меди, появилась бронза. Поэтому такой крупной эпохой человеческой истории мы называем именно бронзовый век. И на самом раннем его этапе была сформирована так называемая циркумпантийская металлургическая провинция. То есть это была обширная область, в которой встречалась, ну, разумеется, медь, в которой была технология ее обработки, и встречались те компоненты, которые позволяли получить именно бронзовый сплав. И вот пока месторождения были актуальны, эта область, конечно же, была самой главной для тех цивилизаций, но со временем истощение рудников, оно никого, да, не обходит стороной. И многие удивляются, что на самом деле одним из наиболее распространенных медных сплавов, бронзовых сплавов, является так называемая мышьяковистая бронза. Вот я думаю, кто меня сейчас слушает, знают, что вообще бронза – это медь и олово. Ну и какие-то еще компоненты в том или ином проценте. Однако в тех местах, где олово не встречалось, а вот олово, к сожалению, встречалось далеко не везде. Поэтому тут были определенные ограничения. Вот в тех местах, где олова нет, использовали мышьяк. С одной стороны, мышьяк сам по себе в природе встречается в медной руде. Поэтому это такая естественная часто примесь. С другой стороны, человек не мог не заметить, что медь с примесями мышьяка лучше поддается обработке. Она лучше плавится, она хорошо сохраняет свою форму. И поэтому мышьяк уже начинают в какой-то момент добавлять осознанно, как легирующий компонент, который придает вот эти самые желаемые свойства металлу. И у нас в историческом музее, где я работаю, огромная есть коллекция изделий именно из мышьяковистой бронзы, которые происходят с территории Кавказа. Действительно, Кавказский регион в эпоху бронзового века, а мы говорим, да, это 5-4 тысячелетие до нашей эры, он был одним из центров металлургии, он был одним из центров, где действительно была освоена вот эта технология и плавление металла, и его ковки, и придание ему тех или иных форм. Вот там мышьяковистая бронза.
2: Материалы прошлого. Эпоха бронзы.
1: Область знаний.
3: Конечно, не надо бояться. Сейчас, когда вы посещаете музей, все безопасно. Не только потому, что бронзовые предметы находятся за стеклом, но и потому, что, конечно же, мышьяк, будучи вмешанным в сплав, он относительно безопасен. Но вот процесс изготовления этих орудий безопасным совершенно не был. Потому что, когда вы плавите металл, когда вы плавите бронзу, когда вы добавляете мышьяк, мышьяк очень летуч. Он выходит в пары, и, конечно же, этими парами люди дышали. Ну, медицина на тот момент была совсем на ином уровне. Я не говорю, что она была плохой. Для своего времени в тех или иных местах она была прекрасна. Вспомним вот эти известные истории, нашумевшие про, например, протезы в Древнем Египте. Это ведь те же самые времена. Но, наверное, о влиянии мышьяка не то чтобы задумывались. Хотя бытуют легенды, что вот этот образ бога-кузнеца в Древней Греции, Гефеста, не случайно такой, что вот он такой весь кривенький, хромой, но потому что это была правда опасная работа. И она будет всегда опасной. Человек, работающий с металлом, будь это медь, будь это бронза или со временем железо, это человек, регулярно подвергающий себя риску. Это очень высокие температуры, это напряжение, в принципе, человеческого организма. И, возможно, именно из-за этого часто литейщиков и кузнецов воспринимали как неких шаманов, колдунов. Они даже жить могли за границами основного поселения. Ну, потому что они опасны. Не сами по себе. Но высокая температура и огонь может перекинуться на жилые постройки и прочее. И вот мышьяковистая бронза, она долго, на самом деле, существовала. Но потом ее в большей мере вытеснила именно, конечно, оловянистая бронза. Сама по себе оловянистая бронза изначально, вот не так, как она сейчас выглядит в музее, она такая красноватая, золотистая, и она очень хорошо подвергается плавке. И по итогу, после застывания, вы получаете, во-первых, очень крепкий предмет, как и с мышьяковистой, на самом деле, бронзой тоже. Во-вторых, вы можете придать предмету острый режущий край, что очень важно. В-третьих, на мой личный взгляд, чем металл превосходит, например, каменное орудие. Если вы его сломали, вы можете его переплавить. Вы можете его переплавить, вы можете спаять концы, и все, вы починили изделие. С камнем, конечно же, все гораздо сложнее. И самые разнообразные орудия делали из бронзы, из меди. На самом деле, многие орудия повторяли формы каменных. Действительно, находят такие тесловидные орудия, которые вроде бы сделаны из меди, но по форме абсолютно повторяют каменные. Особенно в тех регионах, где переход к металлу был очень постепенным. Ну а есть и те формы, которые из камня вы бы никогда не получили. Например, это крюки для мяса, это изделия сложных каких-то форм. И вот в той самой коллекции кавказских вещей, а это вещи, которые мы называем вещами майкопской археологической культуры, то есть это определенный регион, это определенные свойства культуры. И в одной из витрин в нашем четвертом зале представлен крюк небольших размеров, а на котором можно увидеть две крошечных фигурки человечка, которые в определенной позе стоят друг напротив друга с выставленными вперед руками, знаете, такие борцы. Считается, что это одно из древнейших, кстати, изображений человека на территории Кавказа и на территории вот именно нашей современной страны.
1: Область знаний.
0: Реклама.
4: Ты каждый день даешь своему телу нагрузку. На работе, в спортзале, просто по жизни. Но суставы и позвоночник не вечные. Годы берут свое. И рано или поздно могут появиться боль в коленях, локтях, спине, скованность движений. Лучший способ отсрочить эти проблемы – давать суставам и хрящам то, что им действительно нужно для нормальной работы. Мы собрали все самое важное в одном продукте – концентрат «Актиар». Он создан, чтобы поддерживать состояние суставов, позвоночника и костей. Что внутри? Пептид рыбного коллагена, более 15 аминокислот, включая пролин, может способствовать восстановлению хрящевой ткани. 5 экстрактов лекарственных трав могут быть полезны для общего укрепления опорно-двигательного аппарата. Гиалуроновая кислота может помогать поддерживать эластичность суставов. Комплекс витаминов и микроэлементов для питания костной и хрящевой системы. Состав сбалансирован так, чтобы организм получал необходимые вещества для поддержания подвижности и активности. Хочешь дольше оставаться в строю, без ограничений и дискомфорта? Актиар может стать частью твоей ежедневной профилактики. За подробной информацией звоните 8 800 333 47 79. Будь на ногах, оставайся активным. Пусть суставы работают так, как ты от них требуешь. 8 800 333 47 79. Не является лекарственным средством. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
5: ООО «Макробиолайн». ОГРН 11-777-466-79-439. Город Москва, улица Шоссейная, дом 1, корпус 2, кабинет 29.
0: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
1: Радио «Звезда». Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
2: Материалы прошлого. Эпоха бронзы. Рассказывает сотрудник Государственного исторического музея Виктория Черненко.
1: Область знаний.
3: С окончанием каменного века, эпохи, когда основным занятием человека, ну помимо выживания, были собирательство, охота, рыбная ловля, человек, перейдя в эпоху металла, а мы напоминаем, материалы обеспечивают человеку прогресс. Как сегодня мы информационные какие-то технологии, да, воспринимаем как будто мерило прогресса, раньше это были технологии обработки того или иного материала. Когда человек вошел в эпоху металла, его жизнь начала кардинально меняться, и появились занятия такие, как животноводство и сельское хозяйство. То есть человек от присваивания того, что ему дает природа, перешел к производящему типу хозяйства, он начал производить то, что могло бы его обеспечить. Как следствие, появился излишек. Со временем следствием этого излишка станет торговля, обмен, ну и, конечно же, война. Тут без этого никуда. Поэтому из металла делают оружие, вот опять же, наконечники копий. В таких развитых регионах, как, опять же, Египет, начинают создавать более сложные какие-то формы и так далее. И мне кажется, одним из таких символов времени являются серпы. То есть небольшие, хотя нет, обманула вас, достаточно большие металлические орудия, но они такой формы полумесяца или, как иногда говорят самые юные посетители музея, формы банана, ну, плоские. И вот серпы, они, конечно, подходили для того, чтобы заготовить корм скоту. Многие считают, что они должны быть связаны обязательно с сельским хозяйством, со сбором урожая. В бронзовом веке далеко это не обязательно. А вот заготовка корма скоту, то есть перерубание тростника, это то, что нам нужно. И вот такие серпы, И небольшие кинжалы, ножи часто находят археологи в составе кладов. А многие сейчас, наверное, встрепенулись. Клад, ага, сокровище. И на самом деле, конечно же, клад – это сокровище. Вы абсолютно правильно подумали. Но не обязательно древний клад соответствует вашим представлениям о сокровище. То есть это могут быть и каменные какие-то орудия, это могут быть вот те самые металлические серпы. И в составах вот таких вот кладов, их еще называют клады литейщиков, обычно находят не только привычные формы своего времени, но и находят металлический лом. То есть это могли быть какие-то тайники литейщика для того, чтобы он к ним вернулся и переплавил металл. Ну, то есть вы с собой не несете несколько килограмм тяжелого металла, но вы возвращаетесь к нему, используете их для заготовок. Также, что интересно, во многих коллекциях присутствуют даже литейные формы, поэтому мы можем восстанавливать процесс. И часто это довольно-таки крупная каменная форма, она сделана из мягкой породы камня, в ней вырезана форма будущего орудия, оставлены отверстия, куда металл будет заливаться, и мы можем представить себе технологию. Но, конечно, с освоением меди, бронзы и иных сплавов человек научился делать какие-то сложные вещи, не только позволяющие ему заготовить себе продукты или там, отправиться в бой, но также из этих металлов делают какие-то удивительные сложности, поделки в виде фигурок человечков, животных. И я повторюсь, я сейчас, так как ограничена временем, говорю во многом на примере именно территории нашей страны, богатейшей, своими коллекциями. И я могу привести в пример так называемый галический клад. Это клад, который был обнаружен в 1836 году в Костромской области. К сожалению, он сейчас разделен между историческим музеем, музеем Эрмитаж и, собственно, музеем Костромы. И этот клад включал бусину металлическую, кинжал с очень сложной рукоятью в виде животного и две фигурки так называемого шамана. Небольшая фигурка, ну, где-то 7 сантиметров в высоту. Не хочу вас обмануть, обязательно придите в музей, увидите. Это фигурка в виде человечка, который несколько согнул ноги, выставил вперед руки, и иногда это называют позой камлания, то есть позой процесса перехода шамана в иной потусторонний мир. И интересно, что лица вот этих двух шаманов, они очень необычные, потому что, скорее всего, скрыты под масками, что, опять же, нам говорит о шаманской, да, природе ритуальной этого клада. И вот чтобы изготовить такую фигурку, ну, уже нельзя было просто вырезать заготовку из камня, залить в эту емкость металл расплавленный и затем его извлечь.
6: Материалы прошлого. Эпоха бронзы.
1: Область знаний.
3: Теперь человеку нужно было прибегнуть к более сложной технологии. Вот одну из них упомяну. Это технология так называемого литья по утерянной форме. В самом простом ее описании это когда мастер из воска лепит будущий предмет. Ну вот, допустим, фигурку человечка. Он лепит будущий предмет из воска, затем покрывает эту восковую фигурку глиной, оставляя отверстие, заливает металл в глиняную форму, и металл как бы вытапливает, вытесняет воск, занимает все те полости и ниши, где этот самый воск был, и приобретает нужную нам форму. Техника звучит на самом деле просто, хотя есть многие специалисты и экспериментаторы, которые сейчас бы сказали, не так уж это и просто, ведь, во-первых, вы работаете с довольно-таки плавким материалом, с воском, которому надо вот эту форму придавать. Но и плюс вы не сможете сделать серию одинаковых предметов, ведь всегда это будет что-то иное. Но вот человек и это освоил. И, конечно, когда мы говорим о бронзе, она очень долго будет человеком использоваться. Ведь даже когда появятся железные орудия, которые произведут своего рода революцию, бронза будет сохраняться. И из-за вот этой плавкости бронзы, она ведь плавится при температурах гораздо более низких, нежели железо, ее будут использовать для изготовления вот этих самых фигурок, очень сложных украшений, браслетов, подвесок. Она будет сохраняться для изготовления бронзовых статуй даже. Вот уверенно сейчас вы об этом подумали. Вспомните великолепные римские статуи, да? Это уже железный век. причем довольно-таки стабильный железный век, это там вторая половина первого тысячелетия до нашей эры, то есть совсем не третий, четвертый. И, конечно же, бронза останется, потому что она легкоплавкая, она красивая, она ведь до того, как окисляется, до того, как приобретает зеленоватый оттенок, она может даже сиять как золото, зависит от примеси. Ну и, конечно, бронзу и медь будут использовать для изготовления монет. В эпоху античности, когда монетное дело появится, когда оно станет таким важным делом для человека, сплавы будут активно применяться. И даже интересно, что бронза, она будет в какой-то момент служить для такой хитрости. Когда выпускали серебряные монеты, если государство не могло обеспечить серебряную монету, не могло обеспечить выпуск монеты вот серебром в достаточном количестве, к серебру могла подмешиваться бронза. Создавались так называемые белонные монеты, и иногда соотношение металлов, серебра и бронзы там было примерно пополам. То есть остается такой блеск серебряный, но это, конечно же, уже не тот чистый драгоценный металл, который бы вы хотели. Также еще одним сплавом, который очень большую роль сыграл в прошлом, была латунь. То есть это уже медь с примесью олова, с примесью свинца. И, конечно же, латуни, они были тоже в какой-то момент загадочными, таинственными. Извиняюсь, оговорилась, не свинца, а цинка, конечно же. Свинец тоже применяли, но вот цинк – это именно то, что делает латунь латунью. И даже был такой миф о таинственном металле, так называемом орехалке. Его упоминает Платон вот в том самом сюжете про Атлантиду. Он упоминает, что вот этот вот орехалк, он использовался для украшения Акрополя, то есть центра города. И долгое время ломали голову, что это вообще за металл-то такой. Предполагали, что, может быть, он никогда и не существовал. Хотя орехалк многие авторы упоминают. По-моему, в 2014 году, примерно тогда, был открыт затонувший корабль, в котором находились слитки латуни. И, судя по всему, это действительно был тот самый орехалк. Ну и завершая свой рассказ, скажу, что в эпоху бронзы, конечно, уже начинало появляться железо. В Египте мы знаем метеоритное железо, оно тоже было. Но все равно бронза правила, царствовала, пока человек, вот что самое важное, не освоил новую технологию, которая все изменила.
6: Рассказывала сотрудник Государственного исторического музея Виктория Черненко.
1: Область знаний.
6: Новые выпуски программы «Область знаний» слушайте завтра в это же время на «Радио Звезда», а также на канале «Радио Звезда» в Рутьюб и в нашей группе ВКонтакте.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 17:30 в Москве, в студии Максим Челиков. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что страны Запада пытаются вернуть себе роль мирового гегемона и используют для этого тенденцию к возрождению нацизма, особенно в Европе. По словам главы внешнеполитического ведомства, режим Владимира Зеленского проводит политику реабилитации нацистской идеологии. Евросоюз выстраивает все конструкции против России, вводятся санкции, а Лондон продвигает идею для ЕС как отдельного военного союза. После атаки ВСУ и пожара в Севастополе утрачено более 90% полотна панорамы обороны Севастополя 1854-55 годов. В музее уточнили, что живопись уничтожена безвозвратно. Уцелели только металлические экспонаты, включая пушки и ядра. На месте уже начаты противоаварийные работы. Российские официальные лица назвали удар ВСУ варварским актом, предложив представителям ЮНЕСКО лично оценить масштабы разрушения уникального культурного наследия. Депутаты отказались от введения лимита в 5 карт, которые граждане смогут оформить в одном банке. Это следует из закона о новых мерах противодействия кибермошенничеству. Подробности рассказал глава Комитета Государственной Думы по информационной политике Сергей Боярский.
2: Все те карты, которые уже открыты, продолжают работать. И у них у всех есть срок службы, да, он прям на карте написан. То есть можно будет пользоваться ими до конца срок службы. То есть мы ограничиваем возможность выдачи новых карт только 20. Ну, это было предложение сбалансированное. Вот, ну, посчитали, что 20 – оптимальная цифра. Было, правда, предложение в первом чтении еще сделать дополнительное ограничение не более 5 карт в одном банке. Нет, такого ограничения нет. И в этом смысле в банках тоже не будет. Хотите, все 20 в одном банке открывайте, хотите по одной в 20 банках, это уже личное дело каждого.
1: Как отмечал ранее председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, вопрос защиты граждан и их сбережений от киберпреступников находится в приоритете. По его словам, принятые ранее меры уже приносят результат. Впрочем, и мошенники придумывают все новые схемы обмана. На ВДНХ открылась выставка «Культурный код народов России», организованная центрами «Мои документы» и главархивом Москвы. Посетители увидят народные костюмы, кухонную утварь и предметы быта со всей страны, а также работу художников. Экспозиция создана в рамках проекта по сбору исторических артефактов. Выставка продлится до 16 июля. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Премьера на радио «Звезда».
3: Дай 5. 5 удивительных фактов о...
4: О предметах и явлениях вокруг нас.
3: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда». Дай пять. Пять удивительных фактов о пряниках.
1: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
0: Факт первый.
2: Пряники использовали как сладкую азбуку. 300 лет назад пекли пряники в форме букв алфавита. Дети с удовольствием их ели и одновременно запоминали грамоту.
0: Факт второй.
2: В 17 веке существовали разгонные пряники. Хозяева вручали засидевшимся гостям специальные пряники как вежливый намек «пора расходиться по домам». Это была древняя форма социального сигнала в русском застольном этикете.
0: Факт третий.
2: Пряничные домики родились в Германии в средние века, но стали невероятно популярны после выхода сказки братьев Гримм «Гензель и Гретель».
0: Факт четвертый.
2: В 19 веке пряник служил рекламным носителем. На печатных пряниках можно было увидеть анонсы цирковых и театральных выступлений, рекламу товаров и даже патриотические лозунги.
0: Факт пятый.
2: Самая большая пряничная деревня состоит из 1251 здания. На ее создание ушло около полутонны пряничного теста, тонны глазури и конфет.
0: Дай пять. Пять удивительных фактов о пряниках.
3: Кто никогда не совершал ошибок, тот никогда не пробовал что-то новое.
4: Случайные открытия в науке и в жизни. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 6 часов вечера на радио «Звезда».
5: Нас окружает столько же предметов, сколько звезд в небе. Половину из них стоит признать ненужными. Но есть такие, что хочется воскликнуть: «Вот это вещь! Вот это вещь!» История предметов, полезных и не очень.
6: Главный подарок на 23 февраля. После носков, конечно.
7: Ну, как по мне, так электробритва лучше.
8: Дедовский метод. Кисточка и кружка.
5: Вот это вещь.
3: Идеально выбритое лицо. Это визитная карточка мужчины на деловой встрече или свидании. Античные воины удаляли волосы, чтобы в бою противнику не за что было ухватиться. А в Древнем Египте гладкая кожа свидетельствовала о принадлежности к высшей касте. И там же, в стране пирамид, придумали первое средство для смягчения процедуры. Правда, на современное оно совсем не похоже. Пена для бритья. Мышьяк, гашеная известь и крахмал. 5000 лет назад эту смесь разводили с водой или жиром и получали крем. Средство облегчало бритье, но подтачивало здоровье. Впрочем, египетская знать об этом не догадывалась или не хотела догадываться. Важнее было держать лицо. В Древней Греции посмеивались над гладко выбритыми фараонами. Экие воображала. Взяться воинов за бритвы заставил Александр Македонский. Не ради красоты, а для безопасности в рукопашной схватке. Борода и длинные волосы были под запретом и в римских легионах. Не жаловали щетину сенаторы, для которых выбритые подбородки считались признаком цивилизованности. От римлян и утвердился на века вперед рецепт классического крема для бритья, а именно смесь оливкового масла, талька и уксуса. Там, где не росли оливковые деревья, использовали масло грецкого ореха.
5: Вот это вещь!
3: После падения империи тренд на бороды установят варварские племена. Но в эпоху Возрождения мужчинам снова придется побриться. А с появлением париков об усах забудут на целых 300 лет. Новое средство для бритья предложат венецианцы. Начиная с 12 века республика считалась главным экспортером товаров с Ближнего Востока. В том числе Венеция поставляла мыло. Так появилась легкая пена, с содержанием жиров, пепла, выпаренной соли, борной кислоты, а еще сахара и, конечно, мыла. В 18 веке в средства добавили глицерин. Бритье стало более комфортным, а сам процесс превратился в ритуал с набором атрибутов. Твердое мыло продавалось в комплекте с чашей для вспенивания и кисточкой для нанесения средства на кожу. На закате 19 века американский предприниматель King Camp Gillette создал инновационный крем для бритья, который можно было наносить прямо на кожу. А в 30-е годы 20 века немецкий химик Ганс Шварцкопф разработал первую пену для бритья на основе ментола и кокосового масла. Спустя 10 лет продукция стала выпускаться в баллончике, что повысило спрос. А в 90-е в Соединенных Штатах был запатентован гель для бритья, который превращается в пену. Современное средство состоит из воды, а также стеариновой кислоты, которую получают из животных и растительных жиров. Пена содержит и различные добавки. Так, аллантоин успокаивает кожу, а ментол создает охлаждающий эффект. Косметику нельзя назвать волшебным эликсиром, но говорят, кто регулярно бреется, тот по утрам молодеет на день.
5: Вот это вещь. История предметов. Полезная и не очень.
0: Премьера на радио «Звезда».
3: К литературе мы обращаемся за пищей духовной. Но и про пищу насущную в книгах написано немало. Помните, например, у Булгакова.
9: На разрисованных райскими цветами тарелках с черной широкой каймою лежала тонкими ломтиками нарезанная семга, маринованные угри, на тяжелой доске кусок сыру в слезах и в серебряной кадушке, обложенной снегом, икра. Меж тарелками несколько тоненьких рюмочек и три хрустальных графинчика с разноцветными водками.
3: О застольях и еде. Вкусное чтение. Специальный проект «Приятного аппетита». Слушайте сегодня в 9 вечера на радио «Звезда».

0: Радиозвезда. Плутовство. Плутовство. Великие авантюристы прошлого.
1: 1878 год. Из Москвы в Варшаву медленно, но верно движется большой торговый обоз. Таможенники дают добро, не подозревая, что в мешках, аккуратно уложенных на телегах, вовсе не дорогой китайский чай, а самый настоящий суррогат.
2: Знавал я одного нашего купца, так он хитрец эдакий. Для большего веса подмешивал в кофе крашеную глину, а для густоты сливок добавлял в них маленькие кусочки мела. А вот мы с братом занимались массовой продажей контрафактного чая. Берешь смесь высокого качества и подкидываешь туда сухие дикие травы, рогожку, например. Что такое рогожский чай? Эх, темнота! Так ведь это использованная заварка. Ее вначале сушили, а потом подкрашивали купоросом или сажей. И на продажу.
1: Иван и Александр Поповы. Московские купцы третьей гильдии. Когда в середине 19 века в России пошла мода на китайский чай, братья решили подзаработать. Сначала они действительно подмешивали в чай высушенную заварку. Но затем нашли более дешевый суррогат. Ферментированные в русской печке листья сухой травы – кипрея. Ежегодно тысячи пудов контрафакта переправлялись обозами в Петербург, Одессу, Варшаву и дальше по железной дороге в Берлин. Нечистых на руку торговцев собирались привлечь к ответственности. Да куда там? Ну что это такое? Штраф 100 рублей и арест до 1 месяца. Так что подпольные фабрики продолжали работать.
2: Сашка и я, меня, кстати, Иваном кличут. Так вот, мы раскрутились лучше всех. Выяснилось, что в России живут самые настоящие чайные магнаты. И они наши однофамильцы. Да-да, братья Семен и Константин Поповы. Представляете? Вот свезло так свезло. Мы разыскали талантливого художника, и он точь-в-точь скопировал их чайную упаковку. Деньги потекли ручьем.
0: Плутовство.
1: Масштабы контрафакта были столь велики, что император Александр III даже подписал особый указ.
3: Первое. Запретить сбор той травы, из которой изготовляется так называемый Иван-чай. Второе. Торговцев, увлеченных в примеси к китайскому напитку, привлекать к ответственности, а в газетах обеих столиц объявлять о них как о лицах, не заслуживающих доверия общества.
1: Не помогло. Только после создания специального комитета по борьбе с фальсификацией пищевых продуктов братьев Поповых наконец-то поймали. В ходе следствия выяснилось, что они подделывали не только чай, но и лекарства. Во время судебного разбирательства впервые в мире была применена микрофотография, с помощью которой и нашли фальсификат.
2: Мой старший брат Александр взял всю вину на себя.

0: снова и снова. Удивительно, но факт. Помогли не репрессии, а укрепление курса рубля. Китайский чай внезапно подешевел. И подделка стала невыгодна.
1: Братья Иван и Александр Поповы.
2: Плутовство.
3: Плутовство.
1: Великие авантюристы прошлого.

0: словарь современного города.
1: Б. Бассейн. Они очень разные. Домашние позволяют едва погрузиться в воду и больше похожи на огромную ванну. В фитнес-центрах стандартные 3-4 дорожки длиной 25 метров. Для серьезных тренировок этого мало. Настоящий спортивный бассейн всегда 50-метровый. Только так. Это только с виду гигантская лохань, заполненная водой и телами пловцов. Хотя в каком-нибудь древнем Риме бассейны такими и были. Каменная кладка, изнутри обработанная смолой. А вот в Греции за много веков до барона де Кубертена плавание уже входило в программу Олимпийских игр. Все было хорошо до тех пор, пока доминирующей силой в Европе не стала церковь. То есть до средних веков. Именно тогда люди в рясах объявили бассейны вне закона. Слишком вульгарно. И об искусственных водоемах забыли до середины 19 столетия. Теперь бассейн – сложнейшее инженерное сооружение. Гидроизоляция, подогрев, фильтрация, хлорирование, постоянный подмес чистой воды, мощные насосы, а еще зона гидромассажа, прыжков, подводного плавания, акваэробики, водного поло и даже для любителей серфинга. Бассейны устраивают на крышах отелей и прямо на балконах люксовых номеров. А дно и стены изготавливают из прочного стекла, чтобы оставить потрясающий по своей красоте вид. Как изнутри, так и снаружи. Настоящее чудо. А самый необычный бассейн находится в Чили. Его длина больше километра, глубина до 3 метров. 250 миллионов литров морской воды, которую сюда подают прямо из Тихого океана. До него буквально рукой подать. Зато в искусственном море никогда не бывает шторма. А в любой неприятной ситуации на помощь быстро придут спасатели. Точнее, приплывут на моторной лодке. Да-да, мы

0: Словарь современного города.
1: К ней стремятся, за нее борются, ее боятся. Власть. Феномен власти в исторических аспектах и современном контексте. Структуры, лица и организации. Элиты и их цели. Как функционирует эта глобальная система? Глубинные механизмы тайной и явной власти исследует Олег Яновский в программе «Методология власти». Сегодня в 8 вечера на радио «Звезда».
2: «Благие дела» — совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
3: Костя всегда был активным и выносливым, поэтому своим главным увлечением выбрал спорт. Уже много лет он занимает позицию вратаря футбольной команды. Постоянные игры, победы, крики болельщиков, жизнь ребенка била ключом. Никто и не думал, что вскоре здоровый с виду мальчик окажется в больнице. Обычная температура стала первым симптомом рака крови. Из-за генетической поломки Костю отнесли к группе высокого риска. Борьба с онкологией длится больше года. За плечами ребенка интенсивная химия, пункции кожи, костного мозга и бессонные ночи в реанимации. Стойкости мальчика может позавидовать даже взрослый. Однако теперь Косте как никогда нужна поддержка. Для продолжения лечения требуется курс иммунотерапии. Стоимость препарата превышает 3 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Коршунова Константина. Вместе мы справимся.
2: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 6 вечера в Москве, в студии Максим Челиков. В Крымском районе Краснодарского края после прорыва дамбы на реке Кубань общая площадь затопления достигла 10 тысяч гектаров. Ширина размыва увеличилась до 100 метров. Стихия полностью уничтожила урожай на 5 тысяч гектаров. Жители затопленных поселков экстренно эвакуированы, еще в 2 активно готовятся к отселению. В муниципалитете введен режим чрезвычайной ситуации. Министр иностранных дел Сергей Лавров ответил на вопросы журналистов на пресс-конференции по итогам переговоров в Москве с турецким коллегой Хаканом Фиданом. Глава МИД России, например, заявил, что Евросоюз может развалиться в случае, если туда вступит Украина.
2: Евросоюз все свои конструкции в сфере укрепления безопасности выстраивает против Российской Федерации. И это вот с точки зрения наших интересов. Подключение Украины в Евросоюз будет, безусловно, использоваться теми, кто хочет его милитаризировать. Тем более сам Зеленский неоднократно говорил, что он готов возглавить европейские вооруженные силы. Что-то близкое к этому он произносил. Ну, а с точки зрения внутренних проблем Евросоюза, ну, может, и неплохо, чтобы туда Украина вступила, они тогда просто развалятся.
1: Сергей Лавров также отметил безразличие генерального секретаря НАТО Марка Рютте ко мнению США о неприемлемости вступления Украины в Североатлантический альянс. Лидеры так называемой «большой семерки» на саммите во Франции договорились усилить санкционное давление на Россию, сосредоточив внимание на нефтяной и газовой сферах. В Москве уже заявили, что справятся с новыми ограничениями, отметив неспособность Запада признать провал своей санкционной политики. Во вторник также стало известно, что новые ограничительные меры против нашей страны вводят Британия и Канада. Китайская компания DeepSeek привлекла 7 миллиардов 400 миллионов долларов в первом раунде финансирования. Ее оценка достигла 50 миллиардов, что сделало стартап самым дорогим в сфере искусственного интеллекта в КНР. Основатель Лян Финхэн вложил собственные 3 миллиарда. Среди инвесторов оказались и крупнейшие корпорации. Средства теперь направят на развитие исследований и вычислительной инфраструктуры для нейросетей. И о погоде: в среду в Москве кратковременный дождь и до 17 градусов, в четверг преимущественно без осадков и до 18 тепла, сейчас в столице плюс 17. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Кто никогда не совершал ошибок, тот никогда не пробовал что-то новое.
4: Случайные открытия в науке и в жизни. Новые исторические заметки. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: пройдут столетия, и наши праздники.
1: И каждому дано яблоко.
2: Если звезды забегают, значит, кому-нибудь тут.
3: Пред нами огромные разнообразные работы.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Здравствуйте! Это программа «Исторические заметки» на радио «Звезда».
6: Все с детства понимают, что то-то и то-то невозможно. Но всегда находится невежда, который этого не знает. Вот он-то и делает величайшие открытия.
5: Сегодня мы будем говорить о случайных открытиях в науке и в жизни. Стоит признать, что большинство научных достижений были сделаны людьми, как бы это помягче, неуклюжими и рассеянными. Кто-то что-то не с тем смешал, не то подогрел, не так охладил, и готово. Нобелевская премия в кармане. Вот, к примеру, Вильгельм Рентген. Вроде бы образованный человек, пытливый ум. В 1895 году, только ради праздного любопытства, он положил свою руку аккурат перед электронно-лучевой трубкой, после чего увидел ее изображение на фотопластинке. А там, мама дорогая, видна буквально каждая кость, даже самая маленькая. Так мы узнали о рентгеновских лучах. Да, не зря Александр Пушкин говорил: «Случай – бог-изобретатель».
7: Есть что рассказать. Программа об открытиях и изобретениях.
8: Пенициллин. Люди, непосвященные, далекие от науки, не могут понять глубину и красоту, когда в питательной среде растут очаровательные, золотистые, гноеродные стафилококки. Александр Флеминг понимал это. Красота была ему совсем не чужда. Был, конечно, маленький недостаток, но ведь кто не без греха? Флеминг был довольно неряшливым. Наука полностью поглощала его. И, например, мыть лабораторную чашку он шел только после того, как не оставалось под рукой ни одной чистой.
9: Непорядок.
8: В августе 1929-го Флеминг уехал на отдых. Ну, в отпуск. Естественно, бросил в лаборатории все, как и было. Так, сдвинул в сторону и все. Вот тут и начинается череда удивительных, почти детективных случайностей. Под лабораторией Флеминга располагалась другая лаборатория. Там выращивали плесневых грибков, ну, в том числе и очень-очень редких. Именно к такому редкому виду и относился пенициллин. И это первое.
9: Скажите, пожалуйста.
8: Флеминг знал, когда уезжать в отпуск в Лондоне, похолодало, и плесень у соседей начала быстро расти. Вдруг погода резко изменилась. Настало потепление, а это уже самые лучшие условия для размножения бактерий. Вернувшись из отпуска, ученый стал последовательно исследовать все чашки. Вдруг какая интересная гадость выросла, а она ведь таки и выросла. Более того, неизвестно, каким образом проникший нежный грибок пенициллин жестко угнетал, это по-научному, а по-простому просто убивал красивых золотистых стафилококков. Все дальнейшее было, с одной стороны, делом техники, а с другой – большой работой. Выделенное вещество было названо в честь родителя – пенициллином. И было установлено, что оно не только лечит многие заболевания, но, что очень важно, не калечит ничего здорового. То есть полезные бактерии не трогает. А что вызывают стафилококки? Ну, известно что. Пневмонию, скарлатину, дифтерию, менингит и много еще чего цветного. Вот так был рожден первый в мире антибиотик.
9: Ну и дела.
8: А дальше немец Чейн и австралиец Флори включились в дело. Они научились извлекать из плесени и производить пенициллин в промышленных масштабах. И во время Второй мировой войны организовали в США грандиозное его производство. Например, чаны, в которых все выращивали и делали это лекарство, были с трехэтажные дома. Война торопила. И результаты не заставили себя ждать. Главный – десятки тысяч спасенных на войне раненых. Кстати, пенициллином лечат и до сих пор. Остальное, ну, например, Нобелевская премия, 26 медалей, 25 почетных степеней, членство в 89 академиях и научных обществах. Это было красиво, как и очаровательные, золотистые, те, которых пенициллин победил.
7: Да, есть что рассказать.
5: Продолжаем наш рассказ.
10: Когда я проснулся на рассвете 28 сентября 1928 года, я, конечно, не планировал революцию в медицине своим открытием первого в мире антибиотика или бактерии-убийцы. Но я полагаю, что именно это я и сделал.
5: Любопытно, что другое свое открытие Флеминг также сделал совершенно случайно. Ученый был простужен, внезапно чихнул, все безобразие из носа попало в чашку Петри. Это такой специальный лабораторный сосуд. И полностью уничтожило колонию бактерий. Так был открыт лизоцим – антибактериальный фермент, вырабатываемый человеческим организмом. Будь здоров, парень. Спасибо, что вовремя чихнул.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Продолжаем наш разговор.
6: Тот, кто совершает открытие, видит то, что видят все, и думает то, что никому даже в голову не приходит.
5: Что ж, очень даже точно сказано. И вот что увидел, придумал в 1956 году американский медик Уилсон Грейтбач. Еще один любознательный ученый-неряха. Он занимался разработкой особого механизма, записывающего удары человеческого сердца. Все бы хорошо, но наш герой установил в свою чудо-машину совсем уж неподходящий для этого резистор и вскоре обнаружил, что устройство производит некие электрические импульсы. Добрый день! Так на свет появился первый в мире кардиостимулятор. И таких примеров множество.
7: Дело техники.
11: Как изобрели застежку-липучку? Однажды швейцарский инженер и опытный изобретатель Жорж де Местраль вернулся с прогулки, облепленный семенами репейника.
12: Бах-та!
11: Другой бы расстроился, а инженеру стало интересно, как же у репейника получается так цепко держаться за одежду. Рассмотрев растение под микроскопом, Местраль заметил: иголки заканчиваются крохотными крючками.
12: О-ля-ля, кроше!
11: Они-то и цепляются за нити одежды. Где же эта цепкость может пригодиться, подумал Местраль. Мысль эта не давала изобретателю покоя, пристала как репей. Решение пришло через несколько недель. Можно сделать застежку, которая заменит непослушные, надоедливые пуговицы. Две текстильные ленты. На одной войлок, на другой полоска нейлона. С маленькими крючками. Как только одна лента касается другой, крючки крепко цепляются за войлок. Изобретенную застежку де Местраль назвал «велкро». Это сокращенно от французских слов «велюр» – «бархат» и «кроше». Крючок. А в русском языке плотно закрепилось название «застежка-липучка». Благодаря изобретению Жоржа де Местраля теперь не надо лишний раз возиться с пуговицами. Совмещаем, прижимаем, остальное
7: – дело техники.
5: Продолжаем наш рассказ. Ничего не искал, но случайно нашел. Так совершаются многие научные открытия. Но бывает и наоборот. К примеру, в 1669 году гамбургский алхимик Хеннинг Бранд настойчиво занимался поиском философского камня. Тоже мне Гарри Поттер. А что в результате? Он открыл белый фосфор. Что ж, и на этом спасибо.
13: Это история о маленькой, но очень храброй девочке Милане. Милана была долгожданным ребенком, настоящим счастьем для своей семьи. Она росла улыбчивой и здоровой девочкой. Но в 7 месяцев случилось страшное. Внезапно голова начала стремительно увеличиваться. Счет шел на минуты. Экстренно установленный шунт спас Милане жизнь. Это оказался страшный диагноз – опухоль головного мозга. Милана прошла тяжелое лечение и в 2025 году победила рак. Сейчас девочке жизненно необходима восстановительная терапия стоимостью 2 миллиона 520 тысяч рублей. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Жигульской Милане. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
14: Реклама. В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО – это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
15: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
4: Вы слушаете «Исторические заметки» на радио «Звезда».
5: Продолжаем наш разговор о случайных открытиях в науке и в жизни.
6: Человек не может обнаружить новые океаны, если он не имеет смелости потерять берег из виду.
5: Наш следующий герой, история не сохранила его имени, моря, океаны не искал, берега не путал. Он просто-напросто кое-что забыл, после чего открыл нечто. Нам с вами на пользу. Приятного аппетита!
16: Когда есть сыр, но нет в нем дыр, то это непонятный сыр. Где сыра нет, а дырки есть, там этот сыр успели съесть. Это такой стишок. Немного забавный, наивный, можно сказать, детский. Спрашивается, при чем здесь география? А вот смотрите. Голландский, пошехонский, угличский, костромской, швейцарский. И все это сыр, причем географически обозначенный по месту жительства, вернее, по адресу производства, если не подделка, конечно. Или вот, например, сыр Рокфор. Его ведь не просто так назвали, а в честь одноименного города. Да вот только какого именно? Во Франции, к примеру, есть коммуна Рокфор-сюр-Сюльзон, что на юге страны в департаменте Аверон. Почти 700 жителей этой вроде бы совсем маленькой деревни имеют непосредственное отношение к сыроварению. Однако есть ведь еще французская провинция Руэрк, и целый город Рокфор в ней расположенный. Помимо всего прочего, существует также коммуна Рокфор в южном департаменте Жер. Местное население этих регионов с полной ответственностью утверждает, что знаменитый сыр делают только у них. Что-то я запутался совсем, кто прав, а кто обманывает, непонятно. Да это и не важно. Ясно одно, происхождение знаменитого сыра Рокфор объединяет сразу несколько факторов. Горы, пещеры, овцы, плесень, девушка и одна и та же романтическая история. Вот она. Однажды молодой пастух выгуливал в Альпах отару овец. Притомился паренек, зашел в пещеру подкрепиться, а из еды всего-то кусок черного хлеба да овечий сыр, а пещера влажная, мокрая, зеленью вся заросла. Брр. И вдруг мимо той пещеры сама Клаудия Шифер прошла. А может, даже Синди Кроуфорд. Да, пастух ее, понятное дело, увидел и бросился вдогонку. Хотел, видимо, спросить, где находится Нофилет. Не догнал. Примерно через месяц вернулся он в ту самую пещеру и увидел, что его бывший завтрак изменился. От черного хлеба к сыру потянулись нити голубоватой плесени. Юноша, конечно же, удивился, но он был голоден. Отрезав маленький кусочек, парень решил попробовать заплесневатый сыр на вкус. И, о боги, это было восхитительно! Именно так, согласно легенде, появился на свет знаменитый овечий сыр Рокфор. Но в какой именно пещере и в какой именно коммуне Франции он был случайно изобретен? Вот где? Да нам-то какое дело? Главное, что Рокфор есть, и самое главное, что Рокфор будут есть. Истории с географией.
10: Бросай якорь. Все, приплыли.
4: Исторические заметки.
5: Продолжаем наш разговор.
6: Человек, никогда не совершавший ошибок, никогда не пробовал ничего нового.
5: Что ж, прав был Эйнштейн. Вот и наш следующий герой, немец Константин Фальберг, ошибок насовершал. Просто мама не горюй. И эта самая мама, видимо, не научила сынулю руки мыть перед едой. А сынок в это время изучал как раз каменноугольные смолы. Во время обеда он сел за стол весь грязный и перепачканный, как черт. Попробовал для начала булочку, которая показалась ему почему-то очень даже сладкой. Как там гласит народная мудрость? Пересолил, значит, влюбился? А если пересластил, тоже влюбился? Неужели мама влюбилась, подумал Фальберг, перекрестился и побежал в лабораторию. Там он облизал все-все чашки, колбы и даже пробирки. И нашел, сахарин нашел. Умница такая.
10: Есть что рассказать. Программа об открытиях и изобретениях. Микроволновая печь.
17: В 1942 году американский инженер Перси Спенсер работал на электронную компанию, которая проводила испытания магнетронов, мощных генераторов электромагнитных колебаний, приводивших в действие радарные системы армии США. Однажды Спенсер слишком близко подошел к вакуумной трубке магнетрона. В этот самый момент инженер решил почему-то полакомиться шоколадкой. Он опустил руку в карман брюк и обнаружил, что шоколадный батончик превратился в пастообразную массу. «Неужели в помещении так жарко?» – подумал Спенсер, вытер пот со лба, и тут его осенило. Он бросился в буфет, купил там кукурузных зерен, поднес их к магнетрону, и через пару минут по лаборатории разлетелся свеженький попкорн, как в кинотеатре.
18: «Ну, голова! Голова!»
17: Перси Спенсер догадался, что короткие электромагнитные волны способны на молекулярном уровне вызывать те же самые процессы, что и обыкновенный подогрев пищи на костре. Спенсер позвал коллег и предложил им провести небольшой эксперимент. Он взял яйцо куриное, положил его у магнетрона, после чего спрятался за спинами товарищей, прекрасно понимая, что сейчас произойдет. Получив облучение мощностью 10 киловатт, яйцо взорвалось на глазах изумленной публики.
18: «Скажите, пожалуйста».
17: Через несколько дней Спенсер сделал небольшой металлический ящик с отверстием. В него он вставил магнетрон, после чего поместил рядом с ним продукты, включил радиолокатор и стал ждать. Как и предполагал инженер, температура пищи начала стремительно расти. Так была изобретена первая в мире микроволновая печь.
18: С этого места поподробнее.
17: Все бы хорошо, но оказалось, что мощность, выделяемая магнетроном, не поддавалась какому-либо регулированию. Микроволновка с легкостью подогревала горстку зеленого горошка или рождественскую индейку, но за одно и то же время. И если с индейкой все было нормально, то горошек-то превращался в зеленоватого цвета жижу. Тогда Спенсер предложил регулировать подачу мощности за счет периодического отключения магнетрона. К примеру, подогрел пищу ровно минуту, выключи магнетрон и проверь, что там с едой.
8: Если готово, ну, тут приятного аппетита. А не готово, грей дальше. Этот метод регулировки микроволновых печей не претерпел никаких изменений до настоящего времени. За что Перси Спенсеру большое, человеческое спасибо.
7: Да, есть что рассказать.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Продолжаем наш разговор. Однажды, работая с нитроглицерином, который отличался крайней нестабильностью, Альфред Нобель случайно уронил пробирку из рук. Бац! И все потекло. Но взрыва не последовало. Вылившись, жидкость впиталась в древесную стружку. Ею, кстати, был устлан пол лаборатории. Именно так Нобель понял. Нитроглицерин необходимо смешивать с инертным веществом. И получится что? Правильно, динамит.
19: Шведский химик Альфред Нобель – выдающийся ученый второй половины XIX века. Знаменитый создатель динамита, гремучего студня, детонаторов, бездымного пороха и других взрывчатых веществ имел еще более 350 патентов на собственные изобретения. При этом неутомимый исследователь занимался не только научной деятельностью. Именно Нобель наладил промышленное производство динамита. 93 завода в 20 различных странах выпускали продукцию по патентам своего владельца. Вот какую историю любил рассказывать Альфред Нобель.
20: «Узнал я, что кухарка моя замуж собирается. По такому случаю подарок полагается. Что ж, говорю, к свадьбе получить хочешь?» А она девушка скромная была и попросила подарить ей столько денег, сколько я зарабатываю за один день. И всего-то, вот думаю, удивила. А самому даже интересно стало, и сколько ж я зарабатываю за один-то день. Сел считать. Да, обещание я выполнил. Подарок к свадьбе сделал. Только потом уволилась моя кухарка и больше никогда и нигде не работала.
19: 27 ноября 1895 года в Париже известный изобретатель и предприниматель Альфред Нобель подписал необычное завещание. Основную часть своего огромного состояния он передал на учреждение специального фонда, предназначенного для выплаты ежегодных премий тем, кто приносит наибольшую пользу человечеству. Сегодня это самая авторитетная международная премия. Она носит имя своего создателя, выдающегося ученого, академика Шведской академии наук Альфреда Нобеля.
7: Продолжение программы «Исторические заметки» слушайте через несколько минут.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 18:30 в Москве, в студии Максим Челиков. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что силы противовоздушной обороны сбили над Московской областью 86 украинских дронов. В результате ночной и утренней атаки пострадали 6 человек, включая ребенка в Воскресенске. Падающие обломки беспилотников серьезно повредили жилые дома, строящиеся объекты и административные здания в нескольких муниципалитетах. На местах уже работают экстренные службы. Всем пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. В Казани готовится к проведению саммита «Россия – Ассоциация государств Юго-Восточной Азии» – АСЕАН. Планируется принять 4 документа – Казанскую декларацию, комплексный план действий на ближайшие годы и совместные заявления по энергетике и культуре. Прибудут лидеры Брунея, Филиппин, премьеры 7 стран. Саммит откроет президент России Владимир Путин и президент Филиппин Фернандо Маркос-младший. По завершению пройдет совместная пресс-конференция. Владимир Путин учредил премию имени лингвиста Ларисы Вербицкой, пишут РИА Новости. Награда проявится к 90-летию со дня рождения выдающейся ученой, исследователя русского языка. Правительство утвердит официальное положение о новой премии. Также при Российской академии образования скоро откроют крупный просветительский центр имени Вербицкой. 5-й международный конкурс молодых пианистов до 16 лет проходит в Москве. В нем участвуют музыканты разных стран – из Китая, Кореи, Хорватии, Белоруссии и даже Австралии. Подробности в эфире телеканала «Россия-1» рассказал художественный руководитель конкурса Денис Мацуев.
2: Если сейчас мы взглянем на афишу наших самых знаменитых залов и самых известных залов в мире, мы видим, что русские имена – это гран-пьяновцы, если мы говорим вот это поколение, которым сейчас 25-26 лет, когда еще был, когда они были 10 лет назад. Они остаются на сцене, они растут, и они помнят, что их большой творческий путь, большая карьера началась на гран-пиано.
1: Все пианисты прошли предварительный отбор. Они выступают сольно и в сопровождении оркестра. По итогам жюри определит 5 лауреатов. Один получит гран-при «Рояль». На ВДНХ открылась выставка «Культурный код народов России», организованная центрами «Мои документы» и главархивом Москвы. Посетитель увидит народные костюмы, кухонную утварь и предметы быта со всей страны, а также работу художников. Экспозиция создана в рамках проекта по сбору исторических артефактов. Выставка продлится до 16 июля, а небольшие аналогичные стенды открылись и в других офисах столицы. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Стратегия нашего завтра. Стратегия нашей безопасности. Задачи, вызовы, цели, вопросы актуальной повестки и готовые решения. В программе Анны Шафран «Стратегия национальной безопасности». Сегодня после 7 вечера на радио «Звезда».
4: Реклама. Звезды телевидения. У подножия Останкинской башни в их честь загораются памятные знаки. Галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни и в эфире телеканала «Звезда».
5: 6+.
6: Телефон для размещения рекламы. 645-92-89. Код Москвы 495.
7: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
8: Продолжаем наш разговор о случайных открытиях в науке и в жизни.
9: Даже величайшие гении приходят к своим открытиям не без помощи окружающих, которые умом и не блещут.
8: В 1903 году французский художник, композитор и писатель Эдуард Бенедиктус нечаянно уронил стеклянную колбу и с удивлением заметил, что она не разбилась, а всего лишь треснула. «Не понял», — подумал ученый и стал разбираться. Выяснилось, в стекляшке хранился так называемый коллодий. По-научному — эфирно-спиртовой раствор нитрата целлюлозы. Прости господи. Жидкость из колбы испарилась. Однако на внутренней поверхности стекла осталась тоненькая такая пленка. Вот она-то и предотвратила появление осколков. Так родилось небьющееся стекло. Молодец? Молодец! Только что же вы все время что-то роняете, ребята, а? Правда, бывает и совсем иначе.
5: есть что рассказать.
8: Программа об открытиях и изобретениях.
10: Законы Ньютона. Действие равно противодействию. Этот закон Ньютона мы вспоминаем, когда начальник начинает нас ругать. И нам работать, ну, в общем, совсем не хочется. А Ньютону хотелось? Наверное, нет. Но яблоки заставили, так и сыпались на голову. Только в саду присядет — бац, получил. На другое место перейдет — и там тоже бац. Как тут отдохнуть-то нормально? Мысли сами так и лезут.
11: Ох, и не говори.
10: Земля притянула яблоко — закон всемирного тяготения. Но третий закон Ньютона гласит, что действие равно противодействию. Что ж, и яблоко притянуло землю. Ответ однозначный. Да, притянуло. Но только на очень маленькое расстояние, ну что-то около радиуса атома. А если вырваться за пределы, так чтобы ни Земля не притягивала ничего, тогда можно кинуть яблоко в космосе, например. Оно и полетит, и будет равномерно двигаться по прямой. Равномерно, ровненько. И это уже первый закон Исаака. Ньютона так звали. И жил он во второй половине 17-го, первой четверти 18 века. Сейчас среди ученых идут большие споры о том, могут ли яблоки вообще способствовать пробуждению гениальности. Некоторые утверждают, что это зависит от сорта яблока.
11: А вот отсюда поподробнее.
10: Злые языки сразу стали утверждать, что в Ньютоновском саду росла крупная антоновка, но мы-то знаем, что это не так, потому что ускорение движущегося тела прямо пропорционально силе, которую к нему приложили. Интуитивно это понятно: сильнее двинул — сильнее полетело. Но ускорение еще и обратно пропорционально массе. И это ясно. Легкое улетело бы дальше, а очень тяжелое отбило бы пальцы ног. И от сорта яблок это не зависит. Ускорение равно сила, деленная на массу. Второй закон Ньютона. Закона получилось всего три. Ньютон один.
11: Голова.
12: Голова?
10: Эти законы получили название законов механики. Они и до сих пор применяются. Повсеместно. От полета в космос до досуга автомехаников после работы. Потому что законы эти фундаментальные. А Ньютона до сих пор считают чуть ли не самым гениальным ученым всех времен и народов. Но мы-то знаем, в чем дело. Просто в семье мелкопоместных дворян, в которой он родился, был очень хороший яблоневый сад. Судя по всему, экологически чистый, и это доказано. Итак, вот они, законы механики Ньютона. Первый. Если на тело не действуют никакие силы, оно равномерно движется по прямой. То есть кинули — летит. Второй. Ускорение равно силе, деленной на массу. Пинок — лучшая тому иллюстрация. Третий. Всякое действие имеет противодействие, равное по силе и направленное навстречу. Тут уж сами решите, что это напоминает.
5: Да, есть что рассказать.
7: Исторические заметки на радио «Звезда».
8: Продолжаем наш разговор. Колумб, как известно, искал загадочную и таинственную Индию. А открыл на нашу голову сами знаете что. Получается, научные достижения, пусть и географические, можно совершать без всяких там падений и разбиваний пробирок и никому не нужного подогрева. С этим категорически был не согласен американский химик Рой Планкетт. В свое время он работал над созданием нового перспективного вещества для холодильного оборудования – фреона. Для этого он хранил специально опытное газовое сырье в особых баллонах, плюс там же был еще и сухой лед. Однажды один контейнер вскрыли, чтобы проверить, ну как там, все ок, нет? А тут, опаньки, газ из баллона не пошел. А рядом, то есть внутри контейнера, произошла так называемая полимеризация. Появилось вдруг некое белое вещество, внешне схожее с воском. Планкетт исследовал свойства непонятного полимера и обнаружил, что новый материал устойчив к воздействию тепла, химически неактивен и очень скользок. Так на свет родился тефлон. Но не все, повторяюсь, далеко не все открытия были сделаны по воле случая. При этом ко многим своим научным достижениям ученые относятся даже с юмором. Иногда это откровенный сарказм. Что ж, они, видимо, что-то знают, но никому об этом не говорят.
0: Человек в кадре. История одной фотографии.
4: 2011 году в интернете появился необычный снимок. Альберт Эйнштейн на велосипеде пытается как можно дальше уехать от ядерного взрыва, который отчетливо виден на заднем фоне. Да, всемирно известный ученый был человеком незаурядным. То язык на камеру покажет, то прическу сделает а-ля мокрая щетка. Так почему бы ему на велике не прокатиться во время испытаний атомной бомбы? Многие решили тогда, что опубликованный кадр настоящий. Хотя на самом деле это всего лишь грубый монтаж, фейк. Опытный фотограф Марк Хом вспоминал.
13: Эйнштейн однажды заявил: «Я придумал теорию относительности во время езды на своем велосипеде». Эта фраза показалась мне забавной, и в 1933 году в Санта-Барбаре я попросил Альберта сесть на велосипед и проехать пару-тройку кругов. Он веселился как ребенок, а мне удалось сделать нужный снимок.
0: История одной фотографии.
4: В 1933 году об атомной бомбе не могло быть и речи. Она появилась гораздо позже. Тогда откуда позади Эйнштейна ядерный взрыв? Все очень просто. На самом деле, это еще одна отдельная фотография. Правда, сделали ее спустя почти 30 лет, в начале 60-х, на секретном полигоне в Неваде, уже после смерти великого физика. А в 21 веке оба снимка объединили и выложили в интернет. Альберт Эйнштейн действительно очень любил велосипедные прогулки. То, что он придумал теорию относительности, катаясь вокруг своего дома, скорее всего, легенда. Зато есть один документ, который не вызывает сомнений. Это письмо ученого сыну. И там есть такие слова. «Жизнь подобна езде на велосипеде. Чтобы сохранить равновесие, вы должны продолжать двигаться».
0: Человек в кадре.
8: Наша сегодняшняя программа завершена. Говорили мы сегодня о случайных открытиях в науке и в жизни. Всего вам доброго и до следующей встречи в программе «Исторические заметки» на радио «Звезда».
14: Пройдут столетия, и наши праздники,
15: и каждому дано яблоко.
16: Если звезды зажигают, значит, кому-то пусть. Пред нами огромные, разнообразные работы.
7: Исторические заметки на радио «Звезда».
17: За общую пользу, а особливо за утверждение науки в Отечестве.

Мейбридж не остановился на лошадях. Он снимал идущих людей, прыгающих кошек, летящих птиц. Ученые получили бесценный инструмент,

0: этот загадочный человек? Восточным мастером, которого ветер странствий занес в сумрачную Скандинавию? Или все-таки викингом, который вдали от родины постиг искусство укрощения металла? Мечи с клеймом Ульфберта продолжают находить. Возможно, когда-нибудь обнаружится упоминание и об их создателе. Тогда тайна средневекового кузнеца будет раскрыта.
1: Тайное и неизведанное. Что вы говорите?
2: Пилот. С тех пор, как небо захватили самолеты, у любого мальчишки нет-нет, да и появляется мысль пойти в авиацию. Взлеты, посадки, красавцы-лайнеры и уникальная возможность увидеть планету из кабины экипажа. Красота! Прежде чем записываться в летное училище, выясним, что общего у слов «пилот» и «весло». Кто-то сейчас наверняка воскликнул: «Да вы с ума сошли! Небо и вода! Что их связывает?» Вообще-то все довольно просто. Слово «пилот» появилось задолго до начала эры воздухоплавания. В итальянском языке так называли лоцманов. Некоторую преемственность проследить нетрудно. Задача пилота в авиации – не только управление воздушным судном, но и соблюдение маршрута. Но вернемся к истории слова. Итальянское «пилота» тоже появилось не на ровном месте. Народ другой страны, освоивший Средиземное море, Греции, еще раньше придумал слово «педотес». Это все тот же лоцман или, если хотите, рулевой. Тот, что занимает место на корме и управляет лодкой, проводит судно мимо отмелей и подводных рифов. А делает он это с помощью специального весла, которое называется «педон». В русском языке пилоты-лоцманы появились еще в 19 столетии. И развитие авиации, конечно, внесло некоторую путаницу. Тут море, там самолеты, ерунда какая-то. Выход нашел поэт Велимир Хлебников, придумавший наш отечественный синоним к слову «пилот» – «летчик». Но это совсем другая история.
1: Да что вы говорите?
3: Уровень воды в реке Урал,
4: Центральный банк области, сохранил
3: на Крымском мосту.
4: Российские космонавты совершили
5: государство выдумывали проект о возможном продлении.
6: Каждое утро все сообщают, что происходит. Радио «Звезда» разбирается, почему это произошло. Каждое утро с 7 до 11. В актуальной повестке мы находим историю, рассказываем ее, объясняем причины случившегося.
7: 1950-й. Название города Пермь.
8: Александр Фадовский, Константин Симонов.
1: Утро на радио «Звезда».
6: История страны, люди, наука и культура. Каждый час 6 репортажей, 4 выпуска новостей. Познавательные программы и рубрики. Все это «Утро на радио «Звезда» пробуждает интерес и вооружает знаниями.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. После атаки ВСУ и пожара утрачено более 90% полотна панорамы обороны Севастополя 1854-55 годов. В музее уточнили, живопись уничтожена безвозвратно, уцелели только металлические экспонаты. На месте проводятся противоаварийные работы. Российские официальные лица назвали удар варварским актом ВСУ, предложив представителям ЮНЕСКО лично оценить масштабы разрушения уникального культурного наследия. Юбилейный саммит «Россия-АСЕАН», посвященный 35-летию отношений, пройдет в Казани с 17 по 19 июня. Участники обсудят евразийскую интеграцию и глобальные проблемы. Владимир Путин проведет двусторонние встречи с лидерами стран и совместно с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом выступит на пресс-конференции. Также в рамках мероприятия состоится деловой форум при участии бизнесменов из Китая, Объединенных Арабских Эмиратов, Турции и Киргизии. Известно, что товарооборот сторон в АСЕАН уже превысил 22 миллиардов долларов. Запад пытается вернуть себе роль гегемона, решать все и за всех. И в этом видна тенденция к возрождению нацизма. Об этом заявил Сергей Лавров. Министр иностранных дел выступил на пресс-конференции по итогам переговоров с турецким коллегой.
2: В Европе уже на все лады говорят о том, что нужно вернуть Германии былую военную мощь, чтобы она снова стала иметь сильнейшую армию в Европе. Нацистские вот эти тенденции, они, конечно, особенно активизируются и с тем, что режим Зеленского, не стесняясь, без всяких экивоков, проводит открытую политику реабилитации преступников нацистских, реабилитацию нацистской идеологии. Европа под эти его конкретные действия, возмутительные, с аплодисментами заявляет, что Зеленский защищает европейские ценности. Все это явка с повинной, саморазоблачение.
1: Сергей Лавров также говорил о том, что Евросоюз стремится стать отдельным военным блоком и выстраивает все свои конструкции по укреплению безопасности против России. Канада расширила антироссийские санкции, внеся в черный список финансовые структуры. Под новые ограничения попали, например, Московская и Петербургская биржи. Дополнительные рестрикции коснулись страховых организаций и энергетических проектов государственной корпорации «Росатом». Ранее аналогичные меры против российских торговых площадок уже ввели в Вашингтоне и в Лондоне. И о погоде. В среду в Москве кратковременно дождь до 17 градусов, в четверг преимущественно без осадков и до 20 тепла. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Стратегия нашего завтра. Стратегия нашей безопасности. Задачи, вызовы, цели, вопросы актуальной повестки и готовые решения. – В программе Анны Шафран «Стратегия национальной безопасности». Слушайте через несколько минут на «Радио Звезда».

0: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Здравствуйте, друзья, это Радио Звезда. Сегодня с нами Дмитрий Соин, ветеран спецслужб и специалист по информационно-психологическим операциям. Дмитрий, приветствуем вас.
2: Приветствую слушателей.
1: Традиционно начнем с того, что происходит на молдавском направлении, поскольку это такая точка кипения, где, как выразился недавно бывший президент Молдавии Игорь Дадон, пытались наши не партнеры, враги, противники открыть против нас второй фронт. Но давайте обо всем поподробнее поговорим. Евросоюз официально начал переговоры о вступлении, собственно, в свой состав с Молдавией и Украиной. Об этом объявила еврокомиссар по расширению Марта Кос. Уточнила, что первый переговорный кластер планирует сейчас открыть, а остальные 5 в июле. Полное членство, сказала Кос, станет возможным только после выполнения всех требований. Но единогласия среди стран ЕС по-прежнему нет. Интересно, что в Венгрии вроде бы случились преобразования, связанные с уходом предыдущего настроенного положительного отношения России премьера Виктора Орбана. А тут накануне глава МИД Венгрии Анита Орбан пригрозила остановить открытие первого кластера для Киева, если тот не выполнит двусторонний договор, закрепляющий права венгров в Закарпатье. Потому что Киев решил законопатить вообще в принципе представителей всех национальностей, помимо щерых украинцев. При любом отступлении Украины от этих обязательств процесс автоматически приостанавливается. Это сказали в Венгрии. Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна констатировал, что открыть все кластеры прямо сейчас нельзя именно из-за нежелания Будапешта двигаться быстро. Ну и добавил, что в процесс неизбежно вмешается и внутриполитическая ситуация. В следующем году немало выборов предстоит. Но это, естественно, только усилит напряженность в отношении процесса, который начат. Давайте об этом вначале поговорим поподробнее.
2: Это всего лишь продолжение той логики, которая закладывалась в качестве базиса гибридной войны против России. Гибридной войны, которая все отчетливее и явственнее перерастает в Третью мировую войну. И вот я часто думаю над тем, как можно оценивать те или иные экспертные заключения по поводу, будет там Молдавия в Евросоюзе или нет, и то же самое Украина, есть, несомненно, с точки зрения права и философии изначального Евросоюза непреодолимые препятствия для вступления и Молдовы, и Украины, и сейчас вот Армения туда рвется. Это непреодолимые препятствия с точки зрения вот той чистой, формально непорочной европейской идеи «давайте объединимся, у нас есть общие ценности». Это демократия, это рыночная экономика, это все виды либерализма, все виды понимания и терпимости, на основании чего во многом они когда-то объединялись. Но вся эта философия ломается об одну реальность, мрачную, темную и при этом доминирующую. Евросоюз больше не Евросоюз. Это военно-политический блок, который прикрыт вывеской Европейского Союза. Они могли называться и кочегаркой, и столярной мастерской, и как угодно. Это не важно, потому что вывеска всего лишь вывеска. Это наполнение, которое давным-давно трансформировало ЕС, значит, военно-политическую организацию, направленную конкретно против России. И вот эта направленность есть залог и гарантия того, что, несомненно, и Молдова, и Украина там окажутся. Их примут, и все вот это бление из Будапешта, еще из каких-то там маленьких стран, оно будет проигнорировано, потому что будет поднята трубка, и милая Аните Орбан будет сказано: «Анита, кыш с базара. Значит, если вы будете препятствовать, не получите это и вот это на миллиарды долларов». Понятно? Закрыли рты, двигаемся вперед. Почему, по сути, неизбежно принятие диктатур в состав Евросоюза? Потому что Евросоюз разворачивается как военная сила против Российской Федерации, и нужны новые территории, где будут размещены базы, логистические центры. Как мы уже поднимали вопрос, там в той же Молдове производство БПЛА, склады, значит, пути подвоза боеприпасов и войск в сторону Украины. И в контексте этого мы, с одной стороны, конечно, можем сказать, что эти квазиобразования будут приняты, но приняты уже не в Евросоюз. Они будут приняты в военно-политический блок. И если Украина уже горит в топке войны, то следующими в топку войны будут брошены Молдова. И судя по тому, что вот почитываю на досуге, в Армении уже готовятся некие натовские там учения или камлания, как угодно это назовите. Значит, и Армения, возможно, и вероятно будет брошена в эту же топку. И, следовательно, надо исходить из этого. Я бы даже предложил, вот у нас есть такая тема, мы постоянно стремимся подсказать Западу, как им лучше жить. Мы все эти годы потратили на объяснение Западу, как плохо отказаться от нашей нефти, газа, как отвратительно отказаться вообще от очень выгодного сотрудничества с Россией. Какое же это безобразие! И почему вы не хотите у нас брать то, что мы вам готовы по дешевке отдавать? Это были посвящены миллионы программ, сотни и тысячи людей об этом говорили. Вопрос, а почему мы это им должны давать? На фоне того, если у Запада есть стратегическая цель, это демонтировать текущую социально-политическую систему в России и устранить от власти нынешнюю патриотическую элиту и привести, значит, коллаборационистов к власти. Почему мы так стонем и переживаем по поводу Евросоюза? Надо исходить из логики войны. К сожалению, мы вошли в логику войны, и все решения принимаются как бы в рамках этой концепции.
1: Ну вот, к слову сказать, тут накануне вышла совершенно замечательная статья в российской газете помощника президента и председателя морской коллегии Николая Платоновича Патрушева. Так и называется «Когда война на пороге».
2: Вот.
1: Вышла она накануне 85-летия начала Великой Отечественной войны, 22 июня. Мы будем вспоминать эту дату. И просто потрясающие, конечно же, параллели. Сегодня мы наблюдаем относительно того, что происходило тогда, 85 лет назад. Вот Николай Платонович Патрушев очень подробно на эту тему рассуждает. Ну, в частности, например, о том, что против СССР сознательно де-факто воевала вся Европа. Мы ведь об этом вообще, в принципе, не говорили в советское время, а сегодня как-то либо не говорим тоже, либо говорим мало. Но почти половина дивизии СС комплектовалась из представителей других государств: Италия, Румыния, Венгрия, Финляндия, Словакия, Франция, Хорватия, Испания, Дания, Голландия, ряда других. Вот в статье именно об этом, в частности, говорится. Очень актуальные и важные вещи, которые для сегодняшнего дня нам необходимо, скажем так, отметить в сегодняшнем дне и переосмыслить. 11 государств участвовали в блокаде Ленинграда. Немцы, финны, итальянцы, норвежцы, испанцы, румыны, бельгийцы, голландцы, выходцы из Прибалтики. Собственно, чем это отличается от того, что происходит сегодня? То есть мы, на самом деле, со времен, мне кажется, Александра Невского постоянно воевали с Объединенной Европой. Что во времена Наполеона, что во времена Гитлера, что сегодня?
2: Дело в том, что эта публикация, она своевременна и очень проработана в контексте текущих событий. Она содержит в себе и исторические очень важные блоки, военно-стратегические, геополитические. Там вообще-то затрагиваются такие базовые понятия, которые определяют дальнейшую судьбу России и мира. И мне очень понравился исторический блок как историку. И мы неоднократно говорили, но мы-то говорим об этом как эксперты, как там какие-то люди из сферы, значит, общественной коммуникации. И когда мы называли Евросоюз четвертым Европейским рейхом, это было, ну, как бы это наши были мысли. Но когда человек такого статуса, положения и информированности в статье употребляет термин «четвертый европейский рейх», это говорит об очень многом.
1: Пауза, и мы продолжим ровно с этого момента. Это «Радио Звезда».
0: Стратегия национальной безопасности. Дирекция «Звезда Аналитика» запустила уникальную рубрику «Женщины СВО». Она зазвучит вашими голосами. Голосами миллионов женщин, которые оберегают семейный очаг, поддерживают своих мужчин на фронте преданностью, любовью и верой. Все для семьи, отечества и большой общей победы. Мы расскажем о тех подвигах, которые каждый день совершаются в тылу. Они невидимы, но бесценны. Они часть единого общего поля поддержки и вдохновения для других. Присылайте свои истории о спецоперации. Делитесь своим творчеством. Расскажите о том, что поддерживает вас в это непростое время. Истории будут размещены на площадках соцмедиа «Звезда Аналитика». Напишите нам в сообщество ВКонтакте «Звезда Аналитика» или в чат-бот телеграм-канала «Звезда Аналитикс». Ищите на латинице хэштег «Женщины СВО».
3: Это история маленького Мирона, которому всего один год. Он родился в большой дружной семье, окруженной любовью и заботой близких. Казалось, впереди его ждет счастливое детство, но все изменил страшный диагноз – острый лимфобластный лейкоз – рак крови. Течение заболевания осложнилось корью и респираторной инфекцией, что привело к тяжелым последствиям. Несмотря на все испытания, Мирон продолжает бороться. Сегодня ему необходимо продолжить лечение стоимостью 7 миллионов 220 247 рублей. Именно эта терапия может дать мальчику шанс победить болезнь и вернуться к обычному детству. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Тарасову Мирону. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела, наше будущее.
4: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
5: К ней стремятся, за нее борются, ее боятся. Власть. Феномен власти в исторических аспектах и современном контексте. Структуры, лица и организации. Элиты и их цели. Как функционирует эта глобальная система? Глубинные механизмы тайной и явной власти исследует Олег Яновский в программе «Методология власти». Сегодня в 8 вечера на радио «Звезда».
0: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Напомню, речь идет об интервью, которое накануне вышло в российской газете. Называется «Когда война на пороге». Интервью Николая Платоновича Патрушева, помощника президента России. Мы с вами остановились на историческом блоке, который затрагивается в этом интервью. Вот поразительные параллели еще раз.
2: Поразительные параллели. Дело в том, что действительно... К 1944 году, по оценкам, 57% войск ВАФНСС, это полевые войска СС, состояли из иностранных бойцов. То есть это были интернациональные подразделения СС. Я почему всегда отстаивал точку зрения на то, что Гитлер все-таки не был прямо таким узким националистом. Он пытался собрать объединенные силы Европы для того, чтобы сокрушить Советский Союз. И с точки зрения его расовых теорий, врагом номер один это было славянство. Причем он одинаково ненавидел как западных, так и южных, так и восточных славян. Почему меня удивляет поведение поляков, пытающихся разрушать и разрушающих памятники советского периода? Ведь поляки подлежали полному уничтожению либо ассимиляции, если бы победил Третий Рейх. И забыв это, поляки усердно разрушают памятники советским военачальникам и раскатывают бульдозерами кладбища советских солдат. Это вообще вопиющая история.
1: Еще одна пауза и продолжим. Это «Радио Звезда».
0: Стратегия национальной безопасности. Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: По следам интервью Николая Патрушева в «Российской газете» мы ведем беседу, напомню, для наших слушателей и зрителей. Остановились мы на поляках, но в целом, кстати говоря, если тему продолжить, славян и вспомнить о цели, в частности, Третьего Рейха, уничтожение славян, славянского населения. И сегодня, на самом деле, об этом говорится в интервью, в частности, речь об одном и том же. То есть цели, как были таковыми многие годы назад, десятки лет, так и сегодня, они продолжают оставаться актуальными. Гитлер и Гиммлер сделали ставку на сталкивание славянских народов между собой. Что сейчас разворачивается на полях специальной военной операции?
2: Да, да, история, она имеет свойство возвращаться по спирали в очень похожие ситуации. Понятно, новый этап, эпоха, но никто не сбрасывает со счетов старых таких проработанных планов по уничтожению нашей цивилизации, по ликвидации российской государственности. И это как раз и раскрывается в интервью Николая Платоновича Патрушева.
1: Я процитирую, с вашего позволения, что он сказал. «Европа опять сознательно участвует в уничтожении славянского населения, на этот раз руками украинских неонацистов. По сути, сейчас европейские неонацисты прикладывают все усилия для того, чтобы сделать из Евросоюза этакий Четвертый Рейх».
2: Конечно. Я бы вспомнил в контексте этого о Третьем Рейхе. Ведь посмотрите, Гитлеру, если берем славянский такой момент, да, славянский фактор, Гитлеру удалось расколоть европейское славянство. И как в Хорватии, так и в Словакии, так и в Сербии и так далее были неонацистские славянские подразделения, с которыми воевали антифашистские славянские подразделения. То есть партизанская война, партизанское движение в той же самой Сербии, например, подавлялось сербскими либо хорватскими фашистами, усташами, там, четниками и так далее. Вот как развивалась ситуация. И мы видим это вот повторение, ну, в новой версии, понятное дело. И тут надо отдать должное коллективному Западу. Технологии эти у них есть. Технологии у них есть. И они это способны делать. На этом фоне, несомненно, нам необходимо активно контратаковать. И нам надо стать центром притяжения славянства, мирового славянства, европейского славянства. И никто не сбрасывает со счетов тот факт, что от западных до южных славян и от южных до восточных везде существовало мощное славянофильское движение. Оно было сложным, неоднозначным, там есть противоречивые оценки этого движения, но тем не менее стремление славянских народов к объединению в ту или иную форму федерации или конфедерации существовало всегда. Соответственно, если мы берем за основу, что центром притяжения, мощным центром притяжения, имеющим под это ресурсную базу, является Россия, то почему бы нам не развивать это направление активно и настоятельно. Параллельно с этим, подтягивая под себя представителей других народов, а мы с вами это тоже неоднократно говорили, вот те слои, которые можно отнести к глубинному народу, то есть к тем людям, которые сохраняют религиозность, семейственность, духовность, значит, поддерживают традиции, которых отвращает вот этот неолиберализм, неоглобализм, значит, все эти трансгендерные, значит, аспекты и тенденции. То есть вот эти люди – это все наши потенциальные друзья и союзники.
1: В качестве лирического отступления заметим, есть очень интересные тренды, как принято выражаться, в соцсетях сегодня, которые про что? Появляются блогеры, пропагандирующие некий общий славянский язык. То есть они одеваются в национальные костюмы и пытаются объединить разные славянские языки сегодняшние путем подбора слов, понятных всем представителям славянских государств, стран. Это очень интересная тенденция. ну, абсолютно объединительная. То есть да. это такие позитивные ролики созидательного характера. И мне кажется, что это на каком-то уровне, может быть, даже пусть и неосознанном, но и есть то самое движение, о котором вы сейчас упомянули, Дмитрий. Ведь славянофильство, оно так или иначе было, потом в какой-то момент времени угасло, утихло, но я о том, что на самом деле потенциал даже сегодня и в молодежной среде каким-то стихийным образом он существует, и все это движение развивается. И как было бы хорошо, если бы мы смогли это движение подхватить. Это же и есть та самая мягкая сила, и вне всяких сомнений, я глубоко убеждена, сегодня есть большой потенциал в этих государствах, а мы знаем об этом, мы общаемся с представителями славянских государств, они к слову сказать, приходит в нашу программу, наш многополярный мир. Есть такой запрос снизу там. На самом деле это и Сербия, и Словакия, и Чехия, и много других стран.
2: Нам надо опереться в этих республиках на лидеров общественного мнения. Нам необходимо подтягивать под себя крупных блогеров, журналистов. Надо работать с научными центрами, образовательными центрами. Нам ведь никто и ничто не мешает, даже в условиях санкций, даже в сложнейшей там, геополитической обстановке, допустим, проводить, пусть даже в режиме онлайн, научные, научно-практические конференции, где как раз будут обсуждаться вопросы языка, общих, значит, корней, общей истории. И самое интересное, таких моментов, когда славяне приходили друг другу на помощь в каких-то критических, кризисных ситуациях. Ведь как минимум южные славяне своим сохранением, они напрямую обязаны России. И 500-летнее владычество Оттаманской Порты, Турецкой империи, оно, по большому счету, низводило южных славян к уровню лиц второго, третьего или даже десятого сорта. И только вмешательство России позволило вернуть балканским республикам независимость, той же самой Болгарии, которая потом нас поблагодарила хорошо, там и в Первой, и во Второй мировой войне они были в коалиции с Германией. Это вообще, конечно, парадоксальная история, но слов из песни не выкинешь. Но при этом надо отдать им должное, что одно из условий было то, что Болгария не воевала на Советском фронте, например. И болгарское посольство функционировало в Москве. Болгария не объявляла войну Советскому Союзу. Это тоже был такой интересный исторический факт. И я знаю, что есть серьезное движение русофилов в той же самой Болгарии. Оно подвергается прессингу, гонениям там со стороны спецслужб. Его лидеры привлекаются к уголовной ответственности, но, опять же, оно там есть.
1: Еще одна пауза, с вашего позволения. Это радио «Звезда». Напомню, друзья, в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь на каналы «Звезда Аналитика» и «Шафран». Здесь найдете ссылки на все наши программы и новости.
6: Новый канал Министерства обороны «Доброинформ» рассказывает обо всех гражданах и организациях, которые оказывают поддержку нашим военнослужащим в зоне проведения специальной военной операции. Истории неравнодушных людей и их добрые дела. Вся информация размещена на официальном сайте Министерства обороны, а также в телеграм-канале «Доброинформ». Там же указана контактная информация о способах передачи помощи и слов поддержки. Адрес электронной почты dobrosobakamil.ru. Единый телефонный номер для связи 117.
7: Продолжим после новостей.

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира. Это исторические и познавательные программы. Это аудиокниги. Научно-популярная и художественная литература. Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
1: Вы слушаете «Радио «Звезда». Армия и флот. Новости.
2: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Подразделения группировки войск Центра освободили населенный пункт Новый Донбасс в ДНР. Об этом сообщили в Министерстве обороны. Там добавили также, что в северо-западной части Красного Лимана штурмовики группировки войск Запад овладели за сутки 5 опорными пунктами противника и очистили от украинских боевиков 31 здание, в том числе церковь, Иверская, иконы Божьей Матери. А штурмовые группы южной группировки войск за сутки освободили от украинских боевиков 120 зданий в Константиновке. В юго-западной части города они уничтожают окруженные подразделения 28-й и 100-й механизированных бригад ВСУ. Расчет реактивной системы залпового огня «Ураган» группировки войск «Запад» сорвал ротацию украинских боевиков. Действовали на Красно-Лиманском направлении специальной военной операции. Подробнее о работе рассказал командир боевой машины с позывным «Медведь».
3: Машина это хороша, чем она накрывает большую площадь и очень помогает нашим штурмовикам при большом объеме площади поражения. Есть расчет прикрытия. Мы работаем в любое время дня и ночи. Есть приборы, БУЛАТ, обнаружение FPV, диджей, ударников. Перед работой запрашивают у разведки, нету налета на нашем направлении. Если все хорошо, мы выезжаем работать. Ну, естественно, чем быстрее мы отработаем, как бы уже все обученные люди по-быстрому отработали и быстренько уехали.
2: В этот раз 220-миллиметровыми реактивными снарядами били с дистанции более 30 километров. Мотострелки Центрального военного округа предотвратили нападение условного противника на военные объекты в Таджикистане. Учение прошло на 201-й гвардейской военной базе. По замыслу тренировки вооруженная группа условных диверсантов предприняла попытку прорыва контрольно-пропускного пункта для совершения диверсионных действий. По тревоге подняли подразделение антитеррора. Оно отработало навыки скрытного перемещения, смены огневых позиций, а также приемы армейской тактической стрельбы. Особое внимание уделяли противодействию беспилотникам с применением средств радиоэлектронной борьбы. Тренировка прошла во взаимодействии с расчетами разведывательных дронов подразделения беспилотных систем. В режиме реального времени они осуществляли контроль поражения целей и корректировку продвижения огневых групп. Министерство обороны рассказывает о героях спецоперации. Лейтенант Евгений Мошкин при выполнении боевой задачи по смене огневых позиций батареи заметил, как двигающийся впереди автомобиль был атакован ударным беспилотником. В транспортном средстве сдетонировал перевозимый там боекомплект. Офицер мгновенно среагировал, организовал оборону для предотвращения повторных атак, а сам достал раненых военнослужащих из горящей машины. Он оказал им первую помощь, а затем отвел колонну на безопасное расстояние. Выпуски новостей армии и флота на радио «Звезда» слушайте с 6:30 утра.
1: Премьера на радио «Звезда».
4: За эту книгу в 1958 году Пастернак был удостоен Нобелевской премии.
5: За значительные достижения в современной лирической поэзии, а также за продолжение традиции великого русского...
4: Но заплатил за свой успех непомерно высокую цену.
6: Не читал, но осуждаю.
4: Писателя подвергли жестокой травле, угрожали, заставили отказаться от почетной награды. На родине книга была опубликована лишь 30 лет спустя. Издательство «Вимбо» и «Радио «Звезда» представляют. Роман Бориса Пастернака «Доктор Живаго». Слушайте сегодня за час до полуночи на «Радио «Звезда».
7: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
8: Мы продолжаем беседу. С нами сегодня Дмитрий Соин, ветеран спецслужб и специалист по информационно-психологическим операциям. Подписывайтесь на его телеграм-канал «Русский ревизор». Так уж сложилось, мы сегодня с вами, Дмитрий, в частности, проводим параллели между событиями 85-летней давности и событиями сегодняшнего дня. Напомню, 22 июня, уже совсем скоро мы будем отмечать эту скорбную дату, начало Великой Отечественной войны. И в этом смысле, конечно же, не просто так. Мы вспомнили интервью Николая Патрушева, опубликованное в «Российской газете». Вот в буквальном смысле слова кажется, что повторяется история. И печально, да, что многие из нас, особенно наши европейские оппоненты, историю не помнят, забывают. Но самое главное, на самом-то деле они прикладывают все усилия для того, чтобы эту историю максимально предать забвению. Целенаправленный процесс идет. Вот если, опять-таки, к событиям сегодняшним вернуться, то, с чего мы начинали. Молдавия, в частности. Я привела слова бывшего президента Молдавии Игоря Дадона об открытии второго фронта. Пытались сделать наши противники это весной года текущего. Что он говорит, Дадон? Указывает на растущие военные риски. Украина, по его данным, возвела укрепление на границе с Приднестровьем, что может свидетельствовать о готовящейся провокации. В апреле как раз Запад и Украина пытались открыть тот самый второй фронт именно в Приднестровье. Ну и дальнейшее втягивание Молдавии в проект объединения с Румынией, по его мнению, целенаправленно ведет к дестабилизации всего региона. Ну а это и является, как он полагает, конечной целью Запада. То есть, к сожалению, жителям Молдавии скармливается история про благополучную жизнь в Евросоюзе, а на самом деле процесс ровно противоположный сейчас осуществляется.
9: Да, в контексте этого, как историк, как аналитик, я вот реально людям интересующимся очень посоветовал бы найти, перечитать интервью Николая Платоновича Патрушева. Вы объективно получите большое удовольствие и очень полезную, важную информацию. Что касается ситуация в Молдавии, это как раз продолжение нашего же разговора. Он сводится к тому, что ЕС, став военно-политическим агрессивно-русофобским блоком, он готов проглатывать все и все, кто будет стоять рядом и кого можно использовать для войны. И Молдавия тут не исключение. Такое препятствие на пути развития логистики в сторону Украины, как Приднестровье, в рамках этого проекта должно быть устранено. Поэтому те или иные события в Приднестровье, они запрограммированы. И эти события, несомненно, могут носить и такой формат пролития крови, в том числе большой крови. Здесь необходимо работать на опережение. Я считаю, что пусть это прозвучит там амбициозно или, может быть, не совсем дипломатично, но есть два сценария. Первый сценарий – это когда мы продолжим созерцать на беспрецедентные шаги Запада в Молдове, на те вещи, которые творит режим Санду. И это в итоге выльется в проблему, очень большую проблему. Либо мы все-таки подумаем над тем, как дестабилизировать этот режим, тем более режим, который держится у власти благодаря манипуляции, благодаря фальсификации выборов. То есть это режим условно легитимный.
8: Но это вообще диктатура.
9: Это реальная диктатура. И, следовательно, эта диктатура, она должна быть дестабилизирована, разрушена. Почему, например, Трамп прямо говорит о дестабилизации Кубы? До этого он говорил прямо, вот прямая речь о дестабилизации Венесуэлы, Ирана.
8: Оказывается, там можно вообще похищать президентов действующих, как мы увидели накануне.
9: Да, и это реалии дня. Это реалии дня. Это новая картина мира. Ее либо надо принять и в ней активно действовать, либо мы будем отставать и терять союзников, терять территории. Если режим Санду, являясь инструментом заказчиков главных из Брюсселя, создает угрозу сотням тысяч граждан России, значит, группе войск российской, складам, миротворцам, значит, надо прямо заняться этой темой и не позволить выйти на тот уровень, когда будет пролита кровь или когда там будет произведена спецоперация по ликвидации Приднестровья.
8: Я бы даже так сказала. Мне кажется, мы, как великая держава, которая вновь очень мощную заявку делает о себе в геополитическом пространстве, просто не можем позволить подавлять права и свободы граждан и жителей Молдавии, которые, например, в подавляющем своем большинстве исповедуют абсолютно иную идеологию, имеют абсолютно иное мировоззрение, в отличие от Санду и ее клики. Мы знаем, что четверть жителей Молдавии вообще говорит на русском языке. Практически все исторически знают русский язык. Все дети маленькие знают русский язык. Вообще знание русского языка считается конкурентным преимуществом в Молдавии. Да. При этом русский язык выводится из повседневного общения, отменяется обучение в школах на русском языке, отменяется двуязычный государственный документооборот, но мы должны просто освободить жителей Молдавии от диктатуры и на самом деле от тех же самых неонацистских движений, которые наблюдаются сегодня в абсолютно прямом смысле на территории Молдавии. Кого героизирует сегодня Санду? Это тот же самый абсолютно путь, которым шел в свое время Зеленский.
9: Более того, Россия исторически обеспечила создание как современной Румынии, так и современной Молдовы. Не было бы этих двух стран, не будь успешных войн Российской империи на Балканском направлении. Если посмотреть документы, которые подписывались при заключении мира с Атаманской портой, там всегда прописывались особые права для жителей, значит, Валахии, Молдовы и так далее, и балканских народов. Особые права. Император России был гарантом религиозных прав, социальных прав и автономии этих народов. А в итоге на этой платформе и возникли эти страны. Вопрос, почему вы, курвы, извиняюсь перед слушателями, сейчас берете и плюете в сторону России? Вас бы не было, физически отсутствовали бы, все. Какой Макрон, какая Франция, какая Британия, которые всегда играли на стороне Турции, чтобы остановить продвижение России, а значит и освободить балканские народы? Куда вы претесь? К кому вы идете? Вопрос. К тем, кто препятствовал возникновению ваших современных стран. И кто впоследствии вам навязал свои династии, которые вас же стали разворачивать против России. И вот здесь нужны сильные историки, социологи, политологи, аналитики, которые смогут из этого всего делать понятные тезисы. И эти тезисы должны превращаться в публикации, там документальные фильмы и так далее, и транслироваться туда в поиске кого? Мыслящей части населения. Где? В Бухаресте, в Кишиневе, в Белграде, там, я не знаю, и так далее. В Загребе, неважно. Вот что мы должны делать.
8: При том, что Европа, можно абсолютно сегодня свободно и четко констатировать, превратилась в антиутопию, Оруэлл 1984, мир – это война, свобода – это рабство, нам очень долго внушали, что подлинная демократия, права и свободы – это все идет из Европы, право на идентичность, на вероисповедание, но что происходит сегодня и сейчас в тех странах, которые подвергаются европейскому влиянию, влиянию из Брюсселя? Де-факто, на самом деле, идентичность отменяется, уничтожается. Та же самая Молдавия, пожалуйста. Молдавского языка нет. Да. И, в общем-то, молдаван тоже не существует. Все идет к тому, что останутся одни румыны. То есть таковыми будут называться жители Молдавии сегодня. Вероисповедание. Разрушается каноническая церковь на всем постсоветском пространстве. И Украина, и Прибалтика. Мы видим, что происходит с армянской апостольской церковью сегодня в Армении. И те же самые процессы сейчас разворачиваются и в Молдавии. Но там поддавливается молдавская православная церковь с тенденцией перехода в румынскую. Но, тем не менее, это тоже есть. Мы говорим о том, что подлинное право, как в прошлые века, как в прошлые времена, на самоопределение, на свободу вероисповедания, на права и свободы разных народов обеспечивало на этой территории только Россия. Российская империя, Советский Союз, и в новейшем времени это вновь миссия России.
9: Нам надо преодолеть в себе стыдливую историческую скромность. Вот эти, значит, наследники империи, которые эксплуатировали свои колонии до такой степени, что в Индии погибли миллионы людей от голода под владычеством Великобритании. Это же так было интересно, потому что вывезли все оттуда, что могли вывезти, ограбили страну. Мы же, будучи проводниками альтернативного продвижения, когда мы шли и несли народам свободу и экономическое процветание. Мы, когда заходили на все новые территории, открывались школы, открывались промышленные предприятия, вводились в действие современные методы агрокультуры и так далее. Это все делали мы. Вопрос, а почему мы, собственно, об этом молчим? Почему нет целевых конкретных программ, целевых конкретных продуктов, которые бы показали правду?
8: Вот еще одно небольшое лирическое отступление. Вы сегодня упоминали, Дмитрий, о том, что мы как-то очень активно жалели в свое время европейцев, мол, ну как так, они без энергоносителей
9: доступных. Замерзнут.
8: Без нормального экспорта и импорта взаимовыгодного. Но вы сейчас упомянули тему колоний европейских. Британия, Индия здесь в этом контексте вспоминаются.
9: А Африка та же.
8: Да, и приходит на ум сегодняшняя ситуация в той же самой Британии, когда мы видим, некоторые английские города превратились в абсолютный Пакистан, Индию и так далее. И вот отчасти мы продолжаем сочувствовать. Ну, там есть, конечно же, чудовищные вещи, связанные с скандалами вокруг насилия девочек британских педофилами из Пакистана и замалчивание этих уголовных дел. Мы помним, как Кир Стармер в бытность свою, возглавляя правоохранительные органы, да, британские, всячески пытался замылить эту историю с тем, чтобы, не дай бог, не выплыл в прессу тот самый конфликт и чтобы не были обвинены британские власти в расизме. Но разве это не тот самый бумеранг, который, в общем-то, заслужили и британцы, и европейцы сегодняшние? Ну, по большому-то счету, да?
9: Те преступления, которые совершались и Британской империей, и Германской, и Французской, вот эти преступления, они, по сути, ни в чем не уступают преступлениям Гитлера.
8: Причем давайте мы сделаем ремарку. Мы понимаем, что вот простые люди, которые на местах живут, они в подавляющем большинстве случаев являются жертвами точно такими же собственных режимов. И я глубоко сочувствую британцам и британским семьям, чьи дети пострадали. Это чудовищно просто, когда нету правосудия у тебя в стране, подданным которой ты являешься. Но мы говорим про истеблишмент и бумеранг в отношении этой политики.
9: Да, исторически сформированная огромная бомба заложена под сам фундамент Евросоюза. И она реально может разнести в клочья созданную ими систему. Надо лишь обратиться к тем процессам и фактам, которые неоспоримы, но просто пока находятся в тени. Это все надо выносить в общественный дискурс, в том числе человеконенавистническую политику и британцев, и французов, и немцев, и впоследствии, когда возникли Соединенные Штаты Америки, и другие, и Испания, и Португалия этим занимались. Массовый геноцид покоренных народов, массовое тотальное ограбление этих народов, возникновение голода, жутких эпидемий, сокращение населения – это все результат имперской политики этих стран. И Россия. Когда Россия пришла в ту же Бессарабию, туда зашли врачи, учителя, туда зашли льготы, освобождение от налогов, стимулирование бизнеса и так далее. Это вообще уникальные были программы, надо просто читать, мы же молчим. А пока Санду возит по всем городам, значит, Молдовы вагончик, на котором как бы репрессированных молдаван, да, были репрессии, мы не спорим, но вот этот вагончик стал символом новой политики Санду, которая дискредитирует все, что связано с Россией. Вагончик. А если на другую сторону весов положить то, что получила Молдова сначала от Российской империи, от Советского Союза, то это вообще перевешивает многократно. И я часто привожу пример вот своей мамы, Царствие Небесное, которая, приехав фельдшером-акушером в село молдавское, была первым медиком, которого увидели эти люди. Вообще они не видели. Бабка повитуха, роды принимала, много детей гибло, много рожениц гибло. Это был первый медработник.
8: А какой это год был?
9: Она, ну, мама 46-го года, соответственно, в 14 поступила, там в 16-17 выпустилась, ну, 57-й год. То есть шло еще освоение Молдавии, проведение электричества, лампочки первые они увидели благодаря советской власти. Вот в чем был нюанс, потому что с 18 по 40 год там Румыния была. Ни лампочек, ни медиков, никого.
8: Так уж случилось, что мы сегодня об истории прежде всего говорили. И выходит, что, зная историю, в очередной раз мы сами себе доказали, можно предположить, какое будущее ожидает те или иные территории в ближайшей отдаленной перспективе. Вот что касается Молдавии, исходя из той ситуации, которая сегодня разворачивается, картина ясная.
9: Да, карета превратится в тыкву. И не просто тыкву. Эта тыква взорвется и всех там засыпет горой мусора. Вот в чем проблема. И хотелось бы, чтобы вот эти народы, которые становятся разменной монетой в играх Брюсселя, Страсбурга, Вашингтона, Лондона, кого угодно, чтобы они получили доступ к объективной информации и могли вовремя оказать сопротивление своим правителям, которые на самом деле являются коллаборационистами, назначенными в качестве надсмотрщиков, там, карателей и надзирателей над ними. Вот в чем дело. Мы должны показать людям в Европе то, что на самом деле у них нет национальных правительств. Это все слуги глобализма. Это солдаты глобализма. И если им дадут команду расстрелять своих же, они это сделают.
8: И, кстати говоря, тут вспоминается тезис, опять-таки, из интервью Николая Патрушева в российской газете «Когда война на пороге». Напомню, так оно называется, всем рекомендуем. Он вспоминает о немецкой оккупации Нормандских островов в Ла-Манше, которые британцам принадлежали, и как, в общем-то, наладилось сотрудничество в то время между англичанами и немцами, а при этом простые британцы на островах в это время укрывали у себя советских пленных, которых немцы привозили для принудительных работ. Это еще раз к вопросу о том, что такое народ и что такое их истеблишмент. Это надо, с одной стороны, разделять, а с другой стороны, вот помнить, что было, для того, чтобы понимать, что будет. И самое главное, вовремя делать выводы, с тем, чтобы не допустить больших ошибок.
9: Да, и нам нужен встречный натиск, который будет сильнее тех усилий, которые предпринимают адепты коллективного Запада. И все шансы на победу у нас есть.
8: Дмитрий, спасибо вам большое за эту беседу. Дмитрий Соин, ветеран спецслужбы и специалист по информационно-психологическим операциям, был сегодня с нами. Подписывайтесь в Максе на канал «Звезда Аналитика». До новых встреч.
9: До новых встреч.
7: Стратегия национальной безопасности.
10: Галерея звезд, которые никогда не гасли. Лица и голоса, которые знают несколько поколений.
11: Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые товарищи взрослые.
12: Добрый вечер.
13: Здравствуйте, товарищи.
14: Вот несколько писем я сейчас вам прочитаю.
15: С самого раннего возраста детеныши практикуются в приобретении навыков подвижности –

0: бесплатное шоу на телеканале «Звезда». Галерея звезд.
1: Очень важные вопросы.
2: Каждую осень синицы рвут москитные сетки на окнах моего дома. Зачем они это делают?
3: Отвечает орнитолог Елена Чернова.
4: Синица – это такая специальная птица, которая имеет очень развитое исследовательское поведение. Вы можете сами понаблюдать за ними. Они ни единой секунды не сидят на месте, постоянно бегают по веткам, чего-то клюют, чего-то разыскивают в щелях коры, смотрят по сторонам. Они обычно первыми замечают доступную пищу и немедленно собирают там всю свою компанию. Это их способ питания. Если они проявляют интерес к москитным сеткам, то, скорее всего, все-таки находят на них что-то достаточно интересное для себя. Либо тех самых мошек, либо какие-то крошки, которые надувают ветром, и они тоже могут оказаться довольно вкусными. В любом случае, понятно, что мытье сетки будет давать только временный эффект или не будет давать никакого, потому что если птицы уже привыкли, что данную территорию имеет смысл обследовать и что-то там поискать, то они это будут делать вне зависимости от того, найдут ли они там это что-то, тем более, что со временем оно там снова появится. Таким образом, решение проблемы просто-напросто заменить сетку на металлическую, которая клювом синицы окажется более или менее не под силу. Другого решения у этой задачи практически нет.
1: Очень важные вопросы.
3: Дай пять. Пять удивительных фактов о пряниках.
5: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
3: Факт первый.
6: Пряники использовали как сладкую азбуку. 300 лет назад пекли пряники в форме букв алфавита. Дети с удовольствием их ели и одновременно запоминали грамоту.
3: Факт второй.
6: В 17 веке существовали разгонные пряники. Хозяева вручали засидевшимся гостям специальные пряники как вежливый намек «пора расходиться по домам». Это была древняя форма социального сигнала в русском застольном этикете.
3: Факт третий.
6: Пряничные домики родились в Германии в средние века, но стали невероятно популярны после выхода сказки братьев Гримм «Гензель и Гретель».
3: Факт четвертый.
6: В 19 веке пряник служил рекламным носителем. На печатных пряниках можно было увидеть анонсы цирковых и театральных выступлений, рекламу товаров и даже патриотические лозунги.
3: Факт пятый.
6: Самая большая пряничная деревня состоит из 1251 здания. На ее создание ушло около полутонны пряничного теста, тонны глазури и конфет.
3: Дай пять. Пять удивительных фактов о пряниках.
5: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Вооруженные силы России взяли под контроль населенный пункт Новый Донбасс в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Министерстве обороны. По данным ведомства, выбить украинских боевиков удалось в результате активных наступательных действий подразделений группировки войск «Центр». Только на этом направлении потери ВСУ составили за сутки порядка 280 боевиков. До этого, напомню, стало известно, что российские военные освободили населенный пункт Артема в ДНР. Владимир Путин планирует провести 10 международных двусторонних встреч на полях саммита «Россия-АСЕАН», который состоится в Казани с 17 по 18 июня, пишут РИА Новости. Саммит приурочен к 35-летию отношений между Россией и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии. Каков экономический потенциал этой организации, в эфире «Радио Звезда» рассказал директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов.
2: Главный потенциал сейчас – это не только молодая рабочая сила, но целый ряд экономических льгот, которые поощряют инвесторов приходить в эти страны. Например, во Вьетнам сегодня инвестиции идут больше даже, чем в Китай. А Индонезия создала одно из самых больших количеств, например, университетов, связанных с технологиями и с бизнесом. Именно Юго-Восточная Азия, в целом страны АСЕАН, и будут новым центром роста. Очень удачное расположение, прекрасные географические и климатические условия, они позволяют АСЕАН довольно активно и быстро развиваться. И самое главное, АСЕАН – страны дружественные, дружественные к инвестициям, к переговорам.
1: В Казани также пройдет деловой форум «Россия-АСЕАН». На нем российские предприниматели и бизнесмены со всего мира обсудят перспективы торгово-экономического сотрудничества. Банк России выпустил первые рекомендации по информационной безопасности при внедрении искусственного интеллекта в финансовом секторе. Регулятор требует, чтобы автоматизированные платежи обязательно подтверждались сотрудниками учреждений. Финансовым организациям предписано разработать собственные модели угроз под контролем заместителя руководителя по защите информации. Стриминговый сервис Netflix приобрел права на показ новых серий мультсериала «Маша и Медведь» более чем в 100 странах мира. В соглашение вошли эпизоды 8 и будущего 9 сезонов. Мультфильм входит в число самых узнаваемых в мире и удерживает рекорды по просмотрам на популярных видеохостингах. Помимо Netflix, сериал демонстрируют на китайской платформе Sigua Video и телеканалах Ближнего Востока и Азии. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: К ней стремятся, за нее борются, ее боятся. Власть. Феномен власти в исторических аспектах и современном контексте. Глубинные механизмы тайной и явной власти исследует Олег Яновский. В программе «Методология власти». Слушайте через несколько минут на «Радио Звезда».

0: Методология власти Олега Яновского.
1: Здравствуйте, друзья, это Радио Звезда, Олег Яновский, авторская программа «Методология власти», рядом с ведущей я, Анна Шафран, и мы сегодня продолжаем тему перепроизводства элит.
2: Да.
1: Там у них на Западе.
2: Да. Добрый день. Немножко освежу наш взгляд. Мы пытаемся рассмотреть научный методологический подход исследования нескольких вещей. Во-первых, циклы, которые связаны с демографическими и социальными процессами, в рамках которых системы, в данном случае мы рассматриваем западные системы, самовоспроизводят элиты, а потом закрывают для них доступ. Что, собственно, приводит к некоторым внутренним кризисам. Для нас, наверное, наиболее показательно будет рассмотреть все, иметь в виду Соединенные Штаты, потому что там этот процесс дошел до некоторой ключевой точки, и мы видим практически все признаки открытые, которые есть. Мы в прошлой передаче, рассматривали некоторый набор признаков, которые говорит о том, что начинается все с некоторого переизбытка финансирования ресурсов, возможностей. Потом этот переизбыток ведет к увеличению количества людей. Увеличение количества людей ведет к увеличению количества людей, получивших образование, и которые стремятся получить статусное одобрение, то есть попасть в институты власти. Увеличение людей усложняет систему. Усложнение системы ограничивает доступ к ресурсам и требует большего их распределения. Это ведет к борьбе внутри элит уже, потому что они борются за контроль и удержание себя у власти, а претендентов все больше. Увеличение борьбы наверху приводит к издержкам. Издержки выливаются в давление на финансовую составляющую. Давление на финансовую составляющую приводит к еще большему усложнению системы. Все это приводит к кризису. А потом появляется некоторая триггерная точка, некоторый кризис, который запускает каскадный процесс распада системы. И основной тезис в том, что самая большая проблема, самое сложное время – это период наибольшего процветания и стабильности. Вот в США это был, наверное, худший для нас период, лучший для США. Это период после распада Советского Союза, период Билла Клинтона и, наверное, вплоть до срока Обамы. Вот это абсолютное благоденствие. Мы не говорим про период 50-х, 60-х. Он в целом везде, плюс-минус в мире, был довольно благоприятным, послевоенный. И, соответственно, мы говорим про то, что в основе нашей логики лежит то, что основной тезис заключается в том, что в нынешних западных системах количество претендентов на элитные места кратно превышает количество мест. Или даже не просто мест, а возможностей доступа или возможностей для этих элит, что вызывает существенные трения и конфликтные ситуации внутри, которые мы сейчас, собственно, постараемся описать. И общая логика, это так, чтобы сделать некоторый мост с предыдущей программы, в том, что рост производительности и управляемости ведет к проходит весь этот цикл и ведет к кризису. Соответственно, у элит есть несколько способов решения этих вопросов. Либо реформы, либо революции. И оно вот обычно таким образом и развивается. Соответственно, мы поговорим про некоторые фазы, в рамках которого мы можем разложить эту идею перераспределения элит, перепроизводства элит, и как себя они чувствуют, то есть почему они чувствуют, что нет достойного места в системе для них. Вот это вот момент очень важный. Мы, наверное, поговорим больше про психологические аспекты, что вопрос не столько, что есть работа, и она недоступна, то есть нет вакансии, условно говоря. Вакансии есть. Дело в том, что наличие этой вакансии не удовлетворяет потребность в статусном признании, не удовлетворяет потребность на наличие доступа к ресурсам и не удовлетворяет эмоциональную потребность, которая, по сути, отвечает на вопрос. Я там закончил хороший университет, я все правильно делал, все чек-лист, который нужен для правильного молодого человека или девушки, я выполнил и получил ничего. И здесь появляются два вопроса. Виноват кто? Я сам? С этим можно жить. если я сам виноват. Потому что это неорганизованная группа людей. Но самая большая проблема, когда люди говорят, виноват не я сам, виновата система. И тогда появляется некоторый ресентимент, некоторая обида, которая вырастает в обычно не очень хорошие вещи. И мы много записывали про, в этой программе и там про озлобленных молодых белых людей, которые в США не могут позволить себе ни квартиру, ни машину, соответственно, не могут пожениться, родить детей, соответственно, у них нет никаких перспектив на будущее, просто потерянное поколение, огромное, огромное, колоссальное количество людей. Сейчас мы видим везде рост социального расслоения, абсолютная недоступность жилья, недвижимости, капитала, базовых благ. После ковида мы видим постоянный процесс стирания среднего класса. Почему? Потому что средний класс самый богатый, самый протестный. Из него забирают, собственно, все ресурсы, чтобы его расслоить, и деньги перекатываются, ну, не вниз же, очевидно, да? Не... И вот эти вот все процессы, которые мы постоянно видим, и более того, мы даже их на себе ощущаем, потому что, несмотря на то, что мы живем не в западной системе, я бы сказал, в европейской, но не в западной, нас это не может не касаться, потому что это мир-система, это вот общая система, мировая, капиталистическая, она проходит по этому пути, и во многом, если мы посмотрим, возраст элит, доступ к образованию, выхлоп от этого образования, он везде плюс-минус коррелирует. То есть люди, закончившие Кембридж, гораздо меньше могут получить, чем люди, закончившие Кембридж 50 лет назад. Или... И уж точно, чем 120 лет. Почему? Потому что там люди, закончившие Кембридж 120-140 лет назад, это 0,01% населения. А сейчас это 7% населения, условно, там, или 4% населения. Ну, 4% населения. Что это такое? 4% населения – это уже среднее образование должно быть. В этой логике, по крайней мере. Соответственно, как вот этот вот периоды распределяются. Самая главная, наверное, проблема, с которой все начинается, это в том, что когда появляется резкое улучшение нашей жизни, у нас появляется некоторый такой психологический эффект, что мы еще помним недавний дефицит, что все было плохо. Не знаю, люди могут вспомнить достаточный возраст, там, 90-е, и потом, когда пришли 2000-е у нас, да, и у США похожая вещь была тоже. После сложных, там, 80-х, 90-х, когда приходят, 80-х приходят 90-е. То есть люди помнят недавний дефицит, поэтому улучшение любое, даже небольшое, воспринимается как ощутимый прогресс. То есть все маленькое улучшение кажется очень хорошим. И, соответственно, конфликт за счет распределения благ, он очень слабый. Люди не так возмущаются, что кому-то досталось больше, потому что хорошо, что досталось вообще что-то. Вместе с этим накоплением расширяются институты. То есть появляются новые управленческие профессиональные роли. Растет экономика. Да? Вот опять же, смотрим, на себе это легко можно посмотреть. Которые частично поглощают растущий поток амбиций и запросов на статус. То есть появляются новые индустрии, появляются новые взаимосвязи, появляются средства для развития новых вещей, люди применяют себя, ищут себя в новых вещах, мигрируют с одной профессии в другую, чувствуют себя лучше. И в целом, даже если у них не получается там, выйти в самый топ, в самый верх, они при этом себя ощущают, ну, они чувствуют несправедливости. Они могут найти причины в себе, там, в начальнике или в окружении каком-то. Это такие личностные переживания. И, наверное, хороший пример – это ранняя Римская Республика. Пример. И период подъема его в империях. Когда было абсолютно там, резкая экспансия, расширение территорий, и вместе с этим кратный рост производительности труда и в целом производительности. Появлялись новые ремесла, росла экономика, и все это создавало дополнительный ресурс, который поддерживал и социальную мобильность, и расширение элит. То есть из плебеев набирались некоторые элиты, из там, каких-то из варварских племен. Ну, интеграция какая-то происходила так или иначе. У нас не только маленький класс аристократов мог все сделать. В бою можно было заслужить себе отличие, конечно, и там превознестись. Это мы много примеров таких знаем в республике.
1: Сделаем здесь паузу небольшую, да, и продолжим. Это «Радио Звезда».
0: Методология власти. Дирекция «Звезда Аналитика» запустила уникальную рубрику «Женщины СВО». Она зазвучит вашими голосами. Голосами миллионов женщин, которые оберегают семейный очаг, поддерживают своих мужчин на фронте преданностью, любовью и верой. Все для семьи, отечества и большой общей победы. Мы расскажем о тех подвигах, которые каждый день совершаются в тылу. Они невидимы, но бесценны. Они часть единого общего поля поддержки и вдохновения для других. Присылайте свои истории о спецоперации. Делитесь своим творчеством. Расскажите о том, что поддерживает вас в это непростое время. Истории будут размещены на площадках соцмедиа «Звезда Аналитика». Напишите нам в сообщество ВКонтакте «Звезда Аналитика» или в чат-бот телеграм-канала «Звезда Аналитикс». Ищите на латинице хэштег «Женщины СВО».
3: Это история о маленькой, но очень храброй девочке Милане. Милана была долгожданным ребенком, настоящим счастьем для своей семьи. Она росла улыбчивой и здоровой девочкой. Но в 7 месяцев случилось страшное. Внезапно голова начала стремительно увеличиваться. Счет шел на минуты. Экстренно установленный шунт спас Милане жизнь. Это оказался страшный диагноз – опухоль головного мозга. Милана прошла тяжелое лечение и в 2025 году победила рак. Сейчас девочке жизненно необходима восстановительная терапия стоимостью 2 миллиона 520 тысяч рублей. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Жигульской Милане. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела, наше будущее.
4: Реклама. Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: а что ты можешь сделать для своей родины? Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
0: Методология власти. Олега Яновского.
1: Итак, мы остановились на том, что в системе расширяющейся проблем нету.
2: Да, сегодня фаза она... удовольствия, можно так сказать. Это мы говорим про начало системы, когда... Вот когда все хорошо, и конфликтом и пахнет даже. Пример был Римской Республики, он довольно хорошо показывает. Вот период экспансии, посмотрим, кстати, Запад после войны, да, резкая экспансия, завоевание новых территорий, новое производство, у нас космос, там космос, атомная энергетика, машиностроение, все растет, расширяется пул вакансий, необходимостей, новых профессий, и дальше растет, растет, люди в целом медианно довольны. Потом следующий этап, это уже переход к производству элит, перепроизводству элит. По мере накопления вот этого излишка социального жира, которую мы проедали последние 60 лет, прежде всего Запад, по мере накопления излишка общество все больше начинает инвестировать. Потому что инвестиции может себе позволить сделать тот, у кого есть какой-то излишек. Что-то, да, какое-то. И элитный статус – это инвестиция, прежде всего, в образование и в специализацию. Потому что специализация – это добавленная стоимость. Соответственно, с ростом вот этого благосостояния и стабильности растет интерес в... хорошем образовании и специализации. Это что делает? Увеличивает количество, число людей с дипломами и высокими ожиданиями. То есть у них дипломы становятся лучше, и ожидания становятся выше.
1: И еще одна пауза, и мы продолжим. Это «Радио Звезда».
0: Методология власти. Методология власти. Олега Яновского.
1: Если мы говорим о кризисе перепроизводства элит, то, наверное, стоит взглянуть на ретроспективу историческую, к чему приводила да, эта ситуация.
2: Мы говорим,
1: не впервые же наверняка.
2: Абсолютно. И вот эта проблема роста образованного класса и в целом, в общем, это вообще проблема массового образования в целом. Массовое образование возможно только когда есть период сравнительного благоденствия, благосостояния. И вот с ростом хорошего положения вещей растут количество людей, которые идут за высшим образованием, растет их уровень их ожиданий от того, что они получат. Важный момент, что раньше, там, 100 лет назад, 200 назад, люди, которые шли в элитные университеты, у них не было ожиданий, у них было знание. У них было четкое понимание, куда они попадут. Соответственно, сейчас это проблема среднего класса, ожидание от чего? От автономности, от всего. То есть, что ты можешь самостоятельно принимать решения, дохода и потенциального влияния. И это уже превращается не в культурную проблему какую-то, а естественная реакция на расширение собственных возможностей. Чем больше у тебя чего-то есть, тем лучше. И важный момент, что вот этот вот процесс, в котором у тебя все меньше должностей и все больше людей на них претендующих, он очень медленный, он постепенный, он накопительный. То есть это не происходит за год, за два, это поколенческие вопросы. То есть почему? Потому что сначала возможностей кажется много, потому что они есть, потом они незаметно редеют, и потом, вот это, наверное, ключевой момент, подходя к историческим аналогиям, люди вот в этом процессе самый главный фактор – это то, что очень долго люди, целое поколение, объясняет себе неудачи личными причинами, а не изменениями структуры положения дел. То есть они очень долго находят причины в себе, в образовании, ну и так далее и тому подобное. Соответственно, пути к статусу также отличаются очень. То есть потому что их понимание того, как можно добиться элитного статуса, отличается с реальным путем, к вот этим реальными путями к элитному статусу. И эти конфигурации довольно... Опять же, я не фанат исторических аналогий, но они довольно часто повторяются, исторические примеры на отдельных случаях, и показывают довольно устойчивый механизм. Имперский Китай, довольно понятная вещь, когда была введена экзаменационная система для бюрократов и кратное, просто колоссальное расширение грамотности, создало это все огромный слой образованных претендентов, тогда как количество должностей с реальной властью росло очень медленно. Ну и вот это расширение образованного, суперобразованного бюрократического класса привело к очень большому длительному периоду нестабильности. Франция, революция, то же самое. Очень много образованных профессионалов, та самая буржуазия, да, нарождающаяся, у которых были очень высокие статусные ожидания, но при этом, с другой стороны, была очень жесткая фиксация концентрации собственности в одних руках. И это привело, вот это вот и привилегии, ну, то есть аристократия. И это привело к разрыву между ожиданиями и возможностями. То есть здесь надо понимать психологический эффект. Люди понимают, что у них на руках есть все, что необходимо для... чтобы не быть хуже, чем те, а даже лучше. И диплом, и образование какое-то, и контакты, и связи, и сети, и, возможно, деньги.
1: Но что-то
2: не получается, не проходит. И вот этот разрыв становится... Во Франции он стал источником политической нестабильности. И здесь важный момент, который надо подметить, сейчас скажу. Позднеимперская Россия, вполне себе понятный, быстрый экономический рост, рост промышленности, дикий довольно. При этом усиление концентрации ресурсов в конкретных руках, промышленников в том числе, не только речь... Здесь вообще не про дворянство, кстати, речь, промышленников прежде всего. И растет одновременно рост образованных людей. Резко начало повышаться количество выпускников университетов. Все эти люди начали думать о том, что, ну, неплохо было бы куда-то как-то устроиться, да, через один из известных социальных институтов. Все создало для почвы, для появления чего? Контрэлит, потому что не было возможности, никакого окна зайти в элитные составляющие. Концентрация ресурсов слишком большая. А контрэлит это что? Это группа, претендующая на власть, но исключенная из нее. То есть априори нет доступа. Что позволяет сделать контрэлита, в отличие от группы просто разрозненных недовольных людей? Организоваться. Любая организованная группа уже претендует на элитный статус в той или своей иерархии. Соответственно, это массовое недовольство в итоге так или иначе повлияло на революционные процессы. Ну и, наверное, такой, раз уж мы начали с Римской Республики, то поздняя Римская Республика вполне себе это показывает, ну, период там, раздрая, убийства Цезаря, всех этих вещей. Конкурентная борьба элит выходит за пределы. Самое главное, что параллельно с процессом создания контрэлит усиливается контроль элит, потому что они чувствуют угрозу. так или иначе. Ну, то есть у них есть вопрос выживаемости. И это чувство угрозы увеличивает конкуренцию и внутри элит как таковых. И здесь важный момент. Контрэлиты всегда связаны с одной из фракций внутри элит. У них нет возможности допустить. То есть должен быть на каком-то моменте альянс недовольных контрэлит, обладающих сильным организационным ресурсом и возможностью и желанием, и разочаровавшихся или проигравших, или проигрывающих элит внутри страны.
1: Групп.
2: Групп элит, да, страны. И вот в Римской Республике конкуренция вот эта внутри элит вышла за пределы принятых правил. Это очень важно. Как понять, что борьба вышла из... Это не просто конкурентная борьба за ресурсы, а это именно война элит. Нарушается институциональное правило. То есть нарушается правило ведения боя, условно говоря. Потому что раньше предполагалось, если это обычная конкуренция, что ты сегодня проиграл, завтра победил. Сегодня ты ушел с позиции, завтра вернулся на другую позицию. Там отступил, ну, джентльменские правила игры. Вот когда правила игры нарушаются, посмотрите на США. Посадки, посадки, посадки, уголовные дела, сливы, там, попытки убийства постоянные. Вот классический пример. Кстати, вот в Великобритании сейчас происходит подобный процесс, мы видим. Что происходит? Правила игры нарушаются, борьба выходит за границы институциональных правил, и институты при этом формально сохраняются, но используются элитами как оружие. То есть кто-то натравливает конкретный институт, ведомство или элитный институт на это. Что люди это видят, и мобилизация масс усиливает внутриэлитный конфликт. То есть процесс начинает идти со всех сторон. Ну, здесь, наверное, стоит сказать про некоторые механизмы, как это выглядит. Самый важный момент, что вот эта институциональная деградация происходит не когда все обвалилось. Это очень важный момент. А тогда, когда базовые показатели достаточные для наличия среднего вот этого класса или там контрэлитного класса, но недостаточные для того, чтобы они могли концентрировать у себя большое богатство. То есть здесь важный момент, что очень мало примеров в истории человечества, почти нет, чтобы низы сделали какую-то революцию или вышли куда-то наверх. Всегда есть кто-то внутри, или какая-то сильная организованная группа, которая эксплуатирует низы для...
1: Ну, которая подает импульс в любом случае.
2: Подает, ну, сначала эксплуатирует. Это не значит, что они выживают потом. Потом из низов могут выйти другие люди, но в какой-то первый момент нужен высокая степень организации доступа к ресурсам, которого, к сожалению, у большинства нет.
1: Еще одна пауза, мы продолжим. Напомню, друзья, в национальном мессенджере Макс, подписывайтесь на канал «Звезда Аналитика». Здесь найдете ссылки на все наши программы, анонсы, пост-релизы и нетривиальные новости. Канал «Звезда Аналитика» в Максе. Подпишитесь, пожалуйста, прямо сейчас.
6: Новый канал Министерства обороны «Доброинформ» рассказывает обо всех гражданах и организациях, которые оказывают поддержку нашим военнослужащим в зоне проведения специальной военной операции. Истории неравнодушных людей и их добрые дела. Вся информация размещена на официальном сайте Министерства обороны, а также в телеграм-канале «Доброинформ». Там же указана контактная информация о способах передачи помощи и слов поддержки. Адрес электронной почты dobrosobakamil.ru. Единый телефонный номер для связи 117.
7: Продолжим после новостей.
8: Вы слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
9: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Подразделения группировки войск Центра освободили населенный пункт Новый Донбасс в ДНР. Об этом сообщили в Министерстве обороны. Там добавили также, что в северо-западной части Красного Лимана штурмовики группировки войск Запад овладели за сутки 5 опорными пунктами противника и очистили от украинских боевиков 31 здание, в том числе церковь, Иверская, иконы Божьей Матери. А штурмовые группы южной группировки войск за сутки освободили от украинских боевиков 120 зданий. Они в Константиновке. В юго-западной части города они уничтожают окруженные подразделения 28-й и 100-й механизированных бригад ВСУ. Расчет реактивной системы залпового огня «Ураган» группировки войск «Запад» сорвал ротацию украинских боевиков. Действовали на Красно-Лиманском направлении специальной военной операции. Подробнее о работе рассказал командир боевой машины с позывным «Медведь».
10: Машина эта хороша, чем она накрывает большую площадь и очень помогает нашим штурмовикам при большом объеме площади поражения. Есть расчет прикрытия. Мы работаем в любое время дня и ночи. Есть приборы «Булат», обнаружение FPV, диджей, ударников. Перед работой запрашивают разведки. Нету налета на нашем направлении. Если все хорошо, мы выезжаем работать. По-быстрому отработали и быстренько уехали.
9: В этот раз 220-миллиметровыми реактивными снарядами били с дистанции более 30 километров. Мотострелки Центрального военного округа предотвратили нападение условного противника на военные объекты в Таджикистане. Учение прошло на 201-й гвардейской военной базе. По замыслу тренировки вооруженная группа условных диверсантов предприняла попытку прорыва контрольно-пропускного пункта для совершения диверсионных действий. По тревоге подняли подразделение антитеррора. Оно отработало навыки скрытного перемещения и смены огневых позиций, а также приемы армейской тактической стрельбы. Особое внимание уделяли противодействию беспилотникам с применением средств радиоэлектронной борьбы. Тренировка прошла во взаимодействии с расчетами разведывательных дронов подразделения беспилотных систем. В режиме реального времени они осуществляли контроль поражения целей и корректировку продвижения огневых групп. Министерство обороны рассказывает о героях спецоперации. Лейтенант Евгений Мошкин при выполнении боевой задачи по смене огневых позиций батареи заметил, как двигающийся впереди автомобиль был атакован ударным беспилотником. В транспортном средстве сдетонировал перевозимый там боекомплект. Офицер мгновенно среагировал, организовал оборону для предотвращения повторных атак, а сам достал раненых военнослужащих из горящей машины. Он оказал им первую помощь, а затем отвел колонну на безопасное расстояние. Выпуски новостей Армии и флота на радио «Звезда» слушайте с 6:30 утра.
8: Премьера на радио «Звезда». К литературе мы обращаемся за пищей духовной, но и про пищу насущную в книгах написано немало. Помните, например, у Булгакова.
11: На разрисованных райскими цветами тарелках с черной широкой каймою лежала тонкими ломтиками нарезанная семга, маринованные угри, на тяжелой доске кусок сыру в слезах и в серебряной кадушке, обложенной снегом, икра. Меж тарелками несколько тоненьких рюмочек и три хрустальных графинчика с разноцветными водками.
8: О застольях и еде. Вкусное чтение. Специальный проект «Приятного аппетита». Слушайте сегодня в 9 вечера на радио «Звезда».
6: Методология власти. Олега Яновского.
1: Мы продолжаем авторскую программу Олега Яновского «Методология власти» на радио «Звезда». Рядом с ведущей Анна Шафран. Мы к интересному моменту подобрались, о том, как происходит революция. И важная тема заключается в том, что любая масса снизу нуждается в ком-то сверху из контрэлит с тем, чтобы накопившееся недовольство было выражено,
2: да,
1: качественно в некотором действии.
2: Здесь стоит сказать, что революция – это такой очень обобщенный термин. Мы буквально несколько программ назад записывали цикл про то, что про гипотезу о том, что все, что происходит в мире, одна из гипотез западных, это проявление гражданской войны в США. Вот эта вот гражданская война в США, условно говоря, да, между различными идеями, партиями, элитами прежде всего, это и есть революция во многом. То есть у нас есть четкое понимание, что есть вот те, кто называются демократы, deep state, бюрократы, прогрессивные городские жители, да, и есть вот там трамповская, условно, трамповский электорат, мага, популисты, промышленники, военные, изоляционисты, все есть. Но мы же не можем вот сейчас вот в этих группах элитных найти конкретного человека на улице, который будет драться с другим конкретным человеком на улице. Они ставят ставки на руководителей, которые друг с другом дерутся, а потом распределяют благо, которое заполучили. Мы можем понять, кто борется друг с другом в элитном уровне на самом верху. Мы понимаем, да, что это действительно бюрократы, Deep State, там, с точки зрения каких-то разведслужб или каких-то финансовых интересов. С другой стороны, тоже финансовые интересы, политические, идеологические, культурная повестка, борьба там, с Гарвардом борьба. Вот это вот то, что мы можем заметить. Поэтому мы это изучаем. Это не значит, что исключили массы и народ из исследования. Нет, просто те, кто имеют власть и рычаги, те их и используют. И здесь, конечно, надо... Мы говорили про вот эту, то, что называется в социологии инфляция образовательная, инфляция образовательной валюты, то есть когда дипломов становится больше, и они хуже отличаются уже друг от, они уже не отличаются друг от друга, поэтому система вынуждена все больше и больше поднимать планку, кого ты берешь, даже если ты открытым образом. Но это все связано с социальным расслоением. То есть в системе все меньше стимулов взять просто человека, который закончил хороший университет и соответствует критериям, надо взять что-то экстраординарное. А еще лучше взять кого-то своего. Ну, потому что это понятнее, да, это очень, очень много одинаковых людей. И здесь есть, начинает работать еще один механизм, который связан с ростом, вот у нас есть рост дипломов, рост ожиданий этих людей, нереализация этих ожиданий. И эта нереализация ожиданий связана не столько с тем, что они заслуживают, то есть, он говорит, мы заслуживаем места, а с тем, что они считают нормальным. То есть в системе считается нормально, что есть социальный лифт, что если ты что-то правильно делаешь, у тебя что-то будет. А это не работает. И это связано с третьим механизмом, который называется перекачка богатства. Wealth pump. Что это такое? Это смещение источников дохода. Это вот в середине того цикла, который я описывал. Это смещение источников дохода от труда к собственности. Что, как это увидеть? Смотрите, представьте ситуацию. У вас много образования, борьба элит. Но мы еще помним, что кто-то, какое-то поколение пожило в мире, когда все хорошо, но помнит предыдущий дефицит. А мы живем в поколении, условно говоря, современное, которое помнит, как было хорошо, но ухудшается. Да, то есть...
1: Да, сложнее ситуация.
2: Сложнее ситуация. И это болезненнее. И помимо этого накладывается на момент, когда есть огромное количество образованных людей, которые не считают нормальным недопущение к каким-то любым рычагам, и они начинают еще помимо этого всего винить не друг друга, не себя, а систему. Или еще хуже, конкретную группу. И когда есть несколько таких групп внутри средних, да, одна винит одну группу, другая винит другую группу, и отличное подспорье для разжигания конфликта, только добавить спичку. И здесь вот перекачка богатства – ключевой момент. На этом этапе начинают чувствоваться довольно болезненные вещи. Мы, опять же, записывали огромное количество программ в нашей, в методологии власти про и белых мужчин, и ситуацию в США, и то, как BlackRock скупает недвижимость. И вот перекачка богатства выглядит так. Рост цен активов, рост... Так, можно сказать так. Кратно растут активы, которые раньше были доступны вот этому образованному классу, а теперь недоступны. Растет...
1: Растут в цене, имеется
2: растут
1: в виду?
2: Растут в цене и в доступности. В доступности. То есть то, что раньше считалось вот для этого класса подходящим и доступным, оно мало того, что растет в цене, оно еще и сдвигается в другое социальное поле. То есть то, что раньше...
1: Стоила раньше машина 2 миллиона рублей,
2: теперь
1: стало
2: 20,
1: 6.
2: 20. Или была раньше квартира среднего класса, была, условно говоря, там в центре, в пределах центра города, и стоила там энное количество сотен тысяч долларов, допустим, а теперь эта квартира стоит 800 там, или 900, ну там, x5 тысяч, сотен тысяч долларов, и находится в другом месте, которое уже не соответствует твоим ожиданиям. И вымещается. То есть тебя мало того, что ты не получил заслуженную должность, ты еще и вымещаешься на периферию.
1: А еще недавно было по-другому.
2: А ты же образованный, и у тебя есть такие же, как ты, и вас очень много. И это растет. И ты... Здесь еще будет один важный момент. При этом у тебя нет коммуникации с той частью. Ты в изоляции, ты не понимаешь, как это работает. Ты живешь в изоляции от этих процессов. У тебя растет цена активов, увеличивается рентная экономика, и люди, которые владеют капиталом, наращивают доход быстрее. А те, кто не владеет капиталом, не имеют возможности капитал приобрести. Потому что тебя не допускают к этим ресурсам. Но ты же с дипломом, ты же молодец. Соответственно, какое расслоение получается не между бедными и богатыми, а тем, кто живет в капитале и получает ренту, и тем, кто живет на зарплату. Потому что, живя на зарплату, при избытке рабочей силы, смысла тебе давать возможность получить капитал, нет, ты будешь конкурент. Соответственно, тебя отрезают от главной американской мечты, собственно, получить капитал. При этом участники верхних слоев вынуждены поддерживать и усиливать эту ситуацию увеличивать ренту, увеличивать свой капитал. Почему? Потому что они проигрывают конкурентную борьбу другим межэлитным группам внутри себя. То есть вы видите, что там какие-то аллигаторы вас пытаются крокодилы съесть, и вы понимаете, что туда не сбросятся, вам надо усилить свою позицию.
1: И в этих условиях вспоминается Карл Маркс.
2: Карл Маркс здесь действительно вспоминается, но я вспомню автора его биографии и того, кто переиздал «Капитал», Тома Пикетти, довольно известный французский мондиалист, глобалист, так сказать, который показал, у него много работ про концентрацию капитала, он довольно известный специалист, поэтому он показал, что тенденция к росту концентрации богатства, точнее так, у него показана тенденция к росту концентрации богатства, когда доходность от этого капитала устойчиво превышает темпы экономического роста. Как посмотреть, что что-то не так в системе? Когда активы, капиталы и богатство людей, обладающих большим капиталом, растет кратно больше в процентном соотношении, чем растет экономика. Вопрос, а почему так происходит? Значит, у кого-то что-то забирают. И это еще накапливает дополнительный слой некоторого недовольства. Что это сделает? Это усиливает во многом вот этот тезис о том, что вот эта вот концентрация собственности – это уже некоторый самоподдерживающийся процесс. То есть из него уже нет выхода. Люди не видят другой возможности. То есть никто не заинтересован в распределении богатства. Все дерутся только за свое место. Вверх хочет укрепить собственное, чтобы вверх другой их не скинул. Низы не могут ничего вообще сделать. А средний класс начинает думать, а что нам делать, если у нас нет возможности туда попасть? Каким образом? Есть несколько механизмов здесь, соответственно, этого решения. Первый – это все еще один из механизмов, который рассматривает, это взаимное усиление богатства и власти. Связь двухсторонняя. Богатство, мы понимаем это очевидно, богатство облегчает захват и удержание влиятельных позиций. Каким образом? Через сети, финансирование, доступ к информации, институциональные рычаги. Джеффри Эпштейн, да, вот классический. А влиятельные позиции дают дополнительные способы превращать власть в деньги в любой момент. Соответственно, возникает положительная обратная связь, где ресурсы и полномочия капитализируют друг друга. То есть, грубо говоря, когда у нас есть класс, у которого есть все, кроме и ресурсов, и полномочий, они просто отрезаны от возможности попасть в эту систему. И лифта никакого нет, даже руки нет никакой сверху. И, соответственно, у нас появляется пятый механизм, это разрыв ожиданий. И это пороговый момент. Это вот здесь ключевой момент. Когда люди воспринимают неуспех как личный проигрыш, мы уже говорили, в понятной игре, по понятным правилам игры, да, вот, не выполнил KPI, не дошел, проиграл в конкурентной борьбе, недовольство остается разрозненным. Оно остается индивидуальным. Порог наступает тогда, когда число людей с правдоподобными претензиями, отождествляемыми с общими тенденциями, становится достаточно большим, чтобы возникли формы или каналы, или желание коммуникации. Когда говорят, так, ты не можешь, я не могу, и еще вот эти...
1: А мы при этом красавчики.
2: А мы должны, право имеем, опять же. Или хотя бы покажите, ну... И начинается координация. Они превращаются из недопущенных в элит в контрэлиту. Или пытаются таковым быть. Чаще всего, конечно, это заканчивается разгромом, но не всегда. Но не всегда. И вот это коллективное недовольство, оно имеет тенденцию действительно либо в оппозиционную сеть идти, либо искать коалицию с проигрывающей фракцией внутри элит существующих. Опять же, США, можем посмотреть, что сейчас делает демократическая партия, она именно этим занимается, рекрутингом, переманиванием недовольных, сомневающихся электората, изгнанных элит, представителей спецслужб, и поиском кого? Вот если мы возьмем даже это не как конкретную страну, а как систему, вот мы видим, что демократы получили там поражение на выборах и видят, что их аппарат давит Трамп, они пошли договорились с британцами, пытаются договориться с китайцами, договорились с европейцами, поддерживают украинский конфликт, любым способом навредить. Это же с точки зрения Америки какая-то восточноевропейская страна, это же маргинальная, это же нет доступа у них вверху, но как-то в рамках системы они друг с другом взаимодействуют. И именно вот этот вот разрыв между притязаниями на статус или влияние, или доступ к ресурсам, и ограниченной способностью системы эти притязания поглощать приводит к политическому конфликту. То есть это из личного конфликта приводит к политическому конфликту. Получается шестой, здесь выливается шестой механизм, это изменение качества самой конкуренции. Оно проявляется в деградации отбора. Элиты видят, что кто-то там что-то хочет делать, а у нас еще у себя наверху там элитное взаимодействие, отрезают вот эту вот лестницу и сбрасывают ее вниз, чтобы никто не подобрался. Две связанные линии здесь можно видеть. Первая. При избытке кандидатов испытательный вход становится эксплуатационным. То есть, когда у вас слишком много одинаковых кандидатов, вы начинаете навязывать новые требования. Например, неоплачиваемая стажировка, завышенные требования к младшим позициям, постоянная инфляция критериев, то есть, постоянное увеличение критериев, достигаторство вот это вот постоянное.
1: Докажите, что вы это можете.
2: Докажите, что вы можете. А почему? А вот как вы это... А давайте еще один период испытательный. Второе, это отбор все меньше связан с функциональной компетентностью. То есть все больше с умением пройти через узкое горло. Вот это вот какое это? Сигнал, связь, самопродвижение, плохие другие какие-то пути. То есть элитарное продвижение. И в результате институт начинает выращивать не тех, кто лучше выполняет работу, управление, прежде всего, этими ресурсами, а тех, кто лучше выигрывает борьбу за доступ и вообще никакого внимания не обращает на регулирование системы. То есть система превращается не в набор кадров, которые конкурируют друг с другом и управляют системой, а системой никто больше не управляет. Все, что они делают, это борются за власть и за попадание туда. То есть функцию свою собственную система не выполняет. И именно здесь у нас снижает общую эффективность элитных организаций и их организованность, и это видят снизу. И появляется последний механизм. Это превращение популизма в инструмент внутриэлитной борьбы. Элиты сверху, отрубив все, исключительно борясь друг с другом, видят, что система не функционирует. Народ недоволен. Очень недоволен, очень все плохо. И они видят, что есть некоторый класс, который концентрирует в себе недовольство другого народа. Вот это вот контрэлита. В перепроизводстве этих претендентов, не получивших доступ к позициям, получается контрэлита, которая начинает привлекать внимание элитных групп. В данных случаях начинают друг друга все использовать, что приводит к расширению коалиции борьбы и к плачевному результату. Я считаю, что в целом, как аналитический инструмент и методологический подход, обсужденная с нами сегодня тема, может быть довольно полезной в анализе западных обществ.
1: Олег, спасибо большое. Олег Яновский, методология власти на радио «Звезда». Я напомню, друзья, в национальном мессенджере «Макс» подписывайтесь на канал «Звезда Аналитика». Здесь найдете ссылки на анонсы пост-релизы всех наших программ, нетривиальные новости. Канал «Звезда Аналитика» в «Максе» подпишитесь прямо сейчас, пожалуйста, и порекомендуйте своим товарищам. До новых встреч.
6: Методология власти Олега Яновского. Баллада специальной военной операции. Фестиваль «Время выбрало нас».
12: Приветствую всех слушателей радио «Звезда». Меня зовут Наталья Дарованная, и сейчас в рамках фестиваля «Время выбрало нас» прозвучит моя песня «Русский мир», посвященная событиям, которые происходят в приграничье. Так звучит голос Белгородчины. Об этом кричат сердца тех, кто воочию видел эту войну.
13: Я росла на традициях мощного русского мира, где в семье выше всех почитают и

0: Время выбрало нас.
1: Галерея звезд, которые никогда не гасли. Лица и голоса, которые знают несколько поколений.
2: Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые товарищи взрослые.
3: Добрый вечер.
4: Здравствуйте, товарищи.
5: Вот несколько писем я сейчас вам прочитаю.
6: С самого раннего возраста детеныши практикуются в приобретении навыков подвижности.
7: Добрый день. Сегодняшнюю передачу мы хотим посвятить вопросу о так называемом Бермудском треугольнике.
0: Валентина Леонтьева, Игорь Кириллов, Анна Шатилова, Юрий Сенкевич, Николай Дроздов, Сергей Капица. Эти имена по праву вошли в галерею звезд, открытую у подножья Останкинской башни. Теперь каждый может прикоснуться к истории отечественного телевидения и радио, посетив новое место притяжения на карте Москвы. А также не пропустите новое масштабное шоу на телеканале «Звезда» – «Галерея звезд».
8: Ломоносов дошел до Москвы.
9: Партанцы вообще сбрасывались.
10: Натропился
11: Америка. А викинги шлемы с рогами носили.
12: Аляску продали, а денег не заплатили.
0: А вот и нет. Исторические мифы

0: провокационному выступлению делегата от Филиппин. Тот критиковал политику Москвы в Восточной Европе. До использования обуви Никита Сергеевич тоже возмущался. Опять же, по столу. Бил кулаком.
1: Исторические мифы и заблуждения.
0: Представить политика из СССР в неприглядном виде западные журналисты были не против. Он, мол, как ведет себя неотесанный, грубый руководитель. Образ стучащего башмаком по трибуне генсека очень для этого подходил. А так как действительно прошел слух, что у Хрущева что-то произошло на мероприятии с ботинком, недостающие детали этой истории в умах обывателя быстро заняла эта эффектная легенда.
2: Так все-таки что там случилось на самом деле?
0: Как писал сын Хрущева Сергей, а он сам присутствовал на Генассамблее, кто-то из журналистов в суматохе случайно наступил отцу на пятку, и ботинок слетел. Его потом вернули, просто положив на стол. Кстати, есть фотография лежащего перед политиком башмака. Однако все снимки, где именно по трибуне Хрущев бьет ботинком, подделка.
1: А вот и да. Премьера на радио «Звезда». Свое настоящее имя писатель долго сохранял в тайне. Публиковал фантастические произведения исключительно под псевдонимом.
3: Я представил себе, что приду в институт, когда будет напечатан рассказ, и мне скажут: «Вот вы на овощную базу не пришли, к товарищу Ивановой не по-товарищески отнеслись, опоздали на собрание и еще пишете фантастику». Мне стало так страшно, что я решил скрыться за псевдонимом.
1: Знакомьтесь, Кир Булычев. Издательство «Вимбо» и радио «Звезда» представляют фантастическую повесть «Агент КФ». Слушайте сегодня в 10 вечера на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Экипаж российского фрегата «Адмирал Григорович» в проливе Ла-Манш произвел упредительную стрельбу из стрелкового оружия по британской яхте, которая продолжала опасное сближение. Перед этим моряки безуспешно пытались связаться с нарушителем по рации, а также подавали световые и звуковые сигналы. В Министерстве обороны России подчеркнули, что все действия командира корабля по пресечению провокации строго соответствуют международным правилам судоходства. Запад пытается вернуть себе роль гегемона, решать все и за всех. И в этом видна тенденция к возрождению нацизма. Об этом заявил Сергей Лавров. Министр иностранных дел выступил на пресс-конференции по итогам переговоров с турецким коллегой.
2: В Европе уже на все лады говорят о том, что нужно вернуть Германии былую военную мощь, чтобы она снова стала иметь сильнейшую армию в Европе. Нацистские вот эти тенденции, они, конечно, особенно активизируются и с тем, что режим Зеленского, не стесняясь, без всяких экивоков, проводит открытую политику реабилитации преступников нацистских, реабилитацию нацистской идеологии. Европа под эти его конкретные действия, возмутительные, с аплодисментами заявляет, что Зеленский защищает европейские ценности. Все это явка с повинной, саморазоблачение.
1: Сергей Лавров также говорил о том, что Евросоюз стремится стать отдельным военным блоком и выстраивает все свои конструкции по укреплению безопасности против России. В Казани готовятся к проведению саммита «Россия. Ассоциация государств Юго-Восточной Азии. АСЕАН». 17 и 18 июня участниками планируется принять 4 документа. Казанскую декларацию, комплексный план действий на ближайшие годы и совместное заявление по энергетике и культуре. Прибудут лидеры Брунея, Филиппин, премьеры 7 стран. Саммит откроют президенты России и Филиппин. По завершению пройдет совместная пресс-конференция лидеров двух государств. Китайская компания DeepSeek привлекла 7 миллиардов 400 миллионов долларов в первом раунде финансирования. Ее оценка достигла 50 миллиардов, что сделало стартап самым дорогим в сфере искусственного интеллекта в КНР. Основатель Лян Фэньхэнь вложил собственные 3 миллиарда. Среди инвесторов оказались и крупнейшие корпорации. Средства, как ожидается, направят на развитие исследований и вычислительной инфраструктуры для нейросетей. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Премьера на радио «Звезда».
4: К литературе мы обращаемся за пищей духовной, но и про пищу насущную в книгах написано немало. Помните, например, у Булгакова.
5: На разрисованных райскими цветами тарелках с черной широкой каймою лежала тонкими ломтиками нарезанная семга, маринованные угри, на тяжелой доске кусок сыру в слезах, и в серебряной кадушке, обложенной снегом, икра. Меж тарелками несколько тоненьких рюмочек и 3 хрустальных графинчика с разноцветными водками.
4: О застольях и еде. Вкусное чтение. Специальный проект «Приятного аппетита». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
3: История с географией. Ангорка.
4: Теплая, мягкая на ощупь, шерстяная ткань с характерным нежным ворсом. Очень приятно кутаться в нее зимой. Название связано с историческим местом происхождения – Ангорой. Это на востоке Анатолийского плоскогорья. Теперь здесь столица Турции – город Анкара. Похоже, не правда ли? Ангора, Анкара.
3: История с географией. Ангорка.
4: Изначально ангорой неофициально называли шерсть коз, которых разводили только в Турции. Долгое время турки были монополистами в этой области и не разрешали вывозить ценных животных за границу. Многие пытались подделать или найти похожее сырье. Но, в конце концов, это получилось у китайцев. Они стали производить похожую по внешнему виду пряжу из пуха кроликов и назвали ее «ангора». Да-да, так и получилось, что сегодня ангорка – это пух кроликов. И к турецким козам он никакого отношения не имеет.
3: История с географией.
4: Турции пришлось потесниться на мировом рынке. Но как назвать традиционный продукт? Ангорка-то отпала сама собой. В конце концов, назвали его махером, что по-арабски означает «избранный». Но своих коз турки тоже не сберегли. Первым переселенцам в Южную Африку удалось с большим трудом заполучить в Турции 12 ангорских козлов и одну козочку. Сегодня ЮАР – крупнейший поставщик махера на мировой рынок.
3: Ангорка. История с географией.
0: Программа «Радио Звезда» рекомендована для слушателей старше 16 лет.
6: Вечерние истории на «Радио Звезда».
7: Михаил Зощенко. Рассказ «Аристократка». Читает Игорь Тарадайкин.
8: Григорий Иванович шумно вздохнул, вытер подбородок рукавом и начал рассказывать. «Я, братцы мои, не люблю баб, которые в шляпках. Ежели баба в шляпке, ежели чулочки на ней фельдикосовые, или мопсик у ней на руках, или зуб золотой, то такая аристократка мне и не баба вовсе, а гладкое место. А в свое время я, конечно, увлекался одной аристократкой. Гулял с ней и в театр водил. В театре-то все и вышло. В театре она и развернула свою идеологию во всем объеме. А встретился с ней во дворе дома на собрании. Гляжу, стоит эдкая фря. Чулочки на ней, зуб золоченый. Откуда, говорю, ты, гражданка? Из какого номера? Я, говорю, из 7-го. Ну, пожалуйста, говорю, живите. И сразу как-то она мне ужасно понравилась. Зачастил я к ней в 7-й номер. Бывал, приду, как лицо официальное. Дескать, как у вас, гражданка, в смысле, порча водопровода и уборной действует? Да, отвечает, действует. И сама кутается в байковый платок. И ни мур-мур больше, только глазами стрижет. И зуб во рте блестит. Походил я к ней месяц, привыкла. Стал подробнее отвечать. Дескать, действует водопровод. Спасибо вам, Григорий Иванович. Дальше больше. Стали мы с ней по улицам гулять. Выйдем на улицу, а она велит себя под руку принять. Приму ее под руку, волочусь, что щука. И чего сказать не знаю. И перед народом совестно. Ну, а раз она мне и говорит, что вы, говорит, меня все по улицам водите. Аж голова закрутилась. Вы бы, говорит, как кавалер и у власти сводили бы меня, например, в театр. Можно, говорю. И как раз на другой день прислала кумьячейка билеты в оперу. Один билет я получил, а другой мне Васька с Лесой пожертвовал. На билеты я не посмотрел, а они разные. Который мой внизу сидеть, а который Васькин аж на самой галерке. Вот мы и пошли. Сели в театр. Она села на мой билет, я на Васькин. Сижу на верхотуре и ни хрена не вижу. А если нагнуться через барьер, то ее вижу, хотя плохо. Поскучал я, поскучал. Вниз сошел, гляжу, антракт. Она в антракте ходит. Здравствуйте, говорю. Здравствуйте. Интересно, говорю, действует ли тут водопровод? Не знаю, говорит. Сама в буфет, я за ней. Ходит она по буфету и на стойку смотрит. А на стойке блюдо, на блюде пирожное. А я этаким гусем, этаким буржуем нерезанным вьюсь вокруг ее и предлагаю. Ну, ежели, говорю, вам охота скушать одно пирожное, то не стесняйтесь, я заплачу. Мерси, говорит. И вдруг подходит развратной походкой к блюду и цоп с кремом. И жрет. А денег у меня кот наплакал. Самое большое, что на 3 пирожных.
9: Она кушает, а я с беспокойством по карманам шарю. Смотрю рукой, сколько у меня денег. А денег с Гулькин нос. Съела она с кремом. Цуп другое, я аж крякнул. И молчу, взяла меня и такая буржуйская стыдливость. Дескать, кавалер, а не при деньгах. Я хожу вокруг нее, что петух. Она хохочет и на комплименты напрашивается. Я говорю, не пора ли нам в театр сесть? Звонили, может быть. Она говорит, нет. И берет третье. Я говорю, натощак, немного ли? Может, вытошнить? Она нет, говорит, мы привыкшие. И берет четвертое. Тут ударил мне кровь в голову. Ложи-ка вы взад. Она испужалась, открыла рот, а во рте зуб блестит. А мне будто попала вожжа под хвост. Все равно, думаю, теперь с ней не гулять. Ложи, говорю, чертовой матери. Положила она назад. Я говорю хозяину, сколько с нас за скушенные три пирожные? А хозяин держится индифферентно, Ваньку валяет. С вас, говорит, за скушенные четыре штуки столько-то. Как, говорю, за четыре? Когда четвертое в блюде находится. Нет, отвечает. Хотя он и в блюде находится, но надкус наем сделан и пальцем смято. Как, говорю, надкус, помилуйте. Это ваши смешные фантазии. А хозяин держится индифферентно, перед рожей руками крутит. Ну, народ, конечно, собрался. Эксперты. Одни, говорят, надкус сделан, другие нету. А я вывернул карманы. Всякое, конечно, барахло на пол вывалилось. Народ хохочет, а мне не смешно, я деньги считаю. Сосчитал деньги в обрез на четыре штуки. Зря, мать честная, спорил. Заплатил. Обращаюсь к даме. Да кушайте, говорю, гражданка. Заплачено. А дама не двигается и конфузится докушивать. А тут какой-то дядя ввязался. Давай, говорит, я докушаю. И докушал, сволочь, за мои-то деньги. Сели мы в театр, досмотрели оперу и домой. А у дома она мне и говорит своим буржуйским тоном. Довольно свинство с вашей стороны, которые без денег не ездят с дамами. А я говорю, не в деньгах, гражданка, счастье. Извините за выражение. Так мы с ней и разошлись. Не нравятся мне аристократки.
7: Мы читали рассказ Михаила Зощенко «Аристократка».
0: Радио «Звезда».

0: Радиозвезда. О застольях и еде. Вкусное чтение. Специальный проект «Приятного аппетита».
1: Григорий Горин. Рассказ «Хочу харчо». Читает Дмитрий Шиляев.
2: Самое неприятное – это когда посетитель бестолковый попадается. Скажем, иностранец. Или который наш, но по-русски не понимает. Вот на днях приходит к нам в ресторан один старик, узбек. Или таджик, не знаю. В общем, в тюбетейке и халате. Старый такой, лет 80, а может и больше. Они там долго живут. Сел за мой столик, повертел меню и говорит мне: «Хочу харчо». Я вежливо говорю: «Нету харчо». Он заулыбался, головой закивал, будто понял, и говорит: «Хочу харчо». Я объясняю: «Нету харчо. Там в меню написано харчо, но это не значит, что есть харчо. Меню старое, прошлогоднее меню. Заказали мы новое меню, но из типографии пока не прислали. У них с бумагой перебои. Поэтому лежит пока старое меню, в котором есть харчо, а на самом деле нет». «Все так ему понятно», — объяснил вразумительно. А он меня выслушал, языком подсокал и говорит: «Хочу харчо». Я объясняю: «Нету харчо. Нету, дедушка. Харчо из баранины делают, а баранину сегодня не завезли. Не прислали с базы баранину. Говядину прислали. Вернее, свинину. А насчет баранины наш директор звонил на базу тому директору, но тот директор уехал куда-то, так что с бараниной пока не ясность. А без баранины нельзя харчо». Вроде бы объяснил ему, понятнее нельзя. Все растолковал. А он смотрит на меня своими восточными глазами и говорит: «Хочу харчо». Я уже нервничаю, но объясняю: «Какое харчо, дед? Че ты пристал? Харчо готовить надо уметь. А сегодня не тот повар. Клягин сегодня работает, а не Цугульков. Клягин не умеет харчо. Он молодой еще, практикант. Он только яичницу умеет. А Цугульков, который умеет харчо, он отгул взял. У него жена рожает. Он Цугульков запил, потому что нервничает. А без Цугулькова никак нельзя харчо». Уж так я этому старику все разъяснил и жестами, и руками. И про Цугулькова так понятно показал, как тот запил, и про жену, что она рожает. Даже я вспотел от напряжения. И он вроде бы понял. Головой закивал, руку мне пожал и говорит: «Хочу харчо». Я весь задрожал, но взял себя в руки и спокойно объясняю: «Нету харчо!» — кричу. «Нету! Не на чем готовить харчо! Плита перегорела! Замкнулось там что-то! Плюс на минус замкнулся! Сгорела плита к чертовой бабушке! А монтер только завтра придет, если придет! Есть вторая плита, но на ней нельзя харчо! Она не для харчо плита! Она сама по себе плита!» Кричу я, а сам про себя спокойно решаю, что если он еще раз скажет «хочу харчо», то я его убью. Говорит! А в голову мне что-то ударило. Пошатнулся я, заплакал. «Пожалей, — говорю, — меня, дедушка. Я человек больной. У меня гипертония. Давление 220 на 127, как в трансформаторе. У меня кризы бывают. У меня неотложка возле подъезда каждую ночь дежурит. У меня сын заика, а внук двоечник. Нету харчо!» Реву я белугой. Дед тоже плачет, обнимает меня, вытирает мне слезы тюбетейкой и говорит: «Хочу харчо». Подкосились у меня колени, упал я. Хорошо, официанты подбежали, подхватили. «Плюнь ты на него, Степанов!» — — говорят они мне, — «не связывайся, видишь, он не понимает ни бельмеса по-нашему, плюнь». Ну что было делать? Как еще можно объяснять? Плюнул я с досады и принес ему харчо.
1: Мы читали рассказ Григория Горина «Хочу харчо».

0: слушаете «Радио Звезда». Илья Ильф и Евгений Петров. Рассказ «Авксентий Философуло». Читает Илья Прудовский.
1: Необъяснима была энергия, с которой ответственный работник товарищ Философуло посещал многочисленные заседания, совещания, летучие собеседования и прочие виды групповых работ. Ежедневно не менее 10 раз перебегал Философуло с одного заседания на другое с торопливостью стрелка, делающего перебежку под неприятельским огнем. «Лечу, лечу!» — бормотал он, вскакивая на подножку автобуса и рукой посылая знакомому воздушное «пока». «Лечу, дела! Заседание сверхсрочное!» «Побольше бы нам таких, — радостно думал знакомый, — таких бодрых, смелых и юных душой!» И действительно, Философуло был юн душой, хотя и несколько тучен телом. Живот у него был как ядро, вроде тех ядер, какими севастопольские комендоры полили по англо-французским ложементам в крымскую кампанию. Было совершенно непостижимо, как он умудряется всюду поспевать. Он даже ездил на заседания в ближайшие уездные города. Но, как это ни печально, весь его заседательский пыл объяснялся самым прозаическим образом. Авксентий Пантелеич Философуло ходил на заседания, чтобы покушать. Покушать за счет учреждений. «Что, началось уже?» — спрашивал он курьера, взбегая по лестнице. «А, очень хорошо». Он протискивался в зал заседания, где уже за темно-зеленой экзаменационной скатертью виднелись бледные от табака лица заседающих. «Привет, привет», — говорил он, хватая со стола бутерброд с красной икрой. «Прекрасно, вполне согласен. Поддерживаю предложение Ивана Семеновича». Он пережевывал еду, вытаращив глаза и порывисто двигая моржовыми усами. «Что?» — кричал он, разинув пасть, из которой сыпались крошки пирожного. «Что, мое мнение? Вполне поддерживаю». Наевшись до одурения и выпив 8 стаканов чая, он сладко дремал. Длительная практика научила его спать так, что храп и присвист казались окружающим словами. «Верно, поддерживаю. Правильно, Иван Семенович. Неожиданно разбуженный громкими голосами спорящих, Философуло раскрывал блестящие черные глаза, выхватывал из жилета карманные часы и испуганно говорил: «Лечу, лечу! У меня в 5 комиссия по выявлению остатков. Уж вы тут без меня дозаседайте. Привет!» И Авксентий Пантелеич устремлялся в комиссию по выявлению. Он очень любил эту комиссию, потому что там подавали бутерброды с печеночной колбасой. Управившись с колбасой, вполне оценив ее печеночные достоинства, Авксентий под прикрытием зонтика перебегал в утиль-основу и с жадностью голодающего принимался за шпроты, которыми благодушные утиль-основцы обильно уснащали свои длительные заседания. Он тонко разбирался в хозяйственных вопросах. На некоторые заседания, где его присутствие было необходимо, он вовсе не ходил. Там давали пустой чай, к тому же без сахара. На другие же, напротив, старался попасть, набивался на приглашение и интриговал. Там, по его сведениям, хорошо кормили. Вечером он делился с женой итогами трудового дня. «Представь себе, дружок, в директорате большие перемены». «Председателя сняли?» — лениво спрашивала жена. «Да нет», — досадовал Философуло, — «пирожных больше не дают. Сегодня давали бисквиты делегатка. Я съел 14. «А в этом вашем синдикате из вежливости интересовалась жена. Все еще пирожки?» «Пирожки!» — радостно трубил Авксентий. «Опоздал сегодня, половину расхватали черти. Однако штук 6 я успел». И, удовлетворенный трудовым своим днем, Филосополо засыпал. И молодецкий храп его по сочетанию звуков походил на скучную служебную фразу. Выслушав предыдущего оратора, я не могу не отметить. Недавно с Авксентием Пантелеичем стряслось большое несчастье. Ворвавшись на заседание комиссии по улучшению качества продукции, Филосополо сел в уголок и сразу же увидел большое аппетитное кольцо так называемой краковской колбасы. Рядом почему-то лежали сплющенная гайка, кривой гвоздь, полуистлевшая катушка ниток и пузырчатое ярко-зеленое ламповое стекло. Но Филосополо не обратил на это внимания. «Поддерживаю», — сказал Авксентий, вынимая из кармана перочинный ножик. Пока говорил докладчик, Филосополо успел справиться с колбасой. «И что же мы видим, товарищи?» — воскликнул оратор. «По линии колбасы у нас не всегда благополучно». Не все, товарищи, благополучно. Возьмем, к примеру, эту совершенно гнилую колбасу». «Колбасу, товарищи! Где тут была колбаса?» Все посмотрели на край стола, но вместо колбасного кольца там лежал только жалкий веревочный хвостик. Прежде чем успели выяснить, куда девалась колбаса, Филосополо задергался и захрипел. На этот раз его храп отнюдь не походил на обычное «согласен, поддерживаю», а скорее на «караул доктора». Но спасти Филосополо не удалось, а Авксентий в тот же день умер в страшных мучениях.
0: Мы читали рассказ Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Авксентий Филосополо». Радио «Звезда».

0: Вечерние истории на радио «Звезда». Аркадий и Георгий Вайнеры. Фрагмент из романа «Эра милосердия». Читает Михаил Сушков.
1: Оркестр гремел на всю катушку. И от того, что посетители все время вставали из-за столиков танцевать, мне их рассматривать и сортировать было удобно. И все входящие в ресторан мимо меня обязательно дефилировали и как по команде рядом со мной притормаживали, осматривались в поисках свободного столика. Так что среди тех, что уже сидели на своих местах, и тех, что пришли после меня, наверняка Фокса не было. Чем там угощался Жеглов со своим партнером, мне не видно было, но каждый раз, когда входил новый человек, Глеб будто толкал его, и тот чуточку поворачивался и смотрел в зал, прикрываясь рукой. Саксофонист на сцене сказал своим рокочущим раскатистым голосом: «Дорогой гость, Борис Борисович приветствует музыкальным номером уважаемого Автандила Намаладзе!» И джаз заиграл Сулико. В этот момент мимо меня прошел высокий военный. Жеглов, наверное, снова толкнул своего напарника. Тот повернулся, и я чуть не упал со своей шикарной табуретки. За столом Жеглова сидел Соловьев, дежурный Соловьев. Ну, конечно, он-то видел Фокса в упор, и я понял, что имел в виду Жеглов, когда сказал, что мы не ошибемся и на другого человека не бросимся. Жеглов перехватил мой удивленный взгляд, усмехнулся и еле заметно подмигнул мне. Мол, пусть гад хоть так поможет делу. Все это время я, естественно, не видел Соловьева. И надо сказать, что у него видик был непреуспевающий. Как-то он весь облез, усох. В изгибе спины появилось что-то трусливое. И, присматриваясь сбоку к его лицу, я видел, как он угодливо улыбается на каждое жегловское слово. А чего ему улыбаться и непонятно вовсе. Чего уж там ему веселого и доброго мог сказать Жеглов. Пока я глазел на них, вынырнула у меня откуда-то из-под мышки буфетчица-утица и спросила своим постным голосом, будто деревянным маслом смазанным: «Чего-нибудь еще, молодой человек, желаете?» И звучало это у нее так, что, мол, нечего тут зазря высокий кожаный табурет просиживать. «Желаю», — ответил я ей весело, и, посмотрев в глаза долго и внимательно, добавил не спеша: «Кофе сварите мне еще. Мне тут у вас нравится. Я у вас тут буду долго сидеть. Очень долго». Люди постепенно подливали, становилось все шумнее, яростнее ревел джаз, быстрее бегали официанты с тарелками и графинами, вертели подносами, махали салфетками, надсаднее выкрикивал в зал саксофонист: «Тамара Подшибякина поздравляет своего брата Василия, прибывшего из далекой Воркуты!» И джаз взрывался: «Еду, еду, еду к ней, еду к Любушке своей!» А брат Василий, который, судя по желтым фиксам и косому шраму на роже, в Воркуте не геологом служил, пускался вокруг фонтана в присядку. Жеглов сидел, уперши крутой подбородок в сжатые кулаки, и смотрел на бушующих вокруг него людей добрым глазом. И я был уверен, что он изнемогает от желания проверить у них всех документы. Но он не за этим сюда явился сегодня, и потому сидел совершенно неподвижно, слушая, как что-то жалобное лепечет у него под духом Соловьев. По залу ходила красивая статная брюнетка очень важного вида, уже в годах, лет за 30, в белой наколке на волосах, и катала перед собой стеклянный столик на колесах. На полочках столика лежали коробки шоколада «Олень», печенье «Красная Москва», конфеты «Мишка», бутылки марочного коньяка, папиросы «Герцеговина Флор», «Северная Пальмира», «Дюшес». Эта самоходная буфетчица подкатывала к столам свое богатство и предлагала мужчинам сделать подарок дамам. Некоторые отворачивались, другие говорили ненатурально бодрым голосом: «У нас своего полно», а третьи брали что-то со стеклянной тележки. Брат Василий из Воркуты взял вазу с фруктами, папиросы и бросил на поднос пачку денег. Я подумал почему-то, что Фокс, наверное, тоже у нее покупает сладка. Как странно, что за эти глупости и другую подобную чепуху он готов убить человека. Наверное, все-таки уголовник — это немного сумасшедший тип. Самоходка-буфетчица подкатила ко мне, улыбнулась сахарно, спросила: «Не желаете взять чего-нибудь? Папиросы? Шоколад?» Я еще раз посмотрел на ее стеклянную телегу и подумал, что она должна стоить больше моей зарплаты за год. «Нет, ничего не хочу». За моей спиной хлопнула дверь. Я бросил косяка назад. Мимо прошел высокий мужчина в военной форме без погон и остановился в середине зала, оглядываясь не спеша, хозяйски в поисках места. Или просто осматривался. Не знаю. Мне ведь его лица уже было не видно. Я только Жеглова с Соловьевым видел. «Возьмите тогда мускат. Его в буфете нет». Не отвязывалась от меня самоходка. «И мускат не хочу», — сказал я негромко, но твердо, глядя в сторону Жеглова. А Жеглов вообще смотрел в бок, будто его больше всего на свете интересовали золотые рыбы в фонтане. Дико гремел джаз «Путь далекий до Типерери», и прямо в мою сторону было повернуто лицо Соловьева, белое, смазанное во всех чертах, слепое от страха и ненависти. Оно обращалось к вошедшему, как немой вопль ужаса и злобы. И я понял, что в 10 шагах от меня стоит Фокс. И понял, что Жеглов тоже видит Фокса. Я понял это потому, что, глядя в сторону, Жеглов что-то быстро, беззвучно шептал этому трусливому идиоту Соловьеву. Он наверняка приказывал ему отвернуться. Но тот впал в паралич. Ничто, ни страх наказания, ни позор, ни презрение товарищей уже не имело над ним власти. И только звериный животный страх перед Фоксом, видимо, напугавшим его на всю жизнь, царствовал над ним безраздельно. Я соскользнул с табурета на пол, а самоходка мне сказала: «Вот наверняка понравится вашей девушке печенье Птифур». «Отвяжись, мамаша!» — сквозь зубы процедил я. «Сколько раз говорить?» Фокс увидел Соловьева. Он медленно поводил сухой головой на мускулистой шее. Взгляд его замер на Жеглове, равнодушно разглядывавшем рыбок. Только мгновение он смотрел на него, и я понял, что побоище разразится именно в зале, а не так, как мы планировали. Он стоял в шагах в 10 от меня, и я мог бы броситься на него сзади, но Жеглов приказал начинать по моей команде. «Фу, как вы грубо разговариваете», — задудела рядом самоходка. «А еще совсем молодой человек, офицер, наверное». «Отойдите», — успел я сказать. А Фокс быстро обернулся назад, взгляд его метлой прошел по залу, и я понял, что он меня зацепил. «Ну и черт с ним, он все равно в мышеловке. Впереди Жеглов, сзади я, и мимо меня он не проскочит, это уж будьте уверены». Фокс еще стоял несколько секунд, будто раздумывая, остаться здесь или идти дальше, повернулся к самоходке и коротко властно бросил: «Марианна, иди сюда». Сейчас он стоял лицом ко мне, и я видел, как поблескивают у него на кителе золотые лучики Ордена Отечественной войны. «Ну подожди, подонок, и за чужие ордена ответишь». Самоходка рванулась к нему, забыв обо мне, обо всем на свете. «Добрый вечер! Здравствуйте, дорогой вы наш! Что вы желаете?» Фокс наклонился над телегой, словно его и впрямь интересовал ее коммерческий гастроном. Он брал в руки бутылки, перебирал неторопливо коробки, а сам из-под лобья присматривался к Жеглову и косил в мою сторону. Я сообразил, что он хочет взять в руки пару бутылок для рукопашного боя, и сделал 2 шага к двери, посмеиваясь в душе. Значит, Фокс опасается доставать здесь пушку, а бутылок его паршивых я не сильно боялся. «Белый танец, дамы приглашают кавалеров!» — заорал саксофонист. Все встали со своих мест, я на миг потерял из виду Жеглова, и тут произошло нечто совсем непонятное. Фокс громко сказал самоходке: «Ну что, давай, Марианна, потанцуем напоследок?» «Мне нельзя», — начала говорить она, но Фокс уже крепко ухватил ее в объятия, и я увидел, что он стоит с ней у пустого столика перед окном. И дальше все закрутилось с невероятной скоростью. Безумие и ужас происходящего поглотили меня полностью. Фокс рывком поднял Мариану в воздух, и она еще не сопротивлялась. Лишь по ее лицу, красивому, смуглому, потерянно плыла испуганная улыбка. Ногой она задела свою стеклянную лавку, и по полу со звоном, треском и грохотом покатился весь гастроном. Испуганно вскрикнула какая-то женщина. Дико заголосила Марианна, я бросился к ним, видя, как толпу рассекает наперерез жеглов, но Фокс нас всех опередил. Отшвырнув ногой стулья, он как-то парачьи бежал спиной вперед к окну, неуклюже, но проворно. И стрелять мы не могли, потому что он все время прикрывался визжащей и дергающейся у него в руках Марианной. Несколько шагов нас разделяло, когда Фокс, упершись головой в живот Марианны, как щитом вышиб ею с ужасным дребезгом и звоном огромную оконную витрину, и они оба вывалились на улицу. В стекле появилась здоровенная дыра с острыми, как сабли, зубьями. И когда я нырнул в эту щель, я видел, как вскочил и побежал по улице Фокс. И одновременно рухнули на меня остатки остекления. И боль ожогами рванула сразу по лицу, рукам, вцепилась в плечи, судорогой полоснула по спине. Я только за глаза испугался в первый момент. Но потом сообразил, что ничего им не сделалось. Я хорошо видел, как бежит вниз по пушечной улице Фокс. «Врешь, гад! Не уйдешь!» — бормотал я, целясь в него из пистолета, но кровь натекала на веки и мешала поймать его на мушку. Я выстрелил раз, другой — мимо. Из выбитого окна выпрыгнул Жеглов, и почти сразу же за ним Пасюк и Тараскин. Рядом безжизненно валялась на тротуаре Марианна. «Стой, Шарапов, не стреляй!» — заорал Жеглов. «Некуда ему деться. Мы его так возьмем».
0: Мы читали фрагмент из романа Аркадия и Георгия Вайнеров «Эра милосердия».
2: Радиозвезда.

0: слушаете «Радио Звезда».
1: О застольях и еде. Вкусное чтение. Специальный проект «Приятного аппетита».
2: Константин Коровин. Рассказ «Повара». Читает Алексей Войтюк.
3: Ласковой красой блистает солнце. Высохли гряды огорода за чистоколом, зеленеют молодые листья моего сада. Зелеными брызгами покрылись березы. В веселых кустах черемухи заливаются малиновки. Отдыхает душа. Ничего не хочется делать. Одолевает лень. Ни о чем не думаешь. Сядешь на ступеньки деревянной террасы и смотришь. Далеко тянутся леса в голубой дымке. Собака, поинтер-пальтрон, лежит около меня и смотрит на муху, которая на нее села. «На террасе чай накрывать?» — лениво спрашивает меня мой слуга Ленька. Лицо у него такое скучное, все в угрях. «Накрывай на террасе», — говорю я. «Что это ты так расцвел? Вся физиономия в прыщах». «Кто знает?» «Я картофельной мукой посыпал, не помогает. Это от солнца, — говорят». «Да, — думаю я, — весеннее солнце, истома. Идти никуда не хочется. Приятели мои дрыхнут. Ночью ловили налимов на реке. Только река ли еще широка или луна полная, но ничего не поймали».
4: «Ленька! — крикнул кто-то сверху из светелки. — Который час?»
5: 9 часов, кричит Ленька.
3: И слышно, как проснувшийся спускается по лестнице в коридор. На террасу выходит Василий Сергеевич. Лицо заспанное и черное. Это от костра, который жгли у реки. На шее у него мохнатое полотенце.
4: «Ленька, — говорит он, — давай из колодца ведро воды и ковш. Я буду здесь на травке умываться».
3: Намылив себе физиономию, приятель Вася мельком взглянул на меня и сказал: «Рыба у вас вся из реки ушла».
5: «Ерунда, — говорю, — куда ж ей уйти? Еще рано, не берет».
3: «Паводок». За чаем приятели рыболовы жаловались, что делать нечего. Тащища.
4: «Знаете что? — вдруг предложил Василий Сергеевич. — Пойдем наберем свежего щавелю и молодой крапивы. Я зеленые щи варить буду. Тетенька Фросинья не умеет, я ей покажу. А ты, Василий, ступай с Колькой, наберите сморчков».
3: «Каких сморчков?» — удивился Коля Курин.
4: «Вот, ничего ты не знаешь. Это грибы».
5: «Ах, да, знаю. Только я не согласен. Еще отравишься. Я, брат, боюсь». «Я-то знаю», — сказал Княжев. «Небось, не помрете».
3: В лесу свежая зелень пробивается сквозь наст гнилого осеннего листа. Зеленеют свернутые в трубочку ландыши.
5: «Нашел!» — кричит Коля, наклонившись у пня.
3: Когда я подошел, Коля торопливо клал в корзинку на длинных ножках дымчатые поганки, которые росли у пней большими кучами.
5: «Это же поганки!» — говорю я. «Что ты?» «Ну уж извините, пожалуйста, я-то знаю, это опенки, они всегда растут у пней. От этих грибов ты наверняка умрешь». «Ну нет, посмотрим», — упрямился Коля, — «кто из нас окочурится, я от этих грибов или вы от сморчков? Это опенки, я знаю».
3: Подошел Василий.
4: «Надо в осинник», — сказал он, — «там сморчков поискать, а здесь их нет».
3: «Василий, посмотри, что Николай-то Васильевич набрал. Опята?»
4: Василий посмотрел темными глазами на Колю Курина и, зашипев, засмеялся. «Что вы! Это поганки!»
5: «Нет, извините, я-то знаю. Когда я их зажарю, пальчики оближете».
3: И пошел с грибами по дороге к дому. В кухне, когда мы пришли, тетенька Афросинья с Василием Сергеевичем варили зеленые щи. Коля в стороне чистил свои грибы и клал их из кастрюли на сковородку.
4: «Что делается?» — расхохотался Вася, зажмурив глаза. «Кольку сегодня хоронить будем. Посмотрите, поганки жрать собрался».
5: «Это дуром набрал», — сказал, покачав головой тетенька Афросинья. Коля упорно молчал, солил и поливал маслом свои грибы, смиренно дожидаясь, когда освободится место на плите. Лицо у него было серьезное и обиженное. Грибы шипели на огне и превращались в темную тягучую массу. Коля помешивал вилкой в сковородке. Через некоторое время он попробовал с вилки свои грибы, смотря кверху и как бы смакуя, потом выплюнул и сказал: «Еще сыроваты». «Да неужто вправду станешь есть поганки?» — спросила тетенька Афросинья. «Это опята. Беспременно помрешь». «Молока надо подлить немного», — сказал Коля и налил в сковородку молока. Грибы шипели. Молоко сделалось темно-синего цвета. «В опенке уксусу надо», — посоветовал Василий Сергеевич. «Прочти-ка поваренную книгу. Уксус необходим». Коля подлил уксусу, потом попробовал и опять плюнул. «Сметаны», — лаконически сказал Василий Сергеевич. Коля положил сметану. «Муки, а то у тебя жидель какая-то выходит». И Василий Сергеевич насыпал муки на сковородку с грибами. «Что ты делаешь?» — обиделся Коля. «Ведь это дрочона какая-то выходит». Он облизал ложку. «Кислота! Клади сахару!» «Ну, это ерунда», — сказал Коля. «Возьми поваренную книгу, тогда узнаешь». Коля пошел за поваренной книгой. Стоя у плиты, он что-то поглядел в книге «Молоховец» и насыпал сахару на сковородку. Грибы шипели и пузырились. Попробовал. «Вот ты мне и испортил», — сказал он. «Есть нельзя будет». «Слава Богу!» — засмеялась тетушка Афросинья. «Жив останешься!» Василий Сергеевич, взяв у Коли поваренную книгу, быстро перелистал несколько страниц, прочел и сказал: «Луку забыли положить и яйцо». Положили в кастрюлю со щами луку и яйцо. «Ах, черт!» — вдруг дернулся Василий Сергеевич. «Яйцо-то ведь потом кладут! Все это из-за тебя, Николай!» От сковородки шел дым, грибы подгорели. «Поспели», — сказал Коля. В 12 часов все сели за стол. Подали зеленые щи и Колины грибы. Это была какая-то подгорелая лепешка мрачного черного цвета. Попробовали щи. Тоже что-то не то. «Я говорил, конского щавеля набираете. Его лошади только едят», — сказал Василий Княжев.
4: «Надо сметаны больше», — хмуро пробормотал Василий Сергеевич.
5: Положили сметаны, но и сметана не помогла. Коля ел медленно и озабоченно свою стряпню и говорил: «Поганки, говорите, умрешь? Я, брат, не муха. Но вот ты мне все испортил». Коля сердито посмотрел на Василия Сергеевича. «Когда уксус положили, сковородка так и затрещала. Видно было, что не надо уксусу класть». Тетушка Афросинья решительно взяла сковородку и, не говоря ни слова, унесла. Коля пошел за ней. Она сбросила Колины грибы со сковородки у сарая. Подошли куры, петух, посмотрели на выброшенное кушанье, но не стали клевать. Слетели с березы сороки, попрыгали кругом, потрещали и улетели. Подошла свинья, понюхала и, хрюкая, скушала все. «Ну вот», — сказал Коля, — «а вы говорили поганки». «Но и повара», — вернувшись к столу, засмеялась тетенька Афросинья. «И щи-то тоже не похлебаешь. Я сейчас вам окорочок принесу». «А я его подкопчу, покуда плита топится», — сказал Василий Сергеевич. «Надо его чесноком нашпиговать, как колбасу». «Нет, повара, будя, не дам. А то голодные останетесь», — смеясь, сказала тетушка Афросинья.
2: Мы читали рассказ Константина Коровина «Повара».

0: слушаете «Радио Звезда». Антон Павлович Чехов. Рассказ о бренности. Читает Станислав Федосов.
1: Надворный советник Семен Петрович Потыкин сел за стол, покрыл свою грудь салфеткой и, сгорая нетерпением, стал ожидать того момента, когда начнут подавать блины. Перед ним, как перед полководцем, осматривающим поле битвы, расстилалась целая картина. Посреди стола, вытянувшись во фронт, стояли стройные бутылки. Тут были три сорта водок: киевская наливка, шато-ла-рос, рейн-вейн и даже пузатый сосуд с произведением отцов-бенедиктинцев. Вокруг напитков в художественном беспорядке теснились сельди с горчичным соусом, кильки, сметана, зернистая икра. 3 рубля 40 копеек за фунт. Свежая семга и прочее. Потыкин глядел на все это и жадно глотал слюнки. Глаза его подернулись маслом, лицо покривило сладострастием. «Ну, можно ли так долго?» — поморщился он, обращаясь к жене. «Скорее, Катя!» Но вот, наконец, показалась кухарка с блинами. Семен Петрович, рискуя ожечь пальцы, схватил 2 верхних самых горячих блина и аппетитно шлепнул их на свою тарелку. Блины были поджаристые, пористые, пухлые, как плечо купеческой дочки. Потыкин приятно улыбнулся, икнул от восторга и облил их горячим маслом. Засим, как бы разжигая свой аппетит и наслаждаясь предвкушением, он медленно с расстановкой обмазал их икрой. Места, на которые не попала икра, он облил сметаной. Оставалось теперь только есть, не правда ли? Но нет. Потыкин взглянул на дела рук своих и не удовлетворился. Подумав немного, он положил на блины самый жирный кусок семги, кильку и сардинку. Потом уж, млея и задыхаясь, свернул оба блина в трубку, с чувством выпил рюмку водки, крякнул, раскрыл рот. Но тут его хватил апоплексический удар.
0: Мы читали рассказ Антона Павловича Чехова «О бренности».

0: слушаете «Радио Звезда». Человек и время. Квантовый мир. Что вы о нем слышали? Скорее всего, не так много. И прежде всего, потому что явление, происходящее в нем, без специальной подготовки понять не так просто. Этот раздел физики изучает не атомы, а поведение элементарных, то есть неделимых частиц, из которых эти атомы состоят. Расстояние в квантовом мире не измеряют в микронах, а время идет не на секунды.
1: Человек и время.
0: Термин «квант» первым использовал немецкий ученый Макс Планк в конце 19-го столетия. Много лет он пытался совместить свои теоретические изыскания с классической физикой, но из этого ничего не вышло. Зато в 1901 году он предложил целую систему единиц измерения, совершенно негодную для бытовых нужд, но при этом идеально подходящую для квантовой физики. Одна из таких величин – планковское время. Единица планковского времени в квинтиллион раз меньше, чем могут измерить современные приборы. Они, как вы понимаете, довольно точны и способны в реальном времени зафиксировать, например, рождение новой молекулы. Давайте вспомним, что мы живем в пространстве времени. Каждую секунду наш мир меняется, и ничто не будет, как мгновение назад. Но единица планковского времени настолько коротка, что за этот период не происходит ничего. Почти ничего. Потому что речь идет о части секунды, которая обозначается числом 0,42 и 1. Никакого воображения не хватит, чтобы представить, о сколь малой величине идет речь. И тем не менее, она зачем-то нужна. Зачем? Ответ на этот вопрос поразителен. Наша Вселенная существует только благодаря четырем фундаментальным силам природы. Все они сформировались в так называемую планковскую эпоху, начавшуюся в момент Большого Взрыва. Длительность этой первой эпохи в истории Вселенной и равна одному планковскому времени. В этот фантастически короткий, неизмеримый миг что-то вполне могло произойти чуть иначе, и тогда нас бы просто не было.
1: Человек и время. Литературный герой или реальный человек? Кто эти люди?
2: Дубровский. Павел Островский – мелкопоместный дворянин из Минской губернии. Государев преступник, вор, убийца и смутьян. Это если коротко и согласно официальному протоколу. Но если добавить сюда несчастную любовь, поруганную честь и жажду справедливости, получится вполне положительный образ. Историю помещика Островского Пушкину рассказал его друг Павел Нащекин. Дело было так. После войны 1812 года молодой барин вернулся в свой разоренный дом. Но доказать право на землю не смог. Все документы уничтожил пожар. В результате его усадьбой завладел нечистый на руку сосед. Островский в ответ на такую несправедливость сколотил банду из беглых крестьян и отправился промышлять на большую дорогу. В повести о Владимире Дубровском Пушкин добавил еще одну сюжетную линию, о которой история умалчивает. Это любовь. Впрочем, куда без нее в романтической литературе.
1: Кто эти люди?
2: Дубровский, он же безземельный дворянин Павел Островский.
0: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. После атаки ВСУ и пожара утрачено более 90% полотна панорамы обороны Севастополя 1854-55 годов. В музее уточнили, живопись уничтожена безвозвратно, уцелели только металлические экспонаты. На месте проводятся противоаварийные работы. Российские официальные лица назвали удар варварским актом. ВСУ, предложив представителям ЮНЕСКО лично оценить масштаб разрушения уникального культурного наследия. Юбилейный саммит «Россия-АСЕАН», посвященный 35-летию отношений, пройдет в Казани с 17 по 19 июня. Участники обсудят евразийскую интеграцию и глобальные проблемы. Владимир Путин проведет двусторонние встречи с лидерами стран и совместно с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом выступит на пресс-конференции. Также в рамках мероприятия состоится деловой форум при участии бизнесменов из Китая, Объединенных Арабских Эмиратов, Турции и Киргизии. Известно, что товарооборот сторон в АСЕАН уже превысил 22 миллиарда долларов. Запад пытается вернуть себе роль гегемона, решать все и за всех. И в этом видна тенденция к возрождению нацизма. Об этом заявил Сергей Лавров. Министр иностранных дел выступил на пресс-конференции по итогам переговоров с турецким коллегой.
2: В Европе уже на все лады говорят о том, что нужно вернуть Германии былую военную мощь, чтобы она снова стала иметь сильнейшую армию в Европе. Нацистские вот эти тенденции, они, конечно, особенно активизируются и с тем, что режим Зеленского, не стесняясь, без всяких экивоков, проводит открытую политику реабилитации преступников нацистских, реабилитацию нацистской идеологии. Европа под эти его конкретные действия, возмутительные, с аплодисментами заявляет, что Зеленский защищает европейские ценности. Все это явка с повинной, саморазоблачение.
1: Сергей Лавров также говорил о том, что Евросоюз стремится стать отдельным военным блоком и выстраивает все свои конструкции по укреплению безопасности против России. Канада расширила антироссийские санкции, внеся в черный список финансовые структуры. Под новые ограничения попали, например, Московская и Петербургская биржи. Дополнительные рестрикции коснулись страховых организаций и энергетических проектов государственной корпорации «Росатом». Ранее аналогичные меры против российских торговых площадок уже ввели в Вашингтоне и в Лондоне. И о погоде. В среду в Москве кратковременно дождь идет до 17 градусов, в четверг преимущественно без осадков и до 20 тепла. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Премьера на радио «Звезда». Свое настоящее имя писатель долго сохранял в тайне. Публиковал фантастические произведения исключительно под псевдонимом.
4: Я представил себе, что приду в институт, когда будет напечатан рассказ, и мне скажут: «Вот вы на овощную базу не пришли, к товарищу Ивановой не по-товарищески отнеслись, опоздали на собрание и еще пишете фантастику». Мне стало так страшно, что я решил скрыться за псевдонимом.
3: Знакомьтесь, Кир Булычев. Издательство «Вимбо» и «Радио Звезда» представляют фантастическую повесть «Агент КФ». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
5: Реклама.
6: Их знают и любят в каждом доме. Самые близкие и родные нам звезды. Звезды телевидения. В их честь в галерее звезд у подножия Останкинской башни загораются памятные знаки. Стоит навести камеру телефона на QR-код, как станет доступна информация о легендарных дикторах и телеведущих. Интерактивная галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни. 6+.
7: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
8: игры человечества.
9: Она появилась в Древнем Риме и была популярна у легионеров Юлия Цезаря. В Средневековье считалась любимой уличной забавой крестоносцев. В России, куда она попала только в середине 19 века, ее долгое время называли «мальчуковой» или «мужицкой», хотя уже тогда в классике играли все. На асфальте и на земле. Подойдет любая площадка, где можно нарисовать мелом или вычертить прямоугольник из 5 квадратов или классов. Отсюда и название – классики. Дальше все просто. Берем так называемую битку. Подойдет небольшой плоский камешек, пустая круглая банка из-под леденцов или гуталина. И бросаем ее в первый квадрат, то есть в первый класс. Затем аккуратно толкаем ногой битку во второй квадрат, потом в третий и так далее. Основная цель – пройти через все классы. Запрещено наступать на линии, топтаться в квадрате и передвигать в нем битку несколько раз.
8: Игры человечества.
9: В 20 веке эта некогда сугубо мужская атлетическая игра стала вдруг считаться в нашей стране девчачьей. Виктор Драгунский, автор знаменитых Денискиных рассказов, писал:
10: «Мелом расчерчен асфальт на квадратике. Манечка с Танечкой прыгают тут. Где это видано? Где это слыхано? В классы играют, а в класс не идут».
9: Нет, классики – это не забава для девчонок. И далеко не только для детей. Профессиональные футболисты и баскетболисты тоже играют в классики. Это им помогает развивать глазомер, координацию движений и вестибулярный аппарат.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Кир Булычев. Главы из повести «Агент КФ». Читает Иван Литвинов.
2: Оставив Петря в единственном небольшом зале космопорта и отправив в осень У на склад узнать, освободили ли место для грузов, Андрей Брюс поднялся на вышку к диспетчерам. В стеклянном колпаке диспетчерской было жарко. В открытое окно проникала рыжая пыль. Оба диспетчера поднялись, здороваясь. Андрей поклонился им. Они были знакомы. Старший диспетчер год назад вернулся с Крионы, где стажировался. Младший, загорелый, в клановой каске восточных гор, похожий на шляпу мухомора, взял со стола листок бумаги. «Корабль второго класса серии ГР-1 «Шквар», порт приписки «Земля», находится на планетарной орбите. Связь устойчивая. Посадка в пределах 40 минут». «Шквал», — мысленно поправил диспетчер Андрей. В здешнем языке нет буквы «Л», и шипящие звучат твердо. Вслух поправлять было не тактично, тем более горца. «Кто капитан?» — спросил он. «Я Кубаускас», — сказал старший диспетчер, включая экран. «Он ждет связи». Длинные пальцы диспетчера пронеслись над пультом. На овальном экране возникло рубленное лицо Витаса. «Андрей», — сказал Витас, — «я рад тебя видеть». «Здравствуй», — сказал Андрей. «Как полет?» «Лучшая игрушка за последнее столетие. Мне сказали, что ты здесь, и я ждал встречи. Через час увидимся». Андрей Брюс спустился вниз. В зале Петря не было. Зал показался пустым, хотя в нем сновали люди. Прилет корабля всегда событие, привлекающее любопытных. Прилет корабля собирает больше зрителей, чем птичьи бои. Некоторые узнавали агента космофлота. Он раскланивался с ними. Хорошо, что прилетел именно Якубаускас. Хоть он все знает, он не будет задавать вопросов и бередить раны. «Скажите мне», — обратился к Андрею репортер одной из двух возникших, по примеру цивилизованного мира, газет, «вам приходилось летать на гравитолете?» «Нет», — ответил Андрей, не останавливаясь. Он шел к выходу на поле. «Гравитолеты появились только в последние годы. Это первый гравитолет в нашем секторе». «Это первый гравитолет, который опустится на ПУ», — сказал Андрей. В тени здания гудела толпа. Такого Андрей здесь еще не видел. Те, кому не хватило места в тени, расположились на солнце, маялись от жары, но не уходили. Впрочем, их можно было понять. Еще никогда на ПУ не опускался космический корабль. Здесь видели лишь посадочные катера и капсулы, внушительные, сами по себе, но значительно уступающие кораблям. Сами лайнеры оставались на орбите. Они не приспособлены входить в атмосферу. Гравитолеты же могут опускаться где угодно. Когда Андрей еще летал сам, они мечтали о гравитолетах. Тогда проводились испытания, и вскоре был заложен первый в серии корабль. Это было чуть больше 10 лет назад. Тогда они летали вместе с Якубаускасом. Он был вторым помощником на «Титане», а Брюс — старшим помощником. Рыжая пыль ленивыми волнами ползла над полем. Зрители терпеливо ждали. Тускло поблескивали пыльные шлемы, покачивались модные шляпы-зонты. Пронзительно верещали продавцы шипучки, кудахтали торговцы фруктами, глаза ел дым жаровин. Господин Прук, наследник Витора Бриндийского, самый экзотичный тип в городе, стоял на высокой подставке, похожей на шахматную ладью. Когда-то лицо его было обыкновенным, потом широко расплылось, и глаза, нос, рот затерялись в щеках. Его молодцы в голубых с синим горохом накидках оттесняли зевак, чтобы те случайно не задели столь важную персону. Наследник увидел Андрея, когда тот был в дверях, и зазвенел браслетами, высоко воздев толстые лапищи. «Дрею, сегодня у меня ужин. Ты приглашен вместе с капитаном». Наследник престола хотел, чтобы весь город об этом узнал. Андрей изобразил на лице светлую радость. «Чертов Буров», — подумал он, — «сегодня наш с Петря вечер, а ты его отнимаешь. Но придется идти, чтобы Ольсон не расстраивался. Мы дипломаты, мы терпим». «Где же Петря?» Консула Ольсона Андрей отыскал за углом здания, куда заглянул в поисках Петря. Он оживленно беседовал с чином в черной накидке. Лицо чина было знакомо, но должности Брюс разобрать не смог. Он так и не научился разбираться в значении кружков, вышитых на груди. Как-то Петря потратила целый вечер, терпеливо и вежливо обучая Андрея тому, что знает каждый мальчишка, но тщетно. Вдали у грузовых ворот стояла пустая платформа. На нее лезли стражники в высоких медных шлемах. Рядом суетились грузчики в желтых робах их гильдии. Там же стояла и Петря. Каким-то образом она почувствовала взгляд Андрея и подняла тонкую обнаженную руку. «Счастливая», — подумал Андрей. «Ей никогда не бывает жарко. И кожа у нее всегда прохладная». «Все в порядке?» — деловито спросил консул. «Ты говорил с кораблем?» «Там капитаном Якубаускас», — сказал Брюс. «Мы с ним когда-то летали вместе». «Наверное, придет приказ о моей смене», — сказал Ольсон, щурясь. Глаза его были воспалены, у него была аллергия на пыль. «Мы с Еленой Казимировной очень надеемся». «Будет жалко, если вы улетите», — сказал Андрей. «Я к вам привык».
3: «Я тоже, но ведь 12 лет. У меня 3 тонны заметок. Я должен писать, а я занимаюсь разговорами. Вместо меня прилетит настоящий, энергичный молодой специалист. Вам с ним будет интересно».
2: «Во-первых, мне и с вами интересно», — сказал Андрей. «И сомневаюсь, что в галактике можно отыскать специалиста лучше вас. Во-вторых, я сам собираюсь улетать».
3: «Ни в коем случае. Вы так мало здесь пробыли!»
2: «Если вы все улетите, это будет значительная потеря для ПУ», — вежливо произнес чин в черной накидке.
3: «Но я же недостаточно инициативен», — сказал Ольсон горько.
2: Фраза о недостаточной инициативности была вставлена каким-то чиновником в последнее инструктивное письмо. Ольсон его всем показывал. Не будь этого письма, никуда бы он отсюда не улетел. Он был на ПУ своим. Даже умудрился получить белую мантию высокого знания в школе озерных братьев. При желании он мог бы расшить свой костюм таким количеством кружков и треугольников, что местные генералы лопнули бы от зависти. Все в городе его знали, и он знал всех, кто собой хоть что-нибудь представлял. Его можно было разбудить среди ночи и спросить, кто был верховным в Интуре за океаном 320 лет назад. И он тут же сообщил не только имя верховного, но и его основные 12 титулов. А если нужно, он мог бы назвать и первый клан его главной наложницы.
4: «Что слышно об археологе?» — спросил Андрей, глядя краем глаза, как платформа поползла к месту посадки.
3: «Варою лучше меня скажет», — ответил консул.
2: И тут же Андрей вспомнил, кто этот чин. Начальник городской стражи, чей орлиный профиль он только вчера видел в газете.
5: «Если это простое ограбление», — сказал Варою скучным голосом, чуть покачивая большой узкой головой, как птица, примеряющаяся клюнуть, «то мы его скоро найдем».
2: Варою провел ладонью у лица, отпугивая злых духов, и добавил:
5: «Его труп, вернее всего, всплывет в озере».
0: Вы слушаете «Радио Звезда».
1: Мы читаем главы из повести Кира Булычева «Агент КФ».
2: Большое мелкое озеро начиналось на западных окраинах города. Кварталы рыбаков сползали в него с берега, и свайные дома уходили далеко в воду. Между кварталами были причалы. Озеро было грязным, заросло тростником, и лишь в километре от берега становилось глубоким, и там, в сильный ветер, гуляли волны. Но откуда взяться грабителям в центре города днем? Разве это обычно?
5: «Это необычно», — согласился Варою. «Но так проще для следствия». Он помолчал немного, поглядел на небо, потом сказал: «Я послал агента в клан западных Ву и на озеро, к причалам».
4: «Почему в клан?» — спросил Андрей.
5: «Не исключено, что он шел мстить этому клану».
4: «Вы в это верите?»
5: «Я не верю. Я проверяю», — сказал Вараю. «Для меня это неприятное дело. Я не хочу, чтобы люди из галактики прилетали сюда вмешиваться в наши дела. Он здесь 4 дня. Никогда не был здесь раньше. Все время он проводил в школе знаний», — Ольсон повторил аргументы Андрея. «Ему было жарко. Он вынул платок и вытер лицо. Платок стал рыжим». Ольсон осторожно сложил платок, чтобы рыжие пятна оказались внутри, и спрятал в карман. «Но он с Ар-А», — сказал стражник.
4: «Но это при чем?» — сказал Андрей.
5: «Они нашли сокровище гигантов. Это опасно».
4: Третью планету, ПУ-2, археологи назвали Атлантидой. Человеческая фантазия ограничена и питается нешироким спектром легенд и общих мест. Известия о планете происходили в основном из легенд, собранных Ольсоном, который был инициатором раскопок. Планета была пуста и потому загадочна. И если на Земле в свое время существовали атланты, погибшие при невыясненных обстоятельствах, то на Ар-А жили гиганты, погибшие в таинственной войне. Ар-А обращается сравнительно недалеко от ПУ. Она восходит на небе не звездой, а голубым кружком. И если у тебя острое зрение, можно угадать сквозь прорывы в облаках очертания континентов. Разумеется, в поисках ответов на вопросы бытия предки жителей ПУ обращали взоры к небу и к постоянному украшению его планете-сестре, а их воображение населяло ее сказочными существами, гигантами и волшебниками. Все на ПУ верили, что обитатели Ар-А с незапамятных времен прилетали на ПУ в железных кораблях. Именно они, светлоликие, научили людей строить дома и считать дни. Они дали людям одежду и законы, непокорных они поражали молниями. Затем гиганты перессорились между собой, чему виной интриги богини солнца Ур-О, не терпевшей конкуренции со стороны смертных, а так как гиганты были разделены на кланы, то началась страшная война, в которой гиганты перебили друг друга к удовлетворению злобной богини. В различных легендах, тщательно собранных неутомимым Ольсоном, описывались корабли гигантов, их облик, даже язык их был воспроизведен в древних заклинаниях. Может, Ольсон ограничился бы записями и создал, в конце концов, свод легенд. Но однажды он узнал, что в долине за капищем одноглазой девицы есть священное место, именуемое «Небесный камень». И в школе знаний Ольсону рассказали, что этот камень вовсе не камень, а найденный лет 20 назад охотниками, глубоко ушедший в землю корабль гигантов. 3 месяца Ольсон осаждал школу знаний с просьбой послать с ним человека в долину. Еще 2 месяца пережидал клановую войну, которая кипела в тех местах, затем сломил сопротивление Елены Казимировны и добрался до долины. Когда же он увидел там разбитый планетарный корабль, то поверил в реальность цивилизации на Ар-А и добился посылки туда археологической экспедиции. Археологи прилетели на Ар-А 1/2 года назад. Некоторое время они не могли обнаружить ничего, так как умеренные широты и тропики планеты были покрыты густыми лесами. Затем они отыскали руины города. Затем пошли находки, одна важнее другой. По просьбе Ольсона на ПУ прилетел археолог Фотий Ван Кун, чтобы доложить о находках в школе знаний. 3 дня он беседовал с коллегами, но последний большой подробный доклад, сенсация в масштабе планеты, не состоялся. Археолог исчез.
5: «Разумеется», — сказал Варю, — «не исключено, что мы имеем дело с фанатиками».
3: «Какого рода?» — спросил Ольсон, умело обмахиваясь круглым опахалом из черепашьего панциря.
5: «Когда нельзя объяснить, я ищу необъяснимые версии», — сказал стражник. «Может, среди жрецов? Может, его кто-то счел осквернителем Ар-А? И это предупреждение? Но, вернее всего, виноваты грабители».
3: «Неужели никаких следов?» — спросил Андрей.
5: «Рикша утверждает, что видел его бегущим по улице в одежде для смертной мести».
3: «В черном фраке?» — вежливо спросил Ольсон. «Одежда для публичных выступлений среди почтенных ученых».
5: «Почтенный ученый не выступает без лиловой накидки», — сказал Варю.
3: «А если спешил, не успел надеть? Или просто забыл, не придал значения?»
5: «Не придал значение накидки?»
3: Варю был удивлен. Даже для самого трезвого, объективного человека здесь отсутствие накидки кажется немыслимым. Фраг без накидки? Этого быть не может. Представьте, он приехал бы к нам, и ему сказали бы, что его соотечественник выбежал на улицу, забыв надеть штаны.
5: «Мы будем его искать», — сказал Варю.
3: Голос прозвучал неуверенно.
5: «А он сам не мог быть маньяком?»
3: «Почему?» — Ольсон старался скрыть изумление.
5: «Продавец в ритуальной лавке утверждает, что ваш археолог изъявил желание купить фигурки всех кланов. Продавец решил, что он маньяк, желающий объявить месть всем кланам гор».
3: «Значит, — сказал Андрей, — Ван Кун решил, что это не фигурки для мести, что это сувениры?»
5: «Немыслимо, — сказал Варю, — но, видно, эта версия при всей немыслимости его чем-то обрадовала». «И есть такой обычай? — спросил он. — Покупать просто так?»
3: «Есть, — уверенно сказал Ольсон. На память о вашей чудесной планете». В небе, пробив яркой звездочкой пыльную мглу, возник шквал.

платформы торжественно развернулся серебряный пандус. Люк, возникший над ним, показался Андрею похожим на храмовые врата. Какого черта? Он мог бы командовать этой махиной, громадной, тяжелой и невесомой. Толпа зрителей постепенно преодолела робость перед масштабом зрелища. Голоса зазвучали вновь. Дальнейшее не представляло большого интереса. Рейс был экспериментальным. Ни знаменитой видеозвезды, ни важного гостя на борту не было. Правда, никто не расходился. За столь долгое ожидание следовало себя вознаградить, обсудить, оглядеть, главное — показать себя. К тому же даже рутина встречи, обычная и отработанная для каждой планеты и в то же время схожая, где бы ни приземлялись корабли космофлота, была частью зрелища. И в этом зрелище Андрею Брюсу отводилась не последняя роль. Оправив песочного цвета мундир, белый в этой пыли был бессмысленным, Андрей оглянулся. Вара-Ю остался стоять у стены, Ольсен шагнул к нему. Андрей увидел брата Петри А. Этот бездельник трудился в газете. Вернее, трудился, когда возникало настроение. Сейчас настроение возникло, потому что его видели 200 зевак. Кам Петри У изящно откинул голову, прищурился, набрасывая на белой доске прикрепленных к груди очертания гравитолета. Он числился иллюстратором. Андрей шагнул вперед. Завтра в обеих газетах будут помещены отчеты о событии. Корабль, как всегда, встречал агент космофлота Дрей Ю, известный нашим читателям по странной привычке бегать по утрам вокруг своего дома. Он был одет в шитый у мастера Криры 2 изящный форменный костюм песочного цвета с золотыми пуговицами. Низкая платформа, которую управлял напыщенный, как индюк, 8У, ловко подкатила к Андрею. Тот пропустил вперед Ольсена. Платформа торжественно выехала на раскаленное поле и поплыла к кораблю. Андрею было видно, как пилоты вышли из люка и остановились наверху пандуса. Андрею показалось, что сквозь густой от жары и пыли воздух до него доносятся слова кого-то из них. «Ну и жарище».

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Кир Булычев. Главы из повести «Агент КФ». Читает Иван Литвинов.
2: Обратно с космодрома возвращались в новой машине консула. Машина была удобной, чистой, на воздушной подушке, герметизация великолепная, на сиденьях совсем не было пыли. Ольсон разложил на коленях мешок с почтой и просматривал ее. Андрей решил, что он ищет ответ на свое прошение об отставке. Витас Якубаускас почти не изменился. У него всегда были светлые, почти белые волосы, и если он немного посидел, этого не заметишь. Говорили о шквале, о перелете, о его ходовых качествах. До воспоминаний дело не дошло, да и не могло пока дойти. Витас был деликатен. С появлением кораблей класса «Шквал» в жизни космического флота наступил новый этап. Гравитационные роторы куда проще плазменных двигателей. Они не требуют защиты, совершенно безопасны. Если плазменный лайнер обречен родиться, жить и умереть в открытом космосе, то гравитолеты могут опускаться на любом поле. В худшем случае корабль примнет траву. Предел скорости «Шквала» устанавливался не мощностью двигателя, а конструктивными возможностями самого корабля. Витас сказал, что сейчас строят кремниевую модель, и если человечеству будет суждено добиться мгновенного перемещения, то достичь этого можно лишь на гравитолете. Наконец Ольсон сложил в мешок письма и кассеты, разочарованно и шумно вздохнул и спросил: «Вы у нас первый раз, Витас?» «Да». «Завтра поедем к водопадам», — сказал консул. Он

0: всегда возил гостей к водопадам. «У нас всего 2 дня стоянки», — сказал Витас. «Боюсь, что я завтра буду занят». Он показал на дыни домов, что пролетали за окнами. «А из чего их строят? Раньше они были глинобитными на деревянном каркасе или каменными. Теперь бетон», — ответил Ольсен. «Я так и знал, что письма не будет. Но со следующим кораблем прилетает комиссия. Я их не отпущу, пока они не подпишут мою отставку». «Здесь трудно?» — спросил Витас. Витас умел задавать вопросы таким тоном, будто крайне заинтересован в ответе. Его серые глаза преисполнялись интересом к любому слову собеседника. Андрей раньше подозревал Витаса в лицемерии, но когда привык, понял, что Витасу и в самом деле не очень интересны чужие дела. Он, как и Брюс, был одинок, замкнут и сдержан, но, в отличие от Андрея, никогда не позволял себе взорваться, натворить глупостей и даже повысить голос. Лишь в редчайших случаях его пальцы, лежащие сплетенными на коленях, сжимались до хруста. Ольсен, тронутый интересом Витаса, пустился в длинный рассказ о сложностях консульской жизни на ПУ. Андрей рассеянно слушал, глядя в окно. Странно, зачем было археологу покупать эти фигурки мести? Может, он раньше бывал здесь? Надо спросить у Ольсена. Вдруг он не догадался заглянуть в списки приезжих за прошлые годы. Петря сказала, что вечером она свободна. Но тут, как назло, этот обед у наследника Брендийского. И отказаться нельзя. И он не успел сказать ей об этом. Конечно, она будет ждать. Она никогда не упрекает и ждет. А Ольсен с забавным убеждением в том, что его собеседник обязан разбираться в тонкостях здешних интриг, в которых не всегда разбирался и сам Вар Ю, хотя любил их создавать, пытался доказать Якубаускасу, что в будущем году к власти в Китене обязательно придет Крунь Кроп У, и потому брат премьера потеряет портфель министра развлечений и будет вынужден пойти на союз с его могуществом. Якубаускас слушал, словно всю жизнь мечтал узнать о кознях Круня Кроп-У. Машина проезжала мимо базара. Было людно. Прохожие замирали, глядя на непривычную форму повозки. Группа рыбаков с дальних протоков, видно, впервые попавших в город, гримасничала, глядя на машину, изображая ритуальные маски презрения. Презрение происходило от страха. И хоть в столице мало кто верил в то, что пришельцы — чудовища, но чем дальше от нее, тем пышнее расцветали слухи о людях со звезд. В мире, где еще нет средств быстрой связи, обыденность пришельцев воспринимается с недоверием. В конце концов, думал Андрей, слушая, как Ольсен повествует о том, как наложница Кроп-У умудрилась отравить на званом обеде своих пасынков, когда-то на земле также полагали, что неведомое населено чудовищами, которых воображение складывало из кусочков существовавших на земле зверей. То увеличивало до страшных размеров паука, то приделывало змеиную морду к туловищу медведя. Когда монстрам не осталось места на земле, так как ее обследовали настолько, что пришлось отказаться даже от морского змея и снежного человека, то воображение нашло себе новую пищу, иные миры. И как трудно было отказаться от чудес, даже когда первые экспедиции достигли звезд. Места обитания чудовищ лишь отодвигались от земли все дальше, но не исчезали совсем. Всегда находились новые легенды, и не только земные. Галактическое человечество также склонно к чудесам, как их земные кузены. Как раз тот факт, что галактика оказалась заселенной одним и тем же видом, Homo sapiens, и обусловил схожесть образа мышления. Во многом расы галактики различались между собой, но в одном сходились — в буйной фантазии. И точно так же, как необычный след облака будил в воображении жителя Швейцарии или Казахстана образ летающего блюдца, так и в воображении горца с озерных протоков зеркальная, загадочной формы машина галактического консула населялась тут же коварными чудовищами. Андрей поглядел на своих спутников. Ольсон в зеленом костюме с кружком озерной школы на груди и вытянувший длинные ноги капитан Якубаускас в повседневном мундире космофлота. Очень обыкновенные люди, очень обыкновенно рассуждали о совершенно необыкновенных вещах. А за тонкой стенкой машины мир продолжал упрямо тикать по своим неведомым законам. «А мы и есть, — думал Андрей, — та тонкая ниточка, что связывает галактику с этой планетой, с этими горцами и торговцами, дети и внуки которых полетят к далеким звездам и будут строить гравитационные станции. И этот переход случится куда быстрее, чем на Земле. Нам ведь пришлось самим расти до космической эры. И неизвестно порой, что лучше. Ведь хотим мы того или нет, но само существование ниточки между планетой и центром неотвратимо и даже жестоко разрушает ткань этой жизни, какими бы мы ни были порядочными, разумными и гуманными. Конфликт существует внутри людей. И если Вара-Ю смог преодолеть его в себе, осознать неизбежность перемен и даже приветствовать их, то тот же Восень-У, хоть и побывал в центре, даже научился летать на планетарных машинах, но психика его определяется не столько знаниями и пониманием могущества будущего, сколько травмой, вызванной тем, что клан его мал, слаб и подвластен бриндийскому клану. Это унижение важнее, чем все корабли, прилетающие с неба. Восень-У придет домой, снимет попугайский мундир, совершит вечернее омовение, и если его очередь омоет ноги дряхлой старухи, главе клана, и провалится до следующего утра в паутину законов и правил, которыми определяется его маленькое существование. Правда, чуть более высокое, чем ему принадлежит от рождения, так как он работает у пришельцев. «Вы где будете ночевать?» — услышал Андрей голос Ольсона. — В нашем доме для приезжих? — Витас останется у меня, — сказал Андрей. — Тем более, что нам с ним сегодня идти на прием. — Куда? — удивился Витас. — На ужин к наследнику бриндийскому. — Кстати, он не является сыном бриндийской вдовы, — сказал Ольсон. — Любопытно отметить методу усыновления. — Нильс, — сказал Андрей, — у нас всего 3 часа до ужина, а Витас устал. Если завтра вы повезете экипаж к водопадам, то Витасу, после того, как он встретится с наследником, будет куда интереснее тебя слушать. «Правильно, мальчики», — сдался Ольсон, — «отдыхайте. А я помогу Петре А. разместить экипаж». «Если она задержится», — сказал Андрей, — «предупредите ее, пожалуйста, что я сегодня на ужине». «Разумеется», — сказал Ольсон, открывая дверь машины, — «чудесная девушка и очень интеллигентная». Андрей и Витас вышли из машины. Ольсон сказал вслед: «Тебе пора подумать о семье, Андрюша. Одному жить вредно». Елена Казимировна того же мнения. «Спасибо», — сказал Андрей. Умывшись и переодевшись, Витас улегся на диван, покрытый желтой шкурой гремы, надел видеоочки и принялся смотреть любительские фильмы, которые Андрей делал во время поездок по стране. Андрей позвонил вниз в агентство. Никого не было. Он позвонил на космодром. Там сказали, что Петря увезла в консульство экипаж корабля, а Восень-У заканчивает разгрузку. «Знаешь, что приятно?» — сказал он. «Что?» «Что окно открыто, а в него ветер залетает». «Тут жарко», — сказал Андрей. «Вот на водопадах воздух настоящий, хрустальный. Может, я сам с вами съезжу? Уговорю Петря и съезжу». «Кто она?» — спросил Витас. «Моя помощница». «Ольсон хочет тебя на ней женить?» «Ему бы работать с Вахой», — сказал Андрей с некоторым раздражением. «Он отлично знает, что я не могу на ней жениться». Витас не стал расспрашивать, почему. Он никогда не задавал лишних вопросов, а Андрею не хотелось объяснять. Витас может подумать, что Андрей благополучно прижился на этой планете и доволен тихой болотной жизнью. А впрочем, если ему хочется так думать, пускай думает. «На Землю не собираешься?» — спросил Витас, поняв, что Андрей не хочет говорить о Петре. «Пока нет». «Ты голоден?» «Жарко», — сказал Витас. «Потом». Андрей приготовил фруктовую смесь со льдом. Витасу смесь понравилась. «А что там нашли на Ар-А?» — спросил он. «До центра уже донеслось». «Галактика невелика», — сказал Витас. «И событий не так много. А мы, пилоты, разносчики новостей».
1: «И сплетен», — сказал Андрей.
0: «Правда, что там жила раса гигантов?»
1: «Хочется сенсации».
0: «Хочется».
1: «Планета мертва. Галактический патруль отнес ее к ненаселенным».
0: «Пустыня?»
1: «Нет. Там все есть, но нестабильная атмосфера, сильные климатические возмущения, небогатая флора и фауна».
0: «Резерв колонизации?»
1: «Резерв колонизации с перспективами заселения в пределах системы».
0: «А сейчас?»
1: «Сейчас они откопали много всего интересного. И если бы не пропал Фоти Ван Кун, у нас были шансы вчера вечером услышать много интересного из уст очевидца».
0: «Очевидца?»
1: «Сюда прилетел один из археологов. Вчера вечером он должен был читать в школе знаний доклад о раскопках. Сенсация номер один. Вся знать обулась в сапоги и нацепила перья. Представь себе, что на Землю 20 века прилетает археолог с Марса с сообщением, что там открыты следы атлантов».
0: «И почему лекция не состоялась?»
1: «Потому что Фоти Ван Кун вышел на тропу мести».
0: «Андрюша, понятнее».
1: «Я сам ни черта не понимаю. Никто ни черта не понимает. В любом случае, археолог пропал без следа. В центре города, в двух шагах от школы знаний. И местные Шерлоки Холмсы убеждены, что он вместо школы знаний отправился воевать с каким-то местным кланом».
0: «А в самом деле?»
1: «В самом деле его должны были охранять. В конце концов, если вы считаете себя цивилизованным государством, то надо как-то этому званию соответствовать. Его могли похитить для выкупа, могли убить, чтобы поживиться содержимым его карманов. Может быть, это какая-то акция изоляционистов. О них много говорят, но никто толком ни черта не знает».
0: «Ты говоришь, что могли ограбить или убить? Куда же делось тело?»
1: «Не знаю. И надеюсь, что он жив. И завтра в консульство придет невинный молодой человек и оставит послание на палочке».
0: «Какое послание?»
1: «По ритуалу, если совершено похищение, то похитители подкидывают родственникам красную палочку с зарубками, цифрами выкупа. Ты не представляешь, как здесь хорошо развита система безобразий».
0: «Ты раздражен?»
1: «Мне хочется отсюда уехать. Здесь ничего нельзя. Даже жениться на любимой девушке я не могу, потому что она моя дочь по наследству. Я не буду объяснять, просто еще один идиотский ритуал».
0: «Может, тебе вернуться в центр?»
1: «Где каждый второй будет смотреть на меня и думать: ага, это тот самый Брюс».
2: Радиозвезда. Мы читаем главы из повести Кира Булычева «Агент КФ».
0: В шесть, как раз стемнело, Андрей с Витасом поехали на ужин к Пругу Второму, наследнику Брендийскому. Это был официальный прием, и не посетить его означало нарушить сложную систему этикета. Витас не скрывал, что ему интересно побывать на ужине. Андрей был раздосадован, что Петриа все еще не вернулась из космопорта. Пруг прибыл в город в прошлом году и поселился в пустовавшей дыне клановом доме. Все подъезды к дому были заняты экипажами знати, и пришлось поставить космофлотский фургончик за углом в переулке. Дом Пруга был окружен зеленой изгородью по грудь высотой, а в ней напротив входа был широкий проем, по сторонам которого стояли каменные колонны с гербами владения Брендийского на верхушках «Человек, пронзенный копьем». Существовала старинная легенда о том, как много лет назад Брендийский герой, пронзенный копьем насквозь, умудрился перебить сотню врагов и отстоять клановую твердыню. От колонн к лестнице тянулись в два ряда пятиножники с факелами. В смолу факелов был добавлен сок горных растений, и оттого они пылали зловещим фиолетовым пламенем. Горцы в коротких кольчугах и высоких шлемах с копьями и автоматами в руках охраняли вход. У наследника Брендийского было немало врагов. Они шли вдоль изгороди. Было почти темно. До освещенных колонн Оставалось шагов 50, когда Андрей почуял что-то неладное. Жизнь в столице, где улицы ночью небезопасны, где с темнотой воцаряются законы мести, а наемные убийцы организованы в гильдию, не менее легальную и почтенную, чем гильдии ювелиров и астрологов, научила его осторожности. Конечно, как агент космофлота, Андрей не имел клана и не подчинялся законам мести, но в темноте возможны недоразумения. То ли черная тень шевельнулась за изгородью, то ли в воздухе вдруг воцарилась неестественная тишина, центром которой были Витас и Андрей, но Андрею вдруг стало холодно. Неожиданно для самого себя он сделал быстрый шаг вперед, поставил ступню на пути Витаса, толкнул его и упал с ним рядом на булыжную мостовую. Хотя Витас был моложе и тренированнее, он от неожиданности не успел среагировать на нападение. «Что за черт?» — Витас рванулся, отбросив Брюса. «Ты спятил?» «Извини», — произнес Андрей, тяжело поднимаясь. Он ушиб локоть. Витас не услышал, а Андрей услышал, потому что прислушивался, как за изгородью пробегали быстрые шаги, мягкие кошачьи шаги человека, обутого в толстые вязаные сапоги. Витас не слышал, но Андрей услышал, как взвизгнула комаром в воздухе тонкая отравленная стрелка и звякнула почти беззвучно о стекло, стоявшей сзади машины. Андрей помог Витасу подняться. «Андрей, ты можешь объяснить?» «Погоди», — сказал Брюс. Он вытащил из кармана фонарик и посветил в сторону машины. Светить за изгородь не было смысла. Там пусто. Стрелка лежала на камнях возле машины. Наконечник был разбито стекло. По стеклу тянулась струйка яда, желтого и густого, как мед. Стрелка была тоненькой и безвредной на вид. Андрей поднял ее. Витас молча наблюдал за ним. Он был сообразительным человеком. Как только понял, что странные действия Брюса имели смысл, он замолчал. Он ждал объяснений. Андрей посветил на стрелку. Каждая стрелка имеет на древке клеймо. Такие стрелы, ими стреляют из духовых трубок, популярное оружие для сведения счетов в тайных войнах и при смертной мести. Но по законам чести нельзя стирать с древка клановый знак. Даже гильдия наемных убийц имеет свое клеймо. Но на этой стрелке клеймо было соскоблено. Значит, покушение не имело отношения к кровной мести и не было делом чести. «Пошли», — сказал Андрей. Они дошли до колонны. Там стояли охранники пруга и стражник, который, конечно, ничего не заметил. При свете факелов Андрей увидел, что его белый мундир испачкан. Мундир Витаса тоже пострадал. «Ничего», — сказал Андрей, — «здесь это предусмотрено». Он поднял руку, и к ним подбежал один из слуг. По движению руки, язык жестов здесь развит и даже изыскан, он понял, что нужно гостям. Он вытащил из ящика, висевшего через плечо, влажные щетки. Они впитывали рыжую пыль. Неподалеку с помощью другого слуги приводили себя в порядок две знатные дамы. «Я не знаю, кто стрелял», — сказал тихо Андрей Витасу. «И не знаю даже, в кого из нас. И тем более не понимаю, почему. У тебя отменная реакция. Я ничего не услышал». Они вошли в вестибюль, к которому вела неширокая крутая лестница. Вестибюль был круглым залом, занимавшим второй этаж тыквы. Из него наверх вели две винтовые лестницы. Там, на верхнем этаже, было приготовлено угощение. Посреди вестибюля на троне с резной спинкой восседал пруг второй наследник Бриндийский, знатный изгнанник. Его рыхлое грузное тело выплескивалось из пределов трона, обвисало по сторонам. Голову наследника украшал трехрогий колпак, символизирующий три самые высокие горы во владении Бриндийском. Тело было прикрыто несколькими разноцветными короткими плащами, и оттого он был похож на очень крупного младенца, одетого сразу в несколько распашонок. Каждый из плащей означал власть над тем или иным кланом. Сходство подчеркивалось тем, что толстые ноги наследника были обнажены и заканчивались золотыми башмаками. За спиной пруга стояли два телохранителя с ритуальными двойными копьями. Гости подходили к хозяину и осведомлялись о здоровье. Андрей с Витасом встали в очередь. Впереди стоял министр знаний с обеими супругами. Но пока гости не поздоровались с хозяином, этикет не позволял им узнавать друг друга. Андрей оглянулся в поисках Ольсона. Тот стоял у стены и разговаривал с Варою. Елена Казимировна на прием не пришла. Она не выносила необходимости подчиняться этикету. Красочная толпа, медленно текшая по кругу, центром которого был трон, стоять на месте неприлично, заслонила их от Андрея. Андрей провел ладонью по карману, стрелка там. «Я не ожидал такого счастья!» — воскликнул с преувеличенной, как положено, радостью пруг. «Покровители небесных кораблей почтили нашу жалкую хижину!» «Покровители небесных кораблей осчастливили нас!» — громко повторил Герольд, стоявший сбоку. Андрею показалось, что толстяк чем-то встревожен. Его черные мышиные глазки суетились, убегали от взгляда, жирные пальцы дергались, перстни отбрасывали лучи. «Как ваше драгоценное здоровье?» — спросил Андрей. «Я покорно приближаюсь к концу своего жалкого пути», — ответил пруг, как того требовал этикет. «Надеюсь, что смерть не придет за вами в ближайшее столетие», — ответил, как положено, Андрей. «Моя единственная надежда — увидеть вас на моих похоронах», — сказал горец. «Я не допускаю такой мысли», — сказал Андрей. «Умереть раньше — моя мечта». Андрей встретил взгляд наследника Брандийского. Непрозрачные глазки вонзились в его лицо. «Случайности здесь быть не могло», — думал Андрей. «Спутать нас с кем-то немыслимо. Никто, кроме нас, не наденет мундир космофлота. И нас ждали у самого дома, и именно в нужный момент». Конечно, оставалась и другая версия. Кто-то из родственников Петриа догадался, увидел, вычислил и старается оградить честь семьи. Но даже беспутный брат никогда бы не упал до того, чтобы стереть клеймо на древке стрелы.

0: но повел его вокруг зала так, чтобы догнать Ольсона и Варайю. Варайю, единственный в этом попугайном мире, позволил себе прийти в дневной тоге. Если бы это сделал кто-то иной, это считалось бы смертельным оскорблением дому. Но Варайю показывал этим, что остается на службе. И если он обидел этим хозяина дома, то не дал ему формального повода обидеться. Знатные дамы перешептывались, щеголи морщились, но власть этого тихого, худощавого, очень спокойного человека была настолько весома, хоть и не очевидна, что вокруг него всегда образовывалось пустое пространство. Андрей знал, что Варайю незнатен, и лишь силой незаметной настойчивости превратил столичную стражу в реальную, лишь ему подвластную силу. Раскланившись с полицейским Ольсоном, пилоты пошли рядом. Они были центром внимания всего зала.
1: «Есть новые сведения», — сказал Варайю. «Наш осведомитель говорил с бродягой, который видел, как вчера вечером у дальних причалов остановилась машина. Из нее вытащили завернутое в ткань тело. Тело сбросили с пирса в воду. Там глубоко, и на дне много коряк. Сейчас там мои водолазы».
0: «Почему вы думаете, что это связано с археологом?» — спросил Ольсон.
1: «Клановой войны сейчас нет. Грабители не будут вести к озеру тело в машине и не будут пользоваться стрелами».
0: «Чем?»
1: «Отравленными стрелами. Это не оружие грабителей, а у стрелы, что нашли на пирсе, странная особенность».
0: «У нее стерто клеймо», — сказал неожиданно Андрей.
1: Варайю остановился.
0: На него натолкнулся кузен премьера. В толпе произошла заминка. Рук Брендийский резко обернулся.
1: «Простите», — сказал Варайю кузену премьера. «Я задумался».
0: Они шли молча, может, минуту. Главный стражник молчал. Потом тихо и настороженно спросил:
1: «Почему ты сказала стрелки?»
0: «Потому что такая стрелка со стертым клеймом лежит у меня в кармане. В нас стреляли. Здесь, рядом с домом наследника». Андрей осторожно, скрывая движение от любопытных глаз, вытащил из кармана стрелку и вложил в протянутую ладонь стражника. Стрелка тут же исчезла. Даже Ольсон этого не заметил.
1: «Почему они не попали?» — спросил Варайю задумчиво.
0: Он был прав. Воины стреляли такими из духовых трубок без промаха. Этому учатся с детства. «Я почувствовал», — сказал Андрей. «И упал». Варайю кивнул. Он верил в интуицию.
2: «Ты упал?» — услышал Ольсон. «Почему?»
1: «Улицы плохо освещены», — сказал Варайю. «Очень плохо. Надо строго говорить в городском управлении».
2: «Да», — согласился Ольсон. «Освещение никуда не годится».
0: Варайю пошел чуть быстрее, обгоняя Ольсона, и шепнул Андрею.
1: «Это была ошибка. Я уверен».
0: «Возможно», — сказал Андрей. «У меня нет врагов».
3: Мы читали главы из повести Кира Булычева «Агент КФ».
4: Продолжение завтра в это же время.
5: Радио «Звезда» благодарит аудиоиздательство «Вимбо» за предоставленные аудиокниги.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Вооруженные силы России взяли под контроль населенный пункт Новый Донбасс в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Министерстве обороны. По данным ведомства, выбить украинских боевиков удалось в результате активных наступательных действий подразделений группировки войск «Центр». Только на этом направлении потери ВСУ составили за сутки порядка 280 боевиков. До этого, напомню, стало известно, что российские военные освободили населенный пункт Артема в ДНР. Владимир Путин планирует провести 10 международных двусторонних встреч на полях саммита «Россия-АСЕАН», который состоится в Казани с 17 по 18 июня, пишут РИА Новости. Саммит приурочен к 35-летию отношений между Россией и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии. Каков экономический потенциал этой организации, в эфире «Радио Звезда» рассказал директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов.
2: Главный потенциал сейчас – это не только молодая рабочая сила, но целый ряд экономических льгот, которые поощряют инвесторов приходить в эти страны. Например, во Вьетнам сегодня инвестиции идут больше даже, чем в Китай. А Индонезия создала одно из самых больших количеств, например, университетов, связанных с технологиями и с бизнесом. Именно Юго-Восточная Азия, в целом страны АСЕАН, и будут новым центром роста. Очень удачное расположение, прекрасные географические и климатические условия, они позволяют АСЕАН довольно активно и быстро развиваться. И самое главное, АСЕАН – страны дружественные, дружественные к инвестициям, к переговорам.
1: В Казани также пройдет деловой форум «Россия-АСЕАН». На нем российские предприниматели и бизнесмены со всего мира обсудят перспективы торгово-экономического сотрудничества. Банк России выпустил первые рекомендации по информационной безопасности при внедрении искусственного интеллекта в финансовом секторе. Регулятор требует, чтобы автоматизированные платежи обязательно подтверждались сотрудниками учреждений. Финансовым организациям предписано разработать собственные модели угроз под контролем заместителя руководителя по защите информации. Стриминговый сервис Netflix приобрел права на показ новых серий мультсериала «Маша и Медведь» более чем в 100 странах мира. В соглашение вошли эпизоды 8 и будущего 9 сезонов. Мультфильм входит в число самых узнаваемых в мире и удерживает рекорды по просмотрам на популярных видеохостингах. Помимо Netflix, сериал демонстрируют на китайской платформе Sigua Video и телеканалах Ближнего Востока и Азии. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Премьера на радио «Звезда».
3: За эту книгу в 1958 году Пастернак был удостоен Нобелевской премии.
4: За значительные достижения в современной лирической поэзии, а также за продолжение традиции великого русского...
3: Но заплатил за свой успех непомерно высокую цену.
5: Не считал, но осуждаю.
3: Писателя подвергли жестокой травле, угрожали, заставили отказаться от почетной награды. На родине книга была опубликована лишь 30 лет спустя. Издательство «Вимбо» и «Радио Звезда» представляют. Роман Бориса Пастернака «Доктор Живаго». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
0: На всякий случай. Программа о том, что надо знать. На всякий случай.
6: Савельевы сегодня в торговом центре. Всей семьей приехали за покупками. После магазинов решили передохнуть и зайти в кафе. Принесли счет. Отец готов расплатиться, но не может найти банковскую карту. Неужели забыл где-то на кассе? Или кто-то вытащил из кармана? А если уже все деньги списали? Как же быть в ситуации, если карта пропала? Расскажем.
0: На всякий случай.
6: Первое. Если поиски в карманах результата не дали, то карту следует заблокировать. Можно по телефону горячей линии банка или сделать это самостоятельно через мобильное приложение. Некоторые предлагают услугу временной блокировки, чтобы не выпускать новую карту, если старая найдется. Второе. Вспомните, когда расплачивались ею в последний раз. Возможно, это было совсем недавно и где-то поблизости. Не лишним будет вернуться и спросить продавцов. Зачастую карты забывают прямо на кассе. Третье. Если потерю нигде не обнаружили, то лучше потратить время на выпуск нового пластика. Некоторые банки позволяют это сделать через свои приложения. В противном случае придется идти с паспортом в отделение. Четвертое. Если мошенники списали деньги с потерянной карты еще до блокировки, то средства можно вернуть. Но действовать надо быстро. Напишите в банке заявление о пропаже карты и опротестуйте последние операции. Но сделать это нужно не позднее следующего дня. Подведем итоги. При потере карты сразу же заблокируйте ее. По телефону горячей линии или через приложение. Проверьте места, где расплачивались картой в последний раз. Продавцы нередко находят их возле кассы. Закажите новую карту. Для этого с паспортом надо обратиться в банк. Вернуть списанные деньги можно по письменному заявлению. Но на это у вас только сутки. К счастью, Савельев быстро вспомнил, что отдал карту жене. Но если бы она действительно пропала, карта, а не жена, он знает, что делать. Узнали и вы. На всякий случай.
0: История в письмах и воспоминаниях.
5: Из письма министра иностранных дел России Александра Михайловича Горчакова всем российским послам в Европе. 21 августа 1856 года, Санкт-Петербург. Россию упрекают в том, что она изолируется и молчит перед лицом таких фактов, которые не гармонируют ни с правом, ни со справедливостью. Говорят, что Россия сердится. Нет, Россия не сердится. Россия сосредотачивается. Князь Горчаков.
7: Радио «Звезда». Книга на ночь.
8: Борис Пастернак. Главы из романа «Доктор Живаго». Читает Григорий Перель.
9: Глава третья. Работы у доктора среди партизан было по горло. Зимой сыпной тиф, летом дизентерия. И, кроме того, усиливавшееся поступление раненых в боевые дни возобновлявшихся военных действий. Несмотря на неудачи и преобладающее отступление, ряды партизан непрерывно пополнялись новыми восстающими в местах, по которым проходили крестьянские полчища, и перебежчиками из неприятельского лагеря. За те полтора года, что доктор пробыл у партизан, их войско удесятерилось. Когда на заседании подпольного штаба в Крестовоздвиженске Ливерий Микулицын называл численность своих сил, он преувеличил их примерно в десятеро. Теперь они достигли указанных размеров. У Юрия Андреевича были помощники. Несколько новоиспеченных санитаров с подходящим опытом. Правую его рукою по лечебной части были венгерские коммунисты, военный врач из пленных, Керени Лаеш, которого в лагере звали товарищем Лающим, и фельдшер-хорват Ангеляр, тоже австрийский военнопленный. С первым Юрий Андреевич объяснялся по-немецки, второй, родом из славянских Балкан, с грехом пополам понимал по-русски. Глава четвертая. По Международной конвенции о Красном Кресте военные врачи и служащие санитарных частей не имеют права вооруженно участвовать в боевых действиях воюющих. Но однажды доктору против воли пришлось нарушить это правило. Завязавшаяся стычка застала его на поле и заставила разделить судьбу сражающихся и отстреливаться. Партизанская цепь, в которой застигнутый огнем доктор залег рядом с телеграфистом отряда, занимала лесную опушку. За спиной у партизан была тайга, впереди — открытая поляна, оголенное незащищенное пространство, по которому шли белые, наступая. Они приближались и были уже близко. Доктор хорошо их видел, каждого в лицо. Это были мальчики и юноши из невоенных слоев столичного общества — и люди более пожилые, мобилизованные из запаса. Но тон задавали первые — молодежь, студенты-первокурсники и гимназисты-восьмиклассники, недавно записавшиеся в добровольцы. Доктор не знал никого из них, но лица половины казались ему привычными, виденными, знакомыми. Одни напоминали ему былых школьных товарищей, может, статься, это были их младшие братья. Других он словно встречал в театральной или уличной толпе в былые годы. Их выразительные, привлекательные физиономии казались близкими, своими. Служение долгу, как они его понимали, одушевляло их восторженным молодечеством, ненужным, вызывающим. Они шли рассыпным, редким строем, выпрямившись во весь рост, превосходя выправкой кадровых гвардейцев и бравируя опасностью. Не прибегали к перебежке и залеганию на поле, хотя на поляне были неровности, бугорки и кочки, за которыми можно было укрыться. Пули партизан почти поголовно выкашивали их. Посреди широкого голого поля, по которому двигались вперед белые, стояло мертвое обгорелое дерево. Оно было обуглено молнией или пламенем костра, или расщеплено и опалено предшествующими сражениями. Каждый наступавший добровольческий стрелок бросал на него взгляды, борясь с искушением зайти за его ствол для более безопасного и выверенного прицела, но пренебрегал соблазном и шел дальше. У партизан было ограниченное число патронов. Их следовало беречь. Имелся приказ, поддержанный круговым уговором, стрелять с коротких дистанций из винтовок, равных числу видимых мишеней. Доктор лежал без оружия в траве и наблюдал за ходом боя. Все его сочувствие было на стороне героически гибнувших детей. Он от души желал им удачи. Это были отпрыски семейств, вероятно, близких ему по духу. Его воспитание, его нравственного склада, его понятий. Шевельнулась у него мысль выбежать к ним на поляну и сдаться, и таким образом обрести избавление. Но шаг был рискованный, сопряженный с опасностью. Пока он добежал бы до середины поляны, подняв вверх руки, его могли бы уложить с обеих сторон поражением в грудь и спину, свои в наказание за совершенную измену, чужие, не разобрав его намерений. Он ведь не раз бывал в подобных положениях, продумал все возможности и давно признал эти планы спасения непригодными. И, мирясь с двойственностью чувств, доктор продолжал лежать на животе, лицом к поляне, и без оружия следил из травы за ходом боя. Однако созерцать и пребывать в бездействии среди кипевшей кругом борьбы не на живот, а на смерть было немыслимо и выше человеческих сил. И дело было не в верности стану, к которому приковала его неволя, не в его собственной самозащите, а в следовании порядку совершавшегося, в подчинении законам того, что разыгрывалось перед ним и вокруг него. Было против правил оставаться к этому в безучастии. Надо было делать то же, что делали другие. Шел бой, в него и товарищи стреляли. Надо было отстреливаться. И когда телефонист рядом с ним в цепи забился в судорогах и потом замер и вытянулся, застыв в неподвижности, Юрий Андреевич ползком подтянулся к нему, снял с него сумку, взял его винтовку и, вернувшись на прежнее место, стал разряжать ее выстрел за выстрелом. Но жалость не позволяла ему целиться в молодых людей, которыми он любовался и которым сочувствовал. А стрелять с дуру в воздух было слишком глупым и праздным занятием, противоречившим его намерениям. И, выбирая минуты, когда между ним и его мишенью не становился никто из нападающих, он стал стрелять в цель по обгорелому дереву. У него были тут свои приемы. Целясь и по мере все уточняющейся наводки, незаметно и не до конца усиливая нажим собачки, как бы без расчета когда-нибудь выстрелить, пока спуск курка и выстрел не следовали сами собой, как бы сверх ожидания, доктор стал с привычной меткостью разбрасывать вокруг помертвелого дерева сбитые с него нижние отсохшие сучья. Но, о ужас! Как не остерегался доктор, как бы не попасть в кого-нибудь, то один, то другой наступающий вдвигались в решающий миг между ним и деревом и пересекали прицельную линию в момент ружейного разряда. Двух он задел и ранил, а третьему несчастливцу, свалившемуся недалеко от дерева, это стоило жизни. Наконец, белое командование, убедившись в бесполезности попытки, отдало приказ отступить. Партизан было мало. Их главные силы частью находились на марше, частью отошли в сторону, завязав дело с более крупными силами противника. Отряд не преследовал отступавших, чтобы не выдать своей малочисленности. Фельдшер Ангеляр привел на опушку двух санитаров с носилками. Доктор велел им заняться ранеными, а сам подошел к лежавшему без движения телефонисту. Он смутно надеялся, что тот, может быть, еще дышит, и его можно будет вернуть к жизни, но телефонист был мертв. Чтобы в этом удостовериться окончательно, Юрий Андреевич расстегнул на груди у него рубашку и стал слушать его сердце. Оно не работало. На шее у убитого висела ладанка на снурке. Юрий Андреевич снял ее. В ней оказалась зашитая в тряпицу, истлевшая, истершаяся по краям сгибов бумажка. Доктор развернул ее наполовину распавшиеся и рассыпающиеся доли. Бумажка содержала извлечение из 90-го псалма с теми изменениями и отклонениями, которые вносит народ в молитвы, постепенно удаляющиеся от подлинника, от повторения к повторению. Отрывки церковнославянского текста были переписаны в грамотке по-русски. В псалме говорится «живый в помощи Вышнего», в грамотке это стало заглавием заговора «живые помощи». Стих псалма. «Не убоишися от стрелы летящие во дни днем» превратился в слова ободрения «не бойся стрелы летящей войны». «Яко позна имя мое», — говорит псалом, а грамотка — «поздно имя мое». «С ним семь в скорби изму его» стало в грамотке «скоро в зиму его». Текст псалма считался чудодейственным, оберегающим от пуль. Его в виде талисмана надевали на себя воины еще в прошлую империалистическую войну. Прошли десятилетия, и гораздо позднее его стали зашивать в платье арестованные и твердили про себя заключенные, когда их вызывали к следователям на ночные допросы. От телефониста Юрий Андреевич перешел на поляну к телу убитого им молодого белогвардейца. На красивом лице юноши были написаны черты невинности и все простившего страдания. «Зачем я убил его?» — подумал доктор. Он расстегнул шинель убитого и широко раскинул ее полы. На подкладке по каллиграфической прописи, старательно и любящую рукою, наверное, материнскую, было вышито «Сережа Ранцевич». Имя и фамилия убитого. Сквозь пройму Сережиной рубашки вывалились вон и свесились на цепочке наружу крестик, медальон и еще какой-то плоский золотой футлярчик или тавлинка с поврежденной, как бы гвоздем, вдавленной крышкой. Футлярчик был полураскрыт. Из него вывалилась сложенная бумажка. Доктор развернул ее и глазам своим не поверил. Это был тот же 90-й псалом, но в печатном виде и во всей своей славянской подлинности. В это время Сережа застонал и потянулся. Он был жив. Как потом обнаружилось, он был оглушен легкой внутренней контузией. Пуля на излете ударилась в стенку материнского амулета, и это спасло его. Но что было делать с лежавшим без памяти? Озверение воюющих к этому времени достигло предела. Пленных не доводили живыми до места назначения. Неприятельских раненых прикалывали на поле. При текучем составе лесного ополчения, в которое то вступали новые охотники, то уходили и перебегали к неприятелю старые участники, Ранцевича при строгом сохранении тайны можно было выдать за нового, недавно примкнувшего союзника. Юрий Андреевич снял с убитого телефониста верхнюю одежду и с помощью ангеляра, которого доктор посвятил в свои замыслы, переодел не приходившего в сознание юношу. Он и фельдшер выходили мальчика. Когда Ранцевич вполне оправился, они отпустили его, хотя он не таил от своих избавителей, что вернется в ряды колчаковских войск и будет продолжать борьбу с красными.
0: Вы слушаете «Радио Звезда».
8: Мы читаем главы из романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго».
9: Глава пятая. Осенью лагерь партизан стоял в Лисиматоке, небольшом лесу на высоком бугре, под которым неслась, обтекая его с трех сторон и подрывая берега водороинами, стремительная пенистая речка. Перед партизанами тут зимовали каппелевцы. Они укрепили лес своими руками и трудами окрестных жителей, а весною его оставили. Теперь в их невзорванных блиндажах, окопах и ходах сообщения разместились партизаны. Свою землянку Ливерий Аверкиевич делил с доктором. Вторую ночь он занимал его разговорами, не давая ему спать. «Хотел бы я знать, что теперь поделывает мой достопочтенный родитель, уважаемый фатер, папахин мой». «Господи, да чего не выношу я этого паяснического тона!» Про себя вздыхал доктор. «И ведь вылитый отец». «Насколько я заключил из наших прошлых бесед, вы о Верке Степановиче достаточно узнали, и, как мне кажется, довольно неплохого мнения о нем. А, милостивый государь?»
10: «Ливерий Аверкиевич, завтра у нас предвыборная сходка на Буйвище. Кроме того, на носу суд над санитарами-самогонщиками. У меня с Лаишем по этому поводу еще не готовы материалы. Мы для этой цели с ним завтра соберемся. А я две ночи не спал. Отложим собеседование, помилосердствуйте».
9: «Нет, все же, возвращаясь к Аверкию Степановичу, что вы скажете о старикане?»
10: «У вас еще совсем молодой отец, Ливерий Аверкиевич. Зачем вы так о нем отзываетесь?» «А теперь я отвечу вам. Я часто говорил вам, что плохо разбираюсь в отдельных градациях социалистического настоя и особой разницы между большевиками и другими социалистами не вижу. Отец ваш из разряда людей, которым Россия обязана волнениями и беспорядками последнего времени. Аверкий Степанович — тип и характер революционный. Так же, как и вы, он представитель русского бродильного начала».
9: «Что это, похвала или порицание?»
10: «Я еще раз прошу отложить спор до более удобного времени».
9: «Опять вы не были на вчерашних занятиях? У вас атрофия общественной жилки, как у неграмотных баб и у заматерелого костного обывателя. Между тем, вы, доктор, начитанный и даже, кажется, сами что-то пишете. Объясните, как это вяжется».
10: «Не знаю как. Наверное, никак не вяжется. Ничего не поделаешь. Я достоин жалости».
9: «Смирение паче гордости. А чем усмехаться так язвительно, ознакомились бы лучше с программой наших курсов и признали бы свое высокомерие неуместным».
10: «Господь с вами, Ливерий Аверкич. Какое тут высокомерие? Я преклоняюсь перед вашей воспитательной работой. Обзор вопросов повторяется на повестках. Я читал его. Ваши мысли о духовном развитии солдат мне известны. Я от них в восхищении. Все, что у вас сказано об отношении воина народной армии к товарищам, к слабым, к беззащитным, к женщине, к идее чистоты и чести, это ведь почти то же, что сложило духоборческую общину. Это род толстовства. Это мечта о достойном существовании. Этим полно мое отрочество. Мне ли смеяться над такими вещами?» «Но, во-первых, идеи общего совершенствования, так как они стали пониматься с октября, меня не воспламеняют. Во-вторых, это все еще далеко от осуществления, а за одни еще толки об этом заплачено такими морями крови, что, пожалуй, цель не оправдывает средства. В-третьих, и это главное, когда я слышу о переделке жизни, я теряю власть над собой и впадаю в отчаяние». «Переделка жизни. Так могут рассуждать люди, хотя, может быть, и видавшие виды, но ни разу не узнавшие жизни, не почувствовавшие ее духа, души ее. Для них Существование — это комок грубого, необлагороженного их прикосновением материала, нуждающегося в их обработке. А материалом, веществом, жизнь никогда не бывает. Она сама, если хотите знать, непрерывно себя обновляющая, вечно себя перерабатывающее начало. Она сама вечно себя переделывает и претворяет. Она сама куда выше наших с вами тупоумных теорий.
11: И все же посещение собрания и общение с чудесными, великолепными нашими людьми подняло бы, смею заметить, ваше настроение. Вы не стали бы предаваться меланхолии. Я знаю, откуда она. Вас угнетает, что нас колотят, и вы не видите впереди просвета. Но никогда, друже, не надо впадать в панику. Я знаю вещи гораздо более страшные, лично касающиеся меня. Временно они не подлежат огласке, и то не теряюсь. Наши неудачи временного свойства. Гибель Колчака неотвратима. Попомните мое слово. Увидите, мы победим. Утешьтесь.
10: Нет, это неподражаемо. — думал доктор. — Какое младенчество! Какая близорукость! Я без конца твержу ему о противоположности наших взглядов. Он захватил меня силой, и силой держит при себе. И он воображает, что его неудачи должны расстраивать меня, а его расчеты и надежды вселяют в меня бодрость. Какое самоослепление! Интересы революции и существование Солнечной системы для него одно и то же. Юрия Андреевича передернуло. Он ничего не ответил и только пожал плечами, нисколько не пытаясь скрыть, что наивность Ливерия переполняет меру его терпения, и он на силу сдерживается. От Ливерия это не укрылось.
11: «Юпитер, ты сердишься, значит, ты не прав», — сказал он.
10: «Поймите, наконец, что все это не для меня. Юпитер, не поддаваться панике. Кто сказал «А», должен сказать «Б». Мор сделал свое дело, мор может уйти. Все эти пошлости, все эти выражения не для меня. Я скажу «А», а «Б» не скажу, хоть разорвитесь и лопните. Я допускаю, что вы, светочи и освободители России, что без вас она пропала бы, погрязшая в нищете и невежестве. И тем не менее, мне не до вас, и наплевать на вас. Я не люблю вас, и ну вас всех к черту. Властители ваших дум грешат поговорками, а главное забыли, что насильно мил не будешь, и укоренились в привычке освобождать и осчастливливать, особенно тех, кто об этом не просит. Наверное, вы воображаете, что для меня нет лучшего места на свете, чем ваш лагерь и ваше общество. Наверное, я еще должен благословлять вас и спасибо вам говорить за свою неволю, за то, что вы освободили меня от семьи, от сына, от дома, от дела, от всего, что мне дорого и чем я жив. Дошли слухи о нашествии неизвестной нерусской части в Ворыкино. Говорят, оно разгромлено и разграблено. Комендодворский этого не отрицает. Будто моим и вашим удалось бежать. Какие-то мифические косоглазые в ватниках и попахах в страшный мороз перешли рыньву по льду, не говоря худого слова, перестреляли все живое в поселке и затем сгинули так же загадочно, как появились. Что вам об этом известно? Это правда?
11: Чушь, вымыслы, подхваченные сплетниками непроверенные бредни.
10: Если вы так добры и великодушны, как в ваших наставлениях о нравственном воспитании солдат, отпустите меня на все четыре стороны. Я отправлюсь на розыски своих, относительно которых я даже не знаю, живы ли они и где они. А если нет, то замолчите, пожалуйста, и оставьте меня в покое, потому что все остальное неинтересно мне, и я за себя не отвечаю. И, наконец, имею же я, черт возьми, право просто-напросто хотеть спать.
12: Юрий Андреевич лег ничком на койку, лицом в подушку. Он всеми силами старался не слушать оправдывающегося Ливерия, который продолжал успокаивать его, что к весне белые будут обязательно разбиты, гражданская война кончится, настанет свобода, благоденствие и мир. Тогда никто не посмеет держать доктора. А до тех пор надо потерпеть. После всего вынесенного и стольких жертв и такого ожидания ждать уже осталось недолго. Ты куда пошел бы теперь, доктор? Ради его собственного блага нельзя его сейчас отпускать никуда одного.
10: Завел шарманку дьявол, заработал языком. Как мне стыдно столько лет пережевывать одну и ту же жвачку. Вздыхал про себя и негодовал Юрий Андреевич. Как я его ненавижу. Видит Бог, я когда-нибудь убью его. О, Тоня, бедная девочка моя. Жива ли ты? Где ты? Господи, да ведь она должна была родить давно. Как прошли твои роды? Кто у нас, мальчик или девочка? Милые мои все, что с вами? Тоня, вечный укор мой и вина моя. Лара, мне страшно назвать тебя, чтобы вместе с именем не выдохнуть души из себя. Господи, Господи. А этот все ораторствует, не унимается. Ненавистное, бесчувственное животное. О, я когда-нибудь не выдержу и убью его. Убью его.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Борис Пастернак. Главы из романа «Доктор Живаго». Читает Григорий Перель.
2: Глава шестая. Бабье лето прошло. Стояли ясные дни золотой осени. В западном углу Лисьего оттока из земли выступала деревянная башенка сохранившегося добровольческого блокгауза. Здесь Юрий Андреевич условился встретиться и обсудить с доктором Лаешем, своим ассистентом, кое-какие общие дела. В назначенный час Юрий Андреевич пришел сюда. В ожидании товарища он стал расхаживать по земляной бровке обвалившегося окопа, поднимался и заходил в караулку, и смотрел сквозь пустующие бойницы пулеметных гнезд на простиравшиеся за рекою лесные дали. Осень уже резко обозначила в лесу границу хвойного и лиственного мира. Первый, сумрачную, почти черную стеною, щетинился в глубине. Второй, винно-огненными пятнами, светился в промежутках, точно древний городок, с детинцем и златоверхими теремами, срубленные в гуще леса из его бревен. Земля во рву под ногами у доктора и в колеях лесной, утренниками прохваченной и протвердевшей дороги, была густо засыпана и забита сухим, мелким, как бы стриженным, в трубку свернувшимся листом опавшей ивы. Осень пахла этим горьким коричневым листом и еще множеством других приправ. Юрий Андреевич с жадностью вдыхал сложную пряность ледяного моченого яблока, горькой суши, сладкой сырости и синего сентябрьского угара, напоминающего горелые пары обданного водою костра и свежезалитого пожара. Юрий Андреевич не заметил, как сзади подошел к нему Лаеш. «Здравствуйте, коллега», — сказал он по-немецки. Они занялись делами. «У нас три пункта. О самогонщиках, о реорганизации лазарета и аптеки, и третий, по моему настоянию, о лечении душевных болезней амбулаторно в походных условиях. Может быть, вы не видите в этом необходимости, но по моим наблюдениям мы сходим с ума, дорогой Лаеш, и виды современного помешательства имеют форму инфекции, заразы». «Очень интересный вопрос. Я потом перейду к нему. Сейчас вот о чем. В лагере брожения судьба самогонщиков вызывает сочувствие. Многих также волнует судьба семейств, бегущих из деревень от белых. Часть партизан отказывается выступать из лагеря ввиду приближения обоза с их женами, детьми и стариками. Да, их придется подождать. И все это перед выборами единого командования, общего над другими, нам неподчиненными отрядами. Я думаю, единственный кандидат — товарищ Ливерий. Группа молодежи выдвигает другого, Вдовиченко. За него стоит чуждое нам крыло, которое примыкало к кругу самогонщиков. Дети кулаков и лавочников, колчаковские дезертиры, они особенно расшумелись. Что, по-вашему, будет с санитарами, варившими и продававшими самогон? По-моему, их приговорят к расстрелу и помилуют, обратив приговор в условный. Однако мы с вами заболтались, займемся делами. Реорганизация лазарета — вот что я хотел бы рассмотреть в первую голову. Хорошо, но я должен сказать, что в вашем предложении о психиатрической профилактике не нахожу ничего удивительного. Я сам того же мнения. Появились и распространяются душевные заболевания самого типического свойства, носящие определенные черты времени, непосредственно вызванные историческими особенностями эпохи. У нас есть солдат царской армии, очень сознательный, с прирожденным классовым инстинктом, Памфил Палых. Он именно на этом помешался. На страхе за своих близких в случае, если он будет убит, а они попадут в руки белых и должны будут за него отвечать. Очень сложная психология. Его домашние, кажется, следуют в беженском обозе и нас догоняют. Недостаточное знание языка мешает мне толком расспросить его. Узнайте у Ангеляра или Каменодворского. Надо бы осмотреть его. Я очень хорошо знаю Палых. Как мне не знать его? Одно время вместе сталкивались в армейском совете. Такой черный, жестокий, с низким лбом. Не понимаю, что вы в нем нашли хорошего. Всегда за крайние меры, строгости, казни. и всегда меня отталкивал. Ладно, я займусь им.
3: Глава 7. Был ясный солнечный день. Стояла тихая, сухая, как всю предшествующую неделю, погода. Из глубины лагеря катился смутный, похожий на отдаленный рокот моря, гул большого людского становища. Попеременно слышались шаги слоняющихся по лесу, голоса людей, стук топоров, звон наковален, ржание лошадей, тявканье собак и пение петухов. По лесу двигались толпы загорелого, белозубого, улыбающегося люда. Одни знали доктора и кланялись ему, другие, незнакомые с ним, проходили мимо, не здороваясь. Хотя партизаны не соглашались уходить из Лисьего отока, пока их не нагонят бегущие за ними следом на телегах партизанские семьи, последние были уже в немногих переходах от лагеря, и в лесу шли приготовления к скорому снятию стоянки и перенесению ее дальше, на восток. Что-то чинили, чистили, заколачивали ящики, пересчитывали подводы и осматривали их исправность. В середине леса была большая вытоптанная прогалина, род кургана или городище, носившее местное название «Буевище». На нем обыкновенно созывали войсковые сходки. Сегодня тут тоже было назначено общее сборище для оглашения чего-то важного. В лесу было еще много непожелтевшей зелени. В самой глубине он почти весь еще был свеж и зеленел. Низившееся послеобеденное солнце пронизывало его сзади своими лучами. Листья пропускали солнечный свет и горели с изнанки зеленым огнем прозрачного бутылочного стекла. На открытой лужайке, близ своего архива, начальник связи Каменнодворский сжег просмотренный и ненужный бумажный хлам, доставшийся ему Капелевской полковой канцелярии вместе с грудами своей собственной партизанской отчетности. Огонь костра был разложен так, что приходился против солнца. Оно просвечивало сквозь прозрачное пламя, как сквозь зелень леса. Огня не было видно, и только по зыбившимся слюдяным струям горячего воздуха можно было заключить, что что-то горит и раскаляется. Там и сям лес пестрел всякого рода спелыми ягодами, нарядными висюльками сердечника, кирпично-бурой дряблой бузиной, переливчатыми беломалиновыми кистями калины. Позванивая стеклянными крылышками, медленно проплывали по воздуху рябые и прозрачные, как огонь и лес, стрекозы. Юрий Андреевич с детства любил сквозящий огнем зари вечерний лес. В такие минуты точно и он пропускал сквозь себя эти столбы света. Точно дар живого духа потоком входил в его грудь, пересекал все его существо, и парой крыльев выходил из-под лопаток наружу. Тот юношеский первообраз, который на всю жизнь складывается у каждого и потом навсегда служит и кажется ему его внутренним лицом, его личностью, во всей первоначальной силе пробуждался в нем и заставлял природу, лес, вечернюю зарю и все видимое преображаться в такое же первоначальное и всеохватывающее подобие девочки. Лара, закрыв глаза, полушептал или мысленно обращался он ко всей своей жизни, ко всей Божьей земле, ко всему расстилавшемуся перед ним солнцем озаренному пространству. Но очередное злободневное продолжалось. В России была Октябрьская революция, он был в плену у партизан. И сам того не замечая, он подошел к костру Каменнодворского. «Дело производства уничтожаете? До сих пор не сожгли?»
4: «Куда там? Этого добра еще надолго хватит!»
2: Доктор носком сапога спихнул и разрознил одну из сваленных куч. Это была телеграфная штабная переписка белых. Смутное предположение, что среди бумажек он натолкнется на имя Ранцевича, мелькнуло у него, но обмануло его. Это было
3: неинтересное собрание прошлогодних шифрованных сводок в невразумительных сокращениях, вроде следующего. «Омск, Генкварверх, первому, копия Омск, на что АОКР, Омского, карта, 40 верст Енисейского, не поступала». Он разгреб ногой другую кучку. Из нее расползлись врозь протоколы старых партизанских собраний. Сверху легла бумажка весьма срочно об отпусках, перевыборы членов ревизионной комиссии, текущая. Ввиду недоказанности обвинений учительницы села Игнатодворцы армейский совет полагает. В это время Каменнодворский вынул что-то из кармана, подал доктору и сказал: «Вот расписание вашей медицинской части на случай выступления из лагеря. Телеги с партизанскими семьями уже близко. Лагерные разногласия сегодня будут улажены. Со дня на день можно ждать, что мы снимемся». Доктор бросил взгляд на бумажку и ахнул. «Это меньше, чем мне дали в последний раз. А сколько раненых прибавилось? Ходячие и перевязочные пешком пойдут, но их ничтожное количество. А на чем я тяжелых повезу? А медикаменты, а койки, оборудование?» «Как-нибудь сожмитесь. Надо применяться к обстоятельствам. Теперь о другом. Общая ото всех просьба к вам. Тут есть товарищ, закаленный, проверенный, преданный делу и прекрасный боец. Что-то с ним творится неладное». «Палых?» — мне Лаеш говорил. «Да, сходите к нему, исследуйте». «Что-то психическое?» «Предполагаю. Какие-то бегунчики, как он выражается. По-видимому, галлюцинации. Бессонница, головные боли». «Хорошо, пойду не откладывая. Сейчас у меня свободное время. Когда начало сходки?» «Думаю, уже собираются. Но на что вам? Видите, вот и я не пошел. Обойдутся без нас». «Тогда я пойду к Памфилу. Хотя я с ног валюсь, так спать хочу. Ливерия Веркич любит по ночам философствовать», — заговорил меня. «Как пройти к Памфилу? Где он помещается?» «Молодой березнячок за бутовой ямой, знаете? Березовый молодничок». «Найду. Там на полянке командирские палатки. Мы одну Памфилу предоставили в ожидании семьи. К нему ведь жена и дети едут в обозе». «Да, так вот он в одной из командирских палаток. На правах батальонного. За свои революционные заслуги».
1: Радио «Звезда». Мы читаем главы из романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго».
3: Глава 8. По пути к Памфилу доктор почувствовал, что не в силах идти дальше. Его одолевала усталость. Он не мог победить сонливости, следствие накопленного за несколько ночей недосыпания. Можно было бы вернуться подремать в блиндаж, но туда Юрий Андреевич боялся идти. Туда каждую минуту мог прийти Ливерий и помешать ему. Он прилег на одном из незаросших мест в лесу, сплошь усыпанном золотыми листьями, налетевшими на лужайку с окаймлявших ее деревьев. Листья легли в клетку шашками на лужайку. Также ложились лучи солнца на их золотой ковер. В глазах рябило от этой двойной, скрещивающейся пестроты. Она усыпляла, как чтение мелкой печати или бормотание чего-нибудь однообразного. Доктор лег на шелковисто шуршавшую листву, положив подложенную под голову руку на мох, подушкой облегавшей бугристые корни дерева. Он мгновенно задремал. Пестрота солнечных пятен, усыпившая его клетчатым узором, покрыла его вытянувшееся на земле тело и сделала его необнаружимым, неотличимым в калейдоскопе лучей и листьев. Точно он надел шапку-невидимку. Очень скоро излишняя сила, с какой он желал сна и нуждался в нем, разбудила его. Прямые причины действуют только в границах соразмерности. Отклонения от меры производят обратное действие. Ненаходящее отдыха, недремлющее сознание — лихорадочно работала на холостом ходу. Обрывки мыслей неслись вихрем и крутились колесом, почти стуча, как испорченная машина. Эта душевная сумятица мучила и сердила доктора. «Сволочь, Ливерий!» — возмущался он. «Мало ему, что на свете сейчас сотни поводов рехнуться человеку. Своим пленом, своей дружбой и дурацкой болтовней он без нужды превращает здорового в неврастенника. Я когда-нибудь убью его.
2: Цветным, складывающимся и раскрывающимся лоскутком пролетела с солнечной стороны коричнево-крапчатая бабочка. Доктор сонными глазами проследил за ее полетом. Она села на то, что больше всего походило на ее окраску, на коричнево-крапчатую кору сосны, с которой она и слилась, совершенно неотличимо. Бабочка незаметно стушевалась на ней, как бесследно терялся Юрий Андреевич для постороннего глаза, подыгравший на нем сеткой солнечных лучей и теней. Привычный круг мыслей овладел Юрием Андреевичем. Он во многих работах по медицине косвенно затрагивал его. О воле и целесообразности как следствие совершенствующегося приспособления, о мимикрии, о подражательной и предохранительной окраске, о выживании наиболее приспособленных, о том, что, может быть, путь, откладываемый естественным отбором, и есть путь выработки и рождения сознания. Что такое субъект? Что такое объект? Как дать определение их тождества? В размышлениях доктора Дарвин встречался с Шеллингом, а пролетевшая бабочка с современной живописью, с импрессионистским искусством. Он думал о творении, твари, творчестве и притворстве. И он снова уснул, и через минуту опять проснулся. Его разбудил тихий заглушенный говор невдалеке. Достаточно было нескольких долетевших слов, чтобы Юрий Андреевич понял, что условливаются о чем-то тайном, противозаконном. Очевидно, сговаривающиеся не заметили его, не подозревали его соседства. Если бы он теперь пошевельнулся и выдал свое присутствие, это стоило бы ему жизни. Юрий Андреевич притаился, замер и стал прислушиваться. Часть голосов он знал. Это была мразь, подонки партизанщины, примазавшиеся к ней мальчишки. Санька Пафнуткин, Гошка Рябых, Коська Нехваленых и тянувшийся за ними Терентий Галузин, коноводы всех пакостей и безобразий. Был с ними также Захар Гораздых, тип еще более темный, причастный к делу о варке самогона, но временно не привлеченный к ответу, как выдавший главных виновников. Юрия Андреевича удивило присутствие партизана из серебряной роты, Сивоблюя, состоявшего в личной охране начальника. По преемственности шедшей от Разина и Пугачева этого приближенного, за доверие, оказываемое ему Ливерием, звали Атамановым Ухом. Он, значит, тоже был участником заговора. Заговорщики сговаривались с подосланными из неприятельских передовых разъездов. Парламентеров совсем не было слышно, так тихо они условливались с изменниками. И только по перерывам, наступавшим в шепоте сообщников, Юрий Андреевич догадывался, что теперь говорят представители противника. Больше всего говорил, поминутно матерясь, хриплым сорванным голосом, пьяница Захар Гораздых. Он был, наверное, главным зачинщиком.
5: «Теперь, которые прочие, опухай, главное, втихаря потаюхай. Если кто ушатнется, съябедничает, видал Финку? Я-то Финкой выпущу кишки, понятно? Теперь нам ни туды, ни сюды, как ни повернись, осиновая вышка. Надо заслужить прощение, надо поделать штуку, че свет не видал, из ряду вон. Они требуют его живого в веревках. Теперь, слышь, к этим лесам подходит ихний сотник гулевой».
3: Ему подсказали, как правильно. Он не расслышал и поправился.
5: «Генерал Галеев, такого случая другой раз не будет. Вот ихние делегаты. Они вам все докажут. Они говорят беспременно, чтобы связанного живьем. Сами спросите, товарищи. Говори, которые прочие. Скажи им что-нибудь, братва».
3: Стали говорить чужие, подосланные. Юрий Андреевич не мог уловить ни одного слова. По продолжительности общего молчания можно было вообразить обстоятельность сказанного. Опять заговорил Гораздых.
5: «Слыхали, братцы? Теперь вы сами видите, какое нам попало золотце, какое зелится. За такого ли платиться? Разве человек — это порченный блаженный, вроде как бы недоросток или скитник? Я тебе дам ржать, дерешка. Ты че зубы скалишь, содомский грех? Не тебе на зубки говорится, да. Вроде как в отрочестве скитник. Ты ему поддайся, он тебя в конец обмонашит, охолостит. Какие его речи? Изгоним в среде долой сквернословие. Борьба с пьянством, отношение к женщине. Не, что можно так жить. Окончательное слово. Сегодня в вечер у речной переправы, где камни сложены. Я его выманю на Илань. Кучей навалимся. С ним сладить какая хитрость, это расплюнуть. В чем кавычка? Они хочут над живьем связать. А увижу, не выходит по-нашему, сам расправлюсь. Пристукну своими руками. Они своих вышлют, помогут.
6: Говоривший продолжал развивать план заговора, но вместе с остальными стал удаляться, и доктор перестал их слышать.
7: «Ведь это они, Ливерия, мерзавцы!» С ужасом и возмущением думал Юрий Андреевич, забывая, сколько раз сам он проклинал своего мучителя и желал ему смерти. «Негодяи собираются выдать его белым или убить его. Как предотвратить это? Подойти как бы случайно к костру и, никого не называя, поставить в известность Каменнодворского? И как-нибудь предостеречь Ливерия об опасности?» Каменнодворского на прежнем месте не оказалось. Костер догорал. За огнем следил, чтобы он не распространился, помощник Каменнодворского. Но покушение не состоялось. Оно было пресечено. О заговоре, как оказалось, знали. В этот день он был раскрыт до конца, и заговорщики схвачены. Сивоблюй играл тут двойственную роль — сыщика и совратителя. Доктору стало еще противнее.
1: Мы читали главы из романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго».
8: Продолжение завтра в это же время.
9: Радио «Звезда» благодарит аудиоиздательство «Вимбо» за предоставленные аудиокниги.

0: слушаете «Радио Звезда». Юлий Малис. Фрагмент из книги «Николай Пирогов». Читает Сергей Алексяк.
1: В течение февраля были заложены наши передовые редуты – Селенгинский, Волынский и Камчатский. Это давало повод к очень жарким ночным стычкам. В это время Пирогову приходилось и жить, и работать под пушечными выстрелами в буквальном и ужасном смысле этих слов. Крыша дома, где он жил, была пробита бомбой. Эта сторона дела не имела, однако, никакого влияния на расположение духа Пирогова. Напротив, он был тем более расположен к беседам и шуткам, чем кровавее и утомительнее была работа на перевязочном пункте. Наступили грозные дни второй бомбардировки Севастополя с 28 марта по 8 апреля. Пирогов со своими помощниками переехал на постоянное жительство в дворянское собрание. Все это время

0: Вопли вносимых смешивались с треском бомб. Кровавый след указывал дорогу к парадному входу собрания. Эти 9 дней огромная танцевальная зала собрания беспрестанно наполнялась и опорожнивалась. Приносимые раненые складывались вместе с носилками целыми рядами на паркетном полу, пропитанном на целые полвершка запекшуюся кровью. Стоны и крики страдальцев, последние вздохи умирающих, приказания распоряжающихся громко раздавались в зале. Врачи, фельдшера и служители составляли группы, беспрестанно двигавшиеся между рядами раненых, лежавших с оторванными и раздробленными членами, бледных, как полотно от потери крови и от сотрясений, производимых громадными снарядами. На 3 столах кровь лилась при производстве операций. Отнятые члены лежали грудами, сваленные в ушатах. За столами стоял ряд коек с новыми ранеными, и служители готовились переносить их на столы для операций. Возле порожних коек стояли сестры, готовые принять ампутированных. Ночью при свете стеарина те же самые кровавые сцены и нередко еще в больших размерах представлялись в зале дворянского собрания. В это тяжелое время, без неутомимости врачей, без ревностного содействия сестер, без распорядительности начальников транспортных команд не было бы никакой возможности подать безотлагательную помощь пострадавшим за Отечество. Чтобы иметь понятие о всех трудностях этого положения, нужно себе живо представить темную южную ночь. Ряды носильщиков при тусклом свете фонарей, направленных ко входу собрания и едва прокладывавших себе путь сквозь толпы раненых пешеходов, сомкнувшихся в дверях его. Все стремятся за помощью и на помощь. Каждый хочет скорого пособия. Раненый громко требует перевязки или операции. Умирающий – последнего отдыха. Все – облегчение страданий. Где можно было бы без деятельных строгих мер, без неусыпной деятельности найти достаточно места и рук для оказания безотлагательной помощи? Некоторое наглядное представление о той неусыпной деятельности, которую проявил Пирогов в Севастополе, читатель может себе составить, если мы ему скажем, что одних ампутаций произведено Пироговым лично или под его наблюдением до 5000. Тогда как без его участия сделано было всего только около 400. Но эта деятельность не только не встречала сочувствия и поддержки, но вызывала сильнейшее противодействие со стороны военно-медицинской администрации, для которой Пирогов являлся своего рода несносным ребенком. Вот почему он из Севастополя не вышел тем колоссом гениальности, ума и самоотвержения пред правительством и народом, каким он действительно был.
1: Мы читали фрагмент из книги Юлия Малиса «Николай Пирогов. Радиозвезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Экипаж российского фрегата «Адмирал Григорович» в проливе Ла-Манш произвел упредительную стрельбу из стрелкового оружия по британской яхте, которая продолжала опасное сближение. Перед этим моряки безуспешно пытались связаться с нарушителем по рации, а также подавали световые и звуковые сигналы. В Министерстве обороны России подчеркнули, что все действия командира корабля по пресечению провокации строго соответствуют международным правилам судоходства. Запад пытается вернуть роль гегемона

0: решать все и за всех. И в этом видна тенденция к возрождению нацизма. Об этом заявил Сергей Лавров. Министр иностранных дел выступил на пресс-конференции по итогам переговоров с турецким коллегой.
1: В Европе уже на все лады говорят о том, что нужно вернуть Германии былую военную мощь, чтобы она снова стала иметь сильнейшую армию в Европе. Нацистские вот эти тенденции, они, конечно, особенно активизируются и с тем, что режим Зеленского, не стесняясь, без всяких экивоков, проводит открытую политику реабилитации преступников нацистских, реабилитацию нацистской идеологии. Европа под эти его конкретные действия, возмутительные, с аплодисментами заявляет, что Зеленский защищает европейские ценности. Все это явка с повинной, саморазоблачение.
0: Сергей Лавров также говорил о том, что Евросоюз стремится стать отдельным военным блоком и выстраивает все свои конструкции по укреплению безопасности против России. В Казани готовятся к проведению саммита «Россия. Ассоциация государств Юго-Восточной Азии. АСЕАН». 17 и 18 июня участниками планируется принять 4 документа. Казанскую декларацию, комплексный план действий на ближайшие годы и совместное заявление по энергетике и культуре. Прибудут лидеры Брунея, Филиппин, премьеры 7 стран. Саммит откроют президенты России и Филиппин. В завершении пройдет совместная пресс-конференция лидеров двух государств. Китайская компания DeepSeek привлекла 7 миллиардов 400 миллионов долларов в первом раунде финансирования. Ее оценка достигла 50 миллиардов, что сделало стартап самым дорогим в сфере искусственного интеллекта в КНР. Основатель вложил собственные 3 миллиарда. Среди инвесторов оказались и крупнейшие корпорации. Средства, как ожидается, направят на развитие исследований и вычислительной инфраструктуры для нейросетей. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».

0: звезда.
1: Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного. Мыс Дежнева. Парк Горького. Площадь Гагарина. Поселок Лев Толстой. Море Лаптевы. Имя на карте.
2: Чебоксары. Сквер имени Чапаева. Столица Чувашской республики. Город современный, промышленный, но в то же время просторный и очень зеленый. Набережные Волги, зоны отдыха и городские парки всегда многолюдны. Но один сквер, расположенный в центре, рядом с вокзалом, особенный. Сквер имени Чапаева.
1: Имя на карте.
2: Легендарный комдив давно стал брендом Чебоксар. В его честь названы заводы и улицы. Его двойник встречает туристов в речном порту. В Чувашии Василий Иванович стал знаменит благодаря кино. Однажды, в 1934 году, в первом звуковом кинотеатре «Чебоксар» показывали фильм «Чапаев». Зал был переполнен. Сюжет держал зрителей в напряжении, эмоции зашкаливали. И вдруг кто-то, указывая на актера Бабочкина, который играл главного героя, крикнул:
3: «Гляди-ка, это ж Чапаев наш! Он из соседней деревни!»
2: Оказалось, что в зале присутствовали родственники комдива.
1: Имя на карте.
2: Он родился в деревне Будайка, которая со временем вошла в город Чебоксары. На ее месте позже разбили сквер, который назвали именем героя. Там же поставили памятник. Чапай на вздыбленном коне, в бурке, в папахе, с шашкой наголо. Таким его все помнят по фильму. Воевал Василий Иванович и правда отчаянно. Вот только с лошадьми у него не сложилось. Еще на фронтах Первой мировой он получил ранение в бедро, после которого физически уже не мог ездить верхом. Больше того, Чапаев стал одним из первых красных командиров, кто пересел на автомобиль.
1: Имя на карте.
2: Говорят, у скульпторов есть свой неписанный закон, как изображать верховых полководцев. Если конь стоит на четырех ногах, значит, его хозяин отправился в иной мир, уже отойдя от дел. Если лошадь на трех ногах, полководец умер на службе. На службе, но не в бою. А если же конь стоит на двух ногах, значит, командир погиб в битве. Именно поэтому на памятнике в Чебоксарах Чапаев изображен на коне, вставшем на дыбы, как и положено прославленному герою. Чебоксары. Сквер имени Чапаева.
1: Имя на карте.
0: Программа «Радио Звезда» рекомендована для слушателей старше 16 лет.

0: радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Николай Нозиков. Главы из книги «Русские кругосветные мореплаватели». Читает Роман Шахов.
2: . 19 сентября на судне «Ермак» прибыл Баранов. Несмотря на неблагоприятные условия погоды и неоднократные нападения индейцев, ему удалось со своей партией набить 1600 морских бобров. После одной из схваток с индейцами, в которой промышленники оказались победителями, индейцы принуждены были бежать из своего селения. Баранов захватил трофеи, оставленные индейцами в Бараборах. Между многими вещами, составлявшими предметы обихода индейцев, были весьма оригинальные маски, которые надевались ими во время празднества. Интересным трофеем оказалась медная маска вроде щита, цельнотянутая из самородной меди, добытой на реке Медная. Доска эта весила 1,5 килограмма, и на наружной поверхности ее были различные изображения. Такие доски ценились от 20 до 30 бобров, и их имели самые богатые индейские старшины. Во время празднества доски носили перед хозяином и иногда били в них кулаком, что должно было заменять музыку. Ценность доски заключалась в том, что она была сделана из самородной меди. За такую же доску, сделанную из нашей меди, давали не более 1 бобра. К вечеру того же дня прибыл отставший вследствие плохой погоды авангард барановской партии — 60 байдар с алеутами и русскими промышленниками. Затем подошли и парусные суда партии Баранова. 25 сентября почти вся партия, состоящая из 900 человек, была в сборе и высадилась на берег в Крестовой гавани. Лисянский приказал свободно пропускать всех желающих осмотреть корабль, чем промышленники были чрезвычайно довольны. Все, что они видели на корабле, приводило их в восхищение, особенно пушки и ядра. После обеда туземцы забавлялись на берегу пляской. Нарядившись в лучшие свои уборы, украсив головы перьями и пухом, чугачи пели и плясали, держа весла в руке. Таёных, надев на себя красный суконный плащ и круглую шляпу, выступал важно несколько в стороне от своего войска. Вся партия чугачей, встав в кружок, запела. Протяжная песня становилась все веселее. Пение сопровождалось пляской и кувырканием. Каждый плясал, как хотел и что ему вздумается. Танцоры были одновременно и музыкантами. Музыка состояла из пения и звуков старого жестяного котла. По окончании увеселений чугачей Лисянский роздал им по несколько листов табаку. Немедленно по прибытии на ситху Баранов решил потребовать от колышей согласие на восстановление русских поселений и крепости и на производство промысла. В противном случае он угрожал добиться этого силою. На другой день с раннего утра все парусные суда и байдары были выведены из Крестовой гавани в залив, а вечером поставлены на якоря недалеко от селения Колышей. В ночной тишине из селения и крепости раздавались уханье и крики, означавшие, что там происходят шаманные действия по случаю прибытия врага. Баранов послал в крепость парламентера объявить свои требования. После полудня на ближайший к русской флотилии мыс явился Тайон Колышей и объявил, что жители желают мира и возникшие несогласия надеются прекратить без враждебных действий. Так как русские не желали ничего, кроме миролюбивого окончания распри, они пригласили Тайона прибыть на Неву для дальнейших переговоров. Но он на это не согласился. Отказ убедил русских в том, что Колыши в действительности не желают мира, а хотят только выиграть время. Баранов с вооруженными людьми высадился на берег и на высокой горе посреди оставленного Колышами селения поднял русский флаг. Тотчас же после этого все байдары его партии подошли к берегу, и люди высадились. Они вытащили свои суда, покрыли ими весь скат горы, а затем разошлись по покинутым барабарам. На горе около флага быстро соорудили укрепление, вооружили его 4 медными и 2 чугунными пушками. Когда укрепление было закончено, прибыл Лисянский с несколькими моряками с Невы. В их присутствии Баранов построил в колонну свои войска и объявил, что воздвигнутая крепость будет называться Новоархангельской. Новоархангельск на острове Ситха Баранова называется в настоящее время Ситха. До 1906 года был административным центром и главным портом Аляски. К вечеру в крепость явился новый посланец Колош, сообщивший, что они желают заключить мирный договор с россиянами и ожидают их согласия. Через переводчика ему сказали, что русские охотно соглашаются и просят немедленно прислать в крепость уполномоченных тайонов для заключения мирного договора. На другой день, 30 сентября, около полудня, показалось 30 вооруженных Колош. Они приблизились к крепости на оружейный выстрел и повели переговоры, крича во все горло. Переговоры продолжались более часа, но не дали желаемого результата, несмотря на предупреждение Баранова, что в случае отказа исполнить его мирные требования, русское войско не замедлит явиться к укреплению Колош. 1 октября Нева и флотилия парусных судов с байдарами приблизились к туземному укреплению. Высадили десант и свезли на берег 4 легких пушки, 150 алеутов и кадьевцев, вооруженных ружьями. Кроме того, десантный отряд был пополнен 15 матросами и 2 офицерами с Невы. Во время высадки десанта колоши из крепости открыли ружейный огонь. Несмотря на это, десантные части подошли к речке, протекавшей под самыми крепостными стенами. С наступлением темноты Баранов решил взять крепость приступом и принял на себя командование над всеми вооруженными силами. Лейтенанту Арбузову было поручено с 2 пушками и частью десантного отряда действовать против одних крепостных ворот, а лейтенанту Повалишину с такими же силами против других. Сам Баранов с небольшим отрядом из матросов, кинайцев и чугачей взял на себя атаку части палисадок крепости между 2 ворот. Как только стемнело, артиллерия была перевезена через речку, и атакующие немедленно с криками «Ура!» бросились на штурм укреплений. Неприятель, приготовившийся уже давно к стойкой обороне, отчаянно защищался непрерывным артиллерийским и ружейным огнем. Десантные пушки действовали сначала успешно, но под влиянием больших потерь кадьяковцы и некоторые русские промышленники разбежались. Пользуясь этим, туземцы усилили стрельбу по матросам Невы и в короткое время всех переранили и одного убили. Одновременно они отбросили и штурмовавшие колонны, причинив им большие потери. Арбузов и Повалишин, видя, что атака крепости неудачна, решили отступить, чтобы спасти артиллерию. Как только стали увозить пушки, был убит 2 матрос, которого колоши подняли на копья. Заметив, что неприятель сделал вылазку и преследует отступающих, Лисянский приказал судам открыть артиллерийский огонь по крепости и по преследователям, чтобы прикрыть отступающие части. Арбузов посадил всех своих людей на гребные суда, погрузили артиллерию и возвратились на Неву. Баранов, Повалишин и все матросы, участники штурма, были ранены. Отбив приступ, неприятель, ободренный успехом, открыл с утра следующего дня пушечную стрельбу по русским судам. Ядра давали недолет. Раненый Баранов прислал к Лисянскому своего ординарца и передал, что по болезни он не может прибыть на корабль и просит его принять нужные меры для окончания начатого дела. Лисянский решил бомбардировать артиллерией Колошскую крепость. Приказав гарнисту и барабанщику пробить боевую тревогу, он скомандовал прислуги пушек. «Орудие зарядить ядрами! Прицел 5 кабельтовых!» 5 кабельтовых — половина морской мили, 926 метров. «Наводить в крепостные стены! Открыть беглый артиллерийский огонь!» Стрельба Невы была очень метка и успешна. Крепость вскоре была сильно повреждена, и неприятель, видя, что его ответный артиллерийский огонь не наносит никакого вреда Неве, вынужден был просить мира. Лисянский принял предложение и, по совету Баранова, потребовал сдачи крепости. После бесконечных проволочек и переговоров, длившихся 6 дней, ситхинские колоши бежали в лес, придав огню крепость и свои жилища. Они захватили с собой все оружие и часть имущества. Лисянский велел собрать выпущенные по крепости пушечные ядра и отправить обратно на корабль. В качестве трофеев, доставшихся в крепости, были две небольшие пушки и 100 ядер. В барабарах нашли много вяленой рыбы и соленой икры, а также пустых сундуков и посуды. Закончив эту операцию, Нева возвратилась в Новоархангельск и простояла там еще месяц. За время стоянки Лисянский определил географическое положение многих пунктов на островах Ситхинского архипелага и в соседних заливах. Дал им название и составил карты. Команда Невы занималась рыбной ловлей и охотой на морских животных. 10 ноября Нева вышла из Новоархангельска и 15 ноября прибыла на остров Кадьяк. В Павловской гавани корабль расснастили и приготовили для зимовки. Лисянский, офицеры и вся команда перешли на берег. С наступлением тепла 9 марта 1805 года Лисянский приказал готовить Неву к новому плаванию, а сам вместе со штурманом Калининым занялся астрономическими наблюдениями, морской съемкой и описью восточной части острова Кадьяк. Во время работ он заходил в жилища русских промышленников и туземцев и знакомился с их бытом. Русские промышленники жили довольно зажиточно, сохраняя обычаи и уклад тех мест, откуда они приехали. В туземных селениях Лисянский всюду видел одну бедность. В селении на берегу Кинайского залива он нашел много ребят и старух, полумертвых от голода, потому что все мужчины ушли с Барановым почти год тому назад. Оставшиеся женщины и старики не могли заниматься промыслами и питались старыми запасами продуктов, которые были уже на исходе. Лисянский отдал им имевшуюся у него рыбу. Бедные жители были так растроганы его поступком, что выбежали из своих хижин, кланялись до земли, благодарили. Такой бедности и голода Лисянский нигде еще не встречал. В Пьяновской губе Лисянский накупил множество редкостей туземного быта и, между прочим, очень изящно сделанных кукол, вырезанных из моржовой кости. В гавани «Три святителя» в зажиточном селении жена Тайона в благодарность за бусы и бисер, подаренные ей Лисянским, принесла большую чашу ягод, смешанных с китовым жиром. Это считалось там большим лакомством. Научно-исследовательским работам Лисянского много помогал Баранов. Он предоставил в распоряжение его несколько байдар с искусными гребцами и всячески старался быть ему полезным. Сам Баранов был занят организационной и административной работой. Он много раз выдерживал нападения индейцев, которые никак не хотели примириться с потерей крепости и вместе с нею своей независимости. В конце концов, они должны были покориться и признать власть русских. Постепенно расширяя область своих владений, русские заняли всю территорию Аляски и, кроме того, береговую полосу Тихоокеанского побережья Америки до 55 градуса северной широты с прилегающими к ней островами. Закончив производство съемки и описание острова Кадьяк, Лисянский принял на него грузы российско-американской компании для доставки в Новоархангельск и в Кантон. 14 июня 1805 года Нева покинула остров и через неделю благополучного плавания пришла в Ситху и стала на якорь у Новоархангельской крепости.
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из книги Николая Нозикова «Русские кругосветные мореплаватели».
2: На пути в Китай стоянка в Вампу. 27 августа, закончив все дела и приняв грузы, Нева вышла из Новоархангельска в Кантон. До середины октября плавание было вполне спокойно. 15 октября Нева попала в полосу океана, где была окружена бонитами, касатками и разными тропическими птицами. Предполагая, что поблизости должна находиться земля, Лисянский приказал как можно внимательнее наблюдать за горизонтом, и люди были рассажены для этого по верхним частям мачт. Целый день искали землю, но ничего похожего на берег не увидели. В 10 часов вечера корабль вдруг вздрогнул, руль тотчас же был положен под ветер на борт, чтобы поворотить оверштаг. Поворотить оверштаг значит сделать поворот кораблем против ветра на другую сторону. Но это не помогло, и судно село на мель. Команда уже спала, исключая вахтенных. Оставив койки, моряки бросились на верхнюю палубу убрать и крепить паруса. Штурман, между тем, обмерил глубину вокруг судна, которое, как выяснилось, остановилось посреди коралловой мели. Лисянский скомандовал сбросить за борт все тяжести, лежащие посредине корабля. Команда исполнила приказание и немедленно выбросила в воду запасные реи, стеньги и доски. Стеньга — дерево, служащее продолжением мачты. Этого оказалось мало. Корабль не трогался и продолжал по-прежнему стоять на мели. Лисянский приказал выбросить за борт пушки. Пушки были сняты со станков и с привязанным к ним поплавками, чтобы при удобном случае вытащить их из воды, выброшены за борт. Корабль облегчился настолько, что с помощью завоза якоря был стянут на глубокое место. Чтобы протянуть судно вперед, назад или в сторону, на шлюпку подают якорь, к которому прикрепляется толстый трос или канат. Шлюпка, отойдя в желаемом направлении, бросает якорь. Говорится, что она сделала завоз. Работать пришлось, не покладая рук, до самого рассвета. Когда наступило утро, то в расстоянии одной мили к западу от направления курса показался небольшой низменный островок, а по самому курсу, которым шли, гряда камней, покрытая страшными бурунами. Как неплохо было положение моряков, но это открытие всех очень обрадовало. Как только корабль был снят с мели, налетел жестокий вихрь и нанес его снова на ту же мель. Пришлось сбросить в воду все оставшиеся тяжелые вещи и, возможно, скорее стягиваться с мели, так как вихрь продолжал свежать и бил корабль о кораллы. «Якорные канаты, запасные якоря и балласт выбросить за борт!» — скомандовал Лисянский. Все тяжести были сброшены в воду. При неустанной работе с величайшим трудом Неву удалось к вечеру стащить с мели и перевести на более глубокое место на километр от рифа. К ночи ветер стих. На другой день рано утром выловили сброшенные пушки и другие тяжести и водворили их на места. Ни одна из них не была потеряна и не пострадала при подъеме. Днем палила нестерпимая жара. Несмотря на это, приходилось работать изо всех сил. 18 октября Лисянский с несколькими офицерами и матросами поехали на берег открытого острова. Они высадились в небольшом заливчике, на берегу которого было множество птиц и тюленей. Птицы, больше походившие на домашних, чем на диких, окружили невиданных гостей. Тюлени лежали на спине и не обращали ни на кого внимания. Некоторые из них были длиною до 2 метров. Они только едва открывали глаза, когда кто-нибудь к ним приближался, но не двигались с места. Как ни были интересны птицы и тюлени, моряки тотчас же занялись астрономическими определениями места, морской съемкой и описанием острова. Жара всех истомила, но исследователи внимательно выполнили работы. К вечеру все научные работы были окончены. Посреди острова Лисянский воткнул в землю шест с русским флагом, а рядом с ним зарыл в землю бутылку. В нее было положено письмо об открытии этого места. Как выяснилось, остров был невелик по размерам, находился посреди опасной мели, едва возвышался над поверхностью воды. Образовался он из кораллового песка и только сверху был покрыт лежачую травою, где чайки, утки, кулики и другие птицы выводили в норах своих детенышей. На острове не было ни пресной воды, ни леса. Попутно моряки собрали много красивых кораллов и окаменелой губки. Юго-восточную мель, на которую приткнулась Нева, Лисянский назвал Невскую, а остров рядом с нею, по настоянию и просьбе всех моряков, островом Лисянского. Остров покинули 20 октября и направились к Кантону. 23 октября по направлению курса увидели мель, шириною в 3 с лишним километра и с большим камнем посередине. Ни на каких картах не обозначенную. Лисянский определил ее местоположение и назвал именем Крузенштерна. 31 октября из опасения, что не хватит до Кантона сухарей, имевшихся на корабле, и те оставалось не менее месяца, Лисянский приказал убавить суточную порцию на 100 граммов в день. 2 ноября в полдень прибыли в широту 16,5 градусов северную и долготу 180,5 градусов западную. Таким образом, Нева обошла благополучно полсвета от гринвичского меридиана. Моряки обыкновенно пользуются картами, на которых счисление ведется от Гринвича, небольшого города близ Лондона. Он известен своими астрономической и метеорологической обсерваториями. 23 ноября с утра задул шторм. На Неве убрали все паруса и пошли только под штормовыми косыми парусами, с такселями. Ветер все более и более усиливался. Буря превратилась в ураган. Ветер рвал снасти и клал корабль на бок. Около полудня разбило ял, висевший за кормою, а несколько времени спустя унесло в море много вещей с верхней палубы. Всего опаснее было то, что появилась сильная течь в корабле, и вода быстро прибывала в трюм. Пришлось работать всеми помпами до самого вечера. К счастью, к ночи погода несколько утихла. Это спасло корабль от гибели. Утром начали приводить корабль в порядок. Лисянский решил раньше всего осушить корабль. Принялись выносить подмоченные вещи из внутренних помещений на верхнюю палубу, отскабливать грязь и прокуривать все помещения купоросной кислотой. Чистка и окуривание продолжались до вечера. Эту трудную работу продолжали в течение 5 дней, причем много подмоченных и гниющих ценных шкурок пришлось выбросить за борт. Всего выбросили 30 тысяч шкурок морских косиков и 2 тысячи шкурок чернобурых лисиц и морских бобров. После того, как трюм был окурен, вымыт, высушен и приведен в порядок, уцелевшие меха были погружены обратно. Тяжелый запах, выходивший из трюма, разносясь по кораблю, чувствовался, хотя и не так сильно, в каюте командира. В носовой части корабля, где жили матросы, он был настолько силен и противен, что Лисянский перевел всех матросов в кают-компанию, где жили офицеры, чтобы удалить команду от малейшей причины, могущей повредить ее здоровью.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Николай Нозиков. Главы из книги «Русские кругосветные мореплаватели». Читает Роман Шахов.
2: Первого декабря к Неве подошла китайская джонка, шедшая из Кантона. Купцы, сидевшие в ней, сообщили, что «Надежда» пришла больше недели назад в Типу, в 2 километрах от Макао, и стоит там. 3 декабря Нева вошла на рейд Макао и стала на якорь около самой крепости. Португальская крепость и город Макао построены на буграх и оврагах побережья Кантонского залива. Город очень чистенький, небольшой, застроенный красивыми домиками. Лисянский посетил коменданта крепости, который предупредил его о китайских пиратах, сказав, что бывали случаи, когда на суда, стоявшие на рейде даже под стенами самой крепости, нападали эти разбойники. Поблагодарив коменданта, Лисянский вернулся на корабль и приказал зарядить пушки и ружья, чтобы быть в постоянной готовности на случай атаки пиратов на Неву. Затем он поехал к Крузенштерну доложить о своем пребывании в Русской Америке и о грузе мехов, который он привез в Китай для продажи. После 1,5-годовой разлуки состоялось сердечное и трогательное свидание моряков. Для продажи мехов Крузенштерн и Лисянский решили перейти к острову Вампу, находящемуся перед устьем Сиекианга, или Жемчужной реки, куда оба корабля и отправились 5 декабря. В Сиекианге корабли стали на якорь. Жемчужная река делилась на несколько рукавов, и трудно было определить ее главное ложе. Правый отлогий берег составлял довольно большой остров. Широкое водное пространство отделяло его от идущих вдоль лугов, лесистых холмов и озер. У подножья отдаленной возвышенности расположился кантон. Отлогий берег начинался длинными рядами серых домиков, построенных на сваях, под которые Сиекианг заплескивал свои волны во время прилива. Домики стояли друг подле друга. В тени навесов между сваями были сотни лодок, привязанных к бамбуковым шестам. Внутри лодок, как в доме, жили целые семьи со своим хозяйством. По берегам реки Жемчужной виднелись рисовые плантации. Земледелие у китайцев пользовалось с незапамятных времен особым уважением. Ежегодно император посвящал 3 дня принесению жертв и молитвам, потом шел на поле, проводил первую борозду и собственную рукою бросал несколько семян рису, чтобы показать значение для государства труда землепашца. Улица в Вампу, как и в других китайских городах, не похожа на европейскую. Вся она была шириною самое большое 2 метра и тянулась длинным коридором под тенью навесов, шедших с обеих сторон домов. Часто из окна одного дома протягивали жердь до противоположного окна, на которой висели рубашки и прочее белье. Улицы мостили каменными плитами. В каждом доме внизу была лавочка или мастерская. Из окон 2-го этажа изредка выглядывала голова черноглазой китаянки с колесообразной прической. Несколько китайцев важно распивали чай в чайных лавках и, увидя русских моряков, дружески кивали головою, приговаривая «чин-чин». В стороне стояла кумирня с башками, а дальше лавка, где можно было купить лаковую мебель, идолы и другие принадлежности культа. Улица прерывалась площадью. Ее всю застроили павильонами с грибообразными крышами, под тенью которых ютились уличная торговля, бедность и праздность. Всевозможные кушанья, заранее приготовленные, но не слишком аппетитные, лежали на лотках и фарфоровых чашках. Около вареного риса, насущного хлеба китайцев, лежали рыба, жареная курица, свинина, бобы, водоросли, студень, пироги с зеленью, которые тут же бросали на сковороду и подпекали на жаровне. Здесь же продавались раки, трепанги, морская капуста, ласточкины гнезда, тухлые яйца, всевозможная зелень, плоды, живность, готовое платье, дождевые костюмы и другие вещи. Сюда же на рынок выходил фронтон буддийского храма пестрым и разноцветным портиком с исполинскими фонарями. В таинственном полумраке храма почтенные толстенькие башки комфортабельно сидели в своих нишах. На алтарях красовались всевозможные приношения. Вода в чашечках, тоненькие свечи и блеск сусального золота. Дома, выходившие на улицу каменными фасадами, упирались в канал деревянными клетушками и надстройками на высоких сваях. За каналом блестела изумрудная зелень рисового поля, за полем стояли группами деревья. Дальше виднелись разливы и изгибы широкой реки, блестевшие, как сталь на солнце. Еще дальше высились громады гор с их легкими контурами, с переливами и игрой красок и теней. Съехав на берег, русские моряки зашли в трактирчик посидеть на балконе. Отсюда были видны суда, стоявшие на реке, противоположный берег с доками и холмами, леса и горы. Несколько китайских джонок шли по течению одна за другой, нагруженные до отказа. Поставив суда на якоря на рейде в Вампу, Крузенштерн и Лисянский поехали в кантон найти покупателя на привезенный товар. Сначала они обратились к богатому английскому купцу Билю. Крузенштерн знал его по своему прежнему пребыванию в кантоне. Биль вел крупные торговые дела и прекрасно знал всех гонгов-купцов, имевших монопольное право вести торговлю с иностранцами. Он представил русским морякам одного из гонгов, богатейшего китайского купца Луку. Последний со своей стороны обещал оказать содействие в продаже русского товара. Для более удобного хранения товаров он предложил свои амбары. По китайским законам ни один товар с иностранного судна не мог быть свезен на берег для продажи до тех пор, пока кто-либо из гонгов не поручался перед китайскими властями за исправный платеж таможенных пошлин и за добропорядочное поведение продавца. Лука взял ответственность за Крузенштерна и Лисянского на себя. Гонгам приходилось иногда отвечать за неисправных иностранных продавцов и платить китайской таможне чрезвычайно большую пеню. Русские корабли пришли в кантон впервые, и китайское правительство потребовало от командиров судов объяснения, без которого не хотело давать разрешение торговать. Китайцы спрашивали, какой нации корабли, что побудило русских привезти товары морем и предпринять столь дальний путь, когда лучше было бы торговать через сухопутные границы, не военные ли корабли «Надежда» и «Нева». На все вопросы требовались письменные ответы. Китайцы уверяли, что ответы должны быть представлены Богдыхану в Пекин. 23 декабря прибыл чиновник от наместника и передал разрешение на выгрузку товаров в амбары. До него на корабли приезжал директор таможни Гапу для измерения величины корабля и определения размера пошлины, которую нужно с них взыскать. На корабли привезли из таможни лестницы из красного дерева, чтобы Гапу мог удобнее войти на верхнюю палубу. Гапу приехал на большой разукрашенной флагами лодке, которую сопровождали три других таких же лодки. На кораблях его торжественно встретили и оказали большие почести. Самый обмер корабля продолжался всего только несколько минут. Как Крузенштерн, так и Лисянский после обмера кораблей принимали у себя в каюте Гапу. Угощали вареньями и сладким вином. Вернувшись к себе в таможню, Гапу прислал на корабли чиновника, который поблагодарил от его имени командиров за прием и угощение. В подарок команде он прислал по 8 четвертей пшеничной муки, по 8 кувшинов местного вина шамшу и по 2 быка на каждый корабль.
1: Радио «Звезда». Мы читаем главы из книги Николая Нозикова «Русские кругосветные мореплаватели».
2: Кантон, расположенный на левом берегу реки Жемчужной, с внешней стороны походил на огромную деревню, а внутри — на большой гостиный двор. Каждый дом служил одновременно и лавкою. Улицы, в сущности, представляли торговые ряды, довольно строго распределенные по характеру торговли. Они были узкие и многолюдны. На набережной дома принадлежали европейцам. Даже самые лучшие китайские строения производили не очень благоприятное впечатление, а дома небогатых китайцев прямо жалкое. Многие из домов, кроме двери, которая завешивалась рогожею и тонкими бамбуковыми ширмами, не имели никакого сообщения с внешним миром. Некоторые наши моряки бывали в гостях у богатых китайцев, осматривали их дома, внутреннее устройство, сады. Каждый богатый дом состоял из нескольких больших вымощенных кирпичом четырехугольных дворов, где вдоль стен стояли беседки со стульями, столами и горшками цветов, а в саду росли плодовые деревья. В некоторых домах посередине сада был пруд или большая глиняная чаша для золотых рыбок. Дома были большей частью двухэтажные, по две комнаты в каждом. В верхнем этаже жили женщины, посторонних туда не пускали. В кантоне имелось множество буддийских храмов и капищ, весьма оригинальных по своей архитектуре, построенных столетия назад. Наиболее красивы и величественны были дворец наместника Богдыхана, резиденция монгольского генерала, коллегия Конфуция, императорский храм, пятиэтажная пагода, магометанская пагода и четыре буддийских монастыря. Русские моряки поражались большой городской каменной стеной, которой окружен был город. Стена была более 10 километров в окружности, 12 метров высоты и 7 метров ширины. На ней было много пушек. Перед стеною вырыт глубокий ров. Город состоял из двух частей – внутренней и внешней. Во внутреннюю часть города европейцам вход был воспрещен. Город принадлежал к числу первых торговых городов мира. Кроме европейских и американских кораблей, вывозивших отсюда ежегодно более чем 300 тысяч тонн разных товаров, вся Индия и морской берег Азии к югу до самого Малакского пролива вели с ним обширную торговлю. В Китае никто не был избавлен от телесного наказания. Мало того, каждый мог наказывать низшего по рангу, как ему вздумается. Всякий государственный чиновник имел право наказывать чиновников низших классов, а сам император предоставлял себе право наказывать министров и высших чиновников. Так, например, император Кийинлонг приказал однажды высечь двух своих совершеннолетних сыновей, из которых один царствовал во время пребывания наших судов в Кантоне. Неудивительно, что в Китае все подчиненные слепо повиновались своим начальникам. Вся торговля с иностранцами находилась здесь в руках 11 гонгов, которые имели исключительное право покупать непосредственно от иностранцев их товары и продавать им китайские произведения. Китай производил все необходимое для человека. «Здешние животные, птицы, рыбы, плоды и зелень отличного качества», говорит Крузенштерн. Обыкновенная пища китайцев состояла из риса и хлеба, выпекаемого из сарачинского пшена. Любимыми напитками являлись чай и нечто вроде вина, шамшу, которое также делалось из сарачинского пшена. Чай пили без сахара, наливая его в чашки с крышками, в которых он настаивался. Несмотря на огромные богатства Китая, такой бедности, как здесь, мы нигде не видели. Улицы городов изобиловали нищими, по сравнению с которыми бедняки, жившие всю жизнь из рода в род в лодках, казались богачами. Богатые китайцы – большие гастрономы. Они платили много за ласты морских рыб, прожор, птичьи гнезда, тухлые яйца и так далее. На званых обедах ставилось несколько больших столов, за каждый из них садилось по 4-6 человек. Кушанье подавали одно за другим в фарфоровых чашках. Каждому гостю давали по две костяные палочки длиной около 30 сантиметров, заменявшие вилку и нож, глиняную или фарфоровую ложку и очень маленькую чашку, из которой после каждого блюда пили шамшу. Скатертей китайцы не знали, вместо салфеток были куски тонкой бумаги, служившие одновременно и носовым платком. Костяными палочками пользовались очень проворно и искусно. Большую чашку сарачинского пшена китаец съедал при посредстве палочек вдвое скорее, чем европеец с помощью ложки. Жен китайцы обыкновенно покупали. Мужчина уславливался о цене с родителями невесты, причем раньше никогда ее не видел. Невеста отправлялась к жениху в дом в запертом паланкине, ключ от которого посылался жениху. Если жених был доволен своей покупкой, он оставлял ее у себя, в противном случае отсылал ее обратно. При этом жених терял не только заплаченные вперед деньги, но и должен был уплатить еще столько же в виде пени за обиду. Переезд невесты к жениху происходил с большой торжественностью, церемониями и музыкой. Одежда мужчин состояла из длинных брюк, балахона из тонкой шерсти вместо рубахи, полукафтана и верхнего платья с широкими рукавами. Верхние платья носили только богатые. Рабочие носили широкие фуфайки, в зависимости от погоды надевали их от 1 до 5. Зимою верхние платья подбивали мехом. Головные уборы состояли из черной атласной шапочки, скуфьи, с черной, синей или красной шишечкой наверху и шляпы с полями. Верх ее покрывался голубым шелком, а низ – плюшем или бархатом. Мандарины и чиновники носили на петле, имеющиеся у шляпы, стеклянные шарики – золотые, белые, голубые и красные. По этим шарикам отличались государственные чины. Красного цвета шарик считался самым высоким знаком. Затем шли голубой, белый, золотой. Кроме того, мандарины имели нашивки на спине и на груди. Сапоги и башмаки шили одинаково. Подошвы делали толщиной в 2,5 сантиметра. Носки обрубленные, голенища и переда бывали из атласа и подбивались шелком. Под подошву клали шерсть или бамбук. Сапоги носили черного цвета, башмаки разных цветов. Сапоги были только у богатых, а башмаки у всех без исключения. С башмаками носили чулки, сшитые из какой-либо легкой материи. Знатнейшие мандарины и чиновники действовали тиранически, проявляя полный произвол в отношении зависящих от них людей. Нередко бывало, что начальник, увидев у своего подчиненного какую-либо вещь, понравившуюся ему, брал ее без всякого стеснения. Один из купцов кантона Пакина уверял Лисянского, что не носил с собой часов, опасаясь, как бы наместник или начальник таможни Гапу их не отняли, как это однажды уже с ним случилось. Наместнику понравились его часы, и он положил их себе в карман. Китайская вежливость требовала, чтобы Пакина, став на колени, благодарил наместника за такое милостивое к нему снисхождение, хотя внутренне и проклинал его. Китайское правительство чрезвычайно жестоко обращалось с виновными и с подозреваемыми в каком-либо преступлении. Здесь считалось в порядке вещей поломать за какой-либо пустяк руки, ноги или пальцы. Трудно передать, как жестоки были пытки и мучительны наказания. Нищета в Китае достигала такой степени, что многие семьи принуждены были бежать и заниматься грабежом на море. Флоты морских разбойников разъезжали у самых берегов и нападали на небольшие суда и приморские города. Перед самым приходом надежды в Макао 300 китайских пиратских судов подошли к местечку близ кантона и совершенно разграбили его. Привезенный надеждой и Невой груз пушных товаров был продан за 200 тысяч рублей с золотом. Лучшие шкурки бобров и чернобурых лисиц оставили, чтобы выгоднее продать их в Петербурге и в Москве. На 150 тысяч рублей купили в кантоне чая, шелка, фарфора и других китайских товаров. Когда все было кончено и нагруженные суда приготовились к отходу, последовала неожиданная задержка со стороны китайского правительства, наложившего арест на русские корабли. Предлогом к задержанию послужила смена наместника Багдыхана в кантонской провинции. После бесконечной переписки, личных переговоров, угроз и просьб удалось получить свободу. И 9 февраля Надежда и Нева снялись с якоря. Совершив благополучное плавание Южно-Китайским морем, суда экспедиции вошли в воды Зонского архипелага и 25 февраля в третий раз пересекли экватор. На Зонских островах. В водах Зонского архипелага моряки почувствовали насквозь проникающую сырость. Иллюминаторы закрыли, но сырость проникала повсюду. Белье, платье, бумаги и книги – все было пропитано ею. Приходилось надевать на себя все мокрое. Еще на рассвете 26 февраля пошел мелкий дождь, который с 9 часов утра превратился в тропический ливень и продолжался до полудня. В Зонском архипелаге Надежда и Нева пробыли 9 дней. За это время моряки в периоды продолжительного безветрия останавливались у разных островов и проводили по несколько дней на якоре. Пребывание Надежды и Невы у Суматры, Северного и других Зонских островов оказалось очень приятным. К столу офицеров и команды все время подавались ананасы и бананы. В лесах моряки набирали к чаю лимоны, которые здесь имели особый вкус и цвет. Зеленоватые, с довольно сильным запахом, они очень отличались от лимонов, которые привозились в Россию. Кроме того, собирали и мангустан. Мангустан – царь фруктов, по выражению малайцев. Его дарит горциния – дерево с листьями, похожими на листья лавра. Плод величиною с яблоко средних размеров – окрашен снаружи в буро-гранатовый цвет. Кожура осторожно разрезается по поперечнику, верхняя половина его легко снимается, и тогда открывается шестидольный снежно-белый студенистый плод, напоминающий по виду порцию лимонного мороженого. Он очень сочен, слегка ароматен, приятно кисловат и сладок, отлично утоляет жажду и прохлаждает, потому что имеет свойство всегда сохранять в себе под экваториальным солнцем холодную внутреннюю температуру. Во рту мангустан тает, как мороженое, и лакомится им в знойный день одно из величайших наслаждений. Полной зрелости он достигает только под экватором и в ближайших к нему широтах северного и южного полушарий. Его можно найти на Яве, Суматре, Борнео, в южной части Малакского полуострова, на мелких островах Зонского архипелага. Из диковинок природы морякам довелось видеть рыб, которые издавали некоторое подобие звука. Надежда и Нева вошли в Зонский пролив между Суматрою и Явою. Плавание этим проливом показалось сказкой. На каждом шагу приставали к судам малайские лодки с ананасами, кокосами и обезьянами. Корабли шли вдоль берега Явы и по ночам становились на якорь. Все вставали до восхода солнца. Почти на каждом километре открывался новый островок. Один поднимался вдали туманной пирамидой до облаков, другой, как старый запущенный сад, темнел группами столетних деревьев, третий красовался, как корзина цветов, среди неподвижных вод. Столетние деревья, за которые в Европе платили большие деньги, были черное дерево, баобаб, красильное. Иногда у берега можно было увидеть черную обезьянку. И вдруг почти мгновенно вся природа омрачалась. Налетала гроза, окрестности темнели, сверкала тропическая молния и гремел гром. Большинство жителей здешних островов ходило голыми. Их тела казались отлитыми из бронзы. На некоторых были натянуты красиво драпировавшиеся красные платки, белые челмы, тростниковые шляпы. Но население острова иногда изменяло своим мирным привычкам и превращалось в свирепых морских разбойников, вооруженных намазанными ядом кинжалами и стрелами. Лодки их нападали на небольшие суда и часто каким-нибудь предприимчивым атаманом объединялись в целые вооруженные флотилии. В Индийском океане 6 марта Надежда и Нева покинули Зонские воды и вошли в Индийский океан. Все видимое пространство его было испещрено бесчисленным множеством белопенных барашков. Цвет воды был темно-синий. Небо покрывала сплошная пелена белого тумана, сквозь который слабо просвечивало солнце. Вечером океан представлял тускло светящуюся поверхность молочного цвета и напоминал озаренные светом снежные поляны. Небо казалось значительно чернее воды. Это свечение вызывалось громадной, неизмеримой массой фосфористых организмов, сильно взбудораженных бурей. Изредка днем белел парус встречного судна. Иногда корабли обменивались приветствиями, подъемом флага и расходились. Надежда и Нева шли под всеми парусами, легко поднимаясь с волны на волну, иногда рядом друг с другом, иногда в кильватер, иногда разлучаясь на несколько километров. Кильватер — струя, остающаяся за судном, когда оно идет. Также называется строй, когда суда идут друг за другом в кильватерной струе. Порой показывалась черная спина кита, извергавшего высокие фонтаны воды. Часто на солнце сверкали летучие рыбы. Явление фосфоричности происходило не каждый день. По мере продвижения к югу оно становилось все реже. Зато почти каждую ночь при лунном освещении водный горизонт словно весь заливало растопленным золотом, и столб лунного отражения ложился зыблющимися блестками на волны. 11 апреля Надежда и Нева шли рядом с одинаковой скоростью. Пользуясь этой близостью, Лисянский провел на Надежде целый день, и тут Крузенштерн рассказал ему, что во время прохода между Явою и Принцевым островом он подвергся большой опасности. Корабль его едва не был нанесен на мыс Фраяр на Яве. Но в самую критическую минуту вдруг задул северный ветер и вывел его из затруднительного положения. Вместе с тем он справедливо упрекнул Лисянского в том, что Нева, которая должна была идти поблизости, была в это время в 16,5 километрах от него и не могла оказать помощи. 12 апреля суда вышли из полосы юго-восточного пассата. Задули переменные ветры. Корабли были отнесены от Африканского берега. Расстояние до него было около 290

0: день утром они продолжали свои поиски, но безуспешно, так как к полудню снова поднялся густой туман. После разлуки корабли «Надежда» и «Нева» пошли каждый самостоятельно к мысу Доброй Надежды. 16 апреля было достопримечательным днем для мореплавателей. Они прошли через Кронштадтский меридиан и завершили таким образом полный обход вокруг земного шара.
1: Мы читали главы из книги Николая Нозикова «Русские кругосветные мореплаватели». Продолжение завтра в это же время.

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Максимы. Иван Андреевич Крылов. Лещи.
1: В саду у барина в пруде, в прекрасной ключевой воде, лещи водились. Станицами они у берега резвились, и золотые дни, казалось, им катились. Как вдруг к ним барин напустить велел с полсотни щук. «Помилуй, — говорит его, то слыша, друг, — помилуй, что ты затеваешь? Какого ждать от щук добра? Ведь не останется лещей здесь ни пера. Или жадности ты щук не знаешь?» «Не трать своих речей, — боярин отвечал с улыбкой, — все знаю. Да только ведать я желаю, с чего ты взял, что я охотник до лещей».
0: Максимы. Иван Андреевич Крылов. Лещи. Читал Владимир Солдатов.
2: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. После атаки ВСУ и пожара утрачено более 90% полотна панорамы обороны Севастополя 1854-55 годов. В музее уточнили, живопись уничтожена безвозвратно, уцелели только металлические экспонаты. На месте проводятся противоаварийные работы. Российские официальные лица назвали удар варварским актом ВСУ, предложив представителям ЮНЕСКО лично оценить масштабы разрушения уникального культурного наследия. Юбилейный саммит «Россия-АСЕАН», посвященный 35-летию отношений, пройдет в Казани с 17 по 19 июня. Участники обсудят евразийскую интеграцию и глобальные проблемы. Владимир Путин проведет двусторонние встречи с лидерами стран и совместно с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом выступит на пресс-конференции. Также в рамках мероприятия состоится деловой форум при участии бизнесменов из Китая, Объединенных Арабских Эмиратов, Турции и Киргизии. Известно, что товарооборот сторон в АСЕАН уже превысил 22 миллиарда долларов. Запад пытается вернуть себе роль гегемона, решать все и за всех. И в этом видна тенденция к возрождению нацизма. Об этом заявил Сергей Лавров. Министр иностранных дел выступил на пресс-конференции по итогам переговоров с турецким коллегой.

0: Европе. Уже на все лады говорят о том, что нужно вернуть Германии былую военную мощь, чтобы она снова стала иметь сильнейшую армию в Европе. Нацистские вот эти тенденции, они, конечно, особенно активизируются и с тем, что режим Зеленского, не стесняясь, без всяких экивоков, проводит открытую политику реабилитации преступников нацистских, реабилитацию нацистской идеологии. Европа под эти его конкретные действия, возмутительные, с аплодисментами заявляет, что Зеленский защищает европейские ценности. Все это явка с повинной, саморазоблачение.
1: Сергей Лавров также говорил о том, что Евросоюз стремится стать отдельным военным блоком и выстраивает все свои конструкции по укреплению безопасности против России. Канада расширила антироссийские санкции, внеся в черный список финансовые структуры. Под новые ограничения попали, например, Московская и Петербургская биржи. Дополнительные рестрикции коснулись страховых организаций и энергетических проектов государственной корпорации «Росатом». Ранее аналогичные меры против российских торговых площадок уже ввели в Вашингтоне и в Лондоне. И о погоде. В среду в Москве кратковременно дождь до 17 градусов, в четверг преимущественно без осадков и до 20 тепла. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
2: Национальная радиостанция «Звезда ФМ».
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 7757-131 от 3 марта 2014 года.
2: Программа «Радио Звезда» рекомендована для слушателей старше 16 лет.
4: Внимание! Разыскивается мужчина на вид 30-35 лет. Худощавого телосложения. Кожа бледная, зубы заостренные. Был одет во все черное. Особые приметы. Не переносит чеснок, не отражается в зеркале.
5: Более подробная информация прямо сейчас. На радио «Звезда».
6: Брэм Стокер. Главы из романа «Граф Дракула». Читают Денис Беспалый и Татьяна Николаенко.
7: Глава первая. Дневник Джонатана Гаркера. 3 мая. Бистрица. Выехал из Мюнхена в 8 часов вечера и приехал в Вену рано утром, хотя поезд опоздал на целый час. Это великолепный город, насколько я мог судить из окна вагона, и после небольшой прогулки, совершенной по прилегающим к вокзалу улицам, я боялся уходить далеко, так как начальник станции приказал сократить время стоянки поезда. Я остался под впечатлением, что покидаю Запад и еду на восток. Чудный, величественный мост, перекинутый через Дунай, напоминал о турецкой архитектуре. В сумерках поезд прибыл в Клаузенбург. Я решил провести ночь в отеле «Рояль». В ресторане к обеду, или скорее к ужину, мне подали цыпленка, приготовленного с красным перцем. Очень вкусное блюдо, но возбуждающее жажду. Надо достать рецепт для Минны. На расспросы официант ответил, что блюдо это национальное и называется «паприка депниль». Мое знание немецкого языка, хотя и поверхностное, очень помогло мне. Не знаю, как бы я обошелся без него. Перед отъездом из Лондона я воспользовался свободным временем, чтобы посетить музей и пересмотреть в библиотеке все, что касается Трансильвании. Мне казалось, что предварительное изучение страны будет очень полезно и облегчит мое общение с венгерским аристократом. Местность, которую он указал мне, находится на востоке, на границе трех провинций – Трансильвании, Молдавии и Буковины, в сердце Карпат. Я не мог найти ни одной карты, ни одного описания окрестностей замка графа Дракулы. Несмотря на это, ущелье Борга, указанное мне графом, здесь хорошо известно. Трансильванию населяют различные национальности. На юге – саксы, перемешанные с валахами, потомками даков. На западе живут мадьяры, на востоке и на севере – Секии. Последние считаются потомками гуннов, что весьма возможно. В XI веке, когда мадьяры завладели страной, они действительно воевали с гуннами. Я где-то читал, что всякого рода суеверия исходит из этой области Карпат, составлявшей как бы центр волшебного водоворота. Если это правда, мое пребывание кажется крайне интересным. Расспросить на этот счет графа. Я спал плохо, хотя постель была удобная. Мне снились тревожные сны. Какая-то собака выла всю ночь под окном, что, пожалуй, было причиной моего беспокойства, или, может быть, просто последствием знаменитой паприки, после которой я выпил графин воды, не утолив, однако, жажды. К завтраку опять подали паприку, какую-то кашу из кукурузной муки под названием «мамалыга» и баклажаны, фаршированные мясом, которые оказались очень вкусными. Постараться узнать, как их готовят. Я должен был торопиться, так как поезд уходил по расписанию в 8 часов утра и понесся на всех парах на станцию. Но просидел там более часа, прежде чем поезд тронулся. Кажется, что чем дальше едешь на восток, тем чаще расписание поездов нарушается. Целый день мы ползли, иначе выразиться нельзя, по весьма живописной местности. Изредка попадались маленькие селения, старинные замки, окруженные скалами. На станциях толпились люди в пестрой одежде, дожидавшиеся прихода поезда. Некоторые походили на крестьян во Франции и Германии, на них были короткие кофты домашней вязки и круглые шляпы. Женщины казались красивыми, хотя талии их не отличались изяществом. На всех мужчинах были широкие кушаки, украшенные пестрыми кусочками ткани. Самый оригинальный вид был у словаков. Огромные шляпы, широкие белые, но крайне грязные штаны, белые холщовые рубашки, подпоясанные кожаными поясами с медными украшениями. Прибавьте к этому черные длинные усы и неприветливое выражение лица. Были бы они на сцене, их приняли бы, несомненно, за шайку разбойников. Говорят, однако, что у них нрав кроткий и безобидный. Была почти ночь, когда мы въехали в Бистрицу. Это крайне интересный древний город, расположенный почти на самой границе, где ущелье Борга разделяет Трансильванию и Буковину. Лет 50 назад несколько крупных пожаров опустошили большую часть города. В начале 17-го столетия Бистрица была осаждена врагами, и из-за голода и болезней 30 тысяч жителей умерли. Граф Дракула в своем письме рекомендовал мне гостиницу «Золотая корона». К великому моему удовольствию она располагалась в красивом старинном доме. Оказалось, меня ждали, ибо не успел я подойти к дверям, как был встречен радушной старушкой в белой юбке с длинным цветным передником. Она приветливо поклонилась мне и спросила: «Господин Гаркер?» «Да», — ответил я. Старушка, она оказалась хозяйкой гостиницы, улыбнулась и что-то сказала стоявшему рядом с ней старику. Он ушел, но быстро вернулся с письмом в руке. Вот что я прочитал.
8: «Мой друг, приветствую вас с прибытием в наши края. Отдохните эту ночь. Завтра в 3 часа омнибус отправляется в Буковину. Место для вас оставлено. У ущелья Борго моя коляска будет ждать вас. Надеюсь, что ваше путешествие прошло вполне благополучно, и вы приятно проведете время в моей живописной стране. Ваш друг, граф Дракула».
7: 5 мая. Я узнал, что хозяин получил письмо от графа с приказанием оставить за мной место в омнибусе. Но на мои вопросы он отвечал неохотно, притворяясь, что не понимает моего немецкого языка, хотя до этого старик понимал меня отлично. Он с каким-то испугом переглядывался с женой. Пробормотав, что деньги для уплаты за номер были высланы ему в письме, хозяин гостиницы наотрез отказался сообщить мне кое-какие подробности. Когда я спросил его, знаком ли он с графом Дракулой и может ли что-нибудь рассказать про его замок, Старик, перекрестившись, решительно заявил, что ничего не знает. К сожалению, я не успел расспросить никого другого. Перед самым моим уходом старушка зашла ко мне в комнату и дрожащим голосом спросила: «Неужели вы должны ехать? Молодой господин, неужели это необходимо?» Она была так взволнована, что это показалось мне странным. Я объяснил ей, что должен ехать сейчас же по крайне важному делу, но мой ответ не удовлетворил ее. «Знаете ли вы, какой сегодня день?» — спросила она. «Да, 5 мая». Старушка покачала головой. «Сегодня канун святого Георгия. Разве вы не знаете, что ночью, когда часы пробьют полночь, проснутся все злые силы? Знаете ли вы, куда едете? Что вас там ждет?» Я приложил все старания, чтобы успокоить ее, но безуспешно. В конце концов старушка бросилась на колени, умоляя меня не уезжать. Все это было крайне неприятно. Дело, порученное мне, довольно важное, и отложить его я не мог. Поблагодарив хозяйку за сочувствие, я объяснил, что обязан выполнить свой долг. Она вытерла глаза и, сняв с шеи распятие, подала его мне. Я протестант, но казалось неучтивым отказать женщине, исполненной самыми лучшими намерениями. Она заметила мои колебания и со словами «Ради вашей матери» надела крест мне на шею и вышла из комнаты. Я пишу эти строки в ожидании омнибуса, который, как и следовало ожидать, сильно опаздывает. Не знаю, может быть, мне передался страх старушки, но у меня нет обыкновенной бодрости духа. Если мой дневник попадет в руки Минни, шлю ей свой привет. Ну, вот и омнибус.

0: слушаете «Радио Звезда».
1: Мы читаем главы из романа Брэма Стокера «Граф Дракула».
2: 6 мая. Замок. Утренний туман исчез. Солнце высоко стоит над горизонтом. Что-то пестреет вдали, но так далеко, что я не могу разобрать, деревья это или маленькие горы. Спать не хочется, и я постараюсь подробно записать все, что со мной произошло. Мне придется рассказать много страшного. Итак, как кое-кто может подумать, что я вчера слишком плотно пообедал, то начну с того, что именно я ел. Мне подали что-то вроде шашлыка, кусочки сала, лука и говядины, нанизанные на вертел и поджаренные на огне с приправой из красного перца. Вино было местное и довольно хорошее, но не крепкое. Выпил я всего 2 рюмки. Вкус приятный, слегка щиплет язык. Когда я сел в омнибус, где мне было оставлено место, кучер разговаривал с хозяйкой гостиницы. Они, очевидно, говорили про меня, так как изредка поглядывали в мою сторону. Несколько человек, сидящих у дверей на скамейке, встали и, прислушиваясь к разговору, тоже стали смотреть на меня, как будто даже с жалостью. Я расслышал только несколько слов, странных, непонятных, произнесенных на каком-то наречии. Я достал свой словарь, но ничего утешительного для себя не нашел. Слово «ордок» означает «демон». «Поколь» — «ад». «Стриюйка» — «ведьма», «бролок», «вий» или «вампир». Непременно расспрошу графа про эти суеверия. Когда, наконец, мы тронулись, пассажиры перекрестились, сделав знак 2 пальцами в мою сторону. С большим трудом я добился от одного из них, чтобы он объяснил мне значение этого знака. Он сначала не хотел отвечать, но потом, узнав, что я иностранец, сказал, что это нечто вроде заклинания против дурного глаза. Такое объяснение было мне не особенно приятно, но все относились ко мне доброжелательно, с сочувствием и с жалостью, и меня это тронуло. Никогда не забуду вида маленькой гостиницы в ту минуту, когда мы отъезжали. Живописной группы людей, собравшихся у входа на фоне яркой листвы олеандров и апельсинов, растущих в катках. Вся эта пестрая толпа крестилась и многозначительно перешептывалась. Наш кучер влез на козлы, щелкнул своим длинным бичом, и 4 сильных лошадей дружно понеслась вперед. Мы начали свое путешествие. Я скоро совершенно забыл все таинственные предзнаменования, так как был поглощен дивной красотой местности. Перед нами открывалась чудная долина, поросшая лесом. Кое-где виднелись зеленые холмы, на которых располагались усадьбы, окруженные фруктовыми деревьями в полном цвету. Бесконечное количество яблонь, слив, груш и вишен. Трава в некоторых местах была вся белая от опавших лепестков. Дорога то извивалась между холмами, то пересекала сосновый бор. Лошади неслись вперед. Я не мог понять, зачем мы так спешим. Очевидно, кучер хотел как можно скорее добраться до ущелья Борго. За холмами виднелись Карпаты, покрытые вековыми лесами. Освещенные ярким солнцем, они представляли великолепную картину. В нежную зелень молодой листвы вкраплялись изумрудные пятна хвойных деревьев и коричневые проплешины скал. Изредка горы распадались, образуя узкие ущелья. Солнце играло, отражаясь в хрустальной воде бурных ручьев. Один из пассажиров тронул меня за рукав. «Смотрите, это Божий престол!» И он перекрестился. По мере того, как мы продолжали свой путь, солнце все ниже клонилось к западу. Сумерки сгущались. Они казались еще темнее от контраста со снежными вершинами на горизонте, розовевшими в лучах заката. Изредка нам попадались крестьяне в живописных одеяниях, маленькие часовни в восточном стиле, копны прошлогоднего сена на деревьях. Я никогда этого не видел. Крестьянские телеги, длинные и узкие, приспособленные к скверным дорогам. Когда солнце село, стало очень холодно. В густых сумерках потонули и лес, и дорога, и горы. Однако, когда мы приблизились к ущелью Борго, темные деревья рельефно выступили на фоне еще не стаявшего здесь снега. Дорога местами была такой узкой, что омнибус цеплялся за ветки деревьев. Тяжелый туман медленно поднимался, окутывая нас как саваном. Мне невольно вспомнились все суеверия, о которых я слышал раньше. Подъем стал очень крут, и, несмотря на лихорадочную поспешность кучера, лошади еле плелись. Я хотел слезть и пойти пешком, но кучер не допустил этого.
3: «Нет-нет», — сказал он, — «здесь слишком злые собаки».
2: И, окинув взглядом пассажиров, многозначительно прибавил:
3: «Еще успеете, подождите».
2: Он остановил лошадей, зажег фонари, и мы тронулись дальше. Когда совсем стемнело, пассажиры омнибуса заволновались. Они то и дело обращались к кучеру, упрашивая его поторопиться. Он немилосердно стегал лошадей, подбадривая их криком. Неожиданно в густом мраке я различил светлую полоску. Казалось, горы раздвинулись. Волнение пассажиров усилилось. Наш омнибус понесся по дороге, раскачиваясь из стороны в сторону, как лодка в бурном море. Я принужден был держаться за сиденье, чтобы не упасть. Наконец дорога стала ровнее, пассажиры немного успокоились. Мы въезжали в ущелье Борго. К моему удивлению, пассажиры стали дарить мне разные вещи с такой настойчивостью, что отказаться было невозможно. При этом они благословляли меня, не забыв сделать условный знак двумя пальцами, предохранявший от сглаза. Лошади продолжали мчаться вперед. Кучер без устали погонял их. Мои спутники пристально, с опаской вглядывались в темноту, но на мои расспросы никто не ответил. Ущелье, по которому мы ехали, я описать не могу. Небо заволокли тучи, скрыв луну, и вокруг не было видно низги. Запахло озоном, как перед грозой. Как ни вглядывался я в темноту, не мог различить экипаж графа, который должен был здесь поджидать меня. Кучер, посмотрев на часы, обернулся к пассажирам и сказал так тихо, что я еле расслышал его слова:
3: «Часом раньше приехали».
2: Потом он обратился ко мне на ломаном немецком языке:
3: «Кареты нет. Очевидно, господина не ожидают. Поезжайте с нами в Буковину и возвратитесь сюда завтра или послезавтра. Лучше послезавтра».
2: Он не успел договорить. Лошади вдруг бросились в сторону и захрапели. Пассажиры закричали, испуганно крестясь. В ту же минуту к омнибусу подъехала коляска, запряженная четверкой. Я разглядел при слабом свете фонарей великолепных породистых лошадей. Ими правил человек высокого роста, с длинной бородой, в широкополой большой шляпе, надвинутой на лоб. Его глаза, в которых отражался свет фонарей, казались красными угольками. Незнакомец насмешливо сказал кучеру:
4: «Ты что-то рано приехал, мой друг».
2: Тот, заикаясь, чуть слышно ответил:
4: «Господин англичанин торопился».
3: «Так вот, почему ты хотел везти его в Буковину», — усмехнулся мужчина. «Меня ты обмануть не можешь, мой друг. Я все знаю».
2: Проговорив это, он улыбнулся. Я вздрогнул, увидев его хищный оскал. Этот человек внушал мне необъяснимый страх. Один из пассажиров шепнул другому:
4: «Умершие скачут быстро».
2: Незнакомец, очевидно, расслышал фразу, так как обернулся к говорившему и бросил на него злобный взгляд. Тот отвернулся, сделав уже знакомый мне знак двумя пальцами, и перекрестился.
4: «Давай багаж господина», — приказал мужчина.
2: Кучер поспешно переложил мои пожитки в коляску. Я вышел из омнибуса и пересел в коляску, которая стояла рядом. Незнакомец помог мне, поддержав железной рукой. Сила у него была, должно быть, из ряда вон выходящая. Не проронив ни слова, он стегнул лошадей, и мы помчались по темному ущелью. Я обернулся. Пассажиры омнибуса смотрели нам вслед и крестились. Холодная дрожь пробежала у меня по спине. Я почувствовал себя страшно одиноким, но тут незнакомец набросил на меня плащ и укутал ноги пледом.
4: «Ночь холодна, господин, и мой хозяин поручил вас моим заботам»,
2: сказал он на хорошем немецком языке.
4: «Если хотите, то под сиденьем есть бутылка сливовицы».
2: Все происходящее казалось мне крайне странным, даже страшным. Если бы было возможно, я с удовольствием прекратил бы свое ночное путешествие, но коляска быстро мчалась вперед. Несколько раз мы резко сворачивали то вправо, то влево. У меня мелькнула мысль, что незнакомец возит меня по одной и той же дороге. Я приметил одно деревце, а увидев его второй и третий раз, утвердился в своем подозрении и хотел было спросить кучера, что все это значит, но передумал. Если он намеревался подольше продержать меня в пути, то мой вопрос ничего не изменит. Наконец, желая узнать, который час, я зажег спичку и взглянул на часы. Была почти полночь. Я невольно вздрогнул, вспомнив предостережение хозяйки гостиницы, и с замиранием сердца стал ждать развязки. Вот вдалеке протяжно завыла собака. Ее голос был подхвачен другой, третий, и вскоре ущелье наполнилось диким воем. С ужасом я понял, что это не собаки, а волки. Лошади захрапели. Кучер тихим голосом стал уговаривать их, и они несколько успокоились, но ненадолго. Волкам в ущелье откликнулись их собратья в горах. Лошади встали на дыбы и бешено рванулись в сторону. Кучеру с большим трудом удалось удержать их. Он слез с козел и снова принялся успокаивать бедных животных, поглаживая их и шепча какие-то ласковые слова, как это делают укротители зверей. Его усилия увенчались успехом. Лошади притихли, хотя продолжали дрожать. Кучер вскочил в коляску, встряхнул вожжами, и мы понеслись. Доехав до конца ущелья, он круто свернул на узкую дорогу. Кроны деревьев вдоль нее разрослись так густо, что образовали нечто вроде туннеля. Огромные отвесные скалы величественно поднимались к темному небу. Неожиданно поднявшийся ветер завывал с необычайной силой. Пошел мелкий снег, и все вокруг заволокла белая пелена. Порывы ветра, однако, не заглушали волчий вой. Казалось, хищники окружают нас со всех сторон, хотя я ничего не мог различить в непроницаемом мраке. Внезапно слева за деревьями мелькнул дрожащий синий огонек. Кучер заметил его одновременно со мной. Резко остановив лошадей, он соскочил с козел и исчез в темноте. Я совсем растерялся, тем более что волки выли совсем близко. К счастью, мой странный провожатый быстро вернулся и, не проронив ни одного слова, сел на свое место и погнал четверку. Вскоре я, должно быть, задремал, так как смутно помню то, что происходило потом. Как в ужасном кошмаре мерцающий огонек то приближался, то исчезал. Незнакомец опять остановил лошадей и, собрав несколько камней, сложил их каким-то странным порядком. Стоя между мной и огоньком, он казался прозрачным. Сквозь его тело виднелись другие огоньки в глубине леса. Правда, это длилось не более минуты. Я решил, что меня обманывает зрение. Потом огоньки исчезли. Преследуемые воем волков, которые, казалось, окружили коляску тесным кольцом, мы понеслись по узкой дороге. Внезапно лошади остановились. Кучер снова куда-то ушел. Лошади испуганно храпели и сильно дрожали, хотя вой волков прекратился. Но когда луна, прорвав тучи, озарила местность, я увидел стаю этих огромных, безобразных хищников с высунутыми языками и острыми белыми зубами.
4: Они были в 100 000 раз страшнее теперь, в этой ужасной тишине, чем когда так протяжно выли. Я помертвел от страха. Волки опять завыли. Лошади рвались во все стороны, храпя и натягивая поводья. Но стая теснила их со всех сторон, и двинуться они уже не могли. Я отчаянным голосом звал кучера, кричал изо всех сил и бил кулаком по коляске, думая этим испугать волков. Откуда он появился, не знаю. Но я внезапно услышал его резкий голос, отдавший приказание кому-то, и увидел его посреди дороги. Он размахивал руками, как бы отгоняя волков, и они действительно отступили. Но тут луна скрылась за тучами. Когда глаза мои привыкли к темноте, кучер уже сидел на козлах, а волки исчезли. Все это было так странно, что безумный страх овладел мной. Я не мог даже пошевелиться. В непроглядном мраке мы снова мчались по дороге. Я чувствовал, что мы поднимаемся в гору. Неожиданно кучер осадил лошадей. Всмотревшись в темноту, я увидел очертания замка, из узких высоких окон которого не пробивался ни один луч света. Лишь угрюмые стены мрачно выделялись на фоне посветлевшего неба, освещенного выплывавшей из-за туч луной.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Брэм Стокер. Главы из романа «Граф Дракула». Читают Денис Беспалый и Татьяна Николаенко.
2: Глава вторая. Дневник Джонатана Гаркера. 7 мая. Замок. Я, наверное, спал, а то заметил бы раньше наше приближение к столь замечательному месту. Двор замка казался очень большим. Из него выходили арки, ведущие не знаю куда, так как днем во дворе я еще не был. Когда коляска остановилась, кучер соскочил с козел и протянул руку, чтобы помочь мне слезть. Его страшная сила опять поразила меня. Мускулистые руки казались железными клещами. Он достал из коляски мои вещи и поставил их перед обитой огромными гвоздями дверью. Несмотря на темноту, я увидел, что каменные стены украшены резьбой, сильно пострадавшей от времени. Пока я стоял в нерешительности, кучер вскочил на козлы, и коляска исчезла в одной из темных арок. Я не знал, что делать. У двери звонка не оказалось, а мой голос был, конечно, слишком слаб, чтобы проникнуть через эти толстые стены. Сомнение и страх вновь овладели мною. Куда я приехал? Что за люди живут здесь? Что ожидает меня в этом таинственном замке? Для меня, помощника нотариуса, приехавшего в Трансильванию, чтобы разъяснить клиенту условия покупки дома в Лондоне, положение, в котором я очутился, было из ряда вон выходящим. Я провел рукой по глазам, даже ущипнул себя, чтобы убедиться, что не сплю. Все казалось кошмаром, от которого я обязательно проснусь у себя дома, в своем кабинете. Но, увы, я не спал и действительно находился в Карпатах. Оставалось только запастись терпением и ждать рассвета. Не успел я прийти к этому заключению, как за дверью послышались тяжелые шаги, и в щелочке мелькнул слабый свет. Последовало бряцание тяжелых цепей и задвижек. Ключ с большим трудом, как бы после долгого бездействия, повернулся в замке, и огромная дверь медленно приоткрылась. Передо мной стоял высокий старик с длинными белыми усами, в черной одежде. Он держал в руке серебряную лампу старинной работы, без стекла и без колпака. Пламя горело тускло, бросая длинные дрожащие тени. Старик вежливо пригласил меня войти в дом, проговорив на правильном английском языке, хотя со странным акцентом: «Приветствую вас в своем доме». Он не двинулся мне навстречу, а продолжал стоять неподвижно, как статуя. Но не успел я переступить порог, как старик придвинулся ко мне, схватил за руку и так крепко пожал ее, что я чуть не вскрикнул от боли. Рука его была холодна, как лед. Рука мертвеца, а не живого человека. Старик повторил: «Приветствую вас в своем доме. Входите». Сила его пожатия напомнила мне моего странного провожатого, лица которого я не видел. Я подумал было, что говорю с тем же человеком, поэтому я вопросительно произнес: «Господин Дракула?» Старик вежливо поклонился и ответил: «Я Дракула. Милости прошу, мистер Гаркер. Войдите. Ночь холодна, вам нужно подкрепиться и отдохнуть». С этими словами он поставил лампу на этажерку, нагнулся и взял мои чемоданы, прежде чем я помешал ему. Я хотел было запротестовать, но он настоял на своем. «Нет, милостивый государь, вы мой гость. Время позднее, и людей своих я звать не стану. Позвольте мне самому ухаживать за вами». Граф провел меня по длинному коридору. Поднялся по винтообразной лестнице, которая выходила в такой же длинный коридор, где наши шаги глухо отзывались и распахнул тяжелую дверь. Я вошел в ярко освещенную комнату. В ней уже был накрыт к ужину стол, и яркий огонь пылал в камине. Дракула остановился, сложил мои вещи, закрыл дверь, потом прошел через всю комнату и открыл другую дверь в весьма уютную комнатку без окон, освещенную лампой. Пройдя через нее, он открыл еще одну дверь и пригласил меня войти. Я очутился в просторной спальне, чистой и ярко освещенной. В большом камине весело трещали дрова. Граф принес мои чемоданы и удалился со словами: «После долгого путешествия вам, верно, надо привести себя в порядок. Надеюсь, что здесь вы найдете все, что необходимо. Когда будете готовы, приходите в ту комнату, где накрыт стол». Свет, тепло и радушный прием графа совершенно развеяли мои сомнения и страхи. Внезапно поняв, что голод давно мучает меня, я быстро завершил свой туалет и вернулся в первую комнату. Дракула стоял у камина, любезно указав рукой на накрытый стол, он сказал: «Прошу вас, садитесь. Надеюсь, вы не обидитесь, что я не присоединюсь к вам. Я никогда не ужинаю». Я передал графу письмо от мистера Хокинса, которое он тут же прочитал и с радушной улыбкой протянул мне. Один пассаж в нем доставил мне крайнее удовольствие. «Я сожалею, что приступ подагры, болезнь, к которой я весьма склонен, мешает мне повидаться с вами. Но, к счастью, я могу прислать вам вполне надежного заместителя, которому я, безусловно, доверяю. Этот молодой человек, Джонатан Гаркер, преисполненный энергии и даже некоторого рода таланта, преданный и неболтливый, вырос на моих глазах. Он будет к вашим услугам и с радостью исполнит все ваши поручения». Граф приблизился к столу и снял крышку с одного из блюд. Я с удовольствием принялся за жареного цыпленка с салом, запивая его отличным такайским вином. Пока я ел, Дракула расспрашивал меня о путешествии, и мало-помалу я рассказал ему обо всех своих приключениях. Кончив ужинать, я по желанию графа придвинул кресло к камину и закурил сигару, которой Дракула угостил меня. Сам он не курил. Теперь я мог хорошо рассмотреть графа. У него было утонченное лицо с тонким орлиным носом и широким лбом. Густые брови срослись на переносице. Под длинными усами рот казался неподвижным и жестким. Зубы были острые, чрезвычайно белые и слегка выдавались над нижней губой, казавшейся слишком красной для человека его лет. Квадратный подбородок и худые щеки свидетельствовали о чрезвычайной силе воли и упрямстве. Руки графа сначала показались мне довольно красивыми и белыми, но, приглядевшись, я увидел, что кожа на них грубая, на плоских пальцах длинные грязные ногти, на ладонях росли черные волосы. Когда граф нагнулся и тронул меня за рукав, я невольно вздрогнул. Лицо у него было бледное, как у мертвеца, а дыхание таким зловонным, что к горлу подкатила тошнота. Дракула, кажется, заметил это и отодвинулся со зловещей улыбкой. Последовало довольно продолжительное молчание. Я посмотрел в окно. Небо посветлело, занимался рассвет. Странная, таинственная тишина царила в замке. Вдруг я расслышал далекий протяжный вой волков. Глаза графа заискрились. «Слушайте, это дети ночи», — сказал он. «Что за волшебные звуки они издают?» Прочитав недоумение на моем лице, Дракула прибавил: «Вы, жители города, не можете почувствовать настроение охотника, но вы устали. Ваша спальня готова. Можете завтра спать сколько вам угодно. Меня не будет почти весь день. Желаю вам приятных сновидений». Он проводил меня до спальни и удалился. Я нахожусь в каком-то тумане. Сомнения и страх вновь овладели мной. Такие странные мысли приходят мне на ум, что я сам не хочу сознаваться в них. Да хранит меня Бог ради тех, которые мне дороги.
0: Радиозвезда.
1: Мы читаем главы из романа Брэма Стокера «Граф Дракула».
2: 8 мая. Я вполне отдохнул и приятно провел последние 24 часа. Проснувшись, я заглянул в комнату, где накануне ужинал. Меня ждал там завтрак. Кофейник стоял на углях в камине, на самом видном месте лежала записка: «Буду в отсутствии некоторое время. Не ждите меня, Д». Я присел к столу и с удовольствием позавтракал. Но когда хотел позвонить и велеть убрать со стола, то звонка не обнаружил. Странный недостаток в доме, где все дышит богатством. Приборы из золота украшены столь тонкой резьбой, что ценность их несомненна. Занавески и обивка стульев из старинной и дорогой ткани. Я видел что-то в этом роде во дворце Хэмптон-Корт. Еще одна странность. Ни в одной комнате нет зеркала. Так что мне пришлось вынуть из Нессессера зеркальце, чтобы побриться. Я еще не видел ни одного слуги и не слышал ни малейшего звука, кроме воя волков. Окончив свой завтрак, или скорее обед, было почти 6 часов вечера, я решил что-нибудь почитать, так как мне не хотелось осматривать замок без позволения графа. Но я не нашел ни книги, ни газеты, ни даже письменных принадлежностей. В отчаянии я вышел в коридор и, открыв какую-то дверь, очутился в библиотеке. К великой моей радости, здесь было много английских книг и журналов. Стол, стоявший посередине, оказался завален английскими брошюрами и газетами, правда, довольно старыми. Книги самые разнообразные. По истории, географии, политической экономии, ботанике, геологии, законоведению. Были даже такие справочные книги, как «Календарь Уитакера», «Весь Лондон», «Список армии и флота» и «Общий свод законов». Я еще рассматривал книги, когда дверь медленно отворилась, и вошел Дракула. Он любезно со мной поздоровался и спросил, хорошо ли я отдохнул.
3: «Думаю, вы найдете здесь много интересного. Эти книги...»
2: — он положил на них руку.
3: «Были моими друзьями в продолжении нескольких лет, с тех пор, как я задумал переехать в Лондон. Благодаря им я узнал вашу великую страну, жажду оказаться на многолюдных улицах Лондона, окунуться в суету большого города. К сожалению, я еще плохо знаю английский».
2: «Что вы, граф?» — перебил я. «Вы отлично говорите по-английски».
3: «Благодарю вас, мой друг, за такое лестное мнение. Я действительно изучал английскую грамматику и разговорную речь, но только по учебнику».
2: «Уверяю вас, вы отлично говорите по-английски», — повторил я.
3: «Нет-нет, прекрасно сознаю, что, окажись я в Лондоне, все без труда узнают во мне иностранца. Меня это не удовлетворяет. Я не хочу отличаться от других. Не хочу, чтобы кто-либо, услышав мой акцент, засмеялся бы и сказал: «Ха-ха, вот иностранец». Но я увлекся, извините. Вы приехали, надеюсь, не исключительно в качестве агента моего друга мистера Хокинса, поручившего вам передать мне условия покупки дома в Лондоне. Ведь вы останетесь здесь на некоторое время, чтобы, говоря с вами, я мог научиться английскому. Я бы желал, чтобы вы меня поправляли даже при самой маленькой ошибке. Очень сожалею, что пришлось так долго отсутствовать сегодня, но убежден, что вы простите это мне, принимая во внимание мою занятость».
2: Я согласился исполнить просьбу графа и попросил разрешения пользоваться библиотекой.
3: «Пожалуйста», — ответил он любезно. «Вы можете ходить свободно по всему замку, исключая, конечно, мои комнаты, которые заперты и в которые вы сами, я убежден, не захотите войти. У меня на это есть серьезные причины».
2: Дракула внимательно посмотрел на меня и продолжал.
3: «Мы находимся в Трансильвании, а Трансильвания не Англия. Наши нравы не ваши нравы, и многое покажется вам странным. По своим дорожным приключениям вы уже могли, наверное, составить представление о кое-каких странных явлениях, которые нам, местным жителям, кажутся довольно обыкновенными».
2: У нас завязался длиннейший разговор, и так как было ясно, что графу хотелось поговорить, хотя бы ради практики в языке, я расспросил его о том, что поразило меня по дороге в замок. Иногда он избегал объяснений, меняя тему разговора, но большей частью отвечал откровенно. Мало-помалу я осмелел и пожелал узнать, почему кучер несколько раз покидал коляску. Правда ли, что, по преданию, синие огоньки появляются в тех местах, где скрыто золото? Граф объяснил, в чем заключается народное суеверие. Раз в году, в ночь Святого Георгия, злые духи властвуют над миром, и синие огоньки показываются в местах, где скрыт какой-нибудь клад. Действительно, вдоль дороги зарыто много драгоценностей, так как в древности здесь происходили сражения между валахами, саксами и турками. Кажется, не осталось ни пяди земли, не пропитанной кровью воинов. В былые времена австрийцы и венгры наступали целыми ордами. И местные жители, мужчины, женщины и даже дети, поджидая врагов в скалах над ущельем, уничтожали их, устраивая каменные обвалы. В тех случаях, когда наступавшие побеждали, им приходилось довольствоваться одной славой. Все ценное было зарыто в землю. «Но каким образом?» — спросил я. «Все эти клады остались так долго нетронутыми, раз есть верный способ найти их». Граф улыбнулся, обнажив белоснежные и острые, как у хищного зверя, зубы, и сказал:
3: «Потому что мужик в душе трус и глупец. Огоньки эти появляются лишь раз в году, а в ночь Святого Георгия никто не рискует выходить из дома. Да если бы кто и вышел, то не знал бы, что делать. Предположим, вы заметили место, где появился огонек. Ну и что? Он перемещается и может заманить вас вглубь леса. Кроме того, местные жители считают, что клады эти охраняют волки. Но я убежден, что вы не сможете указать, в каком месте дороги видели огоньки».
2: «Вы совершенно правы», — кивнул я. Мы помолчали.
3: «Расскажите мне про дом, который вы приобрели для меня», — попросил Дракула, меняя тему разговора.
2: Я извинился, что так долго не приступал к делу, и отправился в свою комнату за бумагами. Пока я собирал их, в соседней комнате слышался звон тарелок. Когда я вошел, стол был уже убран, и лампа зажжена.
1: Мы читали главы из романа Брэма Стокера «Граф Дракула».
0: Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Юрий Нечипаренко. Рассказ «Три ведра». Читает Сергей Казаков.
1: Детство у меня было таким классным, что почти все, что произошло потом, смотрится как жалкая пародия на него. В детстве не было денег, не было жены и работы, но все это дело наживное. Зато в детстве были отец и мать. В нашей семье всегда царил отец со своим непререкаемым авторитетом. В мальчишеских играх не было места матери. Конечно, без ее завтраков, обедов и ужинов я не мог бы жить, но это было так обыденно, что и незаметно. Как можно запомнить завтрак? Каша, яблоко, бутерброд. Обед уже занимает больше места. Борщ, вареники и компот. Ужин – жареная картошка. Вот тут бы и сказать: «Мама, как вкусно». Но нежности были не приняты в семье. Мы не целовали маму перед сном и не говорили в порыве чувств: «Я тебя люблю». Сказал ли я ей это хотя бы раз? Жизнь была так заполнена важными делами, что не оставалось места обычным. Забежал домой на минутку, перекусил и опять туда, где друзья, игры и страсти. На 90% я состоял из маминых забот, но не замечал их, как не чувствуем мы, что состоим на 90% из воды и совсем не видим воздуха, которым дышим. Мы с мамой жили рядом, но словно в разных мирах. Эти миры соприкоснулись лишь однажды, и случилась история, которая оказалась интереснее всех приключений и затей, игры в футбол, стрельбы из самопала и запусков ракет. Однако все по порядку. Мама порой затевала странные проекты. Время она обычно проводила у плиты, в ванной или на диване за чтением книг. Помню, плакала над бедными людьми Достоевского. Но иногда вдруг вскакивала с дивана, полная энергии и готовая к подвигам. Ее манила деловая активность. Мама была полна самых смелых бизнес-планов. Она любила приговаривать: «Жили бедно, хватит». Но бизнес ее обычно ограничивался мечтами и смехом. Она делилась с ближними своими планами, а те поднимали ее на смех. Маме явно не повезло. Ни муж, ни дети ее проекты не воспринимали всерьез. Я, хотя и был младшим в семье, тоже посмеивался над мамой. И напрасно, потому что главное для прожектора – уверенность в себе. И критика ближних способна уничтожить ростки самых гениальных начинаний. И все же однажды мама смогла увлечь меня своим планом. Речь шла о полете на самолете. Мне отводилась роль помощника. Она покупала поутру на нашем базаре 3 ведра вишен, мы садились на самолет и через полчаса уже оказывались в областном центре, где эти же вишни можно было продать с немалой выгодой. Перспектива полетать на самолете показалась мне столь заманчивой, что я решил поддержать маму наперекор всем сомнениям. Мы отправились в 6 утра на базар, приобрели там за 6 рублей вишни и, помогая друг другу, перекладывая ведра из руки в руку, дотащились до аэродрома. На голом поле стоял вагончик, развивался сачок на ветру и ночевала пара зеленых кукурузников. Так звали самолеты той марки, которая прославилась еще со времен войны умением скрываться в зарослях кукурузы. Мы забрались в брюхо самолетика, поставили под ноги ведра и после короткого разбега с ужасным тарахтением взмыли в воздух. Не поднимались мы выше облаков, но и от той высоты в пару сотен метров, на которой проходил полет, дух захватило. Зеленая земля висела под нами, округлившись по краям и покачиваясь из стороны в сторону, как огромная елочная игрушка. Шар на ниточке или мыльный пузырь на трубочке. Мы пролетали над вздутиями и пазухами этого шара. И помню, на холме увидели огромный портрет какого-то дядьки, частью выложенный из камня, частью высаженный кустами, так что нос и лоб его белели мелом, а затылок кучерявился, как настоящий. Шар на ниточке поворачивался, покачиваясь. Под нами бежали поля и луга до тех пор, пока мы не увидели на горизонте трубы и дома большого города. Надо сказать, что все это время ведра наши дрожали, бились друг о друга, вишни подскакивали и норовили высыпаться так, что приходилось придерживать их руками и прикрывать носовыми платками. Наконец мы пошли на посадку, сделали круг и очутились на бетонном поле аэродрома, где стоял десяток зеленых кукурузников и пяток настоящих серебристых самолетов. Со свистом в ушах и ведрами вишен в трясущихся руках мы ступили на землю. Конец нашего бизнес-проекта был бесславным. Оказалось, что здесь, на центральном рынке, вишни идут в ту же цену, что и на нашем базаре. Сейчас мне кажется, что это был самый удачный мамин проект, самое лучшее предприятие. И пусть вишни не принесли тогда выгоды, деньги, вложенные в этот проект, обратились в чувства. Нас с мамой связывало дело, в котором

0: штурмовать небо в поисках лучшей доли на рынке нынешнего дня. Разве что вишнями не торгую. Но понимать это я стал только сейчас, повзрослев. Когда я вспоминаю эту историю, меня охватывает желание оказаться в детстве, найти там маму и сказать ей то, чего никогда не говорил, что не было принято говорить у нас в семье, но что подразумевалось, как воздух вокруг нас. Спасибо, мама, я тебя люблю. Теперь я могу сказать это только во сне. И поднимаясь вверх, как на кукурузнике, я опять вижу под собой землю, которая покачивается и закругляется по краям. Я оставляю внизу все нажитое: жену, работу, зарплату. Рядом со мной мама. Мы обмениваемся взглядами. Мы летим на самолете. Мы полны радужных планов. На двоих у нас три ведра небесных вишен. Жили бедно, хватит.
1: Мы читали рассказ Юрия Нечипаренко «Три ведра». Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Вооруженные силы России взяли под контроль населенный пункт Новый Донбасс в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Министерстве обороны. По данным ведомства, выбить украинских боевиков удалось в результате активных наступательных действий подразделений группировки войск «Центр». Только на этом направлении потери ВСУ составили за сутки порядка 280 боевиков. До этого, напомню, стало известно, что российские военные освободили населенный пункт Артема в ДНР. Владимир Путин планирует провести 10 международных двусторонних встреч на полях саммита «Россия-АСЕАН», который состоится в Казани с 17 по 18 июня, пишут РИА Новости. Саммит приурочен к 35-летию отношений между Россией и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии. Каков экономический потенциал этой организации, в эфире «Радио Звезда» рассказал директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов.
2: Главный потенциал сейчас – это не только молодая рабочая сила, но целый ряд экономических льгот, которые поощряют инвесторов приходить в эти страны. Например, во Вьетнам сегодня инвестиции идут больше даже, чем в Китай. А Индонезия создала одно из самых больших количеств, например, университетов, связанных с технологиями и с бизнесом. Именно Юго-Восточная Азия, в целом страны АСЕАН, и будут новым центром роста. Очень удачное расположение, прекрасные географические и климатические условия, они позволяют АСЕАН довольно активно и быстро развиваться. И самое главное, АСЕАН – страны дружественные, дружественные к инвестициям, к переговорам.
1: В Казани также пройдет деловой форум «Россия-АСЕАН». На нем российские предприниматели и бизнесмены со всего мира обсудят перспективы торгово-экономического сотрудничества. Банк России выпустил первые рекомендации по информационной безопасности при внедрении искусственного интеллекта в финансовом секторе. Регулятор требует,

0: чтобы автоматизированные платежи обязательно подтверждались сотрудниками учреждений. Финансовым организациям предписано разработать собственные модели угроз под контролем заместителя руководителя по защите информации. Стриминговый сервис Netflix приобрел права на показ новых серий мультсериала «Маша и Медведь» более чем в 100 странах мира. В соглашение вошли эпизоды 8 и будущего 9 сезонов. Мультфильм входит в число самых узнаваемых в мире и удерживает рекорды по просмотрам на популярных видеохостингах. Помимо Netflix, сериал демонстрируют на китайской платформе Sigua Video и телеканалах Ближнего Востока и Азии. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
1: Национальная радиостанция «Звезда ФМ».
2: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-7757-131 от 3 марта 2014 года.
1: Программа «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет.
3: Полтора века Зимний дворец был главной резиденцией императорской семьи. Но кроме государей в огромном доме были сотни других жильцов. Люди Зимнего дворца, монаршие особы, их фавориты и слуги. Слушайте книгу историка Игоря Зимина.
4: Ноябрь-декабрь 1825 года в Зимнем дворце. Для Николая Павловича 14 декабря 1825 года стало не только днем начала его царствования, но днем тяжких испытаний, значительная часть которых прошла на фоне Зимнего дворца. История восшествия на трон Николая Павловича хорошо известна, поэтому мы сосредоточимся только на том, что происходило в Зимнем дворце и вокруг него в эти трагические дни. Опираться мы будем прежде всего на свидетельства очевидцев Николая I, императриц Марии Федоровны и Александры Федоровны. 1 сентября 1825 года Александр I уехал из Зимнего дворца. 3 сентября за ним последовала императрица Елизавета Алексеевна. Предполагалось, что императорская чета проведет зиму на юге России, чего требовало хрупкое здоровье постоянно недомогавшей императрицы. Местом пребывания выбрали Таганрог. Это странное для лечения место назначили придворные врачи, поскольку Елизавета Алексеевна отказалась уезжать ради лечения из России. 19 ноября 1825 года 48-летний Александр I скончался в Таганроге. Известие о смерти императора доставили в Петербург 27 ноября, где уже знали о его заболевании. К этому времени, по традиции, в Большой церкви Зимнего дворца шли молебствия во здравие заболевшего императора, на которых присутствовало все наличное императорское семейство. Императрица Мария Федоровна описала эти дни в дневнике следующим образом. Вторник, 24 ноября 1825 года. Так как я по-прежнему находилась в смертельной тревоге, мои дети провели этот день у меня. Я не выходила. Каждое движение заставляло меня вздрагивать в ожидании известий. Императрице с учетом сложной ситуации требовалось постоянно держать лицо и ничем не выдавать своего волнения. Это было очень непросто. Императрица писала: «Какой ужасный день! Я была на панихиде по моей дочери Екатерине. Вышла на минуту на воздух в сад Эрмитажа и немного успокоилась». На следующий день, в среду 25 ноября, из Таганрога в Зимний дворец пришли новые известия об ухудшавшемся состоянии здоровья Александра I. Мария Федоровна пишет: меня охватило отчаяние. Перо не в силах выразить эту скорбь. Ко мне прибежали Николай и Александрина. Также пришел граф Милорадович. Этот ужасный вечер был предвестником страшного утра 27-го. Я не в состоянии его передать. Николай хотел быть около меня и остался во дворце. Я провела ночь в моем кабинете, на диване, ожидая и в то же время страшась получения известий. Ужасный отдых. Но я не роптала. Я была в отчаянии, вручая себя воле Божией и высылая из глубины моего сердца, от всей моей опечаленной души, молитвы к милосердному Господу, чья десница тяжело простерлась над нами. Я написала императрице. В четверг, 26 ноября, в Большой церкви Зимнего дворца продолжились службы во здравие императора. Мы были в церкви, в нашей обычной комнате, молились милосердному Богу о выздоровлении нашего ангела, моего сына, моего ребенка. Во время службы, в самом конце молебна, когда мы все стояли на коленях, короче говоря, Виллие в заключении давал понять, что государь при смерти. Последняя из таких служб состоялась 27 ноября 1825 года. В Большом соборе Зимнего дворца находились члены императорской семьи и немногочисленные сановники. Императрица Мария Федоровна с сыном и невесткой стояли возле алтаря в ризнице, откуда стеклянная дверь вела в переднюю второй запасной половины. Поскольку семья жила от приезда одного фельдъегеря до другого, то великий князь Николай Павлович приказал камердинеру императрицы Марии Федоровны подать ему знак через стеклянную дверь, если приедет новый фельдъегерь из Таганрога. Знак был подан, когда закончилась обедня и начался молебен. Николай Павлович тихо вышел из ризницы через стеклянную дверь, фонарик, и в библиотеке второй запасной половины граф Михаил Андреевич Милорадович сообщил ему о смерти Александра I. «Все кончено, Ваше Высочество. Покажите теперь пример мужества». Хотя печальное известие было ожидаемо, но потрясение оказалось столь велико, что силы оставили Николая Павловича. Он буквально упал на стул за кавалергардским залом. Почти дамский обморок не был позой. От молодого наследника, а об этом знали только считанные единицы, поскольку решение Александра I не было официально обнародовано, требовались немедленные действия. Поэтому граф Милорадович немедленно послал за лейб-медиком императрицы Марии Федоровны Рюлем, понимая, что медицинская помощь может понадобиться и для вдовствующей императрицы. После того, как Николай Павлович оправился, они втроем направились в Большую церковь. Войдя в ризницу, Николай Павлович опустился перед матерью на колени. Все присутствовавшие в церкви поняли, что император Александр I умер. Службу остановили. К императрице подвели ее духовника Кривицкого с крестом. Только тогда Мария Федоровна заплакала. Один из очевидцев описал произошедшее следующим образом. Вдруг, когда после громкого пения певчих в церкви сделалось тихо и слышалась только молитва, в полголоса произносимая священником, раздался какой-то легкий стук за дверями. Отчего он произошел, не знаю. Помню только то, что я вздрогнул, и что все, находившиеся в церкви, с беспокойством обратили глаза на двери. Никто не вошел в них. Это не нарушило моление, но оно продолжалось недолго. Отворяются северные двери. Из алтаря выходит великий князь Николай Павлович, бледный. Он подает знак рукою к молчанию. Все умолкло, оцепенев от недоумения. Но вдруг все разом поняли, что императора не стало. Церковь глубоко охнула, и через минуту все пришло в волнение. Все слилось в один говор криков, рыдания и плача. Мало-помалу молившиеся разошлись, я остался один. В смятении мыслей я не знал, куда идти, и, наконец, машинально, вместо того, чтобы выйти общими дверями из церкви, вошел северными дверями в алтарь. Что же я увидел? Дверь в боковую горницу отворена. Там императрица Мария Федоровна, почти бесчувственная, лежит на руках великого князя. Перед нею на коленях великая княгиня Александра Федоровна, умоляющая ее успокоиться. «Маман, шер маман, оном де дьё, кальмеву! Маменька, дорогая маменька, ради Бога успокойтесь!» В эту минуту священник берет с престола крест и, возвысив его, приближается к дверям. Увидя крест, императрица падает пред ним на землю, притиснув голову к полу почти у самых ног священника. Несказанное величие этого зрелища меня сразило. Увлеченный им, я стал на колено перед святынью материнской скорби, перед головою царицы, лежащей в прахе под крестом испытующего спасителя. Императрицу, почти лишенную памяти, подняли, посадили в кресло, понесли во внутренние покои. Двери за нею затворились. Так началось в Зимнем дворце утро 27 ноября 1825 года.
2: Вы слушаете «Радио Звезда».
5: Игорь Зимин. Главы из книги «Люди Зимнего дворца». Монаршие особы, их фавориты и слуги. Читает Владимир Солдатов.
4: После смерти монарха первое, что делалось всегда и везде, принесение присяги новому монарху по традиционной схеме. Король умер, да здравствует король. Поэтому Николай Павлович, оставив мать и жену, немедленно направился на дворцовую гауптвахту, ко внутреннему дворцовому караулу. Первый этаж западного фасада, окнами на внутренний двор. В этот день его выполняла рота Его Величества лейб-гвардии Преображенского полка под командой поручика Владислава Христиановича Граве. В помещении дворцового караула Николай Павлович объявил преображенцам о смерти Александра I и распорядился о немедленном приведении гвардейцев к присяге новому государю Константину Павловичу. Затем великий князь обошел все внутренние дворцовые караулы, которые несли чины кавалергардского и конногвардейского полков, отдав те же приказания. Следуя распоряжениям великого князя, немедленно начали приводить к присяге нижних чинов и офицеров главного дворцового караула. Это очень характерные шаги. Немедленное приведение к присяге гвардейских полков гарантировало спокойную передачу власти. Великий князь, зная о трех пакетах с завещанием Александра I, где речь шла о передаче власти Николаю, минуя Константина, ни словом не упомянул о них, не желая бросить на себя даже тень нелегитимных претензий на власть. Сам Николай Павлович со своим ближайшим окружением сначала намеревался принести присягу новому императору Константину Павловичу в Малой церкви Зимнего дворца. Но около церкви ему сообщили, что храм еще не освящен после ремонта. Поэтому все придворные и офицеры вновь направились в Большую церковь Зимнего дворца, в которой и принесли присягу новому императору, подписав присяжные листы. Только после этого Николай Павлович вернулся на половину матери, где находилась и его жена Александра Федоровна. Без промедления в Зимний дворец начали съезжаться сановники. Ситуация была непростой. С одной стороны, Константин многие годы считался преемником Александра I, как в силу традиции, так и в силу статей «Учреждения об императорской фамилии», оглашенных Павлом I во время коронации в Успенском соборе Московского Кремля в апреле 1797 года. С другой стороны, имелось письменное завещание императора Александра I, предполагавшее иную схему передачи власти. К тому же все знали, что великий князь Константин состоял в марганатическом браке. Когда завещание императора Александра I доставили из Сената, его зачитали сановникам. Для очень многих из них это стало неожиданностью. Ситуация была действительно противоречивой, дававшей повод к немедленному формированию различных группировок в правящей элите. Таким образом сложилось положение междуцарствия, описанное во множестве исторических трудов. Именно этим решили воспользоваться заговорщики. О сложности ситуации косвенно говорит и то, как перемещались главные действующие лица по Зимнему дворцу. Обсуждение сложившегося положения первоначально началось в комнатах Государственного совета, располагавшихся на первом этаже западного фасада дворца. Затем, кулуарно, продолжилось в Большой церкви Зимнего дворца, где продолжали подписывать присяжные листы на верность императору Константину I высшие сановники империи. В конце концов, в середине дня 27 ноября дискуссия о том, как выходить из династического кризиса, завершилась в комнатах императрицы Марии Федоровны. В результате сановники решили выдержать паузу при соблюдении строжайшей тайны о завещании Александра I до тех пор, пока великий князь Константин Павлович не выразит четко свои намерения. Попутно упомянем, что тело Александра I находилось в Таганроге, великий князь Константин Павлович в Варшаве, а великий князь Николай Павлович в Петербурге. Скорость прохождения информации в то время зависела от скорости лошади и выносливости фельдъегеря. Напомним и о том, что расстояние от Петербурга до Варшавы превышало 1200 километров, и это по русским дорогам. В свете принятого решения Николай Павлович вновь прошел в Большую церковь Зимнего дворца, где убедил митрополита Санкт-Петербургского Серафима оставить хранившийся в Синоде пакет с завещанием Александра I впредь до повеления нераспечатанным. Там же он выслушал короткий молебен с провозглашением многолетия императору Константину и панихиду по усопшему императору Александру. Великая княгиня Александра Федоровна, также бывшая 27 ноября в Зимнем дворце, записала в дневнике. «Пятница, вечером. Ужаснейшее свершилось. С утра я опять поехала к императрице-матери. Мы говорили обо всем, что могло произойти. После 10 часов мы опять пошли в церковь. Снова те же молитвы. Снова под конец вызвали Николая. Ах, на этот раз он так долго не возвращался. Непередаваемый страх охватил нас. Я была одна с матушкой. Она отправила даже камердинера, чтобы скорее получить известие. Я стояла около стеклянной двери. Наконец я увидела Рюля. Потому как он шел, нельзя было ожидать ничего хорошего. Выражение его лица досказало все. Свершилось. Удар разразился. Матушка стояла с одной стороны, я с другой. Николай вошел и упал на колени. Я чуть было не лишилась сознания, но пересилила себя, чтобы поддержать бедную матушку. Она открыла дверь, которая ведет к алтарю, и прислонилась к ней, не произнеся ни слова. Она приложилась к распятию, которое ей протянул священник. «Я тоже поцеловала крест нашего Спасителя, который один может даровать утешение». Войдя к себе в комнату, она села. «Мы прочли письма бедной императрицы Елизаветы, несчастнейшей из всех женщин на земле». Он распорядился принести Константину присягу, несмотря на то, что в совете было вскрыто завещание государя, где находилась бумага, в которой Константин формально передавал свои права наследования своему брату Николаю. Все устремились к нему, указывая на то, что он имеет право, что он должен его принять. Но так как Константин никогда не говорил с ним об этом и никогда не высказывался по этому поводу в письмах, то он решил поступить так, как ему приказывала его совесть и его долг. Он отклонил от себя эту честь и это бремя, которое, конечно, все же через несколько дней падет на него. Одновременно с этими событиями отметились в Зимнем дворце и будущие декабристы. Поскольку традиционной биржей дворцовых новостей служила в Зимнем дворце так называемая конно-гвардейская комната, находившаяся поблизости от главного караула на первом этаже западного фасада, туда по обыкновению сходились сменившиеся после развода офицеры для того, чтобы обменяться новостями и сплетнями. Поскольку эта часть дворца являлась открытой для любого гвардейского офицера, то побывали в этой комнате 27 ноября и некоторые из офицеров-декабристов, собирая в Зимнем дворце оперативную информацию. Нарастание напряжения чувствовалось в императорской резиденции совершенно отчетливо. Чувствовалось и то, что это напряжение может разрядиться страшной политической бурей. Великая княгиня Александра Федоровна 29 ноября 1825 года записала в дневнике: «Посмотрим только, захочет ли Константин признать все это. Как все запуталось! Бедная Россия представляется пораженной, убитой молнией, покрытой траурным флером. Повсюду царит зловещая тишина и оцепенение. Все ждут того, что должны принести с собой ближайшие дни».
2: Радио «Звезда».
5: Мы читаем главы из книги Игоря Зимина «Люди Зимнего дворца», монаршие особы, их фавориты и слуги.
4: К началу декабря стало ясно, что Константин трон не примет, но тому требовались письменные с его стороны подтверждения. Александра Федоровна отчетливо осознавала, что для нее и ее мужа начинается новый этап жизни. В нем будет гораздо меньше возможностей для той приватной жизни, которую они оба столь ценили. Конечно, великая княгиня страстно желала превратиться в императрицу. Ведь в этом и заключается одна из главных жизненных задач любой принцессы. 3 декабря 1825 года Александра Федоровна записала в дневнике: «Какие решающие дни! Я уже грущу при мысли о том, что мы больше не сможем жить в нашем доме, где мне придется покинуть мой милый кабинет, что наша прекрасная частная жизнь должна окончиться. Мы были так тесно связаны друг с другом. Мы так неизменно делили друг с другом все наши горести, печали и заботы. Ах, это горе! Это боль в сердце. Она все не прекращается. Не прекращается также и тревога, ожидание этого неизбежного будущего. Я не ошиблась в Константине. Я была убеждена, что он так поступит. Все-таки это радостно — не ошибиться во мнении о человеке. Императрица-мать, несмотря на все переживаемое ею волнение, от всего сердца благодарит Бога за то, что Он дал ей таких благородных сыновей. Ах, это пример для всей Европы, великий пример. И каждая семья может почерпнуть из этого урок для себя. Мой жребий все же прекрасен. Я буду и на троне только его подругой. И в этом для меня все. К началу декабря Николай Павлович и Александра Федоровна фактически переехали на жительство в Зимний дворец, бывая у себя в Аничковом дворце только наездами. Так, в воскресенье 6 декабря 1825 года Александра Федоровна писала: «Сейчас 7 часов. Мы вернулись из нашего дома, где мы спали в течение получаса, в моем милом кабинете на старом, неразборчиво. Отдых Николая был, однако, скоро прерван. В дальнейшем это будет повторяться все чаще и чаще». Окончательно ситуация определилась в субботу, 12 декабря 1825 года. Во-первых, Николай Павлович рано утром получил достоверную информацию о готовящемся дворцовом перевороте. Тогда же было принято решение о начале арестов известных заговорщиков. Императрица Александра Федоровна записала в дневнике: 12 декабря из Таганрога прибыл Александр Фредерикс с важными бумагами от Дибича, которыми устанавливалось, что против императора Александра и всей семьи существовал целый заговор. Николай сообщил это мне, но я должна была хранить это в тайне. Во-вторых, в обед великий князь получил письмо из Варшавы. Оно датировано 8 декабря от старшего брата Константина, который решительно отказывался от трона. Николай Павлович немедленно отправился к матери, сообщив ей решение Константина. Тогда же, 12 декабря 1825 года, принимается решение о переприсяге новому императору Николаю I. 12 декабря 1825 года великая княгиня Александра Федоровна впервые ощутила себя императрицей. Она писала в дневнике: «Итак, впервые пишу в этом дневнике как императрица. Мой Николай возвратился и стал передо мною на колени, чтобы первым приветствовать меня как императрицу. Константин не хочет дать манифеста и остается при старом решении, так что манифест должен быть дан Николаем». После обеда молодая императорская чета нашла несколько минут, чтобы съездить в Аничков дворец к детям. Там, в маленьком кабинете, Александра Федоровна, уже знавшая и судьбу Петра III, и судьбу Павла I, молилась за мужа. В Зимнем дворце Николай Павлович расположился в комнатах второго этажа западного фасада Зимнего дворца, в так называемых детских комнатах Александра I. Временный кабинет императора Николая I находился в нынешнем зале номер 172. Работа в этих комнатах не прекращалась до позднего вечера, пока Михаил Михайлович Спиранский не подготовил проект манифеста. О настроении самого Николая I свидетельствует записка, написанная поздно вечером 12 декабря к князю Петру Михайловичу Волконскому. «Воля Божия и приговор братний надо мною свершаются. 14 числа я буду или государь, или мертв. Что во мне происходит, описать нельзя. Вы, верно, надо мной сжалитесь. Да, мы все несчастливы. Но нет никого несчастливее меня. Да будет воля Божия». Далее он писал: «Я, слава Богу, покуда еще на ногах. Но, судя по первым дням, не знаю, что после будет. Ибо уже теперь я начинаю быть прозрачным. Да не оставит меня Бог и душевно, и телесно. Рано утром 13 декабря 1825 года придворным в Зимнем дворце объявили о воцарении Николая I. Об этом вплоть до официального объявления манифеста запрещалось сообщать кому бы то ни было. Конечно, новость немедленно разнеслась по аристократическим салонам Петербурга. К 8 часам вечера в воскресенье 13 декабря 1825 года в Зимнем дворце на чрезвычайное совещание вновь собрались члены Государственного совета. Съезжались сановники долго, и только за полночь заседание началось. Столь позднее начало связано с тем, что вся семья с минуты на минуту ожидала приезда из Варшавы великого князя Михаила Павловича. Тот должен был лично подтвердить письменное отречение Константина Павловича. Когда откладывать заседание стало уже невозможно, а от Михаила не поступало никаких вестей, Николай Павлович, обняв по очереди мать и жену, один отправился к членам Государственного совета. По воспоминаниям Марии Федоровны, к чтению манифеста в совете в полночь Михаил не приехал. Все спокойно. Перед уходом Николая мы помолились втроем Богу: Александра, Николай и я. Благословение. Это длилось добрых полчаса. Войдя в зал заседаний совета, Николай Павлович сам зачитал манифест о принятии им императорского сана вследствие отречения великого князя Константина Павловича. Заседание закончилось в Зимнем дворце около часу ночи 14 декабря 1825 года. Затем молодой император вернулся в свои комнаты, где его ожидали мать и жена. Через некоторое время супруги проводили Марию Федоровну на ее половину. Там комнатная прислуга вдовствующей императрицы с ее разрешения первая поздравила молодую императорскую чету с началом царствования. Александра Федоровна в своем дневнике отметила, что их следовало бы не поздравлять, а скорее утешать и сожалеть о них. Затем, как писал Николай I, «мы легли спать и спали спокойно, ибо у каждого совесть была чиста, и мы от глубины души предались Богу». В этот длинный день императорская чета сумела заехать в Аничков дворец для того, чтобы повидать детей. Там они все вместе пообедали. Ночевали супруги уже в Зимнем дворце. Ночью, когда императрица осталась одна, она плакала в своем маленьком кабинете. Ко мне вошел Николай, встал на колени, молился Богу и заклинал меня обещать ему мужественно перенести все, что может еще произойти. «Неизвестно, что ожидает нас. Обещай мне проявить мужество, и если придется умереть, умереть с честью». Они прекрасно осознавали, что угроза насильственной смерти вполне реальна, что прежняя жизнь закончилась, но не знали, что их ждет на следующий день. Повторим, возможность смерти была суровой реальностью, и иллюзий по этому поводу супруги не имели, поскольку о возможности выступления декабристов императору Николаю Павловичу было прекрасно известно. В данном контексте возникает вопрос, почему Николай I не принял мер превентивного характера для предотвращения выступления заговорщиков. Можно, конечно, рассуждать о недостатке оперативной информации, не позволявшей с уверенностью опереться на те или иные гвардейские части. Но император знал о безусловно верных ему саперах и офицерах гвардии, которым он доверял. Так или иначе, но верных императору частей гвардии и офицеров не собрали в эту ночь в Зимнем дворце. Любопытно, что в ночь с 13 на 14 декабря, упокоив Марии Федоровны, во внутреннем карауле от конной гвардии стоял поэт князь Александр Иванович Адоевский, один из тех, кто через несколько часов выйдет на Сенатскую площадь. Следовательно, у декабристов буквально до самого начала их попытки переворота имелись свои люди в Зимнем дворце, собиравшие самую последнюю информацию.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь. Игорь Зимин. Главы из книги «Люди Зимнего дворца». Монаршие особы, их фавориты и слуги. Читает Владимир Солдатов.
1: Позже Николай I описал события, происходившие с раннего утра 14 декабря 1825 года. Эти записи мы дополним цитатами из дневников императриц Марии Федоровны и Александры Федоровны, сосредоточившись на событиях, происходивших в стенах Зимнего дворца. Итак, к утру 14 декабря 1825 года ситуация в столице сложилась настолько тревожной и неопределенной, что, памятуя о судьбе своего отца, Николай I, встав рано утром и одевая мундир в присутствии графа Александра Христофоровича Бенкендорфа, обронил: «Сегодня вечером, может быть, нас обоих не будет более на свете, но, по крайней мере, мы умрем, исполнив наш долг». Как видим, мысль о возможной смерти тревожила Николая I уже несколько дней, и основания для тревоги имелись очень серьезные. Утром 14 декабря ключевым фигурам политического бомонда Петербурга стало ясно, что объявление манифеста о восшествии на престол императора Николая I и присяга ему вызовут попытку дворцового переворота. Поэтому царь приказал собрать рано утром в Зимнем дворце всех командиров гвардейских полков. Он желал лично проинструктировать их на случай нештатных ситуаций, которые всеми ожидались. Уже в 7 часов утра Николай I вышел к собравшимся начальникам дивизий и командирам бригад, полков и отдельных батальонов гвардейского корпуса. Инструктаж состоялся на втором этаже западного фасада Зимнего дворца в комнатах императора, зал номер 173, рядом с его временным кабинетом, зал номер 172. Сначала император объяснил ситуацию, а затем прочел офицерам манифест и приложенные к нему акты. Николай Павлович предложил офицерам высказываться и услышал слова безоговорочной поддержки и признание его своим императором. В ответ Николай I, вживаясь в роль самодержца, приказал: «После этого вы отвечаете мне головою за спокойствие столицы. А что до меня? Если буду императором хоть на один час, то покажу, что был того достоин». После чего офицеры отправились присягать Николаю I в помещении библиотеки главного штаба, а затем разъехались по своим частям для приведения войск к присяге. Поскольку в этот день с утра события развивались очень динамично, то для всех, имеющих приезд ко двору, последовало распоряжение собраться в Зимний дворец к 11 часам утра для торжественного молебна в Большом соборе. Однако несколько позже время молебствия перенесли на 2 часа пополудни, чтобы дать офицерам спокойно завершить церемонию приведения к присяге воинских частей. Но это распоряжение многих не застало дома, и Зимний дворец начал наполняться сановниками уже к 11 часам. Уже к 10 часам утра в Зимний дворец стали поступать сообщения о взбунтовавшихся частях, отказывавшихся приносить присягу Николаю Павловичу. Причем колебания имели место как среди нижних чинов, так и офицеров. Примерно в это же время в Зимний дворец, наконец, приехал из Варшавы младший брат Николая I, великий князь Михаил Павлович. Император, наряду с приказами по наведению порядка в колеблющихся частях, принял меры для усиления охраны Зимнего дворца. Так, генерал-майору Степану Степановичу Стрекалову было приказано привести к Зимнему дворцу 1-й батальон Преображенского полка, расквартированный в казарме на Миллионной улице. Своего адъютанта Александра Александровича Кавелина Николай Павлович отправил в Аничков дворец для того, чтобы немедленно перевести детей царя в Зимний дворец. Великая княгиня Ольга Николаевна вспоминала. 14 декабря мы покинули Аничков дворец, чтобы переехать в Зимний, входы которого можно было лучше защищать в случае опасности. Я вспоминаю, что в тот день мы остались без еды. Вспоминаю озадаченные лица людей, празднично одетых, наполнявших коридоры, бабушку с сильно покрасневшими щеками. Примечательно, что сначала из Аничкова дворца в Зимний перевезли трех дочерей царя, опробуя безопасность маршрута. Только после этого в императорскую резиденцию отдельно в простой наемной карете перевезли наследника, великого князя Александра Николаевича. Поскольку император должен был лично выйти к войскам с непредсказуемым исходом, то, проходя через комнаты супруги, обронил: «Артиллерия колеблется», и добавил: «В московском полку волнение, я отправляюсь туда». Александра Федоровна начала одеваться к молебну, назначенному на 11 часов, когда вошедшая к ней императрица Мария Федоровна сообщила ей более жесткую версию событий. «Не рядись, мое дитя, в городе беспорядок, бунт». Николай I в мундире Измайловского полка, с лентою через плечо, без шинели, спустился по Салтыковской лестнице к главной дворцовой гауптвахте. Перед Салтыковской лестницей царю встретился командир кавалергардского полка, флигель-адъютант граф Степан Федорович Апраксин, а на самой лестнице – командир гвардейского корпуса генерал Александр Львович Воинов, который был, по словам императора, в совершенном расстройстве. Первому он приказал привести полк, а второму царь напомнил, что место его среди вышедших из повиновения войск, вверенных ему в подчинение. Рано утром 14 декабря 1825 года в караул на главную дворцовую гауптвахту Зимнего дворца заступила 6-я егерская рота лейб-гвардии финляндского полка со штабс-капитаном Прибытковым, поручиком Гречем и прапорщиком Буасселем. Они меняли карабинерную роту того же полка. В своих воспоминаниях царь подчеркнул: «Полк сей был в моей дивизии. Еще не завершился развод нижних чинов по постам вокруг дворца, поэтому в караульном помещении находилась только часть караула. Николай I приказал выстроить весь наличный состав караула в большом дворе Зимнего дворца перед крыльцом гауптвахты и приказал при отдании чести салютовать знамени и бить поход. Там царя нашел граф Милорадович, доложил ему, что восставшие собираются у здания Сената, и затем уехал туда. Фактически этот караул стал первой воинской частью, подчиненной лично императору. Николай I спросил солдат, присягнули ли они ему, на что получил утвердительный ответ. Действительно, лейб-гвардии финляндский полк принес присягу Николаю Павловичу еще до заступления в караул. Николай I так описывал свои дальнейшие действия: «Ребята, московские шалят. Не перенимать у них и свое дело делать молодцами. Велел зарядить ружья и сам, скомандовав «Дивизия вперед, скорым шагом марш!», повел караул левым плечом вперед к главным воротам дворца». Заметим, что егерская рота того времени включала от 80 до 100 человек. К этому времени Дворцовую площадь заполнили аристократы в экипажах и простолюдины. Многие заглядывали во двор дворца. Выводя караул за главные ворота Зимнего дворца, Николай Павлович увидел полковника лейб-гвардии Московского полка Павла Кесаревича Хвощинского, залитого кровью. Царь велел ему укрыться во дворце для того, чтобы не обострять ситуацию. По приказу императора 6-я егерская рота встала поперек ворот Зимнего дворца с внешней их стороны. Затем Николай Павлович пошел в народ. По его же словам, надо было выигрывать время, дабы дать войскам собраться, Нужно было отвлечь внимание народа чем-нибудь необыкновенным. Все эти мысли пришли мне как бы вдохновением, и я начал говорить народу, спрашивая, читали ли мой манифест. Все говорили, что нет. Пришло мне на мысль самому его читать. У кого-то в толпе нашелся экземпляр. Я взял его и начал читать, тихо и протяжно, толкуя каждое слово. Но сердце замирало, признаюсь, и единый Бог меня поддержал. Одновременно Николай Павлович отправил своего адъютанта Владимира Федоровича Адлерберга в казармы Преображенского полка на Миллионной улице, чтобы тот ускорил приход расквартированного там 1-го батальона. Фактически в это время огромной толпе с непредсказуемым настроением противостояло лишь около сотни вооруженных солдат. При этом император находился без всякой охраны в центре толпы. Эту сцену из окон своих комнат, выходивших на Дворцовую площадь, наблюдала императрица Мария Федоровна. Вдруг раздаются крики «Ура!». Я спрашиваю, в чем дело? Мне говорят, что государь на площади, окружен народом. Подхожу, вижу, что он окружен, что он говорит с ними, временами слышны отдельные голоса. Все мои плакали от умиления при виде такой преданности народа. Через несколько времени после этого до меня донеслись снова крики «Ура!». Я опять подхожу, вижу государя, читающим народу манифест. Это меня поразило и испугало. Царь, завоевывая симпатии толпы, даже перецеловал тех, кто стоял поблизости от него, а затем попросил народ очистить площадь.
2: Радио «Звезда».
0: Мы читаем главы из книги Игоря Зимина «Люди Зимнего дворца», монаршие особы, их фавориты и слуги.
1: На этот момент 1-й батальон лейб-гвардии Преображенского полка уже принял присягу буквально напротив Зимнего дворца, в дворцовом экзерциргаузе. Поскольку терпение царя иссякло, он сам направился от главных ворот дворца навстречу преображенцам, колонну которых встретил в самом начале Миллионной улицы, приказав им расположиться спиной к комендантскому подъезду, левым флангом к экзерциргаузу, правым же почти дотянувшись до главных ворот Зимнего дворца. Когда батальон единодушно выразил готовность выполнять приказы царя, он понял, что у него появились новые верные ему войска. Минуты — единственные в моей жизни. Никакая кисть не изобразит геройскую, почтенную и спокойную наружность сего истинно 1-го батальона в свете в столь критическую минуту. Императрица Мария Федоровна, не отходившая от окон, выходивших на Дворцовую площадь, так описала увиденное. «Тут я увидела батальон Преображенского полка в шинелях, выстроившийся перед воротами. Это меня удивило, и удивление мое возросло, когда я увидела, что они двинулись по направлению к Адмиралтейству и остановились, чтобы зарядить ружья. Затем они снова пошли в ту сторону». Император следовал за ними. Я недоумевала, чем все это вызвано. На площади было сильное движение. Вскоре мы увидели, что на этой стороне выстроились конногвардейцы. Наконец, государь прислал ко мне Евгения с сообщением о том, что две роты московского полка отказались принести присягу и призывали к возмущению. Вернувшись к себе, мы увидели, что войска все прибывали. Павловский полк также прошел перед дворцом. Государь, чтобы успокоить нас, прислал ко мне Трубецкого и Фредерикса. Примечательно, что возле строящегося тогда здания главного генштаба император мельком увидел полковника князя Сергея Петровича Трубецкого, известного храбреца, участника сражений при Бородине, Малоярославце, Люцине, Кульме, Лейпциге. Тогда Николай I еще не знал, что тот диктатор переворота, и его напрасно ожидали выстроившиеся в каре на Сенатской площади мятежники. Императрица Александра Федоровна записала в дневнике: «Михаил приехал в 12 часов и тотчас же поспешил к артиллерии. Я сидела одна, когда ко мне вошел Николай со словами: „Мне необходимо выйти“. Голос его не предвещал ничего хорошего. Я знала, что он не намеревался выходить. Я почувствовала сильное волнение, но затаила его в себе и принялась за свой туалет, так как в 2 часа должен был состояться большой выход и молебен. Вдруг отворилась дверь, и в кабинет вошла императрица-мать с крайне расстроенным лицом. Она сказала: „Дорогая, все идет не так, как должно бы идти. Дело плохо, беспорядки, бунт“. Я, не произнеся ни слова, мертвенно-бледная, окаменелая, набросила платье и с императрицей-матерью к ней. Мы прошли мимо караула, который в доказательство своей верности крикнул: „Здравия желаем“. Из маленького кабинета императрицы мы увидели, что вся площадь до самого Сената заполнена людьми. Государь был во главе Преображенского полка. Вскоре к нему приблизилась конная гвардия. Все же нам ничего не было известно. Говорили только, что московский полк возмутился. Именно в это время к Салтыковскому подъезду Зимнего дворца подъехала простая карета. В ней привезли в Зимний дворец из Аничкова дворца наследника Александра Николаевича и его воспитателя Карла Карловича Мердера. Уловка с наемной каретой должна была защитить наследника от возможного покушения, а дочерей царя уже ранее перевезли в Зимний дворец. Подчеркнем, предпринятые меры безопасности были совершенно оправданы, поскольку позже в ходе следствия над декабристами выяснилось их твердое намерение ликвидировать в ходе переворота всю императорскую семью, списав убийство на неизбежные эксцессы исполнителей. Выполнившего ответственное поручение Александра Александровича Каверина царь немедленно отправил в казармы лейб-гвардии Павловского полка, чтобы привести роты полка к Зимнему дворцу. Когда 3 роты полка подошли к Зимнему дворцу, 2 из них поставили на Миллионной улице у моста через Зимнюю канавку, а 3-ю у наплавного моста через Неву на Дворцовой набережной. Когда Николай I подошел к Преображенскому батальону, нижние чины отдали царю честь. Царь обратился к преображенцам: «После отречения брата Константина Павловича вы присягнули мне как законному своему государю и поклялись стоять за меня и мой дом до последней капли крови. Помните, присяга – дело великое. Я требую теперь исполнения. Знаю, что у меня есть враги, но Бог поможет с ними управиться». После этого Николай Павлович направил преображенцев к Адмиралтейской площади, прикрыв 2 взводами западный фасад Зимнего дворца. Самого Николая Павловича, подъехавшего к Сенатской площади, мятежники встретили пулями. Поскольку ситуация продолжала оставаться очень шаткой, царь распорядился приготовить загородные экипажи для матушки и жены и намерен был в крайности выпроводить их с детьми под прикрытием кавалергардов в Царское село. Затем он сам направился обратно к Зимнему дворцу, дабы обеспечить дворец, куда велено было следовать прямо обоим саперным батальонам, гвардейскому и учебному. По дороге ко дворцу Николай Павлович наткнулся на шедший в совершенном беспорядке со знаменами без офицеров лейб-гренадерский полк. Подъехав к ним, ничего не подозревая, я хотел остановить людей и выстроить. Но на мое «стой» отвечали мне: «Мы за Константина». Я указал им на сенатскую

0: началось кровопролитие под окнами дворца, и участь бы наша была более чем сомнительна. Но подобные рассуждения делаются после. Тогда же один Бог меня наставил на сию мысль.
1: Мы читали главы из книги Игоря Зимина «Люди Зимнего дворца», монаршие особы, их фавориты и слуги.
2: Продолжение завтра в это же время.
1: Литературное произведение предоставлено издательством «Центрополиграф».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Экипаж российского фрегата «Адмирал Григорович» в проливе Ла-Манш произвел упредительную стрельбу из стрелкового оружия по британской яхте, которая продолжала опасное сближение. Перед этим моряки безуспешно пытались связаться с нарушителем по рации, а также подавали световые и звуковые сигналы. В Министерстве обороны России подчеркнули, что все действия командира корабля по пресечению провокации строго соответствуют международным правилам судоходства. Запад пытается вернуть роль гегемона, решать все и за всех. И в этом видна тенденция к возрождению нацизма. Об этом заявил Сергей Лавров. Министр иностранных дел выступил на пресс-конференции по итогам переговоров с турецким коллегой.
2: В Европе уже на все лады говорят о том, что нужно вернуть Германии былую военную мощь, чтобы она снова стала иметь сильнейшую армию в Европе. Нацистские вот эти тенденции, они, конечно, особенно активизируются и с тем, что режим Зеленского, не стесняясь, без всяких экивоков, проводит открытую политику реабилитации преступников нацистских, реабилитацию нацистской идеологии. Европа под эти его конкретные действия, возмутительные, с аплодисментами заявляет, что Зеленский защищает европейские ценности. Все, это явка с повинной, саморазоблачение.
1: Сергей Лавров также говорил о том, что Евросоюз стремится стать отдельным военным блоком и выстраивает все свои конструкции по укреплению безопасности против России. В Казани готовится к проведению саммита «Россия. Ассоциация государств Юго-Восточной Азии. АСЕАН». 17 и 18 июня участниками планируется принять 4 документа – Казанскую декларацию, комплексный план действий на ближайшие годы и совместное заявление по энергетике и культуре. Прибудут лидеры Брунея, Филиппин, премьеры 7 стран. Саммит откроют президенты России и Филиппин. По завершению пройдет совместная пресс-конференция лидеров двух государств. Китайская компания DeepSeek привлекла 7 миллиардов 400 миллионов долларов в первом раунде финансирования. Ее оценка достигла 50 миллиардов, что сделало стартап самым дорогим в сфере искусственного интеллекта в КНР. Основатель вложил собственные 3 миллиарда. Среди инвесторов оказались и крупнейшие корпорации. Средства, как ожидается, направят на развитие исследований и вычислительной